0: Тебя все-таки ты понимаешь, что это нужно обязательно возместить.
1: Конечно.
0: Да. Даже если ты простил человека.
2: На самом деле, если более глобально взять, у меня был знакомый, который очень долгое время, я думаю, что, по-моему, до сих пор, я сейчас просто не общаюсь с человеком, но он...
3: Почему?
2: Это уже другая история. Он не мог простить своего отца. Отца уже нет в живых, но вот эта обида, вот эта злость, непрощение и даже ярость, какая-то агрессия по отношению к нему, она жива до сих пор в нем. И когда вот эта обида, непрощение, оно же постоянно внутри, оно умножается, становится больше, и человек сам превращается в то, что он ненавидит.
0: Вот поэтому об этом важно. Мы попозже как раз поговорим, что с нами делает обида. Спасибо, меня попридержи, вот, и потом вспомнишь. Я бы хотел, чтобы мы открыли несколько библейских стихов, сейчас два. А можно тебя, Милена, попросить открыть Евангелие от Марка. Это 11 глава, 25 стих. И Велина, послание к Ефесянам, послание апостола Павла, 4 глава, 32 стих. Вот здесь вообще о прощении как раз-таки много говорится в Библии, очень много. И есть некоторые моменты, которые вот мы, может быть, для себя почерпнем. А главное, что такое прощать и для чего вообще это надо делать?
3: Снисхождение.
1: Снисхождение, да. Угу. Это то же самое, то, что в Библии говорится. Нет?
0: Ну, может быть, ты, ну, интересно, да, ты так понимаешь, что это связано, да? То есть мы конечно прощаем, потому что Бог нас простил, потому что все мы грешные. Бог да его простил, как бы его прощает, да? Если Бог прощает, то кто я такой?
3: Вы знаете, есть такая фраза: Бог простит. Сережа так иногда шутит, но это, знаете, такой здесь смысл глубокий есть на самом деле. Когда ты говоришь «прости меня, пожалуйста», человек говорит «Бог простит». То есть, типа, ты моего прощения недостоин, да? А вот, ну, Бог
0: тебя простит. Я совсем по-другому понимаю эту фразу. Я к тому, что я как бы хочу простить, я пытаюсь, я стараюсь, но Бог точно простит, будь уверена. То есть Бог простит. То есть Бог – это Бог, Он прощает всем, у Него достаточно милости. У меня, может быть, недостаточно, поэтому я пока стараюсь.
1: Просто для многих это в таком контексте
3: да
1: звучит.
3: Да, что типа ты…
0: Ну, может быть, да, согласен. Еще что, может, Милена, ты хочешь сказать, можешь сказать по поводу того, достаточно ли для тебя прощать других просто потому, что Бог тебя простил. Не их, а тебя.
2: Ну… Мне как-то вот, может быть, я так вот скажу и странно, но мне вообще не сложно людей прощать. Потому что, может быть, меня так сильно не ранили, как у некоторых бывают ситуации, но вот как-то, не знаю, я стараюсь понимать людей, что и даже если их понять сложно, то как бы, ну, это их проблема. Как бы я на свой счет стараюсь просто не воспринимать какие-то вещи.
0: Это очень хорошо и полезно вот так вот таким быть человеком, не воспринимать на свой счет все. Но есть такие люди, окей, мы согласились на том, что надо прощать. Бог нас прощает, действительно, мы заслуживаем тоже, ну, не заслуживаем его милости, может быть, мы тоже много людей обижаем. Но есть люди, которых ты постоянно прощаешь, а он повторяет то же самое. Ты опять прощаешь, а он не меняется. Вот что делать с такими людьми? Бог же говорит прощать, и мы знаем стих 7 раз по 70, да, когда Христа спросили сколько раз.
1: Тут нужно применять поговорку «горбатого могилы исправить».
3: Знаменитую библейскую поговорку «горбатого».
1: Потому что, вот, в общем, я когда учился в школе, 10-11 класс, я жил в поселке Заокском. Не будем говорить, в какой школе. Вот. И мы жили, получается, в одном здании, где есть школа. Uh-huh. Вот это не интернат. И получается, там был комендант.
0: Ну, вообще в общежитии, комендант
1: да,
0: общежития.
1: Да. Так вот, он очень сильно раздражал. Я не скажу, что это была обида, но с ним ничего нельзя поделать, потому что ты понимаешь, что тебе остается 2 года тут дотерпеть, и все. Ну, и как бы...
0: Но тебе было обидно?
1: Мне не то, что было обидно. Это ну, может быть, да, кстати. Иногда, когда он заходил не вовремя. Там в 7 утра придет.
0: Обычно коменданты всегда не вовремя заходят.
1: Да, то и вот начинает к чему-то просто докапываться, грубо говоря, то это, ну, это необоснованно, и ну, это прям вот вымораживает, раздражает.
0: Так, и что ты делал на этот счет? Ты его не прощал?
1: Нет. Ну, я как-то даже не относился к этому, как вот, наверное, к прощению какому-то или что-то. Я понимал, что сейчас уйдет, я дверь закрою, и все.
3: Уходи.
1: Вот. Ну, есть такие люди, да.
0: Так,
1: ну,
0: я
1: и, как бы, понимаешь, я уехал, и все. Все, раздражение, все спало. Нет претензий.
0: То есть ты предлагаешь, как ответ на мой вопрос, что делать, если люди не меняются, да? Ты их как бы прощаешь, отпускаешь. Нужно просто терпеть и ждать момента, когда вы с ним
1: расстанетесь. Менять людей, да.
0: Или менять этих людей.
1: Да.
3: Уходить.

0: Поэтому прощение — это вот как мы читали в начале. Ты как бы не наказываешь его, да, не мстишь, там, не требуешь расплаты какой-то, там, что-то такое, вот, но твое отношение, оно все равно меняется. Мне кажется, только Бог может так прощать, чтобы забывать навсегда. Мы люди слабые, но память у нас хорошая. Вот, поэтому.
1: Знаете, хочу прочитать сейчас текст из Библии, вернее, хочу вас попросить, Милена, пожалуйста, Бытие 6.3. Даже Бог, как ты говоришь, но только Бог может прощать вечно. Он на самом деле прощает, но он тоже...
0: Но записывает.
1: Есть,
0: ну, кстати,
1: книга.
0: Да.
1: Хочу, чтобы ты прочитал этот стих. Я объясню, почему я его привожу.
2: «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет».
1: Вот это знаете, история, когда случилась?
0: Да.
1: Перед потопом. Когда люди жили очень долго, не как мы сегодня, 60, 70, 80, люди жили больше 100, 200, 300, мы знаем, что 900 с чем-то лет, да, самый долгожитель на нашей земле, как говорит Библия, если верить ей. И на тот момент люди так много жили, но творили беспредел, грешили направо и налево. И Господь говорит: все, не вечно духу моему быть пренебрегаемым. Бог, который говорит потом Петру: прощай 7 раз по 70, то есть много, всегда прощай. Он здесь говорит, что есть определенные границы в моей милости. И смотрите, здесь он как бы не убивает их. Он не как бы говорит: все, теперь я вас не прощаю. Он ограничивает их.
3: Ага, не убивает, 120 лет.
1: Смотри, он ограничивает их жизнь, потому что для них это хорошо. Если бы люди жили 900 лет и грешили так, как они жили на тот момент, земля бы уничтожила сама себя еще быстрее. Поэтому он ограничивает их возраст 120 лет. Ну, об этом, конечно, можно спекулировать. Многие тоже спорят, обсуждают, почему это случается, что здесь имеется в виду 120 лет. Но суть в том, что он говорит: не вечно духу моему быть пренебрегаемым. Когда люди не слушают его, обижают своими поступками, они пренебрегают его дух, потому что он к ним обращается, он пытается изменить. И отсюда можно сделать вывод, друзья. Если Бог так делает, то нам тоже нужно людей прощать, но... ставить определенные границы. Если это случается раз за разом, получается, люди пренебрегают нашим прощением, нашим отношением к ним добрым, нужно делать для себя выводы и ставить границы. Ограничивать не человека, да, ограничивать себя, вот свое, его влияние на тебя. Может быть, меньше общаться с ним. Не доверять ему так, как ты раньше доверял. И об этом говорит Библия.
2: На самом деле, да, границы эти даже нужны и не только нам, но и этим людям самим. Если мы сейчас, допустим, эти границы не выстроим и не остановим человека, он может потом кому-то другому это зло причинить. Тому, да, кто не сможет эти границы выстроить.
0: А ты как в воспитании детей? Если ты ребенка прощаешь каждый раз и разрешаешь ему все, то он вырастет, может, он вообще не доживет. Вырастет безнаказанным, будет думать, что ему все возможно, и будут страдать все, и он в том числе.
1: Спасибо, друзья. Время наше подходит к концу. Я бы хотел подытожить несколько выводов, которые мы сегодня с вами сделали. Итак, первое. Прощать нужно, потому что Бог нас простил. Да, такие, какие мы есть. Бог прощает нас, и надо стараться прощать людям. Второе. Не вечно терпеть людей, которые нас обижают, которые поступают плохо, да, которые не видят вот этого, что они делают плохо, и ограничивать влияние этого человека на себя. Может быть, что доверие уже не такое к нему будет. И третье, о чем мы не успели поговорить, но я хочу все-таки сказать. Мы тоже можем обижать. Мы тоже можем обижать людей. И надо научиться просить прощения. Если мы чувствуем, что кто-то нас обижен, что кому-то сделали больно, найдите в себе силы просить прощения. Спасибо вам, что вы были с нами. На этом все. Друзья, мы сегодня говорили о прощении. Я желаю вам, чтобы Господь вам дал силы прощать людей и просить прощения. Это тоже очень важно. Будьте здоровы и счастливы. Пока.

0: Радуйтесь всегда в Господе.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Живая проповедь. Ведущий священнослужитель Виталий Киссер.
1: Первое, чего бы мне хотелось начать. Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих. Открывайте, пожалуйста, Деяния апостолов, 1 главу, 8 стих. Первое, чего нам нужно сегодня начать. Проповедь сегодня называется «Лучший путь». То есть мне сегодня хочется вам предоставить возможность выбрать для себя путь лучший. Много дорог в этой жизни, много дорог в церкви, много можно избрать служений в церкви, но я хочу вам предоставить самый лучший путь, который предоставляет нам сам Господь. Поэтому будьте внимательны, сегодня мы, может быть, много времени потратим с вами на то, чтобы исследовать Слово Божье. Итак, Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих. Итак, Иисус, обращаясь к своим ученикам, говорит следующее. «Но вы примете силу, когда на вас сойдет Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Итак, первое, на что хотелось бы обратить внимание, что на вас или на нас сойдет Дух Святой. Сойдет Дух Святой. Первое, на что нужно обратить внимание. Итак, конечно, дорогие братья и сестры, понятно, что и апостол Павел пишет о том, что когда Дух Святой сходит на церковь, и мы с вами позже чуть-чуть прочитаем тексты, которые апостол Павел предлагает Коринфской церкви, о том, что когда Дух Святой сходит на церковь, то он церковь наделяет определенными дарами, дарами наделяет. И если вы вспомните день Пятидесятницы, в Деяниях апостолов описаны, когда на них сошел Дух Святой. Помните, что произошло с учениками? Что их восприняли даже люди, которые пришли из других стран, что они немножечко под шафе. Да? И даже были там люди, которые говорили, они говорят, они не на нашем ли наречии они говорят. Практически проявление было все... Всех даров Духа Святого. Первое, что вы примете силу. И на этом акцент делает наша церковь адвентистов седьмого дня, очень сильный, делает акцент именно на проявлении даров Духа Святого. И я не без греха, я тоже делал на это очень сильный акцент. Для меня это было очень важно, потому что в Евангелии от Марка в 16 главе написано, что церковь мою будут сопровождать сии знамения. И дальше там мы с вами читаем, что больные будут исцеляться, хромые будут ходить, слепые становятся зрячими, глухие слышащими. И я помню, что брат Дима Пшеничный мне говорит, давай мы помолимся, чтобы я... Уши мои открылись, и я с радостью совершал это служение. Ну, почему-то вот он не прозрел, никак уши его не отверзлись. Вот. Чего? Времени пришло. Ну, можно так считать, можно так считать. Но у меня другой вопрос появляется в связи с этим текстом. Смотрите, тут написано, для чего сойдет на вас Дух Святой. Для чего он должен сойти, этот Дух Святой, дары Духа Святого? Для чего должны были быть даны? И будете мне свидетелями. Да? До чего? До края земли. Так вот, если мы с вами увязываем свидетельство, которое мы здесь читаем, с проявлением даров, то я, как человек верующий и не вникнущий в этот текст, я делаю вывод, что быть свидетелем до края земли – это значит, что надо делать? Куда-то идти, то есть идти до края земли, и там, будучи наделенным определенными дарами, давай им правду матку им резать. Гореть будете в геенне огненной, если не покаетесь, рогатые копытные животные. Так? Да, у меня это было, не переживайте. И вот жители Дзержинска это знают. Потому что я, знаете, как делал, брал, я же вам рассказывал, брал вот этот слайдовый проектор был такой, там слайды так восстанавливали, и шел я, иду, допустим, помню праздник, какой мы отмечаем, ну, допустим, там праздник Пасхи. И я иду в швейную мастерскую. Что со мной было такое вообще, представьте? Захожу в эту швейную мастерскую, стоят эти машинки, штук 50 там эти женщины сидят. Я им говорил, цыц, выключали все машинки, все сидят, у кого нитка торчит из зубов. И я им трехангельскую весть говорю, в Сансуде будете все пред Богом стоять, гореть будете, если не покаетесь. Ну так, о любви чуть-чуть. Больше я их стращал, конечно. Вот. Никто не покаялся, конечно. Не, покаялись, двое пришли из этого. Я вам говорил, ходил я долго, полгода ходил в наркологический диспансер, и там врач, ему жалко мне стало, я там месяц хожу туда, он ко мне подходит и говорит, мне вас так жалко. И говорит, это же все мои подопечные, я у них как пастор, это мои овечки. Говорит, они у меня 10 лет уже все в мою церковь ходят. Я, говорит, выпишу, они месяц на свободе, потом опять ко мне возвращаются, я их лечу. И говорит, никто из них не обратится. И вот через полгода два человека пришло в церковь. Так что обратилось два человека. Ну ладно. То есть как мы воспринимаем вот это быть свидетелем до края земли? Это значит иметь какой-то определенный талант или дар Духа Святого. Лучше, конечно, дар подвешенного языка. Красиво мог, чтобы человек говорить. Потому что я замечаю интересную вещь. Если у человека язык подвешен, и он может вот что вам интересно? Ну, к примеру, если Светлане очень интересен и важен вопрос здорового образа жизни, и я начну красиво вам говорить о том, что это самое главное, это здоровый образ жизни, Света будет сидеть, и у нее, помните мультфильм «Чип и Дейл спешат на помощь»? Все! Это Светин, этот человек, а Света его лекторат. Если дар, есть у человека дар. И я так это думал, я так воспринимал. Но проходило время. Я вам расскажу один пример, чтобы вы понимали, что значит быть свидетелем. Что значит быть свидетелем. Я хочу немного в нашу сегодня парадигму, нашего восприятия внести такую, в эту бочку меда бахнуть ложку дегтя, чтобы не так все было гладко. Мы приехали в Геленджик. Помните, я вам рассказывал, как я церковь первый раз искал церковь в Геленджике. И я обратился к моей маме муж Сергей. Я говорю, слушай, Серега, ты там ездишь? А он хороший специалист по холодильным установкам, по печам в кафе там во всяких. То есть он практически везде он бывал, во всех домах отдыха, во всех этих отелях. И он говорит, слушай, со мной друг есть один. В Геленджике живет. Поехали у него спросим. Мы приезжаем туда, там семья такая хорошая. И я его спрашиваю, слушай, ты не знаешь адвентистов? Он говорит, адвентистов я не знаю. Но, говорит, есть сосед. Вот у меня, говорит, вот напротив моего дома сосед. Алкаш конченый был. Постоянно ругались, там постоянно побои какие-то были. Мы все закрывали двери, потому что от него что ожидать было неизвестно. И, говорит, этот алкоголик, алкаш этот, там Петя, к примеру, каким-то образом попал к баптистам. И, говорит, с ним что-то сделали. Пить бросил, курить бросил, работает, нашел работу, хорошо зарабатывает, дом отстроил, приусадебный участок облагородил. Другой человек изменился. Я его спрашиваю, это он тебе сказал? Это все мы знаем, живущие на этой улице. Я пришел к этому баптисту, спрашиваю, где адвентисты? Он говорит, я не знаю, где адвентисты, я знаю, что вот в районе вот тут девятиэтажки есть, где-то там они на квартире собираются. И таким образом я поехал туда и нашел церковь в конечном итоге. Вот. У меня вопрос про свидетельство, я хочу вас спросить. Этот алкаш, обратившийся, что он говорил, чтобы быть свидетелем? Он не сказал ни одного слова, но был свидетелем. Он свидетельствовал своей измененной жизнью. А что значит само слово «свидетель»? Что значит «свидетель»? Вот мне это известно, слово «свидетель». Почему? Потому что я соприкасался с этим на законодательном уровне. Чтобы вы знали, что такое свидетель, свидетеля приглашают, там, в суд, к примеру, его пригласили, и что от него просят? Что свидетель должен рассказать? Что он видел и что слышал? Вот что значит свидетель. Свидетель – это человек, который свидетельствует о том, что знает, к чему был сопричастен, чему был свидетелем. Так вот, смотрите, что пишет евангелист Иоанн в первом послании Иоанна с 1 по 4 стих. Иоанн говорит, сообщает нам с вами, что значит быть свидетелем. Это не человек, у которого хорошо подвешен язык, это не тот человек, у которого есть дар, о котором мы думаем, да, дары. Мы думаем, что вот если он дар Духа Святого получил, так он и будет свидетелем. Давайте прочитаем, что Иоанн пишет. О том, что было от начала, что мы слышали, что мы видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши. То есть он говорит о том, что видел, слышал, что трогал, к чему прикасался, чему был реально свидетелем. И дальше он говорит, чему же он был свидетелем? О слове жизни, ибо жизнь явилась. Мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом, Сыном Его, Иисусом Христом. Сие пишу вам, чтобы радость ваша была совершенна. Вот что пишет Иоанн. Он говорит, я свидетель того, что я трогал. Я свидетель тому, с чем я знаком, с кем я соприкоснулся. С тем, с кем я соприкоснулся, он произвел во мне определенное изменение. И это и есть свидетельство. Я свидетельствую о том, что со мной произошло, что меня перевернуло. И он говорит, мое общение с Богом, и я вам об этом говорю, чтобы и ваше общение было такое же, и чтобы радость ваша была. Дальше смотрите, интересно, что апостол Павел испытывал то же самое преобразующее действие силы соприкосновения своими глазами, ушами и руками со Христом. И он пишет это послание Коринфянам. Второе послание Коринфянам, 6 глава, с 11 по 13 стих. Смотрите, как Павел это изъясняет этой церкви коринфской. «Уста наши отверсты к вам, Коринфяне, сердце наше расширено, вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно, в равное возмездие, говорю, как детям, распространитесь и вы». То есть, другими словами, апостол Павел говорит, вот нас пришло в вашу церковь коринфскую, нас 5 человек, к примеру, 6 человек. У вас огромная церковь, вас в этой церкви больше 1000 человек или 2000 человек, я не знаю, сколько там их было человек. И Павел говорит, у вас сердце настолько маленькое, что вы не в состоянии своим сердцем нас 6 вместить. Мы вам как кость поперек горла. Вы мечтаете о том, чтобы побыстрее мы от вас... Но мое сердце, говорит апостол Павел, огромно. Оно способно вас, коринфяне, вместить. Но если вы читали про Коринфскую церковь, то вы должны знать, что это за церковь. Это такая церковь, что вот так взять это сообщество, собрание, вместе собрались, и я скажу так, что в этом городе Коринфе самое отвратительное место это было вот там, где собраны вот эти люди. Почему? Потому что апостол Павел говорит, я в этом городе не нашел такой гадости, которая творится у вас в церкви. В вашей церкви такое творится, что в мозги-то прийти не может. И Павел говорит, что мое сердце открыто для того, чтобы вас вместить. Хотя вас гиену надо огненную отправить. Ну, понимаете, да, в кавычки ставлю. Отвратительные люди, и Павел говорит, а мы вас вмещаем в свое сердце. Почему? А потому, что Павел встретился с Богом, со Христом, и он свидетельствует, он свидетель Христов. Его сердце точно такое же, как у Христа. Он в состоянии вместить этих людей, как, знаете, никуда не вмещаются. Да? Вот порой бывает в нашей жизни люди такие отвратительные. Есть хорошие люди, да, кто нам нравится, а есть те, кто нам не нравится. И вот те, кто нам не нравится, мы их стороной обходим. Почему? Потому что наше сердце не может их вместить. Оно вот для определенного круга людей предназначено. А вот сердце Павла, оно широко. Он всех вмещает. Вот такой Павел был. Вот так любовь в нем произвела изменения. И он этому свидетель. Он свидетельствует об этом. Вот, друзья мои, поэтому быть свидетелем – это не означает, что вы обладаете определенным даром и талантом, и вот вы с этим даром и талантом ходите везде, рассказываете о Боге. Нет, быть свидетелем – это значит быть сопричастным к Иисусу Христу, но если в данном контексте мы говорим. И если Христа вы видели, если с Ним вы встретились, то Христос в вас произвел изменения, и вы об этом свидетельствуете. И даже языка вам открывать не надо, рот не надо открывать. Это будут люди видеть по вам, что вы свидетель. Вот. Но есть одна проблема у нас с вами. Почему мы зациклены? Я хочу эту зацикленность убрать с этих даров Духа Святого. Ну, не говори, что они не нужны, не важны. Они важны. Это очень важно. Это неотъемлемая часть церкви. Но я хочу вам показать путь более лучший, более превосходнейший. Итак, приведу вам вот какой еще пример. Да, допустим, вы обладаете определенными дарами. У вас есть дары Духа Святого, таланты у вас есть, и вы способны проповедовать Евангелие. Но я хочу вам сказать, что это не является свидетельством. Вы спросите, почему? Я приведу вам пример из Ветхого Завета. Были два сына старших у Аарона. Помните, как их звали? Надав и Авиуд. Надав и Авиуд. И прочитаем мы с вами про них историю, которая записана в книге Левит, 10 глава, с 1 по 3 стих. Давайте прочитаем. «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, который он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умертвил их пред лицем Господа. И сказал Моисей Аарону». Что Моисей сказал Аарону? Давайте прочитаем. Вот о чем говорил Господь, когда сказал: «Приближающихся ко мне освящусь и пред всем народом прославлюсь». А Аарон молчал. То есть у него сыновья сгорели, а Моисей ему говорит, что Бог сказал? Бог сказал, что если ты приближаешься ко мне, то значит я в тебе должен прославиться. Ты свидетелем должен быть, я должен в тебе прославиться. А почему они сгорели? Почему сгорел Аарон, Надав и Авиуд? Почему сгорели? Чуждый огонь они принесли. Что за чуждый огонь? Что за чуждый огонь они принесли, мои возлюбленные братья и сестры? Обратим внимание, во-первых, на курение, благовоние. В кадильницу ложилась определенная смесь. И эта смесь, воспламеняясь, давала определенный аромат. Так вот, вот сыновья Аарона в кадильницу положили смесь правильную. Ну, там, понимаете, там расписано, что туда нужно было положить, какую смесь нужно было сделать. Вот они смесь положили правильную. Если говорить языком, ну, как образов, да, языком образов, то можно сказать так. Учение было положено правильное. Смесь учения была правильно положена в кадильницу, но воспламенено не от того огня. Давайте прочитаем, от какого ж огня должна была воскуриваться эта кадильница, это курение. Это курение. От какого огня? Они должны были воспламенить. Сейчас. От жертвенника, который воспламенил Бог. Курение для хвалы и во славу Божью. И не только принесли курение в неподобающее время, но и зажгли его не от огня жертвенника, чем совершили такой грех своевольного служения, что были сожжены огнем, вышедшим от Иеговы. То есть они должны были огонь где взять? Жертвенника, который воспламенил Господь. А жертвенник что символизирует? Жертву Христа. Жертву Христа он символизирует. Итак, мы можем обладать правильным учением, мы все можем правильно говорить, красиво все можем преподносить и излагать, но сила в нас движущая, да, вот то, что нас воспламенило, воскурило, она может быть не от Господа, не от жертвенника Божьего. И вот нам на это надо с вами обратить особое внимание. Что значит быть воспламененному от жертвенника от Господа? Итак, давайте прочитаем о дарах, которые в кадильницу вот входили, дары, которые нужно воскуривать. 1 Коринфянам 12 глава 4 по 11 стих. Дары различные, но Дух один и тот же, и служения различные, а Господь один и тот же, и действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному веру тем же Духом, иному дар исцеления тем же Духу, иному чудотворение, а иному и дар пророчества, иному развлечение духов, иному развлечение языков, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Курение у нас может быть верным, учение может быть верным, но воскурено не от того огня этого воспламененного. Воспламенено не от огня жертвенника. Вот поднимите руку, кто ходил на программу Джона Картера. Ходили? Вот, не дадите мне соврать. Помните, как Джон Картер выстраивал свои лекции? Он брал по своим лекциям, допустим, берет вторую главу Даниила, об истукане рассказывают. Помните? О животных, там, о зверях, потом истукан. А? Да, археологические раскопки. Вот он ведет по пророчеству, ведет, а потом он начинает говорить. И потом камень без воздействия рук человеческих. Помните? И Картер переходит к кому? К Иисусу Христу. И текст, который он говорил. Я вот, знаете, вот этот текст я запомнил именно с программы Джона Картера. Иоанна 3, 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Воспламенен его весь вот этот арсенал, который он преподнесил от жертвенника. Все, что он говорил, он приводил к одному – к Христу распятому и говорил что? Людям, вернись домой, тебя Бог любит, вернись ко Христу. Если ваша проповедь, весь арсенал, который вы годите, не воспламенен от Христа, то это чуждый огонь. Это огонь, воспламененный не от жертвенника Божьего, потому что сам Бог воспламенил жертвенник. И от этого огня только можно брать, чтобы людям нести какую-то весть. будучи наполненными дарами и талантами от Бога. Римлянам 5:5. А надежда не постыжается, потому что любовь Божья излилась в наши сердца Духом Святым, данным нам. Но Бог свою любовь к нам показывает, проявляет тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Любовь Божья Духом Святым излилась в наши сердца. Итак, мы делаем акцент на дарах. Нас воодушевляют и привлекают люди, которые, ну, чем краше и захватывающе рассказывают, тем это нас, о, какой хороший человек, как он красиво все рассказывает. Нет, человек, который несет дар, вот эту весть людям, он должен быть воспламенен от Господа. Он должен был быть воспламенен от жертвенника Господа. Так, сколько времени уже? Что можешь сказать? 12:02? 10 минут. Я постараюсь быстро. Я все не буду тогда вам говорить. Итак, веду вас к пути более правильному. Упуская некоторые моменты, хочу вас к центру привести. Берем послание апостола Павла к Коринфскую церковь, 12 глава с 1 текста. Я думаю, что дома вы читали и прочитаете еще не раз эти послания, ну вот эти главы особенно. Сегодня домой придете, перечитайте 12 главу и 13 главу. Вот 12 глава начинается вот с чего. Первый текст. «Не хочу оставить вас, братья, неведение о дарах духовных». Я не хочу оставить вас в неведении об этих дарах. И начинается описание всех духовных даров. В 1 Коринфянам 12 глава с 29 по 31 стих некая кульминация того, что описывал апостол Павел в Коринфскую церковь. Почему он это писал? Да потому что в Коринфской церкви было огромное количество проявления всевозможных даров Святого Духа. Огромное количество. Говорение на иных языках. То есть там много чего было. И апостол Павел это им пишет с определенной целью. Если говорить о том, что он пишет им для того, чтобы убедить, что есть дары Духа Святого, не думаю. Потому что они имели эти дары. Имели эти дары, но что-то у них не было. Потому что эта церковь была отвратительна, да? Ну, когда вы читаете, там грехов было, каких только не было. Я даже, знаете, язык не поворачивается говорить о тех грехах, которые были в этой церкви. Вот, ну вот смотрите, что в 29 и 31 стихах. Как бы раскрыв о дарах духовных эту истину, и дальше он интересные вопросы начинает задавать. Представьте, что вы Коринфская церковь. Да, есть дары, проявление даров Святого Духа. И вдруг апостол Павел сейчас вот зашел к вам и начинает вас спрашивать. Он задает вам вопрос. Хорошо, есть дары. Ну, допустим, у кого дар там красиво говорить? Есть, да? Ну, там Боря красиво говорит. И бархатный тембр голоса, бас. О, так, ну, дикторов берут на телевидение. Знаете, Вадим Бутов, да, когда говорит, у Вадика такой голос красивый, там, бархатный. Я так тренируюсь, ничего не получается. А у кого-то писклявый такой голос. На нервы действует, да, писклявый. То есть, когда красивый человек говорит, о, дар такой-то. Но смотрите, что Павел задает вам вопрос. Теперь он спрашивает вас. А все ли среди вас апостолы? Поднимите руку, кто апостол здесь сидит. А, хорошо, нет таких. Все ли пророки? Чего тишина такая? Нету, хорошо, поехали дальше. Все ли учители? Учители есть кто-нибудь? Поднимите ручку, чтобы я видел. А, есть так, потихоньку, ручки так уже появились. Ладно, две штуки руки было. Все ли чудотворцы? Чего? Пролетели. Все ли имеют дар исцеления? Тоже тишина. Все ли говорят на иностранных языках? Милена? С английским? Нет? Нихт? Найн? Нет, хорошо. Все ли переводчики? Есть ли переводчики? Есть переводчики? Был этот, помните, уехал, как его, на телекомпании работал, как? Виталий уехал. Опа-на, попали. То есть, смотрите, апостол Павел вначале описывает о дарах духовных, потом, когда он закончил описание, и он начинает в церкви обращаться. Да, есть какие-то люди, которые обладали определенными дарами, и это было популярно. Это знаете, как... вот как сейчас средства массовой информации действуют? Я вам скажу как. Вот человек несет ахинею какую-то, да, но он медийный. То есть его, знаете, есть такое выражение people... Как, Боря? Да, people have it, да, то есть средства массовой информации работают именно по такому образу. Вот человек есть, несет всякую дрянь, но люди его слушают, он популярен, они смотрят по количествам просмотров, и они этого человека начинают двигать везде, везде, везде. И вот он там на Первом канале несет там дрянь такую, пейте кофе, и рак пройдет. И все кофе пьют, а рак не проходит. Вы понимаете? То есть так устроено это. И в те времена тоже, допустим, у человека какой-то дар, да, занимались популяризацией, то есть рекламировали, каким-то образом двигали этого человека. И дальше апостол Павел говорит, хорошо, нет проблем. Собралась вся церковь, и он начинает их спрашивать. А ну-ка, покажите, кто из вас апостол? Тишина. Кто из вас чудотворение имеет? Тишина. Кто из вас это имеет? Тишина. Кто из вас это имеет? Тишина. Нету? А что ж вы тогда акцента делаете на этом? Вы понимаете? И мы сами себя обворовываем. Мы сами себя делаем нищими. Мы акцент делаем на том, что на самом деле имеет значение, но не первично. И Павел приводит нас к выводу. 12 глава. Что он говорит? Давайте прочитаем. «Ревнуйте о дарах больших». Вот это я сказал, это дары. А вы должны возревновать о большем даре. А какой самый большой дар? Нет, Василий Васильевич, вот видишь, ты сидишь, ты вот попал, вот, ты адвентист. Понимаешь, вот все, в церкви спросишь адвентиста, все, дар пророчества. Почему? Ты пророк? Нет. Ты пророк? Нет. Вы доктрину читали, там написано, что мы верим, что все дары проявляются в церкви, все, во всей полноте. И пророком может быть не только сестра Вайт. Если мы говорим, что только сестра Вайт пророк, значит, мы должны сказать, что во всей полноте, но только в одном человеке. Нет. Читайте внимательно доктрину. Если мы говорим о всей полноте, то пророком может быть и Саша, и я. Да не умру я от скромности. И он говорит, ревнуйте о дарах больших. Какой же дар больший? И вы с 12 главы переходите в 13 главу. А 13 глава с чего начинается? Давайте, что там написано? О, и он начинает все дары, вот эти, которые он в 12 главе перечислял, перечислять в 13 главе. Но как он их перечисляет? Вы слушайте, что он говорит. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими о любви, не имею, то я просто дзинь. Медак, знаете, дзинь, вот это. Медачок. Тьфу. Знаете, как золото проверяют? Научу вас. Берете золотое кольцо и бросаете на твердую поверхность. Или лучше всего волосочек берете, пинь, одели золотую монетку, и так по ней кто-то щелкнуть должен, вернее, колечко золотое, и золотое колечко должно издать. Чего? Такой мелодичный дзынь. А медь будет звучать так дзынь. Вот когда апостол Павел говорит, вы медак, вы не золото, вы медь. Дзынь. То, знаете, как цыгане делают? Они приходят к вам и говорят, я бедный, несчастный, я все потерял, у меня дом сгорел, машина пропала, остался золотой перстень. Брат мой, купи перстень, я тебе отдам по дешевке. Там, купи сколько? 5000 рублей купи, он стоит 50. И люди, которые не разбираются, они берут вот эту медак, медь, хорошо отполированную. Домой приходит, что-то палец темный. Наверное, почки больные. То есть человек даже не думает, что его обманули. И вот апостол Павел говорит, вот эти люди, которые сегодня на кафедру выходят и воспламенили весь свой арсенал, правильный арсенал, все правильно там, но воскуренный не оттуда, то он медак. Дальше что он говорит, апостол Павел? Смотрите, интересно как. «Если имею дар пророчества, Василий Васильевич, Саша, если мы с тобой имеем дар пророчества и знаем все тайны, мы знаем, что было, что есть и что будет, мы знаем это все». Дальше что-то написано. «И имею всякое познание и всю веру, что могу даже горы переставлять, а не имею любви, то ты дырка от бублика». Понятно? Вам понятно это? И Павел начинает всю эту 13 главу говорить о том, что есть дар самый совершенный, и он стоит во главе всего, этот дар. Вы можете много чего не иметь, но этот дар вы иметь обязаны. Это то, с чего начинается христианская жизнь. Вы не адвентист, потом христианин. Вы христианин, потом адвентист. Вас должен быть Дух Христов. Вы должны быть воспламенены Христом. И заканчивает он так. Смотрите, как он заканчивает 13 главу. А как она мне нравится. А теперь пребывают сии три. Вера, надежда, любовь. И что больше? Но любовь из них больше. Любовь из них больше. Вот тут, знаете, обратите внимание, с 7 текста. Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Хотя пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Все. Мы, ибо мы знаем отчасти и отчасти пророчествуем. Нам все равно не все открыто. И дальше Павел заканчивает. Но любовь из них больше. Любовь из них больше. Ревнуйте вот о чем. Вот о каком даре надо ревновать. Галатам 5:23, помнишь, там 22:23 там написано. Плод же духа. Любовь, радость, мир. И вот этот дар, вот этот плод, он приходит только от взаимоотношений с Богом, только от взаимоотношений со Христом. Все. Только от, вот когда ты к этому жертвеннику прикасаешься. Вот не хотел я вам про этого пророка рассказать, я равно расскажу. Осия, помните? Или Исаия? Исаия, 6 глава. Помните, когда он Бога увидел и говорит, я человек, с нечистыми я устами, я грешник великий, Господи, все, умер, погиб. И дальше что мы читаем? И ангел взял огонь, этот уголь жертвенника и прикоснулся. И сказал, ты очищен от грехов своих. И дальше Бог спрашивает, а теперь кто пойдет для нас? И пророк говорит, я пойду, пошли меня. Вы понимаете, откуда теперь он был воспламенен? Да, он служил. Я не говорю, что да, мы все в теле начинаем, все мы начинаем в теле, все, без исключения. То есть вы не отчаивайтесь и не расстраивайтесь, и не думайте обо мне, что я такой воспламенился от жертвенника, я такой же, как и вы. Так же само воспламенялся не от того, от чего нужно. Я же вам рассказывал, что будут люди гореть в гиене огненной, так я думал. И я это с уверенностью говорил, что будут они... Гады, кто не с нами, все против нас. Вот. Нет! Но когда ты соприкасаешься с Господом, вот у тебя происходит изменение. Ты от жертвенника воскурил свою кадильницу, в которой все правильно. В которой все правильно. Закончу вам примером. Люди могут много. Мы с вами, как люди, можем много делать. Нас с детства, ну я не знаю, мальчики, по крайней мере, в основном такие, машинку в детстве давали, они раскручивали, разбирали, и в конечном итоге к концу дня уже можно было и колес не найти от машины. По крайней мере, я был такой. В подростковом возрасте, там я входил, наверное, в класс 5-6, я разобрал все часы, которые у бабушки моей были, все, которые только я мог найти в доме, я их разобрал. Мне интересно было, как они устроены. А отвертки маленькой не было, я взял спицу бабушкину вязальную, заточил ее камень, сделал из нее маленькую отверточку, чук-чук-чук-чук-чук-чук, все часики раскрутил и все собрал. Но почему-то ни одни не шли. Бабушка отдала к этому... часовщику. Часовщик сказал: бабушка, выкиньте часы, ваш внук вам услужил. Ваш любимый внук. Бабушка, короче, решила прятать от меня часы все, но ей это не удавалось. В конечном счете я научился разбирать и собирать часы. Еще несколько штук сломал, потом я понял, почему это происходит, но я это сделал. Мой папа меня учил всегда, он говорил: сынок, ты можешь все, посмотри на этих медведей на велосипеде, вот они гоняют в цирке, даже медведь может ездить, белка и стрелка в космос летала, ты человек. И я вот рос с мнением того, что я все могу. Помните, был такой Леонид Рогозов? Кто еще, кто это помнит время, вот политинформации в школе? Я ходил, я помню, в какой класс я ходил, в 7-й что ли, в 7-м классе читали нам политинформацию про Леонида Рогозова. Помните такого? В 60-й год Леонид Рогозов в составе определенной группы отправился покорять ледовитый, южный. Антарктиду. Отправился покорять Антарктиду, будучи врачом в этой группе из 6 человек, почувствовал в себе острые признаки аппендицита. И он понимал, другого врача нет. Единственный человек, который может его прооперировать, это был он сам. Наташа, помнишь эту историю? И он принял решение сделать себе операцию. Вы представляете, человек сделал себе операцию. Лёх попросил людей, чтобы держали зеркало, подавали ему инструменты. Из этих людей создал две группы, понимая, что некоторые при виде крови могут упасть в обморок в процессе. Поэтому он сказал: если кто-то будет падать в обморок, становитесь на его место и подаете мне инструменты. Вырезал себе аппендицит, зашил себя и стал национальным героем. И я подумал: ничего себе, даже операцию можно себе сделать. Даже можно себя прооперировать. И я вырос вот с этим менталитетом, что я могу все. Когда я пришел в церковь, как вы думаете, у меня менталитет изменился? Нет, я видел дары, дары должны быть все мои. И я могу любой дар в служении использовать. Я могу. Но через некоторое время я понял, что единственное, что я не могу, я не могу сделать операцию на своем сердце. И эту операцию может сделать только Христос. И я понял, что каждому из нас нужна операция. А иначе, не будучи прооперированными, не имеющими нового сердца, все, что мы будем делать, это будет воспламенено не от того огня, не с того жертвенника. И да поможет нам Бог –

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Ронжина.
1: Рекомендации психолога с одной стороны и молитва доверия Богу с другой. Что поможет в трудной ситуации? Что окажется более действенным? Психология и вера. На что опереться в жизни? Это тема сегодняшней встречи. У нас в гостях психолог-консультант Ольга Аванесова. Ольга, на ваш взгляд, на что стоит опереться? Есть ли действительно конфликт между ними?
2: Как вы интересно задали вопрос, что с одной стороны психология и с другой стороны вера. Но если опираться, то опора, конечно, вера. Но и психология нужна.
1: Вы вообще сами родились в верующей семье?
2: Нет. Я родилась в семье, папа и мама, они были атеистами, коммунистами. Ну, это же 50-е годы, когда я родилась. И как-то больше атеизм был в то время. Тем более папа заканчивал юридический факультет, он должен был быть юристом. Но он при этом еще занимался спортом серьезно, и он был мастер спорта по тяжелой атлетике.
1: Какие ценности вам прививали родители? Как они вас воспитывали?
2: Ну вот если говорить про папу, папа не стал юристом, а стал журналистом спортивным. Только потому, что он решил, что если он будет юристом, адвокатом, то ему придется брать взятки или давать взятки. То есть вот такая была ценность, как честность. И для того, чтобы ему быть честным, занимать эту позицию, он поменял профессию даже. Хотя он был сталинским стипендиатом. Это очень такая высокая стипендия он получал в то время. А мама филолог, она на филологическом факультете училась. И я поэтому родилась в студенческое время. Я студенческая дочка, так меня называли. И в основном воспитанием моя бабушка занималась.
1: То есть родителям было некогда вас воспитывать?
2: Да, да, да. Они такие... У меня родители очень активные люди, лидеры. И поэтому, если говорить про качество, то вот как раз-таки вот активная позиция, самостоятельность – это были основные принципы их воспитания нас, настроя детей в семье.
1: Я знаю, что по первому образованию вы так же, как и ваш отец, это журналист. А откуда же взялась психология?
2: Да, у нас такая семейная традиция. Хотя, в принципе, я не хотела быть журналистом. Ну, как бы так осознанно. Я хотела поступать в физкультурный институт. Я занималась спортом. Ну, не могу сказать, что профессионально, но у меня был разряд. Я занималась баскетболом. Как это не смешно, может быть, выглядит. Я невысокого роста. Тем не менее, неплохо получалось у меня. Но бабушка... Под давлением мамы, так скажем. Мама не хотела, чтобы я поступала в физкультурный институт. Я хотела быть тренером.
1: Но вы ему стали только психологией.
2: Ну да, потому что мне казалось, что уроки физкультуры – это самые любимые уроки у детей. И мне хотелось вот эту радость доставлять детям. Вот такой мотив был. А второе образование у меня психологическое.
1: Да, как же так получилось, что в своей жизни вы так круто поменяли профессию?
2: Знаете, когда я работала радиожурналистом, мне всегда притягивала вот эта тема психологии. Мне интересно было. Ну, у меня рос свой ребенок, у меня единственный сын. Вот. И мне всегда хотелось что-то новое узнать про воспитание, про развитие. И я тянулась к этому. Ну, сама мысль о том, что нужно второй раз поступать в университет, она как-то меня не очень грела. И я вам могу сказать, что вот это если говорить про веру, я даже не могла помечтать о том, что я смогу получить второе образование. Я думаю, что для меня Бог открыл этот факультет, честное слово.
1: То есть его до этого не было? Ведь в те времена еще психологией люди не увлекались?
2: Нет, увлекались. Был факультет психологии в университете. И был факультет психологии школьный такой, да, учебный, в пединституте. И здесь вот 90-е годы, конец 80-х, открывается факультет практической психологии. То есть это факультет дополнительного образования. Получается, что если у вас есть высшее образование, да тем более если университетское, то вы поступаете сразу на третий курс.

0: В моей семье произошел кризис, развод. Несмотря на то, что мы знали друг друга и жили с моим мужем, он тоже журналист, мы вместе учились, вместе. Но так случилось, что он уехал за рубеж, там и остался. И потом уже вторая семья. И развод совпал с предподростковым возрастом.
1: У сына.
0: У сына, да.
1: Угу. Еще один кризис.
0: Да, получилось прям... Наложилось кризис на кризис.
1: Угу. Ну и потом ваш возраст тоже. Это тоже кризис такой. Да. Да, среднего возраста называют.
0: Ну да. И получается, вот он, подростковый возраст пришел, так скажем. И я не готова была. Я почувствовала, что мне необходимы знания. Хотя я начитанный человек и интересовалась, потому что мама у меня по образованию педагог. Угу. Она долгое время была директором школы.
1: То есть вообще-то с психологией вы были знакомы с детства, да?
0: Да, да, получается так. Мама очень добрый человек, отзывчивый, и она удивительно имела такой склад ума, что она поддерживающая, очень сильная ее сторона, качество характера, она поддерживающий человек. Ее очень любили всегда дети. Она преподавала, несмотря на то, что на свою должность, она еще преподавала русский язык и литературу в старших классах. И бывало порой, что она занята... именно по должности директорской, отчитываться или еще куда-то в район. И дети не уходили, ждали ее в коридоре, пока она проведет уроки. Так вот она...
1: Это удивительно.
0: Да, она мотивировала и прививала любовь к своему предмету.
1: То есть, несмотря на то, что ваша мама общалась всегда с подростками, что ей удалось установить с ними отношения хорошие, они любили ее, вы не могли справиться с сыном собственным, в своей семье?
0: Знаете почему? Потому что развод. Это очень сильное влияние оказало не только на меня, но и на сына. Сразу семья, как сказать, уже другой формат семьи. Качество жизни меняется. Поэтому я поняла, что мне как-то надо по-другому.
1: И решили обратиться за помощью к психологии, да, изучить все досконально.
0: Я поступила на факультет психологии. Вот начались у нас тренинги. Начались тренинги, потому что практически психолог – это же в первую очередь практик сам. Ну, естественно, идет проработка самих людей, да, самих специалистов.
1: Да, самих себя, прежде
0: всего. Да, теория с практикой. И здесь я познакомилась с разными интересными методами, которые помогают самому человеку исследовать те комплексы, те, может быть, какие-то слабости, которые необходимо прорабатывать. И вот здесь могу сказать, что толчок дали эти тренинги, конечно, к осмыслению, к исследованию себя, к изменению. Но психология, как я сейчас могу сказать, она помогает именно в диагностике. То есть ты диагностируешь, с чем ты не справляешься, и дает способы, которые помогают на какое-то время справиться с проблемами. Своими силами, я бы так сказала.
1: То есть вы изучали все это, да, и практиковались на собственном опыте, да?
0: Точно.
1: Самой себе, со своим сыном.
0: Точно.
1: В своей этой изменившейся семье, в кризисной ситуации.
0: Да. Можно так сказать, что я экспериментировала. Мой сын попал как раз именно под этот эксперимент. Вот. Но, конечно, стали переводить очень много иностранной литературы в том плане...
1: Ну да, начало 90-х, это как раз.
0: Психологов мирового значения. Да. И вот я выбрала в свои наставники двух замечательных психологов и психотерапевтов. Это Вирджиния Сатир, семейный психолог номер один. Она дочка священника. Угу. Эти люди, они духовного склада. Угу. И второй такой...
1: То есть у них христианские принципы тоже лежат в основе мировоззрения.
0: Да, да, это основа была. И второй – это Виктор Франкл, который поразил меня своим жизненным опытом, как он справился с тем, как он попал в концлагеря, и как он там, будучи в таких невероятных условиях, страшных, драматических, он смог изобрести... метод, который помогает снимать синдромы навязчивых состояний и работать с фобиями. Называется метод парадоксальной интенции, который помогает справляться вот с такими сложными заболеваниями. Он меня просто покорил. Его книга «В поисках смысла жизни», она стал у меня настольный.

0: точно так же, как книга Вирджинии Сатир «Как строить себя и свою семью».
1: Да, интересно. Да, интересно. Даже лично самой познакомиться с этими книгами потом. И вообще удивительно, что вы, как бы, будучи ребенком из атеистической семьи, выбираете себе в наставники людей с христианскими взглядами, с христианским мировоззрением. Что именно вас вот привлекло и в них, именно в этих психологах? Ведь тогда их стало очень много появляться в начале 90-х.
0: Да. Те духовные ценности, они все говорили о духе, они говорили о вере в Бога. Но Виктор Франкл вообще просто произнес такую фразу, его цитата была в том, что человек – это не только психика, человек – это дух.
1: И вы готовы были принять такие высказывания?
0: Вы знаете, Бог надо мной работал еще, как бы сказать, с молодости. Если возможно, я могу рассказать эту историю.
1: Да, конечно, интересно.
0: Вы не поверите. Вот я верующий человек, но уже как бы осознанно понимаю, что где-то 29 лет я с Богом в исследованиях, в отношениях строю с Богом. Но я закончила университет марксизма-ленинизма, факультет атеизма и преподавала в техникуме атеизм студентам.
1: То есть и такое было в вашей биографии?
0: Да. Представьте себе, что когда пришли однажды с проверкой, ну, обычно бывают такие проверки, да?
1: Открытый урок, да?
0: Открытые уроки. И, в общем, была очередная проверка, и мне сделали замечание. Я так удивилась, потому что я думала, что я настолько педантично все это веду и отчитываю все. И какое было замечание? Написали, что ваш преподаватель больше знакомит студентов с историей мировых религий, чем с атеизмом.
1: Но То есть вы это неосознанно делали?
0: Да. Получается, Бог меня вообще вел, чтобы я знала, какие религии есть. И это мне помогло уже в выборе, так скажем, духовного пути, так скажем, пути к Богу. Это было вот в молодые годы. И потом через профессию меня Бог привел к себе.
1: Это каким образом? То есть вообще, значит, вы преподавали вот эти основы мировых религий, да,
0: будучи атеистки.
1: Да, атеист преподавали, да?
0: Да.
1: С другой стороны, вы изучали психологию, да? А что в это время происходило в вашей семье? Что было с сыном? Как-то вообще помогло? Вот помогла ли вам психология выйти из этого кризиса? Ребенку помочь пережить подростковый возраст?
0: Безусловно. Потому что были тренинги такие очень мощные, они прорабатывали мы разные комплексы. И это, естественно, помогало мне строить совершенно другие отношения с сыном, чем прежде. Потому что я вышла из семьи такой, что мама и папа лидеры, они трудоголиками были. Они всегда были на работе. Они были уважаемыми людьми. Мне очень посчастливилось. Удивительно, прогрессивные были родители, лидеры. И занимались очень много общественной работой. Папа
1: это
0: у меня был
1: парторгом.
0: Он работал с обкором советского спорта по Средней Азии и Казахстану. Мы жили в Узбекистане. Мама работала директором. Всегда на такой работе ответственной. Ее там в избирательный какой-то комитет. Куда только она не входила. И, естественно, старшей в семье была я. Я как бы была менеджером семьи, так скажем. У меня еще брат и сестра, двойняшки. И 6 лет разницы. Поэтому вот как бы я нянечка.
1: Да, вы были старшие, главное.
0: Нянечка, да. И мамочка, и нянечка, и хозяйка. И, в общем, так у меня была кличка такая «Хозяйка большого дома». Маленькая хозяйка большого дома. Вот, поэтому получилось так, что, несмотря на то, что мама и папа атеистами были все-таки, вот, я с маленького возраста бабушку спрашивала, куда душа улетает. Она, наверное, птичка. То есть вот как человек умирает? Мне было 5-6 лет. Почему-то какие-то у меня вопросы были такие.
1: Не детские.
0: Ну да. Бабушка моя вообще читала какие-то священные книги. Я не помню. На армянском языке. Но у нас вообще, знаете, в роду так случилось. Потом я уже узнала. У меня дядя мой тоже психолог. Он тестолог, профессор, доктор наук. Он в Москве живет и преподавал МГИМО. И вот он был таким патриотом в своей семье, и он поднял родословную, так скажем, нашего рода. Это по папиной стороне. И он поехал именно в то селение, где наш прадедушка был священником. Да, и в нашей семье с 15 века диаконы, священнослужители были, оказывается.
1: Какие вот корни интересные.
0: Да, благодаря этому, вот я, благодаря его исследованиям, вот он ездил в Ичмиадзин, собирал вот этот родословную, в архив заходил и так далее. То есть вот мы от... я узнала про это. А папа у меня был атеистом, коммунистом. Мама моя всегда говорила, что, ты знаешь, Оля, есть какая-то сила, и я чувствую подсказки этой силы. Вот она так говорила. То есть про Бога как-то не говорили в семье.
1: Ну, не принято было в то время.
0: И меня же прочили тоже в коммунисты.
1: Когда потому что вы такая активная, да, с самого детства, и лидерскими качествами всегда обладали.
0: Похоже, да, я похожа на папу, на маму в том плане, что они тоже активные были. Когда я работала в техникуме, меня хотели принять в партию. Поэтому как бы попросили, чтобы я закончила университет марксизма-ленинизма и этот вот факультет.
1: Угу.
0: Но...
1: у Бога были свои планы.
0: Да, я не вступила в партию. Так случилось, что я пошла вот по психологической линии.
1: И да. Помогла ли вот все-таки психология вот на тот момент? То есть вы еще как бы к Богу не пришли? То есть вы понимали только, что есть какая-то сила, что как бы какие-то такие вот разговоры в детстве, бабушка. Вы просто пользовались рекомендациями психологии. И, в принципе, вы удовлетворились вот тем, какие это дало результаты, как изменилась ваша жизнь? Вообще удалось ли вам пережить развод в этот момент с помощью вот этих всех рекомендаций?
0: Временно. Сразу. Угу. Это была большая поддержка с точки зрения психологии, потому что я училась новым методом, и я применяла это во взаимоотношениях с сыном. Еще очень хорошая книга мне попалась. Авторы «Муж и жена». Они написали книгу «Ваш беспокойный подросток». Фамилия их Байерды. И вот я по этой книге буквально прям применяла это на своем сыне. Да. Это, конечно, дало мне толчок и облегчение. Но в это же время получилось так, что стали к нам приезжать много из Питера, из Москвы специалистов, психологов или около психологов, эзотериков. Тогда я еще точно не могла отделить, где они действительно классической психологией занимаются, а где около психологии. И поэтому, конечно же, мы с коллегами ходили и не пропускали ни одного семинара. Большие деньги это стоило, но мы выделяли, потому что мы понимали, ну где мы еще научимся, где мы еще познакомимся. И вот на одном из семинаров, как раз по окончанию, я возвращалась домой, и впервые я слышала про это, что такое может быть, и впервые я услышала, что ко мне обращается кто-то, кого я не вижу.
1: Ну как это произошло вообще?
0: Ну, вот
1: что это было?
0: Представьте себе, я иду, это был вечер, тихий переулок. У нас был этот семинар, закончился он поздно. И был во Дворце пионеров, так раньше назывались, да. Ну уже никого не было там, и я иду по тихой улице, и вдруг слышу голос, который говорит, что ты здесь делаешь? Знаете, у меня только два раза в жизни были такие сигналы необычные. Это сверхъестественные вещи такие. Кто бы мне рассказал, никогда бы не поверил, что со мной может это случиться. Я, вы знаете, буквально остановилась и стала оборачиваться то в одну сторону, то в другую. Кто это? Что это? Может, кто-то меня окликнул? Я буквально остановилась и как вкопанная была. Такое ощущение, что никуда не могу ходить, никуда не могу двигаться. Я стояла, ну, может, минуту-две, я не знаю. Ну, думаю, наверное, какие-то галлюцинации у меня, что ли, начались под впечатлением всяких каких-то семинаров. Или уже перебор, мне не надо ходить на эти семинары. И я остановилась, потом я стала опять двигаться. Только прошла 100 метров. Что ты здесь делаешь?
1: Даже жутко как-то.
0: Да. Ну, я как-то пошла, прошла, ушла. Это меня, конечно, очень озадачило. Да, было необычно так вот. Потом шаг за шагом Бог меня вел к себе.
1: Ну, то есть вы на тот момент не остановились, продолжали ходить на эти семинары?
0: Ну да, ходила, но уже с меньшим энтузиазмом, если честно. Меньшим энтузиазмом. Еще и почему? Потому что некоторые семинары, потом, как я стала исследовать этот вопрос, ну, я стала читать Александра Меня. То есть у меня появился интерес к такой литературе.
1: То есть как-то вас уже стала привлекать духовная сторона личности, духовная сторона
0: это
1: жизни,
0: тема,
1: да?
0: Это тема, да. Религия, вера, Бог, ангелы. Ну, вообще, как это происходит?
1: А что вы говорите, вы заметили еще, когда стали все это читать?
0: Я еще заметила то, что обострился как-то вот этот момент различия, где духовно, а где не духовно. Вот я бы так сказала.
1: В чем проявлялось это?
0: Потому что когда очередной семинар привезли, ну так скажем, какую-то ступень, там вторую или третью ступень, и эти были тренинги. И когда стали на этой следующей ступени некие какие-то делать сеансы, чуть ли не спиритические, то я уже была подкована, что вот это спиритизм чистой воды, это не психология. Вот эти знания, чтение этих книг духовных, они мне помогли. И я поняла одну вещь важную, что психологу нужно быть обязательно верующим человеком. Почему? Потому что есть территория, на которой может двигаться или развиваться психолог там, или философ, и педагог, но есть территория божественная. Это не в силах и не в твоей власти какие-то решения принимать. А вообще ведь консультирование очень важно, не навязывать ничего клиенту. Это очень сложный процесс, индивидуальное консультирование. Я еще тогда тренинги не вела, а больше индивидуальное консультирование, лекции читала, семинары. Тема родительства меня так захватила, что я открыла мастерскую для родителей, и она вот до сих пор я ее веду, так скажем. Такой просвещенческий курс, который помогает родителям справиться и с подростками, и с младшим школьным возрастом. Тема родительства, она меня очень захватила, потому что я сама проходила этот курс, так скажем, своим ребенком. И тогда я поняла, что это опасные есть опасные методы, опасные концепции и семинары, и тренинги.
1: То есть в психологии не все так просто, не все везде спокойно и правильно.
0: И я видела людей, которые приходили после таких семинаров, их буквально нужно было собирать. То есть они в разобранном состоянии были, они не знали, куда. Меня это очень напугало.
1: И что, вы разочаровались в психологии?
0: Нет, я не разочаровалась. Я поняла, что нужно очень избирательно, с глубоким смыслом выбирать те технологии, психологии, направления, которые безопасны, менее опасны, я бы так сказала. Ну и сразу же я поняла, что мне надо креститься. Да, у нас, я жила в Ташкенте, и в Ташкенте очень большая церковь православная. Я пошла туда, никому ничего не говорила, ни маме, там, ни папе. И пошла, и совершенно сознательно, сама самостоятельно приняла такое решение. И мне было, в общем-то, все равно, что подумают про меня мои родственники. Я единственная, ну, первая была, кто на такой шаг отважился. Я даже об этом не задумывалась. Ну, как бы, как оценят этот шаг? Я поняла, что это просто необходимость, если я буду дальше работать психологом.
1: А вы хотели быть психологом, хотели помогать людям?
0: Да, да, да. Я просто увидела, как психология может помочь, а как может и разрушить.
1: Но вот удивительно, да, что вы при всем желании быть психологом, тем не менее хотели быть Божьим психологом. Тем психологом, да, который не рушит жизнь человека, не рушит личность, а именно созидает, восстанавливает, помогает жить. И что было дальше в вашей вот, в собственной жизни, в вашем профессиональном росте? Приняли крещение. То есть вы теперь психолог и уже стали христианкой. Все? Что дальше?
0: Ой, вы знаете, такой путь был интересный. Я не совсем была удовлетворена тем, как я развиваюсь духовно. Угу. Ну вот, казалось бы, я уже пришла, я уже поняла, я уже стараюсь выполнять все эти традиционные какие-то ритуалы, да. Мне не хватало содержания. Мне хотелось глубоко изучать Библию, мне хотелось ее применять, изучать, мне не с кем было. Были какие-то общие, ну, какие-то направления, да. Мне не хватало наставника, духовного наставника.
1: И Бог послал вам такого наставника?
0: Да, опять через психологию. Так интересно.
1: Интересно, действительно. То есть у вас все время это переплетается одно
0: очень
1: с другим,
0: переплетается.
1: И личное плюс еще жизнь.
0: Да, вы знаете, тоже. Я думаю, что, конечно, сейчас, пройдя такой путь, я понимаю, что изначально духовная составляющая, она главная составляющая личности. А я так благодарна Богу, что Он меня нашел. Очень благодарна Ему.
1: Она, может быть, эта составляющая и была у вас, просто вы сами этого не понимали и не осознавали.
0: Не знала, может быть, как пользоваться, я не знала, может быть, как применять, я не знала.
1: Как назвать ее в себе.
0: Ну да, потом как раз получилось, что к нам стали приезжать специалисты, эксперты, психологи, тренеры из-за рубежа. Угу. И мне посчастливилось, я тогда работала в отделе работы с одаренными детьми. У нас был такой центр, единственный, в городе. И мы работали и с детишками, и с родителями, и с учителями. И вот стали приезжать специалисты и нас вывозить на тренинги. И опять мне повезло. Такой замечательный был тренер Джош Лейки. И он тоже был духовным человеком. Как-то у него это все равно проскальзывало. Вот. Это, представляете, на природе, в горах. И мы познакомились с переводчицей одной женщины. Она тоже тянулась к этому, вот эти духовные разговоры. Особенно вечером, когда звездное небо, вот мы гуляли.
1: Да.
0: Такая обстановка замечательная, чудесная. И мы говорили о духовном, на духовные темы. И она поделилась со мной, что у нее тетя тоже вот верующий человек, и в их церкви проходят разные семинары. Я говорю, что ты говоришь? Я говорю, а мне так хотелось бы изучать Библию. Она говорит, ну я познакомлю тебя. Или если будет семинар, я тебя приглашу. И вот этот произошел этот случай. Угу. Это был уже 96-й год. То есть я уже где-то 3 года как...
1: Во всем этом.
0: Да, во всем
1: варились,
0: этом. Разбираюсь, да. И она говорит, ты знаешь, приехал проповедник, и он проводит 3-недельный семинар по изучению Библии. Как раз то, что ты хотела. Я не могу, меня записала тетя, но я не могу. Пойдешь? Я говорю, конечно.
1: То есть удивительно, вас уже и записали даже.
0: Лето. А это лето как раз. Я работала тогда, преподавала в бизнес-школе. Летом обычно у нас нет никаких занятий. Ну и вы знаете, 90-е, очень сложно зарабатывать было.
1: Да, материально сложно.
0: Это был абсолютно уникальный семинар, который на меня произвел такое впечатление, что... У меня, можно так сказать, жизнь до этого семинара и жизнь после радикально изменилась.
1: Что вас так поразило в этом?
0: Меня поразил сам подход вот тех людей, которые проповедовали. Сам этот пастор, он кореец по национальности. Он приехал с женой, у них не было детей. Вот они уже взрослые были люди. И они, значит, оказывается, раз в год приезжали именно в Ташкент. Именно там есть церковь, Корейская церковь так называется, потому что там очень много корейцев. И вот собрали, значит, 52 человека было. Много, в общем-то.
1: На этом семинаре.
0: Да. И они сами его как бы оплачивали, финансировали. Угу. Сами были донорами, так скажем. Первое, они подарили Библию мне. У меня до сих пор эта Библия. Она уже такая, я ее переплетала, она у меня такая знаковая. Подарили Библию. А каждый день в течение 5 дней в неделю, да, 5 дней, с понедельника по пятницу, проводили семинары по изучению Библии.
1: Целый день.
0: Нас кормили обедом. Но самое интересное, это так трогательно было. Они давали стипендию. То есть, зная наше финансовое положение...
1: Что люди не работают целый день, 5 дней в неделю, изучают Слово Божье, да?
0: Да.
1: А если что-то нужно?
0: В конце недели, кто входил 5 дней, они в пятницу давали стипендию. На эту стипендию можно было купить продуктов на всю неделю.
1: Вы еще и обеспечивали себя сыном едой.
0: Ну, к стыду своему, вот честно сейчас признаюсь. Они приглашали нас потом в субботу на богослужение. Я, к сожалению, ни на одну субботу не приходила. Мне как бы казалось, ну, достаточно, вот 5 дней я хожу, и достаточно. Потому что суббота, воскресенье надо сыном быть и как-то, ну. И они приглашали ненавязчиво. Было очень тактично все. Проповедовали у нас такие мужи, о которых до сих пор с благодарностью я вспоминаю. Ну, Давид Петрович Кулаков. Александр Юстас. Ну, у нас такие известные были мужчины. Меня это тоже покорило. Как такие умные, такие рассудительные. И как они преподавали слово, что можно было применить это сразу в жизни.
1: Слово Божье живо и действенно. Да, вы понимали, как действовать, да?
0: И в конце третьей недели был призыв креститься. Угу. Я подхожу к Давиду Петровичу и говорю: Давид Петрович, вот я уже крещенная. Я в православии крестилась. Нужно ли мне опять? И он так опять деликатно, тактично сказал, а как вас крестили и так далее. Ну вот, мы немножко про это поговорили. Угу. И потом я говорю, второй момент, что меня останавливает? Я же грешница из грешниц. Мне же надо покаяться, мне же надо подготовиться. Надо же мне вспомнить все грехи. Он так снисходительно отнесся к этому моменту, даже немножко улыбнулся и говорит, а вы думаете, Ольга Эдуардовна, что можно к этому подготовиться? Раз и навсегда. А может быть, вот как раз-таки, когда вы примете крещение, Бог вам будет помогать. С этого момента я поняла, что вот что значит строить близкие отношения с Богом. Угу. Все. И я приняла решение креститься, полное водное крещение. Это совершенно другое было ощущение у меня. Пастор Чо меня вот этот как раз крестил, кто организатор этого. С этого момента началась у меня совершенно другая жизнь. У меня просто не было почти ни одного желания, которое бы Бог не исполнил. Хотите верьте, хотите нет. Ну и, конечно же, в первую очередь это было связано с изменениями в жизни моего сына.
1: Угу. А что же у вас к этому моменту было? То есть он уже, наверное, ну, он уже не подросток стал, годы-то шли.
0: Ну да, уже старшеклассником стал, так скажем, да. И вы знаете, я молилась, много
1: молилась. То есть вас что-то не устраивало в его жизни? Вам не было спокойно за него?
0: Да, было тревожно за него, особенно в последние годы. 10-11 класс. Тут он перешел в другую школу, встречался с какими-то ребятами, поздно возвращался. Вы знаете, я вот молилась. Я вот знала, что и так сестры мои помогали, духовные наставницы. Они сказали, что молитва матери может сделать все. И действительно.
1: То есть плюс к психологии, к этим методам, которые до этого вы так практиковали в своей семье, вы добавили еще ревностную молитву, да?
0: Да, молитва матери, я это четко знаю. Дорогие матери, дорогие женщины, молитесь за своих сыновей, за своих детей. Это защита, это охрана. Господь может все. Все. Просто доверьтесь ему. Вот не хватает людям, которые занимаются психологией, именно этого доверия Богу, высшей силе.
1: Кажется, я все могу сама, я могу дать рекомендации. Если бы человек следовал, все бы получилось. Да, не получается, потому что не делает как надо. Так?
0: Знаете, как получается? Думаешь, что ой, еще вот этот метод надо освоить. Еще вот этого направления. Вот я психодраму знаю, гештальт знаю, вот надо вот когнитивно-поведенческую психологию еще изучить, сейчас... и у меня все получится. Вот
1: да, сейчас такой. Постоянно добавляются новые направления. Да?
0: И вот благодаря, конечно, наставникам, с большим теплом я вспоминаю моего духовного наставника, члена, ну, как бы друга нашего. Мы дружили семьями, поддерживали друг друга. Владимир Иванович Яворский, он крестником стал моему сыну.
1: То есть ваш сын принял крещение, оставил эти компании?
0: Да, да. Ушло на это вот как бы молитвы такие постоянные молитвы где-то 3-4 года. И, казалось бы, вот нет таких особых изменений не было, а потом вот мощно произошел такой прорыв.
1: И все сработало.
0: Да. Это великое счастье. Можно так сказать, что это главное достижение вообще в моей жизни. Это передача ценностей, в том числе духовных ценностей ребенку. Да.
1: Да, то, что духовно с своим сыном вы едины, это, конечно, да, великое счастье.
0: Да, и моя сноха тоже верующий человек.
1: То есть в вашей семье пример с сыном — это не единственный? Нет, когда нет. Сработало вот это вот
0: да,
1: все, и молитва здесь, и какие-то, ну, наверное, ваше поведение тоже должно было быть каким-то особенным по отношению к членам вашей семьи. Они-то вообще как вас приняли, когда вы из атеизма перешли к вере в Бога? Когда они уже узнали в итоге обо всем?
0: Они сначала как-то... Их это удивило. Их удивило. Сын мой вообще как-то не принимал. Мама, что-то такая стала.
1: То, что но вы же жили вместе, он, может быть, видел, как вы молитесь.
0: Да, особенно когда на коленях я молилась, и вдруг он зашел там в комнату, там, где я молюсь. Мама, ты что, стал фанатиком, что ли? Что это такое? Так необычно. Дело в том, что у нас застолье бывает, и всегда спиртные напитки были в семье моей, где... Не могу сказать, что что-то много выпивали и так далее, но это положено было. Армянские застолья известные. Я никогда не пила, и тем более, когда уже крещение приняла. И я была какой-то совестью за столом. Все стеснялись пить, и потом дошло до того, что и сестренка моя, и моя мама вообще, когда я приходила вместе с сыном, они перестали покупать и ставить. Вот такое влияние оказал Господь. И, к сожалению, в нашей семье... Брат мой был зависимым человеком.
1: От алкоголя?
0: С молодости, да. И он очень одарен и талантливый. Так случилось, что вот был под влиянием. И вы знаете, психология мне помогла. И, конечно, Господь открыл мне такую программу «12 шагов».
1: То есть здесь тоже такая спайка, да? И того, и другого,
0: я
1: да?
0: Я бы сказала,
1: психология
0: в тандеме.
1: Психология и вера.
0: Да. И вот эта программа «12 шагов», она очень помогла мне в первую очередь. Потом я предложила это и маме, и моей сестренке.
1: И потому что вы были созависимы.
0: Да, мы были созависимы, он зависимый. И сегодня мой брат тоже верующий человек.
1: То есть он избавился? Господь избавил его от этой зависимости?
0: Вы знаете, зависимость, созависимость – это болезнь, которая не исцеляется. Можно только быть в ремиссии. И поэтому, ну, как бы...
1: Сейчас в ремиссии, слава
0: да.
1: Богу.
0: Теперь мы молимся. Я молюсь давно, уже многие годы. И за моего бывшего супруга. Мы ему свидетельствовали тоже. И молюсь за мою маму. Она еще не обращенная. У нас уже в семье 7 человек верующих людей. Да. Слава Господу.
1: Да, слава Господу. Ольга, вы можете сказать, что вот вы стали счастливым человеком?
0: Я удивительно счастливый человек, потому что в моей жизни не прекращаются Божьи чудеса. С Богом можно все.
1: Ну вот вы постоянно растете в профессиональном плане, да, то есть вы уже не просто психолог, консультант, вы тренер-коуч, игропрактик, профориентолог. Вот все-таки, подводя итог, что вы можете сказать, как людям жить гармонично и проходить через какие-то жизненные трудности, на что опереться?
0: В первую очередь, конечно, я призываю всех людей исследовать духовное, что такое духовное, что такое дух, что, кто такой Бог, и понаблюдать за своей жизнью, сколько Господь невероятным образом чудес сотворил в жизни. В первую очередь, это родители, которые Он дал. Какие вы проходили ситуации в жизни, там был тоже Бог. Он все контролирует. И второй момент. Конечно, надо развиваться. Психология очень помогает. И когда ты соединяешь и знание, и веру в Бога, успех гарантирован. Поверьте мне, на моем жизненном опыте я уже в этом убедилась.
1: Спасибо, Ольга, что нашли время, приехали и так открыто, искренне поделились своей историей сегодня.
0: Вам спасибо большое за вашу передачу.
1: Дорогие друзья, желаем и вам обрести гармонию в единстве веры и знаний, которые помогут развиваться личности и обрести мир в сердце.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Вера Левтер.

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: «И сказал Бог Аврааму: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Сейчас, находясь на Елеонской горе, мы можем наблюдать свысока панораму этой горы Мориа. Здесь были построены оба израильских храма. Сейчас на этой горе находится известная всему миру мечеть, купол на скале. Но начиналось все это 3800 лет назад, когда Бог сказал Аврааму: принеси мне сына своего в жертву. Отдай мне то, что я тебе обещал. Авраам ожидал 25 лет исполнения этого обетования. 100 лет у него не было детей. И, наконец, в возрасте 100 лет Бог исполнил обетование. Но тут повеление от Бога. Через 14 или 15 лет повеление: отдай мне то, что я тебе дал. Авраам повинуется это сделать. Ему тяжело, но он уверен, что Бог не оставит его. Поэтому, когда они идут, поднимаясь из вот этого ущелья вверх по горе, Исаак спрашивает: отец мой, вот огонь, вот дрова, а где же агнец для всесожжения? Авраам говорит ему: Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. Авраам уверен в Господе. Авраам уверен, что Бог его не оставит. И его уверенность оказалась не напрасной. Как только он занес нож свой, чтобы заколоть сына своего, ангел Господний с неба взывает к нему и говорит: не поднимай руки твоей на отрока, не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня. Многие ученые, многие богословы задумываются над этой историей, задавая себе вопрос: а зачем нужно было это испытание? Некоторые скептики говорят, что оба, и Авраам, и Бог, в этой истории выглядят очень нехорошо. Однако я не верю этим словам. Я не верю этим словам, потому что история испытания Авраама на этих словах не заканчивается. Есть еще один текст, который очень является самым главным. Вот что написано: «И воззрел Авраам, и возвел очи свои, и увидел, вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего». Бог усмотрел агнца. Бог дал того агнца, который умер вместо Исаака. Бог испытывал Авраама не зря. Да, у Авраама были проблемы. Авраам делал в своей жизни много ошибок. Однако Бог дал ему это испытание не для того, чтобы посмотреть, какой он хороший или плохой, но для того, чтобы научить ему его самому фундаментальному уроку, который преподносит нам вся Библия. Это урок о заместительной жертве. Что это такое? Здесь нам очень хорошо это видно. Исаак должен был умереть, но вместо него умер Агнец. Бог хотел разорвать отношения с Авраамом, забрав от него благословение завета. Но отношения были восстановлены благодаря смерти Агнца. Агнец умер смертью, которой должен был умереть Исаак. Сегодня наше путешествие с вами так и называется. По стопам заместительной жертвы. Потому что есть прообраз, но есть его исполнение. Агнец был прообразом. Сегодня мы посмотрим не только на прообраз, но мы посмотрим и на его исполнение.

0: прошло 900 лет, и на этом месте царь Соломон воздвиг величественный храм. Сюда приходили люди со всего Израиля и приносили жертвы. Для этого они проходили через ворота, которые вы сейчас видите, они назывались овечьи ворота. Жертвоприношения были самым главным ритуалом храма. Можно даже так сказать, храм существовал для того, чтобы в нем приносились жертвы. Всего книга Левит, это книга, которая устанавливает все законы жертвоприношений, описывает 6 случаев, по которым человек должен был приносить разных животных в жертву в храме. Но все эти 6 случаев, там разные отличия есть, немножко отличаются ритуалы, но у всех этих 6 случаев есть 2 общих элемента. Это начало. Всякий раз, когда человек, грешник, приводил к жертвеннику агнца, он должен был возложить на него руку. После чего он должен был взять нож и заколоть этого животного. Возложение руки и закалывание – это 2 момента, которые очень существенны. Возложение руки символизировало перенос греха. Когда грешник, понимая, что он сделал, символическим движением как бы говорил: «Вот, теперь грех, который я совершил, переходит на это животное». После чего животное должно умереть. Умереть вместо грешника. Стать заместительной жертвой. Животное умирало, а грешник оставался жив. Вы знаете, очень часто люди думают, читая Ветхий Завет, что там, особенно храмовые ритуалы, полны всевозможных формальностей, которые люди не понимали. Однако это не так. Всякий раз, когда грешник входил в эти ворота с жертвой и подходил к жертвеннику, священник читал ему историю об жертвоприношении Авраама. Всякий раз грешнику напоминалось о том, что животное умерло вместо него. Вот почему. Для многих слова Иоанна Крестителя 2000 лет спустя жертвоприношения Исаака были понятны. Се агнец Божий, который берет на себя грех мира. Для людей, понимающих Писание, это было понятно. Значит, пришел тот человек, тот Мессия, на которого грех будет возложен, который умрет вместо грешников, и смертью которого грешник будет жив.
1: Земля обетованная.
0: В нескольких сотнях метров от стены Иерусалима находится этот небольшой садик. 2000 лет назад здесь был пресс для выжимания оливкового масла. На иврите это называется гат шемен, или же более знакомый на интранскрипции Гефсимани. Именно сюда пришел Иисус в свой последний час. Именно здесь он был взят. И именно здесь произошла его предсмертная агония. Многие думают, что самые большие муки, которые пришлось перенести Иисусу, были там, на Голгофе, на кресте. Однако же, почему-то именно здесь, не знаем, у какого дерева, это не важно, но именно здесь, когда Иисус молился, с него капал кровавый пот. Медики установили о том, что это явление настолько необычное для человеческого организма, что оно происходит только тогда, когда человек находится в самой страшной агонии. Почему? Почему так? Там, в Гефсимании, Иисус молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как хочу я, но как ты». Чего боялся Иисус? Боялся он смерти? Не знал, что воскреснет? Я сомневаюсь в этом. Чуть раньше, здесь же, в этой главе, евангелист Матфей пишет нам о том, что Иисус говорит: «По воскресении же моем предварю вас в Галилее». Иисус знал о своей смерти. Иисус знал о своем воскресении. Что мучило его? Почему он истекал кровавым потом? Не на кресте, а именно здесь. Вернемся к нашей истории. Мы помним, мы уже говорили о том, что когда грешник приносил жертву, он должен был возложить руку на голову этого животного. Это символизировало возложение грехов. Тогда это животное несло на себе грех человека. То же самое произошло в Гефсимании. Вот почему Иисус истекал кровавым потом. Потому что именно здесь на него Господь возложил грех всего мира. Вот это слово «возложить» на еврейском языке «самах», этот глагол, он означает не просто так «положить». Он означает нечто подобное, когда я беру рукой, тяжело опираюсь на что-то. Грех всего мира лег всей тяжестью своей на плечи Иисуса именно в этот момент. Многие богословы, анализируя ситуацию со смертью Иисуса, замечают, что Христос на кресте умер раньше, намного раньше, чем любой распятый. Он умер от разрыва сердца. Он умер, потому что именно по причине того, что грех всего мира всею тяжестью своею навалился на него. С чем это можно сравнить? Сколько весит грех всего мира? Наверное, вес измеряется не в килограммах. Как тяжело было нашему Господу перенести это. То, что перенес Он, не перенес в жизни никто из живущих на земле.

Точно так же, как и в символическом ритуале принесения жертвы, после возложения руки на голову жертвы следовала смерть животных, так и Иисусу, Агнцу Божьему, следовало пострадать. Написано так в Евангелии от Иоанна. Тогда, наконец, он, Пилат, предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других по ту и другую сторону, а посреди Иисуса. Вот место, которое больше всего по описанию подходит к Голгофе. Оно находится за стенами Иерусалима, недалеко от Дамасских ворот, к востоку. Здесь никогда не было города, и поэтому то, что пишет апостол Павел в послании к евреям, о том, что Иисус пострадал вне врат, это исполнилось. Он пострадал за станом, неся на себе грех всего народа. Он пострадал здесь или где-то в подобном месте. Вот на этих голых скалах. К сожалению, сейчас здесь половина этой скалы немножечко срезана, и там внизу стоит автостанция. От нее раздается шум, нарушающий благоговейную тишину этого небольшого сада. Здесь пострадал наш Спаситель. Пострадал за меня и за вас. Пострадал смертью Агнца. И смертью его мы сегодня живы. Живы и имеем надежду иметь жизнь вечную.

Бог не может взять и просто так простить нам грех. Но давайте не спешить с выводами. Не все так просто. Апостол Павел в послании к римлянам пишет: «Ибо возмездие за грех – смерть». Что такое грех? А другой апостол Иоанн дает определение этому. Грех есть беззаконие. То есть, грех есть нарушение закона Божьего. Что такое закон Божий? Иногда мы думаем, что это просто заповеди. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Однако за этими заповедями стоит нечто большее, нежели просто кодекс морали и чести. Закон связан с творением всей Вселенной. А мы не одни в этой Вселенной. Есть еще кто-то, кто живет в этой Вселенной. Кого этот закон охраняет? Мне вспоминается пример из моей жизни, когда я впервые побывал на атомной электростанции. Нас привели на экскурсию на блочный щит управления. Глаза мои разбежались. Там было столько приборов, там было столько кнопок и рычажков. И я сказал сам себе: подумать только, достаточно сделать одно неловкое движение, и последствия его будут очень велики. Чернобыль этому пример. Представьте себе, какой-то безумец попытается влезть в пульт управления Вселенной и пустить движение планет, движение галактик, звезд под откос, нарушить ритм, который Господь создал. Сколько творений Божьих погибнет от этого? Псалмопевец эту мысль очень хорошо подчеркивает. Посмотрите: повеление Господа праведны, веселят сердце, заповедь Господа светла, просвещает очи, суды Господни истины, все они праведны. И вот заключение: и раб твой охраняется ими. Вот для чего закон Божий. Эти законы гарантируют жизнь. Если законы гарантируют жизнь, то нарушающий эти законы приносит смерть тем, кто не нарушает эти законы, тем, кто хочет жить спокойно в мире, где нет преступлений, где нет убийств, где нет грабежа. Вот для чего Бог строжайшим образом охраняет свой закон. Вот почему он говорит: за нарушение закона – смерть. В глазах Божьих всякий грех, независимо от того, это убийство или небольшой проступок, одинаково достоин смерти. Но есть выход из Божий. Вот почему Господь настойчиво предлагает нам выбрать жизнь через смерть Иисуса. Жизнь, которая не оборвется на возрасте 70, 80 или даже 100 лет, но жизнь, которая будет длиться вечно для всякого верующего в заместительную жертву Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Юлия Синицына.
3: Здравствуйте. Какая женщина нужна мужчине? У каждого мужчины свой идеал женщины или их требования к женщинам примерно одинаковые? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает священнослужитель, консультант по семейным отношениям Василий Половинко. Василий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Итак, вот вечный вопрос, который интересует женщин, особенно женщин, которые, ну, в поисках партнера находятся, или женщин, которые влюблены и уже как-то, ну, немножко разочарованы в отношениях. Какая же женщина ему нужна? Да, ну, может быть, я ему не подхожу? Или что делать, чтобы все-таки подходить ему? Или как этих мужчин понять, что им нужно? Вот хочется найти ответ на этот вопрос. Какие все-таки женщины нравятся мужчинам?
4: Юля, позвольте вас спросить, как вы думаете по этому поводу? Что вот является для вас критерием, какие нужны качества у женщины, чтобы они были лучшими для мужчин?
3: Ну, наверное, уместнее, может быть, спросить мужчин, что им надо. Но вот насколько мой опыт позволяет мне судить об этом, мне кажется, что мужчины не любят, когда, ну, им, грубо говоря, выносят мозг. Угу. И вот женщина, которая постоянно находится на пределе своих нервов, и которая находится в нестабильном эмоциональном состоянии, от которой неизвестно, что ожидать, и она может обрушиться на тебя в любой момент с какими-то претензиями, вот, ну, мне кажется, что мужчины, они бегут от таких женщин.
4: И все?
3: Ну, нет, конечно, я, наверное, могла бы долго говорить об этом, но хочется у вас спросить.
4: Вы знаете, Юля, на самом деле мужчины гораздо более простые существа в этом вопросе, и у них список требований к женщине гораздо меньше.
3: Да, а я-то только одно качество ведь перечислила.
4: Да, ну, из того, что вы говорили, как бы еще то, что вы не успели сказать, но имели в виду, думали об этом. Для мужчины нужна всего лишь женщина, которая будет красивой, которой можно доверять. Вот эти два основных момента, которые, в принципе, в одном предложении можно вместить. Красивая женщина, которой можно доверять. То есть доверять какие-то свои личные вопросы, личный внутренний мир. Это не так просто. И то, что у каждого из нас, у человека есть определенный багаж знаний, переживаний, чувств, то, что у нас как бы в жизни мы накопили. А вот мы хотели бы, как мужчина хотел бы, чтобы можно было бы рядом с собой человека, которому можно доверять, на которого можно бы положиться было бы в этом плане. Вы скажете, и многие другие женщины скажут по поводу красоты, если мы говорим о первой позиции, то а как же быть тем, которые, ну, красотой, может быть, ну, менее уступают, вот, да, менее красиво. Конечно, если ты красива, то тут всегда как бы ты пользуешься, так скажем, спросом и интересом и так далее. Но вот интересный момент в этом плане, то, когда на самом деле женщина должна понять, что любая женщина, она может быть красивой. Она красивая сама по себе, вот, но она может быть еще краше, если она со своей стороны определенные прикладывает еще как бы действия. Такой совет как бы женщине по этому поводу. И вот такая простая, может быть, незатейливая, но формула красоты, которую хотелось бы озвучить для наших слушательниц. А формула красоты заключается в физических упражнениях, которые занимается вот она, правильное питание плюс женственность. Вот она, в принципе, как бы, казалось бы, не такая уже и сложная формула, где любая женщина, любой женщине это подстать.
3: Угу. А вот, кстати, насчет красоты. Сейчас индустрия красоты достаточно развита. И, в принципе, вот, ну, женщины многие себе там что-то вкалывают, они делают там брови, губы, ногти, там, ну, все угодно, там, что, овал лица. Да, и как бы поскольку у мужчин есть запрос, я хочу, чтобы она была красива. И то есть индустрия это развивается, и делают это женщины, другие на них смотрят и тоже начинают делать. И как бы кажется, что мужчинам это нравится, на это нужны деньги, но женщины не могут остановиться. Вот действительно ли ну, мужчинам нужна такая красота? Или для них достаточно просто естественной красоты, обаяния естественного, природного, улыбки на лице женщины и просто ну, более-менее подтянутой фигуры? Не обязательно там все в форме и все нигде лишнего грамма, но более-менее подтянутая фигура. Вот, вот вы как мужчина скажите.
4: Вы знаете, Юль, конечно же, мужчина всегда за естественную красоту. Всегда мы сегодня говорим про индустрию, так скажем, форм тех же лица, допустим, как бы или тела женщины, которая сегодня предлагается современной женщине. Вот. Где-то, возможно, они в чем-то кого-то в индивидуальных случаях могли бы оправдывать, ну, устраивать мужчину. Но в целом для мужчины гораздо важнее, чтобы это была естественная красота. Чтобы, если это губы, то они были естественными, да? Вот, я уж просто на примере как бы говорю об этом, ну и так далее. Чтобы он понимал, что перед ним не искусственный человек, который только лишь старается внешне подогнать свой уровень под запросы мужчины. Вот когда мы говорим о красоте, это очень, на самом деле, такое вот где-то очень непростое понятие, многогранное. И вот мы как родители часто говорим, и даже мы как дети, будучи детьми, слышали от своих родителей, которые говорили: знаешь, сынок, ты выбирай женщину, девушку, которая была бы красиво душой, красиво внутренней, ты на внешнюю красоту не смотри. Ну, как бы там ни было, все равно мы растем, вот, у нас появляется возможность выбора, и, естественно, мы все равно выбираем красивых людей, симпатичных, потому что нам как бы с ними жить. Но вот эта красота, которую мы избираем, где-то все-таки она больше склонна к вот этой естественной, о чем я говорил раньше, до этого момента. Но красота, она располагает, мы как бы к ней приходим. Когда мы говорим о женственности, вот эта формула, которую я озвучил, да, это питание, упражнение, женственность. Вот формула женственности – это ухоженность плюс улыбка. Является женственность, как бы, ну, лично, так скажем, даже для меня, вот по моему как бы, вот определению, которое вот даже для себя я выявил. То есть, когда перед тобой женщина, она женственная, она уже красивая, понимаете? То есть это вот и скромность, это и улыбка на лице, это то, что ее, так скажем, внешний вид показывает, что она ухожена, то, о чем я говорил. Вот слово «ухоженный» я бы тоже его расписал бы, чтобы какую-то формулу дать, попонятнее, чтобы было, дать определение. То есть это, конечно же, моменты, когда подчеркнуты женские достоинства, достоинства женщины. Вот тут вот я хотел бы оговориться. Иногда бывает так, что женские достоинства, они так вот вычурнуты, на показ. Вот, лишь бы, как бы, чтобы их, на них обратили внимание. Это то, что является тоже чересчур, и уже, наоборот, как бы бросается в глаза и менее является таким более привлекательным, менее естественным. Мы также говорим о прическе женщины, конечно же, да, то есть ухоженный волос там, да. Вот мы говорим также там о маникюре, о педикюре, о гигиене. Мы говорим вот об этих позициях, которые, по сути дела, в целом показывают ухоженность. Ухоженность женщины и в целом ее влияет на ее красоту.
3: Ну, то, что женщина аккуратна, что она как бы, ну, следит за собой, да, за своим здоровьем, за своим телом. Ну, наверное, в принципе, мужчин тоже в какой-то степени это касается.
4: Конечно, безусловно. Потому что если, на самом деле, ты со своей стороны ничего не делаешь, и, как правило, бывает так, что, создавая семью, вот смотришь, там, да, семья идет уже год, два, может быть, три прожили, вместе идут на прогулки, ты не понимаешь, кто из них в положении находится, в ожидании. То есть, когда, допустим, мужчина уже тоже махнул на себя рукой, то есть до этого он ходил в тренажерный зал, как бы там занимался собой, а потом, ну, как бы вот, ну, куда женщина, жена моя денется от меня, будет любить такого, какой я есть. Очень важно, чтобы мы могли в браке продолжать следить за собой, продолжать вот это вот свое состояние внешнего вида поддерживать. Конечно, мы говорим о внутреннем духовном мире, об этой красоте внутренней, но внешняя красота, она будет уже как бы некой такой вот зеркальным отображением нашего настроя. Готовы ли мы следить за собой, заниматься собой, чтобы по-прежнему продолжать быть привлекательными для своего спутника жизни.
3: Но это когда речь идет о том, когда мы уже в браке много лет, когда, может быть, там женщина уже родила детей, у нее фигура, конечно, уже не девочки-тростиночки, да, и как бы, а некоторые женщины следят за собой, продолжают форму поддерживать, а некоторые, я себе нравлюсь такой, если мой мужчина меня такой полюбил, вернее, другой, он, конечно, ее полюбил в другой немножко форме, но если он меня продолжает любить, он меня примет такой, какая я есть. И как бы вроде бы и тут есть правда, действительно, любить человека за его душу, а не за внешность. И с другой стороны есть правда. Ну, как бы это уже жизнь в браке, многолетняя жизнь в браке, нам кажется, что вот мы уже отношения построили, у нас уже все стабильно. Но вот когда речь идет именно о выборе, или когда женщина думает, ну вот и правда, какая ему нужна женщина? Вот тому мужчине, который мне нравится, да? И иногда женщины думают, вот если бы я знала тот секрет, вот что ему нужно, я бы стала такой. И кажется, что, в общем-то, легко, наверное, вот стать такой, соответствовать этим пунктам. А с другой стороны, у нас ведь есть свой особенный темперамент, особенности характера. Можем ли мы себя переделывать для любимого мужчины? Должны ли мы себя переделывать, может быть, ломать в какой-то степени для любимого мужчины?
4: Вы знаете, Юля, когда мы говорим об отношениях, эта тема очень такая... сакральное, и в каждой семье, в каждых отношениях свой определенный путь. Нельзя так сказать, допустим, чтобы ну, для всех было одинаковое правило. Но, тем не менее, мы говорим об отношениях, когда я со своей стороны, если люблю человека, то я буду стараться это изменить в себе, что возможно, что будет в моих силах. Я знаю, вот мы говорили по поводу семейных пар, я знаю неоднократно женщин, которые, ну, после, допустим, там, родов, после там, беременности, там, каких-то других, может быть, ситуаций, вот, несколько, так скажем, похорошели, будем так говорить, то спустя время они поставили перед собой цель, и для них это было возможным восстановиться, скажем,
3: и похорошели же самой еще больше. Да.
4: Фигуре, да, и похорошели в обратную сторону, в смысле, как бы постройнели для любимого человека и для самой себя, по большому счету, в этом вопросе. Но мы говорим еще и о доверии. Понимаете, красота, красотой со временем, как бы ты ни боролся, как бы ты там не старался поддерживать себя в форме, года все равно возьмут свое. И вот вопрос доверия, насколько вы открыты друг перед другом, насколько вы доверяете свой внутренний мир, делитесь им друг с другом, это повлияет на то, что будет ли человек этот с вами находиться или нет. Очень важный момент, что женщина пытается удержать мужа, там, да, говорили уже об этом, там, питанием каким-то хорошим, вкусным, да, там, желудком, назовем так, а вот всякими там молодостью, красотой даже своей, детишками пытается некоторые удержать, чтобы только лишь мужчина был. Возможно, истерики. Кто женщина, как бы, каждый может по-своему.
3: Манипуляции, вот
4: мужчина, да. Мужчина, к сожалению, да, он не идет на эти вот вещи. Он остается только лишь с той женщиной, с которой ему хорошо жить, с которой ему спокойно, понимаете, которой он может доверять и которая доверяет ему. Поэтому красота, она важна. И это было бы здорово, чтобы она присутствовала, и по возможности мы могли бы вот эти подарки делать для любимого человека, следя за собой. Вот. Но, тем не менее, мы говорим о доверии, хотя бы о доверии с годами, которое будет больше расти, и красота внешняя переключится уже на внутреннюю красоту. Угу.
3: А вот про доверие. Вы говорите о доверии, но бывает такое, что мужчины не больно-то своим женщинам рассказывают о себе. И скорее это более характерно для женщин. Открывать душу, изливать душу, рассказывать о новостях, которые произошли за день, о том, кто тебе что сказал, кто тебе там на нервы подействовал, а кто, наоборот, поддержал. И делиться сомнениями, и просить совета, и бесконечно говорить о каких-то своих терзаниях. Больше это, ну, все-таки женщины склонны обсуждать. А мужчины более закрытые. Пришел... Как ты? Нормально. Как работа? Да все нормально. Где были? Там. Кто там был? Были. Они были? Да. Эти не были? Нет. И, в общем, все вот так. Да, нет, нормально, окей.
4: Поговорили.
3: Да. А вот что? Ну, реально существует, ну, наверное, очень маленький процент таких мужчин, которые готовы прям вот душу изливать своей женщине. И они даже, я бы сказала, настораживают немножко.
4: Вы знаете, Юль, слово «доверие», которое необходимо качество, чтобы оно было у женщины, которой мог бы мужчина довериться, здесь не столько вот говорить о том, что он там переживает, что там он как бы там на работе, какие у него дела были, о том, что он может довериться даже ей, просто по большому счету довериться, довериться ей как женщине, вот, в той же верности, о которой мы говорим, имеет место быть данной ситуации.
3: Ну, то есть он не может... уверен, что она, ну, ему верна.
4: Да.
3: Что она не изменит.
4: Да, что она будет поддержкой для его семьи. Что он верит, что она будет лучшей матерью для их детей, понимаете? Что она будет хорошим, надежным тылом. Вот, что она сможет сохранить этот очаг семейный, который в их семье есть, и каждый мужчина мечтает об этом. Вот, то есть как бы он нуждается в женщине, которой он может эти вопросы тоже как бы доверять,
3: ну, как
4: и
3: бы,
4: она их реализует.
3: Ты мой компаньон. Ты не просто вот женщина красивая, которая сегодня и со мной, а завтра неизвестно где, и там я пришел, а ты даже меня не слушаешь. Что это твой соратник, друг твой. Вот в этом плане.
4: Вот, когда мы говорим об отношениях, для мужчин очень важно, помимо красоты, еще это и доверие. Если доверия не существует, только красота, то долгих отношений не будет. Мужчина долго не задержится. Потому что ему будет неспокойно с этим человеком, пускай даже, может быть, и внешне красивым. Поэтому красота плюс доверие в итоге это то, что именно для мужчины является важным, что он хотел бы видеть в своей любимой, в своей женщине.
3: Угу. Понятно. Василий, большое вам спасибо за интересную информацию, спасибо за советы. Благодарю за участие в программе.
4: Спасибо вам.
3: Дорогие друзья, это была программа «Мужчина и женщина». Если вам была интересна тема, которую мы сегодня обсуждали, пожалуйста, оставляйте свои комментарии, отзывы и вопросы на нашем сайте, а также в социальных сетях. Всего доброго. До свидания.

0: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте. В эфире программа «Контрасты души». Тема нашей беседы сегодня – комплекс неполноценности. У нас в гостях священнослужитель Руслан Фазлеев. Руслан, рады вас видеть и вновь приветствовать здесь, в этой студии. Комплекс неполноценности – что это такое?
2: Я очень хорошо знаю, что такое комплекс неполноценности. Он у меня есть. И думаю, что он очень мешает мне жить.
1: Ну вот сформулируйте, что это?
2: Это неправильная оценка человека самого себя, которая зависит от того, как его оценивают окружающие. А иногда это бывает не совсем справедливая оценка, потому что люди не могут оценить мотивы, потому что они не знают, что во мне происходит. И поэтому, что бы я ни делал, я всегда ориентируюсь на окружающих людей. И если их оценка меня не удовлетворяет, хотя я могу делать что-то правильно и очень хорошо, то тогда я тоже не удовлетворен. От самого процесса того, что я делаю или как я живу, я не удовлетворен, потому что завишу от оценки других людей.
1: Я не считаю себя человеком достойным, и постоянно смотрю на окружающих, похвалят ли они меня.
2: Да,
1: и
2: да.
1: Если они меня хвалят, то тогда я как бы в хорошем настроении пребываю. Если они вдруг меня начинают ругать, то у меня депрессия, апатия, и это ужас полнейший для меня. Так?
2: Не всегда так. Это может быть по-другому. У сильных личностей с комплексом неполноценности это может проявляться в достижении каких-то высоко поставленных задач, далеко идущих. Им не важно, что их похвалят, они выше этого, но им важно, чтобы люди смотрели, вот, допустим, с завистью с какой-то, это тоже своего рода оценка, даже так, он оценивает уже сам себя, но его оценка самого себя, опять же, зависит от того, как его когда-то, это из детства идут проблемы, как его оценивали в детстве, то есть ты чего-то не добился, все, ты неполноценен, ты не очень хороший, и поэтому он сам уже с собой борется. Он сам себе и режиссер, и сам себе судья. Это тоже такое проявление для сильных личностей.
1: Хорошо, ну а что в этом плохого-то? Одни люди так вот строят свою жизнь, другие по-другому. Почему это названо комплекс неполноценности? Может быть, просто это вот одно из проявлений индивидуальности человека?
2: В том-то и дело, что в этом высказывании есть противоречие, потому что индивидуальность человека уже сама по себе ценность. Полноценность. Независимо от того, какие у него достоинства или недостатки, личность человека, жизнь человека для Бога – это ценность. А то, что мы приобретаем или что-то теряем в своем характере, это только процесс. Он необходим, да, но это процесс. Сама по себе личность ценна и для Бога, и для нас должна быть. Поэтому комплекс неполноценности – это взгляд человека не на ценность личности как таковой, а на то, что у этой личности есть или чего нет. И это неправильно, потому что дружба вообще зависит не от того, чего человек добился, а просто потому, что люди уважают друг друга и любят. И как пословица говорит, что с другом нужно съесть пуд соли. Что это означает? Если друг не оставит, когда ты все потерял, и у тебя что-то не получилось, вот это настоящая дружба. Вот. Поэтому и с комплексом неполноценности то же самое. Это не просто образ жизни такой. Это уже изначально неправильное представление о личности человека. Я хотел бы привести пример.
1: Ну вот к чему эти неправильные представления приводят? То есть почему это плохо? Неправильное представление, это все достаточно абстрактно.
2: Потому что, если говорить о начале, когда появляется комплекс неполноценности, я думаю, что когда в детстве родители дают оценку своему ребенку в зависимости от того, что он сделал или нет, вот тогда и формируется его комплекс неполноценности. Если ребенок не ощущает, что его любят, несмотря ни на что, если он связывает успехи со своей ценностью или неуспехи, то в таком случае он будет всегда зависеть в дальнейшем от того, что он успел сделать и как он это сделал.
1: Нет ли здесь противоречия? Все родители оценивают своего ребенка. Абсолютно все. В школе ставят оценки. Есть понятие «хорошо» и «плохо». И любой родитель оценивает своего ребенка.
2: оценивать поступки ребенка можно тоже по-разному. Если ребенок знает, что вот у него что-то не получилось, а его родители все равно любят. Есть разница между такой формой высказывания оценки. Мне не нравится то, что ты сделал. Потому что он слышит, родителям нравится то, что я сделал, значит, и я не нравлюсь. И высказыванием такого рода. Мне не нравится, когда так делают. Он понимает, что сам по себе поступок плохой, но он любим родителями. И именно эта любовь будет побуждать его изменяться, просто делать поступок хорошим. Но он будет знать, что даже если у него не получится очередной раз, он все равно будет любим своими родителями. Комплекс неполноценности потом обязательно выражается в очень неприятных формах в возрасте. Это может быть закомплексованность. Вот мы говорим, закомплексованный человек из-за комплекса неполноценности. Как это проявляется? Человек боится принимать решения, начинать новое дело. Ему нужен постоянно какой-то со стороны энергетический такой вот толчок какого-то другого человека, более сильной личности. И вот эта безинициативность не позволяет развиться личности и добиваться этой личности каких-то успехов, просто потому что это прекрасно, в нем есть дары.
1: А человек боится, да? Просто боится, да.
2: А вдруг
1: боится, что его поругают, да?
2: Да, оценят не так или не оценят вообще. Следующим проявлением комплекса неполноценности может быть вот как раз наоборот у сильных людей желание достичь цели любой ценой, потому что от этого будет зависеть, как его будут воспринимать окружающие люди. И он уже теряет даже удовольствие от самого этого процесса, потому что он настолько зациклен на цели, он идет к ней, и он не думает, что вот а жизнь-то проходит, а радость о жизни уходит. Он добивается этой цели, и что дальше? Ну даже если оценили, а что дальше? Жизнь прошла, взаимоотношения с людьми теряются, потому что вот была цель. Цель достигнута и больше никаких радостей. Или цинизм. А я вот такой, а меня вот таким сформировали, а вот такие у меня были родители, а вот и вы меня воспринимаете как хотите, а я так буду жить. Все, я уже такой, я не сдвинусь с мертвой точки, мне вот так нравится жить. И более того, я вот израненный из детства, поэтому, пожалуйста, любите меня особым образом.
1: Ну, наверное, у каждого человека есть какие-то комплексы, что с ними делать?
2: Ну вот я, допустим, о себе начал.
1: То есть понятно, да, что, наверное, нужно от них освобождаться. Возможно ли это?
2: Во-первых, дать правильную оценку личности как таковой. Этому очень способствует Библия. Вот я, когда начал читать Священное Писание, и когда я увидел в Евангелии, что Бог любит человека, независимо от того, что он сделал или не сделал, или натворил, как мы говорим, Бог говорит: «Я люблю тебя. Для меня нет никого дороже, кроме тебя. Отдал тебе жизнь». И я хочу, чтобы ты был счастлив. Когда я узнал об этом, моя жизнь так сильно изменилась. И это не значит, что я теперь начал думать: ага, ну раз так меня Бог любит, так и что уже? Я так и буду дальше жить. Нет, я захотел быть похожим на этого Бога. Я захотел подражать Ему. И я по-другому начал, по крайней мере, стараться относиться к другим людям. И я заметил, что это получается. Для меня теперь важнее не то, какой человек и какое у него прошлое, как то, что он вообще есть. И раз он есть, раз он жив, значит, он может стать лучше. Он достоин того, чтобы быть счастливым. И я вот так оцениваю человека. Когда мне говорят: а ты знаешь, что вот у этого, это вот то и то было в прошлом, я говорю: хорошо, что вы меня об этом оповестили. Я очень хотел бы, конечно, чтобы этот человек мне сам об этом сказал, но я его воспринимаю в контексте того, что с ним может быть, каким он может стать. А я надеюсь, что Бог сделает так, что он изменится к лучшему.
1: Итак, чтобы измениться, чтобы освободиться от комплексов, нужно что?
2: Первое. Нужно понять, что мы, независимо от каких бы то ни было внешних и даже внутренних проявлений, качеств, мы ценность. Мы великая ценность. Уже само понятие, что человек жив, это жизнь человека, это
1: фраза красивая, но многие люди, так вот, глядя на свою жизнь и на отношения окружающих к ним и так далее, скажут, что это неправда. И никакой ценности ни для кого я не представляю. И по мне пройдут и растопчут. Это действительно так.
2: Да. Если, опять же, мы останемся на вот этом уровне, как меня оценят другие люди, то тогда, да, тут вообще, я думаю, нет смысла дальше продолжать беседу. Тогда человек от комплексов не освободится. Я не предлагаю другой вариант. Я не предлагаю самовнушение, аутотренинг. Я хороший, я достиг успеха, я молодец, все в жизни моей было хорошо и так дальше. Это неправда. Это неправда. Я не предлагаю думать о себе лживо. Я предлагаю смотреть на себя глазами Бога. Потому что Бог оценил человека так, что Он отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб.
1: Смотрите, Бог оценил человека, да, этот человек живет на нищенскую пенсию, например, да, едва сводит концы с концами, у него куча проблем, куча болячек, переживаний и так далее, у него проблемы с родственниками, в общем-то, несчастная совершенно жизнь. Вы говорите, что Бог этого человека оценил.
2: Да.
1: Но почему же этот человек живет-то так?
2: Ну, это надо...
1: Почему он страдает? Почему он так нищенски живет?
2: Это отдельный разговор, тема, почему страдания есть на земле, почему зло существует на земле. Но я могу сказать, даже на примере вот своей мамы. Она сейчас одна осталась, потому что отец умер больше 5 лет назад. И она тоже пенсионерка, она вынуждена работать. Но тем не менее, она говорит, что когда она стала верующей, она увидела, как Бог стал ей помогать. Ее жизнь изменилась. Поэтому там еще много-много сложностей, о которых я не могу сейчас говорить, но я просто на примере одного человека могу сказать, что Бог, когда человек ему начинает доверять, начинает ему помогать. А почему человек не понимает, что Бог может помочь, почему не хочет ничего менять, это отдельный разговор. Тут много может быть причин. А что касается комплекса неполноценности, вот, кстати, одна из причин, по которой люди не готовы поверить, что Бог их любит и готов изменить жизнь их сегодня. Не когда-то там в будущем, в Царстве Божьем, а сегодня,
1: сейчас. Это просто реальность как бы противоречит вашим словам.
2: Да, потому что большинство как раз и не может в это поверить. Вот как раз это основная причина, одна из главных причин, почему люди не обращаются к Богу. И Бог пытается всячески, через верующих людей, через церковь, пытается всякими деяниями добрыми и акциями, и помощью со стороны верующих людей показать, что эти люди нужны, они ценны в глазах Бога. Потому что если христианин живет в ладу со своей совестью, со своим Богом, то тогда он будет идти помогать вот таким людям. И они увидят, что все-таки да, большинство в этом мире, я с этим даже спорить не хочу, я об этом сам говорю и проповедую, зла на земле, злых людей на земле намного больше. Но обратите внимание, почему-то побеждает добро.
1: А вы считаете, что оно побеждает?
2: Да. Если бы оно не побеждало, жизни уже бы не было на земле. Начинаются войны, а война, по сути, у нее нет остановки. Вот если бы люди были только злы, война бы заканчивалась тем, что люди убили бы давно уже друг друга. Но почему-то войны останавливаются. Да, начинаются новые войны, новые очаги. Это вот это великое противостояние продолжается, но они останавливаются. Кто-то вмешивается, я знаю, что это Бог. Бог действует через своих детей, через верующих людей, которые не отвечают злом за зло. И которые, кстати, справились с комплексом неполноценности. Потому что они оценивают себя не с точки зрения обиженного человека. Мне причинили боль, я должен ответить точно так же, лучше посильнее. На них зло останавливается. Потому что они оценивают себя как личность и врага своего, как личность, которая цена в глазах Бога и которая может измениться.
1: Вы считаете, что все люди ценны в глазах Бога?
2: Да.
1: Вот абсолютно все.
2: Абсолютно. То, что они делают, отвратительные вещи, Богу не просто неприятно, Бог гневается. Потому что, когда убивают ребенка, когда насилуют женщину, когда пытают солдата, или там еще какое-то страшное извращение происходит, казнь, простой человек, если он нормальный, он не может на это смотреть спокойно, без гнева. Тем более Бог. Но для Бога намного важнее исправить человека, спасти его, чем наказать. Наказать – это не проблема. Для Бога не существует проблем с наказанием. Он мог бы это сделать в одночасье, за каждую нашу ошибку мог бы нас наказывать. Но как раз и это формировало бы в человеке чувство неполноценности, только страх перед Богом, никакой любви. И, соответственно, и такие же отношения были бы и к окружающим людям. Поэтому ценность человеческой жизни в глазах Бога велика. Он отдал своего Сына ради каждого из вас. Когда я это узнал, когда я это почувствовал, моя жизнь очень изменилась. Комплексы у меня остались, они влияют на меня, но я вижу, как я меняюсь. Я вижу, что я теперь не завишу от того, чего я достиг. Я просто хочу жить правильно. Мне сам процесс теперь стал нравиться. Потому что я вижу, что бы я ни сделал, Бог все равно меня любит. Да, когда я что-то делаю неправильно, когда я падаю, Бог поднимает меня. Это тоже доказывает Его любовь. но я не хочу дальше так продолжать жить не потому, что меня неправильно оценят, а потому что мне самому уже неприятно так жить. И почему? Потому что
1: вот,
2: любовь.
1: А, Руслан, кто-то сейчас может сказать, ну вот я был в церкви, да, или может быть я являюсь членом какой-то церкви. И столько людей с комплексами неполноценности, столько христиан, которые этим комплексом как бы, да, обладают. Ничего не меняется. Вот человек пришел к Богу, вы говорите, что будут перемены, они есть и так далее, но ничего не меняется.
2: Да, тут это очень справедливое замечание, очень справедливое, потому что церковь чаще всего это отражение не небесной реальности, а земной реальности. И большинство в церкви представляет людей, которые не исцелились. И они смотрят друг на друга и берут
1: все
2: друг
1: больные,
2: друга.
1: Все больные, все с комплексами, да, все, да. Все с проблемами, ну и что?
2: Да. Все-таки апостол Павел говорил так: «Подражайте мне, как я Христу». Хоть и немного, но есть в церкви для меня примеров для подражания. Вот реально сегодня живут люди, общаясь с которыми, я хотел бы на них быть похожим. Правда, мне некоторые из них говорят, что они хотели бы на меня быть похожим. Значит, меня это как-то тоже формирует. Но эти люди есть. И когда ты общаешься с такими людьми, ты, конечно, становишься лучше. Но самым главным средством исцеления все-таки общение с самим Богом. Вот уж кто является примером для подражания,
1: общение это Иисус. Общение с Богом, имейте в виду молитву.
2: Молитву и чтение Евангелия, чтение Библии, общение с людьми на вот эти темы, когда мы делимся своими опытами, когда мы рассказываем о пережитых моментах разочарования и в духовного восстановления, воскресения, когда мы просто выслушиваем друг друга, молимся друг о друге, то это, конечно, очень сильно объединяет нас и позволяет меняться нам самим, да, это исцеляет.
1: Спасибо. Дорогие друзья, завершилась наша программа. Ждем ваших откликов, звонков, писем. Всего доброго. До встречи.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
5: Для вас поет Руслан Фазлеев.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто

0: Здравствуйте, ребята. А вот и Марк, привет. Да ты сегодня не один.
1: Мы вдвоем. Привет, это моя кошка Фрикаделька.
2: Можно твою кошку погладить?
1: Да.
2: А что у твоей кошки с лапкой?
1: Ну, это я ей на всякий случай привязал. А то вдруг у нее растяжение. Знаешь, как сильно ее сегодня Петька за лапу тянул.
2: А зачем он это делал?
1: Хотел, чтобы она прославилась.
3: Чем прославилась?
1: Ну, понимаешь, Надь, Петька решил научить ее брать барьер. Ну, пусть погуляет.
2: Барьер?
1: Ну, да. Хотел, чтобы она перепрыгивала большую горку. Но Фрикаделька не хотела. Вырывалась.
3: Ну, конечно, как она могла еще показать, что возражает против этой затеи?
1: Ну вот, я сказал Петьке, что Фрикадельке это все не нравится. А он стал убеждать, что она еще будет нам благодарна, когда ее в цирк возьмут. И она будет всех там смешить и удивлять. А потом начал отнимать у меня кошку, а я ее не отдавал.
3: Бедняжка. Ну ты молодец, Марк, что не оставил ее в беде.
1: Петька сказал, что раз я для него кошки пожалел, то он со мной больше не разговаривает. А я сказал, что у меня есть такой друг, который всегда рядом со мной. Я могу с ним поговорить в любое время, дня и ночи.
3: И что? Петька догадался, кто это друг?
1: Нет, он спросил, а почему же он тогда его не видит? А я сказал, что мой друг пока не видим, но он слышит обо всем, что я ему рассказываю.
3: Интересно, Марк, а ребята уже догадались, о каком друге мы говорим?
1: Надь, я думаю, что после нашей взаправдышней истории все точно догадаются.
3: Ну что ж, история уже начинается.

0: Эта история произошла, когда Вавилоном стал управлять царь Дарий.
1: И было у царя много помощников для управления царством.
0: А лучшим его помощником был Даниил, потому что он был мудрый, всегда говорил правду, и царь любил его как друга.
1: И захотел тогда царь поставить Даниила управлять всем своим царством.
0: Не понравилось это князьям, и решили они в чем-нибудь обвинить Даниила.
1: Но Даниил был хорошим человеком, молился Богу утром, днем и вечером, и никто не мог сказать о нем ничего плохого.
0: Тогда у князей возник коварный план, чтобы погубить Даниила. Они пришли к царю и сказали: «Царь, подпиши новый указ, чтобы 30 дней все жители страны обращались с просьбами не к Богу и другим людям, а только к тебе. А кто не послушается, пусть того бросят в яму ко львам».
1: Князья специально так сказали, потому что знали, что Даниил молится Богу и со всеми просьбами обращается только к нему.
0: Но царь не догадался об этом и подписал указ –

0: Когда Даниил узнал, что подписан такой указ, он пришел домой и начал разговаривать с Богом, благодарить его и просить о помощи.
1: А князья подсмотрели, что он разговаривает с Богом, и поспешили к царю.
0: Когда они пришли, то сказали: «Царь, Даниил не обращает внимания на тебя и на твой указ, но по-прежнему молится Богу 3 раза в день и обращается к нему со всеми просьбами. Брось его в яму ко львам».
1: Опечалился царь Дарий, ведь он любил Даниила, но не мог изменить свой указ. Тогда привели Даниила и бросили его в яму ко львам.
0: А царь при этом сказал им: «Бог твой, которому ты служишь, он спасет тебя».
1: А потом пошел царь в свой дворец, лег спать без ужина, но так и не смог уснуть.
0: Я бы, наверное, тоже не смог заснуть, если бы Петька отнял у меня фрикадельку и бросил ее через горку.
1: Да, Марк, сон пропадает, когда твой друг оказывается в беде. Вот и царь встал на рассвете и пошел к яме со львами. А подойдя, сказал жалобным голосом: «Даниил, спас ли тебя Бог, которому ты служишь?»
0: И тут он услышал голос Даниила: «Да, царь, Бог послал ангела и заградил пасть львам».
1: Очень обрадовался этому царь и дал повеление поднять Даниила из ямы. И не было на Данииле ни одной царапины.
0: После этого царь Дарий написал повеление, чтобы все люди славили Бога живого, которому всегда молился Даниил.
1: Вот теперь-то все ребята догадались, Марк, с каким другом ты можешь поговорить, когда захочешь, и который всегда помогает.
0: Все, кроме Петьки. Жаль, что он со мной разговаривать не хочет. А то бы я ему эту историю тоже рассказала.
1: Да, молча дружить трудно. Марк, а я помню, ты говорил, что Петька у тебя любит все смешное и удивительное.
0: Еще как любит.
1: Тогда у меня есть идея. Думаю, она поможет твоему Петьке разговориться, и ты сможешь рассказать ему историю эту.
0: Здорово. А что для этого нужно сделать?
1: Для этого нам понадобится тетрадный лист, фломастеры или цветные карандаши.
0: Это у нас все есть.
1: Отлично. Тогда приступаем. Берем тетрадный лист и сворачиваем его гармошкой. Но так, чтобы каждый верхний край

0: Вот наш Петька. Здорово, да?
1: Да.
0: Теперь мы раскладываем. Ого!
1: Я никогда не видел такого удивленного лица. Скажу Петьке, что когда он послушает историю о моем невидимом друге, он удивится точно так же, как мальчик на этом рисунке.
0: И он узнает, что с этим другом мы можем поговорить в любое время.

Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Лицемерию точка нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, друзья. Мы опять на лицемерию точка нет. И сегодня продолжим то, что обещали про обиду. Что такое обида? И как с ней бороться? Может быть, не надо с ней бороться? Что это такое?
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
3: Ну, это, мне кажется, эмоциональная реакция на что-то произошедшее. То есть человек реагирует эмоционально как-то вот на то, что с ним произошло.
4: Родная сестра гордости.
1: Ну, сразу
4: обида.
1: Гордость.
4: Гордость, да.
1: А почему гордость?
4: А потому что гордость по своей сути соперничество по существу. Если говорить о природе гордости. Угу. Здесь меня обидели. Задели мое собственное достоинство. Мое эго ущемлено. Гордость.
5: Виталий Бахтин, священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
1: Угу. Вот как.
6: Вот определение обиды такое. Обида – несправедливо причиненное огорчение и оскорбление, а также вызванные этим отрицательно окрашенные эмоции. Она тесно переплетена с таким понятием, как справедливость.
2: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
1: Что получается, тогда не обязательно гордость. Иногда это вопрос просто достоинства. Не столько гордости, сколько поступили ко мне несправедливо, и этим меня оскорбили, там, обидели. И, имею ли я право обижаться, когда поступают несправедливо? Вот всем поставили стакан, а мне не поставили. Ну что ж теперь, несправедливо.
3: Причем несправедливо. Естественная же реакция. Это
1: несправедливость. Абсолютно естественная реакция, да.
4: Человек, которого несправедливо обидели... все-таки, если он не сверхгордец, он будет выяснять причину. Но вот спокойным, такой... то недоброжелательным.
6: Угу. Такое есть еще понятие обиды с психологии. Обида – это событие, которое оценивается как несправедливое нарушение прав, угу. Нанесение ущерба для чести или статуса, факт оскорбительного отношения. Вот это обида, да? И нарушение прав, оскорбление. Это действительно, тут гордость может быть и ни при чем.
4: Хорошо.
6: Хотя обиды бывают разные.
4: Шедевр о любви. Все мы знаем, да? Первое послание к Коринфянам. 13 глава.
3: Ну да. Любовь не превозносится, не бесчинствует, не ищет своего.
5: Алексей Львов. Бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
4: Вот эта вершина христианской... вообще вершина, да, христианской жизни – любовь. Это же вершина. Агапы.
3: Да.
4: Вот если человек движим этой любовью, частицу имеет ее, он не будет обижаться. Даже если его несправедливо обидели.
3: Но реакция все равно какая-то будет.
4: Ну, я еще раз повторюсь, он будет выяснять в спокойном, сдержанном тоне.
6: Так а внутренние переживания это у него будут. Это же не говорит, что он не обиделся. Если он спокойно выясняет, но это не говорит, что он не обиделся. Или не говорит, что он не обиделся.
3: Поэтому мне кажется, вот обида – это все-таки, когда человек затаил в себе что-то. Он не пытается даже разрешить, может быть, вот этот вопрос. А он держит в себе, носит в сердце своем вот этот случай и эмоционально причем страдает.
1: Получается, что на отсутствие, допустим, моего стакана у меня есть несколько вариантов решения. Да? То есть я могу выразить свою обиду или ущемление этой несправедливости и сказать, где мой стакан. Вот, как это так? Да, да,
4: да.
1: Могу как-то более спокойно выяснять, ой, может, кто забыл, может, еще что-то, или еще там принесут,
4: конечно,
1: сейчас поднесут,
4: да.
1: Все нормально, то есть просто уточнить этот вопрос. Могу ничего при этом не сказать.
3: Вот поэтому, мне кажется, то, что вы пытаетесь, когда решить этот вопрос, принесите мне, пожалуйста, стакан, или даже кулаком по столу стукнули, это не обида, это попытка восстановить справедливость.
4: Конечно.
3: Да? А вот если вы замолчали как-то этот случай и себе там отложили, и ходите с этим день, два, три, может быть, год.
1: Ага. Потом втихаря узнал, кто был ответственный за стаканы, и сделал еще какую-нибудь пакость, да?
6: Хочу вернуться к определению. Мне вот здесь один момент нравится. Первое. Обида несправедливо причиненное огорчение и оскорбление, да? И в другом источнике психологи разделяют обиду от чувства обиды. Да? Вот определение. Несправедливо причиненное огорчение, оскорбление, а также вызванное этим отрицательно окрашенные эмоции. Угу. То есть есть обида как событие, это факт, нарушение прав. Вот это вот. То есть интересное определение. Да? Обидой называется не мое, не моя реакция, угу, что я чувствую, а сам факт оскорбления. Это обида. А в то же самое время есть обида как моя реакция. Это вот уже в связи с этим мои чувства и мои переживания.
3: То есть есть обидчик, есть обиженный, получается.
6: Да, есть факт есть обиды. Действие, есть, да, факт обиды, действие. Это обида. А есть моя реакция на этот факт. Поэтому здесь, когда мы говорим об обиде, нужно, ну, как бы все-таки разделять, о чем мы говорим. О моей реакции, да, тогда это одно. Или о факте, который по отношению...
1: Ну, я думаю, больше говорим, наверное, о чувствах, потому что это первое, о чем человек думает, когда говорят...
3: Это то, что усложняет жизнь человека.
1: Однозначно, однозначно.
3: Одно дело то, что обидчиков, так сказать, их много. Но Библия говорит о том, что все люди грешники, правда же? Да. О тотальной испорченности человека. Если все люди грешники, значит, все люди склонны ошибаться, причинять какую-то боль. Ты должен просто уже, ну, реально осознавать тебя, причем, так или иначе будут.
1: Причем
3: обижать.
1: Не всегда сознательно или специально, или этот.
3: Не всегда сознательно, но ты будешь. То есть обиды, они обыденны, что ли. С этим, да, нужно уже смириться.
1: Обиды как действие, да, вот, да, чтобы, просто чтобы разделять.
3: Да. А вот то, как ты это воспринимаешь, вот это вот очень важно. Вот действительно, чтобы не страдать, мне кажется, очень многие люди как раз вот страдают, переживают из-за того, что вот носят в себе вот эти вот чувства.
6: Как реакция. Несправедливый поступок, да, по отношению к себе.
4: И болеют от этого, причем очень сильно.
3: Да.
4: Вот в чем проблема еще. И причем болеют физически. Потому что ведь наше внутреннее состояние, духовное, если внутри мир, mm-hmm, уравновешенность, радость, восторг, mm-hmm, то и болезней ведь будет меньше. Ведь унылый, как написано в Библии, унылый дух сушит кости, да, а бодро обновляет человека. Если постоянно в состоянии вот такого уныния, это уже дистресс. А дистресс, как говорят психологи, приводит к многим заболеваниям.
1: Депрессии, по большому счету.
4: Это дистресс,
1: когда, да, человек зациклился на том, что его кто-то как-то обидел, то он будет, думая только об этом, это действительно приведет к депрессии и разрушению
6: так
1: здоровья.
6: Вот. В связи с этим вопрос, а человек может не обижаться, вот как реакция на несправедливые действия по отношению к себе? Может ли обычный нормальный человек не обижаться, когда, ну, реально ущемлены права, когда реально поступили несправедливо, оскорбили его достоинство, честь и так далее?
4: Ну, возьмем Христа. Христа обижали на земле?
6: Ну, Христос – это божественная личность.
4: Но, да, он оставил вот божественное.
6: Мне все-таки вот вопрос, а вот о простой грешный человек способен
1: не обижаться? Я думаю, что некоторые могут. Просто здесь вопрос, наверное, грани, что нужно сделать, чтобы человек обиделся. Наверное, помните картинки, которые описывают разные темпераменты. По крайней мере, я видел картинку, как человек отреагирует, ну, как разный темперамент отреагирует на то, что кто-то сел на его шляпу. То есть вот человек сидит, поставил рядом шляпу, и кто-то сел на нее. Сел, встал, но раздавил шляпу. И кто из них как отреагирует? Так вот, флегматики, он нормально отреагирует. То есть он поднимет эту шляпу и как бы
6: выправит ее. А означает ли это, что он не обиделся? Может, вот, просто он не выражает гнев свой не выражает свой гнев так, как, например, холерик.
1: Ну, да, холерик будет гневаться. А сангвиник, между прочим, оденет шляпу эту вот такую вот плоскую, как она есть, сплюснутую, некрасивую, все, разрушенную, оденет, еще посмеется над этим. Обиделся? Ну, вообще нет.
4: Вы слышали и знаете эту историю о двух врачах, которые каждое утро в одном лифте поднимались по своим рабочим кабинетам. И вот тот, кто первый выходил из лифта, неизменно плевал в лицо тому, кто оставался в лифте. Тот доставал на свой платок, утирался, нажимал кнопку, ехал дальше. Лифтер, который долгое время эту сцену наблюдал, спрашивает того, кого плевали: «Скажите, почему ваш коллега плюет вас каждое утро?» Тот говорит: «Не знаю, это его проблема».
3: Вот реакция человека. Вот, пожалуйста. Это же интересно. Ведь
4: вот он, пожалуйста, его проблема. Хорошо, проблема его. А ты что-нибудь сделал для того, чтобы избавить его от нехорошей привычки, если это его проблема? Помог ему в этом?
1: Интересно, это вообще реальная история? Вот это
4: реальная история. Это реальная история.
1: Шикарно.
3: Ну да, это прям даже что-то удивительное.
4: Нужно помочь тому, кто обижает. Вот еще вопрос номер один. Есть люди, которые привыкли клевать. Они просто нападают без основания на любого человека. Такая категория людей и есть. Холерики, как правило. Угу. Да?
3: Вот. А есть случаи в Библии, где, например, Иисус или кто-то из учеников Христа, ну, отвечает на незаслуженное какое-то оскорбление, ущемление прав?
4: Ну, Павел, например, когда его ремнями растянули и хотели избить, по обычаю римлян, он сказал: господа, я римский гражданин.
1: Угу. Без суда не имеете права.
4: Как? Те, которые пытались бить. Говорят, как? Начальник говорит: я за большие деньги гражданство приобрел. А Павел говорит: я родился в нем.
6: О. А кто там кому сказал: стена подбеленная? Не Павел ли?
4: Ты сидишь, чтобы судить по закону, а вопреки закону велишь бить меня?
6: Не Павел ли это сказал? Павел кому сказал?
1: Первосвященник.
6: А потом он сказал: я не знал, что он это первосвященник. Да. Значит, получается, первосвященнику нельзя, если бы это был не первосвященник, то можно?
4: В общем-то, нельзя все равно. Это понятно.
6: Так это как пример или как просто факт, описание нам?
4: Ну, это факт.
6: Ну, значит, все-таки люди обижаются? Ну, несмотря на то, что человек может быть и хорошим, верующим человеком, и понимает, что обижаться не нужно, что это вредит в первую очередь самому себе и так далее. Но, тем не менее, человек по природе обидчив. Человек склонен обижаться. А вот если все-таки обидеть, раним. И склонен обижаться, особенно если это действительно несправедливо. Так вот, если все-таки человек обидчив и обижается или обиделся, что делать дальше? Как бороться с обидой?
4: Ну вот надо все-таки понять природу этой обиды, наверное, в первую очередь. Угу. Какой механизм, почему человек обижается? Все-таки обижаются люди, как правило, вот как хотите, но те, которые такой с завышенной оценкой своего достоинства, они, как правило, сильно обижаются.
6: Завышенные. А если заниженные?
4: Заниженная оценка, он обижаться не будет. А вот завышенная оценка, он обижается.
3: Мне кажется, обижаются и те, и другие, конечно.
4: Но в разной степени.
1: По-разному, да, просто. И, кстати, по-разному проявляется.
4: У Павла была естественная реакция самозащиты законного применения римского права. И, естественно, когда нарушаются наши права, мы реагируем. Правильно? Как любой человек. Это нормально. Это верно. Так должно быть. Ведь право существует для того, чтобы защищать меньшинства от тирании большинства. Кто-то хорошо сказал по этому поводу. На этим правом пользоваться Павел воспользовался, в частности, вот Римской империи в ту пору. Так и сегодня. Есть право, нужно им пользоваться.
3: Ну, вот что с этим делать, это вопрос хороший. Вот когда тебя обидели. Да. Мне кажется, надо понимать вообще, что если ты обижен, и ты будешь с этим жить, то ты причинишь вред прежде всего самому себе. И ты ничего не исправишь и не сделаешь, не пострадает тот, кто тебя обидел. Да. Ты будешь страдать.
4: Естественно.
3: Вот это вот нужно очень хорошо понимать, потому что даже современная медицина говорит о прямой взаимосвязи эмоционального состояния человека и состояния его тела, состояния его здоровья. То есть существует прямая взаимосвязь. То, что какие эмоции меня наполняют и каково мое здоровье от этого. Страдать будет тот, кто носит в себе эту обиду. Мне кажется, это первое, то, что нужно понять, осознать, вот как раз, что это причиняет вред тебе самому прежде всего.
1: Никому. Причем, чем дольше ты обижаешься, тем более разрушительным вот это для здоровья это становится.
6: Осознал.
3: Ну, да.
6: Не могу ничего с собой поделать. Гложет обиды и гложет. Понимая, что язва желудка завтра будет.
3: А что дальше?
4: Вот слово Божие советует больше радоваться. Все ж таки, больше радоваться. Веселое сердце, как прощество.
1: И начинается лицемерие. То есть у него внутри вот депрессия, он обижается, но нет, надо смеяться.
4: Но он не будет смеяться.
3: Мне кажется,
4: такой человек не будет смеяться.
3: Мне кажется,
4: учиться этой науке.
3: Есть еще и следующий шаг. Ведь Христос учил нас этому в Евангелии. Он говорит: если имеешь на кого-то что-то, подойди к нему и поговори с ним, скажи, объяснись.
4: Да.
3: То есть второе, что нужно сделать, это все-таки попытаться разрешить этот конфликт.
1: Я бы даже чуть-чуть заметил, там фраза стоит, если знаешь, что он имеет что-то против тебя.
6: Даже да. Ты против него, он против тебя.
1: Ты против него ничего не имеешь, а вот он против тебя что-то имеет. То есть это получается уже даже параллельная ситуация. Ты знаешь, что человек на тебя обиделся, он против тебя что-то имеет. Mm-hmm. Ты не знаешь, чем ты его обидел, ты не знаешь, обидел ли ты его вообще. Просто видишь, что человек к тебе относится как-то странно, он явно что-то там как-то есть. И Бог говорит, оставь твою жертву,
4: дар твою
1: жертвенника, и иди, поди, разберись с ним эту ситуацию, примирись. Вот.
4: Все же таки Евангелие имеет большую силу в этом вопросе. И христианам, я говорю христианам, но не только христианам, касается всех верующих людей, в конце концов все признают начало великое, да, начал, вот, люди верующие. Вот. Все же таки это вот лежит в основе именно этот вот дух понимания. И прежде всего идти действительно выяснить и прощать, учиться прощать.
6: Так вот, может, в прощении обида, всего сила против обиды, в прощении именно?
4: Да, учиться прощать. Волшебное слово «прости». Это, опять же, вот картинку такую могу привести. В одной семье живут муж с женой. Они оба виноваты вечно. В каком плане они виноваты? Жена моет пол, муж сидит, читает газету. Встает, ее с газетой опрокидывает ведро на пол. И он говорит, прости, дорогая, я с этой газеты ничего не видел. А та говорит, да прости меня, я вечно ставлю ведро не на место. Ты меня прости, я виновата. Оба виноваты, а в семье мир и любовь. В другой семье оба не виноваты. Ты виновата, жена говорит, муж говорит жене, а жена говорит, ты виноват. Оба не виноваты, но сплошные раздоры чуть не до драки. Эти оба виноваты, мир и любовь. Может быть, лучше, как написано в Библии, почему бы нам не остаться и обиженными?
3: Ну,
4: есть такой текст?
1: Просто
4: есть.
1: Остаться, вот здесь тоже надо понять, остаться обиженными, но не остаться с чувством этой обиды.
4: Естественно, да, вот об этом идет нельзя. Речь. Почему бы не казаться нам обиженными?
1: Оставить, да? Вот это выяснение и добиваться справедливости,
4: да.
1: Пусть мы не будем добиваться справедливости, то есть пусть я останусь, пусть будет 3 стакана, пусть я буду без стакана,
4: да.
1: И я могу, вот 4-й выбор, который у меня остался, да, я могу промолчать и при этом не обидеться. Не пытаться добиваться этой справедливости, если это там будет, не знаю, кого-то еще обижать или еще что-то в этом роде, ну зачем? Вот. И при этом не обидеться, потому что, ну подумаешь, как будто это все на этом мир сошелся. То есть.
4: Или в поезде едет молодая девушка из деревни, а напротив профессор уважаемый сидит, она достает там свою нехитрую еду, какая у нее есть, и она так склонила голову и помолилась. Профессор, увидев это было время Советского Союза, говорит, а что у вас там в деревне, все так молятся? Она говорит, нет, коровы не молятся, бараны не молятся, и свиньи тоже не молятся.
1: Вот так вот.
4: Он хотел ее обидеть, унизить. Ага. Она невозмутимо, спокойно отвечает, нет, не все. Вот это тоже наука велика, правда?
1: Однозначно.
4: Вот научиться вот этому, вот, это здорово было бы. Наша жизнь на Земле была бы радостнее намного. Она была бы, ну, полнокровнее, счастливее. И больных людей было бы намного меньше.
1: В первую очередь, нам научиться спокойствию, да. Какому-то. Я в своей жизни встречал только одного человека, который мне так спокойно в лицо как-то совершенно... Ну, спокойным голосом сказал, я на тебя сейчас очень зол.
4: Вот так.
1: И главное было за что, но сам факт того, что он ответил не оскорблением, не повышенным тоном, не местью, ничем. Он просто подошел и констатировал этот факт. Возымело очень сильное впечатление на меня. Это было много лет назад, я до сих пор это помню, до сих пор это перед глазами. И я понимаю, что вот этому спокойствию надо учиться.
6: Вот. Вот еще психологи говорят о том, что эмоции, связанные с обидой, да, нужно выражать. И бывает очень часто как, что человека вот обидели, у него внутренний эмоциональный мир как бы
1: нарушен,
6: да? И он сейчас эти эмоции не выразил, там, скрыл их себе, да, предположим, обидели на работе, он пришел домой и дома выразил там их в семье, там, на жену наорал, там, на детей. и так далее. И поэтому психологи говорят, что лучше выражать эмоции на того, кто тебя обидел, чем на тех, кто тебя не обидел.
4: Верно.
6: Вот как вот здесь быть? Как вот, например, с точки зрения Библии отнестись к такому
3: А может, подходу? Это и есть, кстати, вот мудрость Христа, когда он говорит, пойди к тому, на кого ты обижен, да. или кто тебя обидел, там, ну, вот, и поговори, чтобы эмоции-то выплескивать не на своих, кто вообще ни при чем.
1: Но там же не сказано, что тебе нужно подойти и выговорить ему. Сказано, наоборот, примириться с ним. То есть, когда мы начинаем выплескивать свои эмоции, ничего хорошего не будет. Причем неважно на кого. Если мы на домашних, да, мы только спровоцируем новые обиды, и новый этот безумный круг не замкнется. Если мы выскажем обидчику, а не факт, что обидчик вообще осознанно это сделал. Очень часто происходят такие ситуации, когда человек на тебя обижается, и ты даже не представляешь, за что.
6: Вот еще один момент. Там же психологи также говорят, что очень важно в первую очередь в обиде признаться самому себе.
1: Ну, вот это да.
6: Вот и мне кажется, если мы говорим в формате лицемерию нет, то вот здесь вот, наверное, очень часто и бывает лицемерие-то в чем? Что мы-то на самом деле обижены, сердце наше неспокойно, а мы пытаемся вести себя так, как будто ничего не произошло. И вот здесь, находясь в этом стрессе, наверное, вот здесь вот мы-то себе и вредим своему здоровью. Хорошо, если мы действительно не отреагировали чувством обиды. Ну, а если она затаилась, то на самом деле, наверное, может быть, лучше остановиться и признаться самому себе и пред Богом честно сказать, да, да, я обижен, да, меня гложет это чувство. Ведь исцеление начинается с чего? С осознания болезни. А дальше уже ты признался себе, ты признался Богу. Если есть возможность, может быть, стоит пойти и как бы разбираться с источником обиды, если есть возможность. А если нет, то, может быть, ее можно решить наедине, в личной молитве с Богом. Да? Прощение просто так ведь тоже не возьмется. Чтобы простить, нужно осознать, что я обижен на кого-то.
3: И еще, мне кажется, нужно понимать, что да, тебя если обидели, ну а сам ты сколько раз в этой жизни причинял обиду тоже кому-то. Ну, то есть, мне кажется, это тоже отрезвляет в какой-то степени человека, когда он понимает, что он и сам, в общем-то,
1: не святой.
3: Не святой, да, и сам тоже грешен, и обижал, и не раз.
6: Да. Да. И еще бывают такие чисто детские ситуации. Я вот называю это, называю детский сад, да, когда ты по пустякам обижаешься. Вот мне нравится у Экклезиаста, есть такой текст очень интересный, где сказано «Не на всякое слово обращай внимание».
3: Седьмая глава, кажется.
6: Да? Не на всякое слово обращай внимание. Не надо, просто надо иногда просто относиться проще к жизни. Ну, мало ли кто там чего там ляпнул, там кто-то что там сказал. Может, он уже 300 раз сам об этом пожалел. Пройди мимо, забудь, не акцентируйся на этом, да?
3: Вот, кстати, это очень интересное место. Вот если можно посмотреть Экклезиаста 7.20, Виталий Семенович, там он же говорит, ибо ты и сам знаешь
6: ибо
3: много
6: сам
3: случаев.
6: Ты сам знаешь много случаев, действительно.
3: Да, вот, дословно бы вот это вот место нам прочитать. Что вот это как раз то, о чем мы говорим. Очень важно понимать, что ты и сам не святой.
4: Так, нет человека праведного.
1: Да.
4: 7.20, если
1: 20, 21, 22.
4: Да, праведного, который делал бы добра и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других.
3: Ну вот, ибо сердце твое знает.
1: Да, да. Что ты такой же, по большому счету.
3: Ты такой же, да.
6: И не обращай внимания даже, не обращай внимания, здесь сказано, даже чтобы не услышать. Вот ты не знаешь, что о тебе говорят другие, тебе жить от этого легче и спокойнее. Проще некоторым вещам нужно относиться.
1: Интересно, что есть даже и заповедь «не обижай», вот, которая перечислена среди 10 заповедей в трактовке, как Христос их перечислял. Вот. Подошел к нему молодой человек, говорит, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему, знаешь заповеди? И перечисляет. Не прелюбодействуй, не убивай, не крадей, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. То есть все вроде бы как в десятисловии есть, а тут вдруг какая-то заповедь
6: не обижай.
1: В десятисловии явно там такой не было, была какая-то другая. Но...
4: Не завидуй там есть десятая.
1: Да, вот десятая есть, не завидуй. не желай там жены, да, дома, да, еще да. чего-то у ближнего твоего. То есть по факту не завидуй. И Христос, цитирую ее, говорит, не обижай. Mm-hmm. А вообще, почему зависть это обида?
6: Ну, наверное, зависть...
1: Это все-таки это не одно и то
6: же. Зависть – это не обида, но, наверное, между ними есть...
4: Есть родство, есть причина, есть следствие. Причина, причина – обида. Человека обидели, угу. да? А обиженный человек...
3: А может быть, он начинает завидовать сначала, так, а потом обижается. Что у него вот это есть, а у меня вот.
1: А у меня нет.
6: А вот тут же тут написано не обижайся, а не обижай.
4: Не обижай, именно
6: то
4: не обижай.
6: То есть ты начинаешь завидовать,
1: потому что зависть
6: ты можешь причинить зло тому человеку, которому ты завидуешь.
1: Да, зависть приводит либо к мести, либо к воровству, либо к другим каким-то...
3: А мне кажется, вообще все пороки переплетены между собой, так тесно и так близко друг к другу стоят.
4: Но матерью всех их является гордость.
1: Да.
4: Мать всех пороков. Все-таки гордость. И поэтому вот обижаются больше все же люди вот такие, которые имеют эту завышенную внутреннюю самооценку. Они очень сильно обижаются и очень сильно обидчивы. И порой ведь, в самом деле, и не знаешь, на какой паре лошадей подъехать, узнать причину, почему человек обижается.
6: Но тут еще все-таки есть такой феномен, что люди, которые чересчур вот кажутся такими напыщенными и гордыми, они имеют именно заниженную самооценку, а этим они самовыражаются, чтобы утвердиться. Здесь можно перепутать. Я думаю, что обижаются как раз и те, кто имеет и завышенную самооценку, и кто имеет заниженную самооценку, обижаются не меньше. Я глубоко в этом убежден. Не меньше.
1: Просто дело в том, что...
6: Они выглядят, как будто у них завышенная
3: выражают самооценка. Выражают это.
1: Дело в том, что не у всех гордецов самооценка завышена.
6: Да.
1: Некоторые
6: да.
1: гордые, но при этом с заниженной самооценкой.
6: Именно заниженная самооценка.
1: И вот у них-то как раз обида зашкаливает. И на всякие
3: но
1: пустяки.
3: Обижают всех... то есть обижали всех и обижают все, как говорится, кого свет видел, того и обидел. Но вот очень важно, чтобы все-таки мы, как тоже поговорка есть хорошая, не держи ни на кого зуб, не расшатывай свое здоровье.
4: Вот Некрасов, мне кажется, хорошо по этому поводу написал, что не человек, то мучение, что не жизнь, то трагедия. Иди к униженным, иди к обиженным по их стопам. Где трудно дышится, где горе слышится, будь первым там. Кто там подметил так вот это четко, да? Что не человек, это мучение, что не жизнь, это трагедия. На самом деле так. Потому что грех изуродовал всех. Всех. Мы все изуродованы грехом. И природа наша несовершенна, она негодная. Она нуждается в изменении окончательной, пересмотре окончательном. Ведь образ и подобие Божие, которые были вложены в человека изначально Творцом, ну, все выхолощено. Вот вернуться к тому состоянию первоначальному, райская жизнь на земле будет. Дал бы Бог, да?
1: Поэтому Бог и говорит, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Вот это вот спокойствие, это прививка от обиды. Ну да. Что ж, спасибо вам, друзья, за такое общение, много нового. Вот, будем следить за следующими темами и еще пообщаемся.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Полезная минутка.
2: Британское агентство по стандартизации продуктов питания провело исследование о влиянии синтетических красителей на здоровье детей. В исследовании приняли участие 300 детей. Дети получали разные виды напитков и десертов с разными видами красителей. В ходе исследования было установлено, что дети, употреблявшие продукты с синтетическими красителями, отличались от своих сверстников нервным и неконтролируемым поведением. Также у них начались проблемы с концентрацией внимания, что приводило к снижению успеваемости. Таковы были результаты трехнедельного избыточного употребления пищевых красителей. Что же такое пищевые красители и как их опознать? На этикетках они обозначены кодом от Е100 до Е199. То есть числовой код красителей всегда начинается на единицу. В случае, когда используется много таких добавок, например, в разноцветном дрожже, недобросовестный изготовитель может скромно, не вдаваясь в подробности, написать только одно слово – «красители». Такие краткие записи должны вас насторожить, потому что это может означать, что производителю есть что скрывать. Красители обильно присутствуют в газировке, ярких леденцах, мороженом, кондитерских изделиях и даже на кожуре цитрусовых. Наличие красителей выдает ярко-розовый цвет копченой или вареной колбасы, так как нормальный цвет мяса после варки серый, а после копчения серо-бурый. Если вам понравился на вид солнечного цвета сыр или желтоватое сливочное масло, внимательно изучите этикетку. Есть большая вероятность, что приятный цвет молочным продуктам придает небольшое количество сливок, а желтый краситель. Опасайтесь ярко-оранжевых, фиолетовых, синих цветов в продуктах питания. Такая краска – это веская причина их не покупать. Натуральные красители имеют неброские пастельные тона. Например, серовато-желтый, спокойно розовый, серо-песочный. Тревогу вызывают следующие вещества. Краситель тартразин Е102 запрещен в Евросоюзе. Применяется в кондитерских изделиях, дроже, мороженом, макаронам, пюре, джемах. Может вызывать аллергические реакции. Краситель Е110 опасен для восприимчивых людей. Может вызвать астму или кожные реакции. В Евросоюзе запрещен. Им подкрашивают мороженое, рыбопродукты, креветки, молочные коктейли, сыры. Краситель азорубин Е122 имеет красный цвет. Применяется в марципанах, джемах, рулетах с вареньем, йогуртах, коричневых соусах, красных напитках. Вызывает сыпь и аллергии. Он запрещен в Австрии, Норвегии, Швеции. Потребительские организации Австралии включили его в группу пищевых аллергенов, опасных для астматиков. Е124 – кошениловый красный. Можно обнаружить в салатных заправках, десертных напитках, кексах, бисквитах, творожных изделиях, салями. По некоторым данным, при регулярном воздействии может вызвать рак. Также он провоцирует приступы астмы. Запрещен во многих странах. Опасными являются золотые и серебряные съедобные украшения на тортах. Они могут содержать красители Е173 и Е174, запрещенные в ряде стран из-за присутствия алюминия. Прием внутрь таких веществ может привести к обострению заболеваний почек и легких. Есть доказательства связи их употребления с болезнью Альцгеймера. Как же мы можем защитить себя и своих близких? Избегайте покупать продукты неестественных ярких оттенков и содержащих серебристые украшения. Особенно внимательно подходите к рациону детей. вредное влияние химических веществ на которых будет особенно сильным. Будьте внимательны и здоровы!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните. Код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
4: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Я рад поприветствовать вас, дорогие друзья, дорогие наши зрители, подписчики и все, кто присоединяется к тому, чтобы, открывая Библию, открывая Слово Божие, увидеть там для себя уроки на сегодняшний день, в наше время, вот живущим в 21 веке. Ну и, конечно, интересно почерпнуть мысли о прошлом, как это было и все-таки, а чему это может научить меня и вас вот в нынешнем веке. Удивительная глава, о которой сегодня пойдет речь, и тема, она достаточно популярна, как бы, ну, на слуху, давайте так скажем, о том, что есть у Христа прямое повеление для своих учеников, где он сказал: «Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби». Есть, конечно, много, наверное, разных мыслей, почему Христос сказал, чтобы мы были как змии, и параллельно или одновременно, чтобы мы были и как голуби. Возможно ли вообще в одном человеке объединить эти два совершенно разных, противоположных, антагоничных существа, да, или, скажем, животных, птицы, млекопитающих, ползающих? То есть как это может быть в одном человеке? Это очень интересная тема. Так как Христос это сказал в повелительном наклонении: «Будьте». И об этом стоит подумать, потому что, с одной стороны, можно легко сказать: нет, это невозможно, я это никогда не буду делать, нет, это не про нас и так далее. Но с другой стороны, подождите, если Христос сказал такое повеление, значит, оно имеет место быть. Значит, что-то нам нужно еще подумать, прочитать, увидеть и сделать какой-то вывод. Ну, и еще хочу сказать, что мне нравится в Евангелии то, что Христос никогда не говорил что-то примитивно, односложно. Знаете, вот некая категоричность некоторых людей сегодня, она тоже вызывает некую, скажем, полярность мнений. Вот так и не иначе. Ну, давайте обсуждать, давайте посмотрим, а что Библия говорит, а что Христос говорит, а что апостолы говорят, а что пророки. Потому что библейская истина, она всегда гармонировала между тем, что говорили древние пророки, современные апостолы, Христос, Бог, Тора. То есть нет противоречий. Есть, может быть, какие-то небольшие корректировки, видоизмененные согласно времени. Но не отрицание прошлого, вычеркивание и создание чего-то нового. Как это может показаться при первом взгляде, например, на, ну, например, вопрос, связанный с законом Божьим. У меня на канале есть проповеди, где, ну, разбор текста, Римлянам 7 глава, где мы говорим о том, а почему Павел так высказывался о законе. И действительно ли он был за то, чтобы закон отменить или куда-то его деть. Ну вот, скажем, это один из примеров, а их таких достаточно много. Итак, 10 глава Евангелия от Матфея. Давайте мы с вами прочитаем 16 стих, а потом посмотрим в контекст. «Вот, я посылаю вас, как овец среди волков». Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. И в 17 стихе говорит: «Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками». Ну и получается немножко такая, знаете, плачевная картина. Надо быть мудрым, как змея, нужно быть простым, как голубь, как-то это все в одном человеке научиться примерять и остерегаться людей. Когда он это сказал? Если читать в начале главы, здесь написано, он избирает учеников, и потом в 6 стихе говорит: «А идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». Отправляет их к иудеям, к евреям: «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». Сегодня наша церковь проповедует о том, что Христос скоро придет. Он не придет там через 1000 лет, через 500 лет. Мы видим библейские пророчества, сопоставляем все сказанное, и мы можем сегодня утверждать, что Христос придет скоро. Это самая главная тема, которая вообще есть в Евангелии. Об этом, кстати, как мы видим, говорил и Христос. «Идите и что? Проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». Но проповедовать о Царстве Небесном недостаточно, потому что дальше он говорит: «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. И вот получается очень такая, ну, удивительная картина. Если мы должны проповедовать Христа, то зачем нам сегодня заниматься обычной, как бы, практикой христианского служения? Вот как здесь написано, исцеление прокаженных, там, помощь таким людям, таким, даже мертвых воскрешать. И, кстати, возникает вопрос, да, много ли сегодня воскресло мертвых? Но вы посмотрите, например, на то, что происходило в Первоапостольской церкви. Апостол Павел воскрешал мертвых. И мы видим того юношу, который пал бездыханный с третьего жилья, Евтих, да, и потом он был поднят живым и здоровым. А Павел пошел и продолжил слово до полуночи дальше. Более того, мы читаем здесь о том, что он говорит, проповедуя о том, что Царство Божие приблизилось, продолжайте жить и делать добро. То есть это очевидно, не просто вот отрешились от всего, улетели в какой-то астрал, я не знаю, в нирвану, и там проповедуем, что Христос скоро придет, учиться не надо, жениться не надо, там работать не надо, созидать, строить и прочее, ничего не надо, Христос скоро придет. Это не так, библейская истина говорит о том, что немножко по-другому. Проповедовать, что приблизилось Царство, и жить с пониманием, что Царство Божие приблизилось. Вот это очень важно. Когда я живу и думаю, что Царство Божие не скоро, и вообще надо другим заниматься, это очень четко отразится на моем образе жизни. Любой человек может это проверить. Но если человек хорошо понимает Писание и находит здесь то, что тут написано, он продолжает жить, но он это делает совершенно по-другому, не так, как делал бы человек, который не верит и не знает о том, что Христос скоро придет. И поэтому он здесь говорит, не берите с собой золото, серебра, меди в поясы, ибо трудящийся достоин пропитания. Кстати, вот эта идея, библейская идея о том, что трудящийся на духовном поприще может и должен, да, как бы питаться от стола Господня, от той самой десятины, которую человек посвящает Господу, а Господь говорит, а я разрешил левитам брать из нее, то есть тем, кто трудится во святилище. Таким образом, мы находим, что Бог говорит, я хочу, чтобы вы позаботились о главном, о том, чтобы приготовить людей к пришествию Христа. И поэтому, смотрите, есть как бы разные возможности для того, чтобы совершать подобное служение. Проповедник Евангелия, он открывает людям библейскую истину. Он сопоставляет текст с текстом и открывает ту глубину и красоту, которая есть. А кто-то просто живет добросовестной жизнью, поддерживает это служение и своим примером также показывает, как бы, добрый пример. Поэтому он говорит, входя в дом, приветствуйте, говоря, мир дому сему. Это очень библейское выражение. Я заметил, иногда приходишь в дом, и если люди столкнулись уже с Библией, и ты говоришь, мир вашему дому, обычно отвечают, с миром принимаем. А некоторые говорят, ну, спасибо, спасибо. Вот это интересная библейская, скажем, наука для нас, да, желать мир в тот дом, в который мы входим. И поэтому он говорит, а если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то вы, выходя из того дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. То есть, чтобы человек не огорчался, не пытался снизвести огонь или еще что-то. И вот он потом говорит, отраднее, говорю вам, будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Вот, оказывается, к какому контексту относит Иисус вот это выражение «быть мудрым и быть простым». Ну, давайте посмотрим на некоторую, скажем, экзегетику вот этого отрывка. А что же все-таки написано в некоторых текстах? Я нашел одно интересное, как сказать, обстоятельство, с которым хочу с вами тоже поделиться. Значит, вот здесь интересное слово «будьте». Там стоит греческое слово «сделайтесь» или «родитесь». Вот интересно, да? Не просто немножечко подвиньтесь вот к этому, а он говорит «сделайтесь такими» или «родитесь». «Родитесь какими? Мудрыми, как змеи, и простыми, как голуби». Такого не существует животного, которое было бы как голубь и как змея. И таким надо стать. Человеку, который понимает время и место, где он находится и чем он должен заниматься. Но посмотрите, еще интересно. Следующее слово мудры. Вот это слово интересное, мудры, оно переводится как разумный, рассудительный, мудрый, догадливый. Будьте мудрыми, как змеи. И вот это слово мудрый, оно используется, например, в книге «Бытие» в 41 главе, 33 стих, где сказано, что фараон говорит: «И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над землей египетской». Стоит то же самое слово «мудрость», да, или как бы быть мудрым, рассудительным, догадливым. В Матфея 25 глава, 8 стих написано: «Неразумные же сказали мудрым». Помните, пять мудрых, пять неразумных дев. «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». И в Матфея 24, 45 тоже сказано: «Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя?» Это очень интересно, да? То есть вот это слово «мудрость», оно используется в отношении вот Иосифа, например, да? Потом вот этих мудрых дев, которые спасутся, которые запаслись маслом. Это тоже, да, скажем, качество мудрости. И еще в 7 главе 24 стих написано: «Итак, всякого,

граничит с понятием хитрость, да, вот как коварство, лукавство, ну, какой-то хитромудрый. Вот. Но есть мудрость библейская. И вот Бог дает эту мудрость, ее очень важно от Господа получить. Поэтому вот эта мудрость, будьте мудрыми, вот благоразумными, еще раз, рассудительными, догадливыми. Я вспоминаю историю, когда в дни Давида написано, что пострадали от рук Доика и Думиянина, пострадали сыновья священника. И он говорит: на мне грех сей, потому что я видел, что там был Доик, и я должен был догадаться. То есть мне должна была эта мысль прийти, чтобы сохранилась вот эта семья. Но видите, что мы здесь находим. А вот теперь то интересное, о чем я сказал ранее. Слово «змей» по-гречески, дословно, с греческой или по-гречески, звучит как «офис». Вот дословно слово «змей» – это «офис». Итак, что это, кстати, можно назвать достаточно символичным, да, офис, как это можно еще перевести? Это, как сказано, да, мудрость, хитрость, змей или еще сатана, что тоже дословно переводится как сатана, то есть змей – это сатана. И вы помните, что в Библии очень много есть противопоставлений, противоположностей. Ну, например, Каин и Авель – это два направления Божьего как бы народа и ему противостоящих антонимов. Вот как бы что можно противопоставить Авелю, его покорности? Это Каина с его непокорностью. Второй момент – там праведники и нечестивые. Праведники – это те, которых Бог сделал праведниками, кого Он считает праведниками. И нечестивые – это те, которые отрицают Господа, которые живут по своим правилам и не поступают, как сказал Господь. Святые и грешные. Опять же, святые – это не просто там, ну, не имеющие пятна порока и даже желания согрешить. Святой дословно переводится как отделенный. Грешные – понятно, который согрешает. Больные и здоровые. Бог и сатана. Мудрость и глупость. У Соломона вообще на эту тему там сотни стихов. И вот змей и голубь мы здесь находим. Да? И вот давайте посмотрим, где мы в Библии находим змея. Первое упоминание – это Бытие 3.1. Написано: змей был хитрее всех зверей полевых. Так вот, это не совсем правильный перевод в нашем русском синодальном тексте, где сказано, что он был хитрее. Еще раз мы вспоминаем тот текст, о котором мы говорили, да, перевод, что он был рассудительный, догадливый, то есть он был, ну, такой смышленый, да, потому что он ползает на чреве определенным образом, чтобы на него не наступили, он должен быть, как сказать, изворотливее немножко, да, чтобы жить. Бог сотворил его без греха таким. А вот грех или после грехопадения, конечно, уже произошли очень плачевные изменения. У животных выросли клыки. И змей тоже ни с чем хорошим никогда больше не ассоциируется. Вот что интересно дальше. Второе упоминание тоже находим о змее. Это числа, 29 глава. И вот здесь, кстати, в книге числа, мы находим одну историю, которая очень достаточно для нас с вами может быть поучительна. Здесь читаем следующее, 4 стих. «От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома. И смотрите, и стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея. Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа и сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказали: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев, и помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею: сделай себе змея и выставь его на знамя, и всякий ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея, выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». Это очень, ну, как вы видите, интересная, поучительная история. Бог, вот этот малодушествующий народ, начал воспитывать определенным образом именно через змей. Но в этом же отрывке мы находим кое-что интересное. То есть смотри и делай выводы. Если ты ропщешь, и тебя укусил змей, ты можешь посмотреть с верой на вот этот символ
И тогда таким образом...

0: останешься жить. С одной стороны, и урок послушания, и урок веры. И заметьте, что еще раз, да, вот мы можем сказать, между прочим, в 1 Коринфянам 10:9, здесь апостол Павел вспоминает эту историю, и вот как он говорит об этом. С 8 даже стиха. «Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Иисуса Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». Так кого они искушали? Христа? Здесь написано, что они искушали Бога, да, и Моисея. Они говорили против Бога и начали как бы жаловаться на то, что Господь неправильно с ними поступает, и им есть нечего, а то, что дают им противно, воды нет, хлеба нет и так далее. Ну, это несправедливо, потому что я вот буквально недавно проповедовал в одном из городов в церкви о том, сколько продовольствия нужно было для Израиля, чтобы один день прожить в пустыне, 2-3 миллиона людей плюс скот. Это колоссальные, знаете, вагоны с продовольствием. И, соответственно, Богу было неприятно это слышать. Он допустил, чтобы вот эта как бы ассоциация была, что змей может вот так делать. Третье упоминание в книге Притчи, 23 глава, 32 стих, где сказано: «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид». Что мы здесь находим? Что жизнь покатится по наклонной плоскости, и у нее будут большие проблемы. В Новом Завете Иоанн Креститель говорит тем, которые лукаво подходили к его крещению, он им прямо сказал: «Порождение ехиднины» или «дети хитрости», «дети вот этого коварства». Он был очень против этого. Ну и еще, кстати, есть очень хорошее обетование в Новом Завете, это Луки 10:19, где Христос говорит: «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». То есть наступать на коварство, на хитрость. Чем наступать? Что можно противопоставить коварству и хитрости? Простоту. И вот интересно, что и в Марка 16:18 написано: «И будут брать змей, если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». И в Деянии апостолов есть история, когда апостол Павел после кораблекрушения грелся у огня и взял хворост, и повисло ехидна, написано, у него на руке. И люди замерли и говорят: как это точно бес, потому что если Бог его в кораблекрушении спас, и теперь его настигает Божья кара. Но он стряхнул ее в огонь, написано, и не было никакого вреда. Они немножко подождали, яд не действует, да, и что? И они начали говорить: это Бог. То есть какая большая разница от дьявола до Бога, такая маленькая перемычка. И, между прочим, кстати, самая страшная змея, которая сегодня существует, это африканская змея мамба. Она развивает, я разные нашел источники, в одном написано 10,9 км в час, в другом до 19 по прямой, когда она вот в страхе, скажем, да, или в агрессии, в погоне, прыгает. Ее яд действует стремительно, 30 минут человек умирает. Вот. Есть еще другие змеи, плюющие змеи. Например, яд летит на 2 метра, в основном в глаза, как бы она вот туда целится, и у человека мутнеет роговица, и он просто слепнет навсегда. Яд, что он делает? Он сворачивает кровь. Более того, влияет на мускулатуру, на сердечную мышцу, на скелет. То есть, казалось бы, ну как так? Между прочим, у змеи нет ушей. Она не слышит, она... Именно вот этим средним ухом чувствует вот эти все вибрации, плюс кончиком языка. Она за 40 сантиметров мышу чувствует, там колебания мельчайшие и также изменение температуры. Поэтому что мы можем сказать, что есть выражение очень, конечно, интересное. «Не наступай на них, на змей, и у тебя не будет, и у них не будет причины тебя кусать». Но, видите ли, друзья, сегодня змея носит нарицательный характер. То есть нет ничего на свете ядовитей, чем дружный женский коллектив. И по-всякому и шутят, и, видите, так вот поступают. И это неприятная ассоциация, да, когда кому-то говорят, вот, как змея. Ну, как-то, я думаю, самые негативные эмоции вот И сразу, может быть, у кого-то даже и фамилия вот в голове всплыла, или лицо чье-то, или имя. Но, друзья, давайте будем более благородными в этом вопросе и будем по-другому смотреть. Но текст не закончился на змеях. То есть змея действительно имеет негативы, но Христос говорит, вот вы должны взять у этого негатива лучшее. А что? Мудрость, проворность, да, вот эту реакцию. То есть быть вот что-то можно взять лучше и у худших. Поэтому вот здесь не подходит полная аналогия. Если змея это плохо, значит ничего у змеи научиться и взять для себя нельзя. Это неправильно. То есть мы у всего можем научиться. И это очень хороший вывод для нас. У бандитов можно чему-то научиться. Даже элементарно научиться то или тому, как не надо поступать. Это тоже очень важно для человека видеть. Но дальше он говорит теперь о голубе. И посмотрите, какие варианты про голубя. Будьте простыми. И вот это слово «простой», «чистый», «невинный», «простой», буквально «другой» или как бы «беспримесный», если говорить о золоте там и так далее. Или нетронутый, чистокровный, неповрежденный, непорочный. Вот, скажем, представьте, какой может быть христианин, каким он может стать человеком, если он будет мудрым, дальновидным, смекалистым, да, вот таким, скажем, как вот эти качества у змеи, и вместе с этим вот простым, как голубь. Между прочим, голубь еще в древности считался символом плодородия и мира. И в разные, скажем, времена создавались разного рода миротворческие организации, и символом всегда был голубь, и голубь был с масляничной веточкой в клюве после того, как Ной его выпустил. И теперь где мы находим про голубя? Между прочим, интересно, в Римлянам 16:19 написано: «Ваша покорность вере всем известна, посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло». Видите, как апостол Павел чуть-чуть перефразировал, получается, вот эту идею, сказанную Христом, что мы должны быть к добру вот такие мудры, мы все должны видеть, где мы можем применить добро, как его, скажем, оказать и так далее. А для зла мы должны быть простыми, что-то не замечать, что-то не видеть, на что-то не обращать внимания. Ну или Филиппийцам 2:15 он говорит, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми детьми или чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Итак, что здесь есть для нас полезного? Мы должны быть чистыми детьми Божьими среди развращенного рода. Ну и опять же вспоминаем голубя. Где у нас есть голубь в Библии? Ной выпускал голубя из ковчега, он вернулся, 7 дней подождал, опять выпустил, вернулся с веточкой уже к вечеру, да, и еще раз выпустил, и больше голубь не прилетел. И вот это вестник, да, голубь с веточкой зеленой в клювике. Это как раз-таки символ мира. Так оно остается до сегодняшнего дня. Белый голубь – символ чистоты. Второе, где мы находим. Голубя приносили в жертву Господу. Самые бедные люди могли себе позволить купить голубя и принести его в жертву. Между прочим, в Иоанна 1:32 мы находим историю, когда Христос крестился, и Иоанн видит Духа, как голубя, сходящего на Христа. То есть вот этот символ Духа Святого, сходящего на Иисуса, тоже имеет очень хорошую такую, скажем, для нас пример, мотивацию вестника. Ну и помните, что в Новом Завете Христос дважды в начале и в конце своего служения прогоняет из храма, как написано, да, продающих голубей и миновщиков. Потому что в храме они устроили не место встречи человека и Бога, а устроили базар, самый что ни на есть настоящий базар. И поэтому сегодня, когда мы можем вот посмотреть, христиане, как понимают голубя, это символ Духа Святого. И вот кроме всего прочего, есть, кстати, в мусульманстве интересная мысль о том, что на плече пророка Мухаммеда появился голубь, олицетворяя сходящее на него божественное вдохновение. Видите, эта идея как бы присутствует во многих местах. Кстати, ни в одной стране мира не ассоциируется голубь с чем-то, кроме мира. Просто нету такого. И, ну, много есть еще интересного, потому что считалось, что и дьявол, и ведьмы могут принимать любые обличия, кроме голубя, осла и овцы. Да, вот интересно, что как бы овечка, она символизирует жертвенное животное. Ну, там есть еще в Древнем Риме много разных интересных таких, как бы, историй, связанных с голубем, вот. Ну, и он еще является преданным очень своему семейству, своему потомству, поэтому мать и голубь тоже имеют очень много общего. Более того, кстати, в Америке сегодня целующиеся голубки символизируют влюбленных. Это такое тоже символично. И в США и Великобритании политиков, лоббирующих военные действия, называют хауками или ястребами. А мирных политических деятелей их называют давс, то есть это голуби. Ну, тоже вот интересно, да? То есть символ. И вот Христос говорит, у всего есть символ, у сатаны есть символ, но у него тоже можно кое-чему научиться, чтобы мы не были вот это, знаете, как простота хуже воровства. Там, кстати, есть продолжение. Когда это, скажем, простота, а не просто нечто, скажем, такое, ну, что-то связанное с чем-то таким, знаете, глупым, недалеким. Поэтому не совсем хорошо сегодня, вот Бог не этому учит, что мы должны быть такими наивными, знаете, даже глупыми, что воровство, хотя это и грех, и преступление, и перед законом, и перед Богом, что это даже лучше, чем вот, вот эта глупость. Нет, конечно, Бог наделяет своих детей мудростью, вот, а не просто какой-то глупостью, которой они обладали, может быть, от рождения. Он это исправляет. Итак, давайте сделаем выводы, друзья. Надо сегодня родиться, нужно просить у Бога вот это новое рождение, чтобы быть мудрыми, разумными, смекалистыми, да, и в этом всем, скажем, вот это все повернуть в доброе, в добро, в ту истину, которую Господь нам открывает. Но и в это же время подразумевается, что Господь ожидает от нас, что мы должны быть простыми, мы должны быть чистыми, неповрежденными, не без примесей, да, и, а где мы такой пример находим? У Иисуса. И вот в одном человеке Господь просит, чтобы родился вот этот новый христианин, да, человек по подобию Христа, противопоставляющий себя сатане. Но не просто противопоставляющий, знаете, вот таким просто молчаливой позиции, а именно что-то у него тоже взявший, да, научившийся вот этим качеством определенным, но не характера, а вот такой реакции, да, то есть, чтобы мы были, вот как они, как Христос говорил, с лукавым по лукавству, точно так же и здесь. И поэтому это повеление Иисуса нужно рассматривать как важное для себя, быть миротворцами, мудрыми, как Соломон, и вместе с этим простыми, как Иисус. И пусть Господь нас благословит, чтобы мы с вами могли научиться такому поведению. Я не могу сказать, что это легко. Я не могу сказать, что это вот так, знаете, а, все, понял, послушал, прочитал, все, пошел теперь. Но просить у Бога мудрости, просить у Него этой простоты и поступать соответствующим образом, это мы можем. И вот к этому надо стремиться. Поэтому пусть Господь нас благословит, поддержит, чтобы мы поступали благоразумно, мудро, в простоте и через это прославляли Господа, потому что Ему приятно видеть, когда дети Его исполняют то, что Он повелел. Помолимся. Отец Небесный, благодарим Тебя за Слово Твое, благодарим Тебя за то, что Ты открыл перед нами абсолютно непонятный доселе путь. Как нам в одном человеке сегодня уместить вот эти как бы особенные качества. И мы знаем, что Ты можешь дать эту мудрость, которая сходит от Тебя свыше, которую сатана извратил в лице змея, и она стала коварством. Но, Господи, Ты наделишь своих детей особой мудростью поступать благоразумно. И вместе с этим простотой голубя, доверчивостью, любовью, терпением, теми качествами, которыми обладает мать. Пожалуйста, Господи, благослови каждого, чтобы мы были такими. Так хочется встретить Тебя в числе спасенных. Так хочется, Господи, когда увидим признаки Твоего пришествия, еще сильнее восклониться, поднять голову, посмотреть на небеса и сказать: «Вот Бог наш, на Него мы уповали, Он спас нас. Сохрани от всякого зла и помоги нам сиять, как дети Твои в этом строптивом и развращенном мире. Для славы Твоей просим во имя Христа. Аминь».
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Духовное наследие.
1: Фёдор Достоевский. Согласитесь, его творчество имеет огромное значение для нас с вами. Почему? Да потому что это один из тех писателей, который, как никто, знал душу русского человека, ее терзания и страхи. «Человек есть тайна», — писал он брату. И разгадке этой тайны Достоевский посвятил многие страницы своих романов. В романе «Братья Карамазовы», который в школе, к сожалению, обходит стороной, Достоевский говорит о поиске человеком веры. Веры, без которой просто невозможна жизнь. И центром этого романа, его главной философской идеей, является легенда о Великом Инквизиторе. Эта глава по достоинству может называться жемчужиной всего произведения. Легенда о Великом Инквизиторе, разговор двух братьев, это попытка Ивана Карамазова раскрыть Алёше свою душу. Атеистические взгляды, метание между верой и неверием, борьбу между добром и злом. «Знаешь, Алёша, я когда-то сочинил поэму с год назад. Поэма моя называется «Великий инквизитор». У меня на сцене является Христос. Правда, он ничего не говорит в поэме, а только появляется и проходит. Действие у меня в Испании, в Севилье, в самое страшное время инквизиции, когда во славу Божию в стране ежедневно горели костры, на которых сжигали еретиков. Иван рассказывает Алёше о том, как Христос приходит на эту землю. Правда, это не было то сошествие его, когда во всей славе своей со святыми ангелами он явится в последний день, чтобы избавить человечество от вечной муки. Нет, Христос приходит, чтобы хотя бы на одно мгновение побывать среди людей и взглянуть, а как же живут его несчастные дети. И вот он появляется. И как ни странно, все узнают его. Христос снова исцеляет, и вновь отовсюду слышится осанна. В это самое мгновение проходит мимо собора великий инквизитор. Он тоже узнает Христа. Он повелевает стражам схватить его. Толпа в тишине расходится, и те среди гробового молчания налагают на него руки и уводят его. Тюрьма. Среди глубокого мрака вдруг отворяется железная дверь, и сам старик-великий инквизитор со светильником в руке медленно входит. Он один. Дверь за ним тотчас же затворяется. «Молчи», — говорит он Иисусу. «Ты не имеешь права ничего больше добавить к тому, что уже сказано тобой прежде». Христос молчит, а старик вспоминает ему один день из жизни Иисуса.
0: Духовное наследие.
1: Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царство мира и славу его, и говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Дьявол предлагает Иисусу земное царство, но чтобы принять это царство, Христос должен отвергнуть все небесное. Царство Бога Отца, законы и принципы этого царства. Для великого инквизитора это кажется правильным, потому что он считает, что если бы Христос стал земным царем, то он смог бы объединить весь народ. Он смог бы создать единое могущественное царство на земле и по земным принципам. Действительно, эти слова инквизитора очень убедительны, но для Христа они кажутся мелкими. Такими же они являются и для Алёши Карамазова. «Но это нелепость!» — кричит он Ивану. «Поэма твоя есть хвала Иисусу, а не хула, как ты хотел того. И кто тебе поверит о свободе? Так ли надо ее понимать?» А как же сам Алёша понимает свободу? Что она для Достоевского и как смотрит на нее Христос? В Евангелии от Иоанна он говорит: «Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». «Тогда что есть истина?» – спрашивает Пилат. И как часто мы с вами, особенно в самые тяжелые минуты жизни, задаем себе этот вопрос. А что же есть истина? А куда же нам идти дальше? И где же находится правильный путь? Священное Писание дает недвусмысленный ответ. Апостол Павел говорит, что истина в Иисусе. А сам Христос говорит о себе: «Я есмь путь, истина и жизнь». Так вот о какой истине хотел сказать Достоевский. Главное для нас с вами не земной хлеб и не благополучие в обществе, а что-то другое. Что же? И Бог отвечает: «Следуй за мною. Просто доверься, просто послушай, и будешь свободен, и будешь счастлив». Бог призывает просто довериться Ему. Бог отвергает все земные законы, отвергает земное царство ради небесного и дает человеку свободу выбора. Свободу выбора, потому что он действительно уважает человека, уважает его таким, какой он есть, и уважает его выбор. И на все слова инквизитора Христос отвечает поцелуем. Ему больше нечего добавить, потому что все уже сказано на Голгофе. Христос целует инквизитора и уходит, чтобы вернуться вновь.

Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, как же понимать нам вот это противоречие, которое мы здесь нашли, причем очень необычное противоречие, когда книги Ветхого Завета, которые вроде бы говорят об избранности Израиля, говорят о истреблении евреев, а книги Нового Завета, которые вроде бы говорят о том, что евреи потеряли свое избрание, а тут, пожалуйста, не отверг народа своего, да еще и дальше, который наперед знал. То есть мы дальше увидим в послании к римлянам, 11 глава, о том, что, оказывается, Бог-то он знал и о том, что евреи отвергнут Иисуса. Но это, оказывается, так как Павел пишет, не является причиной отвержения. Поэтому, хоть и знал Бог, что Израиль всецело, ну, мы уже говорили неоднократно, да, о том, что, конечно, ни в коем случае мы не можем говорить, что вот весь Израиль либо принял Иисуса, либо отверг. То есть были те, кто приняли, были те, кто отвергли. Вот, но здесь в послании к римлянам 11 глава Павел аргументирует, что об этом Бог знал, и в этом есть тоже какое-то Божье провидение. Но сейчас не об этом речь. Я хочу вам показать позицию Павла, что это есть библейская позиция, которая уравновешивает два богословских взгляда. Как мы говорили, первый взгляд – это то, что евреи вот как были избранными, так и остались избранными. И вот только если ты рожден евреем, все, у тебя свой путь к Богу. Вот. Абсурдность этой теории зачастую, знаете, в чем? А если еврей женился на нееврейке или наоборот, то их дети как? Одним путем или другим надо идти? Одни стандарты или другие? Вот. Или теория о том, что Бог полностью растоптал евреев и выбросил их на свалку истории, поставив на них крест. Вот Павел здесь, во второй главе послания к римлянам, которую мы уже обсуждали с вами на предыдущей лекции, он дает очень взвешенный взгляд, если мы посмотрим всю мысль в контексте. С одной стороны, Павел полностью отвергает идею того, что человек, рожденный от еврейских родителей, обрезанный на восьмой день, занимает только в силу вот этих двух фактов особый статус. Вот, пожалуйста. Ибо не тот еврей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, который внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. То есть Павел очень четко отвергает любые попытки, любую теорию вот голубой крови. Но с другой стороны, он очень четко показывает место и роль еврейского народа как народа в Божьем плане спасения. Какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях. А наипаче в том, что им вверено Слово Божье. Как понимать эти слова? Друзья мои, понимать эти слова следует однозначно. Если бы Бог уничтожил евреев, то сегодня бы Библии не существовало. Давайте посмотрим на то, как и благодаря кому до нас дошли слова Божьи, которые мы сегодня читаем. Перед нами библейский манускрипт. Самый древний из библейских кодексов, которые сохранились в нашем распоряжении. Это Каирский кодекс, который был переписан человеком по имени Аарон бен Ашер в городе Тверия в 895 году. Маленькая ремарочка. Мне часто приходится слышать о том, что после разрушения храма вот Бог наказал евреев, и все их рассеял, и ни они не жили в Израиле до 1948 года. Это неверно. Евреи всегда жили в Палестине, за исключением 200-летнего периода крестовых походов, когда их крестоносцы вырезали. Потом крестовые походы закончились, и мамилюки египетские во главе с Саладином выбили их полностью из Иерусалима, и евреи опять вернулись. То есть, например, в Галилее всегда была еврейская община. И чем эта еврейская община занималась? Переписыванием Священного Писания. И вот еще один очень интересный библейский манускрипт. Это известный кодекс Алеппо. Этот кодекс, оказывается, тоже был скопирован. Это немножко другая ветвь масоретов. Масореты – это переписчики, которые занимались перепиской Священного Писания. И это Шломо бен Бия, тоже на территории Палестины, 920 год. Это очень интересный библейский манускрипт, он хранится сейчас в Израильском музее. Вы видите, что это на страницах вот здесь? Он горел. К большому сожалению, когда вот это началась истерия антиеврейская в арабских странах, вот, то он находился в Сирии, в синагоге, был там неизвестно сколько веков, там была еврейская община, но ворвалась толпа, сожгла синагогу и выгорела практически четыре книги первые Моисеевы, осталось второзаконие, Божьим чудом спасли этот библейский манускрипт. Почему я об этом говорю? А потому что сегодня, не будь этих манускриптов, то не было бы у нас откуда просто перевести Библию. А вот это Ленинградский кодекс. Он, в принципе, так называется, назвали его так, потому что он хранился в Ленинграде. Кстати, и сейчас там есть в Санкт-Петербурге. Это Российская национальная библиотека, а тогда она называлась Публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина. Его нашел некий Авраам Фиркович в Крыму. И этот кодекс датируется, вы видите, 1008 годом, и тоже его писала семья Бен-Ашеров. Вы посмотрите на эти три кодекса, в которых содержатся книги Ветхого Завета. Почему кодекс? Потому что это сшитая книга. И вы спросите: ой, а что, собственно говоря, неужели самый древний, целый, а это таки целый, тут все есть, от Бытия до Малахии. Ну, Малахия – это в русской Библии последняя книга. Здесь последняя книга будет Паралипоменон. Вот, то есть от Бытия до Паралипоменона все книги есть. То есть на основании этого кодекса напечатано вот такое издание. Это издание называется, сделано в Штутгарте, оно называется «Библия Хебраика Штутгартенсе». То есть то, что вот в этом кодексе руками писалось, то это переложено в печатный типографский шрифт и отпечатано, это называется «Библия Хебраика Штутгартенсия». Вот. Но опять же вопрос. 1008 год, ну ладно, 859. А Библии-то сколько лет? Оказывается, не все так просто. Каждый манускрипт, каждый кодекс – рассказывает свою историю. Поэтому мы знаем, кто писал, как писалось. Каждый манускрипт рассказывает историю о своем написании. Вы спросите меня, а как переписывались эти манускрипты? Может быть, там кто-то ошибку допускал? Оказывается, вот что интересно. Посмотрите, вот здесь перед вами находится крупным шрифтом непосредственно текст Библии. А вот здесь мелким шрифтом, и вот здесь мелким шрифтом очень интересные заметки. Вот эти люди – Шломо бен Бия, Арон бен Ашер писали подробнейшие отчеты о том, что было сделано ими. Например, он переписывает слово вот здесь и видит, что это слово содержит какую-то орфографическую ошибку. Будет он его исправлять? Нет. Он здесь сделает пометочку и вынесет на поля запись. В этой записи он расскажет, где ошибка, на его взгляд, и что что, собственно говоря, сколько раз она встречается еще в тексте Библии. А вот сюда он вынесет другие стихи, в которых он подобное написание, дефективное, по его мнению, встречает. Вы понимаете, какая ревностность? Сейчас вам еще кое-что покажу. В конце книги есть вот такая длинная запись. И вот, что в этой записи написано. Это вот под конец всей Торы. Количество стихов в Торе – 5845. Количество слов в Торе – 76856. Количество букв в Торе – 879 056. Вы понимаете, как ведется переписка? Для того, чтобы считать манускрипт кошерным, должно сойтись это число. Вы можете себе представить? Друзья мои, я имел немножко дело с рукописями Нового Завета. Это очень трудная вещь. Есть византийские тексты, есть роттердамские тексты. Там есть вопросы, сложные вопросы. Но 39 книг Библии, Танаха, переписаны так, что комар носа не подточит. Почему и кто этим занимался? Друзья мои, это не отдельные личности, которые сидели в пещерах. Это иудейские общины, которые... Хоть они не верили в Иисуса, хоть они там неправильно понимали Тору и так далее, но они культивировали такое ревностное, трепетное и щепетильное отношение к Слову Божьему, что подумайте, и задумайтесь на секунду, это случайное совпадение, или, может быть, это Бог так действовал, что эти люди остались на земле израильской? Да, они жили в ужасных условиях. Почему евреи не жили в Палестине? Они могли там жить. Просто там такие были созданы экономические условия, что выжить было невозможно. Но вот эти общины, они не занимались ни банковской деятельностью, никакой. Все, чем они занимались, это было изучение и переписка Слова Божьего. И это дошло. Прошло 500 лет. Почти 500 лет с момента, когда было, я вам показал, написан Бен-Ашером кодекс, который сейчас называется Ленинградским кодексом, с которого все переводы Библии за последние 100 лет берут этот текст за основу. Прошло, как я уже сказал, 500 с лишним лет. Появляется книгопечатание. Удивительнейшим образом один из первых печатных трудов. Это Раввинская Библия, 525-26 год. Удивительное чудо. Венецианский купец Даниил Бомберг и раввин Яков бен Хаим бен Исаак ибн Адония. Я не знаю, каким боком Папа Римский дал разрешение на печатание этого манускрипта, потому что это было сделано в Италии. Любое такое сотрудничество между иудеем и христианином – это должна быть подпись Папы Римского. Чем Папа Римский думал, я не знаю, но результат я вам сейчас покажу.

Инквизиция запретила лютеровская Библия. А теперь посмотрите на годы издания лютеровской Библии и на вот эту дату. И задумайтесь, а откуда Мартин Лютер и его соратники могли бы взять текст Ветхого Завета, если бы 10 лет назад Папа Римский вот так вот, возможно, за серьезные деньги, потому что им же надо было базилику Святого Петра закончить и Рафаэлю платить там за его работы, художество. Поэтому они все это дело так вот подписали. Они себе смертный приговор подписали. Вы понимаете? И скажите теперь, это Бог или это случайное совпадение? Ну, а потом, тут уже и говорить не надо. Вот у вас Библия короля Якова сразу же. И реформация полным ходом. Я надеюсь, вы знаете немножко историю слова «протестант». Против чего протестовали? Против запрета на использование немецкой Библии, текста понятного для верующих в богослужебной практике. Не будь раввинской Библии, нечего было бы протестовать. Понимаете, вот это вопросы, которые нам, как верующим людям, следует задавать. На чем основана наша вера? На традициях, на каких-то национальных или культурных устоях? Или на Священном Писании? И самый-то главный вопрос, друзья мои, это кто дал это Священное Писание? Потому что сегодня есть те, которые учат, что Священное Писание было дано Церковью, которая имеет и полное право его интерпретировать. Но, друзья мои, посмотрите, как действует Бог. Вы зададите мне все-таки вопрос, хорошо, нам что, верить масоретам, которые якобы были такие тщательные переписчики? А можно ли им верить? Ну, давайте глянем. Давайте посмотрим глубь веков. Давайте посмотрим на то, что было, что у нас есть из древних библейских текстов, например, 2 века до нашей эры. А вот что есть. До начала 20 века единственным, самым древним, самой древней библейской рукописью, это текст Второзакония, 6 глава, 4 текст, конечно же, второй век до нашей эры. Это вам не 1008 год, но такая малипуська, как говорят, просто такая, буквально вот такого размера текст. Только найден был в 1898 году, да? Но прошло всего 50 лет. И было обнаружено вот что. Перед вами текст, полный текст книги пророка Исаии, найденный в Кумране. Вы посмотрите на эту дату, 325 год до нашей эры.
такого.

Слово в руках ученых не было. Вы знаете, что этот текст перевернул весь мир науки, библеистики, потому что в течение конца XVIII века, в начале и XIX века в Западной Европе, в частности в Германии, библеистика пошла по историко-критическому пути. Подвергалось сомнению все, любое слово, любой текст, и все это основывалось исключительно на утверждении, что а что у нас в нашей Библии всего древний манускрипт 1000 лет, и то 1000 лет нет, что там могли чего-то повписывать, кто его знает? Друзья мои, вот в этом тексте, если на него присмотреться внимательно, вы обнаружите почти стопроцентное сходство с тем, что дает нам сегодня Ленинградский кодекс. Почему почти стопроцентное сходство? Ну, знаете, как говорят печатники опытные, даже в самой тщательно откорректированной книге будут опечатки. А это же руками писалось. И это показывает, что традиции масоретов по переписке текста не взяты с воздуха и не возникли 1000 лет назад. Открывайте хоть Каирский кодекс, хоть кодекс Алеппо, хоть кодекс Ленинградский и сравнивайте, будет то же самое. Теперь посмотрите внимательно, когда эти свитки были открыты. 1947-48 год. А что происходило в эти же годы? Формировалось государство Израиль. Это случайное совпадение? Друзья мои, если бы эти свитки бедуины нашли на 100 лет раньше, там вот в пещере, да, не могли туда залезть, то от них бы ничего не осталось, как не осталось ничего от очень многих древних книг во время мусульманского завоевания Палестины в VI веке нашей эры. Это случайное совпадение. Я не верю в случайности. Друзья мои, Господь особым образом выполняет то, что написано в послании к римлянам, 3 глава. Тогда вопрос заключается в том, а кому выгодно говорить о том, что Бог евреев выбросил на свалку? А я скажу, кому выгодно. Выгодно это только тем, которые хотят иметь монополию на интерпретацию Священного Писания, которые хотят руководить людьми и говорить: вот наш авторитет, я сказал, церковь сказала, и все. Вот какой выбор. Вот, оказывается, корни всего. Тут вопрос основной, друзья мои, заключается в том, кто дал нам Священное Писание? Церковь нам дала Священное Писание? Или Бог дал нам Священное Писание? И, естественно, возникает основной вопрос. Это основной вопрос, который поставили протестанты, реформаторы еще в прелютере. Источник авторитета первичный.
в церкви или в Библии? Церковь говорит нам, что делать? Или церковь должна руководствоваться священным писанием и жить по Писанию и выстраивать все, что делается на основании Священного Писания, а не человеческого субъективного авторитета? Что выберем мы сегодня? –

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
2: Для вас поет Ольга Воробьева.

0: Программа «Независимость». Константин.
1: Когда я начинал употреблять, я не понимал, в общем-то, чего я делаю, и что как это потом отразится на всей моей жизни. То есть я, ну, начал употреблять. Я, ну, помню, что меня всегда интересовало. У меня почему-то, ну, образ такого мужчины сложился такой вот. Не тот, который вот там зарабатывает как-то честный, там, муж, отец. А мне что-то вот мужчина стал ассоциироваться с таким вот с детства. Я вспомню свое восприятие, что такое настоящий мужик. И вот у меня как-то это всегда воспринималось такой вот с Беломориной и со Стаканом. То есть вот это вот мужчина. Я помню фильм такой вот, который повлиял на меня, как это ну, «Судьба человека», где он там на глазах гестаповцев 3 стакана водки там еще дошел куда-то. Я думаю, вот. А когда я мое первое знакомство с алкоголем, мне стало плохо, я как-то так вот это подумал, ну, наверное, я как-то не мужчина, надо им становиться как можно быстрее. Я любил своего деда, и он постоянно мной занимался. То есть, и он так вот сидит, наливает, выпивает, закурит, и как бы и общался со мной. То есть, и у меня вот, и вот этот вот образ мужчины сформировался вот такой. То есть, прошедшего войну, с такой стаканом, с сигаретой, который хорошо относится там ко всем. Вот, и... Ну, то есть, и как-то вот это я уже, видно, детские впечатления, вот, которые я запомнил, они вот, видно, уже прошли потом через всю жизнь. И в школе я уже, в общем-то, в 9 классе, начиная с 9 класса, в общем-то, алкоголь – это был как бы непременный атрибут всех выходных. То есть, вот это вот стало моим таким основным досугом, и то, к чему я стремился, то, чего я ждал. Когда вот учишься в институте, кто-то кормит, кто-то с тобой всегда рядом, нелегко признать, что у меня проблемы с веществами, с алкоголем, еще, ну, то есть и вообще, что я живу неправильно. Но когда я так вдруг жизнь резко поменялась, то есть как-то собутыльникам без денег не особо-то не нужен, нигде ничего, из института выгнали, то есть вообще, то есть ни перспектив, ничего. Я как-то, мне показалось, что, наверное, надо бросить пить. Или нет, вначале я думал, что надо пить поменьше, вот, но тут я с ужасом обнаружил, что меньше не получается. На тот момент мне было 22 года. То есть 22 года, то есть у меня к 22 годам алкоголь скрутил, что вообще уже. Мне казалось, что если я брошу пить, то есть я, в общем-то, классный, хороший парень, только пью запоем. То есть, и мне казалось, что если я брошу пить, в общем-то, как бы все мои проблемы уйдут. Я пойду по жизни победителем, над людьми и обстоятельствами, сорву аплодисменты и так далее. Но и вот в один как бы из раз меня эффективно так пролечили. Я не пил 7 месяцев. То есть это время было как бы самое ужасное в моей жизни. То есть самое ужасное, я вспоминаю, я ходил худой, злобный на весь мир. То есть вообще, то есть я как-то... Я вот за те 7 месяцев нажил врагов больше, чем за всю жизнь до и всю жизнь после. То есть вот что такое, вот я как бы без, ну, без Бога, без поддержки других людей, то есть и без алкоголя. То есть и без алкоголя, то есть в общем-то, с которым я могу быть нормальным человеком. То есть я был в состоянии, я вот сейчас смотрю, жесточайшего стресса, то есть когда нет, ну, нет алкоголя. Вот, и я потом уже, естественно, я сорвался потом, и уже когда я уже был в анонимных алкоголиках, я выздоравливал, я просто понял, что если бы я тогда не сорвался, я бы, ну, с ума сошел бы просто. Вот анонимные алкоголики, то есть мне помогло. Во-первых, я уже стал не одинок. То есть я увидел, что в общем-то мне всегда, я всегда чувствовал себя вот до анонимных алкоголиков каким-то прокаженным. То есть как-то я чувствовал, что я отличаюсь в худшую сторону от других людей. То есть я какой-то, ну, не может нормальный человек, ну, такие вещи вытворять. А когда я пришел в анонимные алкоголики, когда мне сказали, да ты не стесняйся, здесь у всех сексуальная распущенность и криминал. То есть, как, мне вот это, и все трезвые, довольные, не стесняются там ничего. То есть, я как-то, мне вот это вот понравилось, и, в общем, я стал ходить. То есть, я стал ходить, и с того времени я протрезвел. То есть, но потом... Здесь еще предлагались шаги, там 12 шагов. Я к ним относился долгое время так, что может мне, может надо, а может не надо. На самом деле я даже в анонимных алкоголиках долгие годы не считал себя алкоголиком. Я считал, что ну, алкоголиком обреченным. Я как-то флиртовал больше с словом алкоголиком. Я просто считался человеком, которому нужна помощь анонимных алкоголиков даже больше, чем вот... Когда у меня вот полное принятие где-то уже пошло уже на серьезном сроке трезвости, когда я увидел, что я все-таки, даже если я трезвый, я отличаюсь от других людей. Да, отличаюсь от других людей, что мне что-то нужно другое. Какой-то у меня постоянный голод внутри, какой-то источник дискомфорта сидит, что мне, ну, не знаю, то есть ничто мне... Я вот видел, что... Да, я протрезвел, я увидел, что, наверное, ну, теперь я могу как зажить, как нормальный человек. Ну, нормальный человек – это как бы семья, машина, работа. Ну, такой советский набор, то есть там... Дача, квартира, машина. Вот. То есть, мне... вот. То есть, и я на этом успокоюсь и буду счастлив. То есть, ну, я как-то достигал каких-то материальных вещей, то есть, какие-то там отношения, то есть, как-то ну, реализовывался. Но я видел, что мне каждый раз почему-то плохо по-разному. Но я как-то, но я все равно оставался трезвый при этом. Да мне четко сидел, не будешь ходить на собрания, то есть, это... Ну, все плохо кончится. То есть, у меня на самом деле вот это вот... У меня была вера в группу, что группа мне помогает оставаться трезвым. Но дальше там... То есть, но группа анонимных алкоголиков, они не только помогают оставаться трезвым, они еще помогают изменить свое мировоззрение, отношение к миру, то есть, отношение к себе, отношение к другим людям. Но эти моменты я упустил. То есть мне казалось, что материальный мир решит мои все проблемы. И для этого я должен оставаться трезвым и могу использовать Бога иногда для этого. Да, то есть вот, вот, то есть хотел использовать, ну, относиться с Богом не как к Богу, а как к джину такому, который там, я, где надо там какие-то ритуалы совершить, что-то еще сделать, и тогда он мои проблемы быстренько так это поможет мне вот, что вот решить. То есть я с Богом долго торговался, но при этом оставался трезвый, потому что ну, Бог мне помогал расти, то есть дорастать до каких-то вещей. Ну, еще вижу, что расти и расти. И тут я подошел к тому, то есть к тем 12 шагам, которые, в общем-то, предлагает программа выздоровления. Чтобы я увидел, что ничто не решает мою проблему, я на протяжении всей трезвости, я вроде как и трезвый, но каждый раз несчастлив по-разному. Я отличаюсь от других людей, то есть мне то есть не приносит, ну как-то все равно, чего бы у меня не было, я вечно остаюсь недоволен, мне дискомфортно, мне плохо. И тут у меня вот как бы пошла работа серьезная по вот этим шагам анонимных алкоголиков, которые предлагаются. Для начала мне предлагалось, ну, вкратце я расскажу, что делается. То есть для начала там как бы предлагалось мне составить списки всех тех людей, которые в жизни, которым я испытывал нехорошие чувства. То есть их было 504 человека. То есть все организации, организации и сообщества людей, которым я в жизни испытывал тоже нехорошие чувства. Их было порядка 120. Да, то есть все принципы, по которым устроена жизнь. Да, по которым устроена жизнь. То есть там, ну... Там без труда не выловишь рыбку, без труда быть вежливым, там, уважать старших там, и так далее. Ну, вот такие вот принципы, в общем-то, по которым живут люди. Их тоже было за 100. 102 или 103, что-то вот такое, в таком вот. То есть мне вот это предлагалось, то есть и я увидел, в общем-то, что хоть я остаюсь трезвым, но я живу в аду, в общем-то, в аду. То есть меня все не устраивает в этом мире. То есть вообще все не устраивает в этом мире, все организации, все как бы государственные учреждения, все мои знакомые, все родственники, я сам себя, Бог не устраивает, все. То есть я... Как мне казалось всегда, что я очень приятный, хороший человек, да. То есть, когда я увидел эти списки, я как-то увидел, что не совсем, мягко говоря. Так что, как я живу, что раз меня вообще, то есть, не устраивает все, вообще все в этом мире. Я когда вот это написал, увидел, то есть, вообще всю глубину своей проблемы, которая мне, в общем-то, как бы... даже в страшном сне не видел. У меня выработались какие-то уже благодаря этой работе свои понятия, свое ощущение Бога, с которым я могу комфортно существовать, с которым могу разбираться, с которым могу быть полезен другим людям, с которым я могу решать свои проблемы. То есть, ну, у меня появился как-то новый друг, который заботится обо мне, который учит меня, который еще что-то. И мне, в общем-то, не нужно анализировать понятия, те понятия о Боге, которые у других людей. Это их, а вот это вот мои личные, неповторимые, только мои вот отношения с Богом, за которых я держусь, в которых я развиваюсь, то есть и которые меня, в общем-то, устраивают. Что я могу быть полезен другим, я могу как бы эффективно помогать, люди это чувствуют, меня это вдохновляет, что нет неразрешимых проблем. В общем-то, у меня сейчас там кризис там, жизни, там еще что-то, но я чувствую, что я не разваливаюсь, я при этом еще помогаю другим. Я не лезу в то, что там не облегчаю свое состояние с помощью там сигарет, игрушек, секса и так далее. Я вот как бы, я чувствую, что внутри появился какой-то стержень, который, в общем-то, у меня никогда не было.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». Во время нашей прошлой программы мы сделали краткий обзор исторически складывавшихся взаимоотношений между христианством и наукой. Эти взаимоотношения были непростыми. Когда церковь достигла политической силы, она во многом оставила использование логики, взвешенного, спокойного анализа и научного метода. Вместо этого использовалась сила, принуждение, запреты и преследования, которые часто заканчивались лишением жизни известных ученых. И вот когда церковь лишилась политической власти в Европе, представители свободомыслия взяли реванш, объявив не только церковь как институт неправильным, неверным, безнравственным учреждением, но отказавшись и от самой идеи существования Бога, Творца, Создателя. Сегодня мы продолжим с вами разговор о взаимоотношениях между наукой и христианством. И посмотрим на его светлую сторону, на светлую сторону этого процесса. Начнем с того, что на протяжении истории существования науки было просто огромное количество ученых, имена многих из которых мы все знаем наизусть, которые были не только верующими, но именно христианами. Вспомним некоторых из них. Луи Пастер, французский ученый, основатель бактериологии, был верующим человеком. Он доказывал, что самозарождение невозможно. Основатель вычислительной техники Чарльз Бэббидж также был верующим человеком, христианином. Грегор Мендель, монах, настоятель одного из монастырей, который является основоположником генетики, был христианским ученым. Леонардо да Винчи, основатель гидравлики, также. Блез Паскаль, основатель гидростатики. Джеймс Симпсон, основатель гинекологии. Исаак Ньютон, основоположник динамики. Роберт Бойль, создатель науки о динамике газов. Иоганн Кеплер, основатель небесной механики. Карл Линней, основатель систематической биологии. Майкл Фарадей, создатель теории поля. Уильям Рамсай, основатель химии изотопов. Джозеф Листер, хирургическая антисептика. Подобный список имен можно было бы продолжать довольно долго. В действительности, буквально десятки имен, которые сияют, как яркие звезды на небосводе науки. Они были не только верующими людьми, но и христианами. В их мировоззрении, в их опыте не существовало противоречия между подлинным христианством, между верой в Бога и серьезной, основательной, фундаментальной наукой. Они соприкасались с материей настолько близко, что не могли игнорировать очевидный факт. Существует закономерность, существует порядок, существует то, что является отражением стоящего за всем этим великого разума, художника, творца, создателя. Равно как и сегодня, существуют десятки исследовательских институтов, которые являются креационистскими. Термин «креационизм» латинского происхождения, от латинского слова «творение» или «сотворение». Это тысячи современных ученых, которые работают в самых разных областях науки, и они показывают и доказывают, что идея создания находится в полнейшей гармонии с тем, что представляет сегодня современная наука и ее данные. Пишутся сотни научных трудов по креационизму, и современные ученые на пороге 21 века по-прежнему считают для себя вполне естественным делом веру в Создателя, веру в Творца и принадлежность какой-либо из религий. Особым образом, говоря о взаимоотношениях между христианством и наукой, следует упомянуть христианство и медицину. Вместе с христианством, пришедшим на Русь из Византии более тысячи лет тому назад, мы унаследовали высокие духовно-нравственные ценности, которые проявлялись в милосердии, сострадании, в служении ближнему. Христианство приняло дело врачевания под свое непосредственное покровительство. Из Византии вместе с христианством пришли на Русь и многие взгляды на врачебное дело, в частности, как на предмет ближайшего ведения и попечительства церкви. Носителями этих идей были монастыри, которые являлись культурными центрами Древней Руси, средоточием знаний, в том числе и медицинских. Из Византии в монастыри попадали многие лечебники и произведения античной медицины, в частности, сочинения древнеримского врача Галена. Древнерусские монастыри были центрами культуры и медицины. Сюда поступали античные и раннесредневековые медицинские рукописи. Их переводили на славянский язык. Наиболее известными переводчиками были монахи, летописцы Никон, Нестор и другие. Написанные на пергаменте, эти книги дошли до наших дней. Многие древнерусские монастыри были центрами просвещения. В них обучали медицине по греческим и византийским рукописям. В процессе перевода рукописей из греческого и латыни монахи дополняли их своими знаниями, основанными на опыте русского народного врачевания. Одной из самых популярных книг XI века был и сборник Святослава, в котором содержались медико-гигиенические сведения. И сборник Святослава является энциклопедией Древней Руси. Монастырская медицина была организатором первых на Руси больниц. Первые упоминания о монастырских больницах относятся к XI веку. Они были открыты при монастырях в Переяславе на Днепре, Киевско-Печерской лавре, позднее в Новгороде, Смоленске, Львове. Ни один монастырь на Руси не строился без госпитальных палат. Монастырские больницы превращались в военные госпитали при военных действиях, осадах городов, в карантинные больницы при эпидемиях. Именно церковью, именно христианством в России была создана целая сеть медицинских учреждений, больниц. Медицинские учреждения, которые сегодня являются самыми видными и известными по причине особых открытий, производимых в них, которые, в свою очередь, дают помощь и возможность оказать помощь часто тем, кто был бы обречен на неминуемую гибель. Они были основаны представителями христианской церкви. Очень большой вклад в этом отношении внесла и католическая церковь. Сегодня сеть медицинских учреждений, принадлежащих католической церкви, насчитывается сотнями по всему миру. Одна из протестантских церквей в этом отношении также особо заметна. Это церковь адвентистов седьмого дня. Количество лечебных заведений, которой уступает по числу только католической церкви. Один из медицинских центров церкви адвентистов седьмого дня, Лома Линда в Калифорнии, является крупным исследовательским центром. Там была впервые в мире произведена операция по пересадке сердца новорожденному младенцу. С тех пор тысячи детей обрели новую жизнь, обрели шанс прожить на этой земле благодаря деятельности врачей и христиан. Подобных примеров достаточно много. Между подлинным христианством и подлинной наукой нет противоречий. Об этом свидетельствует как огромное число ученых-христиан, так и все, что сегодня происходит в этой области. Исследовательские институты креационистские, десятки и сотни медицинских учреждений показывают, что между христианством и наукой противоречия быть не может, ибо методы и подходы здесь одни и те же. Мы продолжим разговор об этом во время нашей следующей встречи. Желаю вам всего доброго, здоровья и мира. С вами был Виталий Олейник. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги». Подарок.
4: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: В эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Здравствуйте. Часто молодые люди, влюбляясь, идут на компромисс с какими-то своими принципами. Но что делать, если это такие важные вопросы, как вера? Сегодня к нам пришла молодая семейная пара. Олег, Юля, привет.
2: Привет.
1: Расскажите, пожалуйста, вкратце, как вы познакомились?
2: Я думаю, начнешь ты, потому что ты был инициатором.
3: Я был инициатором. Я в этот момент находился в Москве, была зима. Я выступал на конференции на медицинской, и пока был в гостинице, я вдруг решил снимать, ну не вдруг, так вот вдруг, клип на свою музыкальную композицию. И я в этот же момент написал своему знакомому Алексею, собственно, ее брату, с вопросом: вот у тебя же есть сестра, она играет на ударных, и почему бы, в общем-то, я планирую снимать клип, почему бы ей не поучаствовать, как она к этому отнесется, ты спроси, узнай. Сразу скажу, я знал, кто это, я ее видел раньше, и она мне нравилась. Вот, но прям честно-честно, я ради клипа все это делал.
1: Ну да, мы видим.
3: И он сказал, что даст ответ, и я, в общем-то, не переживал особо. Я уже ехал когда домой на следующий день, я знал, что она будет сниматься в клипе.
1: Юля, ты как на эту новость отреагировала от брата? Ты знала Олега до этого?
2: Знала, но, наверное, не замечала, можно так сказать. То есть я знала, что есть такой человек. В общем, я о нем ничего не знала. Я не знаю, как это объяснить. Просто, в общем, можешь сказать, что я его не знала.
1: Друг брата просто.
2: А?
1: Друг брата просто, да?
3: Знакомый.
2: Ну, как друг,
3: брат,
2: знакомый.
3: Да, то есть
2: на одном фестивале как-то просто выступали. Вот. То есть какие-то вот такие. Но чтобы прям знать, нет. Вот. А мне вообще часто поступали предложения о том, что в каком-то проекте с кем-то поиграть там и так далее, и так далее. Но я всегда отказывалась. Ну, не знаю, как-то меня не привлекала эта тема. Вот. И не хотелось с чужими людьми как-то контактировать, вот, и я давала отказы.
1: Но с Олегом ты согласилась?
2: Да.
1: Почему?
2: Я не знаю. В общем, поступило от брата такое предложение, что мне предлагают сниматься в клипе, как ударница, то есть не просто там где-то поиграть, а именно прям клип, все полноценно. Вот, я такая думаю, а что бы нет? Я не знаю, почему, просто в смысле, а почему бы нет? Вот, я спросила у Лёши, кто это, что это, и попросила его показать вообще хотя бы человека. Знаю его, не знаю. В общем, открываем страницу, там фотографий нет, вообще пусто, ничего нет, просто Олег Баринов. И все. Я такая думаю, окей. И Лёша говорит, я знаю, как тебе его показать. Показывает клип, у них уже был какой-то клип с группой, вот.
1: Олег пишет песни, да, насколько я понимаю?
2: Да. Вот. Она показывает мне клип, и я такая, ага. Он такой, это вот это. Я такая, ага. Все, сразу поняла, что...
1: Ну, честно скажу,
2: тут нечисто.
1: Понравился, как ты увидела?
2: Да, понравился. Вот. Да, такое вот было, да. Понравился. Но согласилась я до того, как я, собственно, увидела, кто это.
1: Понятно. Как вы встретились?
2: На репетиции. Мы договорились о репетиции. Вот. Встретились.
3: Брат приехал с ней, естественно, но мало ли чего.
2: Да, я сказала, ты пойдешь со мной. Но он сам сказал, я пойду с тобой.
1: А, и какие первые впечатления были у вас друг о друге? Олег?
3: Я не думал о музыке. Я не думал о том, как что-то сыграть. Мне нравилось, как она играет. Это действительно то, что я искал для клипа. На самом деле, прям очень классно. Это комплимент. Вот. Но я не думал ни о чем больше. Я думал, как бы мне потом ей написать, что ли, не по теме.
2: По поводу написать. Был такой интересный момент, когда я посмотрела клип.
1: Когда уже ваш?
2: Не-не, клип, который... До. Когда мне показывали Олега, кто это, что это за человек и вообще, как он выглядит. Вот. Я произнесла маме такую фразу, вот увидишь, это будет мой муж.
1: Вау.
2: Я не знаю, почему. Вот, я
1: по-моему,
2: не знаю,
1: каким
2: Нет, я рассказывала.
3: Нет.
2: Да, ты просто забыла. Вот, я сказала маме эту фразу. Мама такая, типа, да ладно, то-то, то-то. Вот, Алёша, когда узнал какие-то виды на Олега, он сказал, что он ко мне даже друзей не добавится, потому что он необщительный человек, и как бы с чужими людьми, тем более там друзья добавятся ВКонтакте, это еще надо смелость иметь.
3: Точнее,
2: не смелость, но когда это выглядит обычно не очень, как друзья стучишься, не знаю, все не хотят добавляться в друзья, вот. Про Олега было сказано то же самое, что он ко мне не добавится. Я такая, это мы еще посмотрим. В общем, после репетиции на следующее утро я просыпаюсь и вижу заявку в друзья. Олег Баринов.
1: От самого скромного и ненавидящего людей
2: тот
1: человека.
2: Самый, да. Без фотографий, без всего, без информации о себе. Вот. И я поняла, что...
1: Что все. Ты мама, попал. Шей платье.
3: Ты,
1: да?
3: Ты попал.
2: Ты попал, да. Вот. Такой интересный момент был.
1: Хорошо, понятно. Ну и как ваши отношения развивались? Вы начали общаться, встречаться, да?
2: Общаться, да.
1: Да. Как долго это было?
3: Сначала мы переписывались, а
2: потом плюнули, и встретились.
3: Да. Причем я всегда делаю акцент на том, как человек переписывается. То есть у нас есть ли ошибки. Ну, в общем, скрупулезно так к этому относился. И не было ни одной ошибки. Да, мало того, не было ни одной ошибки. Все знаки пунктуации были поставлены правильно. И, ну, это классно. Это очень круто. Для меня это очень круто. Это один из признаков. И я люблю задавать вопрос девушкам, проверяя не то, что интеллект, а вообще какой-то уровень знаний. Угу. Кто такой Хемингуэй? Угу. Вот вроде банальный вопрос, как бы это смешно ни звучало, но мало кто вообще называет.
1: Может, кто-то загуглить?
3: Такой. Так, а вот так в лоб, когда спрашиваешь.
1: А, вживую?
3: Да, вживую. Вот угу. Я задал этот вопрос. Она ответила.
1: Ты ответила?
3: Да.
2: Ну да.
1: Что?
3: Она до сих пор, наверное, не понимает, что произошло, но она ответила правильно.
2: Да, спасибо. Я переживала, что отвечу неправильно. Я себя даже потом проверила.
1: Все понятно. То есть, если бы она не ответила, то не было бы у нас сейчас счастливой семейной пары.
3: Да не знаю. Не знаю. Но это на самом деле я просто часто этот вопрос задаю, как бы кругозор человека узнать. Ну, потому что все проходят в школе, кто-то проходит, но все равно слышали эту фамилию. Уж там Лермонтова спрашивают, ну как-то глупо. Вот Хемингуэй. Вот.
1: Ну хорошо, мы поняли твой критерий отбора девушек. А сейчас расскажите, мне очень интересно. Мы с тобой, Олег, общались в предыдущих программах, и ты говорил о том, что в какой-то момент ты уходил из церкви, потом возвращался, и у тебя были отношения с девушкой до этого, они были очень тяжелые, они закончились. Когда ты познакомился с Юлей, как в тот момент ты относился вообще к Богу, к церкви, к религии?
3: Лучше в разы. К людям нет. К Богу, как и прежде. То есть у меня ничего не менялось в этот период. Ну вот, я просто все это время понимал, что он очень терпелив, и то, что со мной ничего не случается, это просто благодаря тому, что он меня терпит. Угу. Вот. Но я переживал, что будет то же самое.
1: То есть?
3: Ну, она неверующая. Угу. Я уже прекрасно понимал, что неверующего человека как бы приводить в семью в свою, то есть это, ну, проблемы. Но я почему-то, я помню этот момент, когда мне вдруг стало одиноко впервые в жизни, впервые я попросил Бога: Господи, мне одиноко, дай мне, пожалуйста, почему я попросил, мне не важно, там, кого, друга, подругу, там, жену, кого угодно.
1: Как Адам.
3: Да, мне просто плохо. И вот через 2 недели вот это все, вот я ей пишу, вдруг мне надо снимать клип и так далее, все это дело поехало. Я, с одной стороны, нервничал, да, но с другой стороны, я понимал, ну, не может быть, это совпадение просто. Вот. И когда начал с ней общаться, как-то все было легко. Угу. Не было никаких недосказанностей, что ли. Мы сразу как бы поставили для себя цель не врать друг другу. Вот как бы это страшно ни звучало, чтобы страшного мы не могли рассказать, я рассказал все.
1: Что именно ты рассказал?
3: Вообще все, как шла моя жизнь, то есть мое попадение, то есть все это она знала.
1: И ты рассказал ей про веру и религию?
3: Да. Сразу, практически.
1: Сразу?
3: Ну, я начал издали. Я говорить очень сложно про религию. Надо говорить в контексте чего-либо, потому что поначалу человек очень сложно это воспринимать. Я начал говорить, я очень люблю вообще это связывать с современными событиями, потому что, ну, иначе как. Мне потихонечку закидывал удочку, а потом просто решил, что да ну его все. И все выпалил.
0: Найди свой путь.
1: Юля, расскажи, до встречи с Олегом, как ты вообще относилась к религии, к Богу, к церкви? Mm-hmm. Ты вообще верила в то, что Бог существует?
2: Как говорят, своя вера. Но я воспитывалась в православной семье, но не те православные, которые прям придерживаются всех прям таких прям правил, ходят в церковь. То есть не вот такие вот неглубокие православные, а просто православные.
1: Номинальные.
2: Ну да, мирские вот православные люди. Как, я не знаю даже, как их назвать.
1: Нормальные, да?
2: Да. Вот. И я как бы знала, что есть Бог, то есть я в Него верила, но я не ходила в церкви, я особо не молилась, то есть не было такого, что по утрам, по вечерам там прям изучать что-то, углубляться в это. Нет, то есть просто вот просто Бог есть, я в Него верю. Я могла помолиться, я знала, что Он со мной, но так, чтобы прям углубляться в это, нет. просто жила. Все.
1: Понятно. А когда Олег тебе рассказал о том, что он верит, что он религиозен, ну, в какой-то степени, как ты к этому отнеслась?
2: Я это приняла. Я не знаю, почему. Я была абсолютно открыта к этому, и у меня было такого противоречивого чувства, что что-то не так, и вообще не хочу с ним общаться, и так далее, и так далее. То есть нет, он мне сказал, и я это приняла. Вот так вот просто приняла, и все. То есть у меня было такого сразу, что ага, я сразу за ним там пойду, полечу и так далее, и так далее, потому что это все-таки такой тоже шаг. Uh-huh. Вот. Но мне было достаточно легко. Uh-huh. Я просто наблюдала за тем, как он этому придерживается, что он делает, как он следит за субботой. Вот.
1: А тебе не казался Олег каким-то, не стал ли казаться тебе каким-то странным, каким-то необычным из-за того, что Нет. он верит, ходит в какую-то церковь непонятную?
2: Нет, вообще даже в мыслях не было, что он какой-то странный. Но он абсолютно адекватный человек. То есть, и мне что очень понравилось, это то, что он... я увидела, насколько он стойкий в этом вопросе и насколько он за это держится. Угу. То есть ни вправо, ни влево, вот просто вот да, и все. Угу. А меня уже просто как... Либо я рядом, либо нет. Вот, это уже мой выбор.
1: Хорошо.
2: И я поняла, что да.
3: Слава Богу, что мы не встретили.

0: были важнее, да, чем отношения,
1: да, да,
0: с человеком.
1: Да, заново это переживать не хочу.
0: Угу. Вот. Понятно, хорошо. Но вот вы продолжали общаться, и как вообще менялось твое отношение к Богу, к церкви? Я так знаю, что вы начали вместе посещать богослужение.
2: Да, а отношения не может, чтобы менялись, потому что я уже, в принципе, к нему имела отношение какое-никакое, но свое. Это случилось за счет того, что я наблюдала за ним. Угу. То есть я через него, в общем-то, узнавала, какой Бог. Вот, я видела, как он соблюдает субботу, то есть я видела, как он уходит в церковь. И где-то полгода я, наверное, не ходила, угу, да, в августе я пошла, ну, как-то после, в общем, полгода после знакомства. Вот. Я проснулась и думаю, может, мне с ним сходить? Ну, вообще посмотреть, вообще, ну, чего, с другой стороны, чего я теряю? Вот. И вообще хотелось, все равно тянуло как-то вот. Ну, и Олег такой, а ты не хочешь со мной сходить? И я поняла, что, пожалуй, надо бы сходить точно, раз уж такой вопрос и у него. Вот. И мы пошли.
0: И какое впечатление у тебя было, когда ты пришла?
2: Так как я росла в православной семье, я ходила в православную церковь, для меня было необычно. Не странно, не было такого какого-то противоречивости, просто было необычно. И когда, я помню, я сидела в первых рядах, мы тогда сидели, и была сценка, по-моему, на детской страничке, и все начали смеяться. И я помню, я улыбнулась тоже, смеялся, и сразу прекратил. У меня просто такая реакция, потому что, ну, как так, я как бы в церкви,
3: улыбаюсь.
2: А обычно, да, приходишь в церковь православную, там говорят, постоянно, то есть как в библиотеке, то есть там нельзя, то там все очень-очень тихо, очень надо, вот, там немножко, ну, другое, понятно. Uh-huh. Вот, и для меня поэтому было это неправильно, uh-huh, что я смеюсь, могу улыбаться в церкви, там и так далее, нужно соблюдать вот это вот.
0: Святость и благоговение.
2: Да, да, да, uh-huh, да, нужно это соблюдать.
0: Вот. Протестантская церковь немножко другое, да, отношение к, да, да, богослужению. Да. Но тебе сложно было вообще?
2: Ну, вот меня это не оттолкнуло. То есть мне как-то наоборот стало легче.
0: Угу. Вот. Хорошо, спасибо. Олег, когда Юля начала с тобой ходить в церковь? Регулярно потом уже, да? Насколько,
2: да,
0: я понимаю.
2: Да.
0: У тебя не было такого-то опасения, что она ходит просто из-за тебя? А не из-за того, что ей это самое
1: интересно? Я об этом думал, но просто было в голове это. Я об этом думал, но не боялся. У меня были эти мысли, но, ну, как, а вдруг? Угу. Но нет, я очень быстро понял, что действительно это интересно. Угу. Довольно быстро.
0: Угу. Потому что я знаю много семейных пар, которых один кто-то, чаще парень, угу, был верующим глубоко с детства, и он приводил девушку в церковь. Девушка ходила с ним, пока ей был интересен парень. Как только интерес к парню или даже уже к мужу заканчивался, она уходила, причем уходила очень сильно и глубоко из церкви. Как в ваших отношениях? Вы как бы... Ты думаешь об этом? Ты думал об этом?
1: Ну, нет. То есть я прекрасно понимаю, что я в любом случае останусь, если так получится, что она выберет что-то другое, мало ли вдруг, я все равно останусь. Потому что, ну, я еще раз говорю, я знаю, где я буду, если я буду не с Богом. Угу. Ну вот, я не хочу там быть.
0: Хорошо. Что бы ты посоветовал ребятам, парням, девушкам, которые выбирают спутника жизни только-только, и которых, может быть, стоит выбор между парнем и девушкой не из церкви, если они сами верующие, и из церкви?
1: Ну, если, опять же, сердце не прикажешь, нельзя полюбить, когда не можешь. Вот это ощущение, когда очень часто парни говорят, ну, некого выбрать, да, например, в церкви. Девушки тоже самое говорят. Ну, во-первых, церковь не одна. Мир не ограничивается одним городом, кто знает, где вы будете. Mm-hmm. Вот. По крайней мере, наверное, все же просить его, даже если вы с Богом не знакомы, просить его есть смысл очень большой. Mm-hmm. Ну, вот, потому что вне зависимости от принятия его, он помогает, если вы действительно видите, что вы к нему обратились.
0: Хорошо, спасибо большое, ребята. Юля, Олег, очень было интересно послушать вашу историю. Очень полезно. Дорогие друзья, мы благодарим, что вы были с нами. В жизни каждого из нас встает вопрос, и верно ли вы будете своим принципом, выбор остается за вами. Любите, будьте искренними, просите Бога показать вам верный путь. Это была программа «Найди свой путь». Всего вам доброго.

0: В эфире радиоканал «Три ангела».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поют Сергей и Наталья Петровна.

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы о святилище с Виталием Олейником. День добрый, Виталий.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: Сегодня вот тема, которую хотел бы поднять, это об элементах, которые у нас есть во святилище. У нас святилище наполнено кровью, постоянно там идет заколание жертв, постоянно идет вот этот вот элемент главный, кровь, который переносит и грехи и прочее. И, естественно, там есть вода и есть еще огонь. Вот на огне хотелось бы остановиться поподробнее. Вот как здесь и в первом послании Иоанна текст говорит, первое послание Иоанна, глава 5, 8 текст. Три свидетельствуют на земле – дух, вода и кровь, и сии три об одном. И вот у нас в святилище тоже есть огонь, вода и кровь. О чем свидетельствует этот огонь во святилище?
2: Мы находим, что изначально, когда Бог вот давал повеление о святилище, то там при описании этого события, согласно книге «Исход», 24 главе 17 стиху, сказано, что вид же славы Божьей на вершине горы Синай был для сынов Израиля как огонь поедающий. То есть Бог, когда физически спустился на гору Синай, сказано, она таяла, горы таяли. Бог, таким образом, это не только сияние, но и физический огонь. И вот когда вот этот Бог сказал «Я поселюсь среди вас во святилище», то Он, соответственно, в качестве постоянного напоминания о своей природе оставил определенные формы и стихии, которые постоянно присутствовали там. Ну, в частности, когда святилище было посвящено, о чем рассказывает 9 глава книги Левит, то сказано «Сошел, вышел огонь от Господа». И он зажег огонь на жертвеннике всесожжения. И согласно Божьим заповедям, этот огонь нужно было постоянно поддерживать.
1: То есть получается эдакий вечный огонь, который там горел постоянно.
2: Божий, и главное, по природе, Божий огонь. Угу. То есть сказано, огонь на жертвеннике пусть никогда не угасает. Постоянно его нужно было поддерживать. И в частности, в этом-то и суть греха Надава и Авиуда, они чуждый огонь, они свой принесли. То есть был тот, который уже Бог сам дал. Ага. И причем это прямо тут же, вот в конце 9 главы книги Левит описано, а в 10 главе вот сказано, они чуждые внесли. Вот. То этот огонь, соответственно, он использовался для того, чтобы от него возжигать лампады. Ага. Соответственно, в первом отделении, во святом, свет, который горел, это был Божий свет опять, Божий огонь. Ага. И огонь, который использовался на жертвеннике всесожжения, он в виде вот горящих угольев, он вносился во святое и возлагался на жертвенник курения, далее размещался вот этот вот курительный состав ароматический. То есть вот это все было разной формой, в основе которой всегда лежала одна базовая идея – Бог – это огонь. Причем огонь вечный, не прекращающийся. В подлиннике используется термин «тамид», постоянный, вот, регулярно обновляемый и постоянно присутствующий там. То есть для израильтян, даже тех, кто не мог внутрь святилища заглянуть, вот, они всегда видели, что на жертвеннике огонь горит, что Бог – это огонь. Это была вот такая непосредственная постоянная ассоциация.
1: Ну, если еще вспомнить скинию собрания в пустыне, то там тоже каждую ночь огонь над скинией горел.
2: Столб огненный ночью. Огненный был. Верно.
1: Ну, это четкое такое представление о Боге, как огне им было. С другой стороны, вот этот вот вечный огонь, он зажегся только однажды, или Бог периодически его зажигал? Или они сохранили все это время этот огонь?
2: Он был потушен тогда, когда в вавилонский плен люди были уведены, там и жертвенник был разрушен, и вот святилище полностью. Перед этим, когда Соломон посвящал храм, построенный им на горе Мориа, там вновь произошло повторение чуда при посвящении скинии Моисея. Господь сам зажег огонь на жертвенник. То есть это было новое место совершения служения, и вот оттуда снова этот огонь передавался. Были ли перерывы? Скорее всего, да, потому что были периоды, когда храм в Иерусалиме настолько осквернялся,
1: что
2: вместо жертвенника Господня там жертвенники иным богам языческим. Вот. Но это, собственно, и было причиной, по которой народ был уведен в плен, по которой Господь позволил его жилищу быть разрушено. А вот что касается заповеди, Божий замысел, как был представлен, он хотел, чтобы этот огонь горел непрестанно, всегда. Но были особые моменты, когда кто-то вот восставал против Господа, да, Господь из святилища, он напоминал о том, что он есть огонь поедающий. Вот, например, 16 глава книги Числа, 35 стих говорит: «И вышел огонь от Господа, и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение». Это описание восстания. 250 человек сказали: мы тоже хотим вот,
1: священниками
2: быть священниками. Да. И тогда Моисей говорит: ну, давайте попробуем. То есть, если матрица Вселенной вас не устраивает, тот закон, который Господь вам дал, не устраивает. Причем в Торе сказано, что уберегите. Задача левитов и священников была в том, чтобы еще уберегать народ от огня поедающего. Потому что если народ не в курсе, как проводить служение или сделать что-то неверно, все, тут же смерть на месте. Ну, а эти вот 250 все-таки решили попробовать. И, соответственно, они погибли на месте, огонь вышел оттуда, и Господь очень ясно продемонстрировал, что святилище – это место, откуда Божьи суды выходят и вот спускаются на тех, кто, зная, это люди начальники были, они были в курсе, они знали о законе Божьем, кто, зная, все-таки упорно идет против Господа.
1: Но ведь не всегда Господь так вот явно наказывает прямо вот от себя огнем с неба или еще что-то каждого грешника, который грешит.
2: Да, написано в книге «Екклесиаст»: «Не скоро совершается суд над худыми делами, оттого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Господь по своей милости в действительности обычно наказывает только тогда, когда достигается состояние, которое названо в Библии мерой беззакония, которое переполняется. То есть Бог по природе желает спасти всех. Он говорит: «Я не желаю смерти грешника». Вот потому он долготерпелив, много милостив, но тем не менее, когда человек вот упорствует, то тогда личность ли, или если это весь народ, народ и так далее, общество, оно не может дальше существовать.
1: То есть, потому когда, когда наглость по отношению к Господу уже переходит все мыслимые и немыслимые границы, тогда Господь уже говорит: ну все, хватит.
2: Да, да. Ну и одна из причин заключается в том, что если это явление становится упорным и неисправимым, то, коль скоро мы живем в обществе, мы все друг от друга зависимы, мы все друг на друга влияем, то вот для того, чтобы вот эту раковую болезнь, греха не распространить на все тело общества и таким образом лишиться вообще всего рода человеческого, Господь вот в такие моменты переполнения меры беззакония, он наказывал и отрезал вот ту часть, оперировал общество для того, чтобы сохранить его жизнь целиком.
0: Далее в программе.
1: Почему Бог решает судить эту землю вот именно вот огнем?
2: В категориях Торы заключение, в смысле наказание, не предусмотрено.
1: В огне будут жить как раз-таки праведники.
2: Понятие ада в Библии описано очень просто.
1: То есть, получается, смерть тоже будет уничтожена огнем?
0: Небо на земле.
1: Ну, по большому счету, поэтому и устройство общества, даже гражданского, оно подразумевает изолирование некоторых людей от общества, когда они переходят какие-то границы дозволенного и прочее, прочее.
2: Сам принцип верен. Однако интересно отметить, что в категориях Торы заключение, в смысле наказание, не предусмотрено. Там заключение только в смысле следственного изолятора. То есть сказано, что они заключили его под стражу, доколе Господь не определил, что с ним делать. потому наказание было...
1: То есть либо жизнь, либо смерть. Вообще, получается,
2: финансовые,
1: третьего недавно.
2: Финансовые были.
1: Мог быть другой вариант.
2: Штраф, да, то есть нужно было заплатить. Вот такое. Затем было физическое наказание. Можно было, сказано, дать до 39 ударов палками и так далее. И вот еще одна высшая мера наказания – смерть. Но не было того, чтобы вот за счет государства, за счет налогоплательщиков, скажем так, содержать какое-то население где-то вот дополнительно. Кроме случаев городов-убежищ, их было 6, но там находились фактически не преступники, а те, как говорит Священное Писание, кто случайно убил ближнего своего, не имея зла против него, и это были города спасения. Это, пожалуй, самая отдаленная вот аналогия того, что у нас называют исправительными учреждениями.
1: Ну, вот здесь еще одно место хотелось бы прочесть. Это 2 Петра, 3 глава, 7 текст. «Нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». То есть мы уже говорили, что вот огонь – это огонь, поедающий от Господа, хранящийся в святилище, от которого исходит суд, да. И, по сути, и наказание тут же сразу. Нынешние небеса и земля сберегаются огню на день суда. Почему Бог решает судить эту землю вот именно вот огнем? Раньше судил потопом, например.
2: Библия открывает, что огонь – это... сама природа Бога. Мы читаем, например, в книге пророка Исаии в 33 главе описание событий последних дней, где сказано, я начну, может быть, с 17 стиха этой главы, сказано: «Глаза твои увидят царя в красоте его». То есть описывается пришествие царя царей, Господа господствующих. И перед этим сказано так: «Слушайте, дальние, что сделаю я, и вы, ближние, познайте могущество мое. Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» Ну, обыкновенный ответ, естественно, никто. Вот. Но Библия дает иной ответ. «Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии» и так далее, «тот будет обитать на высотах убежища его неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет, глаза твои увидят царя». То есть, когда придет царь, придет огонь поедающий.
1: Интересная ассоциация получается, что в огне будут жить как раз-таки праведники.
2: Верно. Они будут жить при огне поедающем, потому что в Библии сказано, причем неоднократно, вот мы читали в книге «Исход», дальше мы можем посмотреть послание евреям, 12 главу, 29 стих, сказано: «Бог наш есть огонь поедающий». Это его природа. Соответственно, что происходит при втором пришествии Иисуса Христа? Он физически приближается к нашей земле. И он не выбирает способ наказания. Фактически, Священное Писание описывает, что когда нечестивые видят его, то от славы, могущества его они погибают. Фактически, написано так у апостола Павла: «Которые подвергнутся наказанию, цитирую, вечной погибели от лица Господня, от славы, могущества его». То есть, Бог свою природу изменить не сможет. Он есть огонь поедающий, и когда Святой Бог приходит на землю, то все, кто не в завете с Ним, все тело, кого не будет преображено, как апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам в 15 главе, смертное тело облечется бессмертным, тленное, нетленным, это у праведных, у тех, кто в завете с Господом, кто ожидает Его во спасении. Все остальные, они останутся вот в обычном теле. А Господь сказал Моисею на горе Синай: «Не может увидеть меня человек и остаться в живых». То есть Божий суд огнем – это непроизвольное действие Божье. Такова его природа. И он просто придет на землю. И все, кто не в завете с ним, все, кто противится ему, в силу вот того, что мы все смертны, грешники – погибнут.
1: Интересно получается, вообще вот с ног на голову все переворачивается, потому что у большинства христиан есть понятие об аде, то есть о некотором месте, где действительно горит вот этот вот огонь, который производит суд и производит мучения для грешников, нечестивых людей, и туда попадают души тех людей, которые умерли, отвергнув Бога.
2: Да.
1: Как быть тогда с этим понятием? Потому что если Господь приходит в конце времени для того, чтобы воздать каждому по делам, его написано, то есть суд, то что же тогда вот этот вот ад, куда отправляются души умерших? Или что же тогда тот рай, куда могут отправляться души других там праведников? И особенно в контексте того, что мы только что прочитали, что именно души праведников, получается, будут жить при огне поедающем, который есть Господь. Вот как-то хотелось бы это все примирить, потому что иначе получается каша в головах у христиан.
2: Понятие ада в Библии описано очень просто и понятно. Но просто не означает легко для восприятия, поскольку если мы выросли с определенными установками, с терминами, которые, что называется, с молоком матери впитаны и автоматически подразумеваются, то, находя в Библии такие слова, как рай, ад, мы их ассоциируем непосредственно с тем, как мы изначально научены.
1: Угу.
2: И потому вот выбор у каждого, кто изучает Священное Писание, постоянный выбор. Всякий раз, когда открываешь Слово Божье, стоит так. Я буду воспринимать термины Слова Божьего сквозь призму самого Слова Божьего. Буду искать определение этим терминам непосредственно в словаре, который Бог предлагает в Своем Слове. Или же воспринимать сквозь призму своего мировоззрения. И тогда у одного направления ад многоуровневый, у другого направления ад просто одно место, у кого-то есть среднее положение между раем и
1: вроде
2: адом.
1: Вроде чистилище, да?
2: И так далее. То есть концепций очень много.
1: Угу.
2: И, естественно, тема эта гораздо обширнее, чем вот в контексте святилища можно показать. Но я предлагаю, может быть, хотя бы один отрывочек посмотреть из книги Откровения, 20 глава, где как раз суд описан. Читаем. 20 глава, начиная с 11 стиха. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвы по написанному в книге сообразно с делами своими». И вот, внимание. «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». То есть мы видим, что из ада идут на суд. Соответственно, пребывание в аду не является наказанием, то есть еще участь не решена.
1: Соответственно, не может быть там никакого, скажем так,
2: процесса
1: мучения,
2: наказания.
1: Да, или горения, или чего там, что там
2: и
1: происходит.
2: И следующий стих говорит: «И смерть, и ад повержены в озеро огненное». Обратите внимание, в аду нету озера огненного, ад повергается в озеро огненное. То есть такие понятия, как гиена огненная и ад, это совершенно разные понятия в терминологии Священного Писания. Uh-huh. Но если еще чуть уточнить, хотя бы немного, мы увидим, что термин «ад» является переводом древнееврейского термина, использующегося в Священном Писании, который звучит так – «шеол». И термин «шеол» попросту означает «могилу». Потому-то из ада, из могилы всех на суд при воскресении, и затем уже после суда, соответственно, если человек не найден в книге жизни, тогда ад повергается в озеро огненное. То есть вся земля, вот то, что вы читали, земля и все дела на ней – сгорят.
0: Небо на земле.
1: То есть получается, что вообще ада как такового, как понятия, просто не существует. Как понятие вот в умах, скажем так, русскоязычного слушателя. Потому что у нас ассоциация с адом, как мы уже сказали, о чем-то горящем в преисподней, где мучаются души умерших. То есть такого понятия в принципе не существует.
2: Существует понятие огня, существует понятие наказания, существует понятие озера огненного, гиены огненной. Все это верно, и наказание реально, но термин «ад» описывает могилу. Потому, ну, на первый взгляд, эта терминологическая разница может показаться банальной, но когда мы понимаем, что озеро огненное наступает после суда, а суд наступает с моментом апокалиптических событий, с пришествием Господа на землю, то вот тогда это имеет решающее значение, где сейчас находятся те, кто умер. И ответ – они ожидают своего решения, они ожидают дня суда.
1: Но, по крайней мере, это становится гораздо более логичным, чтобы судить в конце времени, а не судить уже сейчас, когда еще неизвестно, чем все закончится.
2: Либо тогда получается, что человека судят сразу после смерти, он отбывает наказание, он уже мучится там в предполагаемом аду, а потом его снова оттуда извлекают, снова судят и теперь снова ввергают.
1: То есть это совсем нонсенс выходит.
2: А в Библии сказано, что человеку положено однажды умереть и потом суд. То есть суд только один. Потому это выбор между тем, что привычно, и тем, что говорит Священное Писание. Есть одно место во всей Библии, в книге Евангелия от Луки, в 16 главе, где ад рисуется вроде бы как с огнем. Угу. Однако при внимательном изучении становится понятно, что Иисус Христос говорит метафорически, говорит аллегорически, потому что если ту картину взять и буквально вот применить, то получается, что все, кто хорошо живет финансово, они будут в том мире гореть. А все, кто крохами питается, так, ну, скажем, не знаю, хочет работать или нет, тут уже трудно сказать, но, по крайней мере, все бедные, им прямиком дорога наоборот,
1: место утешения. Что тоже, по большому счету, неверно.
2: Естественно. То есть мы вечную участь обретаем по категориям нравственности или безнравственности, но никак не по социальному статусу.
1: Ну вот вы процитировали из 20 главы книги Откровения. Там в 10 стихе есть тоже интересный момент, который мы читаем, что будут мучимы день и ночь во веки веков, то есть в этом самом огне. Да. Огонь, мы уже сказали, вечный. То есть ад у нас начинается, вот ад в нашем понимании этого слова, да, в понимании мучений, наказания, горения в этом вечном огне начинается после пришествия Господа и после вот этого суда.
2: Да.
1: Вот это огонь вечный, он действительно всю вечность будет продолжаться, будет какой-то контакт между теми, кто будут спасенные, теми, кто будут умершие, или, скажем так, мучимы в этом огне.
2: Вся фразеология 10 стиха 20 главы книги Откровения взята из пророческих писаний древности. Мы находим, например, у пророка Исаии в 34 главе, здесь же рядышком место, к которому мы уже обращались, содержит вот такие слова о наказании едомлян, древние царства, где сказано с 5 стиха так: «Ибо упился меч мой на небесах, вот для суда нисходит он на Едом, и на народ, преданный мною заклятию». Язык святилища. На небе
1: суд
2: принимается решение, а, соответственно, суды изливаются на землю. И вот как это описано. «Превратятся, 9 стих, реки его в смолу, прах его в серу, и будет земля его горящую смолою. Не будет гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее. Будет от рода в рода оставаться опустелою, во веки веков никто не пройдет по ней». То есть, когда читаешь и на этом останавливаешься, то ощущение какое? Едом, территория Едома превратится в озеро огненное.
1: Ну, то есть, можно сходить и посмотреть.
2: Конечно. И здесь и прах, и сера, и днем, и ночью, и постоянно. То есть, все слова, которые использует Иоанн Богослов в книге Откровения для описания участи нечестивых.
1: Но разве Едом – это не тот же самый известный город Петра, как вот их столица, куда можно было сходить и посмотреть, и до сих пор туда ходят и смотрят на этот город изнутри и снаружи?
2: Именно так, именно так.
1: И ничего там не горит.
2: И я, когда был в Петре, был в Иордании, я приобрел такую бутылочку из песка разного цвета, где специалисты местные изготавливают картины, и там можно имя вывести и прочее, прочее. То есть у меня есть прах Едома дома. Но, смею вас заверить, он не горит. Но даже если бы я там и не был, не видел воочию, что там происходит, то чтение текста Священного Писания дальше, оно вот всегда помогает. Вот послушайте, что сказано. «И завладеют ею, вот этой землею, завладеют ею пеликан и еж, и филин и ворон поселятся в ней». И протянут по ней верфь разорения и отвес уничтожения. Дальше. «Зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою и репейником».
1: Физически
2: и так далее.
1: Физически не могли бы зарасти, если бы до сих пор горело, тем более смолой.
2: То есть, каким-то образом в видении Исаии вот эти все слова, которые многими воспринимаются как описание постоянного процесса наказания, этот образ меняется тем, что вот уничтожено все, Бог свое наказание излил, а дальше там все растет, дальше там животные живут и так далее. Потому книга пророка Исаии использует эти термины для того, чтобы показать необратимость, невозвратность и окончательный характер уничтожения, а отнюдь не вечный процесс наказания. И вот когда книга Откровения об этом говорит, она никак не может входить в противоречие с тем, что пророки пишут. И пророки фактически дали нам образец, как следует понимать. А вот у Иезекииля сказано в 28 главе о сатане так. «И извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя». То есть наказание дьявола, наказание нечестивых, зверя лжепророка, который там описан в 10 стихе 20 главы книги Откровения, оно будет полным и окончательным. И когда все будет уничтожено, тогда наступит конец.
1: То есть мы можем говорить о том, что вот этот вот огонь вечный, он вечный потому лишь назван вечным, что он исходит от вечного Господа.
2: Господь вечен.
1: И, соответственно, он исходит с такой силой, что после него уже невозможно будет это дело восстановить, то, что оно сожгет.
2: Да.
1: И здесь интересно тоже было сказано, что и смерть, и ад повержены в озеро огненное. То есть, получается, смерть тоже будет уничтожена огнем? Это как-то очень странно вообще.
2: Ну, здесь смерть и ад идут в связке. И в данном случае прием олицетворения. То есть смерть – это явление, а ад – это место. Но они именно тесно взаимосвязаны. Потому и смерть, и ад будут уничтожены.
1: Получается, что смерти уже больше не будет, как дальше заявляется,
2: да.
1: И будет наступит действительно абсолютно новая жизнь.
2: И тогда все прообразы святилища и весь план спасения и уничтожения греха найдут свое окончательное исполнение.
1: Благодарю вас, Виталий. Благодарю вас, дорогие друзья, что оставались с нами это время. Мы видим, насколько действительно концепция вечного огня, горящего в святилище и судов Божьих, она действительно благодатна для нас, потому что мы видим, что Господь справедлив, Он отвергает такое понятие, как вечное мучение. Наоборот, Он хочет очистить всю Вселенную от греха и сделать это навечно. И этому свидетельству мы сегодня исследовали и читали. Да благословит вас Господь также вместе с нами исследовать Священное Писание и дальше.
0: В следующей программе.
2: Далеко не по каждому поводу нужно было ходить в храм.
1: Это получается тебе две недели туда, две недели обратно, а за эти две недели ты еще нагрешишь угод.
2: Христос здесь говорит, не думайте, что я пришел разрушить закон. И одновременно же часть этих предписаний является прообразной. Смотришь на небо, на месте, на землю, на месте –

0: Небо на земле.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
3: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у меня для вас готовы две истории. Первая учит без страха полагаться на Бога, потому что Он заботливый хранитель всех, кто на Него надеется. Вторая довольно необычна. Иисус сказал: «Будьте как дети», помните? Но мало кто из взрослых сможет сегодня проявить такую же силу духа, такое же терпение, как автор второго письма. И мы узнаем сегодня, в чем секрет его силы. Итак, первое письмо написано Людмилой Дмитриевной Шевелевой из города Тверь. Вот что она пишет. Это было несколько лет тому назад. Я шла в больницу на прием к врачу и вышла из трамвая и стала переходить дорогу. Вдруг из-за поворота вывернул автобус. Именно там, где я переходила дорогу. Из автобуса вылетела тяжелая двойная рама в металлической оправе. Я остановилась, закрыла лицо руками и успела только обратиться к Богу в молитве. Далее Людмила пишет, как рама вдребезги разбилась у самых ее ног. Бледный водитель после этого события, после этого происшествия, выскочил из автобуса, подбежал к ней и только спросил: «Жива?» Людмила ответила: «Да». Он продолжил размышлять: «А я думал, кого-то здесь убило». Рама лежала буквально в 2 или 3 сантиметрах от ног Лидии Дмитриевны, но ни одного стеклышка на нее не упало, и ни одно стеклышко ее не задело. И тогда она решила засвидетельствовать о том, в кого верит, и сказала водителю, обращаясь к водителю: «Я верю в Бога, и Он спас меня». На что водитель ответил ей: «Тогда и продолжай верить, если Он тебя спасает». Лидия Дмитриевна пишет: «Выходя из дома, я всегда молюсь так: Господи, я приглашаю Тебя со мной. Ты храни меня от всякого несчастья, защищай меня, спасай меня от всякого рода зла». И действительно, заканчивает она свое короткое письмо: «Господь – это самый надежный и лучший друг. Он так любит каждого из нас. Он спас меня». Лидия Дмитриевна Шевелева, город Тверь.
1: «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный».
2: Автор второго письма, как я и говорил, довольно необычного и очень интересного, Дарья Ракитина. Сейчас Дарье уже 15 лет, но события, описанные в ее письме, происходят с ней еще 13-летним подростком. Дарья пишет: «Быть новенькой нелегко, особенно в 13 лет. Отношения с одноклассниками налаживались постепенно и неспешно. Наконец, я стала общаться со всеми, кроме одного мальчика. Мне не удавалось с ним подружиться, так как он был очень груб. И вскоре меня посадили с ним за одну парту. Было трудно сидеть с ним рядом весь день. Я поняла, что Бог таким образом посылает мне испытания. И делает это не зря, но зачем, я не могла понять долгое время». В те времена, в то время Дарья занималась в музыкальной школе. И однажды ей нужно было принять участие в конкурсе, в музыкальном конкурсе. Было очень много людей, Дарья сильно волновалась. За кулисами перед выступлением она помолилась, чтобы Господь помог ей занять ну хотя бы 3-е место. К своему удивлению, к своему изумлению и радости она заняла не 3-е, а 1-е место. Дарья была очень благодарна Богу за тот талант, которым Он ее наделил, который Он ей даровал. Но, пишет Дарья, в жизни бывают не только радости, но и печали. На следующий день после этого музыкального конкурса она получила в школе серьезную травму. Во время перемены Дарья сидела на скамейке в коридоре, и тот самый мальчик, ее сосед по парте, несколько раз пнул ее ногой по левой руке. вскоре у нее в кости начал развиваться остеомиелит. Рука гноилась изнутри. Через 5 дней Дарье сделали первую операцию. «Было очень больно», – пишет она. «Я роптала на Бога. И за 10 дней Дарья перенесла 3 сложнейших операции. Дарья стала после этого раскаиваться, что выражала Богу свое недовольство». Она пишет. «Я поняла, что могла вообще лишиться руки. А Христос страдал на кресте в 1000 раз больше, чем страдала в эти дни в больнице я». После операции, пишет Дарья дальше, прошло уже 2,5 года. Ее рука действует лишь на 50% от тех возможностей, которые вложены в организм человеческий. Она больше не занимается, к сожалению, в музыкальной школе. Но, пишет Дарья, «я поняла, почему Бог допустил все это. Благодаря этому случаю я стала сильнее. Раньше я собиралась стать юристом, а теперь поняла, хочу быть врачом. А еще я научилась прощать. И хотя я инвалид, я могу прославлять Христа. Он дал мне возможность служить Ему. Я играю на фортепиано во время богослужений в моей церкви. Я благодарна Богу за все, что я пережила за последние 2,5 года». Когда в вашей жизни наступают испытания, продолжает Дарья, помните, что Бог всегда рядом. И в конце Дарья цитирует библейский текст из книги Иисуса Навина, из 1 главы. «И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю тебя и не оставлю тебя, только будь тверд и мужествен». Дарья Ракитина, 15 лет. Вот, дорогие друзья, если ребенок в 15 лет, в 13 лет, подросток, ребенок, обращаясь к Богу и надеясь на Бога, и беря пример с Иисуса Христа, может обрести такую силу, то и люди более зрелые, обратившись к Господу, тоже смогут получить от Бога силу прощать и быть терпеливыми, даже несмотря на трудные отношения с кем-либо из ближних.
0: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Если тебя кто-то сильно любит, то это не значит, что правила приличия уже не нужны. Что такое благодать? В Библии это слово довольно часто употребляется. Ну, в простом бытовом смысле, как мы чаще всего понимаем, что это что-то такое, что приносит приятные ощущения. Ну, например, если в жаркую погоду окунуться в прохладную воду где-нибудь на пляже, то невольно вырвется вот это слово «ух, благодать». Или, уехав куда-нибудь за город на электричке, стоит выйти к лесу, увидеть всю природу, ощутить запах трав, цветов, услышать пение птиц, как невольно вырвется. Эх, благодать-то какая! Что ж, все это не лишено здравого смысла. Но все-таки, что подразумевается в Библии под этим словом? В послании к Ефесянам во 2 главе написано: «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Смотрите, как об этом говорит апостол Павел. Благодать – это богатство благости к людям, и явлено оно во Христе Иисусе. Ей, вот этой самой благодатью, спасены верующие. Так что же такое благодать? Ну, чаще всего о благодати говорят как о незаслуженной милости. Ну, о милости, которую Бог проявил к кающимся людям. Да и в вышепрочитанном тексте мы читали, Бог назван богатым милостью. Ну, да, это верно, Бог любит миловать. Но вот как вы понимаете, что такое незаслуженная милость? Дело в том, что греческое слово «харис» – «благодать» – имеет следующий ряд значений. Благосклонность, любезность, благожелательность, благодать, благоволение, благодарность, благодарение. И, ну, согласитесь, что вот глядя на все эти слова, ну, все равно на ум приходит довольно обширная палитра разных ассоциаций. Хочется все-таки узнать об этом более подробнее. Попробуем прикоснуться к этому понятию и понять, что имеется в виду. В романе Федора Михайловича Достоевского «Идиот» есть сюжет, в котором повествуется о том, как, находясь в гостях у генерала Япончина, князь Мышкин рассказывает удивительную историю о том, как некто был приговорен к смертной казни через расстрел. Достоевский описывает агонию перед смертью. Приговоренному оставалось 5 минут жить. Ну и он распределил это время так, чтобы вот в эти 5 минут прожить целую жизнь. И он решил 2 минуты на прощание со стоявшими рядом, такими же, как он, приговоренными, 2 отвел на мысли о себе. И вот, надо же, в самый последний момент, когда солдаты уже взвели затворы винтовок, было объявлено помилование. Интересная история. А почему интересная? Да потому что написана она тем, кто это пережил. Все это произошло с самим Достоевским. Да, 22 декабря 1849 года за участие в кружке Петрашевского всех участников кружка, включая Федора Михайловича, поставили к стенке, чтобы привести приказ в исполнение. Но император Николай I помиловал приговоренных, заменив расстрел каждому приговоренному разными сроками каторги. Но при этом он распорядился так, чтобы о помиловании сообщили только тогда, когда на несчастных уже были нацелены винтовки. Смотрите, здесь речь идет о помиловании, о милости. Николай I помиловал приговоренных к смерти.

Николая с Господом, то в каком же свете мы Бога представим? Ну, представьте себе, что же получается, что Бог, получается, полон желания погубить грешников, но, видя стремление некоторых делать доброе и видя покаяние, Бог решил, ну что ж, ну ладно, помилую, так и быть, пусть живут. Разве так обстоит дело? Вот что написано о том, как Бог относится к его народу. Давайте прочитаем из книги Иеремии, в 31 главе есть несколько об этом слов. «Издали явился Господь и сказал: любовью вечную я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение». Что является причиной того, что Господь проявляет благоволение? Здесь что-то о любви, причем вечной, которая никогда не перестает. Сколь глубока любовь? Давайте посмотрим на некоторые метафоры, которые проливают на это свет. 102 Псалом, стих 13. «Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его». А вот еще книга Иеремии, 2 глава. «И было слово Господне ко мне: иди и возгласи в уши дщери Иерусалима. Так говорит Господь: я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную». Видите, здесь отношение Бога к народу сравнивается с отношением жениха к невесте. А вот еще книга Исаии, 49 глава. «Забудет ли мать грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Вот этого прочитанного достаточно, чтобы понять, что это вечная любовь, и что она не перестает, что эта любовь такая, как у матери к дитяти ее, как у любящего отца к сыну или дочери, как у жениха к невесте. И что же, можно ли назвать отношение Бога к ищущему его человеку незаслуженной милостью? Ну, не знаю, может быть и можно, но согласитесь, в таком случае хочется как минимум пояснить, сколь глубока эта милость и чем она продиктована. А продиктована она любовью. Бог сделал все для того, чтобы спасать тех, кто грешил. Воровал, может быть, и убивал. И о том спасении при этом не думал. И Иисус умирал за грехи людей, не спрашивая нас, надо нам это или нет. И это для того, чтобы мы могли этой жертвой воспользоваться и получить то, что названо благодатью. От чего спасти? От смерти и греха. Как определить, что такое грех? Такое определение есть в первом послании Иоанна, в 3 главе. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие». И грех есть беззаконие. Вопрос. Как же спасти людей от беззакония? Ну, очевиден ответ. Обязать соблюдать закон, чтобы люди старались его соблюсти. Что-то нужно приложить. К слову сказать, Бог так и сделал. Он провозгласил свой закон на горе Синай, когда заключил с его народом завет. Потом Господь дал систему жертвоприношений для того, чтобы избавляться от грехов. Ведь возмездием за грех является смерть. А, ну, не грешить же люди совсем не могут без особого вмешательства Бога в жизнь человека. И вот так и получается, что к нравственным заповедям прибавились еще и постановления, связанные с ритуалами жертвоприношений в храме. Ну, а так как речь шла о царстве Бога на земле, то требования к этому, в этом царстве были небесные, там смерти нет. Поэтому отвергалось абсолютно все, что было намеком на смерть, любой намек на умирание.
Все, что связано с какими-то странными болезнями, с истечениями из тела,

все это требовало приношения очистительных жертв. Ну и получается, что закон, он был не просто закон, а еще с чем-то таким, что было к этому закону дано как обязательное дополнение. И вот все вот это было законом. Хотя суть, по большому счету, заключается в некоем нравственном идеале, который требовался. Десятисловный закон – вот это и есть сама суть этого идеала. В книге «Псалтирь» в 118-м псалме автор пишет: «Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширна. Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем. Заповедью твоею ты соделал меня мудрее всех врагов моих, и она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово твое». Вообще все можно выразить одним словом – любовь. Написано, что весь закон и заключается в том, чтобы любить Бога всем сердцем и ближнего своего, как самого себя. Получается, что любовь, но только настоящая любовь, а не то, что сегодня называют любовью чаще всего. Вот эта любовь, она и есть тот самый идеал, стремясь к которому человек находит то, что называют спасением. Поэтому и важно, что если тебя кто-то очень сильно любит, то это не означает, что правила приличия уже не нужны. Для людей существует два источника, посредством которых можно узнать о требуемом Богом эталоне совершенства. Это Божий закон и сам Бог. Писание разделяет эти два источника по той причине, что Бог сам по себе пришел на землю в человеческом теле только в определенное время. До пришествия Иисуса, Бога во плоти, людей наставлял закон, а после, с пришествием Иисуса, появилась другая возможность. Согласитесь, более совершенная, ведь лучше черпать знания непосредственно от автора, нежели от когда-то данной им краткой инструкции. Чем же отличается одно от другого? Закон, он напоминает Дамоклов меч. Он показывал идеал, которого человек не имел. И что получалось? Получалось, что закон как бы говорил человеку: «Человек, ты умрешь, если не таков, как мое слово». Ну а человек, как мы знаем, грешен. И что же, получается, закон, по идее, убивал. И тогда, чтобы как-то разрешить проблему греха, нужно было идти в храм с жертвенным животным, которого убивали вместо грешника, и кроме этого нужно было соблюдать очень много самых разных предписаний. И вот только так, при таком условии, можно было верить в спасение. У веры были такие условия. Но в определенное время на землю пришел Спаситель Иисус Христос. Сам Бог, сам идеал. Затем Он умер за людей, и по факту Он был настоящей жертвой за грех. За грех, на которую указывали те жертвы, которые люди приносили в храме во времена Ветхого Завета. И вот теперь всю идею жертвоприношений в храме Иисус исполнил. Он сам стал жертвой. Теперь не требуется приносить животных, нужно только верить. Верить в то, что за меня пролита кровь истинного ягненка Иисуса Христа. Вот так Бог проявил свою любовь к нам. И становится понятным, что любовь – это не какая-то красивая абстракция. Она требует правил поведения. Если кто-то тебя очень сильно любит, то это не означает, что правила приличия уже не нужны. Закон нужен, и Библия говорит, что Новый Завет не отвергает закон, а переносит его со скрижалей в сердце человека. В книге Иеремии так и написано: «В
Вспомните, но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. Вот два наставника в истине – закон и Христос. Оба об одном и том же. Но закон убивал и требовал жертв, а Христос прощает грехи просто так и сам становится жертвой за грехи. Закон убивал, а Господь Иисус, учитывая его смерть на кресте за нас, может животворить. Если раньше покаяние требовало жертвоприношения, то с приходом Иисуса к покаянию требуется только вера. Церемониальные предписания закона, тоже названные заповедями, уже не надобны. Вот как написано в послании к Галатам в 3 главе. «Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы был дан закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере». Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. А по пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Закон назван детоводителем ко Христу. Вот он путь. Закон должен привести ко Христу. Слово «детоводитель» – «пайдагогос» по-гречески. Да-да, это именно от этого слова произошло слово «педагог». Пайдагогосом в греко-римском мире называли раба, который был приставлен к ребенку господина, и в его обязанности входило водить ребенка в школу. Может ли закон противоречить Христу? Нет, не может. Эти два наставника говорят об одном и том же. У них цель одна и идеал один. И если на то пошло, то закон и в новозаветное время приводит ко Христу. Но закон сам по себе – это мертвая буква, не способная животворить. Чего не скажешь о Христе? Ведь Господь живой, Он может прощать, миловать. А о милости Его мы уже поговорили. Это сама любовь. Одним словом, для спасения человека нужен не только закон, который указывает на несовершенство, но нужна благодать, харис. Благодать – это то, через чего Бог спасает человека. Это то, через чего проявляется спасительная любовь нашего Творца. У закона этого нет. Если читать послания апостолов, можно заметить всегда. Очень часто в пожеланиях вот звучат эти слова. «Благодать Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Но Писание рассказывает еще об одной проблеме. Свойственно людям, толкуя Божий закон, наверное, для важности вида, добавить к нему всякие строгости. Строгости, соблюдая которые, напускается видимость как бы святости. А с другой стороны, невольно, само собой, как-то вот так происходит стремление найти в законе возможность удовлетворить греховное желание. Строгости, которых Бог не требует, могут иметь место, и место могут иметь, ну, если уж не грехи, то грешочки. Маленькие такие. Но вот что важно, у Бога нет маленьких грешочков. У Него за любой, даже самый маленький грешочек несет наказание смерть. Дело в том, что закон нуждается в правильном понимании. И только сам Господь может правильно объяснить,
И он это делает. О том, как Бог комментирует закон, написано в Нагорной проповеди. Сам Господь Иисус Христос вносит поправки. Вот выдержки из речей Иисуса, записанных в Евангелии. Иисус так и говорит, что истинно стремящиеся к Богу должны быть праведнее тех учителей, которые неверно наставляют в законе Божьем. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея в 5 главе несколько текстов. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить я пришел, но исполнить. Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Вы слышали, что сказано древним? «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Вы слышали, что сказано древним? «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Что сказал Иисус? «Не нарушить пришел я, но исполнить». Вот это слово «исполнить» – греческое «плерао». Оно буквально означает «исполнять», «дополнять», «наполнять». И мы только что видели пример того, как Иисус наполняет истинным смыслом некоторые заповеди закона, которые неверно были трактуемы людьми. Идеал людей отличался от идеала Иисуса Христа, и конфликт дошел до того, что Христа распяли, а потом еще и гнали его церковь. Вот как объясняет это апостол Павел, послание к римлянам, 10 глава. «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». Читая слова о том, что Христос – это конец закона, невольно человек думает: «О, смотрите, закон отменен!» Это великое заблуждение. У слова «телос» кроме значения «конец» есть еще значение «цель». Цель закона Христос. То есть во Христе появился лучший наставник, нежели закон. Если тебя кто-то очень сильно любит, то не означает это, что правила приличия уже не нужны. Смотрите, что происходит. Мы прочитали, что люди не покорились праведности Божией, но возвысили праведность свою – по-своему решили, а не так, как того требует Бог. То есть пренебрегли Богом, ну, другим словом, наставником пренебрегли. Бог и закон – это два наставника, и один приводит к другому, и один не может обойтись без другого. Они вместе. Кто-то скажет, что в Новом Завете не так. Любовь Бога больше, чем закон. Именно больше во всех отношениях, только если тебя кто-то очень сильно любит, то это не означает, что правила приличия уже не нужны. Закон при Божьей любви никуда не делся, со скрижалей он переместился в сердце человека. А теперь посмотрите, что получится, если мы будем говорить о любви Бога, отвергая при этом закон. Ну, представьте себе, что нет закона, есть только любовь. И вот, пожалуйста, фраза из Нового Завета, послание к римлянам, 12 глава, 10 стих. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». Как вам фраза? А это наставление апостола Павла церкви в Риме и нам всем. И вот кто-то может такое наставление упомянуть сегодня где-нибудь в среде секулярного общества. И я так представляю, как кто-то скажет, что-что?
братолюбивы? С нежностью? Ах, да, да, да, конечно же, с нежностью, а как иначе? Вы знаете, умы сегодня настолько извращены, что разговор о любви двух мужчин поймут, ну, сами понимаете, как. Вы скажете, ну, разве можно приводить в пример всяких извращенцев? Хорошо, вот вам пример верующих людей. У меня есть знакомый единоверец, он живет за границей. Я не буду говорить, в какой стране. Но только он рассказал, как однажды, совсем недавно, зашел в очень большую церковь протестантского толка. Я не буду называть деноминацию из этических соображений. В огромном зале сидело много людей, которые слушали проповедь женщины-пастора. Внимание привлекло то, что в зале сидели странные семейные пары. Мужчина с мужчиной, женщина с женщиной. Он подошел после служения к проповеднице и спросил: «Ну, как же так, ведь апостол Павел в послании к римлянам представлял таких людей, как тех, которых Бог предал превратному уму делать непотребное. Ведь раньше апостол говорил о язычниках такое, а теперь это актуально для церкви». Проблема была у тех людей. Они не заботились, чтобы иметь Бога в сердце. И дело в том, что недостаточно только говорить о любви. Нужен закон. Сегодня словом «любовь» называют все, что угодно, от сексуальных извращений до любви к эклерам с кремом. Чтобы найти истину, закон необходим. И не только закон, но и верный комментарий к нему, который может дать только Иисус. Закон и Господь, они неразделимы. Если Господь вас любит, то это не означает, что законы жизни уже не нужны, и можно делать все, что захочется. Да благословит вас Господь.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: Открытый разговор. Ведущая Людмила Верлан.
1: Дорогие друзья, я очень рада новой встрече с вами в рамках программы «Вкус настоящего счастья». В предыдущих встречах мы обсуждали вопросы позитивного мышления, каким образом можем контролировать наши проблемы, наши обстоятельства, как мы можем за все благодарить Бога и как мы от случая к случаю, от проблемы к проблеме учимся доверять Божьему руководству. Сегодня мы с вами поговорим о том, как от нашего решения зависит, будем ли мы счастливы или нет. Оказывается, что от нашего решения зависит то, насколько нам хорошо будет идти по жизни. Мы каждый день принимаем какие-то решения. С самого утра мы решаем, что мы будем одевать, куда мы пойдем. Мы решаем, что мы будем есть. Каждый наш день состоит из маленьких, серьезных и не очень серьезных решений. Оказывается, быть счастливым или не быть счастливым — это тоже наше решение. И от этого решения зависит, насколько полноценной и интересной будет наша жизнь. Очень часто мы сами портим себе существование тем, что по жизни несем какие-то наши проблемы, которые были вчера. Очень часто мы сетуем, переживаем по поводу того, что уже не можно изменить. Мы забываем о том, что вчера нам уже не принадлежит. Там, вчера, мы ничего изменить не можем, оно прошло. Единственное только, что мы можем сделать, это извлечь какие-то уроки, чему-то научиться. Но постоянно оплакивать какие-то наши ошибки, оплакивать какие-то проблемы, какие-то обстоятельства, которые произошли вчера, это совершенно бессмысленно. Потому что от наших слез, от наших переживаний ничего не изменится. Единственное, что говорит нам Библия, в книге Второзакония, 8 глава, 2 стихе. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой». Вот нужно помнить то, что произошло со мной вчера, для того, чтобы извлечь из этого прошлого определенные уроки. Многие люди беспокоятся по поводу того, а что будет завтра? Куда пойдут дети учиться? Где я буду завтра работать? Что я буду завтра делать? А как у меня завтра сложится жизнь? Но мы должны помнить о том, что завтра нам еще не принадлежит. И в переживаниях о завтрашнем дне мы упускаем сегодняшний день. И так наша жизнь не проходит. Мы либо живем вчерашним днем и упускаем возможности и приятные, хорошие моменты, которые ожидают нас сегодня. Либо переживаем по поводу того, что будет завтра. И опять-таки Библия нам дает удивительный совет. Не заботьтесь о завтрашнем дне. Для каждого дня достаточно заботы своей. И Бог заботится о птицах небесных. Он заботится о полевой траве. Если Богу дорого и значимо, как живут птицы, животные, как растут растения, то тем более Ему важно и дорого, как живем мы. Мы должны помнить, что нам принадлежит только сегодня. Это враг рода человеческого так хочет заполнить нашу жизнь, чтобы мы не радовались сегодняшнему дню, чтобы мы не радовались тем подаркам, которые дарит Господь сегодня, а переживали по поводу вчерашних недоразумений или боялись того, что ожидает нас завтра. Только сегодня мы можем принять какое-либо решение и сделать наш выбор в пользу счастливой и полноценной жизни. Сегодня я постараюсь жить заботами о сегодняшнем дне, не пытаясь избавиться от всех моих проблем сразу. Проблемы я решаю по мере их поступления. Сегодня я примирюсь с моим положением, не пытаясь изменить всех и вся вокруг себя. Сколько проблем в нашей жизни из-за того, что нам хочется как раз вот изменить все наше окружение. Мы создали какой-то свой мир. У нас есть какие-то представления, какими должны быть наши близкие, какими должны быть наши соседи, может быть, сослуживаться на работе. И мы пытаемся наших близких и родных, и тех людей, с которыми мы общаемся, втиснуть вот эти рамки нашего представления. А люди туда не втискиваются. У них есть какие-то свои представления о жизни. И на этой почве сколько бывает конфликтов и переживаний. Сегодня я примирюсь с моим положением и не буду пытаться изменить всех и вся вокруг себя. Сегодня я постараюсь укрепить свой ум. Я буду чему-то учиться полезному. Я не буду лениться. Я буду учиться всему хорошему, то, что в меня хотят вложить. Сегодня я сделаю 3 душевных упражнения. Сделаю кому-нибудь добро и постараюсь, чтобы никто не узнал, что это сделано мной. Очень важно уметь делать добро. И часто мне говорят люди, с которыми я общаюсь, которые приходят ко мне за консультацией, говорят, ну вот что же вы говорите, что нужно добро делать? Ну делаешь добро, в ответ зло только получаешь. Даже вот пословица такая есть. Не будешь иметь врага, если не будешь ему делать добро. Да, иногда так бывает. Иногда бывает так, что за соделанное мне добро я вдруг почему-то получаю в ответ зло. Но существует интересная закономерность. Если мы посеем редис, можем мы там выкопать, скажем так, морковь? Это противоестественно, правда ведь? Мы никак не можем выкопать то, что мы не сеяли. Мы обязательно выкопаем то, что мы посеяли. Но есть еще одна закономерность. Кроме того, что мы всегда жнем то, что мы сеем. Если мы посеяли редис, ну, урожай наступает где-то через 1,5-2 месяца, как правило. А вот если мы посадим семечко яблока, через сколько лет мы сможем с выросшей яблоньки получить урожай? Скорее всего, что это будет 5-6, а то, может быть, 7 лет. Очень часто в нашей жизни мы сеем зло, но про него забываем. Оно растет. И потом мы кому-то сделали добро, получили в ответ зло, и нам невдомёк, что это зло не ответ на наше добро. А это то зло, которое мы много лет тому назад посеяли. Мы бы даже не обратили внимания на это. Оно выросло, и сегодня нам дает плод. Потому что точно так же, как в физической жизни, мы не можем посеять одну культуру и собрать урожай из другой культуры. Это просто противоестественно, это нереально, это невозможно. Точно так же и в нашей жизни. То, что мы сеем, то мы обязательно получаем в ответ. Вспоминаю случай, который произошел в жизни молодоженов. Они получили на свадьбу достаточно большую сумму денег, родственники им подарили, и они могли себе позволить купить какое-то жилье. Ну, стали смотреть по всем объявлениям, где что-то по их сумме может быть приемлемо. И увидели, что на окраине города продается достаточно приличный домик, но за приемлемую сумму. Они поехали, посмотрели, им очень понравилось. Да, это было действительно окраина, был последний дом, хороший сад, огород. Они открыли домовую книгу и увидели, что почему-то хозяева меняются через 2-3 месяца. Самый большой срок — это было полгода. Они спросили хозяина: «Скажите, в чем причина? Что тут происходит?» А он говорит: «Если купите, сами увидите. Либо покупайте, либо нет». Но они так подумали, что тут может такое быть. Но уж очень им понравился этот домик, и они понимали, что за ту сумму, которую они располагают, они не смогут купить ничего более приличного. Они купили, оформили, быстро оформили все документы. Это была осень, у них яблоня была вся в плодах, очень такие вкусные яблоки. Они так заглянули, у них только с одной стороны получался сосед, потому что это был последний дом уже на улице. И увидели, что у соседа нету яблонь в огороде. И собрали целое ведро таких душистых, красивых яблок, самых таких крупных. Ну и решили на знакомство как-то вот познакомиться с соседом. И пришли во двор к соседу, стучат в окошечко, и они видели, что он в доме. Но никто не открыл. Ну, они постучали, поставили это ведро с яблоками на крылечко и вернулись домой. На следующее утро они находят свое ведро, яблоки, перемешку с помоями, вот это все так вот перерезано, все это вот так вот. Ну, ладно. И так у них появилось почти каждый день сосед делал какую-то гадость. То корову свою пустил к ним в огород, и корова, естественно, что им больше даже попортила, чем сама съела, ну, в общем-то, поломала. Как раз это урожай был, им было очень обидно. Но с другой стороны, говорят, не мы ж сажали, так уже быть, не получилось. Но уже когда в ноябре месяце молодая хозяйка вывесила кипельно-белое белье. Ей очень хотелось, конечно, чтобы муж увидел, какая она хозяйка хорошая. Накануне прошел дождь, и когда молодая женщина выглянула в окно, она увидела все свои веревки с бельем сорванные, и белье все в грязи. С грязью вот так вот перемешано. Все, уже у нее терпение иссякло, она говорит: все, я больше не могу. Все, что хорошее они не делали, они то пирожками угощали этого соседа, то еще чем-то. Все это возвращалось им обратно вот в каком-то таком вот безобразном виде. Но вот когда уже вот это белье он смешал с грязью, молодая хозяйка уже не выдержала. Говорит: я не могу больше. Ей говорит муж: ты же знаешь, что, во-первых, любящим Бога все содействует ко благу. Я не знаю, почему такой этот злой наш сосед. Но я знаю, что в Библии еще написано, что делая добро, вы не унываете. И побеждая зло добром. То есть совершенно четко Библия говорит о том, что добро должно быть действенным. Побеждая зло добром. Вот давай мы будем добром его побеждать. В конце концов, выяснится, почему он такой. Но она так сквозь слезы, пришлось согласиться с мужем, потому что, действительно, домик им нравился. Прошло еще некоторое время, к концу ноября, только вот стали эти лужицы покрываться тоненьким льдком. Хозяин вышел из дома, по этой вот лужице замерзшей прошелся, как-то неудачно у него там получилось. Он подскользнулся, упал и сломал ногу. Дома только был сосед вот этот молодой. Вызвал скорую, в травматологию поехал вместе с своим этим вредным соседом. Там оказали ему помощь, привезли обратно. И он оказался полностью зависим от своих вот этих соседей, которым он делал столько гадостей. Молодая женщина приносила кушать, убирала у него в квартире. Потом оказалось, через некоторое время он расплакался. Говорит: почему вы мне добром отвечаете на то зло, которое я вам сделал? Говорит: да вас никто здесь не уживался. Он рассказал свою историю. Оказывается, этот человек был оперативником. Его несколько раз предупреждали, чтобы он не трогал определенный какой-то авторитет. Он все равно арестовал этого человека, о котором его предупреждали. И после этого, возвращаясь домой, у него была жена и трое детей, и он увидел, что они были зверски убиты. Недолго думая, он возвращается обратно и убивает этого преступника. Естественно, его из органов сразу же уволили. И вот эта вот боль, он так и не женился больше. Он очень сильно любил свою жену, своих детей. И вот эта боль, непонятость, и вот то, что и на работе его не поддержали, не поняли сотрудники, вот это вылилось в то, что он вот так вот гадил всем, которые жили рядом с ним. И добро, которое делали вот эти молодые люди этому человеку, растопило это ожесточённое сердце. И он, в общем-то, раскаялся в том, что он делал. Он просил у них прощения. Они стали самыми лучшими друзьями. Этот человек обрел счастье в Иисусе Христе. Что сделало доброе дело? Можно было каким-то образом опять возмутиться, можно было уехать оттуда. Но вот это добро, оно имеет такую силу большую, что может растопить любое зло. Пишите делать добрые дела. Пока еще не склёвана рябина, пока еще не сломана калина, пока береста совести еще светла. В больницах так медлительно каталки, в колесах дружбы так привычны палки, и ложь святая столько гнезд свела, анчара гримируя подоливы. У моря то приливы, то отливы, хоть бей всеонские колокола. Пишите делать добрые дела, пока еще сирень в глазах не отцвела. Пишите делать добрые дела. Пишите делать добрые дела. Потому что добро, которое мы делаем другому человеку, оно озаряет нашу жизнь и приносит счастье нам даже намного больше, чем то, что мы делаем другому человеку. Сегодня, если меня кто-нибудь обидит, и мне будет обидно, я не подам вида и прощу обидчика. Сегодня я постараюсь выглядеть хорошо. Я не буду повышать голос. Сегодня я буду вежливым. Я не буду никого судить. Постараюсь ни в чем не видеть недостатки и не буду никого исправлять или приделывать, кроме себя. Только на сегодня у меня составлена программа. Я, может, не смогу все выполнить, но я буду стараться и буду бороться с двумя врагами — со спешкой и с нерешительностью. Сегодня я ничего не буду бояться и буду наслаждаться всем тем, что прекрасно в моей жизни. Сегодня я буду счастлива. Верно то, что сказал Абрахам Линкольн. Большинство людей счастливы настолько, насколько сами себе позволяют. И человек никогда не бывает несчастлив настолько, насколько ему кажется. И никогда не бывает счастлив, настолько ему хочется. Я вспоминаю про одного молодого человека. Его звали Михаил. Это был такой парень, которого просто невозможно было не любить. Это было само обаяние. И когда Михаила спросили, как же это у него так получается, он ответил: «Каждое утро я просыпаюсь и говорю сам себе: Миша, сегодня у тебя есть выбор. Ты можешь выбрать хорошее настроение или можешь выбрать плохое. Я выбираю хорошее настроение». Каждый раз, когда случается что-нибудь плохое, я вновь стою перед выбором — ощущать себя жертвой или извлечь из этого урок для себя. Я выбираю второе. Каждый раз, когда кто-то приходит ко мне и жалуется на жизнь, я опять должен выбирать — просто выслушать эти жалобы или помочь человеку увидеть прекрасное в его жизни. Несколько лет спустя Михаил упал с 20-метровой вышки. Его в полном смысле слова собирали по косточкам. Чудом он остался жив. И когда, в общем-то, его одна медсестра стала заполнять на него анкетные данные, он говорит. Она спросила, есть ли у меня на что-нибудь аллергия. «Да», — ответил я. Тут врачи и медперсонал недолго замерли, ожидая ответ. Я глубоко вздохнул, говорит Михаил, и их выкрикнул. «У меня аллергия на силу земного притяжения». Все засмеялись. А я им сказала: «Ребята, я буду жить, это мой выбор. Оперируйте меня как живого, а не как заведомо обреченного. А дальше жизнедатель пусть сам распорядится». И Михаил выжил. Только вдумайтесь, 20-метровая вышка. После 16 часов операции он действительно уже остался жить весь на шарнирах, в полном смысле этого слова. Но в том, что Михаил выжил, в этом было не только Божье провидение и милость, не только мастерство врачей, но и поразительное отношение к жизни самого Михаила. Стоит твердо усвоить эту истину, что каждый день, обратите внимание, каждый день мы можем делать выбор в пользу полноценной жизни. У каждого из нас есть выбор. Люди счастливы настолько, насколько они этого хотят. Еще раз вспоминаю, цитирую Авраама Линкольна. Если мы хотим быть счастливыми, мы обязательно будем счастливыми. Наш оптимистичный взгляд на мир позволяет нам смеяться даже тогда, когда все идет не так, как нам хотелось бы. Мы все равно смеемся. Нам, может быть, и радостно. Я вспоминаю одного преподавателя, у которого был очень длинный нос, большой. Как правило, всегда преподаватели получают какие-то клички от учащихся. И он перед тем, как войти в незнакомую аудиторию первый раз в класс, он открывал дверь и говорил: «Ребята, пустите сначала мой нос, а потом меня». Все дружно начинали смеяться, и вопрос снимался. У этого преподавателя никогда не было никакой клички. Человек с юмором, относящийся даже к своим недостаткам, ну, он ничего не мог сделать со своим носом. Но он это сам высмеивал. Он к этому относился к юморам, со смехом. Все его поддерживали, и проблема снималась. Смех и положительный взгляд на мир укрепляют наше здоровье. И в столетнем возрасте можно продолжать вести активную жизнь. Я была недавно на курсах реабилитологов. Нам преподавала женщина, ей было 86 лет. В 76 лет она еще ездила на лошади. В 78 лет эта женщина защитила диссертацию. И вот 86 лет она бодра, жизнерадостна и, в общем, достаточно строгий педагог, никому не делающих никаких там скидок. Очень интересный преподающий. Женщине 86 лет. Она ведет такой очень интересный, активный образ жизни. И все это потому, что она очень оптимистично настроенный человек. Хотя многое пришлось пережить, но она все смотрит с юмором. Смех увеличивает частоту дыхания и сердечных сокращений, увеличивает поступление кислорода в легкие и в кровь, ускоряет кровообращение, ускоряет пульс. Мышцы расслабляются. Вот что делает смех. Мой отец упал и сломал 3 ребра. Он уже был достаточно почтенном возрасте, и врач ему сказал: «Если вы не хотите мучиться с этими вашими ребрами долгое время, вы смейтесь». И помню, как мама приглашала друзей и знакомых, у которых с чувством юмора было все хорошо, которые могли папу смешить. И как сейчас вижу, отец уже вот в преклонном возрасте, больно же смеяться, потому что ребра, когда поломаны, больно. Вот он так вот себя собирал, вот так вот, хохотал до слез, и действительно у него очень быстро ребра зажили. Эндорфины, которые вырабатываются в результате нашего смеха, успокаивают и снимают излишнее эмоциональное напряжение, облегчают боль даже сильнее, чем морфий, поднимают настроение, повышают активность иммунных клеток. Положительно настроенные люди, способные радоваться, смеяться и в любой ситуации находить что-то хорошее, у них крепкая иммунная система. Соломон, самый мудрый человек на Земле, написал в книге «Притч» такое выражение у него: «Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости». Один ученый решил проверить, насколько верно это высказывание. У него была своя лаборатория. В этой лаборатории была маленькая собачка, дворняжечка, приблудная собачка, которую все лаборантки очень любили, подкармливали. У нее ушки так торчали, хвостик бубликом был закрученный, шерстка так лоснилась. В общем, очень такая была симпатичная собачоночка с большими такими яркими глазами, веселыми. Этот ученый усыпил эту собачку и взял анализ костного мозга. Записал результаты. Потом привел ее в чувство и сказал лаборанткам: «Теперь вы продолжаете кормить эту собачку, но вы ее ругаете, выгоняете». Через 2 недели ушки у собачки опустились, хвостик распрямился, шерстка стала сваливаться, глазенки перестали блестеть. У нее, конечно, был очень такой побитый, понурый вид. Опять ученый усыпил и был поражен результатами анализа костного мозга. Насколько сильно отличались вторые результаты от первых. Опять он привел ее в чувство и теперь говорит: «Ну, теперь дальше опять ее ласкайте, разговаривайте с ней». Только через 2 месяца, обратите внимание, за 2 недели собачка потеряла свой такой внешний приятный облик. И только через 2 месяца у нее опять хвостик закрутился, опять глазенки заблестели, шерстка стала лосниться. Ученый вновь взял анализ костного мозга и увидел, что результаты были лучше, чем второй раз, когда собачка была грустная, но еще не достигли первоначальных результатов. Насколько важно, чтобы у нас было хорошее настроение? Действительно, веселый дух — оно врачество и помогает быстрее выздороветь. Унылый дух — это болезнь. Унылый дух сушит кости. Если раньше было такое понятие, что из-за плохого настроения, из-за нервов страдает сердце, повышается давление, то есть появляются какие-то неврологические болезни, то сегодня ученые пришли к выводу, что от нашего настроения зависит наше общее состояние здоровья. Что если человек уныл, если он не может справиться с стрессом, если у него плохое настроение, то страдают все органы. Это может быть и язва желудка, это может быть воспаление легких, это может быть всевозможное количество нарушений в нашем организме, связанные с тем, что у нас плохое настроение. И наоборот, если человек даже очень болен, но он поддерживает веселое состояние души, болезнь отступает. Сегодня я хотя бы на полчаса уйду, отдохну. В это время постараюсь лучше понять свою жизнь и подумаю, что я могу сделать, чтобы она стала лучше, богаче, чтобы она приносила мне счастье и тем, кто живет со мною. Я просто поставлю перед собой цель — быть счастливой самой и сделать окружающих меня людей тоже счастливыми. Это зависит от моего решения. Мы можем быть по-настоящему счастливы и искренне смеяться, когда полностью доверяем Богу нашу жизнь. Что бы ни случилось в нашей жизни, любящим Бога все содействует ко благу. Сегодня я обращу внимание на то, что мне говорит Бог. Послание к Евреям 3 главе 7-8 стих записаны такие слова. «Ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших». Сегодня, когда вы слышите обращенные к вам слова, будьте счастливы, потому что Бог хочет, чтобы Его дети были счастливы не только на небе, вечной жизни. Он хочет, чтобы Его дети были счастливы здесь, на земле. Целых 3 главы Евангелия от Матфея посвящены проповеди о счастливой жизни. Иисус хочет, чтобы мы были счастливыми, независимо от тех обстоятельств, в которых мы живем. «Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения», продолжает апостол Павел во втором послании к Коринфянам в 6 главе. Бог может и хочет сделать нас счастливыми. Единственное, что Он не может сделать, это заставить нас стать счастливыми помимо нашей воли. Вот это Бог не может сделать. Единственное, что оно не поддается Его власти, потому что Он уважает выбор человека. Он не хочет заставлять нас. Он хочет, чтобы мы были счастливыми. Но выбор остается за нами. Бог говорит нам: «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое». Второзаконие, 30 глава, 19 стих. Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, дьяволу служить или верить Бога. Каждый выбирает для себя. Каждый выбирает по себе слово для любви или молитвы, шпагу для дуэли, меч для битвы. Каждый выбирает по себе. Каждый выбирает по себе меч и латы, посох и заплаты, меру окончательной расплаты. Каждый выбирает по себе. Каждый выбирает для себя. Выбираю тоже, как умею. Никому претензий не имею. Каждый выбирает для себя. «О, если бы ты внимал заповедям моим, — говорит Господь, — тогда мир твой был бы, как река, и счастье твое, как волны морские». Это иностранный перевод. В русской Библии написано, что «и правда твоя была бы, как волны морские». А в других переводах там написано «счастье твое было бы, как волны морские». Если бы мы послушали бы тому, что говорит нам Бог, если бы мы сегодня прислушались бы к тем советам, которые Он нам дает, тогда бы счастье наше было бы, как волны морские, и мир наш был бы, как река. Каждый человек — кузнец своего счастья. Каждый из нас может быть счастливым. Не упустите свой шанс и будьте счастливы.

0: как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Проблему человеческих взаимоотношений раскрывают не только книги по психологии, но и Библия. О том, как строить свою семью, как вести себя в обществе, говорит книга «Экклесиаст», 4 глава, которую мы будем сегодня изучать вместе с нашим гостем, бакалавром богословия Сергеем Авструп. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мария.
2: Я рада вас приветствовать в нашей студии. И сегодня мы говорим о 4 главе книги «Экклесиаст».
3: Да,
2: давайте пойдем
3: по главы.
2: Порядку. Да. Подойдя к 4 главе с тем багажом знаний, да, который мы уже имеем, можно даже, наверное, сделать маленькое резюме. Какие основные идеи мы успели уже изучить за 3 главы?
3: То, что «Экклесиаст» говорит, замахивается на все человечество и пишет свою книгу для всего человечества.
2: То, что... Поэтому он делает книгу «Параллель книги Бытие».
3: Да. То, что «Экклесиаст» говорит, что веселье, заработок денег и мудрость не самое главное, но при этом, если ты находишься с Богом и близок к Нему, то Бог прилагает тебе радость, деньги и знания. Производит такое. Ну и третью главу, которую мы разбирали с вами в прошлый раз, она говорила нам о времени и о вечности, как оставить след в этом мире, вечный след. Его можно оставить только во взаимодействии с Богом, потому что познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек.
2: И в третьей же главе мы начинали уже вопрос поднимать о справедливости и несправедливости.
3: Да.
2: Соответственно, начало 4 главы, да? Давайте первый стих зачитаем.
3: «И обратился я и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем. И вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет. И в руке угнетающих их сила, а утешителя у них нет. И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе».
2: Угу. Ну, исходя из первых двух текстов, мы просто можем в очередной раз утвердить стереотип, что книга «Экклесиаста» — она очень пессимистичная книга.
3: Не совсем. С одной стороны, в 4 главе сегодня мы с вами попытаемся увидеть, как «Экклесиаст» раскрывает пласт взаимоотношений между людьми.
2: Ну, по крайней мере, сейчас мы видим, что кругом одна несправедливость. И даже мертвым отдается уже предпочтение больше, чем живым.
3: Да, потому что
2: от этого мира просто какая-то усталость и отвращение.
3: Страдания настолько тяжелые в этом мире, настолько несправедливости много, что кажется, что лучше вообще не рождаться в этот мир.
2: Ну, о чем он говорит в третьем тексте.
3: Да. И второй, третий стих как раз это метафора «Экклесиаста», которую он усиливает и говорит, лучше тебе не родиться, чем увидеть все эти страдания. Потому что на первый взгляд кажется, что утешителя в этом мире нет. Но вот это слово «утешитель», оно интересное слово. Оно используется также в «Плаче Иеремии», в 22-м псалме и у «Экклесиастов» 3.16, чуть ранее. «Еще видел я под солнцем место суда, а там беззаконие, место правды, а там неправда». То же самое настроение, тот же самый дух, говорит «Экклесиаст», он как бы продолжает эту мысль. При этом, когда он говорит о слезах угнетенных, когда появляются слезы, в первом стихе, появляется и лицо. Когда в Священном Писании появляется лицо или что-то намек на лицо, да, это то, куда смотрит Бог. Потому что Бог всегда смотрит на лицо человека.
2: Ну, тогда, если здесь говорится о слезах и о лицах тех людей, да, которые плачут, получается, что Бог преимущественно смотрит на тех людей, у кого несчастье?
3: Да, Бог смотрит и всегда находится на стороне тех, у кого несчастье. Мы видим тоже взаимоотношения в этой главе здесь, и в этом тексте, и видим, что есть угнетающий и угнетенный. И не дай Бог вам кого-то угнетать, потому что Бог смотрит всегда на угнетенного. И он всегда становится на стороне угнетенного. И хотя в этом стихе напрямую мы не видим, и кажется, что утешителя нет, но на самом деле он есть.
2: Ну а какой выход для человека? Вот давайте будем просто говорить тогда конкретно, да? Столько много несправедливости, не нужно идти далеко, да? Где-то произвол, может быть, в судах, в правоохранительных органах, да, о чем пестрят последние новости, да, да и не только уже последние, я думаю, это всегда было. Как человеку утешиться в этой ситуации, да, когда его несправедливо засудили, а может быть, он в тюрьме оказался несправедливо, да?
3: Что ему на длительный срок, да?
2: Что в этой ситуации делать?
3: В этой ситуации Экклезиаст говорит довериться Богу. Он говорит, ты находишься в определенное время, в определенном месте. Мы находимся в определенном месте и в определенное время. Мы не можем заглянуть в будущее и не можем предотвратить прошлого. И поэтому человек, он как точка в этом мире. Есть такая история, когда рассказывают об одном человеке, у которого был один сын и одна лошадь. И однажды лошадь убежала, его соседи говорят ему, «О, какая трагедия у тебя случилась!» Ну, человек говорит, «Откуда я знаю, трагедия это или счастье?» Действительно, проходит немного времени, и его лошадь возвращается вместе с диким жеребцом. И все говорят, «Здорово! Как здорово! У тебя еще одна лошадь появилась!» Он говорит, «Откуда я знаю, здорово это или не здорово?» Его сын начинает объезжать эту лошадь, и пока объезжает лошадь, ломает ногу. Сломал ногу, и, соответственно, вновь соседи говорят, «Как же это плохо!» Он говорит, «Я не знаю, плохо это или хорошо!» Потому что в следующий момент приходит, в стране начинается война, приходят, забирают всех
2: мужчин в деревне.
3: Мужчин в деревне, но сына не берут, потому что у него сломана нога. И вот тут история заканчивается, когда в очередной раз мы не можем сказать, мы находимся в очень ограниченных условиях. Поэтому нам, чтобы определиться в своей жизни, нам надо... чтобы кто-то сверху посмотрел над нами, что за ситуация, и увидел ее другими глазами и больше объял, а это может сделать только Бог.
2: То есть человек, он должен понимать, что он всегда ограничен в своих действиях, в своем знании.
3: Да.
2: Мы должны анализировать свою жизнь, как-то оценивать правильность своих поступков, сверять их со Словом Божьим, да, то есть правильно мы поступаем или нет, по закону его или нет. Но когда у нас случаются такие непредвиденные ситуации, здесь мы, в принципе, не властно.

0: часть о том, вот как мы должны себя вести, как мы должны строить свои отношения с окружающими, да? Если мы уже решили уж довериться, но так или иначе, нам нужно какое-то руководство.
1: Экклезиаст на самом деле поднимает два пласта взаимоотношений в 4 главе. Когда, Маша, тебя угнетают, и когда ты угнетаешь кого-то. И он говорит, когда тебя угнетают, тебе действительно надо смиряться. Ты не можешь на это повлиять. И лучше тебе не вмешиваться в этот процесс. Но когда касается твоих действий, он говорит, о, вот тут задумайся, вот тут у тебя есть выбор, как поступать. Вот тут есть возможность над чем поработать. И действительно, мы дальше видим снова аллюзию или параллельное место с книгой «Бытие».
0: Какой это текст?
1: Это 4 глава, 8 текст.
0: И вы, наверное, Экклесиаста, да?
1: Да, да, да, да, да, да. Вы, наверное, слышали такой текст в Священном Писании: «Нехорошо быть человеку одному».
0: Это тоже крылатое выражение.
1: Тоже крылатое выражение. Человек одинокий, и другого нет. Ни сына, ни брата у него, а всем трудам его нет конца. И глаз его не насыщается богатством. Для кого же я тружусь и лишаю душу мою блага? И это суета и недоброе дело. Вот это недоброе дело, это тоже из бытия, когда нехорошо. Нехорошо и недоброе дело – это одно и то же слово.
0: И когда Бог создал небо и землю, все, да, то есть он был творец всего мира и человека, он говорил, что это весьма хорошо. А здесь мы, когда читаем о том, что человек один, то это недоброе дело, это нехорошо.
1: Да, потому что человеку нужен помощник. Угу. Нужен помощник в формировании своего характера. Библия очень...
0: Он должен быть один?
1: Он должен быть один. Все, что больше одного, это уже полигамия, и это не библейский путь. Следующий текст мы можем сразу прочитать. «Двоим лучше, нежели чем одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их».
0: Ибо... А о каком добром вознаграждении?
1: Ну, тут на самом деле комментаторы расходятся. Некоторые говорят, что двое, когда пойдут вместе, они могут поддержать друг друга, и это может любая деятельность быть, любая помощь друг другу, и как-то вдвоем веселее. Кто-то говорит, что доброе вознаграждение в труде их – это когда муж и жена соединяются вместе, и появляются дети, и только соединившись, двое, ставшие одной плотью, могут родить ребенка и... могут продлить свой род, да, доброе вознаграждение. Есть несколько версий по этому стиху, но одно мнение четко: то, что когда двое соединяются, это хорошо для всех. Когда двое соединяются в правильные взаимоотношения. Когда двое помогают друг другу изменяться.
0: То есть можно сказать, что, например, путь отшельничества, путь аскезы – это…
1: Не библейский путь. Это не
0: библейский. Это очень странно, потому что история церкви, она свидетельствует об обратном. Люди очень долгое время, по крайней мере, понимали так, что человек, который настоящий верующий, да, христианин, который, может быть, вызывает даже восхищение у окружающих, да? А чем он вызывает это восхищение? Тем, что он человек Божий, он всю жизнь свою соблюдает пост, молитву, ограничен в каких-то удовольствиях, да, даже, может быть, в элементарных вещах, живет один где-то далеко. И вот мы тогда можем сказать, что да, это человек практически, ну, наверное, святой.
1: Да, действительно, в церкви так сложилось исторически. Но библейский путь, он заключается в том, что изменить свой характер ты можешь лишь только во взаимоотношениях с другим человеком. Ты не можешь уйти в горы и там менять свой характер. Просто потому что раздражителей рядом у тебя не будет.
0: И отсюда тогда получается, что, например, сегодняшняя ситуация, что разводов в России, да и вообще в мире, да, ну, сколько? Это процентное соотношение, да?
1: Намного очень... больше, чем выживших браков.
0: Да, то есть здесь явно доминант идет за разводами. А как причина основная?
1: А
0: как
1: причина нежелания меняться. Причина нежелания меняться каждого человека. Человек либо с одной стороны, либо с другой. Да, бывает,

0: Конечно, мы не должны сбрасывать со счетов. Бывают форс-мажорные обстоятельства и тяжелые, когда муж алкоголик, или может быть ситуация, когда происходят систематические избиения тоже супруги.
1: Измена.
0: Измена. В этих ситуациях Библия разрешает развод. Но во всех остальных Библия призывает нас к тому, чтобы мы менялись. Интересный момент. Книга Бытие нам говорит, что сотворил Господь Бог помощника против него. Еврейский текст нам говорит, текст оригинала, «Эзер кенигдо» – помощника против него. То есть Ева была помощником против Адама. Как же понимать этот текст?
1: Да, что-то знает, почему против?
0: С одной стороны, она была помощником ему, потому что никто столько времени не проводит с человеком, как его супруг или супруга, его семья. И он знает его как облупленного. Или он знает ее как облупленную. Они знают друг друга лучше всех. И, соответственно, видят все слабости, все недочеты, все бытовые, домашние, те вещи, которые никто не видит. Ни сотрудники, ни на работе, сколько бы времени они ни проводили вместе. Поэтому Бог творит женщину как помощницу, которая поможет жизнь изменить Адаму. Поэтому Ева и является помощницей, которая помогает, с одной стороны, менять жизнь Адаму, а с другой стороны, она является свидетелем всей его жизни, всех его слабостей, и она как будто бы воюет с ним.
1: Вот. Адам тогда кто для Евы?
0: Тот же самый помощник.
1: То есть нельзя сказать, что женщина как дополнение к мужчине. Она как бы на ступень, но пониже. Она помощница, а мужчина глава.
0: Или тут как? Важно понимать, что Бог создал каждого со своей ролью. Он не создал одного больше, другого меньше. Просто нам кажется, что сейчас, если человек слушается один другого, значит, тот, кого слушается, он больший. Но на самом деле у мужчины роль не меньше. Мужчине нужно слушаться Бога и любить свою жену. А жене нужно уважать мужа. И у каждого своя роль. Вопрос не больше-меньше, а вопрос роли. Если человек выполняет свою роль, то тогда во взаимодействиях, во взаимоотношениях он может изменяться.
1: Хорошо. Мы поняли, что взаимоотношения – это важно, и Бог их задумал, да, как с тем, чтобы человек возрастал, духовно менялся, да. Какие тогда типы взаимоотношений и как себя в них вести, как Экклесиаст, как Соломон это комментирует?
0: Ну, стоит еще несколько слов, наверное, сказать про мужа и жену.
1: Угу.
0: Когда мы видим тут благословение.
1: Это какой текст?
0: Текст, 12-й текст. «Если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка, втрое скрученная, не скоро порвется». Вот это появляется нитка, втрое скрученная. Нитка усиленная, нитка двое, и третий Бог вместе с ними. Да, нитка не скоро порвется такая. Также этот текст можно сказать, что двое, когда соединяются и в одном порыве идут в одном направлении, как говорят о людей, которые любят друг друга, это люди, которые не смотрят друг на друга, а которые смотрят в одном направлении. Также мы можем сказать, что они делают одно дело и делают его хорошо. Это благословение, которое касается двоих людей. Если они пошли вдвоем, то не скоро порвутся их взаимоотношения, если они будут идти вместе.
2: Открытая книга.
1: Если уже не говорить о взаимоотношениях касательно брака, да, что еще Соломон, на что он обращает внимание человека, да, относительно того, как он себя чувствует в обществе, как общество к нему относится?
0: Еще есть один вид взаимоотношений, он начинается как раз с 13 стиха. «Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь. И к этой метафоре он будет возвращаться на протяжении книги несколько раз. Она отсылает нас как к реальной жизни Соломона, когда Соломон окончил свое царство, произошла ситуация, что его царство развалилось. При нем оно еще держалось, а после оно развалилось.
1: То есть это такие автобиографические слова, да?
0: И они, с одной стороны, автобиографические, а с другой стороны, это как раз то, что Соломон говорит: «Я не слушал совета», потому что мы дальше видим в 16 стихе: «Видел я всех живущих, которые ходят под солнцем, с этим другим юношей, который займет это место. Не было числа всему народу, который был перед ним, хотя позднейший не порадуется им, и это суета и томление духа». А смысл здесь в чем проблема? В том, что конец богатого царя, но неразумного, который не слушает совета, он все равно приводит к смерти, к разочарованию и к распаду.
1: Ну, в принципе, как мы читали ранее, да, что и у мудрого, и у глупого одна участь – смерть.
0: Но бедный юноша может занять место царя, если он умный. А ум его заключается в контексте 4 главы в том, что он слушает совета. Вы знаете, как часто люди готовы сделать что-то и не посоветовавшись. В притчах Экклезиаст или Соломон пишет: «При множестве советников дело состоится». Лишний раз лучше спросить совет.
1: Одна глава хорошо, две лучше.
0: Да, да, да, да. И здесь, когда Экклезиаст говорит: «Если ты думаешь, как тебе строить взаимоотношения, не как реагировать на неразумного царя или правителя, который тебя угнетает, а как тебе строить взаимоотношения с другими людьми, то тебе лучше спрашивать совета». И чем больше ты спрашиваешь...
1: Кого спрашивают тогда советы сразу?
0: У других людей. Потому что по библейским принципам во взаимодействии между другими людьми ты формируешься. И ты притираешься, ты формируешь свой характер. Для этого была и создана церковь. Церковь создана для того, чтобы люди помогали друг другу меняться. В церковь приходят не святые и совершенные, а люди с изъянами, но вместе с Богом они изменяются там. Они шлифуются.
1: Ну, как и в любом обществе. Просто, например, есть и другая тенденция. За советом мы хотим идти к специалисту. Мы же, когда заботимся о своем здоровье, мы обращаемся не к соседу, как нам вылечить что-то, если есть конкретные проблемы, мы идем к врачу. Опять-таки, если у нас проблемы с взаимоотношениями, да, с другими людьми, может быть, действительно стоит, например, как сейчас на Западе, это уже давно практикуется, да, люди идут к психологу, выясняя свои проблемы в семье, на работе, там, в учебе.
0: С одной стороны, да. Но, Мария, вы кому доверите? Практиканту свое здоровье?
1: Специалисту.
0: Или профессору? Конечно, профессору. И тут мы можем сказать, что Господь, Он профессор, Он создал нас. И Он оставил свою церковь для того, чтобы мы могли формироваться там. Он оставил свое слово, в котором мы можем увидеть рецепты по исцелению, по решению наших проблем. Это тот специалист, который действительно специалист.
1: Сколько лет вы в церкви?
0: Я 12.
1: Как за эти 12 лет вас изменила церковь?
0: Вы знаете, очень взрослеешь. В церкви есть абсолютно разные люди. Есть и бедные, и богатые. И иногда к тебе хочется быть ближе к одним, а не хочется быть ближе к другим. Но и Бог, так как все люди в церкви, они водимые Духом Божьим, или Бог ведет, или эти люди хотят, чтобы их Бог вел, они приближаются к тебе. И тебе надо делать выбор, как тебе с ними взаимодействовать. Бог очень хорошо шлифует в этих взаимоотношениях. И ты понимаешь, что ты думал, что тебе сейчас полезно это, а на самом деле тебе хорошо пожить с этим слепым человеком или пообщаться с человеком, который совсем другого темперамента. Обычно в светском обществе мы держим дистанцию.
1: Мы действуем так, как нам удобно.
0: Да, да, да, да, да. И сейчас все больше и больше к нам приходит европейское мышление, когда даже в очереди люди должны соблюдать дистанцию.
1: Моя зона комфорта не должна накладываться на зону комфорта другого человека. Где-то метр свободы пустого пространства вокруг меня.
0: Это не библейский путь. Библейский путь – это семья. Библейский путь – это семья, это когда тесное взаимоотношение, когда мы притираемся друг к другу, когда мы знаем все друг о друге. И в семье очень сложно играть. В семье очень сложно показаться человеком каким-то. В семье ты такой, какой ты есть. И поэтому это Богом задуманный путь для формирования человека. Церковь – это большая семья, в которой Иисус сказал, есть две заповеди. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем и
1: ближнего твоего.
0: И ближнего, как самого себя. Да? Угу. Кто наши ближние?
1: Иногда, конечно, это очень сложно бывает выполнить, потому что, опять-таки, в семье мы такие, какие мы есть. И больше всего, даже каких-то неприятностей, негативных моментов, мы тоже высказываем самым близким людям, к сожалению. А мы можем, опять-таки, любить весь мир, но очень сложно любить своих где-то, может быть, братьев или сестер, которые нас не очень устраивают, там, родителей, да?
0: Да, да.
1: То есть Бог, в принципе, конкретно говорит о насущных проблемах человека, которые на протяжении всей истории нашей, да, очень явно проявляют себя, да, наши взаимоотношения с семьей. Взаимоотношения должны быть, но мы должны уметь их строить.
0: Хочешь изменить мир, измени себя. Это ближе будет к библейскому пониманию, да? Но как я могу сам себя изменить? Сам себя я не могу вытащить за волосы из пруда или еще откуда-нибудь, или из болота. Нужна помощь, нужна поддержка. Иногда она бывает не мягкой, иногда она бывает жесткой, и иногда она бывает дискомфортной. Но в этом дискомфорте человек и формируется.
1: А Соломон? Кто его сформировал?
0: Вы знаете, у Соломона была очень большая семья. Она приносила ему очень много забот. И я думаю...
1: Просто если он делает эти выводы, я думаю, относительно своего личного опыта он все-таки такие слова может говорить.
0: И личного опыта. Но Восток, он... Все-таки мы не должны исключать того, что Соломон жил на Востоке. Восток вообще клановый. Восток вообще общинный и семейный. И там хватало, я думаю, близких и родных, которые его формировали.
1: Спасибо, Сергей, что открываете Библию, открываете эту сложную книгу «Экклесиаста» в ее глубинном смысле, да, потому что иногда кажется, что действительно какие-то очень абстрактные и далекие от нашей жизни тексты вдруг открываются вполне реальные ситуации, которые случаются в нашей жизни и которые нам Бог подсказывает через эти тексты, как себя нужно вести. Спасибо за интересную беседу. Спасибо и вам, что провели это время вместе с нами. Это была программа «Открытая книга». У нас в гостях был Сергей Авструп. Изучайте Библию вместе с нами.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
1: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз.

0: Ребята, здравствуйте! Мы снова готовы вместе сделать зарядку.
1: Первое упражнение. Дышим воздухом на поляне.
0: Выдох. Вдох. Выдох. Вдох носом. Выдох через рот. И последний раз.
1: Закончили. Следующее упражнение. Птичка чистит перышки.
0: Упражнение для шеи. Наклоняем голову вперед, касаемся подбородком груди. Вот так, как можно ниже. Хорошо, не забываем про дыхание. Вдох, выдох, Марина. Вдох, выдох. Все, почистили перышки.
1: Закончили. Следующее упражнение – маятник. Кладем голову на правое плечо и перекладываем на левое.
0: Следим за тем, чтобы плечи у нас не поднимались и спина была прямая. Плечи вперед не
1: раз,
0: заводим.
1: Два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Закончили. Следующее упражнение – мячик. Перекатываем с одного плеча на другое.
0: Медленно. И тоже...
1: Чтобы не повредить голову, шею.
0: Спина прямая. Касаемся ухом плеча. Ниже наклоняем. Угу. Ниже. Мячик должен проходить все точки. Так, хорошо.
1: Следующее упражнение – сова. Сова смотрит по сторонам.
0: Посмотрели налево, посмотрели направо, налево, направо. Что видим?
2: Видим.
0: Облака. И зеленые деревья. Хорошо. Молодцы. Теперь упражнение для плечей.
1: Мы крутим плечами. Сначала назад. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. Теперь вперед. Угу. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять и десять. Закончили. Потрясли руками. Вздохнули. И повисели. А теперь упражнение со скакалкой. Растягивая скакалку, мы поднимаем ее вверх.
0: И опускаем. Подниматься на носки не надо. Просто нужно с напряжением поднимать руки. И раз.
1: Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Закончили. Теперь мы усложним задание. Мы будем поднимать скакалку с напряжением и подниматься на носочки. Потом заводим скакалку за голову и опускаемся на полной ступни. Поднимаем, опускаемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Теперь упражнение
0: поворота.
1: Ворота.
0: Скакалка у нас вдвое сложена. За спиной ее держим обеими руками. И повороты. Вправо. Раз.
1: Голова у нас стоит на месте. Смотрим прямо перед собой.
0: Во, как Марина разошлась. Смотрите на нее. А теперь наклончики.
1: Скакалка также вдвое. И делаем наклоны. Внимательнее, не заваливайтесь вперед.
0: Наклоняемся ниже, как можно ниже.
1: Закончили. Следующее упражнение – поклоны. Скакалка у нас четверо. Мы держим ее за спиной. Наклоняемся и скакалку поднимаем как можно выше.
3: Прогибаемся, спина прямая, смотрим вперед.
0: Выпрямились.
1: Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Следующее упражнение.
0: Колесо.
1: Колесо.
0: И в правую сторону.
3: Раз, два, три, четыре.
0: В другую сторону. И раз,
3: два, три, четыре.
1: Следующее упражнение – спираль. Мы распрямляем скакалку. Заводим правую руку за спину. И начинаем закручивать вокруг себя скакалку. Раз, два. И меняем руки. Раз, два, три. Раз, два, три. Меняем. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Закончили.
0: Упражнение на полу. Ванька, встань-ка. Скакалка у нас свернута в 4 раза. И садимся без помощи рук. Раз. Вытянули ноги. Встаем без помощи рук. Так. Сели. Молодцы. Встали. У нас быстрее всего у Олега получается. Ну, вообще молодец. Так, встаем. И еще раз сели. Упражнение. Короткие длинные ноги. Так, скакалка прямо над собой. Подтягиваем с помощью нее колени. И делаем качели. Раз. Сели. Ноги выпрямили. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Упражнение плуг. Так, зацепили скакалку за ступни ног. Хорошо. И заводим их за голову. Раз, два.

Сели. Хорошо. Еще разочек сделаем это упражнение. И раз.

0: опустились. Молодцы. Ну, а теперь прыжки. Встаем. Коврики нам не нужны, чтобы они нам не мешали. Мы их уберем. Так. И попрыгаем сначала с одной ноги на другую. Хорошо. Юля, поехали вперед. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На обеих ногах. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Молодцы. Помаршируем. Отдохнем. Раз, два. На самом деле прыгать можно гораздо дольше. Правда, Марин?
1: Да.
0: Да, он тренирует дыхание. Хорошо, подышали. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще раз вдох, выдох. Хорошо. Хорошо. Ну вот, мы с вами закончили зарядку. Мы взбодрились, у нас хорошее настроение. Ждем вас завтра, потому что все-таки вместе делать зарядку
2: веселей!
0: Пока!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603 028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
5: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Мы продолжаем изучение главной темы Священного Писания, того, что оно говорит о Боге, каков Он и какова Его сущность, какова Его природа. В частности, мы рассматриваем вопрос о том, есть ли у Бога образ, видим ли Он и можно ли Его созерцать. Мы указали целый ряд стихов Священного Писания, как в Ветхом, так и в Новом Завете, где Бог описывается, и причем описывается тождественно у всех, кто Его видел. Затем мы рассмотрели кратко путь формирования взгляда о Боге как о существе бесформенном, не имеющем внешнего вида, и увидели, что это наследие греческой философии. Краткий обзор формирования современного взгляда на образ Божий в христианском богословии показывает, что идея невидимости Бога, отсутствие у него образа, берет свои корни именно там, в греческой философии. Постепенно этот греческий взгляд перешел в христианство, став его неотъемлемой частью вопреки Библии. Конечно, современные богословы и христиане, не осознавая этой преемственности, могут отречься, иногда отрекаются от каких-либо связей, обнаруженных нами в процессе исследования. Сторонники взгляда безликости Бога приводят, как им кажется, библейские свидетельства своего взгляда. И в действительности мы обнаружим ряд стихов в Священном Писании, на первый взгляд подтверждающих эту позицию, позицию о том, что у Бога нет внешнего вида. Почему так случается? Очевидно, проблема отчасти в том, что существует неосознаваемая опасность вкладывать в библейские термины смысл греческой метафизики, идеи которой неосознанно живут в современном мышлении. В данном разделе мы рассмотрим обычные доводы в пользу отсутствия образа у Бога в современной богословской христианской литературе и дадим предварительные замечания по каждому из них. Позже мы займемся в действительности библейскими стихами, которые вроде бы говорят о том, что Бог безлик. Но перед этим мы рассмотрим данные, которые встречаются в современной богословской литературе, потому что часто именно этими данными пользуются христиане и иные, кто пытается сформировать свое представление о Боге для того, чтобы решить вопрос Божьей природы. Вот главные соображения, предлагаемые обычно для объяснения необходимости того, чтобы Бог был бесформенным в некоторых книгах современного богословия. Первый момент здесь – это духовность Бога. Довод сторонников безликости Бога выглядит приблизительно так. Почти все учебники систематического богословия, начиная разговор о природе Бога, цитируют Евангелие от Иоанна, 4 главу, 24 стих, где сказано «Бог есть Дух» в качестве свидетельства о том, что Он не обладает образом. Например, в книге Генри Кларенс Тиссона «Лекции по систематическому богословию» сказано: «Иисус сказал, Бог есть Дух. Не обладая артиклем в греческом языке, это утверждение определяет природу Бога как духовную. Дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Далее книга Милларда Эриксона «Христианское богословие» пишет: «В принципе, Бога вообще нельзя представить себе находящимся в пространстве. Его нельзя расположить в какой-то точке, в какой-то сети координат. Это качество относится к его нематериальности или духовности». Иными словами, некоторые богословы полагают, что поскольку сказано, что Бог есть Дух, то это означает, что его невозможно представить в пространстве, в какой-то точке, в какой-то сети координат. Каков предварительный ответ на этот довод, исходя из того, что мы уже выяснили о Боге? Во-первых, небезынтересно привести рассуждения на эту тему, подчеркнутые в одном из подобных учебников, автор которого разделяет взгляд о безликости Бога. Это книга Чарльза Ходжа «Систематическое богословие». Во втором томе он пишет: «У нас очень мало знаний о том, как Дух соотносится с пространством. Мы знаем, что занятие определенной части пространства телом исключает другие тела, но мы не знаем, не могут ли духи сосуществовать в одном и том же объеме пространства. Легион бесов, например, обитал в одном человеке». Таким образом, автор как бы признает слабость этого аргумента об отсутствии образа у Бога по той простой причине, что наши знания об области духовного весьма ограничены. Мы не знаем, означает ли духовность бестелесность, бесформенность. Позже мы увидим, что духовность вовсе не означает бесформенность в Священном Писании. Во-вторых, в отношении Евангелия от Луки, 24 главы 39 стиха, который цитирует богослов Тиссен, необходимо сказать следующее. Во-первых, прочитаем, что этот стих говорит. Евангелие от Луки, 24 глава, 39 стих. Луки 24, 39. «Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осежите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Итак, на основании того, что дух плоти и костей не имеет, некоторые приходят к выводу, что у духа нет и внешней формы. Однако здесь, на самом деле, в этом стихе ничего не говорится о том, что у духа нет образа. Христос лишь говорит о том, что у духа нет плоти и костей, то есть осязаемой материи. И в качестве доказательства того, что он не дух, ученики имеют возможность прикоснуться к нему. Но фактически это место доказывает, что у духа есть образ. Почему? Ученики увидели Христа и подумали, что это дух. Следовательно, дух можно увидеть. У него есть образ, по крайней мере, по представлению учеников. Более того, они решили, что это не просто дух какой-либо, а именно дух Иисуса Христа. Иногда можно встретить еще упоминания третьей книги Царств, 8 главы 27 стиха и 2 книги Паралипоменон, 2 главы 6 стиха, где говорится, что небо и небеса небес не вмещают Бога, что некоторые понимают как духовную природу, неограниченную пространством, что Бога невозможно представить себе находящимся в каком-то одном месте. В отношении этого следует заметить, что данные стихи не говорят о соответствии размеров Бога размерам Вселенной. Напротив, утверждается, что небо не вмещает его. Что же это значит? Если рассматривать эти стихи с точки зрения описания природы Бога, тогда необходимо предположить, что есть еще пространство за пределами пространства. Рассказано, что вся Вселенная не вмещает Бога, что абсурдно. Однако, если принять, что эти стихи являются описанием величия Божия, а не его природы, тогда подобных проблем не возникает. Второй довод, второй аргумент в попытке сказать, что Бог безлик, и у него нет формы, который можно встретить в современных книгах, это аргумент о запрещении идолопоклонства. Этот довод звучит так. Снова это из книги Тиссена. Вторая заповедь Деколога, которая запрещает изготовление какого-то кумира, идола или подобия чего-то, основана на бестелесной природе Бога. На этом же основаны бесчисленные заповеди, направленные против идолопоклонства. То есть автор полагает, что делать кумиры для поклонения и поклоняться им нельзя, потому что у Бога нет образа. Каков будет ответ на этот довод? Во-первых, важно отметить, что ни в одном из приведенных в данном утверждении ссылок эта аргументация, то есть бестелесность Бога, просто не приводится. То есть есть перед нами пример искусственно навязываемого мнения библейскому отрывку, изначально ему не присущий. Во-вторых, если следовать логике этого утверждения, тогда можно поклоняться кумирам, идолам, изображающим то, что реально можно изобразить. Если единственная причина, или если причиной того, что нельзя поклоняться изображениям, является бесформенность и невозможность Бога изобразить, то тогда, как говорит вторая заповедь, «не делай себе кумира того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли», то, что можно изобразить, то, что не бестелесно и не бесформенно, тогда можно этому поклоняться. Подобная идея, очевидно, совершенно неприемлема, потому что есть другая причина, по которой нельзя поклоняться изображениям, а вовсе не бестелесность Бога. На самом же деле вторая заповедь запрещает обожествление чего-либо по той причине, что есть только один Бог, и все остальные объекты поклонения, даже изображение этого истинного Бога, это нарушение. Запрет идолопоклонства во второй заповеди также основывается на уникальности Бога. Он не терпит никакого поклонения предметам, созданным руками человека, ибо Бог только Он единственный, кто принадлежит уникальной категории истинного божества. Мы продолжим разговор на эту тему во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
2: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
4: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Живой источник.
2: Программа с Алексеем Пахоменковым.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию встреч на тему «Дело, которое за вас никто не сделает». Давайте представим самую обыкновенную семью, живущую в вашем городе, муж и жена. Супруги договорились, что в 18:00 после работы мужа они пойдут и поздравят родителей с юбилеем свадьбы. Итак, жена купила великолепные розы, испекла изумительный торт. Уже 17:30, можно собираться. Хотелось бы позвонить мужу, но он забыл мобильный телефон дома. «Ничего, подожду», – решает она. 17:50, мужа нет. 18:50, мужа все нет. 19:50, он до сих пор еще не вернулся. Не правда ли знакомая картина, уважаемые женщины? И чувства жены вам хорошо знакомы? В ней бушует возмущение, гнев, обида. И так всю жизнь, думает она про себя. Разве можно на этого человека положиться? В самый ответственный момент обязательно подведет. Тут зазвонил телефон. Это звонили с работы мужа. Выясняется, что он ушел оттуда еще 2 часа назад. О, теперь чувство возмущения совершенно захлестнуло жену. 2 часа назад ушел с работы? Где же можно пропадать? И тут она вспомнила, что у мужа на работе появилась молоденькая сотрудница. Воображение рисует определенные картины. Давление поднимается до 200, пульс 120, щеки наливаются краской, из глаз сыплются искры. И в этот момент появляется муж.
1: Живой источник.
3: Мы не будем описывать семейную драму во всех подробностях. Скажем о результате. Они неделю не разговаривали. Только через неделю мужу кое-как удалось объяснить жене, что у начальника случился инфаркт, и он не мог его оставить. А поскольку телефон он забыл дома, то и предупредить не мог. Есть одно очень важное качество характера, которое называется самообладание. О нем наша сегодняшняя тема. Послушайте, пожалуйста, какое определение самообладанию дает Священное Писание, что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом своим. Владеющий собою лучше завоевателя города. Возможно, отсутствие самообладания – это проблема только женщин. Они слабый пол, более эмоциональны. Но практика показывает, что мужчины также подвержены этому недостатку. У каждого из нас есть что-то, с чем нам трудно справиться. Это может быть аппетит, сексуальное отклонение, раздражительность, мнительность, обидчивость, подозрительность и так далее. Писание представляет эти пороки как запинающий нас грех, то есть то, обо что я часто спотыкаюсь, что владеет мною. Такова общая проблема человечества. Наши прародители передали нам по наследству сломанный механизм самообладания. Я не владею собой, мною владеет что-то или кто-то. Но послушайте, какой мудрый совет дает Священное Писание. Ничто не должно обладать мною. Ничто. Умение владеть собой – долг каждого человека. Поэтому развитие самообладания – это важное дело, которое за нас никто не сделает. Что же такое самообладание? Самообладание – это власть человека над самим собой. Самообладание – это способность и привычка человека контролировать свои чувства, желания, склонности и подчинять себе свои действия. Предлагаю вашему вниманию классическую схему самообладания. Она включает в себя самоконтроль и самодисциплину.
2: Программа с Алексеем Пахоменковым.
3: Самоконтроль подразумевает самоанализ и самооценка. Самодисциплина подразумевает культивирование и подавление. В чем же недостаток этой схемы? В приставке «само». Человек изо всех сил старается сам исправить свои недостатки. Вот пьяница клянется над очередным бокалом вина, что он будет последним. А что завтра? А завтра следующий бокал. Или беременная женщина обещает, что это ее последняя сигарета, но через час трясущейся рукой вытащит следующую. Вот оно, наше само. Помните, в предыдущей передаче мы обсуждали механизм восстановления человека. Мы пришли к выводу, что самому, без помощи свыше, человеку не справиться с этой задачей. Эта схема начинает действовать, если мы добавим одну единственную, но очень важную деталь. Секрет нашего самообладания в подчинении Богу. Однако необходимо подчеркнуть очень важный принцип. Схема действует исключительно в комплексе. К сожалению, чаще эту схему представляют разорванной. Одни говорят, человеку не нужно ничего делать для изменения своего характера. Бог сам все сделает. Нужно только верить и молиться. И многие искренне верующие удивляются, неужели одной молитвы недостаточно? Разве самообладание не является естественным результатом веры в Бога? Но кто только молится и ничего не делает, тот вскоре перестанет и молиться. Другие считают, что восстановление человека относится исключительно к области психологии, поэтому многие обращаются к психологам для решения своих проблем. Они пытаются решить это без Бога, и многие психологи советуют: возьми себя в руки, контролируй свои мысли. Но схема действует исключительно в комплексе, и она действительно работает. А как это происходит на практике? Об этом мы узнаем в следующей передаче. Всего вам доброго. До свидания.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603

0: Науки в Коране. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл программ «Пророки в Коране». У нас в гостях вновь Джабир Исмаилович Исхаков, религиовед, магистр теологии. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
2: Здравствуйте, Алексей.
1: В одной из прошлых программ мы говорили, что мусульмане также призываются читать Инджил, да, так же, как и Коран, потому что там тоже есть свет, и свет этот был послан Богом.

0: Богу прежде Корана. И поэтому сегодняшнюю программу, если вы позволите мне начать с чтения одного из отрывков в Новом Завете. Записано это в послании, первом послании Коринфянам, 15 главе, с 21 текста. «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Этот отрывочек говорит о том, что благодаря смерти Адама, грехопадению Адама, да, люди стали смертны. И смерть перешла во всех человеков. И все люди сегодня умирают из-за того, что Адам согрешил. Но благодаря другому, Христу, который пришел, чтобы стать той жертвой, о которой мы говорили, великой жертвой, агнцем закланным за грехи мира, все живут или воскреснут. Говорится ли в Коране что-нибудь об этом? Что там говорится о Адаме, что там говорится о Исе и о их взаимосвязи?
1: Ну да, может быть, видите, то, что вы процитировали, может быть, такого открытого текста нету, но мы можем провести параллель жизни Адама и параллель жизни Иисуса, Исы, в Коране. Смотрите, можно задать другой вопрос. Есть какие-то моменты, вот что можно сказать, что Адам и Иисус, среди них какая-то взаимосвязь?
0: Да.
1: Смотрите, рождение Адама было уникальным.
0: Он даже, это было не рождение, да. А сотворение.
1: Правильно, да. Оно вообще не было аналогов такого вообще в человеке.
0: И на теле Адама он носил всю жизнь печать того, что он не был рожден. У него не было пуповины, не было пупка. Вы уже говорили об этом в одной из наших прошлых программ.
1: И что самое интересное, через него пришла смерть. Да? Смерть, как вы только что процитировали. Смотрите, рождение Иисуса, оно тоже уникальное.
0: У него не было физического отца, он не назван нигде ни в Библии.
1: Он назван сыном Марии,
0: да,
1: мы несколько
0: Марии,
1: раз об этом,
0: да,
1: говорили. И Мария получила весть, будучи еще не замужем, будучи девственницей, к ней пришел ангел и сказал, что она понесет ребенка от Бога.
0: А тоже не сказано, какой ангел был?
1: Нет, там присутствует только ангел, угу, слово. И что самое
0: интересное... Потому что в Инджиле сказано, что это был Джабриил. Гавриил, да, тот ангел Джабриил, который в Коране упоминается. И мусульмане знакомы с именем этого ангела, вестника.
1: Ну вот я
0: Аллаха
1: сейчас не берусь, надо посмотреть текст. Угу. Но сам факт того, что Иисус, как и Адам, был рожден в уникальности некой. Потому что не было отца, девушка была девственница, и девственница была при беременности. Это тоже уникальность, да, некая. И теперь посмотрите, если Инджил говорит, что через Адама пришла смерть, то в Коране Иисус говорит: «Я мертвых оживлю».
0: Ну и также говорится вот сейчас в тексте, который мы прочитали, через него воскресение.
1: Воскресение
0: мертвых,
1: пришло, да. Он это говорит, цитирует. Вот это мы в других передачах это говорили, это третья сура Аль-Имран, 45 стиха.
0: А давайте прочитаем, потому что я думаю, что немногие смотрели какую-то из этих передач, поэтому давайте это прочтем.
1: Третья сура начинается с 45 стиха. То она сказала: «Господи, как я могу иметь сына, если меня не касался ни один мужчина?» Он сказал: «Так Аллах творит, что пожелает. Когда он принимает решение, то ему стоит лишь сказать: будь, как это сбывается. Он научит его Писанию и мудрости, Таурату и Инджилу. Он сделает его посланником к сынам Израиля. Он скажет: я принес вам знамение от вашего Господа. Я сотворю вам из глины подобие птицы, подую на него, и оно станет птицей с позволения Аллаха. Я исцелю слепого и лишенного зрения, и прокаженного, и оживлю мертвых с позволения Аллаха. Я поведаю вам о том, что вы едите и что припасаете в своих домах. Воистину, в этом есть знамение для вас, если только вы являетесь верующими. Я пришел, чтобы подтвердить истинность того, что было в Таурате до меня, и чтобы разрешить вам часть того, что было вам запрещено. Я принес вам знамение от вашего Господа. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне». «Воистину, Аллах мой Господь и ваш Господь, поклоняйтесь же Ему, ибо таков прямой путь». Вот что говорит Иисус здесь. Он рассказывает, видите, он перечисляет сейчас все те деяния, которые мы видели при рождении самого Адама. Mm. Адам был сотворен из глины. И он...
0: Это как бы аллюзия такая к сотворению, да?
1: Именно. То есть, угу. Такая вот аллюзия к тому, что в действиях Иисуса мы видим некое то, что касалось только Адама. Видите? И когда мы сегодня говорим, есть ли сходство между Адамом и Иисусом? Да, есть. Какие? Уникальность при рождении. И у того было уникальное сотворение, ну, мы скажем, вот рождение, да, он пришел в свет. И у Иисуса было уникальное.
2: Пророки в Коране.
0: В Евангелии хорошо сказано, первый человек из земли перстный, второй человек – Господь с неба. Да? То есть это вот как раз тоже на схожесть их показывается. Да? Один сотворен из глины, другой был рожден чудесным образом, без содействия мужчины.
1: И когда мы читаем Коран, он говорит, я возьму глину и сделаю из нее птицы и оживлю ее. Видите, здесь опять какая-то аллюзия на то, что глина, земля, живое существо. Видите, и здесь вот я полностью соглашаюсь с тем, что написано в Инжиле, то, что через одного пришла смерть. Но как пришла смерть, теперь, понимаете, вот ведь мы в других передачах тоже говорили, когда пришла смерть, то смерть должна быть теперь остановлена. И она остановилась жертвоприношением. Но это временное. Это временное, но этим самым Бог показал, что будет нечто очень великое и важное, чем эта жертва, которую вы сейчас видите. И это была вот именно указка на то, что когда-то родится. И вот теперь рождается Иса. Что самое интересное, он рождается в иудейской семье, в иудейском народе, вот во всех иудейских традициях. И вот вроде бы мы понимаем, что и в иудаизме должно было это стать праздником, и это должно было приняться, но не принялось. Иудеи посчитали, что это не тот, который был ожидаем. И поэтому в Коране даже говорится больше, чем на то время говорили иудеи об Иисусе, понимаете?
0: Ну да, я тоже удивлен был, когда читал вот эти аяты Корана, когда говорится об Иисусе. В иудаизме вообще не принято об этом говорить. Там табу на тему Иисуса Христа. А в Коране так подробно описываются все его там деяния и прочее. И то, что он говорит, и про Евангелие сказано. Это было для меня очень большим открытием.
1: Видите, поэтому, когда мы проводим параллель между Адамом и Иисусом, да, есть что-то среди них, есть что-то среди них общее, какой-то знаменатель. Знаменатель вот именно какого-то, знаете, непосредственного прикосновения Бога. Вот видно, что коснулся Адам, коснулся Бог Адама и коснулся Бог Иисуса. И среди них есть что-то, вот какой-то общий знаменатель. Я думаю, вот евангельский текст, вот текст Инджила, он подчеркивает это просто красиво, что через одного пришла смерть, а через другого пришла жизнь.
0: И таким же образом, как мы не сомневаемся, что все люди умирают из-за греха Адама,
1: да.
0: Тут же нет сомнений у нас, говорит Священное Писание, что благодаря тому, что сделал Иисус, все живут. И Он сам воскрес из мертвых. Да?
1: И коранический текст это подтверждает. Он говорит, оживлю, воскрешу мертвых. Понимаете? Вот опять же, если мы проведем параллель, да, птица, она была сотворена, и он говорит, я оживлю того, кто умер, я воскрешу его. Воскресение, оно есть. В Священном Писании нам четко ясно показано, что Иисус воскрешал. Воскрешал девочку, воскрешал мужчину, воскрешал там, молодого человека. И этим я хочу подчеркнуть, что он сдержал свое слово. И теперь, если он воскрешал кого-то, то 100% гарантия, что он может и сегодня кого-то воскресить. Почему? Потому что он сегодня находится на небесах. И Коран это четко и ясно говорит, что сегодня он находится на небесах. И если он тогда имел эту власть воскрешать, значит, у него находится эта власть воскрешать людей. И сегодня, когда мы сравниваем эти две личности, Адама и Иисуса, Адам принес смерть и никого не смог воскресить. Но рождение было у него уникальное. Иисус, рождение уникальное, не грешил, знал, чем он будет заниматься, рассказал это людям наперед и принес жизнь. Принес жизнь сначала в птичке, которую сделал из глины. Вот это очень, очень хочется мне подчеркнуть. Глина – существо, жизнь. Понимаете?
0: Ну, это фактически творение.
1: Глина, да. Адам – жизнь.
0: Это, как, это действие Бога фактически.
1: Это действие Бога. И поэтому, как в Адаме принесена жизнь, так и через Иисуса приносится жизнь.
0: Да, это очень хорошо. Но все равно ведь есть разница между ними, наверное, да, между Адамом и, и Иисусом Христом, между Исой. Какая разница в Коране между ними существует? Они оба пророки, да, или...
1: Ну, скажем, приближенные к Богу. Угу. Адам был поставлен наместником, вот, согласно Корану, он наместник.
0: В Библии сказано, в Торе, в книге Бытие, Берешит сказано, что он, ему и его жене Еве было сказано, владычествуйте, да, то управляйте, возделывайте.
1: Они владыки,
0: да,
1: то есть они являются администраторами, да, скажем так, управителями
0: земли. Этого мира было, да.
1: Этого мира. Но потом это переходит к Иисусу. Почему? Потому что, ну вот, его деяние, которое он совершил, угу. Никто не мог совершить его деяние до него, угу. И никто не смог совершить эти деяния после него.
0: Угу. Вот когда Адам был, я знаю, что в Коране сказано, создан, да. Аллах повелел небожителям, небесным существам, ангелам поклониться ему.
1: Да? Пасть ниц.
0: Это была воля Аллаха.
1: Это была воля Аллаха.
0: Угу. А в отношении Иисуса?
1: Видите, сегодня можно сказать, что ангелы возражали, они не хотели пасть ниц перед Адамом, потому что говорили, что он подведет тебя, он прольет кровь на земле, он отойдет от твоих заветов, нарушит все законы. Но несмотря на это, они поклонились ему. Угу. Теперь мы смотрим, что Иисус рожден так же уникально, как и Адам, но при этом посмотрите на его действия. Он исцеляет, он возвращает, он дает жизнь. И теперь, почему мы, жители земли, не можем пасть ниц перед Иисусом?
0: А к этому призывает Коран?
1: Христос говорит, Исаак говорит в Коране, повинуйтесь мне.
0: Не, ну если он говорит, и это записано в Коране, значит Коран к этому призывает.
1: Повиновение.
0: Кому? Иисусу, так сказано в Коране.
1: Да. Он, опять же, вот в той же третьей главе, сура Аль-Имран, 49 стих, он говорит, повинуйтесь мне.
0: А что это значит, повинуйтесь мне? Я понимаю, что значит то, чему он учил, то
1: даже,
0: это должно...
1: Даже если идти по кораническому, повиновение, делать так, как он говорил.
0: Да, он говорит, делать так, как он говорил, как учил.
1: Так, как он учил, да. Сегодня мы знаем, что... В Коране тоже есть тексты, где говорится «зуб за око» – есть эти места. Но когда Иса пришел в иудейское общество, он стал говорить «любите врагов ваших». Вот в этом теперь повиновение. Изменить отношение к врагам, изменить свой мир по отношению к врагу.
0: Но это и в Таурате тоже было сказано, любите врага. Он просто напомнил то, что люди, на что они не обращали внимания, может быть, на что они не считали важным. Вот. Он говорит, вы считаете важным вот это.
1: Управленчество.
0: А я вам говорю, нужно вот это.
1: Да.
0: Нужно
1: да.
0: Любовь, мир, чтобы был между вами. К врагам в том числе любовь.
1: Поэтому я думаю, что учение Иисуса и... То, что он делал, то, что он жил в те времена, а они все равно записаны больше в Инджиле, потому что писали-то его все равно ученики, это последователи его писали.
0: Но они ближе были к нему, они очевидцами были, они свидетели, они те, кто из первых уст это поведал, конечно.
1: Глазами своими видели, да. Видели своими глазами и записывали. И поэтому они оставили, и они больше описали его учение, чем описано в Коране.
0: Но нам достаточно того, что в Коране описано, Коран признает, говорит и говорит, что и подтверждаю, что в Торе и в Евангелии свет и истина.
1: И руководство.
0: Руководство
1: к действию, руководство к жизни. Поэтому, конечно, когда мы читаем в Коране, что невозможно одним Кораном подчеркнуть знание о Боге. Невозможно. Мы обязаны читать то, что было дано до Корана. То, что было с Адамом и то, что было с Иисусом, оно все равно больше раскрыто в Торе и в Евангелиях.
0: Да, большое спасибо, Джабир Исмаилович.
1: И вам спасибо.
0: Спасибо вам, дорогие друзья. Сегодня мы узнали с вами и из Корана, и из Священного Писания, из Библии о том, что подобно тому, как смерть перешла во всех человеков, во всех людей через Адама из-за его греха, подобно этому же через Иисуса Христа Богом даровано всем воскресение, всем, кто желает этого, всем, кто верит в Него, потому что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Да благословит нас Господь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Всегда радуйтесь!
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: ветер, милая. Во Христе я каждого помиловал.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Люди и судьбы. Ведущая Любовь Русина.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Слава Богу за чудесный и божественный дар, который снисходит к нам из глубины веков, и за удивительную мудрость, которая заключена на страницах Священного Писания. И сегодня мы с вами будем читать новую историю, историю женщины по имени Авигея. Эта история записана в первой книге Царств, в 25 главе. И несмотря на то, что Авигея жила более 3000 лет назад, эта история очень современна и поучительна для нас. Давайте будем ее читать. Итак, откроем первую книгу Царств, 25 главу. Записано здесь следующее. Второй и третий текст. «Был некто в Маоне, а имени его накормили. Человек богатый, у него было 3000 овец и 1000 коз, и был он при стрижке овец накормили. Имя человека того Навал, а имя жены его Авигея. Она была женщина весьма умная и красивая лицом, а он человек жестокий и злой нравом». Имя Авигея переводится как «радость отца». Она и действительно была радостью для всех окружающих ее людей. Умная, красивая, заботливая. Трудно представить, как эта удивительная женщина могла стать женою злого и жестокого человека. Но, по всей вероятности, отец польстился на богатство, которое имел Навал, и выдал дочь за нелюбимого ей человека. Очень трудно было осваиваться Авигее в этой новой семье. Но, к счастью, она была женщиной, любящей Бога, очень благочестивой, и поэтому только молитвы к Богу, постоянные просьбы к Нему помогали ей налаживать семейный быт. Давайте прочитаем дальше, что было. Мы прочли такую фразу с вами, что они были при стрижке овец. Для людей, занимающихся скотоводством, это был самый, наверное, удивительный день в году, когда происходила стрижка овец, потому что он был подобен празднику сбора урожая для тех людей, которые занимались земледелием. Навал пригласил множество народу и устроил очень богатый пир, потому что он был в предвкушении от огромной выручки, которую он обязательно получит вскоре. И вот в этот самый удивительный момент, но, как оказалось, неподходящий момент, появились слуги Давида. Того самого царя Давида, которому вскоре надлежало стать великим. Но в этот момент он скрывался от преследования Саула и имел очень большую нужду в пище. Тогда его слуги пришли к Навалу, чтобы попросить пропитание. Но Навал ответил следующее. «Неужели мне взять хлебы мои, воду мою и мясо, приготовленное мною для стригущих у меня овец, и отдать людям, которых я не знаю?» И пошли назад люди Давида своим путем, и возвратились, и пришли, и пересказали ему слова сии. Конечно же, Давид вознегодовал, тем более, что Навал очень лукавил. Он прекрасно знал и Давида, и его слуг, и знал, что они находятся в большой нужде. Но тем не менее поступил так, как он поступил. Авигея в это время не было дома, она ничего не знала о происшедшем, но когда вернулась домой, то слуги пересказали ей это. Мало того, они добавили, что слуги Давида были очень добры к ним, и когда они пасли овец, то никогда не обижали их. Авигея представила все несчастье, которое могло случиться в ее доме. И тогда она предпринимает следующие действия. Давайте прочитаем об этом дальше. «Тогда Авигея поспешно взяла 200 хлебов, 2 меха с вином, 5 овец приготовленных, 5 мер сушеных зерен, 100 связок изюму, 200 связок смоков, навьючила это на ослов. И сказала слугам своим, ступайте впереди меня, вот я пойду за вами, а мужу своему Навалу ничего не сказала». Потому что она понимала, что в этот момент, когда идет пир, и Навал ее веселится, он все равно не сможет осознать всей трагедии, которая произошла. Вот давайте представим себе смелость Авигеи, которая не побоялась встать в защиту дома своего, ведь не зря в Библии она названа первой женщиной-миротворицей. Она пошла навстречу этим разъяренным воинам. Конечно же, я думаю, что этот шаг она могла сделать только после того, как она в молитве Богу рассказала всю эту проблему и попросила его защиты, помощи и поддержки, и Бог дал ей смелость и благословил ее путь. И она такая красивая, мудрая, умная женщина, госпожа, она не побоялась предстать перед этими людьми, которые в данный момент являлись отшельниками. Давайте читать эту историю дальше. «Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти со осла, пала лицем своим пред Давида и поклонилась ему до земли. И пала к ногам его и сказала: на мне грех мой, господин мой, позволь рабе твоей говорить в уши твои и послушай слов рабы твоей. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала, ибо каково имя его, таков и он сам. Навал имя его, и безумие его с ним. А я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты послал. И ныне, господин мой, жив Господь и жива душа твоя. Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения. И ныне, да будут, как Навал, враги твои, заумышляющие против господина моего. Вот те дары, которые принесла раба твоя господину моему, чтобы дать их отрокам, служащим господину моему». И дальше она говорит: «Прости вину рабы твоей, Господь непременно устроит дом господину моему, дом твердый». Она совершила то нечто необычное, которое часто не совершаем мы. Мало того, что она постаралась защитить мужа-пьяницу, который в этот момент бесчинствовал в своем доме, тем не менее она еще берет вину его на себя, тем самым предотвращая те дикие проблемы, которые бы могли потом произойти в ближайшее время. Она поступает так, как этого всегда просит Господь, и записала это в Псалме 33, в стихе 15. Мы читаем здесь следующее: «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним». Именно так и поступает Авигея, сделав со своей стороны все возможное. И естественно, что реакция Давида была самая благожелательная. Господь побудил его смириться и принять все то, что принесла ему Авигея. Давайте прочитаем об этой реакции. «И сказал Давид Авигее: благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне, и благословен разум твой, и благословенна ты за то, что теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отомстить за себя. Но жив Господь Бог Израилев, удержавший меня от нанесения тебе зла. И принял Давид из рук ее то, что она принесла ему, и сказал ей: иди с миром в дом твой, вот я послушался голоса твоего и почтил лицо твое». Самый удивительный и прекрасный конец у этой истории. И он дает нам великую надежду, потому что многие из нас живут в очень сложных и трудных жизненных обстоятельствах. У кого-то рядом муж-пьяница, сын-наркоман, у кого-то очень серьезные проблемы с детьми. Но Господь призывает нас делать со своей стороны все возможное, быть миротворцем в доме, действовать справедливо, не отвечать злом на зло, а суд всему происходящему предать Господу. И Господь поддержит нас, защитит, подкрепит и дарует нам все необходимое для того, чтобы нам претерпевать все эти проблемы и трудности. Он также дарует нам свои особые благословения. Всего вам доброго. До свидания.

0: Слушатели радиокомпании «Три ангела» верят, что Христос скоро вернется. А вы?
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Людмила Мишарова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий Евгений Скрипников.
2: Уверен, что вам знакомы проблемы в коммуникации. Будь то потеря сигнала, слабый Wi-Fi или нечто более серьезное – ссора или разрыв отношений. На нашей огромной планете однажды тоже произошел разрыв взаимоотношений. В результате грехопадения прервалось общение между Богом и человеком. Бог со своей стороны сделал все возможное, чтобы восстановить это общение. Библия – это средство коммуникации. Библия открывает нам Бога, помогает узнать Его характер и Его отношение к нам. Бог – это Личность. Его действия видны практически на каждой странице Библии. Конечно, если вы только начали изучать Библию, лучше читать с Нового Завета, с Евангелий. Но крепкий духовный фундамент сформирует детальное изучение всей Библии. Библия состоит из 66 разных книг. У каждой из них свой сюжет, свои исторические особенности и действующие герои. Но все они, как пазлы, складываются в одну картину. Выражаясь языком современной молодежи, Библия — это 66 серий одной истории, единый сюжет которой можно выразить словами «Бог ищет общение с человеком». Сегодня принято смотреть на подписчиков. Если канал успешный, это, естественно, отразится на количестве подписчиков. Первая Библия была напечатана в 1456 году Иоганном Гутенбергом, и к нашим дням она переведена на 2370 языков. Невозможно даже представить себе за это время, сколько последователей у этой книги. Без сомнения, это самая популярная книга в мире. Зачем же все эти люди читают Библию? Библия имеет силу, потому что это слово Бога. Уникальность этой книги в том, что чтение Библии не только пробуждает желание найти Бога, но и реализует это желание. Читая Библию, ты находишь Бога. Можно сказать, что Библия – это и меню, и одновременно еда. Если вам кажется, что Бог далек и молчалив, неизвестен вам, попробуйте почитать Библию. Конечно, многие из тех, кто берет впервые Библию, и даже бывалые читатели пугаются, что они не смогут понять, что там написано. Сложилось мнение, что понимание Библии – это для опытных, грамотных людей, да еще и с богословским образованием. Как нужно читать Библию, чтобы понять ее? Мы предложим вам три ключа для понимания Божьего Слова. Первое. Всегда открывая Библию, произносите краткую молитву. «Господь, открой мне Слово Твое. Аминь». Второе. Я сторонник чтения Библии смысловыми отрывками. То есть я не вырываю один или два текста из повествования. Нужно начинать чтение с начала книги или главы и читать до конца смыслового момента. Это поможет вам увидеть всю картину целиком. Третье, пожалуй, самое важное. Для того, чтобы понять и запомнить прочитанное, можно использовать вопросы. Вот они. Что в прочитанном отрывке оказалось новым для меня? Что меня удивило, что я не понял? Что я могу взять для себя, для своей практической жизни? Какое решение я приму сегодня? Что из прочитанного я хотел бы рассказать своим близким и друзьям? Что этот отрывок говорит о Боге? Эти вопросы помогают сконцентрироваться на сути библейского отрывка. Закончить чтение можно молитвой благодарности. «Спасибо, Господь, что я прочитал, понял и готов применить в своей жизни этот отрывок из Твоего слова Библии. Аминь». Помните, что Библия – это откровение Божие, это реальная возможность узнать о Божьей воле для нашей жизни и о Его уникальной любви к нам. Успехов вам в изучении Священного Писания!

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: В 15 лет Саша впервые попробовал наркотики. Тогда он еще не знал, что наркотики поработят его на долгих 11 лет. Все попытки бросить, завязать, освободиться были безуспешны. И в тот момент, когда казалось, что выхода нет, сам Бог протянул ему свою руку.
3: Свобода пришла оттуда, откуда ее не ожидаешь. Пришел я в церковь. Перед церковью я не укололся, потому что, думаю, в церковь нельзя уколотым идти. И вдруг, когда вот я обращался к Господу, просил там: «Иисус, прости мои грехи, там, омой меня своей кровью», я не помню, что я там говорил, но факт тот, что в этот момент как будто бы вот меня наполнило что-то такое вот теплое-теплое. И я такой счастливый вдруг стою. А, еще у меня было, когда я кололся, это любой наркоман знает, и я это знал внутри, что я никому не нужен. И когда вот я вот покаялся, вдруг вот как будто бы вот, не знаю, не голос, но как будто бы вот понимание такое пришло, что я нужен, что ты мне нужен от имени Господа, ну, от имени Божьего такое понимание пришло. И, в общем, так как в церкви никто не занимались криминальным, ну, как бы, миром, то мы присоединились к нему и начали вместе, в общем, заниматься наркоманами, помогать наркоманам вместе с Сергеем. Серега нас посылал в разные места, там, в общем, ну, в общем, мы как могли, в общем, год мы барахтались, пытались, в общем, помочь как-то вот людям освободиться. Мы там и любовью их завоевывали, не понимая даже, что такое любовь, там, сигареты им стреляли, там, в общем, что только не делали, в общем, ну, лишь бы только, как говорится, помогло. И, в общем, однажды Сергей нас послал, в общем, есть такая «Мамочки против наркотиков». Она, наверное, по всему бывшему Советскому Союзу есть. Вот, нас позвали туда. Как раз у них была какая-то там конференция. Там собрались все, кто только мог собраться. Там были и экстрасенсы, и колдуны, и целители, и профессора, в общем, и традиционная медицина, и нетрадиционная медицина, и, в общем, и нас позвали. Ну, и каждый вставал и говорил, как вот можно, на его взгляд, помочь наркоманам. Мы были последними. До нас дошла очередь, такой я встал и говорю: вот я 11 лет кололся, был наркоманом, и мне помог Иисус Христос. И говорю: только Иисус Христос вот может реально помочь освободить от наркотиков. И говорю: вот так же само, как вы, не слушаете Отца Небесного и делаете сами, что хотите, точно так же и ваши дети, они не слушали вас, хотя вы хотели для них хорошего, хотели, чтобы у них была по-другому жизнь, и пошли своей жизнью, и начали колоться. И вам надо прежде всего самим покаяться в том, что вы всю жизнь жили как бы своевольно, попросить у Иисуса прощения за себя и молиться за ваших детей, и Бог может вам помочь. И они такие на меня как взъелись все. И такая конфронтация у нас тяжелая такая. Они такие вопросы всякие, не вопросы, а такие там, ну, начали колоть нас там, в общем. Я там отговаривался. И, в общем, такой пик настал, момент такой, самого напряженного момента, который только может быть. И вот этот момент, такая тишина, муха пролетит и слышно. Она, тишина аж в воздухе висела, напряженная такая. И вдруг вот в этой тишине открывается дверь, и заходит такая мамочка старенькая такая, плачет такая, и заводит дочку свою. Такая, впоследствии выяснилось, что она лежала в онкологической больнице, у нее рак крови, ее выписали и сказали, 1,5 месяца жить осталось. И она сама практически не передвигалась. Помимо того, что наркоманка, вот у нее одни глаза были такие полные наркотиков, и слюни такие текли, вот помимо того этого, такие на ней были флегмоны всякие, ну, гнила она, это самое, от уколов шприца, в общем, гниение начинается, и вот она гнила вся. Помимо всего этого, она была такая худая, истощенная, в общем, ну, рак съел ее просто. И вот такой вот, ну, в общем, такая вот стояла, там сопли пускала такая, и мамочка такая: «Пожалуйста, помогите, помогите мне дочку спасти», и плачет. И все как один они, не сговариваясь, такие, вот, говорит: «Если ваш Иисус может помочь, пусть ей поможет». Мы говорим: «Хорошо», и взялись за нее, начали ходить. Один парень поселился у нее там, наркоманов отгонял от нее. В общем, мы как могли помогали. Я жил у нее, когда она переламывалась там, в общем, чтобы она... Но она, тем не менее, все время опять начинала колоться. Вот. И в один момент мы говорим: «Все, мы тебя оставляем. Уходим, больше не придем к тебе». И ушли. И тут она почувствовала, что ей чего-то не хватает. То она нас гоняла, там, не любила, там, такая, мать пускала, она такая, мать, там, да пошли они все, там, это самое, там. А тут она почувствовала, что ей как будто чего-то не хватает. И, в общем, через некоторое время, буквально, там, на этой же неделе, мать привезла ее в церковь. Она захотела поехать в церковь и покаяться. Приехала она туда, в общем, когда пастор призывал к покаянию, значит, она вышла. И что-то там она там говорила, в общем, не помню как. В итоге я помню, что мы оказались в холле уже после собрания, и она попросила, говорит, мы ей все про Бога рассказывали, про Бога, он там всемогущий, он все может, он все там взахлеб там это самое. Она такая, да, ой, так пусть помолитесь за меня, чтобы меня Бог исцелил. И мы такие, и все, такие. Я такой говорю, сейчас я позову других. Пошел такой, позвал, значит, Сергея Матевосяна позвал. Другие, говорю, пойдем молиться за девчонку. Мы пришли такие все, ну, в общем, и начали, помолились за нее, в общем. И вдруг она почувствовала себя лучше. Почувствовала лучше и говорит, мам, слушай, у меня, по-моему, есть силы, я смогу сама на трамвае доехать. Мать говорит, да ты что, я тебя еле на машине довезла тут. Она, нет, я поеду на трамвае и все. И, в общем, поехала на трамвае. И лежит, ну, лежала, в общем, лежит день, думает, почему же меня не ломает. Лежит два, думает, почему же меня не ломает, когда же, ну, ломки начнутся. И вдруг вот у нее было такое, как видение, вдруг как будто бы вот свет такой небесный был. И оттуда как будто бы вот ей, как Иисус сказал, вставай и иди, чего ты лежишь. И она такая вскочила, такая, ой, куда мне идти, Господи, куда мне идти? И думает, надо к верующим идти. И пошла, в общем, к верующим, помогать там работать на рынке. И на шестой день она с 9 утра до 9 вечера протягала ящики. Ну, помогала переставлять и продавать там. И вечером она заглотила язык от усталости. В общем, я ей вытащил язык, в общем, приехала скорая. Она и скорая посмотрела и говорит, это от усталости. Вот. И она продолжала дальше там работать. И вдруг в один из дней я смотрю, а она уже толстая. Она, в общем, за 20 с чем-то дней поправилась на 27 килограмм. Она пошла, сдала кровь, у нее чистая кровь, хоть в донора иди, у нее был рак крови, лейкемия. Вот. И я уже говорил раньше, что врачи сказали, что ей осталось 1,5-2 месяца жить. И матери сказали, пусть доколется и умрет просто спокойно.
2: Девушка, которую привела мама на встречу организации «Мамы против наркотиков», получила освобождение от наркотиков, вскоре стала женой Саши, и сейчас Александр и Ольга продолжают помогать всем, кто приезжает на реабилитацию. Они свидетельствуют о свободе от наркотиков, которую им даровал Бог. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru. в разделе «Книги в подарок».
5: Жив Господь и благословен защитник мой.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Юрий Байков.

позволит по-настоящему принадлежать Господу. Друзья, мы вместе сегодня поговорим на эту тему «Бог богов». Есть ли Бог у богов? Самим термином уже подразумевается существование этих самых богов. Но нам это не близко, неуместно, ведь мы же верим в рамках монотеистической религии, где Бог один. Ну, надо разбираться. Мы вместе посмотрим на определение, с которым этот термин «бог богов» соседствует. Начнем с термина «царь царей». Он впервые встречается еще в древней истории и в светской истории, описывает империи Вавилонскую и Медоперсидскую. Царь Артаксеркс назван царем царей. Также Даниил, обращаясь к царю Навуходоносору, говорит: «Ты царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу». Это очень интересно. Мне кажется, здесь некая ирония усматривается. Даниил использует медоперсидский термин. Тогда еще Медоперсидской империи нет, но определение уже существовало. И говорит это царю, но при этом царю царей говоря, подсказывает: «Тебе это царство царей дал другой царь». Чувствуете, уже три уровня царствования. Ты царь царей, но тебе дал царство кто-то выше. Значит, есть еще больший царь. Эта логика очень важна, потому что Господь сам определяет некую иерархию, некие приоритеты в жизни человеческой. Допустим, такими словами. В Евангелии сказано: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». То есть, признавая царскую власть, мы должны соглашаться с этой властью и отдать этой власти то, что ей принадлежит. Кесареву отдайте кесарево. Ну, а Божие, что нужно, кому нужно отдать? Нужно отдать Богу. Потому что Бог над кесарем, над любым царем, над любым правлением. В книге Даниила это очень важно подчеркивается, потому что даже царь царей Навуходоносор однажды оказался в роли такого слабого, неведающего человека, когда не смог свой собственный сон рассказать или даже объяснить. И поэтому Даниил ему говорит: «Есть на небесах Бог, открывающий тайны, и он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни». Тем самым Даниил поясняет: какой бы ни был царь на этой земле, есть Господь, который может этому бренному царю из плоти и крови что-то особое открывать. В момент неведения мы чувствуем собственную слабость. Кто-то, когда чего-то не знает, говорит: «Я в растерянности, я в недоумении». Так было у Навуходоносора. Царь царей, распоряжающийся судьбами людей, не может раскрыть тайну. Господь рассказывает. Кстати, в этом сне, советую вам исследовать этот вопрос, предсказана история мировой цивилизации. И говорится о будущем нашей Земли. Изучите сон Навуходоносора. Однако царь Навуходоносор, столкнувшись с этим объяснением, с толкованием, все равно не смог противостоять собственной гордости. И с ним интересное явление произошло, называется это баантропия, такая психологическая болезнь, когда человек думает о себе, что он животное, а именно вол. Есть и другие синдромы, когда человек считает себя волком или еще каким-то существом. Но вот у Навуходоносора приключилась такая болезнь, когда он не стал признавать над собою власть небесного царя. Ну и, соответственно, заболел аж на целых 7 лет. И исполнилось это слово, и он в течение 7 лет вел себя как животное, знаете, такое душевное расстройство. Но когда он пришел в себя,
пророчество над ним исполнилось, он вернулся в человеческое состояние и воздал славу Всевышнему.

Помимо противостояния между земными царями или гордости, которая обуревает любым высокопоставленным человеком, было еще одно существо, которое не захотело признать власть царя царей. Таковым существом явился архангел Люцифер. Мы читаем о нем в книге Откровения в 12 главе. «На небе произошла война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. И низвержен был древний змей, называемый дьяволом и сатаною, на землю». Вот этот обольщающий всю вселенную не желает подчиняться небесному царю. Естественно, начинает действовать здесь, на этой земле, князь, господствующий в воздухе, дух противления. Когда же действует этот князь, духовный князь, этот ангел? Он пытается разговаривать с людьми на их уровне, представлять образы, понятные человеку. Дьявол так делает, и Господь так делает, пытаясь дойти до уровня людей, достучаться, что-то из трансцендентного мира представить на понятном уровне для человека. Как пример, мы можем это увидеть в том, как пишет апостол Павел о себе, о своем служении. Он показывает, что для того, чтобы быть понятным разным категориям людей, он становится для них каким-то своим, родным. Ну, давайте увидим это в тексте 1 письмо к Коринфянам, 9 глава, стих 20. «Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных, как немощный. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». В чем здесь идея? Мир духов, в котором царствует Господь, мир духов, в котором Богу противостоит дьявол, пытается общаться с людьми на их уровне и избирает язык, понятный человеку. Так и мы даже используем такое снисхождение, допустим, к детям своим, говоря на их детском языке. Поэтому, когда нужно объяснить идею владычества, Бог берет идею царя и добавляет «царь царей», «царь, господствующий над царями», потому что у нас на земле есть цари. А теперь следующая идея – Бог. У людей есть боги. В язычестве есть очень много богов, религий в целом очень много. И Господь говорит: «У вас есть боги». Вам эта идея понятна? Да. Хорошо. А теперь представьте, что над всеми богами, которые у вас есть на земле, я возвышаюсь, я Бог богов. Давайте посмотрим, как это озвучено в Священном Писании. Хотелось как-то не соглашаться с этим определением. Как же могут быть многие боги? Но мы читаем даже в книге Второзакония, которая является законом Божьим. Если вы помните, пять книг Моисея – это Тора, что значит «закон Божий». И вот в законе Божьем написано: «Ибо Господь Бог ваш есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный». В книге Иисуса Навина сказано: «Бог богов Господь, Бог богов Господь, Он знает, и Израиль да знает, ибо мы восстаем и отступаем от Господа, то да не пощадит нас Господь в сей день». Псалмопевец говорит о том, что Бог богов, Господь возглаголал и призывает землю от восхода солнца до запада. Ну и в книге Даниила мы также это подчеркиваем, там несколько раз об этом сказано. Не только Господь царь царей, но и Бог богов. Это определение мы с вами должны использовать не потому, чтобы начать, не для того, чтобы начать верить в других богов, а в том, чтобы признать просто иерархию. Боги есть не в том мире, на небесах. Боги есть у нас, на земле, в сознании людей, в верованиях людей. И Господь говорит: ну раз у вас уже есть боги, вы что-то признали богами, тогда слушайте внимательно. Я Бог богов. Я Господь господствующих. Я владыка владык.
Ни в коей мере не должны мы с вами согласиться с тем, что в мире Бога, в трансцендентном мире, в мире духовных существ есть целая иерархия богов. Полубогов, богоподобных, богородиц и так далее. Не может быть. Это наш уровень. Это очень важное наблюдение и замечание, друзья. Не позвольте себе использовать наши земные представления, чтобы описать Небесного Отца. Но все равно будем продолжать исследовать эту тему про сочетание богов. Апостол Павел поясняет в письме к Коринфянам, он говорит так. «Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог-Отец, из которого все, и мы для Него». Апостол Павел не пытается разрушить верование людей. Он обращается к тем, кто уже, к сожалению, в плену языческих представлений. Он пытается показать, что вот те, которых вы признаете за богов, вы даже думаете, что они на небе или на земле, на самом деле не боги. Многое из того, что сотворено на этой земле и в космосе, это сотворенное, это произведение рук Небесного Отца. Вы, может быть, в силу недалекости или, наоборот, в силу мудрствования своего, обожествили что-то. Но Павел говорит о том, что все сотворенное, даже если оно и обожествлено, оно вышло из рук Творца. Это важная идея. Давайте еще вот над чем подумаем. Многое из того, что происходит в нашей жизни, оно имеет силу не по сути своей, а потому что мы в это верим. Господь определяет очень важную идею, что Он живет среди того, что исповедуют Его верующие в Него люди. Как это звучит? Мы обратимся к книге пророка Исаии в 57 главе. «Ибо так говорит Высокий Превознесенный, Вечно Живущий, Святый имя Его. Я живу на высоте небес». Мы с этим согласимся, да? «И во святилище». Ну да, обычно это место строится, чтобы Бог там поселялся среди своего народа. «А также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Бог говорит о своем существовании в сердце человеческом, в его веровании. Псалмопевец пишет, что «Ты, Боже Святой, живешь среди словословий Израиля». Подобная концепция есть в языческих представлениях. Уверен, вы слышали это. Когда боги обретают силу за счет того, как им поклоняются верующие в них люди. Это очень явно в греческой мифологии, когда боги соревнуются за поклонение. То есть, ну, вспомните эти имена, Зевс, Аид, Посейдон, они хотят себе большего количества поклонников. То есть, если Зевсу поклоняется большее количество людей, значит, Зевс становится сильнее. Если Аиду, царствующими в загробном мире, поклоняются больше людей, значит, он обретает силу. Ну и, соответственно, Посейдону из морских глубин. Боги соревнуются за поклонение. Наш Господь, о котором мы узнаем в Священном Писании, Он не зависит от поклонения людей. Он не зависит от нас. Но идея Бога живого, действующего, важна для нас, друзья. Еще раз. Представьте себе, что ваше здание запитано электричеством на 100 киловатт. Уже здание подключено, уже сделаны рубильники, освещение. Но ваша задача – включить этот рубильник, а еще ваша задача – вкрутить правильную лампочку. Вы можете здание запитать на 100 киловатт, но в лампочку вкрутить всего лишь одну лампочку мощностью 30 ватт. И когда вы включите всю эту махину, освещение будет всего лишь на 30 ватт или на 60 ватт. Вы можете начать причитать, почему мне так мало света, я ничего не вижу, почему я напрягаю свои глаза.
Но это ты так вкрутил лампочку. Если ты вкрутишь лампочку на 100 ватт, будет ярче, на 300 ватт. Если поставишь прожектор, ты будешь видеть все, будет невероятно красивый свет. Но сделай это, ты этого не делаешь. Ты можешь причитать на тему, почему так темно. Но ты не включил. То же самое с Господом. Бог говорит о себе, я Бог богов. Но ты же этим не пользуешься. Ты не признаешь Бога богов. Ты признаешь много других маленьких богов. Ты сам что-то можешь обожествить. Пророк Божий предостерегает, что человек может начать поклоняться чему-то, и вот то, чему он поклоняется, обретает силу. Самый простой пример. Вы выбираете родить дитя. Ребеночек. Плоть от плоти вашей. Кровинушка ваша. И вы начинаете посвящать свою жизнь вашему ребенку. И из-за того, что вы его очень любите, этот ребенок начинает управлять, начинает вами командовать, начинает что-то просить. И вы взрослый человек. Вам может быть 30, 40, 50 лет. Но вы начинаете слушать вот этот маленький комочек, который не самостоятелен. Почему? Ваша любовь привязывает вас. Вы начинаете себя ограничивать. Иногда настолько глупо это делаете, что ребенок вами помыкает и может довести до трагедии. Разве это не наблюдается в нашем мире сегодня? Человек обожествил что-то, отдал себя в подчинение ребенку или работе, или дому, или деньгам, и потом в обратку вот это обожествление влияет на самого человека. Если мы этих вещей не признаем, то тогда, конечно, фраза «Бог богов» нам никак не уместна. Но Господь говорит, поверьте, есть боги в этом мире, есть. Вы их сами делаете богами тем, что отдаете свои силы, свою энергию, свое посвящение. И когда вы это сеете, это возвращается к вам. И вами начинает что-то управлять. Ну, вспомните себя. В какие-то моменты вы говорите, ну вот я столько труда вложил, но не могу же я это бросить. Самый яркий пример для дачников. Очень легко сажать все в мае. И очень тяжело за всем следить в июне, в июле и августе. А потом, когда уже и радости нет, когда уже кости ломит, когда уже мозоли натерты, и, казалось бы, можно бросить, потому что у вас есть деньги купить все эти продукты. Но вы заложник. Вы считаете, что раз вы весь май трудились, в июне трудились, в июле бились над урожаем, вы обязаны костьми лечь и в августе посвятить весь месяц выкапыванию своего урожая и сохранению. А в сентябре еще это закручивать, а в октябре это все вести в квартиру, в подвал и так далее. Ну, казалось бы, бытовая мелочь, но это иллюстрация того, друзья, как мы что-то делаем и сами себя загоняем в подчинение, и потом говорим, я ничего не могу. Я обязан, я должен вот это, вот это и вот это. И мы говорим о некой несвободе. Апостол Павел называет это так. Разве вы не знаете, что кому вы отдаете себя в послушание, того вы и рабы? И вот в свете такой постановки вопроса Бог хочет, чтобы мы это признали. Мы рабы многих вещей на этой земле. Мы зависим от материального, мы зависим от семейных отношений, мы зависим от работы, на которую ходим, чтобы получать зарплату. От многих вещей мы зависим. Более того, иногда это носит даже сакральный характер. У нас вырабатывается привычка, мышление, подчинение. Господь говорит, да, это есть, но я над этим. Если ты любишь своих детей, заботишься, ты должен что-то сделать, ты не можешь их бросить. Нельзя. Не можешь ты бросить свою кровинушку, заботься, но заботься так, как я тебе скажу, говорит Господь. Бог может подсказать особый сценарий. Ты любишь своего ребенка, так люби его так, чтобы эта любовь тебя не разрушила. Люби созидательно, люби созидательно. Люби, чтобы последствия были хорошие и в твоей жизни, и в жизни твоих детей. Это важно. Мы зависим от материального, действительно. Нам нужны финансовые средства на каждый день. Не просто хлеб насущный. Нам нужна еще денежка насущная. Пусть будет. Но Господь говорит, из всего, что есть у тебя, десятая часть принадлежит мне.
Да, в твоей жизни управляют деньги. Пусть их будет 100%. Вот из этих 100% 10% мои, говорит Господь. А 90% твои. Ты зависишь от этих денег. Распоряжайся деньгами верно. Мы зависим от времени. Знаете, что и время – это тоже такое божественное определение. Кто-то поклоняется богине судьбы, времени и так далее. Господь говорит, да, вы зависите от времени. Оно ограничено. Чтобы признать, что я есть Бог богов, мне отдайте седьмую часть. Поэтому каждый седьмой день недели, суббота, святой день Господу. И если мы признаем, что мы зависимы от времени, но мы еще показываем, а над временем Господь, который вечный, который создал этот мир, запустил время в движение, и я признаю Бога, Бога богов, в седьмой день недели. Вот такая сбалансированная позиция, она позволяет нам сегодня, друзья, трезво оценивать себя. Господь в конце истории Земли говорит о том, что Он желает объединиться вместе с нами. В книге Откровения, 21 главе, мы находим замечательное описание. Что Господь подарит всем верующим в Него? Книга Откровения, 21 глава, написано. «Услышал я громкий голос неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками! Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их». Какой это Бог? Это Бог, который не борется за почитание себя, который приходит в этот мир не для того, чтобы Ему служили, а тот Бог, который приходит и служит сам. Это парадоксально. В мире богов, где происходит постоянное соревнование за популярность, за большую силу и авторитет, Бог приходит со своими принципами и говорит, «Я великий, превознесенный, но я перед вами склонюсь. Я вам послужу». Представьте себе, много было учителей на этой земле, да и сегодня есть учителя, наставники, лидеры. Но однажды был такой лидер, который покорил всех до него живущих и нынешних. Лидер, который сказал, «Если я, Господь и Учитель, омыл ноги вам, ученикам, то и вы должны совершать подобное друг для друга». Наш Господь склонился, омыл ноги обычным грешным людям. И Он показывает, что Его Царство особенное. Оно утверждается не на силе, не на противостоянии, не на соперничестве, а на смирении. Это уникальное царство. Есть эксперимент, который однажды в одном университете проводился, когда учитель пригласил студентку из зала и попросил, давай с тобой поругаемся. И попросил ее обзывать учителя. В ответ он тоже пытался отвечать так же. В итоге этот конфликт все усиливался, и вот этот эксперимент, в общем, завершился тем, что просто как бы конфликт и оскорбления, они увеличились. А потом учитель предлагает еще раз повторить это студентке. Также обзывать его, оскорблять как-то. Она начинает это делать, а в ответ он говорит, и хорошо, мне нравятся твои глаза. Она еще что-то говорит оскорбительное. Он ей говорит, может быть и так, я, конечно, не красавчик, но у тебя есть право на твое мнение. В итоге после 5-6 обвинений эта студентка просто не могла продолжать. Она остановилась в своих репликах, в своем оскорблении, потому что не могли эти оскорбления прилепиться к учителю. И вот так этот преподаватель подсказал всем иллюстративно, что посмотрите, если мы пытаемся в этом мире ценностями этого мира отвечать, мы скорее усилим конфликт, мы разрушим этот мир, мы ни к чему не придем. А если мы попробуем отвечать добром, попробуем все скрывать добрым расположением, милосердием, кротким ответом,
конфликт исчерпывается. Вот это самое сделал Господь. Не просто Господь, а Бог богов. Он видит силу этого мира, видит божества этого мира. Это люди так сделали. Люди в это верят, и это имеют над ними силу. Но Бог говорит, я это все покоряю. Чем? Я кроток и смирен сердцем. Я Бог служащий, я Бог спасающий, я Бог источник вашего счастья. Сегодня, друзья, пусть это не будет для вас камнем преткновения согласиться с этой концепцией «Бог богов». Боги есть в этом мире. Мы многому служим на этой земле. Бог говорит, пусть то, что есть у вас, от чего вы зависите, принадлежит и мне. Так было в жизни многих царей. Так было в жизни Навуходоносора. Он это узнал, он это прочувствовал. Он смирился, он покаялся, он воздал славу Богу. Пусть и сегодня в нашей жизни произойдет подобное. Мы согласимся с тем, что в нашей жизни есть, но Бога признаем высшим. Он есть царь царей и Бог богов.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий Вадим Трусюк.
2: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». На программе, где мы иначе смотрим на те вопросы, которые волнуют общество, а особенно молодежь. Давайте мы сегодня поговорим с вами о лицемерии. Так или иначе, каждый из нас в той или иной степени лицемерит. Ведь, например, если в коллективе появляется человек, который вам не очень приятен, вы не показываете этого, вы улыбаетесь, будто бы все нормально. Давайте поговорим об этом сегодня с нашим гостем, священнослужителем, доктором практического богословия, магистром молодежных программ и блогером Андреем Кочаловой. Андрей, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Андрей, начнем с такого вопроса, что, в принципе, сегодня легкое лицемерие считается нормой. Потому что, как уже сказал в начале, все равно каждый из вас немного лицемерит.
3: А сейчас
2: хотя бы, если ты просто хорошо воспитан.
3: Сейчас все легкое в моде. Легкие сигареты, легкое опьянение, легкие наркотики. Ну и все легкое, да, получается. Но на самом деле, я думаю, что мы говорим о таком монстре, знаете, о таком заразе, о раке каком-то, который может разрушить очень сильно. И лицемерие — это тот самый враг и есть. Поэтому легкое... А что значит легкое? Легкое для вас или для меня?
2: Ну вот взять в контексте того, что мы сказали. То есть вот есть человек, с которого, ну, в принципе, мы не особо он нам к себе располагает. И вот, ну, мы же не будем об этом говорить ему прямо. Мы все равно будем улыбаться и нормально с ним общаться.
3: Подождите, давайте не путать тогда лицемерие и воспитание.
2: Угу. То есть есть разница?
3: Конечно. Воспитание — это норма уважительного отношения к личности. То есть человек не должен чем-то быть выдающийся, то есть музыкант, я не знаю, там еще кто-то, да, ученый, чтобы мы сказали: «А, здравствуйте». А мы должны просто сказать «здравствуйте», потому что это личность.
2: Ну, «здравствуйте» — это одно. А общаться с этим человеком и не как-то себя не показывать, что, в принципе, это мне нелегко дается.
3: Но. Это разница. Лицемерие — это когда я, например, не люблю... Ну, простой пример, да, там, гречку. Человек не любит гречку. А когда приходит чей-то дом, говорит: «Ой, как вкусно, как мне нравится гречка». Вот это лицемерие. А если человек прямо говорит: «Ну, я так, в принципе, не очень ее, но... ем, конечно, никаких проблем». То есть здесь нет лицемерия, здесь обычно уважительное отношение к повару, да, или к человеку, который...
2: Ну вот представьте, гость, вас пригласили,
3: да,
2: в гости.
3: Да.
2: Пришли вы, и, значит, вот у вас эта вот злосчастная гречка на столе.
3: И что?
2: Получается, что, ну, то есть вы не должны сказать, допустим, не до, а после: «Спасибо, все было вкусно».
3: Я должен это сказать?
2: Хорошо, но вот получается, что вы сидели, давились этой гречкой, а потом сказали: «Спасибо, все было очень вкусно».
3: Потому что... Это я где? Контекст.
2: В гостях.
3: Конечно. А что, мы должны вырывать из контекста? Нельзя, скажем, пренебрегать контекстом. Мы всегда должны его учитывать. Уместно или неуместно? Если я сам себе готовлю, я молча, даже никому не говорю. Я беру и покупаю то, что мне нравится и что я хочу кушать. Если я с женой, например, решаю этот вопрос, я могу попросить и сказать: «Сделай вот тот суп, который, ну, ты знаешь, который я люблю». Она: «А, да, знаю, ну давай, сделай». Или могу сказать: «Слушай, ну пожалуйста, давай только не картошка или там не гречка или еще что-то». Договориться. А когда я в гостях, зачем? Вот лицемерие будет, если я начну воспевать гречку. Вот это будет лицемерие. А если я покушал и поблагодарил, то это воспитание. Это абсолютно нормально. Самая худшая степень лицемерия, когда я знаю, что я это терпеть не могу и не буду это делать, и все. А я видимость создаю, что я этого очень хочу, я это ждал, я так вот вообще этого только хотел. И вот это уже, оно граничит лицемерие с ложью.
2: То есть нельзя сказать, что, в принципе, сегодня такое лицемерие — это, в принципе, негласная внутриобщественная договоренность о правилах приличия. Нельзя это сказать. Или все-таки в какой-то степени можно?
3: Ну, видите, это очень близкие,
2: да,
3: понятия.
2: Вот
3: давайте
2: как понять,
3: не будем
2: чтобы не
3: как
2: перейти.
3: Белое-черное делить. Оно близко, но самый главный датчик-барометр внутри человека. Если человек всегда честен, но воспитан, он не всегда будет говорить то, что он думает. Правильно? Если он честен, но не воспитан, он может сказать лишнее там, где его не спрашивали, его мнение не важно, но он это выскажет, потому что он так считает нужным. И получается, он вроде и прав, но, с другой стороны, как-то оно некрасиво выглядит.
2: Хорошо, давайте расставимся точки над «и». Когда попробуем. Я готовился к этой программе, я смотрел интервью, где у молодежи на улице брали интервью на тему лицемерия, как они к этому относятся. И практически все... Даже не практически, а все сказали, что в принципе в той или иной степени периодически эти люди, молодежь лицемерит. Давайте тогда поймем, что такое лицемерие. Ответим на этот вопрос.
3: Знаете как? Факт есть факт. Данность есть данность, как в задаче. Дано. И мы начинаем с этим работать. То, что они говорят правду. А почему они лицемерят? Потому что иногда от молодежи ожидают какие-то вещи. Вот оно не мое, но от меня ожидают. Угу. Правильно? А детство — это когда человек как чувствует, так и говорит.
2: Ну да.
3: Когда ему там, да, мальчику сказали, благодари за пищу. Он говорит, я это терпеть не могу, но спасибо, знаете. Вот, то есть это по-детски, по-наивному. Угу. Потом молодежь, когда человек еще уже вроде бы имеет свое мнение, но все равно его показывает. А потом приходит мудрость, когда человек уже, имея мнение определенное, да, он может промолчать.
2: То есть он скажет, я не лицемерю.
3: Он скажет, что иногда промолчать меньше зло, чем открыть рот и начать на эту тему высказывать.
2: Есть такая фраза, что это игра общества, игра людей в приличное общество.
3: Ну, почему нет? Да, люди играют. А как ты по-другому? Mm-hmm. Ты же можешь всем ходить и говорить, ой, я эти брюки терпеть не могу, ой, мне не нравится этот цвет, ой, это... Но это же не в контексте. Вот почему я сказал о контексте. Нужно всегда видеть себя со стороны. Например, ты разговариваешь с мамой на повышенном тоне. Ты прав, мама не права. Допустим, да, там...
2: Такого не бывает.
3: Мама святая, да. Ну, например, она там неправильно заряжает телефон. Ты знаешь, она не знает. Или там она неправильно, ну, что-то в телефоне там настраивает. Ты говоришь, мама, это не так, неправильно. А она говорит, мне так удобно, оставь, не трогай меня. Ну, такая банальная ситуация. Ты поднимаешь голос. Вопрос, где проблема? Что мама не права, что ты прав, или что ты голос на нее поднял? Голос поднял, правильно? То есть ты можешь быть 100 раз прав, но на маму кричать и голос поднимать не имеешь права. Мама одна, маму надо беречь. Когда ее не станет, поймешь. Поймешь, к сожалению, когда уже поздно, не вернуть вот эти нервы. И получается именно вот такая ситуация, что мы, как бы выпячивая себя и свое, забываем за общий контекст, что это может ранить другого, обидеть другого. Лучше промолчи, если не можешь похвалить и так далее. Но и не хай, да, например, ну, не унижай и так далее. Это очень тонкая тема. Но почему я сказал, что барометр внутри, датчик? Когда человек ведет себя нечестно, периодически нечестно, то у него этот датчик начинает, знаете, показывать неправильную температуру.
2: Позвольте перебью. Датчик, барометр для тебя в понимании или как найти, увидеть того
3: для
2: человека?
3: Себя.
2: Для себя.
3: То есть есть понятие «правда», то есть то, как оно есть. И ты понимаешь, что сейчас вот скажу правду, будут немножко там косо смотреть. Чуть-чуть я, вот как мы говорим, да, немножечко слицемерил там, и вроде выехал вопрос. Вот здесь надо уже себя останавливать. Лучше честно признаться, чем вот так.

0: играл на эту тему курьезов, да, в советское время это чинопочитание было вообще просто запредельно, зашкаливало, да, если человек из райкома приехал, там и траву покрасят, да, для него, очередь разгонят, а если просто пришел человек, да, сиди, жди, то есть это неправильно, то есть что дает воспитание? Воспитание дает хорошее уважительное отношение к любому человеку. Что оно делает, кстати, очень хорошую роль и службу оно служит. Как мы реагируем, когда к нам относятся хорошо?
1: Нам это нравится.
0: Аналогично, да? То есть мы зеркально, можно сказать, реагируем. Поэтому человек воспитанный, уважительный, есть шанс, что он на свою сторону приобретет больше друзей, правильно? И людей, которые с другими будут лицемерить, с ним нет. Почему? Потому что человек открытый. И не нуждается, ну, чтобы с ним так повели себя.
1: Можете на примере обрисовать. Вот, например, есть у вас друг, который на ваш день рождения вам картину нарисовал и что-то сделал своими руками. И подарил, и ждет от тебя реакции. И ты на это смотришь и как бы понимаешь, что должен сказать, что спасибо большое, как все классно. Но как бы вот не лицемер в данном случае поступил.
0: У меня недавно было вот сейчас, в декабре у меня был день рождения. И мой племянник мне подарил... этот крепеж, штатив, ну, для телефона, для эфиров. А я недавно буквально купил такой же. То есть он тоже хороший подарил. И я тоже так смутился, ну, откровенно говоря. Почему? Потому что у меня есть... Мне так жалко было, что он деньги тратил, да? То есть он тоже молодой парень, там, ему где-то надо. А у меня уже это есть. И я говорю, слушай, да как-то неловко у меня есть. Ну, мы потом как-то так договорились. Я говорю, ну, спасибо, все равно приятно, спасибо, что ты думал обо мне и так далее. Может, конечно, он ожидал, что я скажу, вау, круто, супер.
1: Давно хотел.
0: Но это было бы нечестно с моей стороны, потому что у меня это есть, как бы, да, я ему вроде честно сказал, может быть, оно по эмоциям немножко не очень, но зато это честно. И вот я задаю вопрос себе, а что лучше, например, честность или эмоция? Эмоция пришла, ушла, а честность остается. И я думаю для себя... Только вот недавно, прожив этот кусочек времени вот такого отношения, я понял, что, наверное, лучше честность, чем эмоция. Потому что если бы он пришел ко мне домой, а это может случиться в любом случае, да, и увидит другой штатив, и что я им пользуюсь, а я потом забуду и скажу, а я всегда им пользуюсь. Он спросит, а мой где? Я скажу, а я его передарил.
1: В общем, вывод лучше дарить деньгами. Всегда точно.
0: Да, и получается, что мы как бы друг друга играем, да, делаем вид. А так он понял, что как бы хотел как лучше, но я его поблагодарил очень сердечно, но не сыграл вот эту роль. Вау, супер, спасибо, я так мечтал. Ну вот так получилось. Вы спросили пример, я как раз вспомнил.
1: Замечательно, хорошо. Но как быть сегодня с такими людьми, которые... очень ранимые, и которым сказать вот так вот в лицо, ну, пускай даже не прям так правду, как правду матку, как говорится, отрубить, но даже как-то косвенно показать, что, в общем, можно было бы лучше. Как быть с такими людьми сегодня? Допустим, мы знаем, что человек такой.
0: О, это очень тяжелый вопрос. Мы никогда не знаем, как человек реагирует. Но если он обидчивый, ранимый, надо быть осторожнее. Давай так вот скажем. Это правило. А как он поведет, иногда непредсказуемо. Это ж факт. То есть ты думал, он сейчас нормально отреагирует, а он расплакалась там, да, кто-то, дочка, девочка, там, жена и так далее. То же самое и здесь. Надо быть осторожнее. Чем мы будем осторожнее? Но вернусь к слову контекст. Мы же не можем оторвать слова от говорящего. И мы иногда видим, что это не его слова. Человек нам говорит, но мы точно видим, что не его. Цитирует кого-то. У нас племянница моя, там ей 2 годика было с половиной, что-то спрашивают у нее. Она говорит, я об этом еще не думала. Ну, мы все поняли, все засмеялись, что это не просто такой гений ребенок выдающийся. Просто она услышала, что мама сказала где-то по телефону, возможно, что она, я еще об этом не думала. Может, ее спрашивали, куда вы планируете в отпуск поехать? Она сказала, я об этом не думала. И она применила этот метод, и он курьезно сыграл. Точно так же и здесь. Когда человек говорит, мы обязательно его ассоциируем с тем, что он говорит. И вот здесь доведение своих слов до честности и обличение этих слов, одевая их в красивую обойму, культурную, воспитанную, мы фактически и достигаем результата. И как говорит книга притчи, золотые яблоки в прозрачных серебряных сосудах, слово сказано прилично.
1: Ну вот мы заговорили о том, что правила

0: хорошего тона и лицемерия. Всегда меня волновал такой вопрос, что те люди, которые постоянно «Привет, как дела?» То есть вот это «как дела», который человеку вообще все равно, как у тебя дела на самом деле. Да, у него это заученная фраза, и ему на самом деле неинтересно, как там, что с тобой. Но эти фальшивые улыбки. Ладно, там, если мы берем Запад, когда все улыбаются. Да, но это лицемерие.
1: Я не думаю, что это лицемерие. Это может
0: быть... опять же, это правило хорошего тона?
1: Наверное, ближе к этому. Потому что улыбнуться человеку от нас не убудет, а ему приятно. А нам же неприятно, когда нам говорят: «Так, мужчина, давайте быстрее определяйтесь, берете или не берете». Ну, нам же неприятно.
0: Ну, конечно.
1: Или когда человек с улыбкой говорит: «Пожалуйста, как считаете?» Это тон. Да, это просто культурный такой воспитанный тон человека. И кто, как не христианин, должен быть таким? Конечно, мы должны быть такими. А когда сталкиваемся с какой-то курьезой, ну, нужно уже как-то аккуратненько ее облекать в какие-то красивые формы и подавать, потому что обижать человека нежелательно.
0: Можно ли как-то вот разграничить вот это вот лицемерие злонамеренное от лицемерия, или даже, наверное, не от лицемерия, а все-таки вот как мы уже от воспитания?
1: Да, да, я помню, тоже был случай, когда один человек благодарил за работу другого коллегу, ну и там вручал подарок и все такое. А среди его друзей было такое мнение, что этот коллега не очень хороший человек, ну такой как бы не котировался. Ну и когда он его прощался, он поблагодарил, сказал его сильные стороны, и его обвинили друзья, что он лицемер, что так нельзя, что и так далее. Неправильно. Мне понравилось, какой ответ был. Он говорит: «Хорошо, а давай так скажем, это то, что я сказал, правда или нет? Он не обладает ни добротой, ни тем, ни опыта у него нет». «Нет, есть его. Значит, все, что я сказал, правда, да? Ну, значит, я должен был сказать правду, я не согрешил. А то, что тебе или мне он не нравится, или мы знаем чуть больше, это не значит, что для других он точно такой же. Может, ты ему насолил, и он тебе так ответил, и пошла коса на камень». То есть вот это тоже тонкая грань. Действительно, правильный вопрос, где все-таки жесткое лицемерие. Жесткое лицемерие вылезет наружу. И поэтому с лукавым человеком написано: даже не садись кушать, потому что кусок, Соломон говорит, который ты съел, изблюешь его. Мир, мир, говорит он тебе, а сердце его не с тобой. Это книга притчи. Поэтому жесткое лицемерие вы обязательно увидите везде и всегда. Не с первого, со второго раза. Или, кстати, когда это будет по отношению к другому человеку. Со мной человек такой добрый, лояльный, хороший, внимательный. Все хорошо, но я вдруг слышу, как он про кого-то тут же ему улыбался, только он за дверь говорит: «Давай, беги, чтобы я тебя не видел». Значит, он может быть таким и с тобой. То есть вот этого не должно быть, двойной как бы жизни, двойного дна, как его это называют часто.
0: Спасибо за ваш текст, который вы зачитали из Библии. Давайте все-таки вот посмотрим на этот вопрос как с точки зрения христианства. Мы христиане, да, мы не должны садиться с ним за один стол. Но все-таки, что Библия говорит на это? Мы же должны этого человека все-таки как-то наставить на путь истинный. Такого человека.
1: Да, но идеальный вариант, когда ты это делаешь своим собственным примером, а не только языком. У нас очень много сегодня людей, которые, знаете, учат других, как жить, как тратить деньги, как одеваться, как в доме вести порядок и уют. Но сами так не живут. Поэтому это очень бледное обучение. Надо ли его наставлять? Наверное, надо иногда. Особенно, если это молодой человек. Я делаю это иногда, скажем. Ну, я говорю: «Послушай, ты молодой, тебе не нужен этот путь. Вот ты сейчас врешь, я же вижу. Ну да, так получилось, вырвалось. Но это нехорошо. Ты понимаешь, сегодня ты вот тут соврал, потом вот там, потом там, потом ты вылетишь с хорошей работы только за это». Чтобы ты понимал, то есть у этого плохая перспектива. Но если я это делаю с уважением к человеку, как мы говорим часто, с любовью, да, то есть как к родному брату, как к себе бы я хотел, вот, чтобы отнестись, то человек воспринимает все. Почему в притчах написано, что лучше открытое обличение, чем скрытая любовь? А почему открытое обличение лучше? Что мне пользы, что меня кто-то тихо любит?
0: Никакой.
1: Никакой пользы. А если мне кто-то говорит: «Не сутулься», это раз, и я выровнялся.
0: Значит,
1: да,
0: человек, например, уже ему не все равно, как ты выглядишь.
1: Да, мне польза, понимаете? Да. Он меня обличил, а мне польза получается. А я уже не сделаю ошибку, с меня никто смеяться не будет. Ну, условно говоря. Вот поэтому Библия, она практическая книга, очень практическая книга, чтобы мы вот в этом лицемерии избегали его максимально. Я не просто хочу сказать, знаете, друзья, лицемерие – это плохо. Бог даст силы не лицемерить, но надо быть очень внимательным, когда мы открываем рот, чтобы не допускать, чтобы оно не выходило из нас, не выпускать это лицемерие, а сохранять воспитанный тон, культуру, отношение к людям и так далее. И не всегда выдавать все, что у тебя на ум пришло, и все, что у тебя там на языке тут же прилетело. Ты увидел, тебя это возмутило, и ты такой, ох, правду сразу выдал. А ты задумайся, а ты помог человеку или просто унизил и врага нажил себе? А если бы ты потом подошел, отозвал его, обнял и сказал, слушай, я извиняюсь, может, мне показалось сегодня, но мне кажется, что вот выглядело вот так.
0: Ну, главное, чтобы он еще это принял, потому что действительно, да. действительно.
1: Ну, а как легче скажешь, принять?
0: Ну, когда ты один на один тихонечко.
1: Ну, когда
0: стороне,
1: ты постарался, да, да. Ладно, не знаю, где один на один, где смс-кой написал, чтобы, ну, избежать личного контакта, да хоть как угодно. Но если человек чувствует, что ты все-таки не с целью подняться за счет него, его унизил, а помочь ему, чтобы в следующий раз он выглядел солидно, он, конечно, отблагодарит.
0: Спасибо большое за эту тему. Я думаю, что она
1: тема
0: актуальна.
1: Большая.
0: Тема актуальна, тема очень большая. И я рад, что мы все-таки пытались разбить вот эти вот критерии, что лицемерие, в принципе, хоть чуть-чуть, но оно как бы нужно, без него никуда. Что действительно можно обойтись без этого. Главное — стараться к этому стремиться.
1: Так и есть. Будем к этому стараться достигнуть такого уровня, чтобы, как было написано про пророка Исаии, а честный и мысленный,

0: Сотворены небеса, и духом уст его все воинство их.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Разрушенные проклятия. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Продолжая исследование природы проклятия, мы посмотрим на то место Священного Писания, где это слово встречается во второй раз. Это все в том же контексте. В контексте описания грехопадения в 3 главе книги Бытие. Прочитаем стихи 17 по 19. «Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Посмотрим на природу проклятия, которая раскрывается в этих местах Священного Писания, теперь уже применительно к человеку. Во-первых, как и в случае со змеем, мы находим, что проклятие пришло вслед

0: Вследствие контакта человека с дьяволом, если бы Ева не подошла к змею, если бы она не вступила, как мы часто говорим, на запретную территорию, если бы Адам не послушал гласа жены своей, значит, не было бы проклятия. Правда? Проклятие – это следствие контакта с дьяволом. Во-вторых, уточняем, дьявол побуждает человека на грех. Проклятие пришло вследствие греха, вследствие нарушения Божьей воли. Человеку было определенно сказано, чего нельзя делать и чем это может грозить. К сожалению, он ослушался. К сожалению, приступил повеление Господне. Проклятие – это следствие греха. В-третьих, мы находим, что, как и в случае со змеем, происходит снижение качества жизни. В 17 стихе указывается скорбь в добыче пропитания. Ведь Адам должен был работать и возделывать сады до грехопадения. Но теперь сказано, со скорбью будешь питаться от нее, в поте лица будешь питаться от нее. То есть теперь коэффициент полезного действия резко упал. Человек трудится, все силы вкладывает, старается изо всех сил, а результат мизерный. Вот действие проклятия. Далее мы находим, Библия говорит в 18 стихе, «Терния и волчцы». Произрастит она тебе, то есть происходит изменение растительности на генетическом уровне. Нечто новое происходит, чего с растениями раньше не было. Как только они попали во власть дьяволу, начинает изменяться их само устройство, их сама материя. Тяжелый труд. Итак, третье. Последствия проклятия – это снижение качества жизни. Еще одна характеристика проклятия заключается вот в чем. И это, пожалуй, самое неприятное для нас с вами сегодня. Дело в том, что проклятие поражает не только того, кто непосредственно его на себя навлек. Проклятие распространяется на всех, кто подвластен ему. В случае с Адамом это означает, во-первых, проклятие земли, стихи 17 и 18, «проклята земля, за тебя тернии и волчцы произрастет она тебе». Далее в послании к римлянам, 8 главе, в стихах с 20 по 22, мы читаем следующее. «Ибо тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее». Тварь и до ныне совокупно стенает и мучится. Творение Божье мучится от того, что однажды владыка творения, Адам и Ева, навлекли на себя проклятие. Но для нас, конечно, страшнее всего то, что записано в послании к римлянам в 5 главе, в стихах с 12 по 14. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». И хотя далее сказано, смерть царствовала от Адама до Моисея и над не согрешившими подобно преступлению Адама. Хотя мы не согрешили подобно преступлению Адама, и никто на протяжении времени от Адама и до Моисея не согрешил так, как Адам согрешил, все, тем не менее, несут последствия и до сих пор. Земля была проклята, и все, что стало присуще Адаму, теперь присуще нам. Вот этот момент в проклятиях будет повторяться в Священном Писании неоднократно. Проклятие поражает не только самого человека, кто является причиной проклятия, и кто сам на себя его навлек, проклятие распространяется и на потомков также. И это первый пример в Слове Божьем, который с ясностью этот духовный принцип демонстрирует. Если вы помните, о человеке сказано, что он был создан по образу Божию, а когда у него рождается сын, например, в 5 главе книги Бытия сказано, Адам родил сына по образу своему. Сиф был рожден по образу Адама. И вот в промежутке времени между сотворением человека по образу Божию и появлением первого сына, даже Каина, потом Авеля, Сифа и так далее, произошла вот эта трагедия. Вошло проклятие в естество Адама и Евы. И теперь все дети рождаются по их образу и подобию. Эту мысль мы еще встретим в Священном Писании в нашем исследовании темы «Разрушенные проклятия» несколько раз. Итак, природа проклятия такова, что она распространяется, эта власть проклятия, на подвластных человеку. И, наконец, в-пятых, на примере Адама и Евы мы находим следующее. Это смерть и уничтожение. Цель проклятия в конечном итоге – привести к смерти, гибели. В 19 стихе 3 главы книги Бытия написано «Доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Книга о послании к евреям, 6 глава, стихи 7 и 8. «Земля, пившая многократно сходящая на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая терния и волчцы...» Узнаете язык 3 главы книги Бытие? Сказано «негодна и близка к проклятию, конец которого – сожжение». Когда приходит проклятие, оно по своей природе неотвратимо. И без божественного вмешательства проклятие само по себе не исчезнет. Если его не устранить сверхъестественной силой, проклятие будет представлять собой характеристику человека или любого явления, животного или земли всей, до тех пор, пока не придет конец и гибель, либо, наоборот, спасение сверхъестественной Божьей силы. Проклятие по своей природе преследует смерть и уничтожение как окончательную свою цель.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: И вновь вопрос. Кто проклял Адама и Еву? Я рад, что вы реагируете уже осторожнее, чем в первый раз. Священное Писание говорит, передавая Божьи слова, «Проклята земля за тебя». Бог не говорит «я проклинаю землю». Бог вновь просто констатирует факт, Он описывает, что же произошло, потому что Адам и Ева никогда раньше этого не видели. Они раньше никогда подобных чувств не испытывали, и они не знают, что творится такое. Бог разъясняет, земля проклята из-за того, что сделал ты. Для того, чтобы еще раз удостовериться в том, что Бог не был источником проклятия, давайте зададим следующий вопрос. Скажите, когда произошли в Адаме и Еве изменения, свидетельствующие о наличии проклятия? Когда они почувствовали, что они прокляты? До разговора со Всевышним или после того, как Он сказал свое слово? До. Уже в самом начале, после того, как они вкусили от запретного плода, мы находим в 7 стихе, у них проявляется стыд. Это то, чего раньше не было. В стихе 8 и 10 описывается страх. Он говорит, «Я голос твой услышал и убоялся». Адам знает, что в нем что-то случилось непоправимое в его природе. В 8 же стихе мы можем усмотреть помрачение рассудка. В чем это выглядит? Попытка спрятаться от Творца за деревьями рая. Как вам это нравится? Адам ведь знает, что Бог всемогущ. Адам разговаривал с Богом лицом к лицу. Но тут вдруг ему кажется, что если вдруг что-то будет их разделять, какой-то физический объект, то Бог его и не найдет. Помрачение рассудка. 12 стих – агрессия. «Жена, которую ты дал мне, она виновата» и так далее. Мы находим, что проклятие начало действовать еще до Божьих слов о проклятии, а значит, Бог тут ни при чем. Бог лишь объяснил, что произошло. Единственное, что в этом отрывочке представлено как Божье действие, это слова, записанные в 16 стихе 3 главы книги «Бытие». «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей». Это бесспорно Божьи слова, и это, вне сомнения, Божьи действия. Однако я приглашаю вас вчитаться в текст. Господь говорит, умножая, умножу. И потому вопрос, возможно ли умножить то, чего нет? Умножение – это процесс увеличения имеющегося. Умножение – это не сотворение. Умножение – это не учреждение. Это не начало. Это увеличение числа всего-навсего. То есть это в действительности Божье действие. И мы можем отчасти догадываться о причине. В первом послании Тимофею, во 2 главе 14 стихе сказано, «И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление и затем вовлекла в грех Адама». Потому Божье действие может быть как раз-таки восстановлением справедливости, что касается вины женщины, которая послужила причиной гибели Адама. Но не Бог был причиной боли и скорби и страданий. Он, сказано, увеличил их меру. Не был создателем оного. Продолжая разговор о том, как в Священном Писании описывается проклятие в самом начале, на первых страницах Слова Божия, мы посмотрим также на книгу «Бытие», 4 главу стихи с 9 по 12. Это третий пример, третий случай, где Библия рассказывает о природе проклятия. Читаем. «И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю. Разве я сторож брату моему? И сказал, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Вновь несколько вопросов. Кто проклял Каина? Сказано, проклят ты от земли. А что же это такое? Что это может значить? Проклят ты от земли. Бог устроил нашу землю сообразно своим божественным законам. И когда Божьи законы нарушаются, это неминуемо отражается на состоянии материи. Никто не может безнаказанно, без последствий нарушать Богом установленные заповеди. И когда заповедь нарушается, а это было первое убийство на земле, когда воля Божья нарушается, она влечет за собой неотвратимые последствия. Бог не проклинал Каина. Сама система устройства материи отреагировала на это действие. Сказано, поскольку земля вкусила крови брата твоего, потому она не будет давать тебе силы. Мы не знаем, как это действует, мы не знаем, каким был именно механизм, но фактом является то, что не Бог сказал «я тебя проклинаю», Бог констатировал факт. Земля тебя проклинает. Проклят ты от земли. И в Слове Божьем этот принцип будет продемонстрирован неоднократно. Например, в 26 главе книги Левит написано, «Если вы не будете соблюдать субботу, то тогда земля свергнет вас с себя, и она будет субботствовать во все дни запустения своего, доколе что, кто помнит? доколе не отпразднует суббот своих». И вот когда земля удовлетворит себя за все субботы свои, которые вы не соблюдали, живя на ней, тогда только вы вернетесь. Так и произошло. Когда мы читаем последнюю главу второй книги Паралипоменон, 36 главу, там говорится, что когда земля отпраздновала субботы свои, тогда Господь исполнил свое слово, сказанное через пророка Иеремию, и возвратил народ из вавилонского плена. Божьи законы отражают то, как Бог устроил материю. Божьи законы есть матрица устройства бытия. И когда Божьи законы нарушаются, то материя тут же реагирует. Проклят ты откуда? От земли. Не Бог проклинает. А материя, которую Он создал, в данном случае, в частности, в случае Каина сказано, проклятие пришло от земли. Что такое проклятие в случае Каина? Какова его природа? Как оно проявлялось? В 12 стихе это описано. «Земля не станет давать силы, и, во-вторых, ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Если он не может уже заниматься овощеводством, если он не в состоянии ничего на земле выращивать, значит, у него остается только один способ существования – искать, где само растет, съедать и двигаться дальше. Он будет изгнанником и скитальцем. И вновь, что это по сути? Это безрезультативность. Если ты будешь даже работать, если ты даже будешь вкладывать силы, то не будет проку, не будет отклика, не будет результата. Это ухудшение качества жизни.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Итак, мы рассмотрели с вами три случая в Священном Писании, где рассказывается о проклятии с использованием древнееврейского слова «арар». И везде видим одну и ту же картину. Если бы мы имели время чуть обстоятельнее поговорить о Каине, мы узнали бы, что он был сыном дьявола. Об этом рассказывает нам первое послание Иоанна, где так и сказано: «Каин был от кого? От лукавого, и убил брата своего». Не в том смысле, что дьявол стал отцом Каина. Нет, мы знаем, от кого Каин родился, от Адама и Евы. Познал Адам Еву, жену свою, она зачала и родила Каина. Но он стал сыном дьявола в том смысле, что он усыновился ему. Он принял волю дьявола в свою жизнь и исполнил волю дьявольскую в своей жизни. Был контакт между дьяволом и Каином, и потому пришло в его жизнь проклятие. Природа проклятия раскрывается нам с самого начала повествования Священного Писания довольно ясно и понятно. Посмотрим теперь на еще несколько терминов, которые используются в Слове Божьем для того, чтобы рассказать о сути и механизме и природе проклятия. В книге Второзаконии, во второй главе, в 34 стихе написано: «И взяли в то время все города его, и предали заклятию все города, мужчины, женщины, детей, не оставили никого в живых». Итак, что означает предать заклятию? Значит, не оставить никого в живых. Вот сила и цель и результат заклятия. Читаем Второзаконие 13:15. «Порази жителей того города острием меча, предай заклятию его и все, что в нем, и скот его порази острием меча». Здесь у нас в оригинале используется уже другое слово. Это древнееврейское «херем». И оно имеет следующее значение – «заклять», «проклять» и «уничтожить». Когда мы открываем, например, книгу «Исход», 22 главу, 20 стих, там написано: «Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен». В оригинале «херем». То есть «да будет проклят». «Проклят» означает «обречен на истребление». Вот природа проклятия. Проклятие меняет природу объекта, на который направлено, и имеет конечной целью его разрушение и уничтожение. В книге Второзаконии потому оставлено серьезнейшее предостережение. В 7 главе стихи 25 и 26 предостерегают. кумиры богов их сожгите огнем. Не пожелай взять себе серебра или золота, которые на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа Бога твоего. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое». Итак, если нечто по своей природе проклято, если нечто по своей природе заклято, и человек берет даже малую частицу этого и приходит с этим в контакт и вносит в свой дом, что будет в результате? Сказано, дома подпадает заклятию. Именно вследствие контакта с дьяволом, с бесами или же с объектами, которые имели контакт с дьяволом и бесами, приходит проклятие в дом, предостерегает Священное Писание. В 6 главе книги Иисуса Навина, в 18 стихе, об этом сказано следующее. Иисуса Навина 6, 18. «Но вы берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды». Казалось бы, ну подумаешь, дорогая одежда, ну подумаешь, немножечко серебра, ну подумаешь, немножечко заклятого совсем. Ну ведь не весь дом ведь у меня обставлен заклятым, только лишь чуть-чуть. Ахан позарился на заклятое, и погиб он и все его. Дом подвергся заклятию, и на стан сынов Израилевых беда была наведена. Сила проклятия реальна. Если происходит контакт, значит, неизбежны последствия. Читаем далее. Книга пророка Захарии, 5 глава, стихи со 2 по 4. Еще одно слово в подлиннике, с которым мы сейчас познакомимся. «И сказал он мне, что видишь ты? Я отвечал, вижу летящий свиток, длина его 20 локтей, ширина его 10 локтей. Он сказал мне, это проклятие, исходящее на лицо всей земли. Ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне. И оно войдет в дом Татя, то есть вора, и в дом клянущегося моим именем ложно, и пребудет в доме его, и истребит его, и дерева его, и камни его». Взглянем на природу проклятия в этом отрывочке. Здесь у нас термин «Ала». Проклятие переведено и является в синодальном переводе эквивалентом слову «Ала» в оригинале на древнееврейском. Значение этого слова такое – клятва, проклятие, омерзение. Вот каковы действия проклятия. Сказано, проклятие, во-первых, что сделает? Войдет в дом. И на этой программе мы будем изучать, через какие двери входит проклятие. Что именно конкретно названо в Слове Божьем как причина проклятия. Этому будут посвящены отдельные темы. Дальше сказано, войдя, проклятие что делает? Пребудет. Войдя, пребудет. Оно не уйдет само собою. Оно останется в качестве постоянной характеристики. И в результате что сделает? Истребит. Вот это конечная цель проклятия. И поражает оно следующие сферы самого человека и его имущество. Теперь, зная это, мы в состоянии немного обсудить основы. Почему так происходит? Почему благодаря контакту с дьяволом, почему благодаря греху и в результате греха появляется действие проклятия? Я хочу предложить вам один из отрывочков Священного Писания, книга пророка Захарии, 3 глава, 1, 4 стиха. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы...» Что делать? противодействовать. Итак, с одной стороны Господь, ангел Господень, с другой стороны сатана. И сатана противодействует ему. Кому? У нас с маленькой буквы, стало быть, надо полагать, что великому Иерею, первосвященнику времен после Вавилонского плена. «И сказал Господь сатане, Господь, да запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он исторгнутая из огня? Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так, «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал, «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». Здесь раскрываются очень важные истины о природе проклятия. Во-первых, рисуется проблема. Сатана противодействует Божьим благословениям. Сатана противодействует Божию служителю, не давая ему возможности реализовать свой потенциал полностью. А причина какова? Причина – это запачканные одежды. И запачканные одежды являются символом чего? Вины, греха. Сказано, я снимаю с тебя вину твою, когда сказано, что Бог снимает с него запачканные одежды. Итак, если человек виновен, если одежда его запачкана, это дает дьяволу право противодействовать. Далее, каково же решение? Сказано, нужно снять вину. Снять запачканные одежды. Только после этого противодействие сатаны прекращается. Господь запрещает сатане, потому что у Бога есть власть, у Бога есть причина, у Бога есть основание. Он снимает вину. Но если этого не сделать, если вина не снята, и о том, как она снимается, мы обязательно обстоятельно поговорим на этой программе. Если вину не снять, значит, одежда останется какой? Запачканной, запятнанной, и значит, у дьявола будет по-прежнему право приносить свое противодействие в жизнь человека. Справедливо? Все согласно закону.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: И Священное Писание такую картину рисует неоднократно. Например, в послании Иуды в 9 стихе. Там всего одна глава, написано, «Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь». Итак, шел спор о Моисеевом теле. Почему вдруг у дьявола были виды на Моисея? Почему он считал, что он вправе оспаривать Божье право забрать Моисея к себе? Потому что Моисей согрешил. Сколько раз? Конечно, он был, как и прочие человеки. Но в Библии только лишь один грех описан именно в период руководства народом. Был грех в самом начале, когда он убил египтянина, и потом скрыл это, и так далее. Но был грех, который многим кажется вообще таким тривиальным. Ну, подумаешь, чуть лишнего сказал, чуть-чуть больше сказал. И этот грех описан в 20 главе книги «Числа», стихи с 10 по 12. «И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им, «Послушайте, непокорные! Разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею и Аарону, «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Мы видим, что поскольку Моисей был виновен, поскольку он нарушал Божью волю, дьявол имел свои претензии к Моисею. Дьявол имел на него виды. Далее, в книге Откровения, в 12 главе, в 10 стихе рассказывается о том, что не только к Моисею у дьявола претензии, не только к Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею. Читаем. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение и сила, и слава Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Что означает слово «клеветник»? В русском языке это говорящий неправду. Но вопрос, есть ли шанс на успех клеветы в Божьем присутствии? Сказано, что он клеветал день и ночь. Нет, шансов нету. Дело в том, что нам нужно уточнить перевод греческого термина «категор», который используется здесь. «Категор» – это обвинитель. Это не лжец, это не лгун. Пред лицем Божьим дьявол не лжет. Что он делает? Он обвиняет братьев и сестер заодно. Он обвиняет их по праву. Если есть вина, если есть грех, значит, у дьявола появляется право обвинять человека пред Богом. И это означает, что дьявол сначала соблазняет человека на грех, затем обвиняет человека пред Богом в совершенных грехах. Вот его тактика. И сказано далее, что они победили его, верные Богу победили дьявола, как? Только кровью Агнца и чем? Словом. Словом свидетельства своего. Никак иначе. Обвинение дьявола остановить невозможно. И нам нужно учиться с вами владеть словом уст своих, сообразно Священному Писанию, для того, чтобы устранить и лишить дьявола всех оснований обвинять нас пред лицем Господним. Иного пути нет. По иному проклятие приходит и остается с человеком навеки. Право сатаны приносить проклятие зиждется на факте нарушения закона. Мы читали сегодня уже Второзаконие 27-26. «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним». Галатам 3:10. «Ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». И вот очень важные слова. Евангелие от Луки, 11 глава, 4 стих, передает содержание молитвы Господней, Отче наш. Там написано, «И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». И вот та же самая молитва Господня в другом Евангелии, в Евангелии от Матфея, передается несколько иными словами. Читаем. 6 глава Евангелия от Матфея, стихи 12-13. «И прости нам что? Долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». В одном случае сказано «грехи», в другом случае сказано «долги». Почему? Потому что грех – это долг. Природа греха – это долг. Иными словами, когда человек нарушает Божий закон, тогда он навлекает вину перед законом, и он становится должником. Скажите, есть ли в зале те, кто когда-либо что-либо у кого-то одолжил? Да? К сожалению. К сожалению. И вот теперь вопрос. Скажите, а если уже 50 лет прошло с тех пор, как вы одолжили? Разве нельзя ли уже считать, что долга нет? Но ведь уже столько времени прошло, ну как можно по-прежнему помнить? Вы понимаете, о чем идет речь? Если долг создан, если долг навлечен, он остается навсегда. До каких пор? Пока он не оплачен. Долг исчезает только одним путем, когда происходит реституция, когда происходит восстановление, когда долг возвращается. Грех – это долг. Всякое нарушение Божьих законов делает человека все большим должником. И дьявол имеет право взыскивать этот долг, принося проклятие. Почему он имеет право? Потому что он человека соблазняет. И когда человек по воле дьявольской поступает, он теперь становится подвластным дьяволу, и у дьявола есть право взыскивать этот долг. Потому грех – в силу давности никогда не перестанет быть грехом. Тот факт, что кто-то согрешил, возможно, 70 лет тому назад, ничего не изменил в статусе человека в духовном мире. Если именно этот долг не был возвращен, значит, человек – должник. И значит, у дьявола по-прежнему есть право человеку посылать проклятие. Я хочу также обратить ваше внимание на следующий очень важный момент – в молитве Господней после фразы «Прости нам долги наши» или «Грехи наши» идет следующее прошение. Какое? «И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». Оказывается, соседство этих просьб не случайно в устах Иисуса Христа. Просьба об избавлении от дьявола размещена в этом месте молитвы Господней вот по какой причине. Она следует за просьбой о прощении грехов именно потому, что за совершением грехов следует власть дьявола. Освобождение же от власти лукавого обретается только на основании прощения грехов, устранения вины, внесения платы за долг. Вот это истина о том, что за контакт с дьяволом, за связь с ним – за его услуги нужно платить, стало достоянием широкого круга людей. В частности, в произведении Гёте «Фауст» есть такие слова. «Мефистофель, злой дух, давай столкуемся друг с другом, чтоб вместе жизни путь пройти. Благодаря моим услугам не будешь ты скучать в пути». «Фауст, а что ты требуешь в уплату?» «Мефистофель, сочтемся после, время ждет». «Фауст, черт даром для меньшого брата и пальцем не пошевельнет. Договоримся, чтоб потом не заносить раздора в дом». «Мефистофель, тебе со мною будет здесь удобно. Я буду исполнять любую блажь». За это в жизни тамошней, загробной, ты тем же при свидании мне воздашь. Но я к загробной жизни равнодушен, отвечает Фауст. В тот час, как будет этот свет разрушен, с тем светом я не заведу родства, я сын земли. И в результате Мефистофель отвечает, тем легче будет при таком воззрении тебе войти со мною в соглашение. За это положись на мой обет. «Я дам тебе, чего не видел свет». И в результате Фауст говорит «по рукам». Если с дьяволом был контакт, если дьявол нам оказал услугу, если мы откликнулись на его голос, на его призыв, значит, он обрел над нами власть. У нас появился долг. Но, слава Богу, мы не обречены. Бог даже тем, кто проклят, предлагает выбор. Мы можем освободиться от проклятия. В книге Псалтирь в 108 главе в 17 стихе сказано «Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословения, оно и удалится от него». И напротив, в книге Второзаконии в 30 главе в 19 стихе написано «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Аминь.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
3: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
1: Для вас поет группа «Эдем».

0: Ведущая Ирина Никулина.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы очень рады, что вы вновь в гостях у нас, в нашей студии, в гостях у телекомпании «Триангела». И сегодня мы хотим пообщаться с очень интересным человеком, который активно ратует за здоровый образ жизни. Он также является вице-президентом фонда «За здоровый образ жизни» Сергей Григораш. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, вот вы ведь не только занимаетесь фондом.
2: Самое главное — это то, что я являюсь служителем церкви христиан-адвентистов седьмого дня. И в церкви я совершаю социальное служение. Отвечаю за служение в сфере здорового образа жизни, в сфере помощи людям с ограниченными возможностями, какие-то, если трудные кризисные ситуации где-то оказываются в Центральной России, то мы тоже откликаемся. Вот. Но основное, то, чем я занимаюсь, это здоровый образ жизни.
1: Ну, насколько я знаю, вы занимались каким-то очень большим проектом в Сочи в 2014 году во время Олимпийских и Паралимпийских игр, зимних игр. Да, расскажите немного подробнее об этом.
2: Действительно, это был очень большой проект. Мне посчастливилось быть во время этого большого международного мероприятия руководителем волонтеров здорового образа жизни. Вы знаете, это была не моя идея. Это я человек верующий, верю, что это была идея из сердца Бога. Потому что, будучи студентом Заокской духовной академии и Тульского педагогического университета, я где учился на специалиста по социальной работе, параллельно, одновременно, то мне пришла мысль, чтобы во время этого международного мероприятия организовать большую программу по здоровому образу жизни, так называемую выставку здоровья, где можно было рассказать всем жителям России, гостям России, рассказать о здоровом образе жизни, о 8 принципах здоровья, и также провести антропометрические измерения, определить биологический возраст и дать рекомендации практические.
1: То есть это всё во время выставки здоровья, да, вот как раз проходило? Ну, да. Все измерения, все...
2: Да, это действительно происходило во время выставки здоровья. Во время выставки здоровья мы, каждый человек, который приходил на программу, мы говорили практические рекомендации, то, что человек может изменить в своей жизни, начиная от правильного питания, вовремя ложиться спать, больше физической активности, свежий воздух, потребление достаточного количества воды, эмоциональное здоровье, духовное здоровье. Мы верим, что человек здоровый, он тогда здоровый, когда он здоровый в комплексе, когда у него и физическое состояние хорошее, психологическое, эмоциональное, когда духовно он здоров, и когда он еще социально активен, когда он еще готов кому-то помочь, откликаться на нужды и переживания ближнего человека.
1: То есть, получается, здоровый образ жизни — это не то, что, как сейчас в основном принято считать, что это спорт, здоровое питание и все, и только на этом базируется. Нет.
2: Ну, главное, конечно, я действительно соглашусь, что физическая активность и здоровое питание — это действительно очень важные принципы. Но действительно, не только, вот слово «не только» я поддержу, потому что если человек правильно питается, если физическая активность у него хорошая, но он постоянно у него в мысли дух осуждения, ну как она могла так со мной? Ну почему со мной такие обстоятельства? Когда он видит только негатив, смотрит только на негатив, он не может жить полноценной и радостной жизнью. Или когда он живет только для себя. Когда он только лишь сосредоточен на себе и своих переживаниях, он тоже не может жить полноценной и радостной жизнью. Здоровый человек — это тот здоровый, который получает счастье, когда делает кого-то счастливым, когда он действительно вот, не сосредоточен только на себе.
1: Хорошо, тогда давайте вернемся к проекту на Олимпийских играх. В чем, ну, какие шаги были сделаны по его организации? Как вообще вы попали на Олимпийские игры? Это же уровень всемирный. Угу. Как так?
2: Спасибо. Я действительно сделал акцент на том, что это не моя заслуга, а заслуга Божья, потому что у меня была мечта. И вы знаете, даже если честно сказать, я имел мечту, чтобы это был мой дипломный проект в этих двух вузах. И когда в 2012 году я должен был выпускаться, я не пошел на выпуск, потому что у меня была мечта, что в 2014 я смогу организовать выставку здоровья во время Олимпиады в Сочи, и это потом, и в 2014 смогу защититься. Все мои однокурсники пошли выпускаться, а я не пошел. Я с верою верил, что Господь даст мне. Как это было сделано? От Тульского педагогического университета у меня была производственная практика. Угу. Я в администрации, я как раз жил тогда в том регионе, и в администрацию Сочи я пришел в управление молодежной политики и сказал, что я хотел бы проводить у вас профилактические программы для студентов, хотел бы организовывать выставки здоровья, большие акции по здоровому образу жизни. Им эта очень идея понравилась, и вот мы 2 года совместно с ними проводили большие программы в учебных заведениях, проводили большие выставки здоровья во всех районах города Сочи. Большую работу мы провели, и я подал эту свою мечту, свою идею, чтобы на этом международном мероприятии представить проект, который представит Россию как страну за здоровый образ жизни. И вот эти вот 8 принципов здоровья, чтобы показать им международному сообществу. И администрация уже города Сочи подала мой проект уже на Олимпийский оргкомитет, на утверждение. И Олимпийский комитет утвердил, и поэтому у нас была большая команда, 67 волонтеров у нас было, я был координатором. И вот мы каждый день во время Олимпийских, Паралимпийских игр мы реализовывали этот проект, и действительно он получил большую поддержку. Очень много международных новостных репортажей было снято о нас. Многие международные делегации были на нашей программе. Люди приходили за 1.5-2 часа занимать очередь на нашу программу. И за такой большой вклад в подготовку и проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в заключении мне вручили медаль от президента Российской Федерации на Фонд за здоровый образ жизни и благодарственное письмо, подписанное президентом. Слава Богу!
1: Слава Богу! Да, очень интересный проект, очень глобальный проект. Но скажите, вот как вы вообще поверили в Бога? Ведь все, что вы делаете, да, вы сейчас говорите, что это все с Божьей помощью. А как вы выросли в верующей семье или когда-то позже узнали о нем?
2: Да, действительно, у меня мама моя, она сильно не была религиозной, в церкви не особо не посещала, но она всегда имела с Богом взаимоотношения. И с самого молоду, я всегда помню, она всегда мне говорила: «Сынок, обращайся к Иисусу, следуйся с Иисусом». А я немножко улыбался, смотрел на нее, потому что полагался на свои силы.
1: Но
2: молодой.
1: Она не ходила ни в какую, не относилась да. никакой конфессии, никакой церкви.
2: Ну, может быть, как все, традиционно на Пасху, там где-то раз в году, вот таким образом. Но она мой взор направляла. Но пришло время, когда я уже, вот, видимо, Господь подготовил мое сердце, и произошла встреча интересная с одной бабушкой 88 лет. Не знаю, как ее зовут, не знаю, с какой церкви, ничего о ней не знаю. Но получилось так, что ее внук, с которым она рядом стояла, ему лет 20, он позвал меня, чтобы попросить у меня сигарету.
1: То есть это на улице было, да?
2: Да, и он попросил у меня сигарету, я ему дал сигарету, мы вместе закурили с ним. А потом бабушка спросила: «Сынок, познакомь, а кто у тебя есть, брат, сестра?» Я ей рассказала, она что-то о себе рассказала, честно говоря, уже не помню. А потом она сказала: «Сынок, а можно я тебе немного расскажу о Иисусе?» Я говорю: «Расскажите, мне всегда было интересно». Она говорит: «Ты представляешь, он в твоей жизни принимает активное участие, ты его видишь каждый день». Я говорю: «Я вижу каждый день, мне было 29 лет, я говорю, я его никогда в жизни не видел». Она говорит: «Сынок, ты просто не понимаешь, когда он проявляет свою любящую руку в твоей жизни». Я говорю: «Что вы имеете в виду?» Она говорит: «А бывает так, когда ты что-то не так скажешь, не так сделаешь, приходят у тебя такие мысли: зря так поступил, зря так сказал, мог промолчать здесь». Я говорю: «Да, это есть в моей жизни». Она говорит: «А время выбора бывает у тебя, когда ты не знаешь, как поступить? Он тебе подсказывает, дает мысли, подсказки. А ты, если еще голос Божий плохо знаешь или не прободрствовал, то только потом, когда что-то пойдет не так, потому что не прислушался к совету от Господа, вспоминаешь, а была же мысль подсказки, не воспользовался предупреждением». Я: «Да, да». Во время опасности спрашивает: «Ты чувствуешь, что откуда ни возьмись, вот такое тебе беспокойство?» Я говорю, и это есть в моей жизни. Она мне говорит, сынок, ты не представляешь, как Бог любит тебя. Как Он с самого рождения ждет того момента, когда ты войдешь с Ним в личные, близкие взаимоотношения. Потому что в Эдемском саду были нарушены взаимоотношения между Богом и человечеством. И теперь Бог с каждым из нас в отдельности хочет выстроить личные, близкие взаимоотношения. Начни говорить с Ним, сынок, ты увидишь, как Он благословит тебя. И после этого она сказала, сынок, я хотела бы сейчас, если ты никогда с Ним не общался еще в своей жизни, я хотела бы поговорить с Ним, с Богом о тебе. Ты не против? Я сказал, нет, поговорите.
1: И она помолилась за вас прямо тут?
2: Да, она прямо со мной вместе. Она говорит, сынок, я сейчас буду говорить с Ним о тебе, но пойми, Бог не приходит в жизнь человека насильно. Если ты сейчас захочешь, чтобы Иисус наполнил твое сердце собою, потому что она говорит, что в Библии о человеке сказано как о храмине Духа Святого. И Бог говорит, я хочу жить в вас, ходить в вас, я хочу иметь с вами близкие взаимоотношения, как

0: сказал аминь, я повторил за ней аминь, пошел домой, лег спать, думал, засну, а мне не спится. Я не могу забыть то, что я любим, то, что меня ждут, то, что Бог меня ждет, и Он будет слышать даже мои мысли и будет рад этому, несказанно. И в тот же вечер я начал с ним говорить. И первое, что я ему сказал, это: «Господи, прости меня за все и помоги мне бросить курение». Я так мечтал об этом всю свою жизнь. И вы знаете, после этой молитвы бабушки, после этой моей молитвы больше ни одна затяжка, ни один грамм спиртного, ни одно матное слово. И моя жизнь изменилась. И сейчас я служитель церкви, сейчас я служу людям с радостью, с счастьем, потому что Бог наполняет сердце. Слава Богу.
1: Друзья, мы продолжаем нашу программу в гостях у телекомпании «Три ангела». И мы продолжаем также общаться с Сергеем Григорашем, вице-президентом Фонда «За здоровый образ жизни». Вот вы сказали, что Бог, как Бог влияет на вашу жизнь, что вы занялись служением очень активно. Вот расскажите еще, чем вы занимаетесь. В самом начале программы вы сказали много, что и с инвалидами вы работаете, и также с подростками, да, с молодежью, с детьми. Более подробно расскажите об этом.
0: Спасибо. Ну, действительно, у нас сейчас очень обширная деятельность, и мы совершаем служение разным группам населения. Вот в прошлом году, в 2019, мы получили на Фонд за здоровый образ жизни, получили президентский грант на проект «5 шагов к активному долголетию». Мы действительно сейчас разработали очень хороший проект. Это проведение клубов здоровья. Клубов здоровья для людей старшего возраста, для ветеранов. Мы оказываем для них не просто такую консультационную помощь. Мы вместе с ними кулинарные классы проводим. Мы вместе с ними проводим...
1: Кулинарные классы — это здоровое питание, да?
0: Да, приготовление здорового питания. Вот также мы вместе с ними проводим какую-то физическую активность на ковриках, стоя, какие-то зарядки делаем. Также мы имеем такие чаепития просто, где добрая атмосфера, может быть, где-то такие добрые песни. Вот мы,
1: общение.
0: Да, общение простое. Мы стараемся вот где-то уделять внимание вот пожилым людям, пенсионерам, ветеранам, чтобы помочь им действительно жить более долгой и качественной жизни. Потому что порой очень многие люди нуждаются в человеческом общении.
1: Ну, в большей степени именно в пожилом возрасте не хватает именно вот такого общения.
0: Да. Но мы и делаем акцент на том, что принципы здорового образа жизни нужно не только по телевизору смотреть, потому что передача столько смотрит хороших и добрых, но наш ключевой вопрос — давайте вместе применять их в своей жизни. Мы пришли здесь не просто сидеть, а давайте практиковать. Давайте практиковать. Мы ведем дневники здоровья, в которых человек делает отметку. Сегодня зарядку сделал — галочку поставил.
1: Молодец.
0: Утром водичку выпил — галочку поставил. Значит, поел кашку, фрукты, галочку поставил. И вот все так, человек отмечает для себя, чтобы помочь человеку начать применять. Потому что сейчас люди очень нуждаются в том, чтобы кто-то им помог, как же жить здоровым образом жизни.
1: Подтолкнул.
0: Да, не просто знать. Знают все. И болею часто. Все говорят, я так люблю спорт. Поставлю перед собой какую-нибудь тарелочку с пирожками и болею целый вечер за какой-то матч или еще что-то. А мы говорим о том, чтобы действительно воплощать в своей жизни. Вовремя ложиться спать, чтобы вот эти принципы все простые, которые люди знают, но не всегда в своей жизни применяют. Также еще один проект, который хотелось бы отметить, что мы сейчас его развиваем. Проект называется «Я понимаю тебя». Это проект, он «Я понимаю тебя». На языке жестов это «я», волонтер, доброволец, понимаю тебя,
1: то
0: человека с инвалидностью.
1: Это проект для глухонемых?
0: Нет.
1: Для,
0: этот проект на языке жестов. Мы его сейчас запустили тоже, когда мы флешмоб организовывали. Но этот проект для помощи и детям с инвалидностью, и взрослым,
1: то
0: и глухим,
1: это...
0: и разным.
1: С инвалидностью разные.
0: С разной инвалидностью, да. Наша задача — это оказывать адресную помощь людям. Где-то кто-то обратился, чтобы помочь сделать кухню, ну, семья одна, двое человек на коляске, колясочников, а говорят, вот мы взяли в ипотеку дом, вот создали семью, но вот не можем не хватает средств, чтобы кухню нам сделать, чтобы с ванной, чтобы в коридор. И вот так вот сидим себе за

0: Париваем пищу. Мы где-то начали искать деньги, нашли деньги, нашли специалистов, сделали им кухню, оказали адресную помощь. Где-то мы по здоровому образу жизни проводим программы и людей, колясочников, привозим с собой в фитнес-зал и вместе с ними занимаемся. Такая идея у нас, что идешь в фитнес-зал, возьми с собой друга, идешь на спортплощадку, возьми с собой друга с инвалидностью, у которого возможности неограниченные. Когда вот мы были, когда проводили во время Паралимпийских игр в Сочи, мы видели, что люди имели какую-то инвалидность, вот, но они не с ограниченными возможностями, они безграничными возможностями. Очень мы загорелись этим. И вот оказываем различную социальную помощь людям с инвалидностью. Также мы проводим программу, большую работу проводим для студентов, для школьников, учебных заведений. Ну, вначале мы проводили программы по профилактике курения, алкоголя, наркотиков и по здоровому образу жизни. По профилактике также ранних половых взаимоотношений мы тоже эту тему говорим, да, чтобы была крепкая семья, чтобы мы нацеливаем молодежь на это, на какие-то нравственные ценности, как были у наших родителей, мы стараемся передать. Но также мы сейчас поняли, что не просто нужно эпизодически говорить о здоровом образе жизни или профилактике зависимости, но также мы сейчас хотели бы, чтобы вырастали из молодежи лидеры. Лидеры, которые сами будут проводить программы. И поэтому у нас есть волонтерские отряды, с которыми мы вместе уже с этой молодежью.
1: То есть это та самая молодежь, которую вы уже, можно сказать, немножко воспитали, перевоспитали, да, и они присоединяются к вашему движению.
0: Да, они присоединяются и уже с нами вместе ездят в детские дома, помогают людям с инвалидностью, с нами вместе и помогают людям старшего возраста. Мы, вот наша идея, чтобы, если мы его сейчас проводим для людей старшего возраста, то мы их нацеливаем. Вы должны стать волонтерами. Волонтерами за здоровый образ жизни. Вы должны получили знания, поделиться ими со своими подружками, сколько бы им ни было лет, со своими соседками, со своим окружением. Также и молодежи мы говорим, что вы можете оказать доброе влияние. Вот мы сейчас, наш основной посыл, что если вот каждый из нас захочет, россиян, если каждый из нас захочет, во-первых, самому лично быть более активным в ведении здорового образа жизни. И когда он делает зарядку на спортплощадке, ему кажется, меня никто не видит. А он не знает, сколько окон на него смотрят и думает, интересно, может и мне потянуться, может быть и мне что-то изменить. Вот поэтому мы верим, что капелька за капелькой, когда человек в своей жизни практикует вот именно комплексный подход, не только физически, но и эмоционально, психологически, духовно, когда он желает быть здоровым, когда он действительно желает жить качественной жизнью. Во всех направлениях, да. Тогда действительно он может быть счастлив, несмотря на те обстоятельства, которые может Господь допустить в его жизни.
2: В гостях у телекомпании «Три ангела».
1: Дорогие друзья, нам очень приятно, что вы с нами. И мы продолжаем беседу с Сергеем Григораш, который является вице-президентом Фонда «За здоровый образ жизни». И хотелось бы сейчас спросить вас. Вот я знаю, что вы являетесь участником многих форумов, конференций тоже «За здоровый образ жизни», да, касающихся, и даже там как эксперт. Да. Представляете эти программы. Что вы можете рассказать вот о них более подробно?
0: Спасибо. Ну, действительно, за последние годы, слава Богу, действительно стараюсь донести вот эту простую весть о том, что здоровый образ жизни нужно не только знать, но и практиковать в своей жизни. И вот этот вот комплексный подход в сфере здорового образа жизни стараюсь действительно, и Бог открывает возможности на разных уровнях это представлять. Вот хотелось бы отметить, действительно, в прошедшем году, в ноябре месяце, был большой форум. Это Международный форум устойчивого развития «Общее будущее». И этот форум был посвящен целям устойчивого развития. В 2015 году 193 страны на уровне ООН договорились.
1: То есть это международный?
0: Международный, форум. Да, форум. договорились о 193 страны мира на уровне ООН, договорились о 17 целях устойчивого развития. Угу. Эти цели — это преодоление нищеты, это вопросы экологии, вопросы здоровья, вопросы образования. Очень много вопросов. Эти 17 целей устойчивого развития. Вот эти страны договорились, что будут идти в этом направлении. И вот когда проходил вот этот форум, я тоже принимал участие в этом форуме, и я увидел, что очень большой акцент был сделан на экологию. Но зная факторы смертности, так как я серьезно занимаюсь вопросами в сфере здоровья, здорового образа жизни, я понимаю, что экология действительно один из факторов смертности, но процент смертности не такой большой. 10-12% разные.
1: Разве экология, она не влияет на здоровый образ жизни?
0: Влияет, влияет, но не первостепенное влияние. А большее влияние, наиболее разрушительное влияние — это нездоровый образ жизни, неинфекционные так называемые заболевания, более 50%. И поэтому я сделал на этом форуме акцент во встрече с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии при ООН. Я сделал акцент на встрече с ней, что именно цель устойчивого развития в сфере здоровья, она одна из основных, потому что смертность наибольшая приходит из-за нездорового образа жизни в России и в других странах мира. И поэтому, слава Богу, Бог благословил подписать с ней декларацию, декларацию гражданского общества за здоровый образ жизни. Mm-hmm. Эта декларация была создана Лигой здоровья наций в 2016 году, в январе, в ответ на вот то решение о целях устойчивого развития, которое было на уровне ООН. Mm-hmm. Здесь наше медицинское сообщество отреагировало на это, академики собрались и вот разработали эту декларацию гражданского общества за здоровый образ жизни. И мы, как фонд за здоровый образ жизни, как mm-hmm. церковь, мы тоже подключились в том, чтобы вот эти вот принципы основные по здоровому образу жизни, чтобы мы могли тоже доносить до населения. Mm-hmm. И в свое время мы верим, что Россия представит на уровне ООН, что мы поддерживаем вот эти цели устойчивого развития в сфере здорового образа жизни как одно из главных принципов, который может быть либо дать качественную жизнь, либо mm-hmm. также принести раннюю смерть.
1: Но именно практическое.
0: Практическое, именно практиковать в своей mm-hmm. жизни. Знаний сейчас люди имеют очень много, да, действительно, на этом делаем акцент, что важно не просто знать о здоровом образе жизни, а применять, практиковать его в своей mm-hmm. жизни. И поэтому сейчас я часто провожу программы для молодежи, для людей старшего mm-hmm. возраста, и постоянно поднимаю руку и спрашиваю, кто сегодня, так как я, сделал зарядку? Mm-hmm. Кто сегодня начал день с того, что выпил стаканчик водички? Mm-hmm. Кто вчера вовремя лег спать до 11 часов, там, 10, пол 11 до 11, чтобы получить мелатонина? Кто старается в своей жизни практиковать прогулочки, 10 тысяч шагов? Вот призываем к конкретным шагам, простым, но конкретным шагам.
1: Ну а как же найти время, особенно вот в наш век, когда мы все куда-то торопимся, все стараются больше заработать, больше времени потратить именно на работу, потому что, ну, время сейчас такое.
0: Я с вами согласен, это не просто. Но хочу сказать, что мы также очень много имеем дел, и нам не хватает ничем заниматься, потому что дел много. Но, да. Но порой из-за такого большого количества дел у нас мы выходим из строя, и на какое-то время мы находим время поболеть, потому что видим, что ничего делать не можем. Угу. И поэтому важно, чтобы что-то поменялось. Вот, допустим, как найти время? А не надо сильно много иметь времени для того, чтобы перед тобой выбор – пойти по ступенькам или по эскалатору? По ступенькам или на лифт? Выйти на остановочку раньше или прямо доехать метр до метра? Времени много не надо. Ты живешь своей жизнью. Но ты больше нацелен на то, чтобы более физическую, активную жизнь вести. Потом много времени не надо. У тебя выбор есть. Ты либо возьмешь тот сыр, который очень жирные и засоряет кровь, либо ты возьмешь и кашу поешь, фрукты поешь. Ты же все равно должен что-то есть. Но у тебя есть выбор, что поесть. Более ты стараешься жирную пищу или более пищу растительного происхождения. Вот. И всегда есть выбор у нас.
1: И... Но тут, получается, еще и нужно планирование.
0: Планирование. Я говорю, для того, чтобы у нас произошел хороший день завтра, нужно сегодня лечь вовремя спать. Потому что когда ты смотрел передачу до 12, до часу, и ты лег спать в час ночи, то тебе проснулся, тебе не до зарядки. Ты уже проснулся в стрессе, ты уже проснулся, ты чувствуешь себя дискомфортно. И ты уже, конечно, ходишь, тебя все раздражает. Почему меня все раздражает? Почему мне все не нравится? Все такой... Дух такой критики. Почему? Ну ты во сколько легла вчера, дорогая? Ты бы легла бы вовремя и проснулась бы позитивно, проснулась бы, сделала бы зарядку, приняла бы после этого, после зарядки контрастный душ. И у тебя такая бодрость. Сделав зарядку, подтянулась, шейку, значит, подбородочек вперед, с радостью на мир смотришь. И счастливый, и довольный.
1: Это замечательная жизнь. Мне кажется, она немножко даже не какая-то не настоящая, кажется.
0: Ну, я хочу сказать,
1: или это нужно стремиться к этому?
0: Я хочу сказать, что вы не думаете,
1: если мы будем стремиться, то она обязательно такая будет.
0: Вы не думаете, что так всегда было? Я в своей жизни до 29 лет, как я рассказывал, были у меня вредные привычки, и у меня я 2 раза в год ложился с печенью и поджелудочной в больницу. Я не мог понять, что происходит. У меня, когда я ложился в больницу, в меня вкладывали медикаменты, травы, гемодезы, капельницы, чистили меня все. Через полгода опять ложусь в больницу. И не могу понять, почему так. Мне делают такую хорошую генеральную уборку, а через короткое время я опять в больнице. И только потом я понял, что чисто не там, где часто убирают, а чисто там, где стараются не сорить. И сейчас, когда я начал практиковать здоровый образ жизни, когда вот в комплексе, когда я действительно к этому серьезно отношусь, я честно вам говорю, пред вами, пред Богом говорю, ни разу я не обращался больше к врачу, ни с печенью, ни поджелудочной. Уже через 5 лет я сказал, выпишите меня из списка хронических больных. Он говорит, мы такое не делаем. Я говорю, я не знаю, у меня проблем больше нету. И я понял, что очень многое зависит от того, что в наших ложках и вилках. Очень многое зависит от того, насколько мы физически активны. Очень многое зависит на том, насколько, что в нашем сердце, насколько мы позитивны. Потому что трудности есть у всех, занятость есть у всех. Одного трудности подавляют, а другого закаляют. Один действительно может найти время. Мы, когда мы считаем что-то очень важное, мы на это время находим. Вы знаете, у меня тоже была сейчас интересная такая встреча. Вот. Я встретился с одним врачом, тоже моим тёзкой, и он мне говорит, Сергей, скажи, пожалуйста, а ты практикуешь физическую активность, зарядки делаешь? Я говорю, да, делаю, стараюсь регулярно. Он говорит, не понял, что значит стараюсь? Ты бывает, когда ты не делаешь? Я говорю, ну, у меня бывают переезды там по России, езжу в разные стороны, и бывает время переезда, не езжу. Он так протягивает в мою сторону руку и говорит, почему? Почему, Сергей? Почему? Ты в этот день кушаешь, когда переезжаешь? Я говорю, кушаю. А почему не делаешь в этот день зарядку? Вы знаете, он меня еще больше смотивировал. Не пропускать, даже когда очень занят. Хотя бы наша жизнь она строится на 2 основных принципах. Мы должны иметь качественную кровь, а это здоровое питание, употребление достаточного количества воды, вовремя ложиться спать, свежий воздух и хорошая циркуляция крови. Вот эти 2 принципа. И поэтому, говорит, ты качественную кровь стараешься же? Да, стараюсь. А почему хорошую циркуляцию? Ты думаешь, что можно пропускать дни?
1: Ну, получается, основа все-таки на здоровый образ жизни на чем? На питании, на спорте. Или вот вы сказали, что тогда в 29 лет вы бросили курить после молитвы, и Бог вам помог. Он помог вам избавиться от этих вредных привычек, а уже здоровый образ жизни вам помог очистить организм. Ну, и больше не болеть.
0: Ну да, наверное, вот так вот вы правильно сказали. Наверное, что Бог помог мне оставить вредные привычки одномоментно после молитвы. Я очень благодарен Богу за эту чудесную встречу с этой бабушкой. И я верю в Царство Небесное, когда Господь Иисус придет и воскресит всех верующих в Него. Верю в этот момент, я эту бабушку обниму, потому что это такой посвященный человек, который так мне рассказала о том, как я любим Бога, что я после ее слов не мог не говорить с тем, кто меня так любит. И начал с ним сам говорить. И все эти 17 лет я разговариваю с Богом, говорю, советую с Богом. И Он благословляет, и Он помогает. Но действительно, я с вами согласен, когда я начал практиковать здоровый образ жизни, когда что-то начал заменять на более здоровое, когда начал более физическую активность, когда начал смотреть за тем моим отношением к людям, к обстоятельствам, потому что я сказал, что это тоже очень важно, потому что, как мы говорим, все болезни от нервов, когда ты в негативе, то тоже это не совсем здоровый образ жизни, даже если ты и правильно питаешься, физическая активность. Действительно, я согласен, что это в комплексе. Это в комплексе.
1: То есть вера в Бога — это тоже один из принципов здорового образа жизни?
0: Вера в Бога — это самое главное, но действительно это одна из составляющих, одна из составляющих — духовное здоровье. Вот, скажем, не вера в Бога один из принципов, а вот духовное здоровье — это один из принципов, одна из составляющих здорового образа жизни. Вот это духовное здоровье, то, когда человек имеет молитвенные, личные, близкие с Богом взаимоотношения, это даже ученые еще доказывают, это для человека во всех отношениях является благословением. Он человек более спокойный, он уравновешенный, он имеет какой-то смысл в жизни, цель в жизни, он реагирует на трудности по-другому.
1: Угу. И как раз может распланировать свой день и свою жизнь, ну, для того, чтобы жить правильно и здоровым образом жизни.
0: Да.
1: Ага. Вот вы помогаете людям избавиться от многих, да, вредных привычек. Вот проводите группы, да, какие-то программы для людей. Вот вы можете рассказать какой-то пример?
0: Угу. Да, действительно, я занимаюсь тем, что провожу программы для желающих бросить курить. И так как я сам понимаю, насколько это меня это самого измучило в свое время, я понимаю, как это важно. И, ну, действительно, многим людям с Божьей помощью помог. И у кого был самый максимальный, это стаж 66 лет. У одного человека, ему было 77.
1: 66
0: лет стажа
1: курения.
0: Стажа курения, да. На прошлой неделе помог с Божьей помощью человеку бросить курить, у которого было 50 лет стажа. Ну, вот стараюсь помогать с Божьей помощью, но если взять какой-то один случай...
1: Вы рассказали сейчас о ближайших, то есть они бросили, но есть ли такие примеры, когда давно человек бросил и не...
0: В основном,
1: больше не возвращался.
0: Да, в основном те люди, которые... Я занимаюсь этим давно, занимаюсь вот эти вот все время, как я бросил сам, все время я и занимаюсь. И много людей, которых и 10 лет, и больше лет, они уже не курят. Не курят, потому что поняли, что это преимущество, они освободились. Я делаю всегда акцент, что человеку, который курит, он должен понять, что он должен стать в своей жизни штурманом, капитаном. Его лодка должна не просто по ветру ее должно,
1: не
0: куда ветер подует,
1: плыть,
0: не
1: да?
0: по течению, да, куда течение будет влечь, а именно он принимает решение. И да, ты допустил, что в твоей жизни, что тебя, ты поставил в свой организм зависимость. Но ты также можешь помочь ему выйти из зависимости. И,
1: То есть это реально?
0: Это реально. Это реально реально. И в моей жизни, и в жизни очень многих людей, которым уже помог. Но хочу сказать вот один случай тоже, если выделять один случай, который, может быть, вот с этим человеком, который 66 лет курил. Он с самого детства, что называется, с первого класса начал курить. И, значит, и когда мы с ним встречались, он говорит, я не смогу, я весь пропитан этим. А у него уже со здоровьем были проблемы, и одного глаза не было, и ножки очень болели, ходил плохо. И мы с ним говорили, мы с ним общались, говорили о тех принципах, которые могут ему помочь больше, на более легко выйти из физической зависимости, психологической, вот этой привычки, новые привычки выстроить. И, значит, и вот он, когда... Он когда бросил, решился, вот уже 2 недели он не курил, тоже интересно произошло, что у него произошел такой срыв неосознанный. Он лежал в больнице. Я посещал больницу и увидел, что он курит, и понимал, что это ему очень помешает выздоровлению. И вот мы с ним начали общаться, день, другой, пятый, и вот он бросил. И 2 недели уже не курил. И тут я подхожу к больнице и смотрю, он стоит на улице еще с одним мужчиной и курит. Я так удивился, уже 2 недели он как бросил, а тут опять сигареты. Я посмотрел ему в глаза, слова ничего не сказал, и прошел мимо. Он мне потом после этого встречает меня и говорит: ты знаешь, я же бросил, такой счастливый. А тут мужчина, говорит, я с ним разговариваю, он достает сигарету, достает мне, себе, и мы закуриваем. И я забыл, что я бросил, всю жизнь курил, забыл, что я бросил.
1: Привычка.
0: Привычка, да. И значит, и в этот момент, когда он увидел, глазами мы соприкоснулись, он понял, что же я сделал. Выкинул, растоптал, побежал на балкон, а он верующий был. Но вот эта привычка ему всю жизнь мешала. И он: Господи, прости, помоги больше так не поступать. Вот. И с того момента, он уже больше не курил. Через полгода, интересный был случай тоже, один тоже мужчина говорит, тоже мы как-то встретились, начали общаться о том, что нужно бросить, а он такой, а в присутствии этого дедушка Георгия, он говорит: значит, я никогда не смогу бросить, у меня 46 лет уже стажа курения. Дедушка Георгий ему говорит: если захочешь, сможешь. У меня стаж 66 лет был курения. Но я захотел и с Божьей помощью бросил.
1: Слава Богу.
0: Слава Богу.
1: Ага, у нас совсем немножко времени осталось. Что вы можете пожелать нашим зрителям вот в сфере своей деятельности?
0: Дорогие друзья, практикуйте здоровый образ жизни. Будьте теми людьми, которые в своей жизни будут действительно исполнять вот эти простые принципы здоровья. Будьте теми людьми, которые будут помогать людям. Помогать людям быть более здоровыми, более счастливыми. Я желаю вам здоровья, счастья, благополучия. Если кому-то смогу быть чем-то полезен, звоните мне, пишите, смотрите тем, о том, чем мы занимаемся. Наилучшего вам желаю счастья и благополучия.
1: Спасибо, Сергей, вам за столь интересную беседу. Желаю вам успехов, продолжения вашей деятельности, столь нужной для людей и для нашей страны в целом. Спасибо также и вам, друзья, что были с нами. Нам очень важны ваши отзывы, комментарии. Пишите нам на сайте или в соцсетях. Всего доброго. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Пауль Бинефельд.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Сегодня мы начинаем с вами цикл программ, которые, надеемся, будут выходить регулярно. И этот цикл будет посвящен исследованию сути великих религий нашей планеты. Великими их называют потому, что они оказали серьезное влияние на формирование представления о нравственности, о том, как началась жизнь на нашей Земле, что хорошо и что плохо. Сегодня мы начнем с вами разговор о священных книгах этих великих религий. Их называют священными книгами, священными текстами, священными писаниями, и они как раз и рассказывают нам о том, что каждая из религий предлагает в плане нравственности, что каждая из этих книг утверждает о том, что такое добро, что такое зло, и как описывает происхождение жизни на Земле и как говорит о конечной цели человеческого существования. Однажды, когда в Нижнем Новгороде я преподавал на государственных курсах повышения квалификации служащих библиотек, и в той лекции мы рассматривали некоторые вопросы нравственности, я сделал ссылку на Библию и процитировал небольшой отрывочек оттуда, сопроводив эту ссылку словами «Вот что говорит Священное Писание». Сразу же одна из слушательниц подняла руку и спросила, «А какое из священных писаний вы имеете в виду?» Сегодня в России люди знают о том, что есть целый ряд книг, которые носят это имя. Есть книги, за которыми стоят миллионы. И эти миллионы считают, что та или иная книга является единственно верной. Какие священные книги в действительности можно назвать священными поистине, по сути? Какие из них в действительности несут высокие идеалы нравственности? Скажите, какая книга ассоциируется у вас со словосочетанием «Священное Писание»? Очевидно, большинство из вас ответят «Библия». В странах, откуда мы родом, мы русскоязычные, Библия традиционно воспринимается как «Священное Писание». Некоторые, возможно, ответят на этот вопрос «Коран». Те, кто родился и вырос в республиках Азии. Те, кто родился в Индии, назовут Веды. Те, кто родился в Китае и является приверженцем конфуцианства, скажут, что священной книгой являются книги, систематизированные и написанные Конфуцием. Итак, давайте начнем разговор о великих религиях, пытаясь посмотреть повнимательнее на главные книги, которые в этих религиях почитаются священными. Главным образом, в рамках вот этих двух программ, теперешней и следующей за ней, мы попытаемся посмотреть на такой вопрос, как «Из чего состоят эти книги?» и когда они были написаны. Итак, первая по древности, первая по времени происхождения книга – это Танак, священная книга иудаизма. Эта книга более известна под названием «Ветхий Завет», как первая часть Библии. Слово «Танак» является аббревиатурой. Первые две буквы этого слова – «Т» и «О» – являются начальными буквами в слове «Тора», что означает «закон». Это первые пять книг, пятикнижья Моисеева. Далее, вторые две буквы «Н» и «А» являются начальными буквами в слове «Набиим». с древнееврейского «пророки». И, наконец, последняя буква «К» является начальной в слове «кетубим» – «писание». Итак, «то», «тора», «на», «набиим» и «ка» – «кетубим» и составляют «танак» – священную книгу иудаизма, канон Ветхого Завета. В каноне Ветхого Завета в иудаизме, в Танаке, 22 книги. Если вы откроете Библию и сосчитаете количество книг в вашем, предположим, синодальном переводе, то вы насчитаете 39 книг вместо 22, которые находятся в Танаке. А почему произошло так? Почему в христианском каноне Ветхого Завета, который, по сути, должен бы представлять то же самое, что и Танак, оказалось большее число книг? На самом деле количество книг одинаково. Просто группировка книг несколько иная. В Ветхом Завете, которые используются широко в христианстве, и в Танаке. Ну, например, так называемые «малые пророки», 12 числом, они объединены в Танаке в одну книгу. Она так и называется «Книга 12». Наши две книги, наши в смысле, к которым мы привыкли, это книга «Первое царство» и «Второе царство», представляют в Танаке одну книгу, книгу Самуила. Далее еще один пример – книга Ездры и Неемии, которые у нас представлены как отдельные книги, в Танаке вновь составляют одну книгу и так далее. Все книги, которые есть в Танаке, есть и в Ветхом Завете, равно и наоборот. Количество книг определяется просто разной группировкой материала, разной группировкой текста. Важно упомянуть также, что в канон Ветхого Завета, будь то в иудаизме, будь то христианский, никогда не входили так называемые апокрифические книги. Слово «апокриф» является греческим словом и означает «тайный». Это книги, которые были добавлены в Ветхий Завет достаточно поздно в истории христианства, а именно в XVI веке на Тридентском соборе. Эти книги, когда помещаются в текст Библии, обыкновенно помечаются как неканонические. Это книги, которые не входили в Танак, не входят до сих пор и никогда не входили в канон Ветхого Завета, которым пользовались христиане. Возможно, у нас будет с вами как-нибудь время поговорить о том, что представляют собой эти книги, как они появились и каково их содержание, которая как раз и определяет ответ на вопрос, почему они не являются частью канона. И, пожалуй, последнее, что важно упомянуть о Танаке, это время написания. Первые части, первые 5 книг были написаны в 15 веке до нашей эры. Последние книги были написаны в 5 веке до нашей эры. Таким образом, общее время написания Танака, канона Ветхого Завета, составляет около 10 веков. На протяжении этого времени около 30 авторов принимали участие в составлении канона. Итак, сегодня мы начали с вами цикл бесед под общим названием «Великие религии мира». И мы начали разговор о самых известных книгах, почитаемых священными писаниями в этих религиях. Самая древняя из них – Танак, священная книга иудаизма, или Ветхий Завет, как называют эту часть христиане. Надеемся, что мы сможем продолжить этот разговор во время нашей следующей встречи, где мы поговорим о Ведах, о Весте и иных книгах представителей иных великих религий. Всего вам доброго, до свидания.
2: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог –

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Добро пожаловать на продолжение беседы на тему «Успешные методы воспитания». Воспитание детей во свете Священного Писания. Мы остановили свой разговор в первой части беседы на очень важном методе, который можно обозначить термином «похвала». И вот, говоря о ней, важно добавить, что везде, где в Священном Писании говорится о принципах выражения похвалы, похвала, во-первых, отличается от лести. Похвала – это выражение реакции на нечто, что в действительности, как говорят на Руси, имеет место быть. То есть это реакция на нечто реальное, на то, что в действительности имеется. Это во-первых. Во-вторых, говоря о природе похвалы, важно отметить, что она всегда конкретна. Конечно, хорошо говорить «славный ты у меня сыночек» или «чудная доченька». Это хорошо. Но когда мы говорим о выражении похвалы, речь идет о том, чтобы нечто конкретное отметить. В каком смысле, в каком отношении он у вас славен? Или «доченька чудная»? В каком смысле? Что именно? Не знаю, рисует ли хорошо? Учится ли хорошо? Или какие-то качества, вот доброту проявила свою, так? Внимательность. Говорится ли о том, что вот молодой человек помог кому-то и так далее. То есть нечто, что в действительности является реакцией на реальность. И нужно сказать, что именно. Вот тогда мы фокусируем внимание, и ребеночек начинает еще больше думать о добром, замечать в себе доброе и ориентироваться на доброе. Согласно исследованиям психологов, если ребеночку сказать какое-то вот такое, ну, явное негативное высказывание, определяющее его способности и так далее, описывающее его, ну, например, не дай бог, «ты тупица», да, то вытравить, как-то изгладить из его сознания вот этот элемент самооценки можно, сказав лишь 14 раз нечто жизнеутверждающее и положительное, похвалив его. То есть нужно 14 похвал, в среднем говоря, на одно негативное, резкое, осуждающее заявление. И вот потому, дорогие родители, насколько это возможно, старайтесь, развивайте в себе привычку видеть, замечать и озвучивать то доброе, что есть в данных вам Богом детях. Следующий принцип, следующий метод воспитания, его можно назвать апелляция к лучшему. Давайте посмотрим на мысль, которую оставил нам апостол Павел в послании в Ефес, в 4 главе, в 1 стихе. Ефесянам 4 глава, 1 стих, 4:1. «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Что делает апостол? Какой здесь посыл идет подспудный? Он говорит: вы достойны, у вас есть звание, у вас высокий статус, это честь, так? И потому, коль скоро он у вас есть, исходя из того, кто вы в Боге, во Христе, а, соответственно, во Вселенной, каков ваш статус, какова ваша значимость, исходя из этого и поступайте. То есть это апелляция к лучшему. Поступайте достойно звания, в которое вы призваны. В Священном Писании неоднократно именно так вот Бог нас мотивирует на благонравные поступки, на исполнение Его воли. Он говорит: вы – чадо света. Так? Вы чада света, потому поступайте как дети света. Вот. Как это можно использовать в общении с детками? Ну, например, фразу можно построить так. Для такого мальчика, как ты, вот такой вот поступок, ну, крайне не годится. Да. То есть ты другой. Для такого умного мальчика, как ты, получить тройку на экзамене, ну, это как-то, ну, удивительно для меня. То есть ты умный, способный и так далее. И вот помни, каков ты, помни. То есть вот эта вот апелляция к лучшему вместо критики за худшее, она является способом сказать то же самое, что вы хотите сказать, чтобы занимался лучше, но она облекает все это так, что ребеночек все больше верит в свои способности. Да, на самом деле, я умен, я талантлив, я на самом деле тактичен, вежлив, воспитан и так далее. И потом, да, был у меня момент слабости, там, допустим, не подумал, пропустил, не собрался и так далее. Но я могу, и в принципе я лучше. Вот этот метод открыт в Священном Писании, Господь его использует при воспитании нас, и мы, дети его, этот же метод используем при воспитании своих детей. Итак, у нас есть похвала, первый метод воспитания, апелляция к лучшему. Но, вы знаете, детки разные. И даже у самых хороших детей бывают проблемы. И вот когда становится очевидно, что ребеночек знает, понимает, но все-таки своенравно делает свое, вот о чем мы говорили вчера, я это не повторяю. Он уже предупрежден и по возрасту, ему по силам эти все правила и так далее. Но он все-таки идет на бунт, а начинается это в районе полутора лет. Вот скажите вот ребеночку, я сейчас здесь мою полы или пол, кто как выражается, пожалуйста, вот сюда не ступай. И что он делает? Полтора-два года вот в этом возрасте поставит и смотрит. А что сейчас будет? То есть на самом ли деле мама имеет в виду, ножку туда не ставь? Вот. То есть это естественным образом ребеночек проверяет границы, барьеры. Ему просто надо знать, надежные ли это барьеры, или это просто какие-то звуки, не имеющие никакого фактически обоснования, никакой основы. Это естественно. Есть такое понятие, скажем, в психологии англоязычной terrible twos. Это ужасные двухлетки. То есть это вот возраст, когда они начинают самоопределяться, понятие эго формируется. Это очень важный этап. Ребенок начинает осознавать себя как отдельное от мамы существо. Но вот в этот момент очень важно, чтобы он увидел стройную вселенную вокруг себя. И потому, когда все понятно, когда все ясно, и он делает это осознанно, вот какой метод приходится применять. Его можно назвать термином ограничения свободы. Вот как он выражен, в частности, помимо иных мест Священного Писания, в книге пророка Осии, во второй главе, в шестом стихе Осии, вторая глава, стих 6, Осии 2:6, написано. «Зато вот я загорожу путь ее тернами и обнесу ее оградою, и она не найдет стезей своих». Что делает Господь? Он ограничивает ее передвижение. Так? То есть вот это метод ограничения свободы. Я загорожу ее путь. Она не сможет уже свободно передвигаться. Это применительно к воспитанию деток может выражаться в следующем. Например, в некоторых семьях вот один стул какой-то избирают в качестве стула, который называется стул для наказания. Вот он, как говорится, особый, так? Вот, он особый. И если ребеночек вот осознанно противится, то первый метод, ты знаешь, мы тебя предупреждали, пожалуйста, садись на стул. Вот, и ребеночек сидит там для чего? обдумывает свое поведение. Он сидит и понимает разницу между тем, каково иметь свободу, играть, развиваться, рисовать и прочее, прочее, и вот сидеть на одном месте. Или же, скажем, комната, да? Есть комната, где ребеночек находится, пока не просветлеет у него, пока не успокоится, бывает, и так далее, и так далее. И некоторые родители говорят, ну, легко сказать, а как усадить его? Тоже очень легко, дорогие. Если родители помнят, что нет никакого отца, который не наказывал бы сына своего, то, о чем мы вчера говорили. То есть, если они верят в Богом данную им роль воспитывать ребеночка для Царствия Божия, то это означает, что если ты усадил младенца, ребеночка, да? Понятно, что не о младенце идет речь. Усадил ребеночка, а он тут же встал, ты его снова усадил, а он тут же встал, ты его снова усадил. Факт тут или штука в том, чтобы ничего снова не объяснять. Если вы знаете, что ребенок знает, никаких слов больше не надо. А некоторые мамы, ну пойди, пожалуйста, сядь на стульчик для наказания. Ну ты видишь, как у меня сердце начинает болеть. И так далее. Начинается всякая вот мотивация абсолютно неверная. Это называется шантаж. Это никоим образом не допустил. Нет, мама сказала, ты нарушил... Вот стульчик. Вот когда 5 минут закончится, тогда встанешь. И вот это мы раз объясняем, и вот сколько надо, столько и возвращаем ребенка. Как вы думаете, кто сильнее, родители или ребеночек? Да. Ну, первый раз, конечно, он думает, что он сильнее. Но когда это повторяется 2-3, все становится очень легко, очень спокойно. И бывает так, что ребенок нашкодил и говорит, мне надо идти на стул сесть. Да? Они все прекрасно понимают, все прекрасно понимают. То есть ограничение свободы – это вот такой легкий способ. Что мы делаем? Мы возвращаем ребеночка в такую вот среду без помех.

называется нагота ее. Итак, это называется отнятие привилегий. Первое – это ограничение свободы, а здесь отнятие привилегий. То есть то, что ребенок уже давным-давно почитает своим. Это моя игрушка, это, допустим, мой планшет, это мой компьютер, там и пошло-поехало. Мое. А на самом-то деле оно чье? Оно родительское, верно? Да? Он же не заработал, не купил. И вот когда ребеночек, он начинает проявлять своеволие, то его снова возвращают в реальность тем фактом, что у него отнимают вот ту привилегию, которая ему была раньше дозволена, чтобы это послужило опять способом вернуться в нормальные чувства и восприятие действительности. То есть, что касается вот практики применения этого дела, это может быть запрет на электронику. Допустим, ребеночек может быть лишен права в течение, скажем, дня или двух смотреть его любимую телепередачу, допустим, или играть в свою там компьютерную игру, или заниматься, или, допустим, он должен будет пропустить занятия в секции, или там в кружке и так далее. То есть, в зависимости от того, что является привилегией для ребеночка, вот, и в зависимости от возраста и так далее, все это, естественно, оговаривается. Ребеночек заранее знает о правилах и так далее, чтобы это не было несправедливо, чтобы не было неожиданно. Но суть заключается в том, что ребенок остается вот без каких-то привилегий. И очень важно, если это было обещано, если такой закон был установлен, чтобы это исполнялось родителями без каких-либо колебаний. Без каких-либо колебаний. И для этого мы просто помним то, о чем шла речь у нас вчера, когда мы говорили об обоснованности требований и об обоснованности наказаний. Итак, это было у нас ограничение свободы, отнятие привилегий. И теперь что еще осталось? Чем еще можно воспитывать детей? Абсолютно верно. Физическое наказание. Священное Писание об этом говорит, на удивление, много. Вот давайте прочитаем или напомним для себя несколько отрывочков. Книга Притчи, 13 глава, 24 стих. Притчи 13:24. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». Розга. Физическое наказание. Если ненавидишь, не наказываешь. Притча 19 глава, стихи 18 и 19. Давайте прочитаем. Притча 19 глава, стихи 18 и 19. «Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. Гневливый пусть терпит наказание». Потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его. Итак, снова говорится о наказании. И здесь физическое наказание к чему приводит? Какова его мера? Что касается реакции ребеночка? Что делает ребеночек? Кричит. Да? Давайте еще раз. Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. То есть это наказание телесное, конкретное, причиняющее боль ребеночку. Здесь несколько факторов важно отметить. Во-первых, доколе есть надежда. То есть это означает, что у этого метода наказания срок действия ограничен. И у нас нет сегодня времени говорить о рекомендациях, когда уже надо вот таким образом прекратить детей воспитывать. Но совершенно определенно, что этот метод действенен только лишь вот в определенном возрасте. Дальше нельзя. Это может травмировать ребеночка и его уважение и так далее, и может даже навредить больше, чем помочь. Вот. Теперь, это наказание, причиняющее боль, потому что крик здесь у нас упомянут. 19 стих объясняет: «Гневливый пусть терпит наказание, потому что, если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его». Дело в том, что во всем мы с вами растем. Если человек, если ребеночек проявил гнев вот таким способом неприемлемым, да,
То есть касается ли это вот крика, касается ли это вот какой-то попытки инсценировать истерику, касается

Является ли это того, что взял, бросил что-то? То есть незрелые формы выражения гнева, если имеют место, то сказано, если его не наказать в этот момент, что произойдет? В будущем еще больше придется наказывать, потому что всякое действие является тренировкой. То есть, если человек раз вот так вот вспылил, ему позволили, в следующий раз он снова вспылит, ему позволили, с каждым разом он в этом упражняется, и с каждым разом ему труднее будет себя контролировать. Потому Священное Писание говорит, да, это для ребеночка больно. Всякое наказание, как апостол позже написывает, оно является печалью, а не радостью в момент наказания. Но если этого не сделать, то потом у нас ходят 40-50-летние дядьки, которых мелкая неудача выводит из себя. Понимаете, они начинают и нецензурные выражения, они плюются, они ломают все кругом. Ведет себя, как 3-летний ребеночек. Кто виноват? Родители. Совершенно определенно. Родители виноваты. То есть ребенок может управлять своим внутренним миром. Не сразу, но мы ему для того даны, чтобы учить, чтобы помогать. То есть мы можем вырастить сбалансированного, взвешенного в проявлении эмоций человека. Мы не подавляем эмоции. Нет. Никоим образом. Фактически, Священное Писание, помните, где у нас написано «гневаясь, не согрешайте», да? Фактически в подлиннике содержит два императива, два повеления. «Гневайтесь» в оригинале написано. «Гневайтесь» – это повеление. «Гневайтесь» – это естественно, это нормально. И если человек не гневается в определенной ситуации, значит, может быть, даже с нравственным чутьем у него не все в порядке. Гнев – это реакция на грех, на то, когда закон нарушается Божий, на то, когда какие-то права ущемляются и так далее. «Гневайтесь», но… Не согрешайте. То есть речь идет о том, чтобы научиться зрелым формам выражения гнева. Родители, не переживайте, что у вас ребенок будет зажатым, если вы будете учить его выражать гнев зрелыми путями или любую другую негативную эмоцию. Им должно быть место, но важно учить выражать, во-первых, вербально, словесно, формулировать. Решать проблему, а не просто выкидывать свои эмоциональные фейерверки. Итак, снова, что? Наказывай физически. Физическая боль удивительно быстро приводит детский разум в чувство. Вот такая вот как эта связь между этим местом и вот этим местом. Быстренько. И главное удивительно-то что? Что ребеночек на родителя не обижается. Когда он знает почему, когда он знает закон, когда он знает последствия, у него нет обиды. Он понимает, что заслужил, он понимает, да, причина, следственная связь, что посеешь, что и поснешь. Никакой обиды нету. Итак, Господь говорит, наказывая розгой. Еще один отрывочек. Книга Притчи, 23 глава, стихи 13 и 14. Притчи, 23 глава, стихи 13 и 14. «Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгой, он не умрет». Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней. Спасешь душу его. 29 глава 15 стих говорит, 29:15. «Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери». То есть, вы видите, это пропустить невозможно. Очень много в Библии об этом говорится. И потому добавлю только лишь вот один момент. Ну, во-первых, это крайняя мера воспитания, когда предыдущие не помогли. Давайте вспомним, какие они. Похвала, апелляция к лучшему в ребеночке. Дальше – ограничение свободы, затем – отнятие привилегий. Вот. Если ничего из этого не сработало, и ребенок своенравно нарушает, тогда физическое наказание. Но обратите внимание, во всех этих случаях родители используют инструмент для наказания. Розга, так? То есть он сам не наказывает. То есть, иными словами, и это подтверждено соответствующими исследованиями психологов, настоятельно не рекомендуется, например, ладошкой, той рукой, которой ты гладишь ребеночка и так далее, ей же категорически не рекомендуется. У ребеночка почему-то, когда есть прутик в доме,
Вот. И бывает, он на видном месте висит даже. Ну, это у всех по-разному, в Библии такого не написано. У него ассоциация у ребеночка какая? Папа и мама тут ни при чем. Прутик. Вот туда вот все негативные эмоции переключаются. И вместе с тем задается вопрос, а чего это вдруг у прутика ко мне есть претензии? А, так я ж набедокурил. Конечно, все понятно, все логично. То есть тогда ребенок не переносит злость и негативные эмоции на личность отца или матери. У него вот совершенно другое восприятие вот этого воспитательного процесса. Итак, это последний метод воспитания физический. Он крайний. И слава Богу, что есть дети, которым его почти никогда, а есть те, которым никогда применять не нужно. Все зависит от ребеночка. Цель же воспитания заключается в том, чтобы пробудить чувство сожаления о грехе и желание делать лишь доброе. Итак, сегодня мы говорим о методах воспитания, которые отражены на страницах Слова Божия. И бывает так, что и отец, и мать, что называется, всю душу вкладывают в ребенка. Все правильно говорят, все правильно. Вот как они умеют, вот насколько они знают, все делают правильно. И даже если идеальные родители, праведные родители, к сожалению, родители в жизни детей не единственный фактор, который формирует детей. И вот об этом мне бы хотелось поговорить в конце сегодня. Дело в том, что многие родители, когда дети все-таки вырастают не такими, какими родители хотели бы, они проецируют состояние и поступки детей на себя. То есть они определяют свой успех как родителей, как воспитателей, как мам и пап. Свой успех они определяют поступками, словами их детей. То есть ребенок что-то плохо делает – я плохой. И иногда эта взаимосвязь в действительности есть, но вот послушайте, что говорит Слово Божие. Книга Второзаконии, 21 глава, стихи с 18 по 20. Второзаконии, 21 глава, стихи с 18 по 20. «Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания и скажут старейшинам города своего, «Сей сын наш буйный и непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница». Так какая ситуация? Смотрите, что делают родители? Их есть в чем упрекнуть в этой картине? Нет. Они его воспитывают. Они его наказывают, они его пытаются вырастить человеком нравственным, но он какой? Он буйный и непокорный. То есть ситуации, когда родители все сделали, а дитя все-таки не хочет. Дорогие родители, это важно понимать. Вам хватает бремени в жизни и так. Не нужно записывать все на свой счет, потому что у вашего ребеночка есть свобода выбора, как и у вас. И даже если вы все сделали, бывает так. И вот в книге пророка Иезекииля написано в 18 главе, сказано, если у праведника родится сын-разбойник. Вы знаете, некоторые не могут в это поверить. Как это? Он праведник? То есть, значит, он себя правильно ведет, и значит, и все делал в отношении воспитания правильно. Как это у него родился сын-разбойник? Да. Да. Такое бывает, к сожалению. Такое бывает. Коль скоро ребеночка вашего сына или дочь Бог не лишил свободы выбора, значит, и неправильного выбора, он, к сожалению, иногда вынужден констатировать то, что и вы констатируете. Я все делал, что знал, что умел, но, к сожалению, ребенок сделал неверный выбор. Дорогие родители, помните, что не все в вашей власти. Делайте все, что вы можете, но также знайте, что вы не единственный фактор, что касается того, каким станет ваш ребенок, сын или дочь. Да благословит Господь всех родителей и даст им мудрости применять методы воспитания, которые были бы самыми эффективными. Аминь.

0: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

Дорогие друзья, сегодня я также приглашаю вас продолжить наше рассуждение на тему, что значит следовать за Иисусом, что значит быть Его учеником и последователем. В прошлый раз мы вспоминали с вами историю об одном ученике Иисуса Христа по имени Иуда Искариот. Я знаю, что у многих из вас сразу возникает ассоциация с именем Иуды – предатель. Но позвольте вам что-то сказать. Когда Иуда пришел ко Христу, это был молодой, очень способный, талантливый человек. И поверьте мне, что он не имел желания в самом начале предать своего Господа. Он хотел быть просто учеником Иисуса Христа. Он хотел даже следовать за Христом. Но знаете, в чем была проблема? Главная проблема Иуды. Он следовал за Христом со смешанными чувствами. Он не доверялся Христу полностью. Он использовал Христа как инструмент в исполнении своих планов. Это очень опасно. Вот почему так часто я повторяю, следование за Иисусом – это означает отказ от самого себя, от своих амбиций, от своих планов и доверять себя полностью Господу. В этом суть следование за Иисусом. Знаете ли вы, что произошло с Иудой впоследствии? Священное Писание дает нам довольно печальное повествование о конце жизни Иуды. Давайте прочтем это из Евангелия от Матфея, 27 главы, с 1 по 5 стих. «Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти». И, связавши его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему, «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Вы видите, дружба на грешных условиях очень короткая. Когда Иуда понял свою ужасную, жалкую участь, и когда он пришел к своим сообщникам, они с хладнокровностью отвернулись от него. Нельзя сказать еще более жестокие слова человеку, который стоит на пороге самого страшного отчаяния, срыва в своей жизни. Они сказали, нам нет дела до тебя. Смотри сам, делай, что хочешь. И вот здесь описывается, какой ужасной трагедией закончилась бессмысленная трата времени Иуды Искариота. Все дело в том, что Иуда следовал за Иисусом и при этом пытался сохранить свои ошибочные взгляды на жизнь. Дорогие друзья, может быть, мы с вами тоже пытаемся делать то же самое. Может быть, мы пытаемся следовать за Иисусом, но при этом сохранять свою жизненную позицию и использовать Христа только настолько, насколько Он выполняет наши планы, наши амбиции, наши планы на будущее. И вот здесь написано, что Иуда получил жизненный урок в самом страшном, самой ужасной форме, какую только можно себе представить. Я надеюсь, мои друзья, что нам не придется идти тем же путем, которым прошел Иуда. А урок состоит в том, что Иисус не что-то такое, чем мы можем дополнить нашу жизнь и сделать ее лучшей. Иисус не супержидкость, которую мы можем залить в двигатель нашей жизни, чтобы этот двигатель работал лучше. Главное, что мы должны понять, что Иисус есть Сын Божий. Он Господь, Он Управитель, Он не просто какой-то помощник, Он властелин наш. Иисус является нашим Господом, Управителем, и Он имеет план о нас, и Он имеет повестку дня на каждый день нашей жизни. Не мы должны выставлять Ему нашу повестку дня, что нужно сделать, напоминать Ему о наших требованиях, но Он имеет свой план о каждом из нас.
Пусть Господь благословит нас в следовании за Иисусом, чтобы это следование принесло для нас осмысленное, осознанное понимание нашего Господа. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Здравствуйте, ребята! Вы любите путешествовать? Вот мой племянник Борис очень любит и посвящает этому большую часть своего времени. И где он только не был, и в Италии, и во Франции, и в Африке, и даже в Египте. И всякий раз он присылает мне свое фото. Вот и сейчас прислал.
5: И откуда же он пишет сейчас?
4: По-моему, из Венеции.
5: Из Венеции?
4: О. Дорогому дядюшке от любимого племянника. Посмотрю на него, и как будто сам там побывал.
5: Да.
4: Спасибо вам, спасибо.
5: Ну, не за что. Поехал я.
4: Приятно было с вами
5: встретиться. Счастливо.
0: Владик, ты чего? Все в порядке?
6: Да.
0: Ты уверен?
6: Нет.
0: Ну, заходи, заходи ко мне. Рассказывай.
6: Я вас хотел спросить. Вот, дядя Афанасий, вы нам рассказываете разные истории о Боге. Я его не видел, и я начал спрашивать у других людей. Его никто не видел. И вот я подумал, если он никому не встречался, может, его и вообще нету. Как же им можно верить в того, кого никогда не видел? Дядя Афанасий, вы обиделись?
0: Я? Да нет, что ты. Я даже рад, что ты меня об этом спросил.
6: Почему?
0: Ну, потому что рано или поздно каждый человек об этом задумывается. И, к сожалению, многие, не найдя ответ на этот вопрос, просто отворачиваются от Бога, думая, что его нет. Кстати, хорошо, в Библии как раз-таки есть история, где сам Господь отвечает на этот вопрос. Но сперва давай напомним ребятам то, о чем я рассказывал в предыдущих программах. Иисуса Христа распяли. После этого он
6: воскрес.
0: Совершенно верно. И потом он явился женщинам. Женщины поспешили рассказать об этом чуде его друзьям, ученикам. Но, к сожалению, им было очень трудно поверить в то, что Иисус жив. Ведь они своими глазами видели, как он умер. И так оно и получилось, что кто-то легко в это поверил, а чья-то вера пошатнулась. Итак, однажды вечером ученики собрались вместе. Они были смущены вестью о воскресении Христа и сомневались в том, что это правда. И вдруг, неожиданно, к ним пришел сам Иисус и сказал: «Мир вам!» Ученики испугались, подумав, что это может быть призрак. Иисус продолжил: «Что же вы испугались? И что за мысли приходят к вам в голову? Посмотрите на мои руки, ноги, это я сам, а вовсе не призрак. Посмотрите на меня хорошенько, прикоснитесь ко мне. Но разве призрак может состоять из плоти и крови?» Ученики, убедившись, что это Иисус, их учитель, стали задавать вопросы. А Иисус отвечал и сам многое им объяснил. А потом он исчез. Вскоре об этой встрече услышал Фома, ученик Иисуса. Во время появления Христа его не было с остальными. Он услышал об этом и сказал: «Пока я не увижу на его руках ран от гвоздей и сам не прикоснусь к этим ранам, не поверю». И вот, когда друзья Иисуса снова собрались вместе, среди них был тот самый Фома. Сидели они в комнате при закрытых дверях, и вновь к ним пришел Иисус и сказал: «Мир вам!» Он обратился к Фоме: «Вложи сюда палец. Ну, посмотри на мои руки. Протяни руку, вложи ее в рану у меня на боку. Перестань сомневаться и уверуй». Фома сказал ему: «Господь мой и Бог мой!» А Иисус ему ответил: «Ты поверил, Фома, потому что увидел меня. Счастливы же те, кто не видел меня и все равно поверил. Вера же означает уверенность в том,
6: чего не видим.
0: Да, совершенно верно. В Боге или в ангелах, которые всегда рядом и хотят нам помочь. К сожалению, на земле мы не увидим Бога лицом к лицу. Но зато присмотритесь к окружающему нас миру. Мы, животные, природа, все так чудесно сотворено. Как можно во всем этом не увидеть Бога? Господь хочет, чтобы мы верили в Него и Его любовь. Тогда нас ждут великие благословения. Бога можно сравнить с ветром. Его не видно, но его можно почувствовать. Посмотри, как он качает громадные деревья, а как он разносит цветочные семена. Вырастают целые поляны цветов.
6: На море он даже может устроить шторм.
0: Правильно. Так и Бог. Его не видно, но дела его все перед нами. Главное – внимательно вглядеться.
6: Спасибо, дядя Афанасий. Я не буду, по-моему, неверующим.
0: Молодец. Надеюсь, и вы, ребята. Всего вам доброго. До новых встреч. До свидания.
6: Пока.
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22. Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

в ней работа у кого важнее, в лесу кто самый главный, а рядом тихо лев сидел и кротко улыбался, их всех друзьями называл и помирил.

обрыв крутой, отвесный. Не бойтесь, я вам помогу.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Можешь ли ты удою вытащить Левиафана и веревку схватить за язык его?
2: Левиафан – огромное морское чудовище, символизирующее в Ветхом Завете все разрушительные земные силы. Несколько раз оно упоминается в Псалтире. Это море великое и пространное, там присмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими, там плавают корабли, там этот Левиафан, которого ты сотворил, играть в нем. Дословный перевод слова «Левиафан» – «изгибающийся» или «извивающийся». В подробном описании Левиафана в 40 и 41 главах книги Иова некоторые исследователи усматривают схожесть этого страшного существа с крокодилом. В библейские времена нильский крокодил водился в Палестине, особенно в окрестностях Кесарии. Слабый человек не в состоянии противостоять разрушительной силе Левиафана, который приводит море в волнение, но его усмиряет Бог. Пророк Исаия сообщает, что в конце времен Бог поразит своим мечом Левиафана и убьет чудовище морское.
1: Ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: Осторожно, вы не упали? Наверное, каждый из нас может упасть в тех или иных обстоятельствах. И мы даже не подумаем, что кто-то заинтересован в понимании, как происходит падение. Мало того, вообще проводится ли исследование, от чего человек падает и как это предотвратить? Однажды новозеландские ученые университета Отаго совместно с английским университетом Халл опубликовали результаты анализа 159 исследований, посвященных пониманию, что может предотвратить падение среди пожилых людей. В исследованиях, которые они анализировали, участвовали почти что 80 тысяч человек. Их вывод: самой лучшей профилактикой падения являются физические упражнения. Групповые физические упражнения, например, снижают риск падения на 15% в сравнении с людьми, не занимающимися физическими упражнениями. Даже если у вас присутствует обыкновенная домашняя активность, это уже снижает риск падения на 22%. К такому же выводу пришли ученые из университета Сиднея после проведения исследования над группой в 100 человек, средний возраст которых опять же составлял 70 лет. Они заявляют, что физические упражнения помогают улучшать равновесие, придают силу движению в каждодневной активности. Это может помочь пожилым людям предотвратить падение и улучшить общую силу и равновесие. Те участники, которые делали физические упражнения в повседневной жизни, испытывали на 31% меньше падений по сравнению с контрольной группой, где не совершалось никаких физических упражнений в течение 12 месяцев наблюдения. Ходите бочком или стойте на одной ноге, чтобы предотвратить падение, советуют специалисты. А вот сидячий образ жизни приводит к обратному, как выяснили ученые университета Минха, результату, изучив 213 детей. В группу наблюдения входили 50% мальчиков и 50% девочек в возрасте 9-10 лет. Оказалось, что даже маленькие лентяи, проводящие много времени перед телевизором, испытывают ухудшение в координации движений. У детей, проводящих больше чем 3/4 дня сидячий образ жизни, координация хуже, чем у тех, кто более активен. Недавние их исследования показывают, что мальчики, которые потратили более 76% дня перед экраном компьютера или телевизора, имели в 9,2 раза более плохую координацию. А среди девочек результат был в 5,1 раза. Авторы отмечают, что периоды физической активности в течение дня не могут взять верх над высоким уровнем сидячего образа жизни. Жизнь – это движение, но не движение глаз, сидя у телевизора. Давайте же двигаться, чтобы это было благословением для нашей жизни, как и было задумано изначально нашим Богом.

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Лилия Мурга.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
2: Здравствуйте. Императорские пингвины собираются в группы, чтобы согреться. Когда снаружи минус 20 градусов, внутри такой кучки очень тепло. Температура может достигать 35 градусов. А чтобы крайние пингвины не замерзли, они потихоньку продвигаются к центру. Любопытная птица. И о ней нам расскажет магистр биологии Дарья Хасанова. Здравствуйте, Дарья.
3: Здравствуйте, Ольга.
2: Иногда думают, что пингвины обитают там, где льды, то есть на Северном полюсе и на Южном полюсе. Это так?
3: На самом деле это не так. Пингвины обитают на Южном полюсе, но мы знаем из первых источников, это источник Васко да Гама, когда он со своей командой путешествовал в 1498 году и исследовал ближайшие острова, он обнаружил, что есть какие-то необычные существа, которые выпрыгивают из воды, и тогда они их еще назвали морские акробаты.
2: И, наверное, даже не знали, кто это, птицы, рыбы или животные.
3: Да? Конечно, они видели их только издалека, поэтому для них это была еще только загадка, что это такое.
2: А пингвин всегда был нелетающей птицей? Или когда-то в давние времена он мог летать?
3: Первые окаменелости пингвина были найдены в Новой Зеландии. Там работал ученый профессор Хаксли. И он обнаружил вот эти окаменелости вплоть до эоценового периода.
2: Это то есть, очень давние времена.
3: Да, это очень давние времена. Вот именно креационисты-палеонтологи, они отмечают, что эоценовый период, он начался с того момента, когда вот произошел потоп, и ковчег, вот он, можно сказать, пристал к берегу. И вот это то время, когда животные выходили из ковчега и расселялись по нашей земле. Но вот именно профессор Хаксли, когда нашел окаменелости, он обнаружил, что то животное, которое он нашел, по внешним признакам оно напоминало пингвина. Но что еще было самое интересное, что строение стопы, вот если бы это была стопа пингвина...
2: То есть вот это лапки, да?
3: Да, это лапки, на которых ходит пингвин. У наших современных пингвинов, у них, вот мы видим, вот это фаланги пальцев. Здесь у нас кости, которые называются плюсна. То есть у нас с вами вот эти косточки, они не сращены.
2: Ну да, они так свободно двигаются.
3: Да, они свободно двигаются, они соединены только сухожилиями и мышцы. У пингвинов в связи с их образом жизни, хождение вот по льду, у них эти плюсны, эти косточки, они сращены между собой. Ну вот профессор Хаксли, он сделал вывод, что с того времени до нынешнего времени пингвины нисколько не изменились.
2: Каким он был, таким он и остался.
3: Да, а креационисты верят, что и ученые-креационисты, они утверждают, что

0: Напоминает торпеду.
1: Да, есть
0: торпеду.
1: Оно очень обтекаемое, удлиненное.
0: Очень обтекаемое, удлиненное. Человек взял вот это особенное строение этой птицы или, допустим, даже рыбы, любого водного существа, кита, взял и уже люди начали использовать это в строительстве подводных лодок. Мы с вами знаем, что подводная лодка, она тоже имеет обтекаемую форму, как торпеда. И видим, что вот пингвин имеет форму торпеды. У него есть плавники. Это у него крылья, которые
1: на самом деле крылья, да?
0: Да, являются крыльями. И, как вы видите, пингвин, он при достаточно большой скорости плавания под водой может не вертеться, как вот вокруг своей оси, а именно вот эти крылышки, которые он растопыривает, помогают ему сохранять равновесие. Цвет пингвина. Вы обратили внимание, что чаще всего иногда смеются, говорят, что пингвины, они ходят как бы в смокингах.
1: Да. Я даже видела фотографии, сейчас, видимо, модно, на свадебной фотографии жених-невеста, и между ними пингвин с бабочкой. Видимо, похож на жениха.
0: Да. Вот я вам принесла небольшой макет пингвина. Вот мы с Мави видим, да?
1: Хороший макет.
0: Хороший макет.
1: Очень натуральный.
0: Вот наш пингвин. И мы видим с вами, что пингвин имеет брюшко белое, а сверху он черный. Оля, как вы думаете, зачем ему нужно вот так вот наряжаться? Что вот он на какой-то вечер собирается?
1: Вот вы знаете, я даже в затруднении. Когда я смотрю на фотографии, я думаю, что такой наряд должен быть заметен на расстоянии многих километров. И хищник любой его поймает.
0: Конечно, на белом снегу.
1: Да, и так, может быть, вы расскажете, зачем он такой наряд? Я затрудняюсь с ответом.
0: Ну вот, вы наверняка уже видели фотографии, когда пингвин плывет.
1: Да.
0: Плывет, и здесь мы с вами видим, что когда птица плывет, то нижняя часть у нее светлая. Угу. А хищник, который проплывает внизу...
1: Это кто, например?
0: Это у нас чаще всего бывают морские львы.
1: Морские львы.
0: Да, морской лев, он похож на тюленя, только с большими зубами, и достаточно он кровожадный и очень беспощадный. И вот пингвин у нас плывет, брюшко у него светлое. Так. Если хищник смотрит на него снизу вверх, то что он видит?
1: На фоне светлого неба пингвин не заметит.
0: Это чаще бывает небо, это бывает чаще лед, который он тоже белый. А пингвин фактически маскируется. Но также не только снизу может быть опасность, но и также и сверху. Допустим, те же люди, они тоже могут, к сожалению, навредить птицам.
1: Да.
0: И для этого у птиц есть такая вот... краска черная.
1: Вот этот как раз смокинг черный.
0: Да, черный смокинг.
1: То есть сверху на фоне дна пингвин тоже не заметен.
0: Да, он получается? Не виден, он сливается с темной глубиной вот этого океана.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
0: Вообще пингвины – это больше социальные животные. Они легко могут стать добычей во время хождения по снегу.
1: В одиночку, да?
0: Да, в одиночку. Но их же много. А обычно те, которые очень уязвимы, они побеждают своим количеством. Угу. Ну и в условиях зимы, когда пингвины собираются в колонии, в которых они стараются вот высиживать своих птенцов, там у нас чаще всего самцы, то есть отцы семейства, они на первых этапах они заботятся об этом. Высиживание
1: яйца. Хорошие отцы. А почему именно они?
0: Ну вот интересно, что когда самка, она откладывает яйцо, то согласитесь, для того, чтобы создать яйцо внутри себя, нужно достаточно много питательных веществ.
1: Ну да, тем более там холодно, и скорлупа должна быть прочной, да и самому пингвину энергии много надо.
0: Конечно. Поэтому самка, отложив яйцо, она аккуратно, как бы сказать, отдает самцу.
1: А как отдает?
0: Ну вот здесь нет второго пингвина. Самка, она подходит к самцу, и здесь у них есть мешочек. Вот между ножками там есть мешочек. Изначально вот как бы вот яйцо, когда попадает на этот свет, оно падает на лед. То есть, когда выходит из самки, оно попадает на лед. При этом самка должна очень быстро, в течение нескольких секунд, своими вот этими маленькими ножками, неуклюжими, попытаться его положить в

0: этот мешочек, чтобы он не именно принес. К себе. Поэтому самка старается подойти как можно ближе к самцу, к пингвину, и передать вот это яйцо из своего мешочка именно ему. При этом им нужно действовать обоим очень быстро. Но опять же, яйцо находится в окружающей среде, открытое, без тепла, без защиты. Ну и здесь, конечно, помогает опыт. Если птицы уже не первый год откладывают яйца, им, конечно, проще. Но молодняки, они остаются иногда без потомства. Да. И вот это яйцо самец, он кладет себе в мешочек туда. И все, здесь вот на этом этапе уже самка с самцом, они прощаются.
1: На сколько времени?
0: Ой, на очень много времени. Самка уходит в открытый океан питаться рыбой от 3 месяцев.
1: Ой.
0: 3 месяца вот ее нету. И что самое интересное, когда она приходит, она должна узнать самца,
1: своего партнера,
0: и узнать его в этой многочисленной толпе, и все же они кричат, потому что самец, он долгие месяцы стоял и грел это яйцо. И когда вылупился птенчик, вот именно в это время он не получает пищи. Птенец, в отличие от других животных, он остается без пищи какое-то время.
1: То есть все это время самец, получается, стоит на одном месте?
0: Ну, они ходят.
1: Ходят с этим
0: ходят,
1: яйцом,
0: конечно,
1: да? То есть они
0: ходят.
1: Могут передвигаться.
0: Да, здесь очень много опасностей именно для сохранности яйца, потому что, согласитесь, при хождении самец может выронить яйцо, и оно покатится, и он его не догонит и погибнет. И самка приходит с моря и спрашивает, а где? Нету, извини, любимая. Вот, грустно. Но при этом, при всем, она находит своего партнера во всей этой толпе пингвинов. Они узнают друг друга. И здесь он ей уже передает не яйцо, а птенца. Угу. То есть уже вот вылупившегося птенца. Но при этом сам самец-пингвин, вот интересно, что в его строение его внутренних органов, его пищеварительная система, она способна вот эту пищу, когда он поел несколько месяцев назад, сохранять внутри себя и потихоньку вот как бы подкармливать свой организм. Но при этом, когда птенец рождается, его тоже нужно подкормить.
1: То есть это у папы, у самца, у него запасы вот этой пищи?
0: Да, есть внутри, есть запасы. И он иногда вынужден, ну как бы он должен делиться с птенцом, чтобы тот, он мог дождаться матери. То есть своей. Как мы видим, дожидается. И потом уже вот самец, он прощается с птенцом, он его уже больше никогда не увидит. Вот. И птенец остается на попечении у самки.
1: Угу.
0: Там вот она дальше его растит и
1: обучает.
0: И пингвины, они создают такие детские садики. То есть какая-то часть самок, она вынуждена уходить обратно в океан, чтобы питаться.
1: То есть
0: чтобы
1: они
0: опять приходить.
1: Да?
0: Да, чтобы опять приходить и кормить уже подрастающее поколение. И здесь создаются детские садики, где остается главный пингвин, допустим, какая-то самка, и она смотрит за всеми.
1: Ну вот у нас даже на фотографии есть настоящий детский садик на прогулке.
0: Детский садик на прогулке. Вот что самое интересное, вот, Оля, мне бы хотелось отметить, вот как может эволюция вот именно запомнить вот эти все моменты, то есть как вот пингвин в условиях тяжелого климата, минус 60 градусов, может понять, когда ему нужно выходить на лед зимой и начинать откладывать это яйцо, когда самка знает, что ей нужно возвращаться обратно, чтобы там ее партнер не бросил яйцо и не ушел, чтобы питаться, ведь это же тоже случается. Вот. Когда вот это все нужно, чтобы произошло? И что самое интересное, пингвины, они линяют все в одно и то же время. То есть не как птицы какой-то в промежуток времени, а именно все в одно и то же время.
1: А почему?
0: Ну, конечно, для линьки им необходимо выйти на берег. Или, допустим, птенцы, им нужно всем в одно и то же время опериться. Хищники, опять же, здесь численность пингвинов, хищники кого-то съедают, кто-то остается живыми, конечно, больше остается живых, и они способны полинять спокойно и выходить дальше, отправляться в открытый океан.
1: Ну, то есть я поняла, пингвины все делают сообща.
0: Да, все делают сообща
1: для выживания.
0: И в определенное время. То есть в определенное время они все линяют, всех, у всех происходит линька. В определенное время они знают, когда нужно выйти на сушу. И еще они знают даже, что они же, вы же понимаете, что во время зимы минус 60 градусов площадь льда достаточно большая. И во время весны, когда температура повышается, лед, он начинает таять, и он остается только там, где есть земля, то есть есть где твердая почва. И вот пингвины, они знают об этом. Вы представляете, вот, допустим, перед нами пингвин, который первый год, вот он готовится воспроизвести как себе подобных, да, то есть он собирается в путь, где отложит яйцо, найдет подругу себе. Так вот, откуда же они знают, что им нужно пройти столько километров от места, где они вышли, от полыни, где они вышли на лед, и им нужно пройти вот это все расстояние, чтобы... Там, где твердая земля, и как они определяют, что это твердая земля, именно здесь снег не растает. Кажется, что это небольшие моменты, но очень важные для пингвина. И если вот что-то одно упустить, в итоге сам пингвин, он погибнет. Даже пингвин, который откололся от стаи, он уже не может выжить. Поэтому...
1: И то есть в данном случае мы, опять же, имеем выбор. Или мы верим в то, что это произошло в результате цепочки случайностей, что, ну, пингвину повезло, другими словами. Или мы верим в то, что это божий замысел относительно этой уникальной птицы. Дарья, спасибо за пингвина, за беседу. Спасибо и вам, дорогие друзья, что были с нами. Пишите нам, звоните, заходите на наш сайт. Всего вам доброго, до свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Бог милует и спасает.
5: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.

Проза жизни и поэзия судьбы. Возможно ли такое сочетание в окружающем нас мире? Как раз только такое целостное мироощущение и позволяет возвышенной душе подняться над повседневной суетой и рутиной забот. Ведь каждый человек в душе поэт, и каждому творец дарит вдохновение. Только не все могут найти для него время и силы. Бог – великий поэт. Он пишет свои поэмы, и они остаются в виде наших судеб. Нам надо только эту поэму выразительно и вдохновенно прочитать.

0: Твой взгляд звучит, как музыка, Господь. Мне от него уютней и светлее. Душа моя становится щедрее, покорней духу немощная плоть. Душевный мир и правда неразлучны, когда глядятся в сердце небеса. Страх Божий — с Богом жить глаза в глаза, боясь нарушить чудное созвучие. Первые страницы книги нашей жизни обычно самые красочные и определяющие. Ведь в детстве в нас закладывается та мера любви и познания, которая потом тебе будет помогать жить. Детство христианской поэтессы Натальи Щегловой прошло на Крайнем Севере. Отец Илья Ильич работал там директором оленеводческого совхоза. Брался за любое дело ради общего блага. Причем и слово было крепким, и никогда с делом не расходилось. Смерть в суровом северном крае всегда бок о бок с человеком. Илья Ильич не раз вступал в поединок со смертью и выходил победителем из этой схватки. Выживал благодаря силе духа и молитвам жены, Любови Георгиевны, которая верила, надеялась и любила.
1: Мама – противоположность папе полная. Они любят друг друга безумно. Так вот, мама, она отдает себя всю людям. Она принимает их, какие они есть. Ей плевать, насколько жизнь кого изуродовала. Она видит в каждом сокровище. Она всю жизнь привыкла его терять. И на самом деле он погибал много раз в жизни, и ей всегда снились сны, когда он погибал, и она вставала, молилась, и он выживал, возвращался. Под лед уходит с вездеходом, выплывает, возвращается. Пешком трое суток по тундре идет, где реки вскрываются, мама рожает, не увезли ее в район, рожает в неприспособленной больнице в нашем поселке. Роды тяжелые, она плакала 3 дня, потому что он пропал без вести, а он пропал, потому что вышел к этому сроку, зная, что нужно прийти. Нет его, приходит через 3 дня, худой, небритый, заросший в этих косматых чукотских одеждах. Вот такой папа, такой он, подвижник.
0: Наташа – первый ребенок в семье, старшая сестра. Достались все преимущества и все тяготы ответственности за 3 младших сестренок и братишку. Кстати, сама Наташа родилась почти мертвой. Думали, не выживет. А она чудом Божьей милости осталась на этой земле. И уже это считает знаком свыше. Видимо, нужна здесь. И верно суждено сделать ей что-то важное в жизни. Под этим знаком и живет.

0: С ностальгией трудно бегать в прятки. Так угодно, видимо, судьбе. Моя маленькая родина Камчатка, я всегда тоскую о тебе. Сдержанная, строгая, простая, мужество тебе не занимать. Твой народ без слез умеет плакать и страдать, и молча умирать. Холодность твоя снегов лазурью не сумеет обмануть меня. У вулкана под заснеженную грудью бьется сердце жаркого огня. Ты умеешь быть горячей, страстной и порывистой, как гейзера струя. Я лечу к тебе в слезах от счастья, что ты мать, ты родина моя.
1: Может быть, вот это мужество Чукчи, которое я видела, сила духа, мужество папы, оно наложило какой-то серьезный отпечаток. И мне трудно в жизни, потому что когда ты видел людей таких сильных, и чукчи на самом деле очень честные внутренние люди, они не лгут друг другу, они не умеют позировать, они не умеют быть корыстными, они не умеют мстить за себя. Это удивительные люди, они не умеют лгать. Ты так болезненно потом воспринимаешь обратное, и если ты видишь проявление малодушия в первое время, когда я приехала на материк, вот это все тебя так убивает и шокирует. Очень-очень трудно. Потом мне христианство помогло принять людей такими, какие они есть, и любить их.
0: Тогда в детстве мир был огромным, целостным, светлым. Любить так любить. Работать так работать, верить так верить. Так жили ее родители. И она видела, как честно переносили они тяготы жизни, как брали на себя заботу о других людях, работали не за деньги, на совесть. Как сначала маму за веру отстранили от преподавания в школе, потом отца, когда он принял крещение, лишили ордена и тоже отстранили от работы. Все это было на ее глазах. Они верили и молились. Мир делился, кололся на мелкие кусочки добра и зла. Ее испытания веры были впереди. Потом, уже спустя много лет, Наташа напишет в цикле «Преодоление» стихотворение и посвятит его маме. Самое несложное – порвать. Самое простое – погубить. Самое нелегкое – понять. Самое тяжелое – любить. Самое ужасное – пройти. Самое преступное – не внять. Самое отрадное – найти. Самое великое – поднять.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Михаил Ежеля.
3: Здравствуйте. Мы продолжаем изучение Библии и книги Откровения. И сегодня начнем рассматривать картину великой борьбы между Христом и сатаной. Первая часть Апокалипсиса – три линии картин. Семь церквей, семь печатей и семь труб заканчивается указанием на то, что пришло время гнева и суда Божия. Язычники рассвирепели. На небе открывается святое святых, является ковчег завета и начинается судный день Вселенной. Время, когда решается судьба человечества. Как мы отмечали, перед каждой новой серией картин показана водная сцена на небе. То, что происходит в небесном храме. Эта сцена является определяющей. Она представляет фон, на котором происходят события на земле. Водной сценой в храме на небе является открытая вторая часть скинии, святое святых. Первосвященник, который на небе, перешел в это отделение, а значит, начался день искупления для Вселенной. Когда небесный первосвященник выйдет из этой комнаты, тогда закончатся все времена и сроки, которые Бог определил этому миру. Теперь перед нами раскрывается грандиозная панорама великой борьбы. Эта борьба началась очень давно, с самого начала истории Земли. Война, которая непосредственно касается каждого человека. Война, которая представляет собой мятеж планеты Земля против всей Вселенной. Это война между Христом и дьяволом. И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу, к престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. Светлый образ жены. Она облечена в солнце. Под ногами луна, на голове венец из звезд. Автор словно собирает воедино все самые яркие элементы красоты и божественности. Образ солнца мы видели в описании священника, стоящего посреди светильников, и в описании ангела с раскрытой книжкой. Это знаки божественности. Сам Бог в Библии назван солнцем. В книге «Псалтырь» сказано: «Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу, ходящих в непорочности Он не лишает благ». В книге «Песни песней» возлюбленная названа так: «Блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце». Венок из звезд – символ победы. В сюжете картины, которая перед нами, бросается в глаза сильный контраст. Беременной женщине, которая должна вот-вот родить, которая уже испытывает предродовые муки, противостоит большой семиглавый дракон. Этот дракон силен и могущественен. У него царские атрибуты на головах. Диадема представляла собой головную повязку, знак царственности у персов. Синяя лента, обшитая белым, которую персидские цари привязывали к тиаре, то есть головному убору древних восточных царей. Он напоминал корону. Сила этого чудовища такова, что своим хвостом он испровергает с неба 3-ю часть звезд. Дракон приближается к жене, становится напротив. Он собирается поглотить младенца, который вот-вот родится. Рождается ребенок мужеского пола. О нем говорится как о князе, о царе, который будет стяжать великую власть. Дальше мы видим: дитя восхищено к Богу, к престолу. а жена убегает в пустыню и скрывается там 1260 дней. Эти символы взяты из древнейшего пророчества Ветхого Завета. Еще в Едемском саду, когда согрешил Адам и Ева, вкусив от древа познания запретный плод, Бог открыл в символах, каким будет путь человечества в будущем. В раю, созданном Богом для человека, было множество различных деревьев. Они приносили прекрасные плоды, которые насыщали и радовали человека. В середине этого сада находилось особое дерево – дерево познания добра и зла. Человеку разрешались плоды от любых деревьев, но к этим плодам нельзя было даже прикасаться. Вкусив их, безгрешный человек становился нарушителем закона, становился смертным, потому что теперь являлся грешником. Грех платит смертью. Человек был внимательно предупрежден о последствиях нарушения заповеди. Но был день, когда Ева, прогуливаясь по саду без мужа, подошла очень близко к запретному дереву. Там она встречается со змеем. Начинается диалог. Последствия этого разговора обратились в страшнейшую трагедию для Адама и Евы и для всех их потомков. Змей искусил жену съесть плод этого дерева. Библия повествует о великой трагедии, которая произошла на небе. Бог, будучи творцом всего этого огромного мира, создает звезды и планеты во Вселенной. Бог творит миры живых существ, как называет их Библия, живущие на небесах. И еще Бог создает множество ангелов, которые являются Его служителями на небе, служебные духи. Бог сам является правителем во Вселенной и управляет ею посредством своего закона, который отражает справедливость и характер Творца. Во всей Вселенной царит мир и благополучие, отношение, которым неукоснительно следуют все, подчиняясь высшему закону, строится на любви, дружбе и взаимном служении ближнему. Но был день в истории мира, когда один из ангелов захотел все изменить. Этот ангел был особым среди других. Он представлял собой осеняющего херувима. Бог поставил его над всеми остальными ангелами, дал ему высокое положение и особую честь. Даже имя он носил – Светоносный или Люцифер. Но этот светоносный ангел допустил в сердце зародиться гордости. Это злое чувство возросло в нем и захватило все его существо, настолько, что он захотел отнять высшую власть у Бога. Он начинает очень хитро, искусно сеять сомнения в душах ангелов в отношении Бога. Своими тайнами и интригами он пытается вызвать недоверие к Богу у всех небожителей. Ему последует треть Божьих ангелов. Начинается открытое обвинение Бога в несовершенстве Его закона, в узурпаторстве власти. Обвинение в том, что Божий закон ограничивает свободу выбора Его творений, что Бог не хочет давать ее своим творениям, что если небожителям дать возможность поступать не по божественным правилам, но по своей воле, как только захочется, совершенно ничем себя не ограничивая, тогда они смогут достичь еще большего развития и совершенства. Бог не дает абсолютной свободы никому, но требует послушания своему закону. Это означало, что Бог плохой, несовершенный законодатель, а значит и не может быть правителем Вселенной. Люцифер пытался вызвать недоверие к Богу у жителей небес. Кроме третьей ангелов, никто больше на небе не поддержал Люцифера. Это противостояние Люцифер постарался перевести на землю. Земля была создана незадолго до этих событий на небе. Так как требовалась возможность выбора, подчиняться Богу или нет, в Едемском саду находилось дерево, единственное из множества других, с которого нельзя было есть плодов. Это дерево являлось той самой возможностью сделать выбор – подчиняться Богу как правителю или отказаться. Когда Ева подошла к этому дереву, то с ней заговорило красивое животное – змей. Он летал и являл собой красоту Божьих творений. Люцифер, благодаря своим особым способностям, использует змея, чтобы заговорить с Евой. Сам напрямую не выходит к ней, поскольку она уже знала, что он мятежник. Используя змея как своего рода медиума, посредника, он завязывает разговор с Евой. И первое, с чего он начинает, это пытается вызвать недоверие к Богу. «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Ева ему отвечает. Разговор развивается. И после этого разговора Ева срывает с дерева запретный плод и ест его. Затем она дает его Адаму, и он ест этот плод. Люцифер торжествует. Ему через тонкое искушение удается повлиять на человека и сделать из него грешника. Библия говорит, что грех есть беззаконие. Великому мятежнику удается сделать так, чтобы Божья заповедь была нарушена. Это действие вызвало тяжелейшие последствия для всего земного мира. Адам, как первенец от земли, праотец, родоначальник всех землян, являлся главой на земле, представлял собой князя всего земного мира. Земля была отдана ему во владение. Совершив беззаконие, Адам становится грешником, а в его лице земной мир повергается в подчинение греху и начальнику греха Люциферу. Мир начинает изменяться. В мир приходит вражда, болезни и смерть. Сразу после того, как человек согрешает, Бог приходит навстречу и обсуждает с человеком эту страшную проблему. Бог говорит о последствиях, которые несет грех. И еще. Бог произносит пророчество о том, что этот мир не будет оставлен без милости. «И сказал Господь Бог змею, и положу вражду между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». В образах первого пророчества мы видим те же символы. Жена, семя жены, вражда между женой и змеем, между семенем жены и семенем змея. Писания Ветхого и Нового Заветов открывают значение всех этих символов. Жена – это Божий народ. Жена – это церковь, общность верующих, тех, кто в этом мире подчиняет свою жизнь воле Божией, заповедям Божьим. Змей становится символом падшего ангела, сатаны или дьявола. И с самых древних времен дьявол, имея в этом мире своих сторонников, тех, кто отвергает Бога, ведет вражду против жены. Эта вражда – великая борьба между Христом и сатаной. Она ведется за сознание человека, за выбор, который он делает каждый день. Каждому из нас всегда приходится выбирать между добром и злом, между правдой и ложью, между верой и неверием. Результаты этой войны более чем красноречивы в мировой истории. Иоанн видит, как родится младенец мужеского пола, тот, кому предстоит быть властелином. Этот младенец – Мессия Иисус Христос. Он, Сын Божий, однажды воплотился в человека. Как человек прошел этот земной путь через искушения и испытания и показал, что человек может исполнить закон Божий. Христос умирает смертью грешника, хотя сам не согрешил. На третий день он воскресает. Могила не может удержать его в своей власти. Он возносится на небо и там уже выступает как князь от земли, представитель от людей. Сам, будучи сыном человеческим, он возвращает царственное право во владение человечеству. Теперь представляя на небе свое право быть князем, царем земли. Церковь, жена, рождает младенца, и он взят на небо к престолу Божию. Христос по вознесении своем предстал перед престолом, и там прошла инаугурация его в цари, как мы это видели в 5 главе Апокалипсиса. Жена, общность верующих, церковь Божия, скрывается от преследования дракона в пустыне на 1260 дней. Вновь мы видим тот же пророческий период. Автор Апокалипсиса несколько раз упоминает тот же самый временной отрезок. Слово Божие подчеркивает важность рассмотрения этого промежутка времени. В Ветхом Завете пророку Даниилу была показана великая борьба в образах зверей. Они представляют собой человеческую власть, которая будет узурпировать власть Бога. Страшный зверь с 10 рогами – Рим. Один из рогов возвышается над другими и хулит Бога. Основные характеристики рога – попытки отменить закон Божий и угнетение Божьего народа. Как мы уже рассматривали, 1260 дней – это 1260 лет папского владычества. Единственная власть, которая явилась прямой преемницей Рима в господстве над 10 европейскими странами, это Римо-католическая церковь. Ее неоспоримое господство длилось с 538 года по 1798, 1260 лет. В эту эпоху народ Божий, те, кто хранил Слово Божие, находился в жесточайших гонениях. Дальше картина меняется, и перед нами предстает война, которая совершается на небе. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Христос после вознесения своего на небо зашел на престол, получил царственную власть, как представитель людей от земли на небе. До этого момента представителем земли от людей выступал Люцифер, падший ангел, тот, кто смог повергнуть землю во грех. Адам, первенец, подчинившись закону греха, потеряв право владычества над миром, не мог больше на небесных советах представлять земной мир. Его представлял сатана. Это имя Люцифер получил позже. Оно означает «противник» или «неприятель». До победы Христа на кресте сатана назывался князем мира сего. Когда Христос вознесся на небо и принял царственную власть от Бога, дьявол и его ангелы сразу же были низвергнуты на землю. С этого момента ни у дьявола, ни у его ангелов нет доступа на небо. И с этого момента его ярость еще сильнее обрушивается на людей, потому что все сроки его злой деятельности строго определены. Для него и для этого злого царства, которое он создал на земле, время подходит к своему завершению. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Последние слова этой картины показывают, что и кто будет в центре конфликта. После периода 1260 дней следующее и уже последнее восстание дракона будет на тех, кто хранит заповеди Божии и имеет свидетельство Иисуса Христа. Это две главные характеристики истинной Церкви Божией. Еще одна значимая характеристика, которая проявляется в общем плане повествования Апокалипсиса, это то, что Церковь Божия находится в преследованиях. Церковь не гонительница, но гонимая. Иоанн упоминает о прочих от семени ее. Это какая-то часть верующих, небольшая группа в целом мире, остаток. Именно церковь, которая не доминирует, не стяжает земную власть, представляет собой жену, невесту Христа, другой символ народа Божия. Сам Христос однажды сказал о такой общности верующих. «Царствие мое не от мира сего». Вся картина подводит нас к описанию народа Божия. Дается характеристика истинной Церкви Божией в эпоху последнего времени. Противоположный образ, совершенно иной характер, знаменует собой другая религиозная организация. Ее история омрачена воинствующим преследованием инакомыслящих. Свою власть она всегда применяла для гонений и расправ со всеми, кто не принимал ее. Она всегда стремилась к абсолютной власти, и религиозной, и политической, над человеком и над целыми народами, государствами. Начав на небе войну против Бога, с нападок на Божий закон, этот древний змей через всю историю Земли совершает преследование с целью его уничтожения. Интересно, что такая программа действий отличает направленность папства. Отмена закона Божия, 10 заповедей, данных в священных писаниях Библии, и замена их похожим, но другим законом, также из 10 заповедей. Низвержение писаний Библии как Слово Божие до уровня рядовой церковной литературы. Определенные церковные постановления возвышены над евангельской истиной настолько, что Библия теряет всякий авторитет. Бог и Его Слово отстраняются от жизни и веры людей. Дракон преследует остаток, непрерывную линию Божьего избранного народа, который всегда переносил его безумную ярость. Дьявол преследует приверженцев принципов и законов Царства Божия через земные институты власти. О том, как это будет происходить в наше время, мы будем рассматривать на следующей встрече, на которую я хочу сегодня вас пригласить.
4: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
5: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! В чем смысл и цель жизни человека? Как мы проживаем нашу жизнь? Как мы тратим наше время? Хотел бы задать вам сегодня один вопрос. Как вы думаете, что больше всего пользователи ищут в интернете? Быть может быть, как заработать миллион? Или как стать здоровым? Знаете, вот в 2012 году самый популярный запрос в поисковой системе Яндекс был вопрос: «Зачем я живу? Для чего я здесь? Для чего я живу?» Есть ли у нас цель жизни? Есть ли у нас мечта? Почему я это спрашиваю? Потому что это очень важный вопрос в моей жизни. Если я сяду в первый попавшийся поезд, куда он меня привезет? Если в лесу я буду долго идти без компаса, куда я выйду? Если бесцельно буду идти по жизни, к чему такая жизнь приведет? Если сегодня спросить людей на тему «Зачем ты здесь?», в чем смысл и цель твоей жизни, мы получим массу разнообразных ответов. Наподобие «дерево построить», «дом вырастить», «сына посадить» – шутка. Посадить дерево, построить дом, вырастить сына. Данная цель жизни в нашем рейтинге под номером 1. Но если в этом смысл жизни, то тогда получается, что садовники, строители и родители – это самые счастливые люди на Земле. Так ли это? Навряд ли. Смысл жизни в детях. Если смысл в детях, то как быть тем, кто родить детей не может? Им что тогда? И жить не стоит. К тому же дети однажды вырастут, женятся и уедут, и родители остаются одни. Смысл жизни в работе. Такие люди полностью отдают себя работе, не видя ни радости, ни счастья в жизни. Смысл жизни – быть счастливым. Философия подобной жизни такова, что в этой жизни надо попробовать все. Но, как рассуждал Аристотель, жизнь, растраченная на наслаждение, это рабская жизнь, достойная.

быть верующим религиозным человеком. Но надо помнить, что Христа распяли религиозные люди, и сама по себе религиозность не сделает человека лучше. Да какая разница, в чем смысл этой жизни? Просто живи и наслаждайся. Но зачастую подобная жизнь не жизнь, а просто прозябание. Поспать, поесть, поработать. Как вам такая жизнь? Философский подход. Смысл жизни в самой жизни. Ну, это вообще бессмыслица. Даже не ради дерева, дома и сына подобная философия недостижима. Это как девиз «Мир во всем мире». К чему же мы пришли? Мы пришли к тому, что если не обрести правильный смысл своей жизни, нас неизбежно постигнет разочарование. Многие люди создают семьи, карабкаются по карьерной лестнице, покупают квартиры и вроде бы уверены, что все у них прекрасно, но не оставляет в покое мысль, что что-то упущено, что-то важное и ценное в этой жизни. Каждый по-разному решает, как прожить свою жизнь. Кто-то желает использовать каждую секунду своей жизни для удовольствия, другие проживают жизнь в погоне за наслаждениями. Но есть и люди, которые желают прожить свою жизнь плодотворно, используя каждое мгновение с большой пользой. Каждый для себя должен решить, в чем его смысл жизни. Современная философия молодежи имеет своим девизом «Бери от жизни все, все, что можно, живем всего лишь один раз. Живи в свое удовольствие, умрешь молодым и здоровым. Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет». Такая философия воспитывает инфантильных людей, уродует личности, порождает психические, социальные и духовные заболевания. Альберт Эйнштейн считал, что человек обречен на поиск смысла жизни, ибо тот, кто ощущает свою жизнь лишенной смысла, не только несчастлив, но и вряд ли жизнеспособен. Сегодня я хотел бы более подробно познакомить вас с человеком, который изменил всю мою жизнь. Его зовут Виктор Франкл. Виктор Франкл – австрийский психиатр, психолог, бывший узник нацистского концентрационного лагеря. Когда началась Вторая мировая война, Виктору Франклу предложили уехать в Штаты. Но он отказался уезжать без своей семьи. И в сентябре 1942 года Виктор и вся его семья попадают в концентрационный лагерь. Несмотря на все трудности, даже в концлагере он продолжал помогать людям. Так я помню, как однажды утром шел из лагеря, не способный больше терпеть голод, холод и боль в ступне, опухший из-за водянки, обмороженной и гноящейся. Мое положение казалось мне безнадежным. Затем я представил себя стоящим за кафедрой в большом, красивом, теплом и светлом лекционном зале перед заинтересованной аудиторией. Я читал лекцию на тему «Групповые психотерапевтические опыты в концентрационном лагере» и говорил обо всем, через что прошел. Поверьте мне, в тот момент я не мог надеяться, что настанет тот день, когда мне действительно представится возможность прочесть такую лекцию. Виктор Франкл создал целое направление психологии, которое называется логотерапия, где слово «логос» в переводе с греческого означает «слово». Но если мы откроем русско-греческий словарь, мы прочитаем «логос» – «слово», а на втором или на третьем месте будет перевод как «смысл». То есть логотерапия – переводится как «исцеление смыслом» в противовес лечению медикаментами и хирургическому вмешательству. Используя принципы логотерапии,

Помощь зависимым в обретении жизненного смысла играет ключевую роль практически во всех аспектах выздоровления от химической и нехимической зависимости. Ведь, как правило, у зависимых людей либо нет жизненных целей и смысла, либо они кажутся им недосягаемыми. Виктор Франкл называл поиск смысла жизни путем душевному здоровью, а утрату смысла в жизни – главной причиной не только нездоровья, но и множества иных человеческих бед. Одна из самых популярных книг Виктора Франкла так называется «Человек в поисках смысла». Понятие смысла с самого начала претендует на роль центрального понятия психологии. Австрийский психолог Альфред Адлер писал: «Если бы мы поняли смысл нашей жизни, то это стало бы для нас компасом для нашего стремления. А пока же мы не обладаем таким смыслом, мы меняем свою одежду, меняем свой образ мыслей, меняем свою профессию, меняем мужей и жен, своих друзей и ищем в них ценности, которые сами же потом отвергнем». Поиск смысла жизни, по мнению Франкла, будет и остается прерогативой человека, потому что это исключительно человеческий феномен. Виктор Франкл также говорил: «Смысл жизни человеку нельзя дать. Нельзя научить смыслу жизни или передать его. Смысл в жизни можно только найти. Найти внутри себя». В своей всемирно известной книге «Скажи жизни да» Франкл написал: «Девизом всей проводившейся в концлагере психотерапевтической работы могут служить слова Ницше: „Тот, кто знает, зачем жить, преодолеет почти любое как“». Дело в том, что не существует самого лучшего смысла жизни. Вопрос «какой самый лучший смысл жизни» можно сравнить с вопросом чемпиону мира по шахматам: «А скажите, гроссмейстер, а какой самый лучший ход в мире?» Жизнь каждого человека уникальна и неповторима. Уникальна и жизненная задача человека, и путь ее осуществления. Невозможно найти абстрактный смысл жизни. У каждого из нас свое собственное призвание и своя жизненная миссия. Дорогие друзья, в заключение хочется сказать, что в конце жизни будет неважно, сколько у вас машин в гараже или в каких ресторанах вы ужинаете, сколько лет вы прожили. В конце жизни будет важно, как ты прожил эту жизнь, скольким людям ты помог. Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо достойно. Работай, как будто тебе не надо денег. Люби, как будто тебе никогда не причиняли боль. Жизнь, она одна. Я желаю вам не успокаиваться, пока вы не найдете свой неповторимый смысл жизни, свое предназначение, свою жизненную миссию. Только найдя и реализуясь в этом направлении, человек по-настоящему становится счастливым и удовлетворенным каждым прожитым днем. Спросите себя: для чего я живу? Каково мое жизненное предназначение? Я искренне желаю вам найти ответы на эти вопросы. И помните, пока мы живы, выход есть всегда.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – психолог, бизнес-тренер Руслан Ларин.
1: Конфликты в семье, проблемы с детьми, созависимость и другие семейные драмы влияют на наше эмоциональное здоровье. Приветствую вас, мои дорогие друзья. Мы снова в студии, и мы сегодня углубимся в тему эмоций в семейных отношениях.
2: Руслан Ларин – психолог, бизнес-тренер. Любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз – счастье – это состояние души.
1: С какими проблемами к нам, как психологам, чаще всего обращаются люди? Но раз они к нам дошли, значит, это уже действительно какая-то сложность, да, с которой нужно поработать. Но что это вот у вас?
3: Ну, если так как-то ранжировать это все, если касается семейных отношений, то, конечно, это взаимоотношения супругов, какое-то непонимание. В каждой семье, естественно, свои причины этого. И я отметила бы, что достаточно много запросов, связанных, обращений, связанных с детско-родительскими отношениями, особенно со взрослыми детьми, с подростками, с детьми, которые живут отдельно, вот такого характера.
2: Мария Вачева, семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
4: Да, бывает так, что ко мне люди приходят со сложностями определенными, семейные пары, и он, она говорят друг другу, он не удовлетворяет мои потребности, она не удовлетворяет мои потребности, и на фоне этого у нас возникают конфликты. У меня были определенные ожидания к ней, к нему, а вот эти ожидания не сбылись, поэтому у нас семейные войны.
2: Иван Соклаков, психолог-предприниматель, любит командные виды спорта. Проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз «Счастье – не чья-то ответственность», «Несчастье – не чья-то вина».
5: Ну, у меня наряду вот с этими вопросами очень часто приходят люди, знаете, вот говорят, есть профессиональное выгорание, а тут какое-то семейное выгорание. Приходят люди, которые говорят, я много вкладываю в детей, я много вкладываю в быт. Супруги говорят, я много вкладываю в то, чтобы моя семья жила достойно, там, финансовое какое-то обеспечение семьи, но я не вижу отклика, и это приводит вот к этому состоянию какого-то одиночества, непризнанности, потери вот этой близости. И вот с такими запросами ко мне тоже часто приходят люди.
2: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел 7D». Девиз «Ключ от счастья в ваших руках».
1: А можно ли вообще как-то это ранжировать, что вот такие-то семейные сложности, они больше влияют на эмоциональное здоровье, а другие меньше? Или это слишком как-то цинично?
3: Я думаю, что все-таки важно понимать, что любой дефицит, неважно какой это, касающийся каких-то базовых потребностей, каких-то основополагающих для человека нужд в принятии, в уважении, в любви, если они не удовлетворяются, они внешне могут быть одеты в любую обертку, но, тем не менее, каждая из них будет примерно одинаковое, ну, влияние оказывать. Человек будет чувствовать себя непонятым, непринятым, одиноким. И это по степени будет все равно однозначно влияние иметь на эмоциональное состояние.
1: То есть, по большому счету, любая проблема, ситуация, сложность в семейных отношениях, она оказывает влияние на эмоциональное здоровье. Потому что семейные отношения, это же один из таких каких-то фундаментов, что ли, вообще жизни человека.
3: Ну, просто да? Семья – это некая структура.
1: Да.
3: И если в семье кому-то даже одному плохо, то страдает вся структура.
1: Угу.
3: Семья – это некая система. И угу. поэтому, если
1: Четкая
3: проблема… Да, там очень много параллелей, связей различных. И когда кому-то одному плохо, когда у кого-то одного есть проблема какая-то, мы должны понимать, что вся структура, она как инфекция распространяется на всю структуру. Так же, как в теле что-то один орган страдает, болит, также в семье. Поэтому, конечно, если есть где-то какой-то дефицит, он сказывается на состоянии семьи. Если какой-то дефицит в отношениях мужа и жены, дети тоже это почувствуют в том, что им не будет хватать тепла, не будет хватать ресурсного родителя, принятия со стороны родителя.
1: Угу. Но я вот в последнее время чаще сталкиваюсь с темой, когда там жена говорит, мой муж абьюз, вот это современное слово, вот он вот прям поставила уже заранее диагноз, или она говорит, он нарцисс, значит, нужно полечить его нарциссизм. Вы с этим сталкиваетесь?
3: Очень много.
5: Есть такое. К сожалению.
1: Вот это вызывает у вас улыбку. Почему?
5: Это, наверное, потому что огорчение.
4: Внутри улыбку, но мы стараемся не показывать.
5: На самом деле, это другая сторона этого психологического просвещения, что люди, не вникая в какой-то термин, они его принимают, потому что он модный, он звучащий. Он создает такой образ экспертности у человека, который не стал сталкивался с психологией глубоко, и хорошо вот эти вот фишки, ярлыки, да, на других людей повесить, потому что создается ощущение, что все, я все понял, теперь делайте с этим что-нибудь. Но на самом деле мы не можем так однозначно, даже к психологу, когда приходит человек, мы не можем так однозначно сказать, ты абьюзер. Ни в коем случае. Тут же так много компонентов, которые следует разобрать. И вот когда с таким запросом приходит, сделайте с моим супругом что-нибудь, в первую очередь я должна донести до человека, что если тебя вот не устраивает в другом человеке что-то, надо понимать, что это система взаимоотношений, в которых ты играешь ключевую роль. И надо разобраться, что в этой роли формирует такое отношение со стороны партнера. И всю систему раскладывать на составляющие, чтобы разобраться.
3: Ну и, конечно, в этом контексте, если шире посмотреть, наверное, нарциссизму в той или иной мере все
1: присущи.
3: Это у всех это есть в той или иной мере. Каждый
1: только,
3: из нас...
1: Только проявляет это.
3: Ну, у кого-то это ярче проявление, у кого-то меньше, но так или иначе мы все где-то ориентируемся на мнение других, где-то в чем-то нам важно, что другие о нас думают, хотим создать впечатление какое-то и приятное впечатление. Поэтому мне кажется, что очень важно действительно не вешать ярлыки. Меня это очень расстраивает, и я в первую очередь начинаю расспрашивать людей, а что это такое? Вот когда обращается женщина, она говорит, вот мой муж абьюз, и муж рядом сидит, пара семейная пришла, и муж говорит, да, я абьюз. Спрашиваю, а что такое абьюз, как вы понимаете? И когда я начинаю исследовать отношения, то, знаете, очень большой вопрос возникает по поводу того, а кто на самом деле абьюз в этих отношениях, абьюзер? Кто на самом деле проявляет насилие в этих отношениях и давление? Потому что как будто мы берем такие модные слова, и нам так удобно как-то этими словами обозначить что-то, как, какой-то ярлык навесить на ту ситуацию, которая есть в наших отношениях.
4: Ну, вот тоже момент. В абьюзивных отношениях, то есть палач, есть жертва. И, как правило, жертва приходит к специалисту и жалуется, да, сделайте что-то с моим мужем или с моей женой и так далее. Вот. И понимая, точнее, навешивая какой-то ярлык уже на этого человека, да, на абьюзера, то, соответственно, мы уже начинаем выстраивать стратегии, определенные по отношению к этому человеку. Мы начинаем пытаться его контролировать, мы пытаемся понять, как он будет действовать. По большому счету, я, жертва, становлюсь уже палачом. То есть вы понимаете, что в этих отношениях жертва с палачом меняется местами?
3: Конечно, но здесь, Иван, еще знаете, какая тонкая грань? Когда приходят с этим обращением к психологу, где-то у этого человека неосознанное желание психолога на свою сторону,
1: конечно, да,
3: посадить, да, чтобы психолог тоже сказал, да, он такой, утвердил в этом, и давай теперь будем какую-то некую коалицию создавать против другого партнера, да, и будем его вместе, скажем, вот такого абьюзивного или нарцисса, будем его исправлять.
4: Да, вот здесь как раз психолог должен такую немножко стороннюю позицию нейтральную занять, абстрагироваться, и это, ну, согласно этике психологов. Ну,
5: да. На самом деле, вот такое поведение, когда вешают ярлыки и плюс берут в коалицию психолога, это же тоже способ снять напряжение. Угу. Потому что нашему мозгу легче, когда мы даем название каким-то явлениям, и возникает ощущение, что если мы дали название, значит, с этим как-то можно справиться. Даже человек, который сам себя считает жертвой абьюза, он также находится в напряжении, он также переживает. Просто тот способ, который он избрал, избавиться от этого напряжения, он непродуктивный. От того, что ты навесил ярлык на своего партнера, тебе легче отстроить с ним отношения не станет. И тут важно понимать, что если ты сформулировал для себя какую-то проблему, это первый шаг. Второй шаг.
3: А что дальше?
5: Нужно что-то с этим делать. Да. И в первую очередь нужно делать что-то с тем, что поддается твоему контролю. А нашему контролю поддаемся только мы. Мы не можем заставить другого человека измениться никаким образом. Даже с помощью психолога, как бы это ни хотелось.
3: Изощренно иногда пытаться сделать. Да. Да.
1: Но если углубиться в эту тему, то вот хорошо, если действительно человек попал в ситуацию, когда он, ну, настоящая жертва вот таких абьюзивных отношений, да, когда есть очень сильное, ну, такое эмоциональное насилие второго партнера. Вот как человеку этому помочь все-таки вот в этой ситуации не потерять себя, свое эмоциональное здоровье, не разрушить себя, сохранить себя? Можем что-то посоветовать такому человеку? Это может быть как мужчина или женщина, потому что иногда такой есть стереотип, что типа абьюзивные, значит,
3: отношения мужчина по отношению к женщине.
4: Более сильный пол.
1: Я помню такое небольшое отступление сделаю, потом вернемся к вопросу. Ситуацию, когда одна женщина, она вот жаловалась постоянно, что вот у меня муж, он не хочет зарабатывать деньги, он такой ленивый. И вот в таком вот русле все. Потом прошло какое-то время, они уже расстались. Это не была моя клиентка, это вот чисто знакомая. Расстались, и потом вторая жалоба с ее стороны, что, ну, вы представляете, в той семье почему-то он не ленивый, он там зарабатывает, а у меня-то был почему-то ленился всегда. И так вот хотелось бы, конечно, как психолог поговорить с этим человеком. Но вернемся, да, к теме.
3: Мне кажется, конечно, это непросто, вот если находиться в таких отношениях. И, конечно, нужно потихонечку выставлять границы, определять себя, можно, нельзя со мной, что позволять в отношении себя, что не позволять. Но когда я работала с такими людьми, я видела, что какое-то время им нужна какая-то поддержка для того, чтобы они внутри себя хотя бы эти границы начали определять. Потому что если люди живут долго в таких отношениях, очень сложно сказать «нет», и очень сложно даже увидеть, что это насилие. Человек иногда, у абьюзера все-таки такая тактика, что он дезориентирует, и создается впечатление, что это ты просто виноват, или ты виновата. Ты сам меня спровоцировал, твое поведение меня спровоцировало, все бы было хорошо. Да. И вот с этим чувством вины нужно какое-то время, чтобы человек находил какую-то поддержку и какую-то еще обратную какую-то связь о том, что то, что он хочет, то, что он чувствует, как с ним должны поступать, это нормально. Потому что человек, который живет долго в абьюзивных отношениях, ему кажется, что это нормально. И поэтому выход из таких отношений, он непростой и не в одночасье. Да, бывает, что люди живут, доходят до какой-то точки, говорят, все, больше не могу. Но из таких отношений, вот по моей практике, не так просто выйти, потому что абьюзер не так просто оставляет жертву, он долго пытается так или иначе все равно вернуть ее, вернуться к этим отношениям. И человеку очень сложно внутри, если все это время его вот этот стержень разрушался, очень сложно выстроить границы, потому что у него нет защиты, он уязвим. И малейшее... Я помню, как одна женщина очень долго зрела к тому, чтобы попросить мужа не кричать на нее. То есть он приходил с работы, и он позволял себе вот просто на нее накричать, сорваться. Дети все где-то вот по углам прятались. А он считал, что он обеспечивает семью, поэтому он может дома расслабиться. И долгое время понадобилось для того, чтобы внутри себя, сначала она просто проговаривала внутри себя, во внутренней речи о том, что это нехорошо, так со мной нельзя, То есть иногда жертва абьюза настолько бывает подавлена, что просто сказать человеку, ставь границы, давай борись за свою, отстаивай какие-то свои интересы и убеждения, сложно иногда. И поэтому какое-то время нужно человеку, чтобы внутри сначала проговорить, потом потренироваться где-то с кем-то. И потом уже попробовать абьюзеру сказать «нет».
5: Вот я здесь хотела бы отметить, почему именно важно к специалисту обращаться. Потому что в той среде, в которой живет человек с синдромом жертвы, просто у него нет возможности найти хотя бы минимальное эмоциональное пространство, чтобы проявить себя. И когда человек приходит на консультацию к психологу, задача психолога – это пространство создать. У психолога нет задачи на этом этапе формировать что-то в человеке, влиять на него как-то, а просто создать пространство, где человек может побыть рядом с собой. Психолог даст ему какую-то обратную связь о том, как он себя чувствует, какие у него ценности, что для него важно, какие эмоции он испытывает. И когда человек привыкает быть самим собой вот в безопасном здесь, пространстве, здесь и сейчас, то тогда вот в формате семейных отношений ему уже легче понимать, вот здесь задели мои границы, и это недопустимо. Но это действительно происходит медленно, но верно. Главное, чтобы человек осознавал, что он нуждается в этом изменении, нуждается в этом пространстве, нуждается в том, чтобы те обстоятельства, в которых он находится, изменить.
4: Я еще хочу дополнить, что действительно психология жертвы – это очень серьезный вопрос. И не так-то просто, действительно, как сказала Мария, сказать «нет», выстроить границы. Почему? Потому что в какой-то мере сам человек, подвергающийся насилию, он имеет какую-то выгоду в этом. Ну, что я имею в виду? Что человеку сложно выбраться из этих отношений, потому что где-то он уже привык, и он думает, у него такие, знаете, мысли в голове, если я скажу «нет», или там, пожалуйста, не делай то, что ты, не надо кричать на меня.
3: Ну, будет конфликт.
4: Да, будет конфликт,
3: и
4: я не хочу.
3: Мир любой ценой.
4: Да, поэтому мир любой ценой.
3: Потерплю.
4: Да, а если вдруг мы расстанемся, а с чем я останусь?
5: Брать на себя ответственность.
4: А встречу ли я еще человеку, может быть, лучше синица в руках, чем журавль в небе?
3: Конечно.
4: Какие-то вторичные выгоды человек вот эти все имеет, и здесь тоже нужно немножко дать человеку понять, что, да, есть все-таки другая жизнь, и нужно потихонечку взращивать вот эту самооценку в себе.
3: Но для этого ему же надо осмотреться, что у него действительно есть какие-то ресурсы, если он останется без этих отношений. Что он действительно может... Да. Если жертва понимает, что нет работы, нет профессии, то, конечно, очень страшно будет сказать «нет» и выходить из таких отношений. То есть,
4: и поэтому здесь вот как раз хороша когнитивно-поведенческая терапия, работающая с мышлением и поведением. То есть, снова мы говорим, есть ограничивающие убеждения, есть внутренние глубокие убеждения, которые, на которых строятся автоматические мысли, какие-то иррациональные, какие-то дезадаптивные. И мы их просто меняем и пытаемся прописать вот новые нейронные связи в голове, чтобы человек понимал «нет». То, как я мыслю, это мысли неверные. Есть более адаптивные мысли, которые помогут мне вырастить в себе я и стать личностью.
1: Вот в этом процессе все начинается с мыслей, да, то, о чем мы начинали говорить. То есть это какой-то внутренний монолог должен быть, да, когда человек сам себе говорит о том, что, например, меня пытаются сделать виноватым, но в реальности в этой ситуации...
3: Так ли я виноват, и вся ли ответственность на мне? Важный
1: вопрос.
3: Или
1: все-таки здесь на ком-то другом может быть вина, либо обстоятельства, чтобы человек не принимал на себя, да? Потому что вот в этих абьюзивных отношениях вот это начинается с формирования вины, либо обесценивания, да? А действительно ли я ничего не стою, или я ничего не могу добиться в этой жизни? А действительно ли я не могу там сам о себе беспокоиться, там, позаботиться, заработать деньги и так далее? То есть такой внутренний монолог. А потом очень хорошо, если, к примеру, с психологом, тогда это можно проговаривать. Когда человек проговаривает, то же самое формирует у себя внутренние уже какие-то новые мысли, убеждения. И после этого, наверное, уже как третьей стадии, когда человек умеет уже нормально, в вежливой форме начинать проговаривать со своим партнером.
5: Тут самый интересный момент, что то, что мы подразумеваем как абьюз, какое-то прям серьезное насилие, а по факту оказывается просто неумение строить границы. И когда человек научается выстраивать эти границы, партнеру так или иначе приходится приспосабливаться. И я знаю семьи, в которых потом начинались нормальные отношения. отношений. Считается так, что если ты жертва абьюза, то надо там разрывать отношения и уходить. А на самом деле, оказывается, это был не абьюз, а просто вот эта вот подсознательная игра, знаете, где тонко, туда и происходит давление,
1: втягивание. Пробудили хищника тем, что вели себя как жертва.
5: Да. А на самом деле, когда ты выстраиваешь эти границы, когда ты формируешь устойчивую позицию «я», то другому человеку приходится либо с этим смиряться и изменять свое поведение, и тогда уже получается строить диалог, и отношения выходят на новый уровень, либо действительно разрывать отношения и каждому из вас строить новую жизнь. И это прекрасно, то, что в наши границы, вот, например, с точки зрения христиан считается, что нельзя отстраивать границы, нужно со всем соглашаться, нужно быть добреньким, знаете, а это приводит к тому, что мы таким образом усиливаем в другом человеке этот агрессивный компонент, просто в подсознании. Поэтому вот Христос – это пример вот такого вот очень ясного, четкого понимания, кто я, моя миссия, и не позволял никому давить на себя. И эта вот позиция, она давала возможность быть ему настолько влиятельным человеком и настолько строить близкие отношения с людьми.
4: То есть вы считаете, что между мужем и женой, вот в семье, между самыми близкими людьми должны быть границы?
5: Конечно. Спасибо за этот вопрос, потому что без границ это не отношения. Без границ это амебообразное какое-то взаимодействие.
3: Такое слияние некое, где непонятно, где он, где она. Я
1: считаю... Здесь нужно понимать, что подразумевается под границей.
5: Да,
1: например,
5: да,
1: если твоя супруга, к примеру, захотела пойти со своими подружками провести время, и вот тот мужчина, который вмешивается,
3: говорит, он говорит, так, нет,
1: а с кем ты идешь?
3: Нет, ты
1: а
3: со мной
1: сколько
3: давай
1: ты
3: посиди.
1: Будешь?
4: Это в лучшем случае, да.
1: Ну, например.
3: Обычно говорят, посиди со мной.
1: Это уже вмешательство. Но, наверное, ты об этом говорила, правильно? А, или что-то другое?
4: Нет, именно это. То есть, смотрите, когда партнеры встречаются, значит, ну, создают семью, должны ли они забывать про свои какие-то хобби, увлечения, которые они имели семьи? Например, мужчина любил там ловить рыбу, там, на рыбалку любил ходить, а жена там спрашивает у него, так, ты куда, когда вернешься? А ты правда на рыбалку?
3: 100 звонков на рыбалку.
4: Да, а мне плохо без тебя. Вот я без тебя скучаю, может быть, ты все-таки со мной побудешь? И вот такие вот тоже манипулятивные вещи, да, возникают, то равно как и у жены тоже могут быть какие-то вопросы, и муж тоже может контролировать.
3: Здесь однозначно всплывает вопрос неверного представления о семье в отношениях, о том, какие границы должны быть в отношениях. В здоровой семье, с одной стороны, должны быть созависимые отношения, когда им не все равно друг про друга, когда они друг о друге переживают, и им без друга все-таки грустно и одиноко. Но и с другой стороны, это не должны быть такие состояния слияния отношений, когда они каждый пытается раствориться в другом,
4: как сахар в
3: чай. И нет границ, где я, где он.
5: Здесь, мне кажется, мы можем вернуться к теме, которую как-то обсуждали на передаче, о самооценке. Когда есть здоровая самооценка, твое внутреннее состояние не зависит от того, как к тебе относится партнер. Но я сам самостоятельно могу выбирать, сколько внимания я хочу ему уделить и насколько мне от него нужно внимание. И это в диалоге постоянно обсуждается. Потому что не бывает такого, чтобы оба всегда были в ресурсе и всегда могли либо на равных друг с другом общаться. Иногда кому-то больше внимания требуется, потому что он там в минусе. Иногда другому. Но важно, когда оба человека это осознают, потому что у них есть здоровый контакт с собой. Когда они умеют это транслировать друг другу, значит, у них есть здоровый контакт друг с другом. И у них есть способность в этом диалоге постоянно каким-то образом маневрировать и искать вот эту вот атмосферу, в которой обоим комфортно. И мне кажется, вот этот вот навык, который формируется в семье, когда есть уверенность, что я в семье могу построить здоровые отношения, он влияет и на наши социальные контакты. Если я могу со своим супругом, супругой правильно строить отношения, то я более уверен, что и на работе, и в общении с друзьями, и в реализации своих каких-то желаний, в своих хобби, я также смогу быть более уверенным, следовательно, и эмоционально более здоровым.
4: Вот Айгуль затронул очень интересную тему построения отношений через общение. Но как часто мы вообще вот в семьях разговариваем так вот, да, по вот таким серьезным вопросам с своими женами, жены с мужьями?
1: Культура не сформирована до конца, да?
4: Да, потому что нам кажется, что это какая-то дикость. Да зачем вообще об этом говорить? Нужно просто жить как-то, как получится. Зачем вникать? Но оказывается, что все-таки вот нужно об этом говорить. Но опять же, о разговоре таких нужно договариваться, потому что, как правило, мужчине нужно, ну, больше, наверное, времени созреть таким диалогом, ну, потому что так мы устроены. Вот. И, наверное, определять какие-то принципы, что все-таки, да, я, ты, послание мы говорим, что мы говорим о том, что мне больно, не обвиняя друг друга, что вот я так поступил, потому что ты так поступил, начинается вот это вот, да, это ты виноват или ты виновата. Вот эмпатичное слушание, то есть я думаю, что это те навыки, которые нужно развивать, чтобы строить отношения и
1: ну, давай чуть углубимся, да, вот про эмпатию, эмпатичное слушание, потому что навык эмпатии, он не очень хорошо развит в целом, если смотреть на исследования. Для чего вообще нужна эмпатия, как ее можно развить?
5: Мне нравится слово «навык». Вот. Любой навык – это что такое? Это какое-то действие, которое мы регулярно повторяем, соотносим его с реальностью, со своими возможностями и развиваем. То есть навык эмпатии – это не то, что… Знаете, вот говорят, ты такая эмоциональная, ты такая добрая, вот хорошо, что ты пошла на психолога. А я говорю, ну, дело не в том, что я эмпатична, и поэтому я психолог, а наоборот, скорее всего. И я формировала этот навык там, годами общения, этот навык да, внимательного слушания. Слушание, я сообщение о чем это? О том, что когда мы общаемся с другим, вот как ты говоришь на своих тренингах, я отдаю место другому, потому что ты другой. Ты не обязан соответствовать моим ожиданиям. Но при этом я уверена, что я тоже в твоих глазах могу быть другой. И мы вот с этой позиции, что это нормально быть разными, но мы готовы вместе строить диалог. Вот.
1: Да, здорово.
3: Ну вот мне кажется, про, как раз мы затронули про то, что люди иногда, не имея и, даже и эмпатии, когда еще сложности в общении, они не только считывать не умеют, они себя не умеют считать.
5: Да, да.
3: И поэтому не могут считать другого. А что у другого? Плюс еще включаются какие-то фильтры. Она это сказала потому, что он это хотел, вот это на самом деле. И когда меня очень радует, когда люди сидят, вот пара сидит передо мной, и когда мы останавливаемся, и может быть какая-то небольшая ситуация, и мы вот сейчас остаемся и разбираем ее, и выясняем, что оказывается, он не хотел сейчас ее обидеть, когда он так сказал, и она хотела просто его поддержать, оказывается. И люди как будто бы, знаете, как глаза открываются, они начинают друг друга видеть,
4: слышать.
3: Под другим углом слышать. Они немножко снимают вот эти барьеры какие-то, забрал свои щиты, и начинают понимать, что, оказывается, они не враги друг против друга. И я очень часто говорю, повторяю об этом, о том, что мы здесь собираемся не для того, чтобы воевать друг против друга, и психолог не для того, чтобы сидеть арбитром, который будет выяснять, кто кому больше надавал, кто больше виноват, да, и ставить баллы. Я говорю, мы должны с вами представлять, что мы здесь втроем, а между нами ваши отношения. И мы работаем над отношениями. Мы не меняем жену, мы не меняем мужа. Вот здесь есть некие отношения, которые сейчас больное место в этой семье. И это то, над чем мы работаем. Мы не меняем мужа, жену. И поэтому психолога не надо тянуть куда-то на свою сторону, пытаться
1: судью.
3: Да.
1: Говорит ли что-то вообще Библия о том, какими должны быть эти семейные отношения, вот о проблемах в отношениях? Есть ли что-то вот в Писании, да, чему мы можем научиться?
4: Бог очень заинтересован в семье, потому что семья – это такая ячейка общества, которая вышла из самого Эдема. А это тот сад, где было все совершенно, все прекрасно. И поэтому Бог задумал семью как ну, какой-то эдемский сад, в таком хорошем смысле этого слова, где все замечательно, где все цветет и пахнет. Конечно, мы живем сейчас здесь на земле, где очень много проблем и грехов, да, и, конечно, возникают разногласия. И, конечно, Христос и Библия очень много говорили о том, как все-таки сохранять отношения, чтобы мужья любили жен, чтобы
1: да,
4: они...
1: Мне очень нравится еще фраза «относиться к супруге».
4: Как, не, как к немощнейшему сосуду.
1: Да, который для меня это, знаете, как драгоценный
4: трепетно.
1: Сосуд, который хрупко, нельзя...
4: Что это... вот разбить, да, нужно вот аккуратно быть. То есть к жене тоже есть советы.
1: Как относиться?
4: Да, чтобы жена любила, уважала мужа. Вот. Да,
3: я это... думаю, что вот все-таки, когда мы говорим о библейских каких-то принципах. Посылах, принципах, мне очень нравится о том, что послание апостола Павла, когда он говорит о том, чтобы служили друг другу с любовью. Mm-hmm. Вот это «служить друг другу с любовью» – это для меня какой-то высший эталон. Mm-hmm. Потому что когда вот для меня он ей любовь, она ему уважение, для меня это немножко…
4: Прагматизм.
3: Иногда какой-то, знаете, как сделка какая-то. Mm-hmm. Так, ты меня контракт. Должен любить и немощно, как обращаться как к сосудам хрупким. Mm-hmm. А он говорит, ты меня должна уважать, Бог так сказал. И прям кулаком по столу пытается выбить из неуважения. Очень красивая фраза есть о семейных отношениях. Мне нравится о том, что у него ожидается, Бог возложил на мужа лидерство, но это должно быть смиренное лидерство в ответ на добровольное подчинение. Да. То есть красивая когда фраза. Он смиренный лидер, он такой лидер, как Бог. Бог лидер церкви, но он не угнетет свою церковь. И точно так же церковь, она добровольно должна подчинить свою волю Богу. И точно так же в семье жена добровольно должна, а не он должен выпрашивать, выбивать это подчинение, требовать. Послушание, требования. И вот это та гармония, которой Бог нас приглашает. Но, конечно, мы живем в семьях, в которых не всегда все идеально. И я хочу вот эту мысль подчеркнуть, потому что бывает иногда, что женщина или мужчина, разные люди, я встречаю их, они выкладываются, они служат, но не всегда находят в ответ хэппи-энд, что им обязательно в ответ вот теперь изменится, и все, давайте жить дружно, будет у них все хорошо. И вот в таких ситуациях я понимаю, что бывает иногда, что мы продолжаем служить, несмотря на... То есть отношения – это все-таки про служение. И, на мой взгляд, очень важно об этом помнить, что мы можем отдавать мужьям, детям, женам, и не всегда в ответ получим в ответ то, что мы ожидаем.
4: И, наверное, это самая лучшая позиция. Mm-hmm. Почему? Потому что, как вы уже заметили, вклад в семью, ну, точнее, когда ну, человек один у другого вкладывает, это не своего рода какие-то инвестиции. Потом, спустя время, он может получить какую-то прибыль, да, или дивиденды. Вообще, когда люди подходят к вопросу создания семьи, они должны быть уже осознанными и понимать, что уже, в принципе, их потребности удовлетворяются. То есть мы самодостаточны, мы довольны, мы любим себя. И мы просто хотим создать семью для того, чтобы поделиться той радостью, тем счастьем, которое у нас есть, для другого человека. И, соответственно, и та половинка тоже самое. А не так, что так, я сейчас... женюсь или выйду замуж, и я получу истинное счастье. И вот он должен мои потребности удовлетворить на 100%. Эти вот ожидания, их нужно просто снижать.
1: Спасибо вам, мои дорогие коллеги, за этот такой конструктивный, интересный разговор о том, как вообще-то управлять своими эмоциями и своим состоянием в семейных отношениях. Спасибо вам за разговор.
3: Спасибо.
4: Спасибо.
6: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
7: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Ты знаешь, чем грозят тебе плохие мысли? А ты умеешь распознавать манипулирование по отношению к себе? А хотел бы научиться это распознавать? Ты знаешь, что у твоей успешности есть враги? Во-первых, это твое собственное негативное мышление. Во-вторых, это окружающие люди, связь с которыми ограничивает, а не обогащает тебя. Хочешь быть успешным, но не знаешь как? Оставайся с нами, и мы подскажем тебе. Мы продолжаем съемки третьего сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы приветствуем всех вас, кто находится сегодня здесь, в нашей студии. А также мы рады всем вам, кто смотрит нас в прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. Также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Сегодня мы будем говорить с вами на тему позитивного мышления. Мы поговорим о том, как образ мыслей может разрушать наше будущее, а также научимся видеть, когда тобой манипулируют, и этому противостоять. Для этого я приглашаю на эту сцену священнослужителя, молодежного лидера Вениамина Дашкевича. Встречайте.
2: Всем привет.
1: Привет, Вениамин. Привет. Действительно, позитивное мышление – это залог успеха?
2: Несомненно, да.
1: Тогда что сегодня мешает нашему позитивному мышлению?
2: О, это очень хороший вопрос. Позитивному мышлению могут мешать, например, различные конфликтные ситуации. Всякие вредные люди, дяденьки и тетеньки, которые пытаются вывести нас из себя. Осознанно или нет иногда.
1: Давай эту тему сегодня тогда мы разберем. Друзья, мы ждем ваших вопросов. Пишите нам в чате на YouTube или в комментариях к видео в соцсетях. А после лекции мы в прямом эфире все эти вопросы нашему специалисту зададим и постараемся на них ответить. Вениамин, я передаю тебе слово.
2: Спасибо большое.
1: Всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Еще раз всех приветствую. Как вести себя в сложных конфликтных ситуациях? А что насчет людей, которые пытаются вывести нас из себя, которые пытаются манипулировать? Мы их называем токсичные люди, токсичные отношения. Как распознать эти манипуляции, как предотвратить их и как вести себя, чтобы не поддаваться на провокации? Успех – это комплексное состояние, которое начинается внутри нас. Начинается с наших эмоций, с мышления, правильного мышления. Умение вести себя, в том числе в сложных конфликтных ситуациях, не поддаваясь на различные провокации. Как мы говорили, это преодоление страхов, неуверенности. Это изменение искаженного мышления. А сегодня мы будем говорить об освобождении от негативных связей с токсичными людьми. И иллюстрацией для этого служит в Священном Писании история исхода из рабства египетского. Исход из Египта – это великое событие в Библии. Это символ спасение для людей, которое совершил Господь Бог, символ спасения, которое совершает Иисус Христос. Но также исход в моей личной жизни, в жизни каждого человека, это освобождение от всего того, что держит нас в оковах, в зависимости, в рабстве, в состоянии неуспеха. Это освобождение и путь в личную землю обетованную, в землю благословений. Итак, в прошлой теме мы говорили, что Моисей поднялся на гору Синай и находился там 40 дней. Это было нужно для формирования новых привычек. Но что произошло за то время, когда он находился на горе? Что случилось в народе? Давайте прочитаем книгу «Исход», 32 главу, 1 стих. «Когда люди увидели, что Моисея нет с ними, он не сходит с горы. Это повергло их в страх и разочарование. Они обступили Аарона и потребовали от него, хватит ждать, сделай нам Бога, который бы зримо шел перед нами. не знаем, что случилось с этим человеком Моисеем, который вывел нас из Египта. К израильскому народу присоединилось много иноплеменников и даже египтян, которые поняли, кто действительно управляет всеми стихиями мира, всеми стихиями природы, кто является истинным Богом и самым сильным над всеми богами. И они захотели, те, кто присоединились к этому исходу, они захотели, чтобы вот этот вот сильный, могущественный Бог Яхве, Творец неба и земли, чтобы он был и их Богом. И они последовали вместе с народом израильским, вышли из Египта. Проблема была в том, что методы решения сложных ситуаций, сложных жизненных ситуаций, методы реакции, как вести себя в той или иной ситуации во время проблемы, как у израильтян, так и у иноплеменников, все было одинаково. Все это старые методы, старые искаженное мышление и методы решения проблемных ситуаций. Ну, кто их воспитывал в Египте? У кого они учились? Моисея тогда не было рядом с ними. Где он находился? Он был во дворце фараона. Он там получал образование. А народ, вот где он жил, так он и воспринял. Там он и воспринял мышление общества. И давайте мы прочитаем следующий текст. Исход 32 глава с 3 по 4 стихи. Рабство оставалось в их головах, хотя они вышли из Египта, но технология изготовления идолов была им хорошо известна. Народ так и сделал. Собрал все золотые серьги свои, принес их к Аарону. Тот взял все, что ему дали, и тут же начал переплавлять золото. Так он сделал тельца, обложив золотом деревянное резное изваяние его. Народ восторженно кричал: «Вот божество твое, Израиль! Вот кто вывел тебя из Египта!» Случайности не случайны. Все, что происходит в жизни, оказывается либо результатом нашего опыта, либо результатом нашего выбора, либо необходимыми обстоятельствами для извлечения урока. Можно сказать, что то, что с ними произошло, вот они поклонились идолу, хотя вот был Бог на горе, все, это было нарушение заповеди, это было по отношению к Богу Яхве, выведшему их, по отношению к Творцу, это было предательством даже. То, что они сделали, это было попыткой как-то вот спасти себя в этой ситуации. И это было, может быть, даже необходимо. Это было результатом их внутреннего состояния, зависимости от их вот неправильного мышления. Что нужно было им, чтобы выйти из рабства? Нужно было не только покинуть землю египетскую, да? Им нужно было еще вот здесь, вот в голове, освободиться от этого рабства. А чтобы освободиться, нужно увидеть, как мы говорили, нужно увидеть свое состояние. То есть вот эта ситуация, она нужна была, чтобы народ увидел себя, проявил себя, да, и увидел себя, как бы вот результат. Дальше мы читаем 6 и 7 тексты. «После того они устроили праздничное пиршество, ели и пили, а потом по языческому обычаю предались разврату. Господь тогда сказал Моисею: „Возвращайся скорее назад, ибо растлился твой народ, который ты из Египта вывел“». Смотрите, Бог не останавливает эту ситуацию. Он уже Моисею говорит после того, как это произошло.

развратом, церемонии, связанные с развратом. Это была обычной практикой языческого поклонения тех времен. Именно поэтому Господь повелел впоследствии своему народу уничтожить все племена, жившие в земле обетованной. Это был перекресток караванных путей. И весь этот разврат, который там процветал, он распространялся с путешественниками, распространялся по всей земле. В эту землю обетованную Господь запланировал поселить свой народ. Они должны были истребить все развращенные племена, которые настолько развратились, что уже невозможно было, как написано, земле терпеть их грехи. Вот. То есть из-за полной нравственной деградации и влияния на окружающих народов. Почему в нашей жизни могут повторяться неприятные ситуации и как их остановить? Трудности вот, происходят в нашей жизни, как произошла проблемная ситуация у народа, вышедшего из Египта. Трудности происходят у нас, но трудности предназначены для великих людей. Нет ни одного великого человека, у которого бы жизнь не была полна проблем, переживаний, трудностей. Именно благодаря трудностям люди и становятся великими, достигают большего. Они повторяются для того, чтобы мы научились извлекать урок. И вы, может быть, замечали, если мы не справились с какой-то ситуацией, она через время что? Повторится в том или другом виде, может быть, с другими людьми, но она повторится. Снова, может быть, мы выйдем из себя, снова будем раздражаться или огорчаться, расстраиваться и так далее, неправильно реагировать, но это повторится, чтобы мы научились вести себя с разными людьми, правильно реагировать, правильно принимать решения. У кого мы списываем домашнее задание. Мы смотрим на великих людей. Да, они прошли свои трудности, и они сегодня говорят, как, что нужно делать. И мы порой пытаемся копировать чужие опыты, читаем книги, повторяем то, что они делают, но это не всегда срабатывает. Просто вот теоретическое знание. Жизнь и ситуация у каждого уникальна. И поэтому нам необходимо, проходя вот свои какие-то вот переживания, свои собственные, понять то, что у тебя происходит. Не просто моделировать то, что там в книге какой-то знаменитый автор написал, вот как бы, ну, у себя в жизни это сопоставить, вот все, я вот так же буду поступать, да? Все прекрасно, хорошо. Но когда ситуация случается, почему-то так не получается поступить, потому что у тебя есть свое мышление, у каждого из нас есть свой опыт, и программа мышления заставляет нас поступать по привычке. Нам нужно научиться реагировать, поступать в разных ситуациях. Вот скажите, над вами в школе смеялись? Ну, хотя бы иногда подшучивали, над каждым подшучивали. Но есть те, над которыми больше шутят, есть те, над которыми меньше шутят. Как здесь быть в этой ситуации? Если вы все время обижаетесь, то над вами прикольно подшучивать. Но если вы начинаете смеяться вместе со всеми и не реагируете вот обидой, то над вами уже неинтересно шутить. Все, вы освободились от этой зависимости, от этого состояния, когда вами манипулируют, чтобы вы раздражались. Вот чего добивается. Ну, это же прикольно, да, дети, подростки, молодежь, это же прикольно. И друг друга, скажем так, подцепляют, чтобы вывести из себя. Если мы научились смеяться, мы выходим из этого состояния зависимости, и нужно не горевать, а извлекать урок. Мы можем находиться во власти своих привычек, своих обид, шаблонов поведения, вот как мы привыкли. Но нужно проанализировать и, может быть, что-то поменять. И мы можем даже находиться во власти других людей. Вроде бы как бы, ну, какое? Сегодня нету рабства, да? Но, тем не менее, на эмоциональном уровне оно есть. На уровне отношений частенько практикуется. И мы называем это токсичные отношения, да, вот, манипуляции. Есть манипуляции, ну, как бы, такие нормальные, такие добрые, вот, мы друг друга, может быть, мотивируем,
Но есть злые манипуляции,

0: которые нам не нравятся, и мы хотим их пресекать, но не всегда можем это сделать. Необходимо осознать свою зависимость и то, как мы привыкли реагировать. Страхи, привязанности, чувство вины. Вот все это нужно заметить, понять в себе, осознать это. Что делает Моисей, чтобы помочь народу? Вот ситуация произошла, да? Они сделали, они испугались, значит, сделали вот этого идола, чтобы как-то задобрить Бога, которого они привыкли, что нужно видеть Бога. Да? Они что-то пытаются делать, все это неправильно, они возвращаются на свое искаженное мышление. Моисей приходит, весь такой расстроенный, в гневе, и что он делает? Разбивает скрижали заповеди, закона Божьего, который Бог ему дает. В гневе ярости спускается к народу, и как он им помогает избавиться от своей неправильной программы поведения, программы мышления. Да как он? Никак ему не помогает. Он их наказывает, просто берет и наказывает. Давайте прочитаем об этом. Исход 32 глава, 19-20 тексты. «И в самом деле, когда Моисей приблизился к стану, он увидел тельца и буйные пляски. Гнев охватил его. Он разбил скрижали о камни, бросив их у горы, схватил тельца, коего они изваяли, в огне сжег его, оставшееся стер в порошок». Порошок этот в воду высыпал Моисей и заставил всех израильтян пить ее. Итак, мы видим, что Моисей в гневе, гневается. Это возможно, но нельзя все, как говорится, держать в себе. Да? Но когда он гневается, то, знаете, даже Господь может наш гнев терпеть. Это нормально, да? Мы можем высказать Богу все в молитве. «Пожалуйста, придите ко мне, — говорит Иисус, — все мне расскажите, гневайтесь, если нужно, но не друг на друга, не надо друг друга бить. Вот скрижали даже ты можешь взять и разбить их, бросить, да, но...» И мы иногда что делаем? Мы запрещаем. Запрещаем даже выражать эмоции свои. Нужно учить, наоборот. Не запрещать, а учить. Ну, я имею в виду детей, там, например. Да, гневаться можно. Ну, предмет какой-то там пинуть, пожалуйста. То есть не нужно запрещать выражать эмоции и обговорить, что испытываешь ты. Да, но нельзя выражать вот свой гнев по отношению к человеку. Что делает Моисей? Кажется, что он выражает свой гнев не только на предметы, но и на народ свой, на людей. Но дело в том, что нам нужно понять эту ситуацию. Что же он делает вот с этим вот золотом и с этим вот порошком золотым? Переводит, так сказать, золото вообще в никуда. Да? Дело в том, что была в то время известная египетская пытка. Пытка золотом, порошком золотым, растворенным в воде. Те, кто провинились, им давали пить вот эту вот воду с золотым порошком. Знаете, что это вызывало? Это вызывало страшные рвотные рефлексы. Человек испытывал страшное обезвоживание из-за того, что из-за вот этих вот постоянных рвотных рефлексов. Если происходит такое, если человек испытывает вот это вот страшное обезвоживание, то даже может терять сознание и даже может стираться вот память за какое-то вот прошедшее время из-за страшного обезвоживания, постоянных рвотных рефлексов. Это была такая практика, и Моисей напоминает им. Да? То есть жестоко поступил. Для нас кажется, что, ну да, современной точки зрения, это он очень поступил как бы, ну, негуманно, да, мы скажем, негуманно. Но дело в том, что они не знали даже такого слова в то время. Они знали другие слова. Врага убей, иначе ты, ну, ничего не стоишь. Сильный Бог – это тот, который убивает всех врагов. Вот что они как мыслили, как понимали. То есть в мышлении того общества, мышление рабов, тем более, это было нормально. И что делает Моисей? Моисей помогает им избавиться от этой зависимости даже на физическом уровне, чтобы вот память как бы немножко даже стерлась. И на психологическом уровне, чтобы это вызывало отторжение, их поступок греховный. Да. Второе, что добивается Моисей, это понимание последствий. Ну вот мышление рабов. Мышление рабов. Мы должны понимать, с кем он разговаривает, с кем он работает, с каким обществом. Это рабы, которые вот можно-нельзя, можно-нельзя. Если мы мыслим категориями можно-нельзя, то мы недалеко ушли от того вот состояния, которым был народ. Если мы уже подходим к состоянию свободы, то мы сами знаем, что нам нужно и в чем благословение или проклятие того или иного выбора, поступка. И мы выбираем, уже понимая, к чему приводит. Да? То есть не просто можно, нельзя. А обществу рабов необходимо было показать, что за всякий проступок будет последствия. На себе ты их будешь испытывать. И третье, что напоминает Моисей, а они часто потом: вот, вернемся в Египет, там нам было хорошо. Хорошо вам там было, а вы забыли пытки, которым вас подвергали за всякое непослушание. Вы забыли все наказания, которые были там. Вот напоминание, да, о том, что было не только там как бы порядок, вот работа, вот еда, все. Да? Но были и серьезные проблемы, да? Серьезные издевательства над народом. Вот. Когда они совершили это идолопоклонство, они не просто сделали грех. Что они сделали? Они восстановили те нейронные связи, поклонение идолам, что делать в сложной ситуации, которые Бог пытался разрушить и сформировать новые привычки, новые нейронные связи. Они их восстановили, они укрепили вот эту связь с идолом, связь с ложным поклонением, с неправильной реакцией благодаря вот своему поступку. Как увидеть нам с вами? Как увидеть нам с вами, что кто-то или что-то вредит нам? Держит нас вот в зависимости, высасывает из нас все силы, в токсичной зависимости держит нас. И как нам вести себя с такими людьми, которые пытаются чувством вины, страхом, осуждением, гневом держать нас в таком состоянии, чтобы нами легче было управлять, чтобы мы делали то, что им нужно. Вот эта вот зависимость – это то состояние эмоционального рабства, в котором иногда мы находимся, люди ввергают друг друга в такое состояние, чтобы управлять легче было. И как мы реагируем? Как мы реагируем? Как привыкли в этом состоянии вот такого вот рабства эмоционального? Негативными реакциями. Мы можем агрессировать в ответ, раздражаться или испытывать чувство вины, оправдываться, быть неуверенными в себе или же грубостью отвечать, да, как-то вот. Но когда мы отвечаем грубостью, мы становимся такими же. Все это не выход. Это вот невидимая связь, даже когда мы обижаемся. Человек все, излил на нас негодование и ушел. А мы обижаемся. Вот эта вот невидимая связь с этой токсичной обстановкой, ситуацией, токсичным человеком, она сохраняется в нашем сознании, поддерживается и укрепляется, когда мы это все прорабатываем, вот эту вот обиду пережевываем в себе, что нам сказали, как мы среагировали, мы повторяем снова и снова и укрепляем эту токсичную связь с неправильным, вот с этой вот неправильной, ненужной ситуацией. Таким образом, вот подобно, как бы вот израильский народ принес жертву, да, они восстановили вот эту связь с Египтом в своем сознании. Да? Что мы делаем, когда нами пытаются вот так вот манипулировать, ругать, негодовать, обвинять в чем-то, критиковать? Мы отдаем свои эмоциональные силы, если поддаемся на эти провокации, если испытываем чувство вины, если мы начинаем в ответ гневаться или даже оправдываться, эта связь укрепляется. И мы фактически оказываемся в зависимости от таких людей. В зависимости. Да? Что же нам нужно делать? Ну, сегодня мы как раз-таки поговорим об этом. практически, да. Например, ну, сначала как бы хочется привести пример. Мы контактируем с разными людьми, но бывают такие ситуации, когда приходится вам по работе встречаться, контактировать с неприятными людьми. Может быть, вы продавец в магазине в каком-то, приходят разные люди, кто-то доброжелательно, а кто-то вот вас обвиняет в том, что ну, его не устраивает, там, нету нужных ему вещей или продуктов, а вы продавец, и вас обвиняют во всех бедах магазина, да? В том, что он не нашел нужного. И то, что, вот, может быть, вы не делаете лично ему персональную скидку, потому что он такой красивый и молодец. Ну, или еще что-то. Вы, может быть, работаете врачом. Там постоянно люди приходят, и врачи как говорят, ну, жалуйтесь, да, жалуйтесь. Люди приходят в больницу, особенно вот пожилые люди, может быть, даже не столько, чтобы вылечиться. Вот просто приходит, потому что нужно кому-то что-то рассказать, излить свое, вот, как бы, вот, свои проблемы врачу, да, рассказать, и ходят как на работу. Вот. Или же кто-то, может быть, привез вам пиццу, роллы, что вы заказали. И вот как бы в разговоре он сказал простую какую-то фразу, но при этом этой фразой вы почувствовали, что вас унизили. Это может быть разная ситуация. Он просто пытался, как бы, может быть, себя возвысить, но при этом унизил вас. Бывают разные ситуации, мол, что вы проверяете сдачу, что вы проверяете чеки, что вы проверяете, да, вы что, не доверяете мне? То есть все, пошла агрессия, пошло такое негодование, и что мы делаем? Мы начинаем оправдываться, начинаем как-то либо в ответ отвечать что-то. Вот. Но все это не способствует нашему внутреннему миру, не способствует освобождению, не способствует свободе от этих токсичных людей. Нам приходится иногда с ними контактировать, это не избежать, но нужно уметь эту связь разрывать, прерывать, потому что исход – это освобождение, это свобода от того, что не дает тебе внутреннего успеха, гармонии души, покоя. Именно с этого начинается весь дальнейший рост, успех и благословение. Эмоции в нашей голове. Сколько мы продолжаем обижаться потом, сколько времени, душевных сил мы тратим на все это, чтобы продумать, досадуя или даже проклиная того человека, молясь, Господи, ты это ему воздай. Все это мы укрепляем эту связь с Египтом. Да? Что же нам делать, чтобы разрушить эту зависимость? Есть четыре простых вопроса, которые мы можем задать себе. Но прежде всего, не нужно торопиться отвечать. Нужно выждать время. Отстраниться как бы. Подобно Моисею, подняться на гору и посмотреть на ситуацию со стороны. Как только мы отвечаем сразу, быстро, мы незаметно можем, не замечая, оказываемся внутри этой ситуации конфликтной. Как вести себя в конфликтной ситуации? Сначала нужно отстраниться, увидеть эту ситуацию и не позволить себя втянуть вот в это вот противостояние. Мы можем начать сразу оправдываться, защищаться, все, мы уже внутри этой конфликтной ситуации. Нами уже управляет. Если мы чувствуем вину, нами уже управляет. То есть через состояние вот вины. Выждать время. Поднимитесь над этой ситуацией. Посмотрите. Особенно нужно быть аккуратными тем, кто любит отправлять голосовые сообщения. Да? То есть кто-то текст пишет, да. Кто-то голосовое сообщение набрал, а что там? А там кроме текста, там еще ваши эмоции, которые слышны. И если ситуация неприятная, вы набираете голосовые сообщения, все слышно. Поэтому нужно быть предельно осторожными, чтобы вот не торопиться реагировать. Подумать сначала, отстраниться от этой ситуации. И, конечно же, вот четыре вопроса, которые мы можем задать для нашей внутренней защиты. Эти вопросы, которые мы задаем сами себе, внутри себя, для нашей внутренней защиты от токсичной среды, от токсичных людей, защиты от манипуляций. Первый вопрос. То негативное, что вам говорят, в чем вас обвиняют, критикуют, изливают на вас какое-то негодование, все то негативное, что вам говорят по отношению к вам, это вас как-нибудь характеризует или нет? То, что человек у себя в голове думает о вас. На самом деле, если разобраться, это вас никак не характеризует. Это никак нас не характеризует, потому что то, что человек думает, это его мысли, это его мнение, это его личный взгляд на ситуацию. Субъективная оценка всего лишь. К тому же неверная. Неверная, да? Почему неверная? А потому что даже если этот человек знает вас и хорошо знает вас, то он знает вас, того вас, который был вчера, позавчера, но мы каждый день меняемся. Мы каждый день растем, развиваемся. И, может быть, вчера у меня было не то как бы настроение, сегодня я уже другой. Сегодня я уже извлек уроки, проанализировал, я уже другой. Но мы видим что? Мы видим не людей. Мы видим образы. Образы людей в своей голове. И мы общаемся с этими образами. Все, этот плохой, этот хороший, этот злой. Мы навесили ярлыки, люди навешивают ярлыки, так легче взаимодействовать. А реальных нас не видят. Поэтому то негативное, что на вас изливают, на нас изливают, это не соответствует действительности. Это нас никак не характеризует. Второй вопрос. А кого это характеризует? Кого это характеризует? Ну, то, что вот о вас плохое говорят. Естественно, того, кто это говорит. Того, кто это вот из себя весь этот вот гнев, негодование изливает, жалуется на вас. Вот это вот его характеризует. К вам это никак не относится. Это лишь его реакция на обстоятельства. Его оценка этой ситуации. Его чувства. Да. Третий вопрос, который мы можем задать, и как это его характеризует. Как это его характеризует? Ну, самое простое, безобидное, что мы можем здесь как бы предположить, что у человека может быть просто плохое настроение, он расстроен из-за чего-то, может быть, что-то у него болит, и поэтому он кусает всех вокруг себя. Вот. Но это самое безобидное. Вот. Еще хуже, если это у человека привычка так жить, так думать, так мыслить. Таких людей вообще лучше избегать. Да, потому что они создают вокруг себя такое сплошное тяжелое состояние и лишают, скажем так, сил эмоциональных тех людей, которые рядом с ними находятся. И четвертый вопрос. И как относиться? Вот если это его характеризует, как его это характеризует, мы поняли, да? Каким образом, да? И как относиться к такому человеку, да? Ну, проявить самое, как бы, опять же таки, возьму самое безобидное, да? Проявить понимание. Может быть, спросить, что случилось. Может быть, как бы, сочувствие проявить, да? Да, я вас понимаю. То есть не пытаться как-то оправдываться, да? Вот. В некоторых случаях вообще избегать и никак не отвечать, не реагировать, отстраниться, выстроить вокруг вот себя стену эмоциональной защиты. Не подпитывать эту негативную связь, когда вас пытаются ввергнуть в состояние вины, чтобы вы сделали то, что нужно вот человеку, чтобы, манипулируя вами, добиться от вас того, что он хочет. Он не просит вас. Он просто пытается грубо надавить на вас через состояние вины там, или еще что-то, заставить вас делать так, как ему хочется. А иногда просто, смотря на нашу реакцию, как в детстве, люди получают удовольствие, даже если мы не делаем то, что им нужно, они просто получают удовольствие от того, что мы вышли из себя. И они подпитываются этим эмоционально. А мы тратим силы, мы тратим душевное свое равновесие. Четыре вопроса. Это четыре стены защиты. Это наша защита. Вы оградили себя, обезопасили свой дом. Четыре стены – это ваш дом эмоциональной защиты. Скажите, устоит ли дом, если всего одна стена есть? Характеризует это меня как-то? Ну нет, не характеризует. И все. А что дальше? Нужно, чтобы хотя бы две стены стояли. Но они недолго простоят, если у дома всего две стены. Да? А кого это характеризует? Второй вопрос. Ну, его характеризует. Но дальше-то нужно, дальше. Третий вопрос. И как это его характеризует? Поймите, наконец, что из себя представляет тот агрессор, тот человек, который вот так вот ведет себя по отношению к вам. Что? Сделайте вывод, признайте это. И, может быть, остановить, да, нужно вот эти вот отношения иногда. Не всегда, правда, это возможно. И четвертый вопрос, как относиться? Вот, да, нужно понять, как в этой ситуации относиться. Когда ты понял, что это человек, ну, самое безобидное, это пожалеть. Это все. Вы уже вышли из этого состояния зависимости. Как поступал Иисус Христос? Вот давайте посмотрим. Велся ли Он на провокации? Много ли было провокаций в его, вот, во время его служения, в его жизни? Его постоянно пытались в чем-то обвинить, что он не то говорит, не тому учит. Лидеры народа израильского всегда пытались найти, в чем обвинить Иисуса Христа, потому что он забирал внимание людей на себя, потому что он учил не тому, чему учили вот эти вот книжники, фарисеи, саддукеи. Они пытались управлять народом через страх, через обряды, полное подчинение и отсутствие настоящей духовной жизни. Иисус пришел и дал людям свободу, по крайней мере, начал говорить. Это разрушало всякую вот зависимость от тех, кто пытался управлять, манипулировать людьми, не давая, не допуская их к живым отношениям с Богом. Постоянно обвиняли Иисуса Христа. Но он не поддавался на эти провокации, не оправдывался. Что он делал? Чаще всего отвечал вопросом на вопрос. Зачем он это делал? Давайте прочитаем один текст. Евангелие от Матфея, 21 глава, с 23 по 27 текст, вот этот вот отрывок. «Когда пришел он, Иисус Христос, в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» Иисус сказал ему ответ: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу. Какую властью это делаю? Крещение Иоанна. Откуда было? С небес или от человеков?» Они же рассуждали между собой. «Если скажем с небес, он скажет нам: почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. И сказали в ответ Иисусу: не знаем. Сказал и он им: и я вам не скажу, какой властью это делаю». Во-первых, Иисус Христос не торопился. Он анализировал, кто ему говорит и почему он это говорит. Чего добиваются те или иные люди, чего добиваются от него. А добивались они повода к осуждению, не узнать, как правильно, не узнать истину. Добивались повода. Поэтому Иисус анализирует. Он не торопится порой отвечать. Во-вторых, Иисус действительно вот не реагирует, не торопится. Он действует с мудростью Божией. И здесь нам тоже необходима мудрость Иисуса Христа, которую мы можем в молитве просить. И в-третьих, Иисус не поддается на провокации. Он отправляет вопрос обратно к тем, которые вот: а вы как? Да? То есть для того, чтобы не оправдываться, а для того, чтобы показать проблему, ситуацию, для того, чтобы показать причину, он отправляет вопрос обратно им. Иисус Христос пришел, чтобы освободить. Он пришел в этот мир и умер за людей, чтобы освободить, разрушить всякую греховную, всякую негативную связь, удерживающую нас в рабстве. Своей смертью он освобождает нас от проклятия состояния вины. Вспомните четыре вопроса защиты, внутренней защиты. Действуйте с мудростью, да, освобождаясь от всякой негативной зависимости. Потому что истинный успех начинается с внутреннего состояния свободы. И это не только вина перед Богом за грехи. Это постоянная вина, которую люди возлагают друг на друга, вот это вот состояние вины, осуждения, обвинения, в котором вот в этом состоянии люди пытаются держать, чтобы легче управлять. Иисус освобождает нас от любой вины, снимает всякую вину, помогая нам освободиться, выйти. И оказывается гораздо сложнее для нас с вами освободиться вот именно вот от этой вины. Бог нас все прощает, всех простил, все уже простил, помолился, все простил, да? А вот как освободиться от вины, на которую на тебя налагают люди, вот это вот токсичных отношений, постоянного осуждения, уметь выходить из этого состояния. Иисус помогает нам, выводит и научает, учит состоянию свободы. Будьте успешны. Я хочу вам пожелать действительно быть свободными от вины и осуждения. И будьте благословенны во всем.
1: Ответы на вопросы.
2: Вениамин, спасибо большое за эту тему. У нас даже есть тут некоторые отзывы. Поучительная информация. Благодарю вас.
0: Спасибо.
2: Давай перейдем к вопросам, которые к нам пришли. Итак. Как избавиться от негативных мыслей, когда в жизни происходят серьезные проблемы со здоровьем?
0: Как избавиться от негативных мыслей? Ну, я могу посоветовать, будучи священнослужителем, я могу посоветовать самое лучшее – это молитва. Потому что действительно в нашей жизни много происходит того, что мы не можем контролировать. Мы не можем управлять этим. Мы не властны над жизнью и смертью. Мы не властны над здоровьем своим порой. Да, мы стараемся что-то делать, какие-то принципы здоровья соблюдать, но иногда это выше наших сил. Но есть Господь Бог, который заботится о нас. И мы должны понимать, что жизнь здесь, на земле, это только начало вечной жизни, о которой говорит Бог, потому что освобождение, свобода, вот которой мы учимся здесь, это начало вечной жизни. Поэтому, доверяя Господу, в молитве, иногда действительно Господь отвечает и помогает. Иногда Он просто дает внутренний мир, когда мы понимаем, что на самом деле Иисус Христос принес нам.
2: Как долго можно продержаться в токсичных отношениях, если ты научился контролировать влияние манипулятора?
0: Как долго можно продержаться? Ну, это зависит от вашей выдержки, силы воли. Да. Вообще можно держаться по-разному. Находясь в токсичных отношениях, можно точно так же вести себя и продержаться довольно-таки долго. Но в кого вы превратитесь? Да? В кого мы превратимся? И сколько сил мы растратим эмоционального здоровья, физического здоровья, потому что все взаимосвязано, да, растратим. Поэтому продержаться, ну, можно. Иногда это, ну, как бы мы вынуждены, да, это делать, потому что люди разные. Работа, допустим, нравится, вот, но люди разные, хорошие, плохие. Бывает такое, что это постоянно связано, может быть, с руководителем на работе, да, то есть здесь, ну, приходится уже выбирать. Либо ты постоянно будешь вот в этой вот в состоянии, когда тебя критикуют, обвиняют, унижают, либо ты поменяешь место работы. Если это связано со случайными людьми, здесь просто легче научиться, и даже нужно научиться сохранять вот эту вот, как бы, вот эмоциональную дистанцию, понимая, что мнение человека, эмоции человека, они тебя никак не касаются. И когда это уже автоматически, интуитивно происходит в твоем вот подсознании, когда вот эта вот привычка, вот это вот мышление, оно уже выработано, да, сформировалась вот эта вот привычка вот так вот мыслить, то ты видишь человека, ты видишь, как бы, может быть, даже какие-то переживания, может быть, даже сам себе придумал, какие у него там переживания, из-за чего он вот такой вот, да, потому что мы, ну, не знаем, но можем предположить, что у человека там, может быть, его кто-то обидел, и теперь он обижает других. То есть как бы, ну и становится иногда смешно, иногда как бы просто жалко человека. Ну, как бы, вот.
2: Вы затронули тему работы, вот как раз на следующий вопрос. Если начальник манипулятор, нужно ли менять место работы? Я нахожусь в состоянии эмоционального рабства, при этом и уйти страшно. Кажется, что ничего не найду. Валерия пишет. Угу.
0: Бывают такие случаи. Знакомые тоже мне рассказывали. Я задавал этот вопрос, выяснял, узнавал. Да, люди оставляют работу, находят лучше, потому что если Господь тебя ведет по пути освобождения, Он помогает не только научиться вот в такой среде жить, да? Но если это возможно, почему бы нет? Попроси лучшую работу. Потому что, ну, как бы мы уже говорили, такой пример в одной из тем я приводил, что ну, зарплата везде хорошая, да, но одна среда токсичная, знаешь, там, а другая хорошая. Ну, что мы выберем? То есть есть эти возможности. Это потенциальные возможности. И вот это вот состояние внутреннего, состояние готовности к успеху, видение этих возможностей, мышление возможностей, не данности, ну вот так вот, куда мне деваться. Да? То есть это неправильное мышление, негативное мышление. Нужно все-таки, я не могу советовать никому конкретно, что, как поступить, как сделать, но я думаю, что не нужно бояться. Потому что и я сам был в состоянии какой-то депрессии иногда из-за людей, из-за чего-то, вот, из-за каких-то обстоятельств. Всякое бывает. Но все проходит, все меняется. И плохое тоже проходит.
2: Еще один отзыв. Спасибо за полезную информацию. Так, следующий вопрос. Мой коллега очень сильно подвергается издевательствам со стороны начальства. У него уже начались проблемы со здоровьем. Как ему в этом помочь?
0: Как помочь? То есть со стороны мы видим, что кто-то, ну, во-первых, это поддержка. Поддержка, да. То есть человек не может принять решение, должен понимать. У него нету, может быть, не видит эту ситуацию, не видит себя. Нужно с ним, если он хочет, нужно с ним как бы обговорить. Mm-hmm. Да? Не просто вот как бы убедить, а вот как бы, ну, поддержка нужна. Нужно понимание, да? И если вы уж решили поддерживать человека, то будьте с ним до конца в этот период переживания. Угу. Потому что так происходит, что мы сказали, вот тебе нужно вот, решить эту проблему, давай, действуй, да, и все. И отстранились. И смотрим со стороны, как человек пытается бороться. А у него не хватает ни, как бы вот, ни эмоциональных сил, ни понимания ситуации, ни, может быть, силы воли у нас иногда тоже не хватает. Нужна поддержка.
2: Что делать, если меня оскорбляют? Ведь нужно быть смиренным с христианской точки зрения, но и в обиду давать себя не хочется.
0: Мы говорили о том, что такое состояние смирения с точки зрения Библии. Это совсем не то, что сегодня обозначает слово смирение. То есть мы можем уже библейское вот понятие смирения уже просто как бы не использовать, а понять, что оно обозначает, и говорить о позиции уважения. Это позиция уважения к людям, как к детям Божьим, и позиция уважения к высшей силе, которая руководит жизнью твоей. То есть понимание и принятие этой высшей силы. И вопрос у нас в чем заключался? Как вести себя?
2: То есть если меня оскорбляют, оскорбляют, как бы с христианской точки зрения, ведь в обиду себе давать не хочется.
0: Да. Здесь нужно, понимаете, что происходит? Человек может оскорблять, потому что у него нету каких-то вот нравственных принципов. Вот мы понимаем, что да, ну вот так вот делать нельзя, так говорить нельзя, обижать нельзя. У нас потому что есть какие-то нравственные принципы, которым мы стараемся следовать. Но если люди, у них ну, нету вот таких вот нравственных принципов, как у нас, да, как они себя будут вести? Они ведут себя совсем по другой схеме. Они проверяют границы, твои личные границы, и действуют в соответствии с твоими границами. То есть, если ты позволяешь, то тогда все нормально. Он ничего не нарушает. Как только ты обозначил границы, дал отпор, человеку понятно. То есть, с его точки зрения, он тебя не оскорблял, потому что он действовал в соответствии с теми границами, которые ему обозначили. Понимаете, вот как происходит мышление у человека, который не, может быть, не имеет нравственных вот базы, нравственных закона. Да?
2: То есть важно ему поставить какие-то границы.
0: Нужно обозначить, где можно, а где нельзя. Как с тобой можно общаться, а как нельзя. Дать отпор. Это очень важно. Обозначить границы, закон, как с тобой можно общаться, как нельзя.
2: Спасибо большое. Еще вопрос. Можно ли сказать, что манипулятор недостоин Царства Божьего? Если снова и снова повторяя свои претензии, он унижает достоинство других людей?
0: Знаете, когда мы говорим, ты манипулируешь мною, то что мы делаем? Мы сами манипулируем. Потому что мы человека обвиняем, и это уже вот состояние осуждения, да, то есть это состояние, когда человека мы обвиняем, осуждаем, это тоже не совсем правильно. Поэтому, если вы хотите здоровых отношений, первое, что нужно сделать, отказаться от слова «ты меня манипулируешь». То есть ты меня используешь, ты мной манипулируешь. Отказаться от этого выражения. Понять, что человек хочет. Значит, он чего-то добивается. У него есть какая-то потребность по отношению к тебе. И он вот умеет только вот так. Ну, не хочет он просить, да, не умеет, может быть, не научили его именно просить. Может, считает это унизительным. Поэтому нужно понять, да, ага, он вот этого хочет, и поговорить с ним, да, поговорить. Ты хочешь вот этого, да, давай, я буду вот проявлять к тебе вот уважение там или что-то, ты не будешь вот так вот делать. То есть обозначить. Говорить, что манипулятор недостоин там, спасения, Царства Божия, но дело в том, что мы все манипуляторы. Мы все живем вот в греховном обществе, греховном мышлении, искаженное мышление. Ну нет ни одного человека. Понимаете, мы можем сравнивать себя с обществом вот, людей, которые жили несколько тысячелетий назад, да, и говорить, о, какие у них были проблемы. Да они вообще не знали ни мира, ни законов природы, ни Бога не понимали. Но знаете, то, что мы сегодня знаем, по сравнению с теми людьми, да, это, конечно, уровень. Но если сравнить это с какими-то, вот, может быть, ангелами, небожителями, то мы вообще тоже ничего не знаем, ничего не понимаем. Поэтому точно так же используем неправильные методики общения друг с другом. Если бы мы все знали, мы бы все были счастливы. Царство Божие уже давно наступило. Поэтому мы все недостойны Царства. Мы все недостойны. Поэтому, что говорит Иисус в Евангелии? Царствие по благодати всем дается. Всем, кто поверил. Всем, кто принял, всем, кто откликнулся. Просто по благодати, все.
2: Как победить привычную реакцию над трудностями?
0: Привычную реакцию над трудностями. Ну, здесь нужно знать, какие именно трудности, что за ситуация. Но привычная реакция, она как бы всегда дает о себе знать то, что мы как привыкли реагировать. Ну, разберем какой-нибудь вот практический пример, да, то есть нам что-то говорят неприятное, и мы сразу в ответ говорим, а ты сам такой, или на себя посмотри. Вот привычка, да, вот так вот отвечать. На себя посмотри, сам ты такой, да ты не лучше меня. То есть, ну, например, да, понимаете, когда, если мы хотим что-то поменять, что нужно сделать? Нужно немножко отстраниться и посмотреть на себя со стороны. Если у вас получится это сделать, сейчас я не буду подробно вот эту методику объяснять, но суть такова, что если вам получится увидеть себя со стороны, как вы вот среагировали, да, как вы среагировали в ответ, или как вы обиделись, да, то вам просто будет смешно. Именно то, как вы повели себя, потому что вы увидели себя со стороны. Вам будет смешно один раз, второй раз, третий раз вы уже не захотите так реагировать. То есть я говорю чисто практически, что реально работает, по крайней мере, вот, в моей жизни. Все остальное, вот надо, должно, оно на самом деле не срабатывает. Не срабатывает, да? Вот, нам надо по-другому мыслить. Лозунги, они не работают. Работают какие-то практические шаги, связанные с пониманием ситуации. Когда мы поняли другого человека, не просто вот как бы вот Ну, а, понятно, что. Да. А вот поняли его переживания, приняли, да, тогда мы способны простить себя, увидели, поняли, да, со стороны. Все, мы освободились.
2: Вот как раз о лозунгах. Сейчас все вокруг твердят о позитивном мышлении. Иногда мне кажется, что уже перебор информации. Я постоянно думаю, а я позитивно мыслю? И если нет, то настроение портится еще больше. Появляется чувство вины. Получается, что этот принцип мыслить позитивно постоянно мне не помогает, мешает.
0: Вредит даже, да? Да. Вредит, да. Вот я не мыслю позитивно. Надо мыслить позитивно. То есть вот даже вот эта вот фраза, которую я себе говорю, надо мыслить позитивно, она меня уже обвиняет. Да? Это такое вот состояние, когда мы сами себя виним. Да? Вот в чем наша вина? Да? В том, что мы виним друг друга и виним сами себя. А Бог уже нас простил. Вот. То есть, ну, понимаете, Бог нас простил, это значит, что в принципе не важно. В тот момент, когда ты захотел мыслить позитивно, мысли позитивно. Ну, не получилось у тебя в прошлом, вот 5 минут назад, 10 минут назад, не получилось. Ну и ничего страшного. Ты мыслил как обычно. Вот сейчас вот ты захотел как-то с другой стороны. Вот попробуй. Понимаете, что здесь неважно зацикливаться на своих ошибках. Не надо анализировать себя слишком вот как бы много, копаться в своих ошибках. Понять, что неправильно, и все, и отпустить. Да? Отпустить, отдать Богу. Да? И уже вот если сейчас ты видишь, ага, так, надо исправить. Все, действуй.
2: Спасибо большое, Вениамин, за эту тему. Угу. Спасибо за те ответы, которые вы дали на вопросы, которые к нам пришли.
0: Спасибо всем, кто задал вопросы. Спасибо вам.
2: Одно из важных составляющих успеха – умение контролировать влияние извне. Так ты сможешь сохранить позитивное мышление и достигать успех во всех сферах жизни. Друзья, наша передача подошла к концу. Спасибо, что вы были это время с нами. Пишите нам, звоните, оставляйте комментарии к видео на YouTube и в соцсетях, и мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Кредо». Руководитель – Любовь Гусева.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Что Дева Мария, Богородица, Богоматерь, дает людям сегодня? Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня продолжение очень интересной и важной темы. Что дает Дева Мария нам всем сегодня? Мы вновь собрались в студии во знаменование 30-летней годовщины телекомпании «Три ангела». Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. Для того, чтобы говорить о том, что самое главное не только для нас, не только для телекомпании «Три ангела», а то, что самое важное для всех людей на Земле – это Евангелие. Сегодня уже третья встреча. Мы надеемся, что у вас складывается, ну или начинает только складываться картина, как Коля сегодня сказал, что это еще только начало вступления к Евангелию. Вот. И мы с вами начали на прошлой встрече разговор о Деве Марии, о Богоматери, о Богородице, разные у нее имена, но сущность великая и одна. И вот об этом мы и будем продолжать говорить сегодня. Давайте вспомним, о чем мы поговорили в прошлый раз.
2: Ну, мы остановились в первой главе Евангелия от Луки на сцене, когда Мария, Дева, приходит к родственнице своей Елизавете, которая была уже шестым месяцем беременна Иоанном Крестителем, будущим пророком. И то, что Мария, как вот она поразилась тому приветствию, который ангел ей, явившийся ангел, ей сказал. Она, вот это приветствие ее поразило. Мы говорили вот об этом, что ее так поразило.
1: Это то, что ей ангел сказал о том, что она будет матерью Сына Божия?
2: Да, но он сказал ей фразу такую: «Благословенна ты между женами». Вот это ее смутило больше всего. И мы с вами остановились вот на тексте 41-м, когда Елизавета услышала приветствие, как уже Мария поприветствовала Елизавету. И Елизавета услышала это приветствие, и у нее взыграл младенец. Вот, вот эта сцена. Мы закончили на этом.
3: И у Елисаветы сразу было откровение от Бога. То есть откровение о том, кто к ней пришел. То есть она же до этого не знала.
2: Ну да, вот мы поэтому читаем в 41-м тексте. «Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елизавета исполнилась Святого Духа». И дальше и воскликнул громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами».
1: Обращаясь к Марии.
2: Обращаясь к Марии. Дословное приветствие ангела, о котором мы с вами говорили раньше. И дальше: «И благословен плод чрева твоего». Вот такие вот слова.
3: То есть Мария ей об этом не говорила?
2: Нет.
3: Ей открыл Господь.
2: Дух Святой
3: ангел,
2: даже.
3: Да,
2: вот тут
3: да.
2: сказано, она исполнилась Святым Духом. И вот от Духа ей было вот это откровение, которое она совсем не знала еще.
1: Вот что такого особенного мы с вами узнали о Деве Марии из прошлой встречи, что важно для нас сегодня, вот какие моменты. И затем мы перейдем уже к новым каким-то откровениям, которые Господь дает нам сегодня о Богоматери.
2: Ну, мы говорили о ее послушании Слову Божьему, как она сама потом выразила это чувство: «Да будет мне по Слову Твоему». Вот об этом мы говорили.
1: А мы обнаружили в Священном Писании, что Дева Мария была Матерь Божья, что она была рождена каким-то сверхъестественным образом, может быть, тоже непорочным зачатием. Нам дает Священное Писание какое-то, ну что ли, сведение о том, что она сама обладала какими-то сверхъестественными качествами? Или все-таки она была человеком, она была женщиной в полном смысле этого слова, вот согласно страницам Священного Писания?
2: Вообще, вот о непорочном зачатии Девы Марии говорит, скорее всего, только предание. В Священном Писании таких свидетельств нет.
1: О том, что родители Девы Марии или что мать Девы Марии зачала ее тоже непорочно, об этом в Библии ничего не говорится.
2: Да, и вообще о родителях Девы Марии мы не знаем. То есть
1: А что-то сверхъестественное в ней, как в ребенке, как в подростке, как в девушке, проявлялось?
2: Нет, ничего. Угу. О ней очень скудно говорится, о ее детстве вообще не говорится. О детстве Иисуса, да, а ее, во всяком случае, я не помню такого.
1: Вот, и тем не менее, к этой простой девушке, которая только еще помолвлена со своим будущим мужем, к ней приходит Святой Дух. И
3: к ней приходит ангел.
1: Да, к ней приходит ангел, совершенно верно. И что он ей сообщает, этой девушке? Что она...
3: Радуйся, благодатная.
1: Да. Почему?
3: Господь с тобою. Благословенна ты между женами, как вы уже сказали. Угу. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога».
1: Угу. И в чем заключалась эта благодать?
3: Вот благодать в том, что она зачнет и родит Господа.
1: Да. То есть она зачнет от Духа Святого.
3: Да.
1: А вот все-таки что же такое было особенное в этой девушке? Ведь на самом деле она единственная женщина из всех, когда-либо живших на земле, и из тех, кто когда-либо будет жить, кому доверена эта честь, что от нее родился Господь Иисус Христос. Что же было такого особенного в этой девушке?
2: То, что она была послушна Слову Божьему. То, что она была чиста, скромна. Уважала, скорее всего, уважала своих родителей, потому что она жила по Слову Божьему, предписывающей уважение родителям. Ну, все самое чистое, вот все, что мы знаем чисто на земле, мы как бы воплощаем в этой богобоязненной девушке. Угу. Чистой, честной, скромной.
1: А откуда это было в ней? Ведь вот чистых и честных, и скромных девушек много на свете. Откуда это берется?
2: Это берется от благодати, которая дается, в общем-то, каждому человеку. И кто-то откликается на эту благодать, кто-то нет. Это уже зависит от каждого человека. Мы не знаем, почему один откликается так, другой по-иному. Но то, что Мария откликнулась на эту

0: Богу. Но можно сказать, что она, например, вот через силу была покорна. Вот ей сказали, смотри, будь покорна Богу, а то плохо тебе будет. И она стала покорна. Или это все-таки, ну, вот от души у нее шло?
1: Это шло, конечно, от души. Потому что вот ее вопрос тоже, как это будет, когда я муж не знаю. То есть говорит о ее просто сердечии, не говорит о ее ропоте какой-то, о каком-то сопротивлении. Ну, говорит о просто о каком-то небольшом недоумении, что ли. Как это такое чудо может совершиться со мной?
0: Да. Как я могу быть беременна, если у меня нет никаких отношений с мужчиной, если я девушка?
1: Ну да.
0: Угу. Хорошо. Давайте дальше тогда рассматривать, что же Священное Писание рассказывает нам о Деве Марии. Вот Николай начал уже говорить про то, что она пришла к своей двоюродной сестре, прошла, кстати, огромное расстояние для этого, да?
1: Да.
0: Вот. Вот давайте про это еще поподробнее поговорим. То есть она пришла к определенному человеку. Почему?
1: Елизавете. Мы тоже говорили в прошлой программе, почему? Угу. Потому что родственная душа тянет к родственной душе. И когда она узнала, что Елисавета беременна, и беременна не просто, как при необычных обстоятельствах, в ее возрасте, в смысле, в возрасте Елисавета, когда уже не рожают детей и так далее. И откровение ангела, которое было дано Захарии, его умолчание, вот это все необычные обстоятельства, она поняла, что это тут действие Бога, Духа Святого. Ее тянуло к Елизавете. Она, кстати, сама нуждалась в одобрении, в ободрении, в каком-то утешении, в подкреплении веры. И она пошла туда. Единственный, наверное, человек, который мог ее понять в то время и на том месте, это вот как раз Елизавета.
0: Елизавета была беременна Иоанном Предтечей.
1: Да,
0: и отец этого мальчика был Захария, и они оба, и Елизавета, и Захария были уже в очень преклонных годах. А Захария, если вы помните нашу первую программу, он был священником, он служил свою череду при храме, и вот он не поверил ангелу. Вот то, что Лена подняла этот вопрос, что обращается ли человек к Богу. Вот. Захария не поверил ангелу, что Бог к ним придет.
1: Ну вот, а вас не смущает это приветствие, которое смутило Марию? Благословен ты между женами.
0: Ну, оно как-то накладывает такие...
1: Ну, вообще, вот это... дословное напоминание Марии, когда Елизавета приветствовала словами ангела, это был первый такой звоночек такой, что ты пришла туда, куда надо. Здесь тебя также понимают. Тут те же слова говорят, то, что ты слышала от ангела. Поэтому ты правильно сделала, что пришла. И вот это приветствие, оно как бы созвучно с приветствием в древней книге Судей написано вот такое тоже вот. В 5 главе, 24 тексте. «Да будет благословенно между женами Иаиль, жена Хевера Хиньянина. Между женами в шатрах да будет благословенно». То есть, по сути, те же слова, которые слышала Мария. А Иаиль, мы помним, может быть, из Ветхого Завета, это женщина, которая избавила Израиль от грозного военачальника Хананея в Сисары. И вот такие слова она услышала в свой адрес тоже. Благословенна ты.
0: То есть, опять же, вот знание Священного Писания, может быть, это тоже то, что дает нам эта история и о Марии, и о ее двоюродной сестре Елизавете. Вот опять же помогает, да, что понять, вот о чем к тебе Бог обращается. Благословенна ты между женами.
1: Еще приветствие мы можем найти такое же. Руфь 3.10. Воос сказал, благословенна ты от Господа, дочь моя. Это было сказано Руфе. То есть, ну вот как бы человек говорит о том, что другому человеку, что ты благословен. Это приветствие такое, ну, уважительное, особое, как бы.
0: Основанное на Священном Писании.
1: И основанное на, да, Священном Писании. То есть человек считает встречу с другим человеком, ну, неким благословением, что ли, какой-то особой радостью. Вот как было бы здорово, если бы мы так тоже встречали друг друга с такой вот радостью, говорит, благословен ты Юля, благословен ты Лена, да. И вы вот это, да, благословен. То есть мы бы радовались, вот как бы сказать,
2: встреча
1: этой
2: встрече. Друг с другом,
1: и ценили бы это как подарок от Господа, что да, вот этого человека мне сейчас послал Господь.

0: И мне так приятно, что он это сделал. Мне хорошо видеть с этим человеком. Наверное, было бы больше мира, что ли, на земле, если бы вот люди ценили каждую встречу с дорогим человеком таким вот образом.
1: Да. Очень здорово, дорогие друзья. Мы вам хотим сказать, благословенны вы. Да. То, что мы сейчас для вас служим, раскрываем Священное Писание, и то, что вы в это время с нами. Пусть нам Господь как можно больше дает из Священного Писания, чтобы мы узнавали из него. Ну что ж, надо запоминать, благословенно. Благословенно ты.
0: Трудно, конечно, это слово. Но зато оно как звучит.
2: Когда мы приветствуем, в нашей культуре как-то принято «здравствуйте».
0: Тогда говорили «радуйся».
2: Да, «здравствуйте», «будьте здоровы». Это тоже пожелание, благословение для человека, потому что о здоровье печется каждый в нашем мире и полагает, можно сказать, даже средства, которые есть у каждого для того, чтобы быть здоровыми, потому что это самое ценное, что есть у человека, жизнь.
1: И тоже полностью зависит от Бога, То есть это то благословение, которое дает Бог.
0: Елизавета, она свою радость еще выразила другими словами, 43 стих. «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Вот так еще выразил, такое почтение оказал ей Господь. И она вот эту радость свою выражает. А вообще, Мария была рада этой встрече тогда?
1: Надо посмотреть.
0: Как Юль заметил правильно, что она огромный путь проделала. Путь, если предположить, что левиты имели город в Иудее Хеврон и с предместьями, и еще несколько городов, то от Иудеи до Галилеи, где жила Мария в Назарете, расстояние примерно как от Нижнего Новгорода до Уриня. Или до Кинешмы, например.
1: Около 200 километров?
0: Где-то 170 примерно. То есть вот такое расстояние без электричек, без такси.
2: Даже без осла.
0: Без осла. Как она проделала этот путь?
1: Без вьючного
0: На попутках,
1: животного.
0: То есть, на попутных ослах. Не знаю. Скорее всего, пешком так она и проделала его. Кто-то, может, на тележке подвез. Не знаю.
2: Здоровье укрепляется от хождения пешком.
0: Решиться надо было на это, да. Все-таки туда, в такую даль, куда-то на юг, с севера, да. То есть
1: Могу какой-то итог подвести сейчас, что опять же, Священное Писание нам дает какие знания нам дает Священное Писание о Деве Марии, что нужно все-таки стремиться к родственной душе, что она прошла этот огромный путь для того, чтобы быть рядом с человеком, близким по духу. В тот момент, когда все равно у нее было смущение, я не могу себе представить, что женщина, девушка вдруг сверхъестественным образом забеременела без участия мужчины, и чтобы она была совершенно безмятежна, совершенно спокойна. То есть с ней произошло что-то очень-очень необычное. И она пошла к тем, кто близок. К тем, кто поймет. Тем, кто, доверяет, имеет те же идеалы, что имеет...
0: И движимы одним духом еще.
1: Да, и движимы одним духом, то есть, духом Божьим.
0: К единоверцам. Дальше тоже. Приветствие еще Елизавета не закончилось. 44-й и 45-й стихи. «Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем, и блаженно уверовавшее, потому что совершится сказанное ей от Господа».
1: Сложно довольно-таки. Давайте немножечко расшифруем. То есть «взыграл младенец в чреве Елизаветы». Это Иоанн Предтеча, «Взыграл в тот момент, когда пришла Мария».
0: Это не было не просто толчки обычные у младенца, это был какой-то другой, то есть знак от Бога что-то, потому что она поняла, Елизавета поняла, что это пришла именно та, кто родит нам Мессию.
1: То есть тоже ей Святым Духом было открыто?
0: Несомненно, да. И поговорка такая у нас, блажен, кто верует, на слуху.
1: Блажен, кто верует, тепло ему на свете, это где-то из каких-то... Это известные такие строки, я не помню, у кого участка.
0: Мне кажется, истоки отсюда идут.
1: Скорее
0: и блаженно уверовавшие. То есть потому что совершится сказанное ею ныне. Что мы понимаем вообще под блаженством? Блаженный – это кто?
2: Как? Счастливый.
0: Мамашу.
2: Угу. Счастливый, радостный, довольный.
0: Хорошо, а как люди понимают, вот ладно, мы с вами, а вот зритель наш как понимает интересное слово, блаженство, блаженный.
2: Ну, может быть, блаженный на Руси с какой-то отрицательной окраской, может быть. Ну, то есть блаженными называли не совсем людей в своем разуме. То есть, но тем не менее к ним прислушивались. Они были проводниками голоса Божьего. Они могли обличать, они могли предупреждать и могли действовать таким образом, что люди к ним прислушивались. Несмотря на то, что считали их не совсем от мира сего, что называется.
0: Угу. Ну, наверное, да. Вообще, с греческого «макариос», вот такое слово, «блаженный», такое хорошо звучащее, означает действительно «счастливый». Угу. Человек счастливый. И просто было сказано, ты счастливая женщина, потому что поверила. Вот такого смысла, что ли, приветствия произнесла Елизавета. Счастливая. И ничего, конечно, общего это блаженный не имеет ни с безумием, ни еще с каким-то там состоянием, может, особой святости. Просто человек счастлив. Вот ты счастлив, потому что ты поверила Богу, приняла Его Духа, приняла Его Сына.
1: Да.
0: Блаженный верующий. Другими словами, ты счастлива, что ты веруешь.
1: Угу. Можно сказать, что тоже вот это то, что дает нам знание о Деве Марии, что мы блаженны, когда мы верим. Она была человеком, таким же, как мы. И она поверила Богу. И Бог дал ей возможность быть матерью Христа. То есть блажен тот, кто верит Богу.
2: Но мы в то же время говорили, да, что это не слепая вера, что она была основана на Слове Божьем, на знании Слова Божьего. Это тоже важно. То есть не просто, поверил человек, да, а он, его вера основывается на Слове Божьем. Мы же вот приводили примеры, да, что вот так Господь обращался к другим людям. Приходил, и она имела опыт чтения Священного Писания, и поэтому всего скорее, что это было именно доверие, основанное на Слове Божьем.
0: И она названа счастливой, потому что Бог ее благословил вот таким неповторимым, уникальным благословением. Никто больше на земле такого благословения не получил и не получит.
2: То есть такого посещения не было ни у кого.
0: Еще ты счастлив, потому что обязательно свершится то, что Бог сказал. Оно 100% исполнится. И еще очень важная мысль, мне кажется. Ты счастливая, потому что Бог верит в тебя.
1: Не только ты веришь в Бога, но и Бог верит
0: вообще,
1: в тебя.
0: Может ли вообще Бог верить в нас, в людей?
2: Так как он, вы думаете? Еще как, он доверяет нам. Хотя мы не всегда верны, остаемся ему.
0: Доверяет. Бог, он... Ой, как вот объяснить его характер, его любовь к нам? Он доверяет людям, которым доверять-то, в общем-то, нельзя. И это он делает.
1: Потому что любит.
0: Ну да. И доверил самое дорогое, что у него есть, сыну своего, крошечным младенцем, человеку слабому, смертному. Мы не скажем, что там какому-то нечестному, там, да, наоборот, он выбрал самую лучшую, но выбрал слабое существо все-таки и доверил ему своего младенца, сына.
2: Да, и тем более в то время женщины, вообще нуждались в защите, и особенно в защите мужчин, потому что если женщина без мужчины, то она, была как бы не защищена и не имела даже самого необходимого, это пропитание. И здесь вот мы видим, что все-таки Иосиф тоже был человеком, которому Господь доверял.
1: Да.
2: Доверил самое дорогое, то есть доверил женщину, которая будет, через которую будет рожден Иисус Христос.
0: Иосиф, а вас не удивляет, что про Иосифа ни слова не сказано? Луки.
2: Вот у Луки нету, а в других Евангелиях есть.
0: Он говорит о женщинах. А Захарий, тоже проявил недоверие, казался слабым. И он говорит о слабых женщинах.
2: Да.
0: Которым Бог доверил. своего сына, самое дорогое, что у него есть.
1: Иосиф ведь тоже проявил недоверие, да, в какой-то момент по другим
0: Евангелиям? По Евангелию от Матфея, да. Ну, мы Евангелие от Матфея как бы обошли. Ну, да, иногда к нему мы обращаемся все-таки, как и к другим текстам Библии. Но вот Лука об этом почему-то нам не пишет. Ни о Иосифе, ни о его встрече с ангелом, ни о его слабости, ни о его силе не пишет.
1: Ну вот тем более, как это удивительно, что женщине, слабому существу, вот пример Девы Марии дает, ну что ли, воодушевление, дает ободрение, что, ну вот женщину выбрал Бог, простую, слабую, и она поверила, в отличие от мужчин, что муж Елисаветы Захария, отец Иоанна Предтечи, что земной муж Марии Иосиф, с которым она не была близка до тех пор, пока, ну, во всяком случае, мы точно знаем, что Иисус Христос родился без какой бы то ни было близости между ними. Вот мужчинам не удалось воспринять, поверить тому слову или той вести, которая была от Бога.
0: И Бог ее снова благословил, потому что дальше мы читаем ее вдохновенную речь, можно сказать, а лучше сказать песню.
1: Мария.
0: Да, поэму, что ли. И вот, если
1: у нас почитает, пока, если вот мы же ведь тщательно, так очень медленно, как вы чувствуете, исследуем Евангелие от Луки, вот была уже песнь, к этому моменту песнь Елисаветы. Да. Нет, сначала, наверное, да, была песнь Елисаветы. Теперь песнь Марии. Мария, да. Вот, и потом еще, по-моему...
0: Еще будет одна, да?
1: Да, еще будет одна песня.
2: Хорошо, я тогда прочитаю, да?
0: Да.
2: 46-го текста Евангелия от Луки. «И сказала Мария, величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге спасение моего».
0: Вот давайте немного остановимся на этом месте, потому что здесь очень важные слова были сказаны. «Величит душа моя Господа». Вообще на латинский язык перевели эти слова так. «Magnificat anima mea dominum». И вот эти слова, первое слово «Magnificat», оно вдохновило многих композиторов на многочисленные кантаты, матеты, и другие духовные произведения, хоралы. Особенно известна кантата Баха, которая так называется «Магнификат». Я долго думал, что же это такое за слово «Магнификат». И в пояснениях, да, в конце концов, нашел, что вот откуда. Это из Евангелия, оказывается. Это «Песнь Марии». Песнь, которая вдохновенна. Она навеяна не просто радостными чувствами, она навеяна еще Святым Духом, потому что там, кроме всего, еще и пророчество. А вот 47-й стих, если мы посмотрим, отличается еще одной мыслью. «Возрадовался дух мой о Боге, спасителе моем». Угу. То есть Мария признает, что ей нужен спаситель, и спаситель этот только Бог. Человек, нуждающийся в спасителе.
1: Да, давайте подчеркнем это. То есть, что дает нам Мария, Богоматерь, сегодня? Она говорит о том, что величит душа моя Господа. Ну, то есть, во-первых, это пример всем верующим. А во-вторых, она подтверждает свою нужду в спасителе. Она говорит о том, что ей нужен Господь, спаситель, которого она пока носит в чреве, но он ей нужен как спаситель.
0: Да, и только благодаря крови его она может быть спасена, как и всякий человек на земле. Каждый нуждается. Мы в конце подметим еще, перейдем текст библейский на эту тему. Но вот дальше давайте прочитаем с 48 по 50 еще.
2: «Что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут называть меня блаженной все роды, что сотворил мне великое, сильный и святое имя его, и милость его в роды родов к боящимся его».
0: Ну вот, очевидно, у Елены новый перевод Библии. В моей написано, что вот будут ублажать меня все роды, и сотворил мне величие сильный. У Елены более правильно переведено. Но,
1: более близко к оригиналу.
0: Ну да, да, потому что значение слов «да». Но вот здесь, вот эти слова, которые приведены здесь, в моем синодальном переводе, они дают повод думать, что Мария какая-то особая, ну, блаженная, да, во-первых, и великая. Человек великий, человек такой особой святости наделенный.
1: Какие слова, Коль?
0: Будут ублажать меня все роды. Ублажать меня, то есть называть блаженной, правильно, да. И называли блаженной не только, кстати, Марию в Библии. Вот если вы помните такой персонаж, как Лия. Вот почему-то сегодня...
1: Лия – жена Иакова?
0: Да, Лия – жена Иакова, первая.
1: Угу. Из Ветхого Завета.
0: Из Ветхого. Угу. Почему-то Лию никто не ублажает сегодня. Или вы слышали об этом?
2: Что ее обожествили?
0: Что ее ублажают все роды. Ну, если Марии до нас дошло, то ублажение Лии до нас не дошло, во всяком случае.
1: А что,
2: хотя
1: что
2: о ней написаны те же самые слова.
0: Те же самые слова, да.
1: Да.
0: Вот, это в Ветхом Завете. «Соделал мне великое», правильно, да, вот так и должна звучать вот эта фраза. «Бог соделал великое дело», когда...
1: То есть не она соделала великое дело, а Бог ей соделал великое дело.
0: Не то, что она, а он не сделал ее какую-то великую из нее, а он в ней сделал великое какое-то дело свое. А и мы понимаем, какое.
2: И, то есть... и она постоянно говорит «святое имя его».
0: Да.
2: Да? То есть она нуждается в Спасителе и «святое имя его».
0: Вот 51 стих говорит, что он явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их. Рассеял надменных помышлениями сердца их. Ну тут особо...
1: То есть выходит, что надменные сами себя...
2: рассеивают.
1: Да, сами себя рассеивают помышлениями своих сердец.
0: Пожал зло. Сделал зло, пожал зло. Посеял зло, пожал зло. Да, да, все правильно. Именно так. То есть Бог не есть Бог надменных и кичливых, Он им противится.
2: Да, да.
0: А Бог наш, Бог скромных, чистых, отзывчивых, податливых на Его Слово. Вот подобно
1: Марии. А можно сказать, что Бог не любит, что Он ненавидит кичливых, там, злых? Это же ведь не так. Бог ведь одинаково любит всех людей, да? А в чем тут дело-то? Что, ну, почему Бог не откликается на, не знаю, на то, что говорят надменные, на то, что говорят кичливые?
2: Тут просто даже, мне кажется, не Бог не откликается, а человек, который сам в себе, он сам себе глава, и поэтому он не слышит Бога. А не Бог его не слышит. Бог-то его слышит и посещает. Единственное, что не может такой человек вот именно принять и поверить, довериться Богу.
0: А вот и дальше, может быть, пояснение есть, 52-53.
2: Да.
0: «Низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем». Вот идет такое противопоставление. Бог любит всех, конечно, но он не говорит, что он не любит там вот тех, вот как-то, или там пренебрегает ими. Он их рассеивает, написано, рассеял надменных помышлениями сердца их. Помышлениями сердца. Я подумал плохо, я уже как бы среди рассеянных, потому что я подумал не то, что угодно Богу, а то, что, может быть, ранить кого-то или принести какой-то вред. И Бог, Он вступается за тех, кто смирен сердцем, миролюбив.
2: Да. Но даже если мы вспомним с вами, да, Нагорную проповедь Иисуса Христа,
0: да,
2: то именно там Он говорит: «Блаженны нищие духом, блаженны кроткие, ибо они утешатся». То есть опять блаженство, да? То есть это счастливы те, кто не думает о себе более, чем должно думать о себе. Потому что когда ты начинаешь думать о себе более, чем должно, да, то бойся как бы не упасть. Угу. И как здесь написано, как бы не быть рассеянным.
0: Ну да, вознес смирение. А сильных не сложил с престола, действительно,
2: да,
0: падает.
2: Да, да. То есть вот это вот самовозвеличивание, оно в принципе ведет человека к падению. То, что я перестаю слышать, перестаю слышать Бога. То есть я сам себе глава, я повторяю.
0: Сам себе враг.
2: Да. Сам себе, да.
0: И заканчивается песня прославлением Божьего народа. Мария, она не только Бога прославляет, она еще народ свой Божий прославляет. воспринял Израиля, отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим и Аврааму, и семени его до века». Вот такая песня. «И Авраама вспомнила, и семя его». Это же обетование ветхозаветнее. То есть Мария, у нее в голове вот Священное Писание. Весь этот текст ее песни, она навеян псалмами. Можно несколько найти, ну, если не прямых цитат, то хотя бы мысли оттуда. Она вот этим живет, она этим питается, и она это, ну, произносит как уже как возвышенную поэму или песнь.
1: А можно сказать, что, ну, ведь она же не вела какой-то отшельнический образ жизни. Она же ведь, ну, не была человеком, который вот там мог все свое время посвятить исследованию Священного Писания. То есть, опять же, что дает нам пример Марии сегодня? Вот она просто находила время, да, она имела желание сердца исследовать то, что говорит Бог.
0: Да. И кроме того, вот этого всего прочего, она неотъемлемая часть Израиля, она вот так себя осознает, что она вот часть этого
1: Божьего народа.
0: Божьего народа. Mm-hmm. Она этим гордится, она, ну, как бы призывает Бога благословлять этот народ, среди которого родится Мессия, то есть Христос.
2: Ну и явно, да, мы видим, что она была еще молодая девушка, да, и она была воспитана благочестивыми родителями, которыми было привито ей чтение Священного Писания. Это тоже важно, потому что мы говорим, что она вспоминает цитаты из псалмов, из других книг Ветхого Завета, где она действительно как бы вот именно как бы видит, и то пророчество, которое было дано Аврааму, вот, она видит исполнение этого пророчества именно вот в благословении ее, то, что от нее родится Спаситель. И что она, мало того, сама нуждается в этом Спасителе. И это вот очень важно понимать, что она понимает свою зависимость от Бога. Не свое превосходство в чем-то, а свою зависимость.
0: Вот интересно, как мысль Лены, интересен вот этот 56 стих, который говорит о том, что пребывала Мария с нею, то есть с Елизаветой, около 3 месяцев и возвратилась в дом свой. 3 месяца она была с Елизаветой. Почему 3? Помним, что 6 месяцев.
2: Да, рождение уже Иоанна приближалось.
0: Ей, вот, которая вот, про пророчество говорит, да, говорила об исполнении пророчества, ей самой захотелось участвовать в исполнении вот этого пророчества, которое получила Елизавета и Захария. Ну, и, о котором она сама слышала.
1: Ей захотелось Иоанна
0: Крестителя, да. Она хотела вот это убедиться воочию, что оно свершится, поучаствовать тут. Ну, и, конечно, главная-то ее мысль была поддержать Елизавету здесь. Елизавет, мы помним, да, в летах преклонных. Роды, ну, наверное, непростые были. А может быть, я не знаю, в большем участии. Но, тем не менее, все опасались, как же человека так вот в таком вот возрасте себя... Ну, и вот она поэтому и оставалась 3 месяца здесь, как и сказано в 56-м тексте.
2: И представляете, в каком блаженстве они находились обе. Мало того, что пророческое слово исполняется через них, да, в них, можно сказать, возрастает это слово пророческое, да, и не так уж долго ждать. 9 месяцев – это все-таки не такое ожидание, как мы уже ожидаем столько времени второго пришествия нашего Господа. Вот. А тут, ну, 9 месяцев – это довольно-таки короткий срок. И исполнение да. Пророчество на твоих глазах. Это вообще чудо.
0: Вот здесь можно сказать, вспомнить опять те же слова. Блаженно уверовавшие. То есть счастливый человек, который верит всему тому, что говорит Бог, участвует в том, что участвует Бог. Ну и в то же время, опять же, подчеркнем, что вот эти слова библейские, блаженно уверовавшие, не дают повода считать Марию безгрешной. Абсолютно. И дают повод считать как раз Марию нуждающимся в крови Христа, в Спасителя Его. Потому что Слово Божие четко и ясно говорит, нет праведного на земле, ни одного, все согрешили, и все абсолютно лишены Божьей славы.
1: Ну что же, мне кажется, очень интересное обсуждение. Может быть, хотелось бы еще подольше поговорить, потщательнее. Ну, это на самом деле такая бесконечная тема. Но, наверное, сегодня мы завершаем эту часть Евангелия от Луки. Надеемся, дорогие друзья, что вам интересно, что вам полезно. Пожалуйста, пишите нам обязательно. Мы будем очень рады ответить на любые ваши вопросы. И спасибо за то, что провели с нами это время. Ждем следующих встреч с вами, когда мы продолжим рассуждение над Евангелием от Луки. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
2: Для вас поет Юрий Байков.

кричу в толпу, кричу до слез, до хрипоты, до сильной боли. А этот мир, как сытый пес,

трудно вновь его найти. Как трудно вновь его найти. И все идет, как раньше шло. Дела, заботы и проблемы. И мысли те, и тоже зло. И в разговорах

0: Мой счастливый день. Рассказывает Велина Парфенова.
1: Последние 3,5 года я училась в университете. Я была не самым прилежным студентом и к последнему курсу накопила кучу долгов. К счастью, несколько долгов мне простили, что тоже стало одним из счастливых дней моей жизни. Но вот наступил день защиты диплома. Как и весь мир, мы тоже ушли на карантин, поэтому защита была дистанционная, онлайн, каждый из своего дома. Но по специфике моей специальности, я училась на графического дизайнера, нужно было распечатать и принести в универ к преподавателям пояснительную записку и большой планшет, на котором выставлены все работы к этому диплому. И вот день защиты диплома, и я должна была выступать где-то в середине, но я понимаю, что у меня еще большая часть диплома не готова, в том числе пояснительные записки, которая должна быть около 50 страниц, подшита в твердый переплет и отнесена в универ. И в этот день я написала своей преподавательнице с просьбой, можно ли поставить меня в конец очереди. Она согласилась. И идет защита диплома. Девочки уже все из моей группы защищаются, рассказывают, представляют свои проекты. Я сижу и нервно дописываю эту пояснительную записку. В это время мой муж Сережа едет в другой конец города, чтобы забрать распечатанный вот этот большой планшет с моими работами, отвезти его в университет на кафедру. Я дописываю эту записку, и в какой-то момент у меня так сильно нервное напряжение скопилось, что у меня начало сильно биться сердце, просто бешено. Я просто упала на стол головой и взмолилась, и говорю: «Господи, пожалуйста, помоги, я знаю, что я не права, что нужно было сделать все заранее, я все это прекрасно понимаю, но сейчас, пожалуйста, спаси, потому что без тебя я ничего не смогу». И меня как-то отпустило, и я спокойно, пока защищались еще девочки, дописала эту записку просто каким-то чудом, потому что я думала, что я не успею. Но на самом деле это произошло в какой-то момент просто. Я смотрю, все, я закончила. Я отправляю ее на печать, звоню Сереже, он заезжает за этой запиской, подшивает ее. Тем временем защищается последний человек передо мной. Он просто влетает в университет с моим планшетом, с моей запиской, отдает преподавателю, и я включаю микрофон, камеру, начинаю свою защитную речь, дипломную речь. И, в общем, в тот день, я когда защитилась, я уже не слушала, что там мне говорят преподаватели, честно говоря. Я просто сидела и не могла убрать улыбку с лица, потому что я это сделала. И я понимаю, что я сделала это просто чудом, в принципе, как и всю мою учебу, то, что я закончила, это ее большое чудо. Я знаю, что девочка, одна из моей группы, она тоже была в похожей ситуации, она не успела тоже многое сделать дипломом, но она сдалась в последний момент, подумала, что это невозможно, нереально, я уже не успею, и она не защитилась, ей придется защищаться на следующий год. Но я знаю, что благодаря Богу, благодаря тому, что Он помог мне успокоиться, собраться и закончить все, у меня есть в этом году диплом. Это был самый, наверное, счастливый день за последнее время. Я просто прыгала от радости, когда нам сказали, что все, у вас все закончено, вы защищены, приезжайте за своими дипломами. Всем желаю испытать это чувство облегчения и возможность радоваться завершенной работе. Но еще также я, конечно же, всем желаю, чтобы не происходило таких нервных напряжений, делать все заранее, никак я. И тогда у вас будет счастливая жизнь, а не только один день.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Совершенно не секретно. Ведущий – психолог, бизнес-тренер Руслан Ларин.
1: Как самооценка влияет на наше эмоциональное здоровье? Приветствую вас, коллеги. Сегодня мы поговорим о взаимосвязи между самооценкой и эмоциональным здоровьем. Ну, конечно, я думаю, что мы найдем обязательно какие-то практические рекомендации, как же, ну, заполучить ту самую заветную здоровую самооценку.
2: Руслан Ларин – психолог, бизнес-тренер. Любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз – счастье – это состояние души.
1: Ну, такое вот слово, да, самооценка. А как мы вообще понимаем, что это значит?
3: Ну, на мой взгляд, если так проще сказать, это некое такое субъективное зеркало, с помощью которого измеряем мы самих себя, какие мы, и в которых мы так или иначе видим свое отражение, пусть даже субъективное.
2: Мария Вачева, семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
4: Мне нравится одно определение известного писателя Гёте. Он сказал так: «Мы не то, что мы думаем о самих себе. Мы не то, как о нас думают люди. Мы то, как мы думаем, как о нас думают люди». Возможно, что это надо еще раз произнести. Я думаю, что зрители наши осознанные, они поймут. То есть это некий образ, который мы сами себе создали. И вот любим ли мы его или нет, как мы к нему относимся, наверное, это и есть самооценка.
2: Иван Соклаков – психолог-предприниматель. Любит командные виды спорта. Проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз – счастье – не чья-то ответственность. Несчастье – не чья-то вина.
5: Ну, я согласна с коллегами. На самом деле, вообще понятие самооценка, оно такое широкое. И большинство людей воспринимают высокая самооценка, низкая самооценка, исходя из того, как человек позиционирует себя вот в какой-то социальной среде. И кажется, что человек с высокой самооценкой более, ну, он в таком преимущественном положении. Но на самом деле не все так просто, потому что за самооценкой стоит огромное количество установок, мнений о себе, способностей взаимодействовать с другими людьми. И поэтому нам важно понимать, что в основе самооценки лежит то, насколько человек в контакте с самим собой, насколько он понимает свои желания, транслирует свои мысли, насколько он хорошо понимает свои чувства и этим всем умеет управлять.
2: Айгуль Иншакова – психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел-7D». Девиз – ключ от счастья в ваших руках.
3: Ну, то есть некое такое представление субъективное о себе.
5: Да.
1: Ну, хорошо. Ну, а как тогда вот самооценка влияет действительно на наше эмоциональное здоровье? Есть ли реально эта взаимосвязь или нет?
3: Ну, я какой-то вот прям простой пример могу для начала привести. Когда у человека такая, скажем, не очень здоровая самооценка, и он думает о себе не очень хорошо, то если, к примеру, ему на работе предложат какую-то новую должность, новую сферу обязанностей, скорее всего, он не возьмется за нее. И он будет чувствовать угнетение, он будет переживать о том, что у него не получится. И поэтому и так касаемо всех остальных сфер жизни. Поэтому она действительно влияет и на состояние. Люди с нездоровой самооценкой более угнетены эмоционально, больше подвержены чувству печали, апатии, депрессивному состоянию.
4: Тоже хочу пример привести. Но все равно, наверное, нашему обычному зрителю удобнее слышать такое понятие, как низкая самооценка. Угу. Если у парня низкая самооценка, он не уверен в себе, он думает, что у него не получится, например, построить отношения. Он не сможет найти девушку, которая ему там понравится. Он думает, что она ему откажет. И он вообще все время может быть один. И так умрет в одиночестве. Он не уверен в себе. И вот низкая самооценка может быть такие последствия, как низкая коммуникация, низкая социализация среди людей. То есть он всегда будет чувствовать, что он какой-то недостойный, сравнивая себя с другими, принижать будет свое достоинство. И это, естественно, будет очень негативно сказываться на тех достижениях, которые могут быть или, соответственно, не будут.
3: Тут еще у него даже момент... низкий уровень притязаний будет в жизни.
5: Тут еще такой момент, что вот мы говорим, что, по сути, есть два определения. Не низкое и высокое, а здоровое и нездоровое.
4: Адекватное или неадекватное.
5: Дело в том, что есть еще такой признак нездоровой самооценки, когда человек, наоборот, слишком сильно уверен в своих способностях, слишком какие-то у него завышенные требования к окружающим, и при этом зачастую такие люди быстрее всего ломаются. То есть человек, который настолько уверен в себе, но при этом нету понимания своих истинных ресурсов и возможностей, он вступает в те сферы, в которые он не может себя проявить достаточно хорошо. Он хватается за те дела, которые не может осуществить. И, конечно же, в какой-то момент это приведет к слому. Либо к личному слому какому-то, либо к социальному, потому что люди видят, что он не таков, каким он хочет казаться. И то есть вот этот вот признак так называемой завышенной самооценки, это тоже проблема. Вообще люди с проблемами...
3: Но это тоже низкая самооценка.
5: Да, это тоже низкая самооценка.
4: Смотрите, нарциссический тип тревожного расстройства. То есть это люди, которые любят себя, не так себя препарируют перед другими, возвышают, они требуют большого внимания к себе. Почему? Потому что они зависимы от мнения окружающих.
5: Да?
4: А человек с адекватной самооценкой, он не зависит от мнения окружающих, он уверен в самом себе. Поэтому вот нарциссы – это, по сути, низкая самооценка, это люди, которые нуждаются тоже в помощи, по сути.
1: Хорошо, но как же все-таки понять, человеку, да? Вот у меня низкая самооценка или высокая самооценка? Потому что этот вопрос, мне кажется, тревожит каждого, кто сейчас смотрит нас.
5: Я думаю, что тут очень важным критерием является то, на что опирает человек свое мнение о себе. На то ли, как о нем судят другие, на те ли достижения, которые у него есть. Потому что в любом случае и достижения, и мнение других людей – это какие-то внешний фактор. Они влияют, но все-таки это внешний фактор. Мне кажется, что основной момент – это вот есть три компонента, да, нашей внутренней жизни. Наши мысли, наши чувства и наши желания. И хорошо, когда человек в контакте с ними действует вот из этих вот состояний, из своего «я». Он выбирает свое окружение, он выбирает профессию, он выбирает хобби, он выбирает отношения не потому, что там кто-то выглядит подходящим, не потому, что это принесет ему какой-то статус, а потому, что у него есть эта аутентичная потребность реализоваться в этой сфере. Есть человек, который привлекает его какими-то личными качествами. То есть вот это вот опора на себя.
3: Мне кажется, что люди со здоровой самооценкой, они... Ну, понятно, что мы говорим об условно здоровой самооценке, потому что периодически даже у очень осознанных людей бывают моменты какого-то уныния, какой-то неуверенности в себе. Но вот в среднем человек, у которого это достаточно стабильное вот такое состояние, он обычно к себе хорошо относится, он понимает свои слабые стороны и сильные стороны, он не обесценивает себя. И точно так же он относится к другим. А условно говоря, он говорит, я хороший, и мир хороший, и вокруг меня хорошие люди, и я, в принципе, неплохой человек. Вот мне кажется, это такой, ну, один из таких критериев хорошей, здоровой самооценки, когда я о себе смотрю на себя, насколько возможно, объективно, зная свои сильные стороны и слабые стороны, и я других также оцениваю, не идеализируя, не обесценивая.
4: Говорят, что в каждом человеке есть такой маленький ребенок, есть еще критик. И вот критик постоянно ругает этого маленького ребенка, да, то есть между ними диалог. У тебя не получится, ты не справишься. Смотри прошлый опыт, как он может на тебя повлиять, и ты снова ошибешься. И если вот этот ребенок все-таки может выстраивать отношения с этим критиком, договариваться, да, вот согласен с Марией, то есть понимать свои сильные и слабые стороны. Да, мне здесь, может быть, не очень. Хорошо, я подтяну, но зато я в этом преуспел профессионально, у меня получалось. Хорошо, больше фокусироваться буду внимание, может быть, на каких-то вот этих сторонах и развивать их.
5: Обращайте внимание, да, на то, что здоровая самооценка, она как раз и дает ту самую мобильность, ту самую устойчивость, о которой мы говорим именно в рамках эмоционального здоровья. То есть здоровая самооценка – это не когда ты жестко всегда хороший или жестко всегда плохой. Это способность вот так вот лавировать, понимать, приспосабливаться, регулировать свое поведение и свои эмоциональные состояния.
1: Мне кажется, важно, что мы сказали о том, что любой человек в определенные моменты жизни может чувствовать себя, ну, не очень уверенным. И это совсем не значит, что это сразу низкая самооценка.
3: Конечно, и важно это понимать, чтобы не относиться к себе, ну...
1: Слишком критично.
3: Критично, да.
1: как ты говоришь, обесценивать, да, себя, потому что человек ведь не может во всем быть идеальным или во всем быть профессиональным. Даже если взять там профессионал своего дела, вот он делает этот там кусочек своей работы много раз, он в этом профессионален. Даешь ему новую задачу, она для него вообще совершенно, ну, он впервые. И, конечно, человек может испытывать там неуверенность, незнание, но это не значит, что у него низкая самооценка, да? Когда человек где-то уверенно и знает, и, что называется, закрытыми глазами, это тоже не значит, что у него...
3: Компетентность растет, и растет вот та самая самооценка.
1: Уверенность, да, но это не значит, что у него завышенная самооценка.
3: Нет,
1: да?
3: Конечно. Просто он понимает, в этом могу, но в этом, может быть, не силен. То есть это все время какой-то баланс, мне кажется.
1: Да, здорово. А что все-таки или какие факторы, да, влияют на вот формирование вот этой здоровой самооценки? Что это может быть?
4: Может быть, стоит сначала сказать, какие факторы влияют на формирование нездоровой самооценки.
1: Давайте,
4: может быть.
3: Ну, мне кажется, и то, и другое. Семья, она может влиять и туда, и в ту сторону, и в другую сторону. И на формирование здоровой и нездоровой самооценки. Это первое зеркало, в которое мы смотримся в этом мире. Когда мы рождаемся, мы еще не знаем, мы хорошие или мы плохие. Мы умелые или неумелые, уклюжие или неуклюжие, если можно так выразиться, ловкие мы или неуклюжие. И наше окружение, ближние, те значимые взрослые, они первое зеркало и первая линейка, с помощью которой мы начинаем измерять свою самооценку.
4: По сути, через эмоции своих родителей,
3: призму, через их призму,
4: мы начинаем
3: их
4: воспринимать этот мир.
3: Мы начинаем воспринимать себя и оценивать себя, каковы мы в этом мире. Поэтому, конечно, это очень такой сильный, не скажу, что вот это уже, если там все было плохо, это невозможно изменить, но это действительно очень мощный такой основание.
4: Просто почему
3: самооценки.
4: Мы начали об этом говорить? Потому что, возможно, что нас смотрят родители, мамы, папы, у которых есть дети. И это тоже вопрос воспитания, как мы относимся к своим детям. И когда, например, дети, например, испытывают какие-то неудачи в жизни, как мы вот интроицируем, да, вот свои чувства, эмоции тому, как ребенок должен к этому относиться. Например, родители, вот как воспринимать четверку? О, четверка, ну что это за оценка? Ну ты же мог на пятерку. Да, а посмотри, Петя, вот он, тебе нужно больше заниматься, ты лентяй. И у ребенка руки опускаются, когда он вырастает, в сути, тоже у него в жизни уже
3: формирует отношение. У него всегда в голове есть Петя, которого надо обогнать.
4: Да, вот это перфекционизм ненужный. Или я должен сделать лучше, чем... А человек никогда не сможет сделать лучше. Да?
3: То есть там равно там человек... тревоги столько получается, поэтому вот здесь и связь как раз с эмоциональным.
4: Да, и то, что здоровье. Даже сделать все идеально, но все равно, как ему кажется, не идеально. То есть можно было лучше. И, то есть человек постоянно может быть так, как загнанная лошадь.
6: Ну, тут как раз вот этот вот момент, что такое любовь к себе, да, или вообще любовь к ребенку, как родители транслируют любовь к ребенку. Очень важно отделять поступки, действия и, ну, от самой личности, потому что любовь, она проявляется не в том, что я сделаю хорошо, и поэтому я буду себя любить, или я сделаю хорошо, поэтому родители меня будут любить, а любовь, она не зависит от поступков, она направлена на личность. И любовь к себе – это тоже, это взаимодействие с собой, как с личностью, не со своими успехами, неудачами, а вот именно с какой-то такой, знаете, творцом заложенной единицей, вот, которая существует в каждом из нас. И мне кажется, здесь вопрос самооценки – это тоже такая очень духовная тема, потому что наша самооценка зависит от того, кто мы в глазах Творца, та цена, которую Он отдал за нашу жизнь, и та перспектива, которую Бог открывает для каждого из нас. Потому что здесь, вот, живя в этом мире, каждый из нас не идеален. Мы ничего
3: в сравнении с кем-то мы все равно недостаточно хороши.
6: Но вот те перспективы, которые открывает для нас Творец, зная, что в нас заложена какая-то, как это сказать, начальная единица, которая впоследствии может приобрести совершенно другую форму. Вот здесь вот основа самооценки, мне кажется.
3: Потому что мы значимы уже не за что-то.
4: Да? По определению.
3: По определению значимы, ценны для него. Но мне кажется, еще очень важный момент, который влияет на формирование самооценки, это все-таки окружение. Уже когда мы старше становимся, мы говорили о семье, но когда мы выходим за рамки семьи, окружающий мир, например, школа, сверстники, СМИ очень сильно влияют на формирование некоего нашего образа. И даже если мы о себе думали, что мы, в принципе, неплохие, но пришли в школу, и там кто-то испытывал травлю, кто-то просто на него не так посмотрели, и человек идет с такой травмой, что он недостаточно хорош во взрослую жизнь. Или где-то в СМИ, если муссируется постоянно некий образ, а ты этому образу не соответствуешь внешне или в своем статусе не соответствуешь этому образу, то, конечно, это очень сильно влияет на отношение к самому себе.
6: Поэтому вот как важно формировать окружение осознанно. То есть не просто выбирать информацию, которую мы смотрим, людей, с которыми мы общаемся. Конечно. Иначе мы можем оказаться вот в какой-то ситуации неуспеха, которая будет постоянно влиять на нашу самооценку.
3: Я помню, как я с женщиной говорила, и она говорила, ну, я всего лишь мама. И вот это «я всего лишь мама» звучало как-то, что это недостаточно, да.

0: критерии. Нужны ли эти линейки, лекала мне для того, чтобы саму себя оценивать?
1: То есть у нас должна быть своя система ценностей.
0: Безусловно.
1: А если у нас ценность, навязанная миром, например, успешный человек – это финансово обеспеченный человек. И я как белка в колесе пытаюсь заработать. Или, например, моя самооценка строится на том, что я родитель. И вот пока у меня есть дети, я себя... Ну, хорошо, я родитель, я забочусь. Но ведь дети потом уходят из гнезда этого семейного, да? И что? И с чем я остался?
0: Да, если дом, у меня... дом, как дом, ребенок, дерево, да?
1: Да, если
0: не выполнил вроде как жизнь.
1: Новых, да.
0: Не
1: то
0: удалось.
1: Есть должны быть какие-то свои системы ценностей, и нам нужно перестать просто жить чужими сценариями, которые нам навязываются сегодня.
2: Но эти сценарии навязываются с разных сторон. Они могут быть в литературе, когда идеализируются те или иные герои.
0: Конечно.
2: Они могут быть в рекламе, где показываются утонченные формы.
0: В фильмах различных, где все очень показывается в таком...
1: Социальные сети
2: успешного успеха или скорости достижения этого успеха. Уровень доходов чей-то, который... Ну, знаете, когда есть такие шутки, типа мемов, да, когда показывают, будто бы человек отдыхает на каком-то курорте, а в реальности это были типа фотообои или что-то такого. И вот эти планки, особенно у такого еще незрелого молодого ума, который не знает, что за этим может стоять...
0: Много труда.
2: Ну, в общем-то, да, это завышает определенные амбиции, и потом человек... снижает очень сильно свой уровень оценки себя, думая, что он этого не достиг, и поэтому начинает чувствовать потом апатию,
0: вину. Да, разочарование,
2: может быть, даже
0: печаль.
2: Стыд определенный.
0: И стыд, конечно, перед другими.
2: То есть мы говорим сейчас о мышлении в большей степени, да, и получается, мышление является такой основой, что ли, здоровой самооценки.
0: Ну вот, с одной стороны, вот то, о чем говорили Иван и Айгуль, еще мы можем подвести к тому, что с одной стороны, да, мы должны иметь свои лекала, как Иван сказал, а с другой стороны, Айгуль говорил о том, что Бог предлагает свои лекала. То есть мы действительно можем должны иметь свои лекала оценивания себя, но как будто бы и наши лекала могут быть не идеальны.
3: Конечно.
0: Мы тоже можем вот через призму мышления иметь ложные такие лекала и думать, что это истина. И поэтому мы свои лекала, как весы, надо сверить с какими-то определенными весами, которые вот они имеют вес-стандарт. И вот этот стандарт наших лекал очень важно с Божьим стандартом сверить, потому что стандарты окружающего мира меняются все время. То были в моде тициановские женщины, то меняются стандарты, и сейчас другие стандарты. Если мы ориентируемся на внешнее, мы себя потеряем, нас не будет. И вот этой самооценки не будет, вот это как какое-то ядро наше, оно потеряется.
3: Тут еще можно момент добавлю, что, наверное, нам очень важно говорить, что человек вообще существо динамичное. Не будет такого, что ты придешь к своей здоровой самооценке,
0: и
3: с этого момента ты живешь, да, счастливый, уверенный в себе, со своими определенными ценностями. Так или иначе, мы постоянно меняемся, и мы постоянно сканируем окружающую действительность, потому что, в принципе, мы ориентированы на то, чтобы во взаимодействии себя снова и снова проявлять. Но вот именно основа, она должна быть. И мне кажется, что вот вектор духовный, это, знаете, это такая очень мощная...
2: Основа.
3: Да, основа, столб, очень мощный основание. Столб, вокруг которого мы дальше можем строить свою личность, строить свою жизнь, формировать привычки, искать опоры, формировать какие-то ценности, да. И нам просто важно не упускать этот момент, именно какой-то вектор, направленный на духовную часть, на что-то непреложное, что не меняется тысячелетиями. А все остальное, оно будет постоянно меняться, поэтому нужно быть к этому готовым.
1: Да, потому что наш Творец тот, кто любит нас такими, какие мы есть, он неизменен, он совершенен, он принимает нас. И действительно, его принципы, его истинные ценности не изменяются, в отличие от ценностей этого мира. Потому что, когда человек постоянно стремится к этому, он понимает, что он не может соответствовать этому. И вот эти все его ценности, такие иллюзорные, да, такие, как мыльный пузырь, они лопаются, и человек еще больше начинает себя ненавидеть, потому что он пытается жить чужой сценарий, и он не соответствует этому, и он понимает, что я прожил другую жизнь, не свою жизнь. Как я мог? И здесь чувство вины, и здесь, конечно... Прямо нужна помощь этому человеку однозначно.
2: Вот люди воспринимают людей через вот определенные телекалы, о которых мы говорим, да, Для кого-то там парень переживает, не может найти себе девушку по причине того, что он считает, что финансово нормально не зарабатывает.

0: Да? То есть он типа нищий в его понимании. Там, девушка мучается и переживает того, что она вдруг не понравится, потому что у нее формы не те. Кто-то переживает, что он там профессионально не успешен, потому что у него не хватает каких-то там знаний, он в чем-то не профессионал. Но коль мы заговорили о духовности, какими нас принимает Бог? Вот что для Бога важно тогда? Он смотрит на наши там формы, интеллект, здоровье, что-либо еще, что для Бога важно, где его лекало?
1: Вот так здорово, что все-таки нет ни одного похожего человека в этом мире. И в этом тоже замысел Божий. У нас отпечатки разные, у нас сетчатка глаз разная. Это помимо всяких других внешних параметров, это говорит о том, что Бог ценит нашу индивидуальность. И для него ценно то, какие мы есть. Конечно, я не могу не принимать во внимание то, что мы живем в греховном мире, и, конечно, когда есть какие-то мутации, какие-то генные изменения, и это проявляется во внешности людей, это проявляется на здоровье людей, это может влиять на самооценку, когда есть какие-то ограничения в здоровье, физических каких-то деформаций какие-то, но это не должно влиять на наши внутренние ощущения, то есть мы не можем всему сказать «ок». Каким-то генетическим сбоем, каким-то проблемам, изменениям каким-то серьезным в здоровье человека. Но мы можем вот эту внутреннюю стержень все-таки в нем поддерживать, и он должен поддерживать в том, что несмотря на то, что я сейчас такой, Бог почему-то допустил, что я такой. И он привел меня, есть замысел обо мне, появившемся в этом месте, в этом мире, вот с этим набором. Сейчас, потому что есть вещи, которые, да, есть вещи, которые мы не можем изменить. Мы можем прокачать какие-то навыки. Это тоже очень сильно влияет, кстати, на самооценку, на нашу компетентность, осознание «я могу, знаю, умею». Но есть вещи, которые мы не можем прокачать. Мы можем изменить наше отношение к этому. И вот это тоже развитие самооценки.
0: То есть мы отдаем себя Богу таким, каким я есть, и Бог меня принимает таким, какой я есть.
1: Это где-то для этого, нужно это какое-то смирение и принятие, что Он тебя привел в этот мир для какой-то миссии, и, возможно, Он тебе дал какие-то ограничения. И, возможно, у тебя нет того, что есть у другого. Но это не значит, что ты недорог ему, и он к тебе как-то по-другому относится. Я общалась с женщиной, она говорит, ну я всего лишь уборщица, я всего лишь убираюсь, у меня нет образования, я ничего не достигла в этой жизни, это меня так гнетет. Но если мы смотрим через призму Божьего видения, ему на самом деле, наверное, не принципиально, человек в министерстве работает, или он только убирает полы в этом же министерстве. А для него важнее то, как человек чувствует себя нужным в этом обществе, принятым, реализованным. Реализованным не по меркам мира.
0: По большому счету, для Бога каждый труд важен.
1: Каждый труд важен. И если,
2: все профессии важны.
1: Если да. Она, ну да, мы это понимаем, но тем не менее, все равно есть в обществе некие стандарты.
2: Это влияние, стандарты.
1: И это на нас влияет тоже. И поэтому, конечно, когда такой человек, но когда такой человек приходит домой, и я говорю, посмотрите, у вас есть семья, у вас такие замечательные дети, у вас такие замечательные отношения.
0: Любящий, счастливый муж.
1: У вас еще есть любящий Бог, с которым вы строите отношения. Это те опоры, на которые мы можем опереться. Вот мы не один раз уже говорили на наших беседах о том, что должно быть много таких опор. И если только опора – работа, карьера, и я там вот провальный, то тогда кажется, что и нет другого
0: одну
1: ничего.
0: Одну опору выбиваешь, и человек падает.
1: Да? Человек падает. Да? А если есть ощущение, что да, у меня вот это провально, может быть, в глазах мира. Я сделала карьеру мамы только, к примеру.
0: Очень ценно.
1: На самом деле очень ценно, потому что я формирую новое поколение детей и людей, которые будут менять этот мир. Это вот моя карьера в них. А если я при этом смотрю, что у меня вот в этой сфере хорошо, вот в этой сфере, вот в этой, в этой, и тогда я не чувствую себя провальным. Вот это, мне кажется, есть баланс к здоровой самооценке.
0: Здоровой самооценке.
2: Пример очень такой всем известный, наверное, но думаю, что стоит его вспомнить. Потому что этот человек просто меня вдохновляет. Я думаю, он вдохновляет вообще миллиона людей. Это Ник Вучич, который смог выйти да, за ограниченные пределы своего тела.
1: Есть вещи, которые он не может прокачать.
2: Он принял это просто в свое тело. И хотя мы знаем, что как он вначале боролся с Богом, да, он ненавидел Бога, себя, свое тело.
0: И даже самоубийством хотел закончить.
2: Да, но в итоге сегодня он такой мощный спикер, мотиватор, который просто
0: вдохновляющий
2: вдохновляет для многих других. И говорит о том, что Бог вас любит, друзья. Просто примите себя сначала такими, какие вы есть.
1: Тут еще, мне кажется, момент, да, вот казалось бы, самооценка и Бог, ну, как их совместить, что мы, когда, если изначально есть вот эта позиция, я недостаточно хорош, то с этим очень сложно справиться. Но тот факт, что мы дышим, что наши сердца бьются, говорят о том, что Бог нас любит. Этого у нас не отнять. Мы перестали дышать, мы умерли, мы не можем об этом судить никак. Но до тех пор, пока мы живем, Бог есть жизнь. Если в нас есть жизнь, значит, Бог нас любит, Он о нас заботится, и Он реализует через нас какую-то свою волю. А Его воля благая и совершенна. И нам надо помнить, даже в моменты, когда все кажется плохо, вот этот один факт, что мы живем, говорит о том, что для нас есть надежда, говорит о том, что с каждым следующим нашим вдохом мы можем становиться лучше, счастливее, добиваться чего-то нового и выходить из того состояния, в котором мы оказались. Даже если это какая-то глубокая депрессия, но ты жив, и значит, дальше будет лучше.
3: Ну вот как раз проблема низкой самооценки, нездоровой самооценки, в том, что человек чувствует себя зажатым обстоятельствами, ничего, беспомощным. И он не может выйти, чтобы за рамки этой беспомощности, чтобы что-то менять, что-то делать дальше. Он говорит, ну я не умею, у меня не получится, я неудачник, я никчемный. И как раз-таки вот это самая основная проблема, мне кажется, вот этого состояния. Она мешает человеку что-то осваивать в этой жизни, двигаться и выполнять ту миссию, ради которой Бог его и привел в этот мир. Бог говорит, да, в твоем ограничении, я хочу что-то через тебя выполнить. А человек говорит, нет, я не могу, я как бы я беспомощен, мне это не под силу.
0: Хорошо. То есть, если резюмировать, можно сказать, что если вдруг у вас закралось сомнение по отношению к себе, и это вводит вас в уныние, понимание того, что вы какой-то не такой, то, может быть, вам стоит поменять лейкало, по которым вы оцениваете себя, и посмотреть, что эти лейкало, они вообще-то были Богом заложены изначально такие, что туда пройдут все под эти лейкало, потому что Бог принимает каждого таким, какой он есть. Это совершенно не значит, что мы не должны себя развивать, в себя инвестировать, себя совершенствовать. В этом есть наш процесс жизненный. Но это не значит, что есть какие-то лейкала, в которые кто-то может не войти. Спасибо вам за этот такой конструктивный, интересный разговор.
1: Спасибо.
3: Спасибо.
4: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
6: Для вас поет Эдуард Ильицкий.

0: дядя и шепот его, я сразу понял, что он одинок, одинок.
1: Давай помолчим, давай помолчим вместе.

там парке, и свой слышал каждый шаг. Но было легко и совсем незаметно, что я одинок, одинок.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Ведущая Юлия Синицына.
4: Здравствуйте! Мы продолжаем говорить о том, какой должна быть наша речь. И говорить правильно нас учит Светлана Лукашевич, кандидат филологических наук, преподаватель русского языка и культуры речи. Светлана, вы снова в нашей студии. Я рада вас приветствовать. Здравствуйте.
5: Спасибо, здравствуйте.
4: Итак, наша речь. Какой вообще она должна быть, правильная речь?
5: Наша речь должна быть одним словом хорошей, да? Но что входит в это понятие хорошая речь, да? Это эффективная речь. Говори правду, говори то, что важно, и говори понятно. Пожалуй, это, если коротко сказать, какие требования к речи, к качеству речи мы можем предъявить. Вот существует действительно несколько требований, какой должна быть речь. Одно из первых требований – это точность. Что значит точность? Здесь есть два аспекта. Правильное отражение действительности. Мы с вами смотрим на один и тот же предмет и можем описывать его по-разному, потому что мы видим его по-разному. И другое значение – ясность выражения мысли. Если мы вспомним истории из Библии, то там, например, показания свидетелей, когда Иисус Навин рассказывал о том, какую землю он увидел. Вы помните, он и еще один свидетель говорят, что земля хорошая, и надо туда идти. Но народ послушал других свидетелей, которые сказали, да, но мы там не сможем ничего сделать, нас убьют. Вот какая причина, что люди дают разную информацию об одном и том же предмете? Возможно, страх из-за того, что нужно потом будет что-то менять в своей жизни. А возможно, просто люди видят по-другому. То есть первое требование, вы должны точно рассказать, что есть что. Затем есть такое понятие, как ясность. Что такое ясная речь? Это речь достигается путем точного и однозначного употребления слова или термина, или словосочетаний, или грамматической конструкции. Ну, например, опять обращусь к Библии. Бог сказал, не ешь вот это. И он конкретно в книге Левитов говорит, есть такая пища чистая, есть пища нечистая, и конкретно их называет. Да? Иногда у людей бывает непонимание друг друга. Человек приходит к доктору и говорит, доктор, у меня нос заложен. Доктор говорит, ну, у меня дача заложена, и все, что есть у меня. То есть это вообще разные значения, но говорится одним словом. Точно другой пример еще можно привести относительно, например, субботы. Что такое суббота? Ну, я как верующий человек, читающий Библию, открывающий, для меня ясно, что там стоит слово, написанное «суббота». Да? Я даю своему другу или подруге прочитать. Да, говорит, конечно, надо как заповедь соблюдать субботу, и это воскресенье. И у меня сдвиг происходит. Почему воскресенье? Мы начинаем разбираться. Оказывается, люди подразумевают совершенно разное под этим. Когда мы начинаем глубоко исследовать Библию, то мы понимаем, что и видим, что в Библии написано «первый день недели» — это воскресенье. Первый день недели. А Господь в своей заповеди сказал, почитай день седьмой, потому что в этот день Он творил и благословил этот день. И поэтому должна быть ясность в понятиях, и, конечно, иногда эту ясность нужно искать и добиваться.
4: Угу. Светлана, простите, да. Я прерву вас. Угу. Вот все-таки мы же говорили о том, что у каждого свой мир, и каждый видит вещи по-своему. Вот ему так видится, его так научили, или ему кажется, что вот это слово имеет такое значение. И он вот его везде применяет, а оказывается, у него несколько другое значение у этого слова, а другой человек по-своему это понимает. И не всегда мы можем вспомнить, например, все подробности событий, которые с нами произошли, и тоже их субъективно излагаем. Можно ли вообще этого избежать? Потому что, ну, вот такая наша жизнь субъективная, она, наше восприятие субъективное.
5: Да, спасибо, Юлия, большое за вопрос. Это действительно серьезная проблема. Я думаю, когда собеседники садятся за стол разговора или переговоров, они должны определиться в понятиях, о чем мы с вами говорим и что это слово или это понятие значит у меня и у вас. Mm-hmm. Если вы заранее не договоритесь, это будет разговор, знаете, в огороде Бузина, а в Киеве дядька. Это как раз следующее требование, которое предъявляется к речи, она должна быть логична. И причинно-следственная связь здесь должна быть четко просматриваться, потому что люди, ну, иногда логика нарушается, даже наблюдая какое-то событие. Это условно можно рассказать в анекдоте про таракана, когда ученые наблюдают за тараканом, который бегает, отрывают ему, стучат по столу, и потом таракан бежит. Они отрывают ему ножку, еще раз стучат по столу, а таракан все равно бежит. Они наблюдают этот процесс, потом, когда оторвали все лапки, они стучат, таракан не бежит. Они делают вывод, когда у таракана нет лапок, он не слышит. Что-то вот такое. Вот. Совершенно логика нарушена. Yes. Иногда люди размышляют, тоже у них причинно-следственные связи свои. И вы знаете, вот возвращаясь к разговору о писателях, которые сочиняют иногда очень интересные истории, целые поколения воспитываются на этих романах, историях, а там человек свой сюжет дает, свою концовку этой истории. А в жизни так не бывает. Но сколько поколений взращивается на этих, в общем-то, иллюзиях. И поэтому очень важно, чтобы речь была логична. И я думаю, опять возвращаюсь к Библии, потому что там чем интересна история всех этих народов? Там показаны причинно-следственные связи. Вот история народа началась, вот он пошел в эту сторону, получил такой результат. Пошел в другую сторону, получил совершенно другой результат. Поэтому это важно.
4: Вот если, например, мы видим, что логика у человека нарушена в его повествовании. Вот если, конечно, два человека разговаривают между собой, и у обоих с логикой проблемы, ну, не знаю, как они поймут друг друга, и, может быть, они проблемы просто не увидят. А вот мы видим, есть проблема. Как нам дальше сделать наше общение качественным, ну, правильным, чтобы мы правильно поняли друг друга, задавать уточняющие вопросы, или вот как вот вывести человека? Ну, просто вот он такой вот, у него, может быть, уровень образования такой, восприятие мира, что вот у него он нелогично мыслит, и он излагает мысли так, что сначала одно, потом другое, третье с пятым не связанное, да, и в огороде Бузина, как вы мне скажете.
5: Да.
4: Вот. Вот как вывести быть, да? этого человека на разговор, который мы поймем, ну, на речь, которая будет нам понятна и другим тоже?
5: Ну, это как раз следующее качество речи – доступность. Нужно научиться разговаривать на языке этого человека. И нужно поискать аналогию такую, чтобы вы могли через эту аналогию объяснить ему, о чем идет речь. Потому что если вы, например, ну, такой пример приведу. Мне очень нравится книга «Жодя». Это о здоровом образе жизни, о желудочке. Книга написана для детишек очень простым, доступным языком. И о правильных принципах питания. Совершенно замечательная книга. И люди с высшим образованием, когда видят ее, читают и говорят, ну, как здорово, как просто. Потому что ученые вам объясняют одним языком, и вы не можете их понять. А здесь доступно. То есть надо научиться на разных уровнях разговаривать. Когда я преподавала культуру речи и русский язык студентам, это были педагоги будущие, я им давала такое задание. Например, вам нужно объяснить тему, которую я преподала языком, ну, скажем, научным. Вам нужно рассказать это 3-летнему ребенку, 10-класснику, сдать зачет преподавателю и поговорить с человеком уровня достаточно высокого интеллектуального уровня. И студенты имели перед собой проблему, потому что нужно было подбирать слова из разного уровня. Но это замечательнейшее упражнение, потому что, во-первых, оно обогащало язык, а во-вторых, они учились говорить на этом языке, на языке ребенка, на языке взрослого человека, на языке общения с преподавателем. Вот. Таким образом, они учились доступности. Отвечая на ваш вопрос, я думаю, что когда вы сталкиваетесь с такой ситуацией, надо понять, какими категориями мыслит человек. Если, например, это дворник во дворе, он общается в определенном, ну, он живет определенным образом жизни, и он может понять вашу идею, ну, совершенно в каких-то аналогиях многих, которые касаются его жизни. Это один из способов, кстати, не потерять хорошие отношения и общение.
4: Угу. Еще какие качества должны быть у речи, чтобы она была правильной, достойной, понятной и действительно отвечала таким требованиям, как вот, ну, коммуникативным, не разделяла нас, а соединяла?
5: А следующее требование – это чистота речи. Это касается чистоты непосредственно самой речи. Мы не должны использовать слова-паразиты. Когда человек вместо того, чтобы промолчать или сказать какое-то слово, он гмыкает, хмыкает, мыкает. И это наблюдение, что делать? Не хватает слов. Почему? Причина в том, что не хватает слов. Поэтому этого пугаться не нужно. Просто если замечает человек за собой, ему можно дать такой совет. Лучше помолчи. Во всяком случае, так я студентам говорю. Вы помолчите, подумайте, а потом произносите. Я эту паузу перенесу спокойно, потому что я знаю, что это процесс. Вот. А вы со временем будете говорить быстрее без этих слов-паразитов.
4: Но это вы можете своим студентам сказать, потому что вы для них преподаватель и авторитет. А как вот мы можем сказать своему соседу или, ну, тому, кто с нами, в общем-то, на равных, и он нам ничего не должен, вот так вот, помолчи лучше.
5: Очень жизненная ситуация. Приходит человек в отдел кадров, пишет заявление, и там есть такая графа, сколько языков вы знаете. Он пишет русский, производственный и матерный. Кадровик заглядывает через плечо и говорит, производственный и матерный – это одно и то же. Понимаете, здесь, конечно, проблема образования. Поэтому не случайно введен курс культуры речи для того, чтобы общество было все-таки образованным.
4: А вот еще такой вопрос. Нужно ли людям, которые, в общем-то, ну, допустим, работают на заводе, это простые люди, может быть, без высшего образования, но я не скажу, что у каждого человека, у которого нет высшего образования, и уровень такой. Бывают очень умные, действительно, люди, интеллигентные. Но вот просто человек вращается в такой среде. Он так привык. Его дедушка, бабушка и родители в этой же среде общались, у него соответствующая семья и круг общения. Нужно ли его нарушать? Ему комфортно вот так общаться, на каком-то сленге, где-то, может быть, с матом. На таком простом языке, совершенно простом. И мы тут его хотим поместить, ну, не поместить в условия, как-то вот побудить общаться возвышенным языком, тактично, подбирая слова, быть ясным, логичным.
5: Искусственно,
4: да? Ну зачем же мучить-то человека, да? Зачем это нужно? Вопрос.
5: Понимаете, это действительно вопрос, нужно ли это ему. Если ему это не нужно, вы можете потерять много времени. Подведи коня к воде и заставь выпить эту воду, если он не хочет. Поэтому вы не измените человека и его сущность, если он сам этого не поймет, не увидит и не захочет меняться. Но вы можете просто дать пример какой-то другой. Вот как написано в Филиппийцах: что только истинно, что только честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала. О том помышляйте. Вы можете своей жизнью, своим примером, своими разговорами либо быть рядом, либо, если вы там не нужны, вы не будете рядом. Человек не будет меняться, если он не увидит проблемы.
4: То есть я думаю, что мы прежде всего, наверное, говорим о себе. Если мы увидели такую проблему в себе, как ее менять? Если мы хотим нашу речь изменить, с чего начать, к чему идти, потому что других людей менять мы можем, конечно, только своим примером, но это очень долгий путь. Вот. А на самом деле, если человек сам не почувствует нужду, он и не изменится.
5: Совершенно верно. И поэтому, когда мы говорим перечисляем эти качества языка, мы, естественно, первым делом направляем к себе, и действительно ли у нас так получается. Но вот чистота языка, она связана также и с чистотой мысли. Потому что сначала появляется мысль, дальше она облекается в определенную форму. Да? И вот сейчас, к сожалению, наше общество очень агрессивно. То, что вы сказали, это касается определенной прослойки. Да? Но дело в том, что это не показатель того, что люди на высшем уровне не говорят плохих слов и не ругаются матерно так же, как и на производстве. И вообще это миф о том, что люди раньше вот высшего сословия не ругались. Нет, это было всегда. Это особая такая тема. Но проблема в том, что само общество стало агрессивным. И есть еще другая проблема эфемизация. Что такое? Люди пытаются смягчить, завуалировать какое-то бранное слово или нехорошее слово, или имеющее другое значение слово. Они пытаются его завуалировать, и тем самым они пытаются решить другие проблемы. Ну, например, это разные причины могут быть. Причина смягчить конфликт. Например, я вас провожаю на пенсию. Или мы вас провожаем на достойный отдых. Как для вашего уха приятнее?
4: Достойный отдых.
5: Достойный отдых, конечно. Слабослышащий или глухой? Как вам больше нравится?
4: Слабослышащий.
5: Конечно, слабослышащий. А, педикулез или вшивость?
4: Педикулез.
5: Педикулез, да. Понимаете, что делает человек? Он изобретает некие слова для того, чтобы смягчить эту проблему. Но нужно смотреть глубже. Дело в том, что проблема здесь еще один шаг, и это будет шаг к ложной интерпретации того понятия, о котором, например, идет речь. Либерализация цен. Зачем это нужно правительству? Зачем это нужно объявлять вот так? Вот что такое либерализация? Это мы отпускаем цены, это вроде бы хорошо, это свобода, но мы с вами понимаем, что это никогда не понижение цены, это всегда свобода к повышению цены, и это проблема для человека. Но есть еще и другая проблема, связанная с интерпретацией и с эфемизацией. Это шаг к ложной интерпретации, когда грех перестает называться грехом, а он просто называется, его заменяют другим названием, например, гражданский брак. Да? Mm-hmm. То, что написано в Библии, это прелюбодеяние, и любодеяние – это запрет на эти отношения, а здесь просто назвали гражданский брак, и вроде бы нормально. Вот таким образом.
4: Что делать? Mm-hmm. Ну, это проблема уже общества, я думаю, а не отдельного человека в целом. Вот как в таких условиях жить?
5: Я думаю, что должна быть просветительская деятельность, и нужно объяснять. Во-первых, в Библии написано, пусть ваше «да» будет «да», и пусть ваше «нет» будет «нет». Христианство – единственная религия, которая различает вот эти вот понятия. Она говорит, это хорошо, а это плохо. И людям надо это объяснять, опираясь не на себя и свои чувствования и трактовки, а просто открывать Слово Божие, читать, и как там написано.
4: Угу. И я думаю, что тоже нам, когда мы какое-то слово подбираем или нам предстоит важный разговор, нам нужно понимать, какие слова мы употребляем, и нам нужно понимать, с кем мы говорим, чтобы действительно прийти вот к чему-то, что нас объединяет, а не разделяет.
5: Угу,
4: Светлана, мы будем продолжать говорить о речи, о важности слова в наших следующих программах, а за участие в этой передаче я благодарю вас. Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.
0: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – психолог, бизнес-тренер Руслан Ларин.
1: Конфликты в семье, проблемы с детьми, созависимость и другие семейные драмы влияют на наше эмоциональное здоровье. Приветствую вас, мои дорогие друзья. Мы снова в студии, и мы сегодня углубимся в тему эмоций в семейных отношениях.
2: Руслан Ларин – психолог, бизнес-тренер. Любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз – счастье – это состояние души.
1: С какими проблемами к нам, как психологам, чаще всего обращаются люди? Но раз они к нам дошли, значит, это уже действительно какая-то сложность, да, с которой нужно поработать. Но что это вот у вас?
3: Ну, если так как-то ранжировать это все, если касается семейных отношений, то, конечно, это взаимоотношения супругов, какое-то непонимание. В каждой семье, естественно, свои причины этого. И я отметила бы, что достаточно много запросов, связанных с детско-родительскими отношениями, особенно со взрослыми детьми, с подростками, с детьми, которые живут отдельно, вот такого характера.
2: Мария Вачева, семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
4: Да, бывает так, что ко мне люди приходят со сложностями определенными, семейные пары, и он, она говорят друг другу, он не удовлетворяет мои потребности, она не удовлетворяет мои потребности, и на фоне этого у нас возникают конфликты. У меня были определенные ожидания к ней, к нему, а вот эти ожидания не сбылись, поэтому у нас семейные войны.
2: Иван Соклаков, психолог-предприниматель, любит командные виды спорта. Проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз «Счастье – не чья-то ответственность», «Несчастье – не чья-то вина».
5: Ну, у меня наряду вот с этими вопросами очень часто приходят люди, знаете, вот говорят, есть профессиональное выгорание, а тут какое-то семейное выгорание. Приходят люди, которые говорят, я много вкладываю в детей, я много вкладываю в быт. А супруги говорят, я много вкладываю в то, чтобы моя семья жила достойно, там, финансовое какое-то обеспечение семьи, но я не вижу отклика, и это приводит вот к этому состоянию какого-то одиночества, непризнанности, потери вот этой близости. И вот с такими запросами ко мне тоже часто приходят люди.
2: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел-7D». Девиз «Ключ от счастья в ваших руках».
1: А можно ли вообще как-то это ранжировать, что вот такие-то семейные сложности, они больше влияют на эмоциональное здоровье, а другие меньше? Или это слишком как-то цинично?
3: Я думаю, что все-таки важно понимать, что любой дефицит, неважно какой это, касающийся каких-то базовых потребностей, каких-то основополагающих для человека нужд в принятии, в уважении, в любви, если они не удовлетворяются, они внешне могут быть одеты в любую обертку, но, тем не менее, каждая из них будет примерно одинаковое влияние оказывать. Человек будет чувствовать себя непонятым, непринятым, одиноким. И это по степени будет все равно однозначно влияние иметь на эмоциональное состояние.
1: То есть, по большому счету, любая проблема, ситуация, сложность в семейных отношениях, она оказывает влияние на эмоциональное здоровье. Потому что семейные отношения – это же один из таких каких-то фундаментов, что ли, вообще жизни человека.
3: Ну, просто да? Семья – это некая структура.
1: Да.
3: И если в семье кому-то даже одному плохо, то страдает вся структура.
1: Угу.
3: Семья – это некая система. И угу. поэтому, если все-таки проблема… Да, там очень много параллелей, связей различных. И когда кому-то одному плохо, когда у кого-то одного есть проблема какая-то, мы должны понимать, что вся структура, она как инфекция распространяется на всю структуру. Так же, как в теле что-то один орган страдает, болит, так же в семье. Поэтому, конечно, если есть где-то какой-то дефицит, он сказывается на состоянии семьи. Если какой-то дефицит в отношениях мужа и жены, дети тоже это почувствуют в том, что им не будет хватать тепла, не будет хватать ресурсного родителя, принятия со стороны родителя.
1: Угу. Но я вот в последнее время чаще сталкиваюсь с темой, когда там жена говорит, мой муж абьюз, вот это современное слово, вот он вот прям поставила уже заранее диагноз, или она говорит, он нарцисс, значит, нужно полечить его нарциссизм. Вы с этим сталкиваетесь?
3: Очень много.
5: Есть такое. Очень.
1: А вот это вызывает у вас улыбку. Почему?
5: Это, наверное, потому что огорчение.
4: Внутри вот улыбку, но мы стараемся не показывать.
5: Нет. На самом деле, это другая сторона этого психологического просвещения, что люди, не вникая в какой-то термин, они его принимают, потому
1: как
5: что он модный,
1: слово.
5: Он звучащий. Он создает такой образ экспертности у человека, который не сталкивался с психологией глубоко. И хорошо вот эти вот фишки, ярлыки на других людей повесить, потому что создается ощущение, что все, я все понял, теперь делайте с этим что-нибудь. Но на самом деле мы не можем так однозначно, даже к психологу, когда приходит человек, мы не можем так однозначно сказать, ты абьюзер. Ни в коем случае. Тут же так много компонентов, которые следует разобрать. И вот когда с таким запросом приходит, сделайте с моим супругом что-нибудь, в первую очередь я должна донести до человека, что если тебя вот не устраивает в другом человеке что-то, надо понимать, что это система взаимоотношений, в которых ты играешь ключевую роль. И надо разобраться, что в этой роли формирует такое отношение со стороны партнера. И всю систему раскладывать на составляющие, чтобы разобраться.
3: Ну и, конечно, в этом контексте, если шире посмотреть, наверное, нарциссизму в той или иной мере все
1: присущи.
3: Это у всех это есть в той или иной мере. Каждый
1: только,
3: из нас...
1: Только проявляет это.
3: Ну, у кого-то это ярче проявление, у кого-то меньше, но так или иначе мы все где-то ориентируемся на мнение других, где-то в чем-то нам важно, что другие о нас думают, хотим создать впечатление какое-то и приятное впечатление. Поэтому мне кажется, что очень важно действительно не вешать ярлыки. Меня это очень расстраивает, и я в первую очередь начинаю расспрашивать людей, а что это такое? Вот когда обращается женщина, она говорит, вот мой муж абьюз, и муж рядом сидит, пара семейная пришла, и муж говорит, да, я абьюз. Спрашиваю, а что такое абьюз, как вы понимаете? И когда я начинаю исследовать отношения, то, знаете, очень большой вопрос возникает по поводу того, кто на самом деле абьюз в этих отношениях, абьюзер. Кто на самом деле проявляет насилие в этих отношениях и давление. Потому что как будто мы берем такие модные слова, и нам так удобно как-то этими словами обозначить что-то, как, какой-то ярлык навесить на ту ситуацию, которая есть в наших отношениях.
4: Ну, вот тоже момент. В абьюзивных отношениях, то есть палач, есть жертва. И, как правило, жертва приходит к специалисту и жалуется, да, сделайте что-то с моим мужем или с моей женой и так далее. Вот. И понимая, точнее, навешиваю какой-то ярлык уже на этого человека, да, на абьюзера, то, соответственно, мы уже начинаем выстраивать стратегии, определенные по отношению к этому человеку. Мы начинаем пытаться его контролировать, мы пытаемся понять, как он будет действовать. По большому счету, я, жертва, становлюсь уже палачом. То есть вы понимаете, что в этих отношениях жертва с палачом меняется местами?
3: Конечно, но здесь, Иван, еще знаете, какая тонкая грань? Когда приходят с этим обращением к психологу, где-то у этого человека неосознанное желание психолога на свою сторону,
4: конечно, да,
3: посадить, да, чтобы психолог тоже сказал, да, он такой, утвердил в этом, и давай теперь будем какую-то некую коалицию создавать против другого партнера, да, и будем его вместе, скажем, вот такого абьюзивного или нарцисса, будем его исправлять.
4: Да, вот здесь как раз психолог должен такую немножко стороннюю позицию, нейтральную занять, абстрагироваться, и это, ну, согласно этике психологов. Ну,
5: да. На самом деле, вот такое поведение, когда вешают ярлыки и плюс берут в коалицию психолога, это же тоже способ снять напряжение. Потому что нашему мозгу легче, когда мы даем название каким-то явлениям, и возникает ощущение, что если мы дали название, значит, с этим как-то можно справиться. Даже человек, который сам себя считает жертвой абьюза, он также находится в напряжении, он также переживает. Просто тот способ, который он избрал, избавиться от этого напряжения, он непродуктивный. От того, что ты навесил ярлык на своего партнера, тебе легче отстроить с ним отношения не станет. И тут важно понимать, что если ты сформулировал для себя какую-то проблему, это первый шаг. Второй шаг.
3: А что дальше?
5: Нужно что-то с этим делать. Да. И в первую очередь нужно делать что-то с тем, что поддается твоему контролю. А нашему контролю поддаемся только мы. Мы не можем заставить другого человека измениться никаким образом. Даже с помощью психолога, как бы это ни хотелось.
3: Изощренно иногда пытаться сделать. Да.
1: Но если углубиться в эту тему, то вот хорошо, если действительно человек попал в ситуацию, когда он, ну, настоящая жертва вот таких абьюзивных отношений, да, когда есть очень сильное, ну, такое эмоциональное насилие второго партнера. Вот как человеку этому помочь все-таки вот в этой ситуации не потерять себя, свое эмоциональное здоровье, не разрушить себя, сохранить себя? Можем что-то посоветовать такому человеку? Это может быть как мужчина или женщина, потому что иногда такой есть стереотип, что типа абьюзивные, значит,
3: отношения мужчина по отношению к женщине.
4: Более сильный пол.
1: Я помню такое небольшое отступление сделал, потом вернемся к вопросу. Ситуацию, когда одна женщина, она вот жаловалась постоянно, что вот у меня муж, он не хочет зарабатывать деньги, он такой ленивый. И вот в таком вот русле все. Потом прошло какое-то время, они уже расстались. Это не была моя клиентка, это вот чисто знакомая. Расстались, и потом вторая жалоба с ее стороны, что, ну, вы представляете, в той семье почему-то он не ленивый, он там зарабатывает, а у меня-то был почему-то ленился всегда. И так вот хотелось бы, конечно, как психолог поговорить с этим человеком. Но вернемся, да, к теме.
3: Мне кажется, конечно, это непросто, вот если находиться в таких отношениях. И, конечно, нужно потихонечку выставлять границы, определять себя, можно, нельзя со мной, что позволять в отношении себя, что не позволять. Но когда я работала с такими людьми, я видела, что какое-то время им нужна какая-то поддержка для того, чтобы они внутри себя хотя бы эти границы начали определять, потому что если люди живут долго в таких отношениях, очень сложно сказать «нет», и очень сложно даже увидеть, что это насилие. Человек иногда, у абьюзера все-таки такая тактика, что он дезориентирует, и создается впечатление, что это ты просто виноват, или ты виновата. Ты сам меня спровоцировал, твое поведение меня спровоцировало, все бы было хорошо.
1: Чувство вины взращивает.
3: Да, и вот с этим чувством вины нужно какое-то время, чтобы человек находил какую-то поддержку и какую-то еще обратную какую-то связь о том, что то, что он хочет, то, что он чувствует, как с ним должны поступать, это нормально. Потому что человек, который живет долго в абьюзивных отношениях, ему кажется, что это нормально. И поэтому выход из таких отношений, он непростой и не в одночасье. Да, бывает, что люди живут, доходят до какой-то точки, говорят, все, больше не могу. Но из таких отношений, вот по моей практике, не так просто выйти, потому что абьюзер не так просто оставляет жертву, он долго пытается так или иначе все равно вернуть ее, вернуться к этим отношениям. И человеку очень сложно внутри, если все это время его вот этот стержень разрушался, очень сложно выстроить границы, потому что у него нет защиты, он уязвим. И малейшее, я помню, как одна женщина очень долго зрела к тому, чтобы попросить мужа не кричать на нее. То есть он приходил с работы, и он позволял себе вот просто на нее накричать, сорваться. Дети все где-то вот по углам прятались. А он считал, что он обеспечивает семью, поэтому он может дома расслабиться. И долгое время понадобилось для того, чтобы внутри себя, сначала она просто проговаривала внутри себя, во внутренней речи о том, что это нехорошо, так со мной нельзя. То есть иногда жертва абьюза настолько бывает подавлена, что просто сказать человеку, ставь границы, давай борись за свою, отстаивай какие-то свои интересы и убеждения, сложно иногда. И поэтому какое-то время нужно человеку, чтобы внутри сначала проговорить, потом потренироваться где-то с кем-то, и потом уже попробовать абьюзеру сказать нет.
5: Вот я здесь хотела бы отметить, почему именно важно к специалисту обращаться. Потому что в той среде, в которой живет человек с синдромом жертвы, просто у него нет возможности найти хотя бы минимальное эмоциональное пространство, чтобы проявить себя. И когда человек приходит на консультацию к психологу, задача психолога – это пространство создать. У психолога нет задачи на этом этапе формировать что-то в человеке, влиять на него как-то, а просто создать пространство, где человек может побыть рядом с собой. Психолог даст ему какую-то обратную связь о том, как он себя чувствует, какие у него ценности, что для него важно, какие эмоции он испытывает. И когда человек привыкает быть самим собой вот в безопасном здесь, пространстве, здесь и сейчас, то тогда вот в формате семейных отношений ему уже легче понимать, вот здесь задели мои границы, и это недопустимо. Но это действительно происходит медленно, но верно. Главное, чтобы человек осознавал, что он нуждается в этом изменении, нуждается в этом пространстве, нуждается в том, чтобы те обстоятельства, в которых он находится, изменить.
4: Я еще хочу дополнить, что действительно психология жертвы – это очень серьезный вопрос. И не так-то просто, действительно, как сказала Мария, сказать «нет», выстроить границы. Почему? Потому что в какой-то мере сам человек, подвергающийся насилию, он имеет какую-то выгоду в этом. Ну, что я имею в виду? Что человеку сложно выбраться из этих отношений, потому что где-то он уже привык, и он думает, у него такие, знаете, мысли в голове, если я скажу «нет», или там, пожалуйста, не делай то, что ты, не надо кричать на меня.
3: Но будет конфликт.
4: Да, будет конфликт,
3: я
4: не хочу.
3: И поэтому мир любой ценой.
4: Да, поэтому мир любой ценой.
3: Потерплю.
4: Да, а если вдруг мы расстанемся, а с чем я останусь?
5: Брать на себя ответственность.
4: А встречу ли я еще человеку, может быть, лучше синица в руках, чем журавль в небе?
3: Конечно, а как?
4: Какие-то вторичные выгоды человек вот эти все имеет, и здесь тоже нужно немножко дать человеку понять, что, да, есть все-таки другая жизнь, и нужно потихонечку взращивать вот эту самооценку в себе.
3: Но для этого ему же надо осмотреться, что у него действительно есть какие-то ресурсы, если он останется без этих отношений. Что он действительно может... Да. Если жертва понимает, что нет работы, нет профессии, то, конечно, очень страшно будет сказать «нет» и выходить из таких отношений. То есть,
4: и поэтому здесь вот как раз хороша когнитивно-поведенческая терапия, работающая с мышлением и поведением. То есть снова мы говорим, есть ограничивающие убеждения, есть внутренние глубокие убеждения, которые, на которых строятся автоматические мысли, какие-то иррациональные, какие-то дезадаптивные. И мы их просто меняем и пытаемся прописать вот новые нейронные связи в голове, чтобы человек понимал «нет». То, как я мыслю, это мысли неверные. Есть более адаптивные мысли, которые помогут мне вырастить в себе я и стать личностью.
1: Вот в этом процессе все начинается с мыслей, да, то, о чем мы начинали говорить. То есть это какой-то внутренний монолог должен быть, да, когда человек сам себе говорит о том, что, например, меня пытаются сделать виноватым, но в реальности в этой ситуации...
3: Так ли я виноват, и вся ли ответственность на мне? Важный
1: вопрос. Или все-таки здесь на ком-то другом может быть вина, либо обстоятельства, чтобы человек не принимал на себя, да? Потому что вот в этих абьюзивных отношениях вот это начинается с формирования вины, либо обесценивания, да? А действительно ли я ничего не стою, или я ничего не могу добиться в этой жизни? А действительно ли я не могу там сам о себе беспокоиться, там, позаботиться, заработать деньги и так далее? То есть такой внутренний монолог. А потом очень хорошо, если, к примеру, с психологом, тогда это можно проговаривать. Когда человек проговаривает, то же самое формирует у себя внутренние уже какие-то новые мысли, убеждения. И после этого, наверное, уже как третья стадия, когда человек умеет уже нормально, в вежливой форме начинать проговаривать со своим партнером.
5: Тут самый интересный момент, что то, что мы подразумеваем как абьюз, какое-то прям серьезное насилие, а по факту оказывается просто неумение строить границы. И когда человек научается выстраивать эти границы, партнеру так или иначе приходится приспосабливаться. И я знаю семьи, в которых потом начинались нормальные отношения. отношений. Считается так, что если ты жертва абьюза, то надо там разрывать отношения и уходить. А на самом деле, оказывается, это был не абьюз, а просто вот эта вот подсознательная игра, знаете, где тонко, туда и происходит давление.
1: Пробудили хищника тем, что вели себя как жертва.
5: Да. А на самом деле, когда ты выстраиваешь эти границы, когда ты формируешь устойчивую позицию «я», то другому человеку приходится либо с этим смиряться и изменять свое поведение, и тогда уже получается строить диалог, и отношения выходят на новый уровень, либо действительно разрывать отношения и каждому из вас строить новую жизнь. И это прекрасно, то, что в наши границы, вот, например, с точки зрения христиан считается, что нельзя отстраивать границы, нужно со всем соглашаться, нужно быть добреньким, знаете, а это приводит к тому, что мы таким образом усиливаем в другом человеке

0: где непонятно, где он, где она. Я считаю...
1: Здесь нужно понимать, что подразумевается под границей.
0: Да,
1: например,
0: да,
1: если твоя супруга, к примеру, захотела пойти со своими подружками провести время, и вот тот мужчина, который вмешивается,
0: говорит, он говорит, так, нет,
1: а с кем ты идешь?
0: Нет, ты
1: а
0: со мной давай посиди.
1: Будешь?
2: Это в лучшем случае, да.
1: Ну, например.
0: Обычно говорит, посиди со мной.
1: Мне кажется, это уже вмешательство. Но, наверное, ты об этом говорила, правильно? А, или что-то другое?
2: Нет, именно это. То есть, смотрите, когда партнеры встречаются, значит, ну, создают семью, должны ли они забывать про свои какие-то хобби, увлечения, которые они имели
0: нет,
2: до
0: конечно.
2: Семьи? Например, мужчина любил там ловить рыбу, там, на рыбалку любил ходить. А жена там спрашивает у него, так, ты куда, когда вернешься? А ты правда на рыбалку?
0: 100 звонков на рыбалку.
2: Да, а мне плохо без тебя. Вот я без тебя скучаю, может быть, ты все-таки со мной побудешь? И вот такие вот тоже манипулятивные вещи возникают. То равно как и у тоже, у жены тоже могут быть какие-то вопросы. И муж тоже может контролировать.
0: Здесь однозначно всплывает вопрос неверного представления о семье в отношениях, о том, какие границы должны быть в отношениях. В здоровой семье, с одной стороны, должны быть созависимые отношения, когда им не все равно друг про друга, когда они друг о друге переживают, им без друга все-таки грустно и одиноко. Но и с другой стороны, это не должны быть такие состояния слияния отношений, когда они каждый пытается раствориться в другом, и нет границ, где я, где он.
3: Здесь, мне кажется, мы можем вернуться к теме, которую как-то обсуждали на передаче, о самооценке. Когда есть здоровая самооценка, твое внутреннее состояние не зависит от того, как к тебе относится партнер. Но я сам самостоятельно могу выбирать, сколько внимания я хочу ему уделить, и насколько мне от него нужно внимание. И это в диалоге постоянно обсуждается. Потому что не бывает такого, чтобы оба всегда были в ресурсе и всегда могли либо на равных друг с другом общаться. Иногда кому-то больше внимания требуется, потому что он там в минусе. Иногда другому. Но важно, когда оба человека это осознают, потому что у них есть здоровый контакт с собой. Когда они умеют это транслировать друг другу, значит, у них есть здоровый контакт друг с другом. И у них есть способность в этом диалоге постоянно каким-то образом маневрировать и искать вот эту вот атмосферу, в которой обоим комфортно. И мне кажется, вот этот вот навык, который формируется в семье, когда есть уверенность, что я в семье могу построить здоровые отношения, он влияет и на наши социальные контакты. Если я могу со своим супругом, супругой правильно строить отношения, то я более уверен, что и на работе, и в общении с друзьями, и в реализации своих каких-то желаний, в своих хобби, я также смогу быть более уверенным, следовательно, и эмоционально более здоровым.
2: Вот Айгуль затронул очень интересную тему построения отношений через общение. Но как часто мы вообще вот в семьях разговариваем так вот, да, по вот таким серьезным вопросам с своими женами, жены с мужьями?
1: Культура не сформирована до конца, да?
2: Да, потому что нам кажется, что это какая-то дикость. Да зачем вообще об этом говорить? Нужно просто жить как-то, как получится. Зачем вникать? Но оказывается, что все-таки вот нужно об этом говорить. Но опять же, о разговоре таких нужно договариваться, потому что, как правило, мужчине нужно, ну, больше, наверное, времени созреть таким диалогом, ну, потому что так мы устроены. Вот. И, наверное, определять какие-то принципы, что все-таки, да, я, ты, послание мы говорим, что мы говорим о том, что мне больно, не обвиняя друг друга, что вот я так поступил, потому что ты так поступил, начинается вот это вот, да, это ты виноват или ты виновата. Вот эмпатичное слушание, то есть я думаю, что это те навыки, которые нужно развивать, чтобы строить отношения и
1: ну, давай чуть углубимся, да, вот про эмпатию, эмпатичное слушание, потому что навык эмпатии, он не очень хорошо развит в целом, если смотреть на исследования. Для чего вообще нужна эмпатия, как ее можно развить?
3: Мне нравится слово «навык». Вот. Любой навык это что такое? Это какое-то действие, которое мы регулярно повторяем, соотносим его с реальностью, со своими возможностями и развиваем. То есть навык эмпатии это не то, что, знаете, вот говорят, ты такая эмоциональная, ты такая добрая, вот хорошо, что ты пошла на психолога. А я говорю, ну, дело не в том, что я эмпатична, и поэтому я психолог, а наоборот, скорее всего. И я формировала этот навык там годами общения, этот навык внимательного слушания. Слушание, я сообщение о чем это? О том, что когда мы общаемся с другим, вот как ты говоришь на своих тренингах, я отдаю место другому, потому что ты другой. Ты не обязан соответствовать моим ожиданиям. Но при этом я уверена, что я тоже в твоих глазах могу быть другой. И мы вот с этой позиции, что это нормально быть разными, но мы готовы вместе строить диалог.
0: Вот.
1: Да, здорово.
0: Ну вот мне кажется, про как раз мы затронули

0: То, что люди иногда, не имея даже и эмпатии, когда еще сложности в общении, они не только считывать не умеют, они себя не умеют считать.
1: Да, да.
0: И поэтому не могут считать другого. А что у другого? Плюс еще включаются какие-то фильтры. Она это сказала потому, что он это хотел, вот это на самом деле. И когда меня очень радует, когда люди сидят, вот пара сидит передо мной, и когда мы останавливаемся, и может быть какая-то небольшая ситуация, и мы вот сейчас остаемся и разбираем ее, и выясняем, что оказывается, он не хотел сейчас ее обидеть, когда он так сказал. И она хотела просто его поддержать, оказывается. И люди как будто бы, знаете, как глаза открываются, они начинают друг друга видеть,
2: слышать.
0: Под другим углом слышать. Они немножко снимают вот эти барьеры какие-то, забрал свои щиты, и начинают понимать, что, оказывается, они не враги друг против друга. И я очень часто говорю и повторяю об этом, о том, что мы здесь собираемся не для того, чтобы воевать друг против друга, и психолог не для того, чтобы сидеть арбитром, который будет выяснять, кто кому больше надавал, кто больше виноват, да, и ставить баллы. Я говорю, мы должны с вами представлять, что мы здесь втроем, а между нами ваши отношения. И мы работаем над отношениями. Мы не меняем жену, мы не меняем мужа. Вот здесь есть некие отношения, которые сейчас больное место в этой семье. И это то, над чем мы работаем. Мы не меняем мужа и жену. И поэтому психолога не надо тянуть куда-то на свою сторону, пытаться
2: судью.
0: Да.
2: Говорит ли что-то вообще Библия о том, какими должны быть эти семейные отношения, вот о проблемах в отношениях? Есть ли что-то вот в Писании, да, чему мы можем научиться?
3: Бог очень заинтересован в семье, потому что семья – это такая ячейка общества, которая вышла из самого Эдема. А это тот сад, где было все совершенно, все прекрасно. И поэтому Бог задумал семью как какой-то эдемский сад, в таком хорошем смысле этого слова, где все замечательно, где все цветет и пахнет. Конечно, мы живем сейчас здесь на земле, где очень много проблем и грехов, да, и, конечно, возникают разногласия. И, конечно, Христос и Библия очень много говорили о том, как все-таки сохранять отношения, чтобы мужья любили жен, чтобы они...
2: Мне очень нравится еще фраза «относиться к супруге».
3: Как к немощнейшему сосуду.
2: Да, который для меня это, знаете, как драгоценный
0: трепетно.
2: Сосуд, который...
0: Хрупкое что-то.
2: Хрупко, нельзя
3: что
2: это...
3: вот разбить, да, нужно вот аккуратно быть. То есть к жене тоже есть советы.
2: Как относиться?
3: Да, чтобы жена любила, уважала мужа. Вот. Да,
0: я думаю, что вот все-таки, когда мы говорим о библейских каких-то посылах, принципах, мне очень нравится о том, что послание апостола Павла, когда он говорит о том, что мы служили друг другу с любовью. Вот это «служить друг другу с любовью» – это для меня какой-то высший эталон. Потому что когда вот для меня он ей любовь, она ему уважение, для меня это немножко...
3: Прагматизм.
0: Иногда какой-то, знаете, как сделка какая-то. Так, ты меня должен любить и немощно, как обращаться как к сосудам хрупким. А он говорит, ты меня должна уважать, Бог так сказал, и прям кулаком по столу пытается выбить из нее уважение. Очень красивая фраза есть о семейных отношениях, мне нравится, о том, что у него ожидается, Бог возложил на мужа лидерство, но это должно быть смиренное лидерство в ответ на добровольное подчинение. Да. То есть,
2: красивая
0: когда
2: фраза.
0: Он смиренный лидер, он такой лидер, как Бог. Бог лидер церкви, но он не угнетет свою церковь. И точно так же церковь, она добровольно должна подчинить свою волю Богу. И точно так же в семье жена добровольно должна, а не он должен выпрашивать, выбивать это подчинение,
3: требовать.
0: Послушание, требования. И вот это та гармония, которой Бог нас приглашает. Но, конечно, мы живем в семьях, в которых не всегда все идеально. И я хочу вот эту мысль подчеркнуть, потому что бывает иногда, что женщина или мужчина, разные люди, я встречаю их, они выкладываются, они служат, но не всегда находят в ответ... хэппи-энд, что им обязательно в ответ вот теперь изменится, и все, давайте жить дружно, будет у них все хорошо. И вот в таких ситуациях я понимаю, что бывает иногда, что мы продолжаем служить, несмотря на... То есть отношения – это все-таки прослужение. И, на мой взгляд, очень важно об этом помнить, что мы можем отдавать мужьям, детям, женам, и не всегда в ответ получим в ответ то, что мы ожидаем.
3: И, наверное, это самая лучшая позиция. Почему? Потому что, как вы уже заметили, вклад в семью, ну, точнее, когда ну, человек один у другого вкладывает, это не своего рода какие-то инвестиции. Потом, спустя время, он может получить какую-то прибыль, да, или дивиденды. Вообще, когда люди подходят к вопросу создания семьи, они должны быть уже осознанными и понимать, что уже, в принципе, их потребности удовлетворяются. То есть мы самодостаточны, мы довольны, мы любим себя. И мы просто хотим создать семью для того, чтобы поделиться той радостью, тем счастьем, которое у нас есть, для другого человека. И, соответственно, и та половинка тоже самое. А не так, что так, я сейчас женюсь или выйду замуж, и я получу истинное счастье. И вот он должен мои потребности удовлетворить на 100%. Эти вот ожидания, их нужно просто снижать.
2: Спасибо вам, мои дорогие коллеги, за этот такой конструктивный и интересный разговор о том, как вообще-то управлять своими эмоциями и своим состоянием в семейных отношениях. Спасибо вам за разговор.
0: Спасибо.
3: Спасибо.
0: Спасибо.
1: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
4: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: пшеница и плевелы. Так мало времени. Вас отделить наступит час.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Детское время.
3: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
4: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят, с целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Моя веселая школа здоровья снова открыла для вас свои двери. И я хочу представить вам моих учеников Анечка, Мирослав и моя неизменная помощница Наденька. Дорогие ребята, а кто может из вас быстро-быстро сказать, что помогает нам быть здоровыми? Ну, там, бегать, прыгать, кувыркаться.
5: Спорт.
1: Спорт, правильно.
5: Добро.
1: Добро.
5: Бог.
1: Да. Ну
6: а
1: что
6: еду,
1: же?
6: Какую вам говорят есть родители?
5: Разные каши там, супы. Но в основном макароны там.
1: Наденька имеет в виду здоровое, правильное питание. Умничка, молодец.
7: Я люблю есть фрукты.
1: Фрукты.
7: И киви.
1: Да, фрукты.
7: Виноград.
1: Витамины, правильно.
8: Да, Умничка. Они очень вкусные.
1: Угу. Так, а еще мне называли сладкий сон и прогулки на природе.
8: Боже.
1: Ну что же, все это правильно. Вы у меня молодцы. Вы очень порадовали. Сегодня я хочу рассказать вам еще кое о чем, что помогает нам быть здоровыми. И я хочу загадать вам одну загадку. Грусть, тоска, ее боится. С ней всегда нам веселей. Если с ней ты, значит, рад, словно откопал вдруг клад.
7: Радости.
1: То не соска и не скрипка, а обычная. Вы
7: картинка.
1: Правильно? Нет, нет.
8: Улыбка?
1: Да, правильно. Когда вы сказали радость, вы были близко, близко, близко. Обычная улыбка, радость и веселье. Но вы молодцы.
8: Профессор Бодрячок, а я знаю одни очень веселые загадочки. Сейчас отгадаете?
1: Ага,
7: да.
1: Эстафету принимает моя помощница. Так, ну давай, давай, сейчас.
8: Итак, спорт любить всегда готова, развеселая...
1: Корова!
8: Нет.
1: А кто же?
8: Еще предположение?
1: Ну?
8: Это детвора.
1: Так, какая хитрая загадка. Ну, так. Ну, ладно.
8: В фруктах точно знает толк. Умный, веселый, а зовут его...
1: Ну уж не волк, точно, это мы уже ученые. Так, во фруктах вот точно знает толк. Кто же это может быть, а? Фрукт.
8: Это человек. Не любит он, друзья, реветь, а зовут его...
7: Медведь.
8: Нет.
1: Нет, не медведь. Это, наверное, загадка про меня.
8: Почти.
5: Профессор Бодрячок.
8: Это весельчак.
1: Да, все правильно, Наденька, молодец. Бог сказал, что веселье помогает быть здоровым. Это правда.
6: Да, но только если это доброе веселье. А то я однажды видела такого мальчика, он облил грязью своих друзей. Ему было весело, он смеялся, а вот друзья обиделись.
1: Ну да, да, да, да. Правильно. Шутки, они тогда хороши, когда радостно всем. Тогда у всех будет больше хорошего здоровья. Поэтому сейчас давайте прогоним всякую грусть, печаль и тоску. М?
8: Профессор Бодрячок, а я знаю, как это сделать на перегонки.
1: На перегонки? Прекрасно! Как это на перегонки?
8: Я вам сейчас расскажу, как сыграть в одну такую игру. Видите, вон там вот шарики лежат. Это ой, грусть, это печаль и тоска.
1: Ух ты!
8: Мы их будем прогонять. Каждый будет прогонять свой цвет, свои шарики. Сейчас я вам раздам каждому по ведерочку. Это тебе ведерочко.
9: О, мои любимые.
10: Так, мне со здоровьем.
8: Так, тогда вам вот этот
1: так,
8: профессор Бодрячок.
1: Ну что же? Ого.
8: Каждому
1: так.
8: еще дается по венику. Это о. тебе. Это тебе. А это вам, профессор Бодрячок.
1: Отлично.
9: Так.
8: Сейчас вам нужно встать одной ногой в ведерочко. Попробуйте встать.
9: У меня нога не, по-моему, не
10: я не помещаюсь.
8: Она у всех не помещается. В этом и сама загадка. Потом берем в одну руку вот так вот веник, а во вторую руку берем ручку от ведерка. И сейчас на счет три мы должны все эти шарики, грусть, печаль и обиду прогнать до здоровульки.
9: Вот так.
8: Кто будет первым, тот получит приз. Итак, на старт... Подождите, еще не сказала три, а я знаю, какие быстрые. На старт, внимание, три!
1: Ура!
8: У-ху!
1: Ура!
10: Я... Ура! Yes! Все, я забил! Я забил их!
8: Ну что, молодцы!
10: Все,
8: мы все прогнали грусть и печаль. Выстраивайтесь вот здесь. Оставляйте ведерко. Выстраивайтесь в ряд. Сейчас получите подарочки. Итак, вам в подарочке чистейшая вода, чтобы вы пили и были здоровыми. Вот, держите каждому по бутылочке. Это
1: отлично.
8: Вам, профессор Бодрячок, а это мне.
1: Дорогие ребята, когда мы прогоняли эту грусть, печаль и тоску, мы все улыбались. А улыбка притягивает много интересных вещей. Давайте-ка проведем эксперимент. Сейчас я кое-что сделаю. Так, у меня здесь кое-что есть. Так, так.
9: Хвостики.
1: Анечка.
9: Хвостики. Зачем?
1: Да. Как вы думаете, что это такое?
9: Косточка. Да.
1: Нет, нет, нет, нет.
9: Железка.
1: Железка ближе,
9: браслет.
1: Теплее. Нет, нет, нет, нет, не
9: железная.
1: Браслет. Это самый настоящий магнит.
9: Магнит? А да. как он действует?
1: Вот. У этого магнита есть одно чудесное свойство.
9: Он притягивает.
1: Может... Да, да, он
9: железо.
1: Может притягивать металлические предметы. Вот я рассыпал гвоздики. Теперь, Мирослав, возьми магнит и поводи этим магнитом поди. Рядом с шурупчиками. А? Что мы увидели?
8: Притянулись.
1: Дадим магнит Анечке. Анечка. Так,
9: а
1: так, попробуй ты.
9: Ура! Все. А где у нас остались
1: да.
9: возьмем?
1: Посмотрите. Посмотрите, мои дорогие, как интересно. Вот точно так же, как магнит притягивает вот эти гвоздики, точно так же и улыбка притягивает много сил, хорошего настроения и прекрасных друзей. И я хочу спеть вам об этом одну чудесную песенку.
11: Я улыбки собираю, словно бабочек ловлю, а потом их отпускаю, улыбаться я люблю. Ведь улыбка, как магнит, всех скорей к себе манит. Радость прыгает за ней с целой кучей друзей. Все лекарства убираю, если рядом доктор смех. С ним смеюсь я и играю, лечит он быстрее всех. Ведь улыбка, как магнит, много сил к себе манит. радость прыгает за ней с целой кучей друзей. Я с улыбкой открываю двери счастья и чудес, потому что Бог нас любит, словно принцев и принцесс. Ведь улыбка, как магнит, чудеса к себе манит, радость прыгает за ней с целой кучей друзей.
1: Да-да, дорогие мои, да, с целой кучей друзей, друзья мои, садитесь, садитесь. Вот, дорогие ребята, а скажите, пожалуйста, что нужно для того, чтобы всегда радоваться?
9: Друзья,
7: улыбка,
9: да? Надо рассмешить как-то себя,
1: да,
9: повеселиться.
1: Так, ты близко, ты недалеко от истины.
6: Сыграть в игру, как раз развеселиться,
1: что
6: да?
1: Что ж, можно и в игру, а если игру, то какую, что за игра?
6: Вот сейчас смотрите.
9: Догонялки.
1: Добранька. Даже еще варианты.
6: У меня есть еще предложение в игры.
1: Давай.
6: Смотрите, у вас есть правая рука? Покажите мне правую ручку.
1: Вот правая рука.
6: Теперь этой правой ручкой возьмите левое ушко.
1: Берем левое ушко.
6: Свое левое ушко.
1: Левое. Угу.
6: Так. А потом оставшейся рукой возьмите за носик.
9: Вот ничего.
6: А потом нужно хлопнуть и поменять руки. Смотрите.
1: Что будет?
6: Хоп.
1: Ой.
6: Запутались?
1: Ой, а?
6: Потом хлоп и опять поменять.
1: Ой.
6: Нет, у тебя наоборот.
1: Я хочу вам открыть, ребята, один секрет. Дело в том, что для того, чтобы быть радостным, нужно сделать радостным кого-нибудь другого. Подарить ему радость. Сделать что-нибудь доброе.
7: Принести подарок.
1: Или что-нибудь еще?
9: Сказать приятные слова.
1: Да. Помочь как-нибудь. И тогда вы почувствуете, что тоже стали радостными.
6: Профессор Бодрячок, а я думаю, что подарить как раз-таки улыбку на палочке тоже будет доброе дело.
1: Да, Бог сказал, что тот, кто радуется, обязательно будет здоровым. Поэтому я думаю, что для здоровья улыбка на палочке тоже подойдет.
6: Есть вот такие вот улыбочки. Это тебе улыбочка, это тебе.
1: Ты даже это приготовила
6: мне,
1: улыбочки?
6: Это вам.
1: Ох ты, мне
6: да.
1: Большая. Спасибо.
6: Их сейчас нужно будет вырезать. А? Вот ножницы. Это тебе.
9: Я их буду вырезать сейчас.
1: Так, вырезать.
9: Можно я сейчас уже начну вырезать?
6: Да, ее нужно вырезать.
1: Так.
6: Получается у вас?
9: У меня, да.
1: Совершенно верно.
6: Вот. Мирослав закончил, а вы как?
1: Сейчас мы.
9: Это же палка для мороженого.
6: Да, можно использовать палки для мороженого. Или если нет палок для мороженого, можно использовать разные карандаши. Ага. Карандаши же всегда под рукой.
9: Да.
1: Опа. Все. Ну все?
6: О, у вас уже
1: ну
6: все?
1: Вот.
6: Вот, молодцы. Смотрите. Дальше берете палочку, берите поклей.
9: Я уже знаю.
6: И клейте сначала палочку, а потом к ней прикрепляйте улыбку.
9: Ой, легкотня.
6: Ну вот и хорошо. Быстро и красиво.
9: Готово.
6: Оп. Смотрите, профессор Бодрячок, какие мы красивые все.
1: Да, дорогие ребята, какие добрые дела делают вас радостными. Нарисуйте, нам будет очень приятно посмотреть.
6: И даже очень радостно.
1: Да, и порадоваться вместе с вами. Ну а сейчас мы прощаемся. Всего вам доброго. До скорых встреч.
6: Пока.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

смекай, пошли гулять, будем в мячик твой играть. Я считаю, раз, два, три, ну, смекаюшка, лови. Ой, какая неудача, в луже оказался мячик.

скучно стало мне. Что-то мне не по себе. Некому мне улыбнуться. Может, к Ванечке вернуться?

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Андрей Кочелаба.
2: В Библии есть очень интересный текст. Записан он в 1 Фессалоникийцам 5:18. Там сказано: «За все благодарите, ибо такова вас воля Божья во Христе Иисусе». Возникает хороший вопрос: а за все ли надо благодарить? А как благодарить, когда тебе, ну, совсем не хочется благодарить? Или когда, как нам кажется, ну, не за что благодарить? Что это за такое, вот знаете, такое библейское, вот как казалось бы, как будто прям чуть-чуть неестественное поручение: за все благодари. Но если мы посмотрим в историю, посмотрим на жизнь, посмотрим на людей, которые вокруг нас, мы увидим, что есть и были всегда во все времена люди благодарные и были люди неблагодарные. Между прочим, я не так давно узнал, что в Израиле ортодоксальные евреи, когда выходят из туалетной комнаты, из уборной, они молятся. Казалось бы, ну уж худшего места, да, наверное, ну более неподобающего для молитвы и подобрать-то невозможно. Но нет, дело в том, что они благодарят Бога за то, что хорошо работают внутренние органы, кишечник, желудок, поджелудочная. А мы никогда об этом даже не задумывались. Для нас это все как норма, так живем да и живем. Но на самом деле всегда, если присмотреться, есть много поводов и способов для нашей благодарности. Я хочу сказать одну очень важную вещь. Очень много семей разрушилось, либо трещит по швам сегодня только из-за неблагодарности. Жена не чувствует, что ее любят, ее мало благодарят за тот труд, а особенно за тот невидимый труд, который она делает. То же самое касается и мужей, которые тяжело трудятся, работают, уезжают в рейсы и так далее, и так далее. И они не ощущают вот этой благодарности за то, что они делают. И поэтому не зря кто-то заметил, что благодарность – это малейшая из добродетелей и худший из пороков. То есть, когда мы благодарим, это, ну, ничего нам не стоит. Это просто внутреннее состояние человека. И, между прочим, я когда посмотрел в Евангелии, обнаружил удивительные факты. Когда Иисус, например, на вечере берет чашу, и это была чаша страданий, то не написано, что Он возопил, а Он написано «возблагодарил». Более того, когда Он кормил несколько тысяч людей, и Ему дали вот эти хлебы и рыбы, то Он написано «взял и тоже возблагодарил». То есть Христос благодарил даже до того, как чудо произошло. Он благодарил за то чудо, которое сейчас произойдет. И поэтому сегодня мы должны приучать себя быть более благодарными. Благодарить чужой труд, благодарить и ценить людей, которые для нас что-то делают или сделали. И пусть ни о ком из нас никогда не будет сказано, что это неблагодарный человек. Я помню, когда служил в армии, иногда там были офицеры, которые нуждались в какой-то помощи, и они брали нас, солдат, к себе домой работать. И у нас был один любимый офицер. А знаете почему? Потому что его жена всегда с любовью для нас то яиц поджарит, то хлеба даст. И говорит: кушайте, мальчики, вы же, наверное, голодные. А другой никогда не кормил. И вот это осталось в долгой памяти, потому что была проявлена благодарность, а в другом случае неблагодарность. Какой вывод можно сделать? Ну, во-первых, если вспомнить Евангелие от Луки, 6 глава, 35 стих, там написано так: «Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд». Вот такой вывод у нас сегодня дает Господь. Так давайте начнем и будем делать, чтобы о каждом из нас люди могли сказать: это очень благодарный человек.
3: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться?
5: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Чего только не делали женщины на протяжении истории человечества, чтобы сохранить молодость и красоту. Принимали ванны из молока с медом, использовали ароматерапию, различные масла и даже лечение огнем. Современный рынок представляет нам огромный выбор самых разных методов ухода за собой. Нанопрепараты, аппаратные и лазерные косметические процедуры, пилинг, обертывание и прочие достижения науки и техники. Что выбрать? На чем остановиться, чтобы сохранить молодость и красоту? Сегодня нам поможет в этом разобраться наш эксперт, кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Здравствуйте, Вячеслав.
5: Здравствуйте.
4: Мы сегодня с вами поговорим о красоте, как сохранить красоту. И вот первый вопрос. Достаточно ли женщинам, как в древности, использовать лишь травы, масла и другие ресурсы природы?
5: Ну, ресурсы природы, они, конечно, хороши. Но где сейчас взять такое количество трав, обилие натуральных масел? Конечно, есть определенные специализированные магазины. Но, однако, сегодня наука шагнула дальше. Мы знаем теперь о средствах для поддержания и улучшения красоты кожи лица, молодости организма больше, чем люди тысячелетия до нашего современного века. Поэтому сегодня современная наука может предложить гораздо более интересный и эффективный спектр средств для ухода за лицом и поддержание молодости.
4: Тогда ответьте на такой вопрос. Сейчас в аптеках огромное разнообразие гиалуроновой кислоты и коллагеновых напитков. Вот как, насколько они натуральны? Как часто можно их употреблять? Вот что вы скажете вообще? Как вы к ним относитесь? Насколько они действенны?
5: Ну, если говорить про гиалуроновую кислоту, то этот компонент для организма является естественным, поскольку до 25 лет ее уровень достаточно высокий в организме, поэтому кожа, особенно у маленьких детей, мы видим, она такая мягкая, упругая, подтянутая, напитанная, да, вот за счет высокого содержания гиалуроновой кислоты. Ее еще также называют королевой косметологии. Потому что одна молекула гиалуроновой кислоты способна перетягивать или удерживать до 1000 молекул воды, представляете? То есть это уникальное средство, которое удерживает влагу в организме, а, соответственно, кожа долгое время не увядает, выглядит такой напитанной, помолодевшей значительно.
4: Сочной.
5: Сочной, привлекательной. Однако гиалуроновая кислота оказывает положительное действие не только на кожу, но и на внутренние органы, на суставы и на хрящи, представляете? Поэтому если в организме достаточно высокий уровень, ну, нормальный уровень гиалуроновой кислоты, то в целом будет работа организма достаточно слаженная, и органы будут чувствовать себя подтянутыми, бодрыми и здоровыми.
4: Ну, это по поводу гиалуроновой кислоты. А коллагеновые напитки, они что?
5: Да, сейчас существуют комбинированные препараты, содержащие и гиалуроновую кислоту, и коллагеновые компоненты. Коллаген – это белок. В отличие от гиалуроновой кислоты, получают его из продукта животного происхождения, как правило, это рыбный коллаген, также коллаген из крупного рогатого скота получают. Гиалуроновую кислоту получают из некоторых растительных компонентов или синтетическим путем. Но здесь важно отметить, что гиалуроновая кислота бывает разная все-таки. Для наружного применения высокомолекулярная, для внутреннего низкомолекулярная, инъекционная бывает гиалуроновая кислота. Но цель одна – это все-таки придание молодости организму, особенно коже. Коллаген является, так сказать, упругой такой подкладкой для кожи. И коллаген придает коже наполненность, плотность, и он поддерживает и растягивает. То есть кожа выглядит тоже такой подтянутой, эластичной и молодой.
4: Как часто можно их принимать?
5: Ну, поскольку комплекс, содержащий коллаген, гиалуроновой кислотой и витамином С, оказывает такое накопительное действие, рекомендую минимальный прием где-то 2-3 месяца, чтобы уже почувствовать эффект визуальный, зрительный. И, конечно, приятно, смотря на себя в зеркало, замечать, что что-то происходит интересное, да, в лице. Поскольку эффект после приема сохраняется в течение 6-8 месяцев, то мы проводим курс примерно где-то каждые 9 месяцев. В среднем, для поддержания тонуса лица. Поскольку данные продукты являются для организма естественными, то в рекомендуемых дозах никакой передозировки или побочного негативного действия, как правило, выявлено не было.
4: Очень хорошо. Вот мы часто слышим о том, что гормональные препараты могут помочь женщине решить очень множество проблем. В том числе говорят, что и проблемы со старением могут помочь решить гормональные препараты. Вот вы что скажете на этот счет?
5: Гормональная терапия – это достаточно такой интересный вопрос. И хочу заметить, что раньше гормоны получали из желез крупного рогатого скота, а также из гипофиза мертвых людей. И вот именно эти гормоны, полученные таким способом, не всегда полезны для человека. Поэтому современная технология позволяет получить их синтетическим путем или с помощью биотехнологий, когда клетки начинают синтезировать эти гормональные вещества, гормоноподобные вещества. И их арсенал у нас достаточно широкий сегодня. Поэтому в Соединенных Штатах сегодня наблюдается бум гормонотерапии, стероидной терапии, и каждая 8-10 женщина принимает свой индивидуальный набор гормонов, который позволяет организму чувствовать себя достаточно уверенно, не изменяется фон, появляются силы, бодрость, органы работают слаженно, появляется отличное самочувствие и, самое главное, такой бодрый и приятный, красивый внешний вид. Однако в данной терапии следует учитывать тот факт, что прием внешних гормонов может угнетать выработку своих собственных. Поэтому назначение гормональной терапии всегда процесс уникальный и индивидуальный, поскольку врач-эндокринолог, он должен посмотреть, какой конкретно гормон испытывает дефицит, организм испытывает его дефицит или замедляется его выработка, и врач назначает отдельную сложную очень терапию, стоимость которой примерно в среднем где-то 70-100 тысяч в год, сравнимо с пластической операцией. Поэтому данные курсы, они рекомендованы после тщательных обследований и при надлежащем контроле за уровнем гормонов в крови. Но это касается также и мужчин. Известный гормон тестостерон, который поддерживает все, так сказать, мужские функции, в том числе и такое агрессивное мужское поведение, это уверенность в себе, это строение мышечной массы, это накопление мышечной массы, это голос, это желание, это характер мужской. Именно зависит от уровня тестостерона в организме. Однако, играя вот с гормональными препаратами, всегда следует помнить, что замедляя или угнетая выработку собственных гормонов в организме, мы можем порождать и атрофию желез. Да, что также может приводить при резкой отмене гормональных препаратов к всплеску активности, к шоковому состоянию, к изменению функции эндокринной системы. Вот это тоже очень серьезно.
4: С возрастом люди, как правило, испытывают, где-то после 40, испытывают дефицит витаминов группы В. Особенно говорят, что женщины к этому чувствительны. Вот тем, кто хочет молодо выглядеть, советуют 2 раза в год принимать витамины группы В. Вот что вы скажете на этот счет? Действительно ли это поможет?
5: Поскольку витамины группы В, они содержатся в значительном количестве продуктов питания, то при надлежащем правильном питании, богатом хлебными, злаковыми продуктами, в овощах, во фруктах их очень много, и в других, практически во всех продуктах питания содержатся витамины группы В. При правильном, рациональном и достаточном питании необходимость в таких серьезных курсах, в длительной терапии витамины группы В сама собой отпадает. Однако при тяжелых состояниях, при частых воспалениях кожи и так далее, врач может назначить какую-то терапию витамины группы В. группы Б. Например, при частом выпадении волос, при изменении обмена веществ в организме и так далее. Все-таки курсы следует согласовывать с лечащим врачом или с врачом-косметологом, у которого есть опыт применения данных витаминов для достижения определенных эффектов.
4: Угу. Ясно. Ну, то есть даже если человек после 40, ему не надо просто идти в аптеку, покупать витамины группы В, да, и начать их кушать. Нужно обязательно обратиться все-таки к врачу, а самим себе не назначать, даже несмотря на, вот, казалось бы, такой возраст. И как бы дефицит после этого возраста витаминов этих.
5: Да, часто это состояние может быть навеяно чем-то внешним. Поэтому я бы все-таки рекомендовал в первую очередь обратить внимание на свой рацион питания.
4: Угу.
5: Быть может, в погоне за какими-то целями бесконечными мы можем уставать на работе от каких-то внутренних проблем, проблем в личной жизни и так далее. И забывать принимать весь этот рацион продуктов питания, подаренный нам самой природой.
4: Угу.
5: Поэтому в первую очередь я бы рекомендовал обратить внимание, просто сесть и составить список тех продуктов, которые ежедневно присутствуют на вашем столе. И, быть может, вы обратите внимание на то, что какие-то продукты отсутствуют, будет достаточно просто разнообразить свой рацион и через месяц, через другой посмотреть на самочувствие и принять уже решение о необходимости введения в свой рацион дополнительных витаминов.
4: Угу. Ну, вы говорите про рацион. А не снижается ли усвоение после 40 у человека через именно пищу этих витаминов? И все-таки действительно ли организм может получить и усвоить после 40? Все ли так же хорошо, как до?
5: Ну, конечно, возрастные изменения оказывают влияние на обмен веществ, он замедляется, на накопление, на всасывание полезных веществ из продуктов питания. Однако при поддержании здорового образа жизни, при физической активности, при разнообразии в питании, при надлежащем количестве клетчатки, угу, которая, кстати, буквально как щеточка, как фильтр, очищает, освобождает, освежает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, помогает организму вновь вдохнуть эти полезные вещества, получить их, будет эффективным пересмотр именно питания, в первую очередь.
4: А что такое инъекции ботокса? И как вы к ним относитесь?
5: Ну, сегодня применение ботокса стало очень популярным. Эти инъекции выполняют межбровные морщины, кожу под глазами, кожу вокруг губ, даже подмышки. Какой эффект оказывает ботокс? Ботокс – это нейротоксин типа А, который вызывает нарушение нервной передачи с последующим параличом мышц. Да, то есть мышцы просто не в состоянии двигаться. И если сделать инъекции ботокса правильно, в нужные точки, то мышцы кожи лица перестают двигаться, и кожа разглаживается, выглядит значительно молодой, такой приятной, мягкой, что, в принципе, и желают.
4: Да.
5: Наши представительницы прекрасного пола. Однако для инъекции ботокса существует множество противопоказаний, их целый спектр. Инъекции ботокса могут обострить любые хронические заболевания. Он противопоказан при повышенной чувствительности к препаратам для инъекции, при гемофилии, при склонности к образованию рубцов, при аллергических реакциях, при антибиотикотерапии, перенесенная за последний месяц и так далее. И этот спектр можно продолжать, продолжать и продолжать.
4: Mm.
5: Также важно помнить и о вероятном проявлении побочного действия ботокса. Если инъекции сделать неаккуратно или в неправильные точки, то лицо может в течение 6 месяцев искривиться. То есть мы изменим форму лица, и это может нанести тяжелую психологическую травму.
4: Какой ужас.
5: Ну, кроме местных побочных реакций, могут наблюдаться и системные негативные эффекты после применения ботокса. Все зависит от индивидуальной реакции организма, конечно. И поэтому врач-косметолог, который занимается этими процедурами, он учитывает все возможные факторы, проводит опрос пациента, изучает его анамнез, чтобы результат был наилучшим.
4: Угу.
5: Ну, если мы говорим про тяжелые аллергические реакции, как известно, это вариант анафилактического шока на влияние введение ботулотоксина, вплоть до остановки дыхания.
4: Угу.
5: Поэтому клиники, которые проводят эти процедуры, должны иметь в своем запасе препараты, которые купируют реакцию анафилактического шока, чтобы спасти вовремя пациента.
4: Угу, понятно. Скажите, в каком возрасте женщине уже стоит задуматься о сохранении своей красоты?
5: Но известно, что после 25 лет с постепенным вымыванием со снижением выработки гиалуроновой кислоты в организме наступает такое мягкое увядание кожи, лица, внутренних органов, то с этого возраста следует обратить внимание не только на косметическое поддержание красоты, но и на здоровый образ жизни в целом, чтобы помочь организму изнутри сохраняться здоровыми и молодыми.
4: А что вы посоветуете женщинам, которые хотят дольше сохранить свою красоту?
5: Ну, конечно, советов можно дать очень много. Я остановлюсь только лишь на некоторых. В первую очередь рекомендуется спать в прохладной комнате, поскольку доказали, что температура 17-18 градусов положительно сказывается на молодости кожи лица. В то же время желательно снизить количество потребляемых килокалорий. В среднем где-то мы потребляем 2000-2500, женщинам рекомендуется снизить до 1500, чтобы организм не получал избыток этих вот жиров, которые также затрудняют работу и сальных желез. Они укрупняются, и выглядят, кожа выглядит намного старше. Также следует поддерживать физически активный образ жизни, заниматься спортом, ходьбой, гонять кровь по организму. Кстати, кровь тоже оказывает омолаживающее действие, уменьшает застойные явления. Но и существуют различные маленькие хитрости для домашнего использования, улучшающие состояние кожи.
4: Да. Интересно.
5: В данном случае очень важно правильно кожу очищать, увлажнять, отбеливать, питать и уменьшать морщинки. Если мы говорим про увлажнение кожи, то здесь будут хороши не только средства, купленные в аптеке, но также и различные домашние приспособления. Например, хорошо помогает в данном случае косметический лед.
4: Очень интересно.
5: Да. Можно приготовить настой из петрушки, заполнить, например, стакан измельченной петрушкой, залить кипятком и настаивать в течение часа. Затем процедить и полученный настой охладить и заморозить в кубиках. Промывать каждый день утром этими кубиками. Кожа получает такой приток витаминов, тонизируется, да, и выглядит достаточно молодой и подтянутой.
4: Как здорово.
5: Еще второй способ очень интересный – это приготовление косметического льда из эмульсии эфирных масел. Известно, что эфирное масло розы, чайного дерева, да, и другие эфирные масла, эту информацию можно найти в интернете, тоже оказывают благоприятное действие на кожу. Но если наносить масло в чистом виде, оно может оказать аллергическую реакцию, вызвать аллергическую реакцию и вызвать раздражающий эффект, также вызвать ожоги. Как же быть в таком случае? Есть маленький секрет. 10-15 капель эфирного масла

0: измельченного пюре, 1 чайной ложки оливкового масла и 1 чайной ложки измельченной петрушки. Все тщательно смешивается, наносится на 15 минут каждые 2 дня в течение месяца. Кожа значительно подтягивается, светлеет и выглядит моложе.
1: Спасибо, здорово очень.
0: Также для быстрого эффекта известна желатиновая маска для кожи лица, которая разглаживает морщины и придает лицу свежий подтянутый вид. Ее состав следующий. 2 столовые ложки молока, 1 чайная ложка желатина и 1 столовая ложка жирного творога. Желатин необходимо, чтобы он настоялся и набух в молоке, затем он нагревается, до его растворения добавляется творог, и все это смешивается до однородной массы. И вот эту остывающую маску в теплом виде наносит на лицо, в течение 30 минут она должна высохнуть, и ее смывают водой, то есть ее нельзя снимать с лица. Аккуратненько смывают водой. И вот этот эффект, конечно, удивительный.
1: Спасибо большое. У нас вот буквально чуть-чуть времени осталось. И последний вопросик. Ваши рекомендации по поводу, по подбору кремов и масок? Маски мы сейчас уже обозначили, крем.
0: В первую очередь крем нужно подбирать в зависимости от образа жизни, состояния, возраста организма. Поэтому все-таки лучшие рекомендации дают соответствующие специалисты, и которым я рекомендую обратиться.
1: Спасибо вам большое за ваши рекомендации. Я думаю, что наши телезрительницы будут очень вам благодарны. Всего вам хорошего, до свидания.
0: До свидания, всего доброго.
1: Итак, сделаем выводы. Чтобы оттянуть появление первых морщинок, желательно делать профилактические процедуры, которые включают здоровое питание, свежий воздух, мимический массаж, правильный уход за кожей, витаминные домашние маски. Подбирайте косметические средства правильно, учитывая тип вашей кожи, время года и соответствие крема к вашей проблеме. Будьте здоровы и прекрасны!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Сергей Перминов.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
7: Первая книга, которая была написана в Библии, это книга Иов. И эта книга о страданиях человека. Кажется, что он остается один-один в борьбе с дьяволом. Почему Бог оставляет человека один на один с дьявольской силой? На эти вопросы сегодня поможет нам ответить наш гость, магистр богословия, ректор Заокской духовной академии Борис Геннадьевич Протасевич. Борис Геннадьевич, здравствуйте.
8: Добрый день.
7: Мы рады, что вы с нами. Вот наш вопрос сегодня такой. Кажется иногда, что ты один на один с нечистой силой, с дьяволом. Да? Правда это или нет? Действительно ли Бог иногда оставляет человека в страданиях, в какой-то внутренней борьбе, в переживаниях один на один с дьяволом?
8: Ну, сказать, что мы остаемся один на один вообще, это было бы неверно всегда. Потому что даже дьявол ничего не может сделать, если не допустит это Господь. Поэтому в любом случае Господь пребывает с нами. Но вот то, что дьявол обрушивается на нас, и мы вступаем в этот конфликт с ним, и такое ощущение бывает у человека. То есть ощущение такое может возникнуть. Посмотрите, например, как это произошло, как мы с вами читаем это в книге Иова.
7: Да, вот.
8: Как-то мы с вами уже говорили о том, что вначале он лишился всего того, что у него было. Он лишился своего имущества, он лишился своих детей. А теперь дьявол не останавливается на этом. Он приходит второй раз к Богу и говорит ему о том, что ну, за жизнь свою человек отдаст все, что у него есть. И вот библейский текст говорит: «Пошел противник прочь с глаз Господних, и поразил он Иова лютыми язвами с ног до головы, взял его в глиняный черепок, чтобы счищать гной, и сел среди пепла». Конечно, когда мы читаем эту историю, может сложиться такое впечатление, что Бог оставляет нас один на один с дьяволом. Почему? Логически ответить на этот вопрос невозможно. Вообще логикой невозможно ответить на этот вопрос. Мы живем на территории зла. Вся наша планета однажды вступила в большой конфликт с Богом, с Творцом. Мы находимся в этом конфликте. Зло сегодня, оно распространено здесь. И вы видите, что больше людей, которые все-таки причиняют какие-то беды и несчастья, достаточно включить сегодня программу новостей, как увидеть, я это называю иногда отчетом дьявола о проделанной работе, что происходит сегодня в этом мире. И логического ответа, почему это происходит, у нас нет. Мы пребываем в замешательстве. Конечно, нам бы хотелось, чтобы Бог ответил дьяволу по-другому. Посмотрите, как отвечает Бог. Бог говорит: «И сказал Господь противнику: вот он весь в твоей власти, только жизнь его сохрани». Вы знаете, у меня закипает мозг от этого ответа. Как это так? Все, что у него есть, возьми, только жизнь его сбереги. То есть делай с ним, что хочешь. И на самом деле этот вопрос, который вызывает у очень многих людей проблемы.
7: Конечно. Ведь логично как? Логично как? Чтобы плохие люди, грешные люди страдали и на своих страданиях делали выводы и уроки, да? А праведные люди, они, как бы сказать, ну, были счастливы, были благословенны, были как бы ну, как бы, была бы у них жизнь легкой и без страданий. Вот это логично.
8: Да.
7: А тут получается...
8: А еще логичнее, когда мы знаем, и все говорят, Бог есть Бог любви, угу. Бог нас любит, Бог все сделал для того, чтобы мы были счастливыми. И вдруг этот Бог любви говорит дьяволу, да,
7: делаешь.
8: Делай, что хочешь. Этот вопрос, он вызывает очень-очень много вопросов еще больше. И в ней этот ответ Бога угу. вызывает еще больше вопросов. Поэтому, как я уже сказал, здесь невозможно ответить логикой. Вообще, я хотел бы тоже вам задать вопрос, если позволите. А возможно ли одержать победу над кем-то в рамках логики? Возможно?
7: Вообще, что такое логика? Да, надо с этого тогда начинать.
8: Да, да. Ну, например, когда вы находитесь в рамках определенной логики, то на каждый аргумент, то есть это какие-то заключения, какие-то факты, ага. какие-то аргументы. Так вот, когда мы находимся в рамках логики, то на каждый аргумент у нас есть свой контраргумент. Ага. Да, мы, например, в ситуации с Иовом Бог мог бы использовать свою логику, свой разум и заставить сатану сказать «нет». Иов человек непорочный, Иов справедливый, Иов богобоязненный, поэтому ты к нему просто не прикоснешься, да и смысла нету никакого к нему прикасаться, все равно он будет служить мне из-за любви. Бог мог бы так логично ответить.
7: Это было бы логично.
8: Да, это было бы логично. На что бы дьявол со своей стороны? Свою логику. Да, но мы же не попробовали. Ну, давайте посмотрим. Это все-таки ты просто слова. Поэтому... Можно ли было победить сатану силой? И вот когда мы задаемся вот этими серьезными вопросами, да, это можно было бы сделать. Но это был бы аргумент, который Богу больше бы навредил. Поэтому здесь Богу не нужна была победа единовременная. Ему нужна была победа навсегда. Поэтому мы видим Христа, который приходит в этот мир, и умирает на кресте, для того, чтобы эта победа была одержана навсегда. А в жизни Иова мы здесь видим другую ситуацию. Мы видим, что Иов вступает тоже в это сражение, и он вступает смиренно, кротко, повинуясь Богу. И это помогает в конечном итоге одерживать ему победу. Единственный способ одержать победу – это воспользоваться не физической силой, а нравственной, духовной силой. И это делает именно Иов.
7: Вначале, вот слушая вас, складывалось впечатление, что вот речь идет только о выгоде Бога. Ну, например, кратковременная победа Богу не нужна, да? Поэтому вот если бы не услышал... как бы пример со Христом, ведь Христос тоже страдал, и страдал тоже несправедливо, да? Ну, вот тогда уже начинаешь больше понимать, что ведь вот в условиях конфликта, вот этой великой борьбы, в которой мы живем, не все так просто. Самому Иову была какая-то польза от этих страданий? Или все-таки это только речь идет о выгоде Бога?
8: Знаете, когда мы вообще говорим о людях, которые переносят страдания, я где-то прочитал такую интересную мысль, что это любимчики у Бога. Угу. Потому что на самом деле переносить страдания, проходить страдания очень непросто. Вы посмотрите на многих библейских героев, героев Библии. Моисей перенес страдания. Мы видим с вами, какое душевное страдание переносит Авраам. Мы видим с вами страдания многих пророков Ветхого Завета. Мы видим с вами страдания апостолов в конечном итоге и самого, естественно, Христа. Угу. То есть в сражении между Богом и дьяволом в арсенале Бога нету силы. В арсенале Бога любовь, в арсенале Бога истина, свобода и справедливость. А дьявол в его арсенале что? Это ненависть, это убийство, это постоянное преследование. То есть мы видим с вами, что абсолютно разные арсеналы, которыми пользуется Бог и дьявол. И вот как раз мы видим, что Бог воспользовался арсеналом смирения, кротости и вот этого креста, чтобы победить и одержать эту победу. По сути дела, то, что мы читаем с вами книга Иова, она лишь показывает, каким арсеналом пользуется Бог в этой великой борьбе. Он не пользуется логикой, он не пользуется силой. Мы видим с вами, что так же смиренно, как Иов переносил это, когда мы читаем книгу Откровения, мы видим с вами Агнца, который побеждает дьявола.
7: Получается, что не всегда нужно пытаться объяснить страдания в нашей жизни, а просто довериться Богу, потому что ну, в условиях греховной жизни, вот в условиях грехопадения, страдания – это неотъемлемая часть. И страдают все, да?
8: Вы знаете, когда мы читаем Библию, иногда люди верующие стесняются этого сказать. Но на самом деле, если Иисус, который не сделал ничего достойного смерти, Он вообще ни в чем не согрешил, был распят, то почему мы думаем, что люди, которые называют себя сегодня христианами и стараются жить по заповедям Христа, будут избавлены от этих страданий? Апостол Павел в послании к Тимофею очень четко говорит: «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе всегда будут гонимы». Ну, или всегда их не будут понимать. Всегда к ним будут относиться. Понимаете, человек верующий, как Иов. Иов был бельмом на глазу того мира. Посмотрите, ни о ком другом Бог не говорит, как об Иове. Непорочный, богобоязненный, удаляющийся от зла. И это вызвало ревность в дьяволе, потому что он-то считал, что он владеет всей этой планетой, что после того, как Адам согрешил, теперь он властелин этой планеты. А Господь говорит: подожди, подожди, на этой планете, даже восставшей, есть люди, которые любят меня и служат мне. Поэтому на самом деле мы видим с вами вот пример жизни Иова, что вот эта великая борьба, она постоянно присутствует в жизни каждого человека.
7: Только кто-то страдает больше, а кто-то страдает меньше все-таки, да? От чего это зависит?
8: Ну, достаточно сложный вопрос, от чего это может зависеть. Наверное...
7: То есть, может быть, нам тоже не стоит искать логики в ответе на этот вопрос, а просто довериться Богу или как все-таки?
8: Я думаю, что тот, кто страдает, Бог не дает нам перенести того, что мы не сможем перенести. Поэтому, конечно, нам кажется, что кто-то страдает, что мы, нам всегда кажется, что мы страдаем больше, чем кто-либо другой. Это всегда так. Наш крест самый тяжелый. И наверняка вы знаете эту историю о крестах, когда человеку было очень тяжело нести крест, и он обращается к Богу и говорит: что-то крест моей жизни очень тяжелый. А Господь говорит: ну, пожалуйста, вот посмотри, сколько крестов, выбирай. Он один примерил тяжелый, другой неудобный, третий. Потом говорит: а вот этот взял его на себя, понес. Говорит: вот этот мне подходит. Он говорит: так это и был твой крест. Поэтому на самом деле нам иногда кажется, что... наша жизнь самая тяжелая. Наверное, Иову на тот момент казалось, что действительно очень тяжело, и он страдает больше всех. И мы это видим с вами, что жизнь его была непростая. Что у него осталось-то на самом деле? Вот иногда люди говорят: он столького лишился в этих страданиях. Но в то же самое время все-таки у него, наверное, что-то осталось.
7: Жизнь.
8: Да. Посмотрите, что остается у Иова. Давайте посмотрим на список того, что осталось у Иова. Жизнь. Но какая жизнь у него осталась? Вот если посмотреть. Просто ужасная, плачевная. И многие бы люди считали бы, да лучше умереть, чем так жить. Но это все-таки была жизнь. Жизнь упования на Бога. Он все потерял. Он мучился. Физически мучился. Но у него была все-таки эта жизнь. Дальше посмотрите, что у него осталось. Жена. Очень сложная ситуация с женой. Вообще, многие люди склонны осуждать эту женщину. Как она могла сказать своему мужу: похули Бога и умри? На самом деле, я бы хотел, чтобы мы посмотрели по-другому на жену Иова. Ведь она его любила. И она видела, как он мучается. И в том, что она ему сказала это, были абсолютно, скорее всего, другие мотивы. Она не хотела просто, чтобы он мучился. Ей было больно видеть, как страдает ее любимый человек. У Иова остались друзья. И вы знаете, тоже очень часто верующие люди, которые исследуют Священное Писание, или те, кто начинает читать Библию, они говорят, да что ж это были за друзья? Постоянно его обличали, постоянно они там ему всякие советы неверные давали. Я бы тоже не спешил судить этих друзей. Посмотрите, что говорит Библия. Они приходят, садятся и начинают что делать? Они молчат.
7: Молчат.
8: Они молчат. Они настолько были поражены тем страданием, которые обрушились на Иова, они просто молчат. И это были хорошие друзья. Вы знаете, когда я потерял своего отца, он умер, и ему было не так много лет, 48 лет, то во время похорон, вообще, когда мы кого-то теряем, к нам подходят люди и пытаются что-то сказать, много чего говорить. Но на самом деле для нас более ценнее, когда нас просто подойдут, обнимут и с нами помолчат. Вот это сделали друзья Иова в момент его страданий. Что еще осталось у Иова? У Иова остался голос, он мог взывать к Богу. У Иова остался разум. И в конце концов у Иова, самое главное, остался Бог в этих страданиях. И вот какой это был Бог? Невидимый. Он не был видим. Бог хотел его увидеть, Бог хотел его услышать. Но мы видим, что в его жизни остался Бог, и Иов знал этого Бога. Я хочу лишь привести одну цитату, которая поможет нашим телезрителям понять, насколько Иов хорошо знал Бога. Он говорит, «Я верю, я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день». Восставит из праха распадающуюся кожу мою, и я во плоти моей узрю Бога.
7: И его страдания не помешали, да, разочароваться в Боге, но, напротив, укрепили его веру. Борис Геннадьевич, спасибо вам за то, что вы были с нами. Уважаемые друзья, с вами была программа «Верую». Страдания – неотъемлемая часть нашей жизни. Не будем всегда пытаться объяснить их логично, что, зачем, почему, для чего, а просто доверимся Богу и пройдем этот жизненный путь с Его помощью, потому что Бог не даст нам страданий сверх наших сил.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь всегда в Господе.
2: Для вас поет группа «Алитея».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Созвучье слов живых. Наталья Щеглова. Босоногий царь.
2: Лунный диск среди россыпи звездных добела раскален от мороза. Серебрятся сугробов откосы, на ветру леденеют слезы. И ступая ногами босыми, он идет полями и лесом. По заснеженной зимней России царь распятый, царь иудейский. Босоногий царь без короны, царь презренной, отверженной черни. Всех отрад на земле просторы дышит светом твоих речений. Всех печали глубокие дали утешение твои излучают. Прокаженных дрожащей длани благодарно тебя осеняют. Ты прошел земным бездорожьем, чтобы смертным сияла вечность, чтобы утраченный образ Божий в ликах наших вочеловечить. Царь единственный, настоящий, воцарись, созидай и властвуй в обретающей веру России, покаянно к тебе припавшей.
1: Стихотворение Щегловой «Босоногий царь» читала Ирина Кириченко. Музыкальное сопровождение Вячеслава Захарова.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – психолог, бизнес-тренер Руслан Ларин.
1: Внимание, память, работоспособность и настроение. Можно ли помочь как-то нашему мозгу, чтобы он работал лучше и работоспособнее? Приветствую вас, мои дорогие коллеги. Я думаю, что у каждого из нас была такая подобная ситуация, когда прям, вот, знаете, хотелось бы нажать такую кнопку «перезагрузка», да, чтобы как-то себя почувствовать лучше и как-то, знаете, оптимизировать свой мозг.
2: Руслан Ларин – психолог, бизнес-тренер. Любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз – «Счастье – это состояние души».
1: Давайте начнем с того, что вообще вот влияет на работоспособность мозга, да, на то, что помогает ему как-то быть более эффективным. Есть какие-то факторы, влияющие на это?
3: Ну, если начинать перечисление, я бы начала со стрессовой ситуации, которая... включены в жизнь каждого из нас. И когда мы в стрессовых ситуациях, если это длительные стрессы, то, конечно, это очень сильно влияет на функции нашего мозга. Сложнее концентрироваться, сложнее решать какие-то задачи. Некая такая перегрузка нервной системы. Mm-hmm. Если это, к примеру, в течение дня, а еще при этом мы не питались полноценно, и мы чем-то перекусили в обед или по дороге без полноценного завтрака, что-то мы выпили кофе или что-то такое съели, то не поступает питательные элементы, и, конечно, это тоже очень сильно снижает работоспособность мозга.
2: Мария Вачева, семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
4: Да, очень много факторов, влияющих на работоспособность мозга. И социальные, и психологические, и физиологические, да, мы говорим, вот питание, ну вот еще сон, хочу просто на своем примере немножко поделиться. Uh-huh. Недавно я за 48 часов проспал, 3 часа всего лишь уделил вниманию этому важному фактору. Uh-huh. И вы знаете, я ехал в машине, когда я завел автомобиль, я начал двигаться в определенном нужном для меня направлении, я не сразу вспомнил вообще, куда я еду.
3: А мозг выключен?
4: Да. То есть я делал это на автоматизме, и мне даже пришлось снова съехать на обочину для того, чтобы поговорить, сконцентрироваться, сосредоточиться. Итак, куда я еду? Так, я еду в этот город. Фу, все, хорошо, я включился, я готов. Ну, то есть, ну, это на самом деле очень стресс, большой стресс для организма.
2: Иван Соклаков, психолог-предприниматель. Любит командные виды спорта. Проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз «Счастье – не чья-то ответственность». Несчастье – не чья-то вина.
5: Ну да. А вообще вот все, о чем мы говорим, по сути, это же про активность крови в мозгу. Угу. Наш мозг работает за счет того, что в него поступает кислород, все необходимые питательные вещества. Таким образом формируются вот эти вот все нейронные связи, которые влияют на нас в целом. И, по сути, мы очень часто упускаем из виду необходимость активности физической. Почему? Потому что активность нашей крови зависит не только от работы сердечной мышцы, но от работы всех мышц в организме. То есть банальная прогулка, легкая физическая разминка, она дает такой мощный заряд для нашего мозга, для того, чтобы где-то компенсировать недостаток сна, где-то, может быть, помочь нам преодолеть стресс. То есть вообще работа нашего мозга, по сути, она заключается в двух словах – активность и чистота крови. И вот эта активность и чистота крови – один из элементов – это вот движение, работа мышц.
2: Айгуль Иншакова – психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел-7D». Девиз – ключ от счастья в ваших руках.
1: Знаете, когда приводили примеры, вот Иван привел свой пример, и я вспомнил, у меня была подобная ситуация, когда были частые командировки, здесь вот и усталость накапливается, и количество стрессов, да, ну, перелет – это тоже стрессы определенные. И когда ты мало еще высыпаешься, я помню, я просыпаюсь, в очередном городе, куда я прилетел в командировку, в отеле. И я утром лежу и не понимаю, а где вообще я? В каком городе я? Куда я вчера прилетел? Думаю, сейчас мне нужно, наверное, на ресепшн позвонить, спросить. Вот. И тогда поймался на мысли. Так, Руслан, стоп. Наверное, ты где-то потерял тот момент баланса, что нужно вообще-то уделять должное внимание. А то такой, значит, умный других тут научишь, а сам забываешь. То есть это нужно держать на контроле. Мы же в таком ритме жизненном живем.
3: Что нас туда сносит периодически.
1: Да, нужно это держать на контроле. И бывает вот так, что, в общем-то, ты устал, и работоспособность снизилась. А бывает, что вроде не устал, еще не перетрудился, но работоспособность не очень на высоком уровне. Ну, это и с утра, может быть, или там к вечеру, когда бы нужно себя как-то активизировать. А вот у вас есть какие-то там лайфхаки, назовем, или фишки ваши собственные, да? Как вы повышаете свою работоспособность?
3: Я чувствую, если я сижу, пытаюсь выполнить задачу, но она не удается. Вот мозг просто сопротивляется, не получается. Я не пытаюсь себя заставить, я могу встать, если у меня нет возможности, если я нахожусь в помещении, нет возможности выйти погулять, я просто открываю окно или форточку, свежий воздух вдыхаю. Я могу что-то поприседать, даже вот такие какие-то хлопки поделать, чтобы снять какое-то напряжение. И какие-то даже, пусть даже небольшой, там, не знаю, несколько движений, которые мне помогают просто в ресурсности прийти, и чтобы можно было вернуться к этой задаче.
4: Утром тоже встаю, и я наблюдал, если вдруг мне нужно рано куда-то выехать, то есть не хватает времени на зарядку, то я чувствую себя уставшим, разбитым. Я чувствую, что у меня не хватает ресурса, чтобы справляться с вызовами этого дня. Но как только я начинаю снова возвращаться к зарядке, я чувствую бодрость и прям такой прилив сил. И прям все получается. Все, что планируешь, то и... То есть вот всего лишь 15 минут зарядки, потянуть мышцы, да, и как вот организм просыпается. Это здорово.
5: Я здесь хотела бы отметить, что есть такое досужее мнение, которое очень сильно распространено, что если у тебя есть какой-то затык, если что-то не получается запустить свой мозг в должном режиме, то нужно как-то его активизировать. С помощью шоколада, с помощью кофе, с помощью каких-то таких сигарет выйти покурить. Кто-то даже так засчитает, что это ему помогает. Но это такая ошибка, это такая серьезная нагрузка, потому что она вот этот вот внешний эффект, который кажется, что у тебя прибавилась энергия, на самом деле эта энергия забирается из еще больших запасов.
3: Ты в минус уходишь,
5: и уходишь еще дальше в минус. А люди так часто пользуются этими способами. Я прям, хочется кричать, люди, не надо так со своим мозгом обращаться, не надо так со своим организмом обращаться. Потому что вот этот вот кратковременный эффект мнимой бодрости, он отнимает много сил, и все-таки лучше нам оптимизировать весь наш образ жизни. То есть работать на долгосрок, чтобы наш организм изначально находился в наших любящих руках, чтобы и питание, и сон, и активность, и эмоциональная гигиена какая-то, все это в совокупности давало вам такой плотный, долгий результат на долгие годы.
3: Ну, вот то, о чем ты говоришь, я говорю, можно как раз увидеть в тех ситуациях, как вот Иван рассказывал, о длительных каких-то путешествиях. Я встречаю иногда людей, которые пытается энергетиками себя взбодрить, чтобы
1: напитками вот этими.
3: Чтобы все-таки, ну, доехать. Им кажется, что этим они решают проблему, хотя на самом деле это очень мощный стресс и риск для организма, для сердца.
1: Да, люди забывают, что если копнуть в тему кофеина того же, да, но чаще всего используется кофеин, они думают, что это бодрость. В реальности работа кофеина совершенно в другом. Он просто притупляет ощущение усталости. То есть организм требует, ты должен отдохнуть, ты отключаешь это требование, этот индикатор. Да, это то же самое, что у тебя на автомобиле уже стрелка показывает, бензин закончился.
4: Лампочку
1: ты
4: разбил.
1: Ты такой, так, разбил лампочку, думаю, сейчас доеду. Вот, и давай газу побыстрее, сейчас доеду. И потом раз, и заглох. Вот то же самое с этим кофеином. Ты вроде бодрость, на самом деле ты не бодрость дал, ты просто притупил ощущение усталости. И потом ты просто можешь сломаться. Вот. Но я вот для себя использую, ну, несколько таких инструментов. Например, я понимаю, так, глюкозой надо покормить. Яблоко там для меня. Потом вода. У меня всегда с собой есть вода. Те, кто меня знают, они знают, что у меня есть такая цветная бутылка, она яркая. Специально такую купил для того, чтобы она, вот, знаете, перед глазами стояла, а ты на нее все равно глазом как-нибудь бросишь туда. И ты воды попьешь. Поэтому вода, там яблоко, потом вот ты говоришь про похлопывание. Угу. У меня тоже этот метод. Я вот прям, знаете, вот прям похлопывание по всем, там, по ногам, по рукам. Все, ну, как в народе говорят, там, лимфу разогнать или там кровь разогнать, да? Вот растяжка, просто там ноги потянуть или там руки потянуть. Все, и ты как
3: возвращаешься
1: такой раз, вернулся
3: в себя. Опять работоспособность.
1: Да. И ты вроде как все нормально. Хорошо, а если говорить о памяти? Люди замечают, что память как-то начинает страдать. Часто я слышу такие проблемы в последнее то же время. Вот есть какие-то ваши собственные фишки? Вот, ну, поделюсь своим, тоже подумайте, как, чем можете поделиться. Когда-то очень давно я об этом методе узнал, я его вот использую. Например, ты идешь куда-нибудь по там, знакомой или незнакомой улице, это уже не имеет значения, и ты целенаправленно, ну, понимаешь, что вот я сегодня там, потренирую себе память, обращаешь на какие-то моменты внимание, и потом, когда ты приходишь, уделяешь ну, буквально 5 минут, пытаешься вспомнить детали, на которые ты обратил внимание. Там номер дома ты увидел. А вот на этом углу, как раз выходя, там вышла женщина, например. А вот здесь вот была припаркована машина. И ты начинаешь вспоминать эти такие вот маленькие детали. Ну вот, и тем самым тренируешь свою память. Ну, я вот этой фишкой пользуюсь. Может, у вас есть какие-то?
4: Вы знаете, памяти у меня немного. Да. Признаюсь. А, возможно, что я,
1: 32 терабайта.
4: Я просто склонен, возможно, что я таким вот родился, что я просто замечаю, что и отец тоже мой был таким рассеянным. Угу. Наверное, это у нас в роду. И я сделал правильный выбор. Я женился на жене.
3: Которая
4: может помочь. Я забываю какие-то...
1: Она записывает?
4: Нет, какие-то вещи, может быть, я куда-то положил. Я ищу. Жена, она такая молодец. Вот она вот здесь ты оставил. Помогает в этом. Нет, конечно,
1: можно... То есть твой лайфхак – женись на правильном человеке.
4: Да, который может тебе помогать. И понятно, что все равно, может, где-то нужно и витаминки пропить, где-то, может быть, стоит...
3: И режим дня пересмотреть.
4: Да, это тоже очень важно.
3: Информации,
4: питание, может быть, посмотреть на какие-то элементы не хватает. Которые высвободит вот эти все процессы.
5: Ресурсы. Я считаю, что, знаете, у нас еще мы такой мир, перегруженный информацией. И мне кажется, у нас зачастую бывают проблемы с памятью не из-за того, что сама память страдает, а из-за того, что слишком много деталей, которые не имеют отношения непосредственно к нашим делам.
3: Они засоряют как будто.
5: Поэтому вот для меня основной лайфхак – это правильно расставить приоритеты. Чему я буду уделять внимание, какие компоненты для меня ключевые, чтобы они не выходили из поля моего внимания. А то, что мне не важно, отодвигать назад. Вот мой опыт многодетного материнства, он как раз к этому и привел. У меня младшие дети погодки, и ты понимаешь, что когда маленькие дети, так много задач и бытовых, и эмоциональных, и там, по хозяйству, и по каким-то по организационным вещам. И я для себя сделала вывод, что я не смогу с этим всем справиться до тех пор, пока не расставлю 3 ключевых момента, которые всегда в зоне моего фокуса. А остальное, ну, получится, получится, не получится, и ладно. И этот лайфхак, он мне очень сильно помог и эмоционально не выгореть, и в то же время сохранять какое-то ощущение контроля над ситуацией. И помогает моей памяти держать в фокусе то, что важно. Потому что мы пытаемся запомнить все. Мы изучаем английский язык, мы занимаемся работой, мы пытаемся запомнить важные даты своих близких, мы одновременно смотрим какие-то новости в соцсетях, какую-то информацию. Не забыть мемом поделиться с другом, этого слишком много. Так не должно быть. Нужно, чтобы приоритеты были расставлены.
3: Мне тоже импонирует эта идея. Мне это тоже помогает. Расстановка приоритетов. Я, кстати, фиксирую. В этом большом объеме информации я фиксирую, мне это помогает. И я обратила, что вот в моем случае очень такая связь явная от того, насколько я высыпаюсь. Так моя память работает, концентрация памяти, внимание работает настолько. И поэтому я понимаю, что для того, чтобы мой мозг продуктивно работал, мне важно, чтобы это был полноценный сон, столько, сколько нужно, и все остальные условия для нормального сна, чтобы были соблюдены. Потому что в противном случае я могу его хоть сколько пытаться стимулировать, это не будет работать.
1: Ну, раз затронули про сон, давайте эту тему, да, доведем до конца. Вот нормальный сон, вот это что для человека? Каким он должен быть? Как организовать этот сон, чтобы он был восстанавливающим? Потому что, ну, наверняка вы слышите от своих клиентов, которые приходят к вам на консультацию, да, проблема – не высыпаются. Утром встают – никакой работоспособности, да, потому что они же слышали, что надо спать, они вроде спали. Говорит, я утром просыпаюсь, а ничего, не выспался.
3: Ну, очень важно все-таки, учитывая фазы сна, отметить, во сколько человек лег. Потому что если он ложится после 12, а мы знаем, что до 12 мозг все-таки... У нас есть заложенные такие
4: часы биологические,
3: Богом заложенные. Поэтому, когда мы ложимся до 12 часов, там, часов в 9-10, там, ну, в 10 хотя бы, в условиях большого города, может быть, самые крайние 11, мы должны понимать, что тогда мозг успевает обработать, что-то в долговременную память переложить, что-то почистить, и там происходит тоже процесс какие-то. Если мы ложимся после 12, это уже другое качество сна. Плюс очень важны вот эти циклы все-таки, чтобы если мы спим, наверняка слышали вы о циклах 3,5 и еще 3,5. То есть если мы спали 5 часов, возможно, мы не так выспимся, как если бы мы, к примеру, спали 7 часов, потому что мы успеваем за эти 7 часов вот эти два цикла пройти.
4: Для взрослого человека, да, нормально спать 7-8 часов, да, плюс-минус, и действительно соглашусь.
3: В тишине, в спокойствии.
4: С Машей, что мелатонина меньше вырабатывается уже после 12, то есть мелатонин, гормон сна, вырабатывается лучше в темное время суток, и желательно вот до 10 часов организм действительно высыпается. Еще действительно очень важен подход, какая-то прелюдия должна быть нормальная, подготовка, чтобы без ноутбука, без гаджетов, без каких-то тяжелых напряженных звонков успокоить, мы должны свою нервную систему, там, покушать за 4 часа до сна.
1: А не перед сном, ты так говоришь, покушать, я думаю, ты имеешь в виду перед сном покушать.
4: Ну да, в смысле, да.
1: Не ранее.
3: Заранее.
4: Потому что иногда человек наестся каких-нибудь грибов, и потом всю ночь организм перерабатывает и находится вот здесь. А здесь должно быть спокойствие и дисбаланс.
3: И сны всякие. Я вспоминаю, у нас были такие знакомые, которые у них еще был, знаете, проводной телефон. Они каждый вечер, им как бы несложно было, они каждый вечер выключали из сети этот телефон. Потом утром снова вставляли для того, чтобы вот это некий ритуал, но это тоже настройка на сон, что я это все убираю,
1: ничего ночью не разбудило,
3: чтобы ничего ночью не
4: разбудило. Сейчас это можно сделать роутером.
3: Сейчас можно сделать это на гаджете, но я говорю, что о том, что тогда это надо было подойти к телефону, выдернуть из сети, снова вставить в розетку. И они это делают каждый людей, вечер, так и заботились о своем сне.
1: Прошу прощения, перебил, что люди вот не отключают различные уведомления на телефоне.
3: Да, они могут щелкать.
1: Всевозможные уведомления приходят в течение дня, и, наверное, и ночью им также мешает это спать. Люди не отключают. У меня просто отключены все уведомления, я понимаю, что это не должно меня там разбудить ночью, потому что мы нарушаем вот этот цикл сна. Вообще есть понятие циркадных ритмов, да, то есть насколько вообще в природе существуют ритмы во всем, да, вот сменяемости времена года и дни, и недели и так далее. То же самое и режим. Поэтому мы, когда говорим 7-8 часов, это не значит, что ты сегодня поспал 7-8 часов, но ты, например, лег в 10, завтра ты ложишься в 2 ночи, послезавтра ты вообще там всю ночь тусил, днем решил поспать. И ты думаешь, 7-8 ты же поспал.
3: Ну, вот поэтому очень сложно восстанавливаться людям тех профессий, которые работают какими-то
1: сменами.
3: Да.
1: Это очень
3: негативно сказывается как раз на мозге и на эмоциональном здоровье в долгосрочной перспективе. И кто общался с такими людьми, вы знаете, что это уже вот не нужны даже исследования на их истории их жизни, можно проследить, как это сильно
1: они
3: разрушительно.
1: Они всегда хронически уставшие.
3: Как это сильно
4: влияет?
3: Ну,
4: а что же делать тогда? Как помочь таким людям? Ну, если есть такая работа, многие так работают, можно как-то попробовать компенсировать?
3: Я думаю, здесь все равно вопрос касается приоритетов. Рано или поздно человек, ему придется выбрать. Он не может изменить цикл биологический, который в него Бог заложил. Он только может для продуктивности изменить свой образ жизни. По крайней мере, думать об этом и двигаться к этому, искать возможности.
1: Таким людям я обычно рекомендую обратиться все-таки к сомнологу, для того, чтобы четко проработать, как ему наладить вот этот мелатониновый работу организма. Вот, иногда приходится что-то специально пропивать, и организовывать себе такое пространство для сна правильно, чтобы в организме выработать определенный правильный цикл. Потому что это закончится не очень хорошо для эмоционального здоровья.
3: Ну, потому что это ненормально, так не заложено в нас Богом.
1: Да. Но мы еще затронули тему стресса. Да, вот стресс, мы говорили о том, что влияет в том числе на нашу память, там, работоспособность. Вот. Но говорят же, что есть вот хороший стресс и плохой стресс. Вот. Какой стресс влияет на нашу работоспособность? Не очень хорошо, какой стресс хорошо? Вот что-то можем об этом сказать. Потому что ну, без стресса невозможно.
3: Угу. Ну, безусловно.
1: Они все равно будут.
3: Но хороший стресс у нас немножко мобилизует.
1: Повышает работоспособность.
3: Он повышает работоспособность, конечно. Он какой-то адреналин такой в хорошем смысле драйв нам дает. И угу. мы мобилизуемся, чувствуем, что мы можем, мы собираемся и начинаем выполнять эту задачу. Вот в отличие угу. от того стресса, который, наоборот, у нас забирает силы. Этот угу. как будто дает некий прилив.
4: Сегодня, когда мы книгу открываем, а если до книги мы только читали какие-то новостные странички в соцсетях, то мозг тоже испытывает стресс. Например, открываем классику, и такие слова незнакомые для мозга. И так кажется сначала скучно, то есть мозг сопротивляется, он как бы говорит
3: он,
4: тебе...
3: Он ленивый.
4: Да, он ленивый, давай, тебе это не нужно. Я уже привык жить по определенной программе. Открой ВК, там посмотри лучше, картинки, да, порадуй себя дофамином. Поэтому, знаете, как Некрасов говорил, душа обязана трудиться.
1: Да, положительный стресс должен быть для организма, даже вот ты там переключился с соцсетей на классику.
4: Да.
5: Вот, например, мы когда просыпаемся, мы всегда просыпаемся, у нас уровень кортизола поднимается.
1: Так.
5: Для нас кортизол это уровень, ой, это гормон страха, стресс. Гормон стресса, но по сути организм дает дозу кортизола для того, чтобы мы в принципе встали, для того, чтобы мы начали что-то активное делать. И мне кажется, знаете, мы очень часто упускаем элемент волевого регулирования своего поведения, потому что наша воля это сильнейший компонент личности, который помогает нам организовать нашу жизнь, чтобы по итогу чувствовать себя более счастливыми. Мы часто ведомы своими эмоциями. Мне грустно, я буду грустить, я буду ничего не делать, я буду страдать.
4: Или я буду кушать.
5: Меня кто-то развеселил, у меня появилась энергия, значит, я сейчас буду делать. Но на самом деле, когда мы сами регулируем свой график, сами понимаем все вот эти вот причины, почему мы можем чувствовать себя хуже, понимаем все, что на нас может повлиять, мы с помощью своей воли можем отрегулировать свою жизнь так, чтобы день за днем становиться здоровее, счастливее, спокойнее, увереннее, более таким, с такой здоровой самооценкой, отношения наши отрегулировать. То есть вот как

0: читать исследуют Библию, это тоже не такая простая да, книга, то, конечно, это все питание для мозга, это какая-то тренировка для мозга.
1: Это такой маленький стресс, но благодаря этому стрессу мозг растет, да, нейронные связи появляются больше.
2: Да. Отсюда и память улучшается, и настроение улучшается. То есть мы должны понимать, что мелкие радости, типа сладкого кофе, это то же самое, как мелкие там, наслаждения, типа видео, которые у нас отнимают. А мы хотим приобретать, на самом деле. Мы все хотим становиться лучше. Для этого нужно использовать все ресурсы.
3: Заговорили о музыке. Музыка ведь тоже влияет на работоспособность мозга. И здесь крайне важно подбирать для себя правильную музыку. Потому что как вот мы говорим о каком-то быстром дофамине типа из соцсетей, который появляется, и человек там типа вот ради лайков, и он туда идет. И получая быстрый дофамин, он на него подсаживается, но в итоге он не получает нормальный качественный дофамин. Это то же самое, как длинные углеводы. Когда ты съел какой-то фастфуд, ты вроде получил быстрый прилив, но потом организм теряет энергию. Но если ты поел сложную углеводистую кашу, да, которая там медленно отдает тебе свои питательные вещества, ты дольше чувствуешь свою работоспособность, да, твой мозг, там, настроение длиннее, чем если ты получил короткую какую-то дозу. Поэтому вот хочется сказать, что как правильная книга для мозга важна, да, сложное произведение. Очень хорошо, что мы затронули Библию, потому что, когда ты читаешь Библию, ты ведь тоже не просто познаешь истину, но Бог наверняка заложил вот в написании этой книги столько мудрости, что ты развиваешь свой мозг всю жизнь. Ты можешь читать эту книгу всю твою жизнь, и ты постоянно будешь развиваться и улучшать свои когнитивные способности, свой мозг, вообще все. Вот. Но то же самое вот о музыке. Да? Вот сложная классическая музыка, да? Музыка Моцарта, доказано, как она влияет и на работоспособность, и на развитие мозга. Не какая-то современная музыка, которая, возможно, человеку покажется, что она повлияла на его настроение, но потом человек может чувствовать резкий упадок, например, настроения. А именно музыка Моцарта того же.
0: Ну, я думаю, что касается музыки, я бы даже не стала выделять кого-то из авторов. Очень важно отследить, вот Айгуль говорила о том, чтобы отслеживать, как эта музыка влияет на меня, что со мной происходит, с моим настроением, какие у меня мысли, когда я слушаю эту музыку, как она влияет на меня. Если это сложная музыка, она заставляет мозг думать, она заставляет...
3: Представлять картины.
0: Да. Она позволяет... Потому что и современные композиторы есть, которые пишут прекрасную музыку, и треки современные, которые... заставляет думать мозг, заставляет что-то, сложные чувства какие-то проживать, себя углубляться.
3: Да, хорошее резюме, согласен, абсолютно. Да. Давайте еще затронем тему питания. То есть вот именно питание, в физическом плане, потому что, понятно, и духовное питание для нашего мозга это все развивает. Физическое питание. Чем мы можем подкармливать наш мозг для того, чтобы он был работоспособен? Вот. У вас есть какие-то такие наборы продуктов, может быть, которые вы рекомендуете, либо для вас они являются важны? И вы понимаете, что это влияет на ваше и эмоциональное здоровье, и на работоспособность мозга.
2: Я в первую очередь всем рекомендую зеленые коктейли, в которых есть большой компонент травяной зелени какой-то и семена. Почему? Потому что в семенах содержатся омега-3 кислоты, и в зелени триптофан, и все это в сочетании с клетчаткой. То есть, знаете, вот многие думают, что если менять питание, то это так сложно, долго. Начните с малого, вот добавьте зелени, добавьте семена, и уже ваш мозг получит дополнительные вещества, которые помогут ему давать вам обратную связь адекватную.
3: Ну, ты знаешь, как я, вот, например, я добавил когда-то, изучив тему омега-3, омега-6, омега-9, насколько важен вот этот компонент для нашего мозга, что в льняном масле количество необходимое омега-3, омега-6 и омега-9 очень в хорошем пропорциональном соотношении для нашего мозга. Ну, я всего лишь там себе ввел в привычку, я салат поливать начал, там, в суп добавлю себе.
2: В кашу
3: то
2: добавить, да?
3: Маленький шаг, но ты понимаешь, что ты в каждом приеме пищи можешь дополнительно получить омегу-3, который нужен для твоего мозга.
0: Ну, мне помогают орехи, к примеру. Uh-huh. Я очень люблю, особенно если я знаю, что у меня будет какая-то умственная нагрузка, я обязательно использую орехи, те, которые мне нравятся, орехи, для того, чтобы... И я прямо вижу сразу связь от того, что я действительно чувствую себя насыщенной,

0: бодрой в этом отношении?
1: Ну, в нашей семье мы завтракаем. Ну, конечно, у людей разные представления о завтраке. Uh-huh. Для кого-то кофеек с белым хлебом и колбасой. Ну, для нас завтрак – это нечто другое. Это каши, это сухофрукты, это орехи кешью, которые богаты триптофаном. То есть такой полноценный, действительно хорошие такие сложные углеводы.
2: Спасибо.
1: Это
2: спасибо.
1: Прям здорово.
2: Если резюмировать, можно сказать, что наш мозг, он нуждается в нашем внимании, в нашей любви, в нашей заботе. Если вы хотите иметь всегда хорошее настроение, работоспособность, память, да, заботьтесь о нем. Давайте ему нужное питание, духовное и физическое. Ну и хочется сказать, и будет вам счастье.
0: Так
2: спасибо за этот интересный разговор.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Спасибо большое.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Анастасия Сергеева.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Программа «Мамины секреты» приглашает к разговору всех, кому не безразличны дети и темы их воспитания. Темы и секреты программы взяты из реальной жизни. Мы желаем, чтобы мамины секреты стали вашим полезным багажом. Надеемся, этот багаж будет полезным в различных ситуациях, которые могут возникнуть в вашей семье. Сегодня мы затронем весьма щепетильную тему об усыновлении приемного ребенка. Существует множество статей и публикаций об усыновлении. Но мы хотели бы затронуть вопрос, который редко освещается в этих статьях. Кто наилучшим образом может подготовить родителей к усыновлению? Какой особенный опыт, пережитый родителями, является прототипом усыновления? Наш разговор будет не о юридических или медицинских особенностях. Обычно родители, принимая в дом приемного малыша, думают так. Сейчас мы обеспечим ему теплый, уютный дом, вкусную еду, окружим его теплом и заботой. Мы сумеем подарить ему ту любовь, которой его обделили биологические родители. Но думая про себя так, приемные родители не учитывают одну важную деталь. Им намного проще подарить любовь усыновленному ребенку, чем ему ее принять. Дело в том, что брошенные дети особенные, и в общении с ними и их воспитании возникают трудности, которые одной любовью не решить. Груз прошлого приемного ребенка рано или поздно приведет к тому, что он начнет задаваться вопросом: «Почему так произошло? Почему меня бросили?» И на этом этапе необходимо оказать малышу своевременную поддержку, иначе его внутренние переживания выплеснутся наружу, проявляясь в виде плохого, провоцирующего или отвергающего поведения. Он может начать нецензурно и громко выражаться, или постоянно раскачиваться, сосать палец или придумывать что-то более оригинальное для того, чтобы только вызвать отвержение себя. Оказывается, что для воспитания приемного ребенка недостаточно просто доброго и любящего сердца. И желание помочь нужно прежде всего руководствоваться здоровым реализмом. Да, вы готовы взять этого малыша. Он готов вас принять, но это еще далеко не все. Прежде всего представьте, каким вы хотите видеть своего ребенка. Как он должен выглядеть, как говорить, что любить, как учиться. Представили? А теперь поймите, ваш ребенок, как бы вы ни старались воспитывать его именно таким, никогда не будет соответствовать этому образу. И это касается не только приемного ребенка, но и родного тоже. Поэтому озвучим, наверное, самую важную вещь при принятии решения взять ребенка из детского дома. Вы должны принять его таким, какой он есть. И ни в коем случае не ждать от него того, что он оправдает все ваши ожидания и станет таким, каким вы хотите его видеть. Пусть его будущность будет для вас некой загадкой. Только в этом случае ваши начинания увенчаются успехом, и малыш будет счастлив в вашей семье. Другой вопрос, волнующий родителей, — это наследственность малыша. Не будем лукавить, конечно же, тема наследственности волнует приемных родителей и является определенной проблемой в воспитании, из-за которой очень многие боятся принять в семью детей из детского дома. Ведь всем известен тот факт, что психологические проблемы исправить можно, а вот с наследственностью — не поспоришь. В основном эта боязнь связана с много лет бытовавшим и бытующим мнением, что дети в детских домах все сплошь рождены от алкоголиков, наркоманов и преступников. А пороки их родители обязательно передадутся по наследству и рано или поздно проявятся. Но генетики имеют на этот счет свое мнение. Они говорят, что воспитание и наследственность одинаково влияют на развитие личности. А от преступления, наркомании или алкоголизма не застрахован никто. Иначе почему во вполне благополучных семьях порой появляются люди с такими пороками? Оказывается, с наследственностью поспорить можно. Это доказывают десятки тысяч успешных людей, усыновленных приемными родителями. Повзрослев, эти дети стали педагогами и врачами, музыкантами и бизнесменами, строителями и банкирами. И это несмотря на то, что по предсказанию наследственности они должны были оказаться на дне общества, стать тунеядцами и алкоголиками. Но их родители сумели сделать чудо. Правда, для этого им пришлось много потрудиться. Кто же даст силы родителям терпеливо и даже радостно относиться ко всем особенностям маленького человечка? Ведь в каком бы возрасте вы ни приняли ребенка в свою семью, негативный опыт прошлого все равно будет давить на него. И как бы вы ни показывали свою любовь к нему, как бы ни старались быть для него хорошим родителем, душевная травма ребенка все равно проявится. Такого рода проявления могут быть различными. Беспокойство, расстройство сна, аппетита, появление неадекватных реакций на любые поступки приемных родителей. Но есть и другая крайность. Бывает так, что, не получив в детстве должной заботы, наоборот, ребенок может очень стать доверчивым и легко идти ко всем на руки. Всех подряд называть мамой и папой, но также легко забывать об этом. Такой ребенок легко соглашается со всем, что ему говорят. Он пассивен и, по сути, ни к кому по-настоящему не привязан. Такие дети испытывают серьезные трудности в установлении близких контактов и постоянных отношений, что необходимо учесть при их воспитании. И обе эти крайности – психологическая реакция ребенка на то, что когда-то его бросили, предали. Дело в том, что и та, и другая крайность направлена только на одно – не привязываться к кому бы то ни было, чтобы снова не быть обманутым и преданным. Первая крайность направлена на отторжение от себя, любящих людей. Когда ребенок специально делает что-то из ряда вон выходящее, он дает себе установку – спровоцировать на отвержение, которого он сам так боится. Подсознательно он готов помочь отвергнуть себя до того, как его бросят. Вторая крайность – слащавая прилипчивость, которая быстро проходит. Она направлена на то, чтобы не позволить себе никому привязаться. Таким образом, ребенок подсознательно решает для себя, что позволить себе любить и быть любимым для него чересчур опасно. Как правило, приемные родители не могут понять, что происходит с их ребенком. Он может уйти с кем угодно или провоцировать, чтобы его бросили. В такой ситуации самое важное в воспитании приемыша – не оставаться наедине со своими проблемами. Кому обратиться за советом? Здесь может помочь опыт родителей-христиан. Дело в том, что вопрос об усыновлении затрагивается и в книге Библии, в богодухновенных трудах, почитаемым всеми христианами. Вот что в этой книге сказано об усыновлении. «Бог предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа». То, что происходит с человеком благодаря его дружбе с живым Богом, названо усыновлением. Если родитель прочувствовал этот опыт на себе, пережил это Божье усыновление в своем сердце, он понимает истинный смысл и цель усыновления человеческого. Потому что вопрос усыновленного ребенка так похож на вопросы человека, принятого Богом. «Зачем я нужен ему такой? От меня нет никакого проку. Я вряд ли смогу измениться». А вдруг меня отвергнут? Знакомые вопросы? Мама-христианка или папа-христианин уже ответили на эти некогда мучительные вопросы и уверены в любви Небесного Отца. Имея такой опыт принятия Богом, вы сможете помочь своему приемному сыну или дочери. Рассказывать ли приемному ребенку о том, как вы пережили опыт усыновления Богом? Пожалуй, да. Только выберите для этого подходящий возраст и нужный момент. Не стоит затягивать с этим разговором. Поверьте, что дети довольно рано способны понять такие откровения. Родителям-христианам легче перенести свой опыт усыновления на процесс приглашения в семью приемного ребенка. Ну, например, такая параллель. Вспомните свои ощущения, когда вы впервые пришли в свою новую духовную семью, то есть в церковь. Чувство неловкости, незнание новых правил, страх, что сделаете что-то не то. Похожие чувства переживает ребенок, впервые попавший в ваш дом. Как ему помочь? Вспомните, что помогло адаптироваться вам. Доброе слово, ободряющий взгляд или внимание знакомого человека. У каждого этот опыт индивидуален, поэтому не может быть универсального совета. Но смысл этого процесса таков. Постоянно возвращаться к своим чувствам, своим опасениям и переживаниям, чтобы помочь ребенку пережить его страхи и переживания. Что касается наследственности, о которой мы говорили в начале программы, то и в этом можно провести параллель с опытом родителей христиан. Ведь грех каждому из людей определил наследственность в виде зла и насилия, лжи и эгоизма. Но христиане имеют опыт успешного противостояния этим наклонностям. Вместо зла они делают добро, вместо гордости им свойственно смирение, Вместо равнодушия – милосердие. Поэтому поверьте, что отрицательные наследственные черты приемного ребенка тоже могут быть побеждены. И будут побеждены с помощью Божьей, если вы будете постоянно черпать силу из этого бездонного источника. Так в чем же состоит главная подготовка родителей к усыновлению? В знании того, как заполнять документы или разного рода справки? Не только. Прочувствовать сердцем и принять разумом главный мотив усыновления – вот что действительно поможет вам принять нового члена семьи таким, какой он есть. Доверительные отношения с Богом – вот источник сил и вдохновения для решения возникших проблем. Какой можно подвести итог и чем нужно руководствоваться, решившись на такой серьезный шаг взять в семью на воспитание приемного ребенка? Прежде всего, надо ясно представить, что вы берете особенного малыша, возможно, не очень здорового духовно и физически, излечение которого потребует времени и сил. И, во-вторых, знайте, что время у вас уже есть, а силы находятся в том источнике, который всегда открыт. Завершая этот разговор, хотелось бы пригласить родителей поделиться своим опытом. Как ваш личный христианский опыт помог вам справиться с вопросами усыновления приемного ребенка? Какую роль играет Бог в ваших отношениях с детьми? Ваши советы могут оказаться бесценными для многих родителей. Напишите нам по адресу, который вы увидите в конце программы. В следующих передачах мы продолжим говорить об усыновлении и воспитании приемных детей, об особенностях патронажного воспитания. Если вам близка эта тема, приглашаем вас вновь встретиться в студии программы «Мамины секреты». Будьте счастливы и помните, небесное усыновление доступно для каждого. До свидания!

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Андрей Кочелаба.
2: Что ты видишь? Очень часто этот вопрос люди задают тем людям, которым хотят проверить, одинаково ли мы смотрим, и то, что мы видим, оно действительно так. Но вы замечали, что иногда ответ на этот вопрос совершенно отличается от, ответ отличается от того, что ожидает услышать спрашивающий. Когда кто-то говорит: «Посмотри, это ровно?» Он говорит: «Ровно». Он говорит: «Нет, это не ровно». «Как не ровно?» «Ну, давай проверим». И вот этот момент очень интересен. Что ты видишь? Каким ты видишь то, что ты видишь? Давайте вспомним одну интересную деталь. Вера человека. Вера человека – это такая, казалось бы, невидимая субстанция, но его видно, верующего человека видно. А послание апостола Павла к евреям, 11 глава, 1 стих, говорит: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». То есть есть вещи, которые я не вижу обычным своим глазом, но я их чувствую, я их вижу глазами или очами веры. Но с другой стороны, что это меняет? Оказывается, если между тем, на что я смотрю, и тем, кто смотрит, вставить вот то, что Господь хотел бы нам, скажем, дать и научить, это те духовные очки, то изменится и объект наблюдения, и предмет того, на что мы смотрим, и ощущение от того, что мы видим. Оказывается, вот посмотрите на следующий пример. Пчела и муха. На одном и том же кусочке лужайки. Кто-то найдет нектар, а муха обязательно найдет навоз. Казалось бы, да? Ну почему так? Потому что она ищет его, а пчела всегда ищет цветок и ищет нектар. Но интересно посмотреть и на себя. Мы иногда какие-то вещи делаем автоматически, даже не задумываясь, и не видим того, что происходит вокруг. Многие люди, есть даже выражение, некогда в гору глянуть. А что такое в гору глянуть? Посмотреть на небо. Это значит разогнуться и отдохнуть. А как это важно для человека, чтобы он смотрел на небо. Я помню, как мой друг, психиатр, нарколог, он сказал этот добрый совет, вообще людям он давал: чаще смотрите на небо, потому что вот эта синева неба, она очень благотворно влияет вообще на ощущение человека, на его внутренний мир, на его довольство, вообще на то, что с ним происходит. И иногда мы делаем, но видим одно. Знаете, как спросили человека: что ты делаешь? Он говорит: кирпичи кладу. Второй раз, или там другого, точнее, человека спросили: что ты делаешь? Он говорит: стенку строю. И потом третьего спросили: ты что делаешь? Он говорит: я строю замок. То есть иногда, держа в руках кирпич, человек уже видит замок. И вот очень важно сегодня научиться видеть в людях хорошее. Я не могу сказать, что все люди хорошие, и вот, знаете, из всех прямо вот плещется это добро и прелесть. Но нет, конечно. Но очень часто то, на что мы смотрим, определяет и то, что мы видим. И, к сожалению, некоторые люди настолько много смотрят на недостатки в других людях, что потом сами удивляются, как много негатива приходит в их собственную жизнь. Ну, а что делать с этим? Конечно, нужно изменить фокус. Давайте смотреть на Христа. Давайте смотреть на апостолов. Давайте смотреть на Божье Слово. И как бы это банально ни звучало, я вам хочу сказать, результаты потрясающие. Когда человек втихаря кушает на ночь, никто не видит, когда он это делает, но видят результаты того, что происходит с этим человеком. Когда человек погружается в Божье Слово, смотрит на прекрасное, смотрит на небо, общается с хорошими людьми, может быть, вы и не увидите, когда он это делает. С виду обычный человек, такой же, как и вы, работает с вами на одном и том же производстве. Но очень скоро вы обнаружите результаты его совершенно измененного сознания. Так давайте меняться к лучшему. Давайте смотреть на прекрасное и сами будем становиться прекрасными.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
0: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: эфире детская программа «Библейские истории».
1: Ты нарисовала лошадку?
2: Да, нарисовала.
1: Давай я тебе помогу ее раскрасить.
2: Я сама.
1: А где лошадка?
2: Нету, она уже ускакала.
1: Куда ускакала?
2: На другую полянку, ей здесь травка не понравилась.
1: Дедушка просил нарисовать лошадку, а ты не нарисовала.
2: А я не виновата, что ей травка не понравилась.
1: Ясно.
2: А ты нарисовала козлика?
1: Вот, посмотри на козлика, и он никуда не ускакал.
2: Красиво у тебя получился козлик.
3: Ну что, милые синьориты, как ваши успехи?
2: Хорошо. Смотри, какой красивый козлик получился у Глаши.
3: Да, очень красивый козлик. А где твоя лошадка?
1: Ускакала ее лошадка.
4: Я уже готов.
5: Сейчас придут девочки, и мы начинаем.
3: А вот и мы.
2: Ура!
5: Привет! Проходите на свои места. Мы приготовили вам историю про двух малышей.
2: Я люблю истории про малышей.
5: Тогда рассаживайтесь поудобнее на своем диванчике. Мы готовы начинать.
4: Вы, наверное, помните, что у Авраама и Сары родился малыш, которого они назвали...
6: Исаак.
2: Исаак.
6: Исаак.
5: Правильно, молодцы. Авраам и Сара назвали своего малыша Исаак. Потом Исаак вырос, женился, и у него самого родились два малыша.
4: И это были двойняшки.
2: Как это двойняшки?
5: Двойняшки – это когда два ребенка рождаются в один день.
4: Одного малыша они назвали Исав, а другого малыша они назвали Иаков.
5: Исав вырос и стал искусным охотником, а Иаков был человек тихий, живущий среди шатров.
4: Исаак, которому была по вкусу дичь, больше любил Исава, но Ревекка больше любила Иакова.
5: Когда Исаак состарился, он решил разделить наследство и благословить своих сыновей. И так как Исав родился первым, то большая часть наследства принадлежала ему.
3: В те времена была такая традиция. Первенец получал большую долю от наследства, чем младший брат.
2: Это несправедливо. Малышей надо любить.
5: Правильно, Вита. Но к тому времени Исав и Иаков были уже взрослыми. И Исаак, по традициям своего народа, решил благословить Исава.
4: Но об этом случайно узнала Ревекка. И она очень не хотела, чтобы наследство досталось Исаву.
1: Потому что она больше любила Иакова.
3: Здесь дело еще и в том, что Исав к тому времени женился на хитиянских дочерях, которые были идолопоклонницами. И это очень не нравилось Ревекке. Она хотела, чтобы большая часть наследства Авраама и Исаака осталась в их семье.
4: У Ревекки созрел коварный замысел обмануть Исаака. Исаак к тому времени был очень стар и уже плохо видел. Она позвала своего сына Иакова и сказала:
5: «Я слышала, что отец твой хочет отдать благословение Исаву. Он отправил его в поле за дичью. Давай ты вместо Исава отнесешь кушанье своему отцу. Он поест ее и благословит тебя перед смертью».
4: Иаков сказал Ревекке: «Мой брат весь волосат, а у меня кожа гладкая. Что, если отец ощупает меня, и я окажусь обманщиком?»
5: Но Ревекка настояла на своем и уговорила Иакова. Она взяла лучшую одежду Исава и надела ее на Иакова, а его руки и шею покрыла шкурами козлят. Потом она дала Иакову вкусную еду и хлеб и отправила Иакова к Исааку.
4: Когда Исаак покушал пищи, которую принес ему Иаков, то благословил он сына своего Иакова вместо Исава и сказал: «Пусть даст тебе Господь Бог в изобилии зерна и сока виноградной лозы, будь господином над твоими братьями».
2: Обманывать нехорошо.
3: Правильно, Вита, обманывать нехорошо. Это потом поняли и Иаков, и Ревекка, но было уже слишком поздно.
1: А что случилось?
4: Дорогие ребята, а что случилось с Иаковым, который обманом получил благословение своего отца, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
7: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки – все это есть в книге «Смекалочка».
2: Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
6: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Это кошмар.
1: Ага.
2: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
3: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
4: распятого за нас при Понтии Пилате,
5: воскресшего в третий день,
6: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
7: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
3: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
8: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
9: Создав мужчину и женщину, Господь сказал: «Весьма хорошо». Почему же сегодня случается так, что мужчины, мужья, недовольны своими женами, а жены недовольны своими мужчинами? Что поменялось? Либо, может быть, мужчины слишком требовательны, или женщины слишком капризны, или, может быть, причина нашей греховной человеческой сущности. На эти вопросы сегодня поможет нам ответить наш гость, магистр богословия, ректор Заокской духовной академии Борис Геннадьевич Протасевич. Борис Геннадьевич, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Дмитрий.
9: Ага, мы рады, что снова можем вместе с вами рассуждать над интересными, важными вопросами. И вот наш вопрос такой: почему же женщины сегодня недовольны своими мужьями? Это психологическая проблема или духовная?
10: Вы знаете, Дмитрий, как только мы открываем Священное Писание, мы видим создание прекрасного института семьи. И на самом-то деле семья – это то, что нам досталось еще из рая земного, из Эдемского сада. И я думаю, под любым вообще Божьим творением можно было написать «хорошо, весьма». Ага. Тем более под тем, что мы называем сегодня семьей или браком. Но ситуация в том, что многие люди, вступая в брак, вступая в супружеские отношения, пытаются переделать под себя свою вторую половинку. И это является как раз той проблемой, которая потом выливается в конфликты и недопонимание между мужем и женой. А вот почему сегодня жены недовольны мужьями или мужья женами? Что касается мужей, может быть, мы поговорим попозже, а вот давайте коснемся того, какое предназначение вообще было у женщины. А вот что Бог задумал относительно ее? Что об этом говорит нам Священное Писание? Апостол Павел в послании к Ефесянам в 5 главе, 22 тексте, говорит следующие слова. Послушайте. «Вы, жены, подчиняйтесь мужьям своим, как Господу, потому что муж для жены – глава, как и Христос – глава церкви, он же – спаситель тела, церкви своей спаситель. Но как церковь подчиняется Христу, так и жены пусть во всем повинуются своим мужьям». То есть мы видим здесь, что изначально, когда Господь сотворил Адама и Еву, и потом на протяжении всей истории человечества, роли в семье между мужчиной и женщиной были разные. Муж, его роль была быть главой семьи, а женщина была ему помощницей, и она и была создана как помощница. Интересно, кстати, как об этом описывает Ветхий Завет в книге «Бытие», когда Господь описывает создание мужчины и женщины, то вот мужчину, там стоит такой еврейский глагол, он показывает, что он сотворил его, как горшечник из глины лепит. А вот когда касается женщины, там стоит совершенно другой глагол. Он действует как, создает женщину как произведение искусства. Она была создана для того, чтобы помогать мужчине, для того, чтобы быть его половинкой, для того, чтобы вдохновлять, быть хранительницей семейного очага. Но со временем мы видим, что ситуация меняется. И на самом деле эта проблема, конечно же, я думаю, и прежде всего духовная, потому что люди ушли от оригинала той жизни, которую Бог предназначил для человека, от того эталона, который был с самого начала, и пытаются уже сегодня семью представлять не так, как об этом говорит нам Священное Писание.
9: Ну так в чем же все-таки вот проблема именно недовольства. Да? Мы говорим, женщины недовольны своими мужьями. Эталон, идеал был. Ушли, так ушли. Кто? Мужчины ушли? Или просто у женщин завышенные требования? Угу. Или причина в самом недовольстве?
10: Я думаю, что есть несколько причин. И прежде всего, как человек верующий, я усматриваю в том, что первая причина, на мой взгляд, почему сегодня происходит это, почему недовольство у женщин возникает, потому что дьявол, и об этом говорит нам Библия, пытается навязать людям идеал женщины, который совершенно отличен от того идеала, который мы встречаем на страницах Священного Писания. Например, и первое, что он использует, это средства массовой информации. Угу. Давайте с вами посмотрим, какой сегодня представляется женщина. Мы видим с вами, что это женщина, которая уже не сидит дома, не ухаживает за детьми, не воспитывает детей, да? А в большей степени это женщина полицейский, женщина, которая ищет преступников, она владеет приемами рукопашного боя, она американская телеиндустрия, киноиндустрия представляет таких супер-женщин, как женщина-кошка, которая все возможно, как мужчина-супергерой. То есть мы видим с вами, что средства массовой информации, они очень серьезно влияют на разум современной молодежи, девочек. И вот эти эталоны, о которых написано в Священном Писании, они меняются. Например, доктор Джеймс Добсон, который около 30 лет работает над проблемой семьи, вот, описывает эту ситуацию таким образом. В большинстве мировых цивилизаций женщины всегда видели свою роль в рождении и воспитании ребенка, а также в устройстве домашнего очага. Это считалось почетным и не нуждалось в оправдании. Тогда как сегодня, когда у женщины спрашивают, кто ты, и если вдруг она отвечает, я домохозяйка, мы видим, что у некоторых это вызывает усмешку. У некоторых это вызывает, как, ты сидишь дома, что ты ничего не добилась в жизни, ты не сделала себе карьеры. То есть мир абсолютно по-другому сегодня смотрит на роль женщины. И я считаю, что в этом виноваты в первую очередь тоже средства массовой информации и дьявол, который пытается навязать сегодня новый современный идеал женщины.
9: Получается, что женщина взяла на себя слишком много обязанностей, и в первую очередь, может быть, мужских обязанностей, да, взяла на себя роль мужчины. И из-за этого чувствует неудовлетворение, так получается. А мужчина хорошо себя при этом чувствует, потому что ему меньше надо напрягаться.
10: Я не думаю, что мужчина хорошо себя при этом чувствует. Я говорю, мы о мужчинах, может быть, поговорим чуть попозже. Ага. Но на самом деле, когда мы открываем Библию, читаем, какой Господь представляет женщину. Например, послушайте цитату из книги Притчей, как мудрый Соломон много лет тому назад говорит о женщине. «Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее». Понимаете, женщина всегда представляла собой идеал женственности, нежности, миловидности, заботы, любви. Например, известный библейский герой Моисей. После того, как происходит его чудесное спасение, и он попадает в дом, в свой дом, когда сестра его приводит обратно его в свой дом, то мы видим с вами, что в основном мама занималась его воспитанием. Да, и до 12 лет, пока Моисей был дома, мама его воспитывала. Она вкладывала в него духовность, она вкладывала в него воспитание, она говорила ему о Боге. Вот это было важным предназначением женщины – познакомить своих детей с Богом, дать им хорошее воспитание. Если отцы в большей степени занимались, может быть, добычей средств к существованию, да, обеспечиванием своей семьи, то мама как раз всегда отвечала за семейный домашний очаг. Опять же, я говорю, что средства массовой информации совершенно по-другому это представляют.
9: Мир наш поменялся, да?
10: Ну да.
9: Но так вот в современном мире тогда возникает такой вопрос, вот из того, что вы сказали, неужели назначение женщины только обустраивать дом и воспитывать детей? Вот оно вот как-то даже
10: Ну. Вот я даже в вашем вопросе вижу, неужели только вот в этом?
9: Вот женщина-христианка, она же может вести активный образ жизни.
10: Конечно.
9: А у нее могут быть свои увлечения, у нее могут быть свои хобби, свой талант, она может творчески развиваться. Даже если мы берем служение в церкви, вот современной церкви, да, ведь очень много служений, где могут участвовать женщины, и они на самом деле тянут на себе эту церковную работу, но тогда получается, что жертвуют временем в семье, да, и вот такие как бы вещи, как дом и дети, они остаются немножечко.
10: Ну, видите, у меня, может быть, взгляд абсолютно субъективный, моим взглядом на этот вопрос, но вот даже вот то, что вы говорите, неужели только это? Для меня вот это неужели, оно совершенно по-другому. Это же такое преимущество на самом деле. То есть я бы хотел, чтобы наши телезрительницы сегодня увидели, что быть домохозяйкой, воспитывать своих детей – это наибольшее преимущество и более почетное занятие, чем вообще какое-либо есть на этой земле. Да? Ну, что толку, если женщина сделает себе карьеру и будет прекрасной бизнес-вумен, но потеряет своих детей, и не уделяя внимания своим детям, в конечном итоге они, кто-то, может быть, станет употреблять наркотики, не дай бог, конечно, да, или кто-то начнет употреблять спиртные напитки, или вообще просто человек будет грубить, хамить и так далее, только лишь потому, что мама вовремя ему не привила уважение, воспитание какое-то не дала. Поэтому библейское понимание, да, женщины в том, чтобы она была хранительницей домашнего очага. Но я и согласен с вами в том, что это ни в коем случае не говорит о том, что в служении она может занимать второстепенные роли. Uh-huh. Вот мы очень часто путаем роль в семье и роль в служении Богу. Вот что касается роли в семье, здесь муж – глава. Он руководит домом, он как бы отвечает за свою семью. Что касается женщины, она хранительница домашнего очага, она повинуется своему мужу. Да? Муж говорит, мы переезжаем в другое место, у нас будет новая, у меня работа. Да? И, конечно, если жена начнет говорить, ну, ты знаешь, у меня тут работа, я не хочу никуда уезжать. Вот это как раз эмансипация сегодняшняя, современная. Она может...
9: У меня только все начинается.
10: Да, у меня только все начинается.
9: Я такой случай знаю.
10: Вот. А в моей жизни мы сделали очень много переездов. Знаете, когда получалось так, что меня куда-то переводили по работе, я приезжал и говорил, мы переезжаем. Моя жена говорила, когда собирать вещи. Вот. Но на самом деле это все должно происходить при взаимном согласии. Это мы говорим о семье. Uh-huh. Все, что касается служения Богу, здесь права и женщины, и мужчины абсолютно одинаковы. Uh-huh. Поэтому женщина в служении Богу может воплощать свои дарования, воплощать свои таланты. Но за служением она не должна забывать, что главное ее служение – это служение детям. Опять же, мы очень четко должны понимать, где приоритеты. Uh-huh. У нас на первом месте всегда Бог, наши взаимоотношения с Богом, а потом семья. Это очень важно понимать сегодня, потому что мы иногда можем заниматься какой-то общественной деятельностью, даже полезной, но при этом терять своих детей.
9: А насчет хобби, увлечения, каких-то вещей, которые лично нравятся женщинам, может, какого-то саморазвития? Где
10: я
9: находить
10: думаю,
9: это место?
10: Да,
9: место, время находить?
10: Я не думаю, что все, что описывает Библия о женщинах, противоречит ее занятием каким-либо тем интересным вещам, которые ей нравятся. По крайней мере, я таких моментов не встречаю. И женщина может развиваться, и учиться, и читать книги. Она вместе с детьми... Вы знаете, что женщина свою жизнь несколько раз учится? Когда, если у нее несколько детей, то она с первого по 11 класс проходит образование, потом даже еще иногда и в институте где-то учится, помогает своим детям, потом опять возвращается, если у нее появляется...
9: Первый класс, да?
10: Первый класс, да. И так постоянно происходит учеба.
9: Тогда такой вопрос. Вот вы говорили о послушании мужу. В чем нужно быть послушной своему мужу? И вот наш вопрос все-таки был. Женщина, недовольная мужьями, да? Но не может ли вот эта вот идея, что ты должен быть всегда послушной мужу, должна быть всегда послушной мужу, вот и вот это недовольство и формировать?
10: Но видите, если эта семья верующая,

0: Она должна быть послушна Богу. Недовольство женщин сегодня своими мужьями в том, что поменялось их мировоззрение и представление о роли,
1: о своем предназначении.
0: Сегодня женщина сидит за рулем автомобиля, сегодня она... У нас есть хорошая поговорка, да, что русская женщина и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет, вот, а и еще мужа на плече принесет. Понимаете? Поэтому, конечно же, очень важно, чтобы мы понимали, вот современные средства массовой информации настолько исказили понимание женщин, что они перестали быть довольны своими мужьями. А мужья, в свою очередь, видя, что женщина занимает более главенствующую позицию, тоже, к сожалению, начали сдавать свои позиции. И это все превращается, дальше выходит в конфликт. Библейский эталон гораздо прекраснее. Библейский эталон показывает нам, каково было предназначение женщин – быть хранительницей домашнего очага. И это самое почетное, самое лучшее обязанность, которая только может быть.
1: Это не унижает женщину.
0: Это ее возвышает.
1: А делает ее счастливой, потому что исполнять свое предназначение, это приносит удовлетворение, да, наверное.
0: Да. Я мог бы привести, конечно, очень много цитат из Священного Писания, где говорится о женщинах. И я нашим телезрителям советовал бы почитать книгу «Притчи», где говорится о том, какие мужья становятся при хороших женах. И я вам хочу сказать из собственного опыта. Если мужчина чего-то добивается в своей жизни, 90% успеха в его жене.
1: Борис Геннадьевич, спасибо вам за ваши ответы. Уважаемые друзья, с вами была программа «Верую». Милые женщины, у вас свое уникальное предназначение. И пусть Господь поможет вам его осознать и исполнить в своей жизни.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства.
2: Для вас поет Виктория Ицкан.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Наверное, мечта всех сладкоежек, чтобы сдобные булочки перестали быть пустым тестом и ненужными килограммами и каким-то таинственным образом превратились бы в кладезь полезных и питательных веществ. Что ж, готовьтесь к чуду! У нас возможно все.
3: Анисовые булочки. 1 стакан отрубей, залить 1 стаканом кипятка, дать набухнуть. 3-4 моркови натереть на мелкой терке, выложить в кастрюлю или сковороду. Добавить 1 стакан кипятка. Тушить несколько минут, в конце добавить 1 чайную ложку аниса. Остудить. Приготовить опару. Для этого взять 1 стакан теплой воды, добавить 2 столовые ложки сахарного песка, 2 чайные ложки соли, 2 столовых ложки сухих дрожжей и немного муки. Тщательно перемешать и поставить в теплое место на 20 минут. В опару добавить морковь и отруби. Постепенно всыпать 6 стаканов муки и замесить тесто. В конце добавить 5 столовых ложек растительного масла. Дать постоять в теплом месте 30 минут. Сформировать булочки и выпекать их 20 минут при температуре 200 градусов. Соевый паштет. Соединить 1 стакан вареной сои, соль, по чайной ложке кориандра и базилика, зубчик чеснока, столовую ложку растительного масла. Добавить 1/3 стакана воды и тщательно взбить.
2: А нам остается только пожелать, чтобы эмоции были приятными, вкус неповторимым, а пища здоровой. Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень».
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Наталья Никитина.
8: Если бы не ты,

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. Ведущий – священнослужитель Николай Кунцевич.
2: Здравствуйте! В общей физике существует такое фундаментальное понятие, как гравитация. Что это такое? Это притяжение тел, связанное с их массой. Чем больше масса тела, тем сильнее оно притягивает менее массивное тело. То есть, чем больше масса тела, тем сильнее его гравитация. Значение гравитации или притяжения тел невозможно переоценить, потому что в нашем мире она имеет наиважнейшее значение. В чем оно? В том, что не будь гравитации, мы плавали бы сейчас в бездонных просторах космоса. То, что мы ходим по Земле, а не улетаем с нее, зависит от гравитации нашей планеты, от земного притяжения. Не будь гравитации, распалась бы вся Вселенная. Не было бы Солнечной системы, галактик, миров. Не было бы и самого вещества, потому что распались бы все молекулы и атомы. Невозможна была бы и сама жизнь, потому что мы тоже состоим из атомов и молекул. Понимаем ли мы, насколько важна гравитация в нашей физической жизни? Хотя вряд ли задумываемся о ней. Ведь земное и солнечное притяжение не тяготит нас. Но существует гравитация другого рода, о которой нам задумываться стоит. Что это за гравитация? Что это за притяжение? Это гравитация духовная. Нас притягивает все, что чисто, что достославно, что есть добродетель и похвала. Нас притягивают к себе люди, знающие, незлобивые, отзывчивые, скромные, открытые, те, от кого мы не услышим грубости, кто не накричит на тебя, не бросит злобного взгляда и не поведет себя вызывающим образом. Те, на кого можно положиться и кому довериться. Без такой гравитации жить очень тяжело. И самое главное, наша духовная жизнь вообще невозможна без гравитации, исходящей от центра всех духовных масс, от Иисуса Христа. Он притягивает нас, Он влечет нас к себе, потому что имеет гигантскую духовную массу, выраженную в Его немеркнущей славе, то есть в Его святом характере. Мы прочитаем с вами первое послание к Коринфянам, вторую главу. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя – не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Мудрость же мы проповедуем между совершенными. Но мудрость не века сего, и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим. Ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованный нам от Бога, что и возвещаем, не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Но духовный судит о всем. А о нем судить никто не может, ибо кто познал ум Господень, чтобы судить его? А мы имеем ум Христов. Библия говорит о духовных людях, то есть о людях, обладающих массой достоинств, притягивающих нас к ним. В противоположность им говорится о людях душевных, то есть плотских, чье поведение и характер совсем не привлекательны. Душевный человек и духовный человек. Сказано, что один не принимает того, что от Духа Божия, считая все блага заслугами своего человеческого ума. Другой же судит о всем, и о нем судить, написано, никто не может, потому что он имеет ум Христов. Однажды в Эдеме змей предложил эту мудрость Еве, принизив при этом мудрость Божию. «Подлинно ли?» — сказал Бог. «Да, конечно же, нет. Истина состоит в том, что он скрывает от тебя настоящую мудрость. Вот она, в этом плоде. Я сам съел его и стал очень мудрым, даже говорящим. Где ты видела, чтобы животные говорили? Я теперь стал реально мудрее всех зверей полевых. Вот, возьми, съешь его». И Ева познала мудрость века сего. Она тоже стала аки-змей, хитрее всех зверей полевых. Потому что под видом мудрости в мире греха скрывается хитрость и лукавство. Но кроме того, она узнала, насколько грех жесток. Потому что вместе со способностью ловко хитрить и лукавить, Ева, а за ней и Адам, познали, что такое страх, стыд, отчаяние, подавленность, уныние. А затем, впоследствии, воочию увидели человеческую кровь и смерть. Познали боль и страдания. Узнали муки, которые принесла с собой так называемая мудрость века сего. О чем переживает апостол Павел в своем послании к Коринфянам? О том, чтобы верующие были исполнены Божьей премудрости и не были младенцами, которых легко обмануть и перехитрить, чтобы мы не обольстились кажущимися прелестями греха. Как написано в стихе 12, «Мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованные нам от Бога». Что Бог даровал нам? Вернее, кого? Сына Своего, Иисуса. Его нам необходимо знать прежде всего. И никакая человеческая хитрость, называемая мудростью, никакое знание этого мира не сможет помочь нам в этом. Христос, распятый за грех мира, он не укладывается ни в какие достижения человеческой мысли. Он вне мудрости человеческой. Он за пределами ее. Распятого Христа невозможно понять, если мы не будем исполнены Духа Святого. В 13 тексте написано, «Возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». Только благодаря Духу мы и можем принять Иисуса Христа всем сердцем, понять Его мотивы, действия, слова. И если Христос близок, понятен и дорог вам, то это главное качество, отличающее духовного человека. Конечно, такой человек проходит некие этапы своего духовного роста от рождения до младенчества, до зрелости и совершенства, в меру полного духовного возраста Христа. О таком зрелом христианине, способном различать добро и зло, и написано в 15 и 16 стихах, «Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может, ибо кто познал ум Господень, чтобы судить его? А мы имеем ум Христов». До чего-то не доходит голова душевного человека. Чего-то он не может постичь, заметить, понять и признать. Что-то ему кажется полным абсурдом, нонсенсом и бредом. Что? Ничто иное, как жизнь и смерть Иисуса Христа. Душевному, плотскому человеку кажется невозможным так жить, так относиться к людям, так их любить, так страдать за них и так за них умереть. Для душевного человека это кажется юродством, глупостью, безумием. Поэтому Павел и применил это слово далее, в 15 стихе. «Духовный судит о всем». «Судит». С греческого исследовать, разбирать, различать. Духовный человек обладает способностью от Бога замечать, исследовать и различать все, что служит к назиданию в вере и совершенствованию характера. Все то, что служит добру и миру, все то, что есть добродетель похвала, и все, что служит глубокому познанию Иисуса Христа. Кто такой духовный человек? Это можно понять из противопоставления человеку душевному, исполненному страстями и похотями. 14 стих говорит: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о нем надобно судить духовно». Что мы видим? Если душевный человек не принимает, что от Духа Божьего, то духовный, наоборот, принимает. Если вы приняли основы Евангелия, если поняли, что такое ваше спасение, если доверили себя Христу и решили жить в согласии с Божьим Словом, то вы человек духовный. Душевный же человек – человек хитрый и лукавый. Ибо лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. То есть, попросту говоря, лицемер. Такой человек не может мыслить духовно, потому что все время хитрит, все время изворачивается, аки змей, пытаясь оправдать свои неприглядные поступки и поведение. При этом он считает себя очень умным. Но духовный человек не будет себя оправдывать. Он честно подходит себе и судит себя за проступки. Он также честно подходит и к вести о спасении, принимая ее всем сердцем. Поэтому духовный человек – это человек, отвергающий изворотливость и живущий по принципу «да, да», а «нет, нет». Это человек, в чьем духе нет лукавства. Да, все мы несовершенные грешники, ибо нет праведного ни одного. Но мы являемся духовными людьми не потому, что безгрешны, а потому, что поняли свою острую и постоянную нужду в Спасителе, приняли Его жертву и полюбили Его всем сердцем. Только поэтому мы имеем ум Христов. Как нам сегодня стать духовными людьми, чтобы быть воистину мудрыми? Что сделать, чтобы избавиться от алчности, зависти, сварливости? И почему это так важно? Быть не душевными, то есть плотскими людьми, ведомыми своими страстями и похотями, а людьми духовными. Это важно, потому что ни блудники, ни идолослужители, ни воры, ни лихаимцы, ни хищники, ни злоречивые Царство Божие не наследует. Все, таковым нет надежды. Душевный человек говорит: «Да нужно на мне это мифическое царство, которого никогда не дождешься. Я хочу здесь жить и сейчас. Очнитесь, мы на земле живем, не на небе. Включите мозги, вас дурачат в церкви. Вас там просто обирают». Так говорит человек душевный. Он привык во всем полагаться на свою житейскую мудрость. Он всегда считает себя во всем правым и всегда оправдывает себя. «Главное – это мое я, мой мозг. Я умный, и я себя одурачить не дам. И если есть на свете Бог, то это, скорее всего, я сам есмь». Это слова душевного человека. Но человек духовный слагает свое «я» у Божьего престола, а свои пороки у подножия креста, чтобы быть праведным не своей праведностью, а праведностью Иисуса. Этим человек обеспечивает себе вход в Царствие Божие, благодати и славы. Все, чем мы живем теперь, это предвкушение того, когда мы окажемся там, где царят только искренность, только честность, где только добродетель и похвала, где никто никому не нахамит и не бросит злобного или презрительного взгляда. Никто никого не будет злословить, унижать, принуждать, предавать и использовать. Это все останется в мире греха и в конце концов сгорит. Итак, перед нами стоит вопрос: чего мы хотим? Каким видим себя в настоящем и будущем? И нужна ли нам премудрость Божья? Если да, то возникает следующий вопрос: как стать духовным человеком? Мы понимаем, насколько это важно, потому что, не имея мудрости свыше, человек впадает в безумие, увлекаясь собственной похотью к своей погибели. Посмотрите, что проповедует Павел апостол. 2 глава, стихи 6. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего, не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, не распяли бы Господа славы». Мудрость предназначена нам Богом для нашей славы, чтобы мы могли жить во славе Божьего Царства, в чистоте и святости отношений. Павел проповедует премудрость тайную и сокровенную, то есть скрытую. От кого? От тех, кто не хочет расставаться со своей злобой. Есть такая болезнь – клаустрофобия. Она является одним из видов психических расстройств, при котором человек боится оказываться в замкнутых пространствах. Например, в маленьких комнатах, в кабинках, чуланах, в кинотеатрах, в лифтах и тому подобное. Человека охватывает паника, может появиться одышка, учащенное сердцебиение, даже обморок. С такой болезнью не берут в шахтеры. Библия является очень сложной книгой для людей плотских. Им невыносимо тяжело высиживать на библейской проповеди в церкви. Им хочется куда-нибудь уйти, только бы не вникать в тайники Божьего Слова. Неужели глубины Священного Писания устрашают их? Может быть, они чувствуют себя так, как будто их помещают в темный чулан, а то и в черную дыру? Почему они бегут с проповеди? Возможно, это происходит потому, что плотский человек страдает духовной клаустрофобией, боязнью погружаться в исследование Библии, чтобы не услышать неприятные для себя вести. И такая боязнь, в конце концов, приводит к тому, что человек не принимает того, что от Духа Божьего. Вот почему боязливых ожидает та же участь, что и неверных. Нам дан инструмент, как шахтеру дан отбойный молоток. Инструмент, подобный тому, каким пользуется сам Господь, и благодаря чему мы с вами являемся Его образом и подобием. Что это за инструмент? Чем мы должны углубляться в богатейшую породу Божьего Слова? Чем мы можем откалывать драгоценные истины и извлекать духовное из духовного? Это наш разум. Он не должен быть тупым. Его никогда нельзя отключать. Он, как и сердце, всегда должен находиться в рабочем состоянии. Не случайно древние евреи, говоря о сердце, подразумевали мыслительные способности человека. Разум и здравый смысл просто необходимы нам, чтобы соображать духовное с духовным. Особенно в последние дни, в преддверии второго пришествия Христа. Дорогие братья и сестры, пользуйтесь этим инструментом. Держите его всегда в рабочем состоянии. Бодрствуйте и молитесь. Это сказано прежде всего о разуме, которым Господь призывает нас работать в шахте Священного Писания, извлекая бесценные истины, согревая ими, как углем, нашу холодеющую планету. Как же стать духовным человеком? Как обрести мудрость? Человек, понимающий, принимающий Духа Святого, это и есть духовный человек. Библия вдохновлена Святым Духом. Ее писали святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Хотите принять Святого Духа? Исследуйте Писание, им вдохновленные, и получите. Проявите интерес к библейскому исследованию. У Бога столько есть открытий чудных для вас. Воспользуйтесь этим духовным богатством и заполняйте кладовые вашего разума. Возлюбите это богатство премудрости, чтобы знать и понимать, даровано вам от Бога. И тогда вы воистине станете духовным человеком, соображающим духовное с духовным. И у вас будет захватывать дух от радости открытий. В вас зажжется огонь, который никогда не угаснет, потому что, пользуясь умом Христовым, а ведь мы с вами имеем ум Христов, мы открываем для себя восхитительную красоту, глубину, мудрость и притягательность Божьего Слова. Оно притягивает, не отпускает. А главное, что открывается нам в результате, это притягивающая прелесть характера Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа – Это спасительная духовная гравитация, действующая любовью от центра всех духовных масс. Благодаря нашим библейским открытиям Иисус предстает нам все более прекрасным, более дорогим, более близким. Он становится для нас тем, от кого уже не оторвет нас ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь. Именно в этом залог нашего спасения и жизнь вечная.

0: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Имя этого человека знакомо всем любителям спорта старше 50 лет. В период своего феерического взлета на любительском тяжелоатлетическом помосте журналисты наделили его всевозможными титулами. Его достижения поражали воображение.
3: На свет Божий Пауль Андерсон появился 17 октября 1932 года в городке Токко в штате Джорджия. Его отец работал строителем гидростанций. Это обрекало Андерсонов на постоянные переезды. Поэтому большую часть жизни Пауль Андерсон прожил в жаркой Атланте, где и начал играть в американский футбол.
2: Но годам к 20 Пауль, имея 175 сантиметров роста, начал стремительно прибавлять в весе, который со временем достиг 176 килограммов. Тогда же его родной дядя подарил Паулю штангу, и молодой силач занялся тяжелой атлетикой. То, что произошло позднее, не поддается осмыслению. Менее чем за 3 года Пауль Андерсон становится самым сильным человеком планеты. Он поднимает такие веса, которые в мире никто не может поднять, кроме него. Нетрудно вообразить меру всеобщего потрясения, когда американские агентства сообщили, что на состязаниях в Южной Каролине некий Андерсон собрал 518,5 килограммов. Все с нетерпением ждали появления Андерсона в Мюнхене, где в 1955 году должен был пройти мировой чемпионат.
3: Там 23-летний американец легко выигрывает золотую медаль с результатом 512,5 килограммов. И эта сумма была утверждена в качестве мирового рекорда. Но и эти феноменальные по тогдашним представлениям достижения были намного ниже его реальных возможностей.
2: Его появление в Москве в 1955 году изменило наше представление об Андерсоне. О нем писали сугубо с классовых, так сказать, позиций, подавая Пауля как некоего монстра, обрюзшего и медлительного, умственно ограниченного. Он же предстал довольно жизнерадостным и подвижным.
3: В 1956 году Андерсон заявляет, что он уходит из любительского спорта, полагая, что турниры слишком уж выматывают физически и морально. Теперь он разъезжает по США с номерами демонстрации силы. Некоторые упражнения вызывают восхищение и сегодня. В силовом троеборье он выдал в сумме 1199 килограммов, а это рекорд, не побитый по сей день. Пауль неплохо зарабатывал своего рода цирковыми номерами, которые особенно нравились публике. Американцы были в восторге, когда Андерсон приседал и поднимался с 2 сейфами, соединенными осью и забитыми 13 тысячами серебряных долларов. Их мог получить любой зритель, если бы повторил движение Пауля. Так продолжалось до начала 70-х годов, когда началась другая, драматическая часть его жизни.
2: Пауль полагал, что в профессиональном спорте он не будет жить на износ. Но именно нечеловеческие нагрузки, покушение на божественные пределы, а значит гордыня и честолюбие, разрушили здоровье этого феноменального силача. Сперва отказали почки, затем Пауля стали мучить боли в суставах. Зимой 1980 года он был так плох, что обожавшая Пауля его сестра Дороти предложила пересадить умирающему свою почку.
3: Последующая интенсивная терапия повредила нервы внутреннего уха. Он потерял чувство равновесия и не мог уже ни ходить, ни стоять. Потом отнялись ноги. Пауль оказался прикован к инвалидному креслу. Последние годы были очень мучительны. Он страдал от болей в позвоночнике.
2: В этот трагический период он как бы переродился внутренне. Все свои скромные сбережения он отдал на содержание детских приютов. Стал христианским проповедником, иной раз совмещая свои проповеди с демонстрацией силы. Но и эти гонорары Пауль всякий раз жертвовал на благотворительные цели.
3: Он часто говорил, что его нынешняя жизненная философия взята из Библии. «Главное в моей жизни – это Иисус Христос. Я стремлюсь больше отдавать, нежели брать. Стремлюсь реализовывать свои способности на всевозможную помощь другим. Это не означает, что я добр, но слеп. Нет, я много вижу и понимаю.
2: О своем прошлом он никогда не говорил пренебрежительно. Каждый молодой человек должен настроить себя на то, чтобы стать чемпионом. Это великое счастье быть победителем, но не только над другими. Прежде всего, победителем своих слабостей. Спортивная страсть не должна заслонять другое – духовную жизнь, долг перед обществом.
3: Верной подругой и помощницей Пауля в борьбе с недугом была его жена Гленда. Их единственная дочь теперь вручает призы на редчайших для США соревнованиях по тяжелой атлетике мемориале Андерсона, который проходит в городе Атланте. Там и был похоронен Пауль Андерсон в 1995 году.
2: Имя Пауля Андерсона останется в памяти не только любителей спорта, но и более 1500 воспитанников детского приюта для малолетних правонарушителей, которых он поддерживал 30 лет не только деньгами, но и своим примером христианского видения мира. Благодаря его заботам многие воспитанники изменили свою жизнь, получили высшее образование и стали достойными членами общества – хирургами, докторами, адвокатами и священнослужителями.
0: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. Ведущий – священнослужитель, молодежный лидер Вениамин Дашкевич.
2: Многие спрашивают, почему Иисус настоял на том, чтобы омыть ноги своим ученикам? И что он имел в виду, когда сказал, что омытому нужно только ноги умыть? Все это происходило на Пасху, когда Иисус вместе со своими учениками собрались, это было перед распятием Иисуса Христа, последняя Пасха, когда они вместе справляли ее, кушали вместе. Они собрались в отдельном доме, но там не было слуг. Дело в том, что по традиции, придя с улицы, следовало омывать ноги всем гостям, всем, кто заходил в дом. Но слуг в этом доме не было. И они собрались, возлегли у стола, как это было принято на Востоке, но вот не было совершено вот этого вот омовения. Да? И во время, когда они ели Пасху, Иисус потом преподает им символы, то хлеб, вино, он преподает им как символы своего тела, своей крови и как символы вот новозаветной вечери. И написано, что во время вечери он встал и стал омывать ноги ученикам своим. Зачем он это сделал, действительно? Сделал он это для того, чтобы на самом деле преподать урок служения друг другу. Он говорит, вы тоже делаете это друг другу, если вы понимаете, что я сделал. И вот эта вот фраза «если вы понимаете, что я сделал», она связана с диалогом, с беседой во время, перед ногомовением, когда Петр не хочет, тебе ли омывать ноги, нам, это работа слуги, раба. А Иисус как раз и пришел исполнить вот эту вот миссию, миссию слуги нашего, для того, чтобы спасти нас, послужить нам. И он склоняется, омывает ноги каждому, чтобы показать, что он готов служить. Он готов служить для нашего спасения. И он говорит, если вы понимаете, есть духовный смысл. Это значит, что есть духовный смысл. Необходимо понять. То есть не все на поверхности вот так вот видно. Пришли с улицы, вымыли руки, да, то есть чтобы не болеть. Или там у них на Востоке было принято омывать ноги. То есть есть духовный смысл, если вы понимаете, говорит Иисус Христос. О каком смысле идет речь духовном? А мытому нужно только ноги омыть. Чисты вы все, да, Иисус говорит. Здесь идет речь об очищении сердца, потому что даже вот в том разговоре с Петром, что речь идет о том, что в наших сердцах, что если не омою тебя, говорит Иисус Петру, не войдешь со мной в царствие твое. Ну, не об омовении тела говорится, да? Речь идет об очищении сердца. И в посланиях апостолы говорят о том, что Дух Святой очищает нас банью возрождения и обновления. Банью возрождения и обновления Духом Святым мы очищены. То есть есть указание на наше внутреннее очищение, исправление от греха, которое совершает Господь Бог. Поэтому, преподавая вот этот урок, преподавая вот этот вот символ, Иисус Христос склоняется перед учениками, чтобы показать. Показать нам, чтобы мы были готовы служить друг другу. Чтобы мы были готовы, с одной стороны, служить, но с другой стороны, принимать служение друг друга. Да? Вот это тоже не всегда мы умеем принимать то, что делает для нас Господь, то, что ближний. Нужно уметь с благодарностью принимать. Всегда благодарить Господа, какие бы обстоятельства жизни ни были. Потому что все содействует ко благу. Да? Все для нашего спасения, для нашего возрастания. Принимать служение друг друга, благодарить друг друга и также с любовью, с радостью совершать служение. Здесь еще раз хочется подчеркнуть мысль духовную. наше очищение. А мы-тому нужно только ноги омыть. Речь идет об очищении. Речь идет о том, что мы посвятили себя через крещение, может быть, вот заключили завет с Богом, очищены. Но намек на духовный смысл, работу Духа Святого в наших сердцах. И все это совершается, оно как бы внутри нас совершается, но через наше служение друг другу, через наше практическое служение, заботу, помощь друг другу. Вот об этом этот обряд, этот символ, который совершил Христос.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
3: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Здоровые отношения в семье для выздоравливающего зависимого чрезвычайно важны. Ведь выстраивание отношений с близкими людьми – это часть процесса выздоровления. Но как это сделать? Как это сделать правильно, если в школе нас этому не учили? В школе учили всему – математике, русскому, химии, физике, но не учили, как строить правильно семейные взаимоотношения. А если еще и родители в разводе, и правильной модели счастливой семьи я никогда не видел. Я вообще понятия не имею, что такое здоровые отношения в семье. Что мне делать, если я не научен строить счастливые и гармоничные семейные взаимоотношения? К сожалению, многие люди попадают в очевидную ловушку. Прямо как в фильме «Украл, выпил, в тюрьму». Познакомился, женился, развелся. Познакомился, женился, развелся. Романтика. Доходит до смешного. Одна пара в городе Бостон, вступая в брак, во время свадебного обета поссорилась из-за свадебного путешествия. Тут же молодожены подали на развод. Их брачная жизнь длилась всего 1 час 12 минут. Итак, почему люди разводятся? Они пытаются построить взаимоотношения. Позвольте рассказать вам, как развивается взаимоотношение между мужчиной и женщиной. Первый этап – это, конечно же, знакомство. Когда парень и девушка познакомились, у них начинается букетно-конфетно-розовый период. Они влюбились. О, как это прекрасно! Они счастливы! Кажется, что так будет всегда. Они любят друг друга, дарят подарки, вместе проводят время, ухаживают друг за другом, говорят комплименты, гуляют ночи напролет. Они жаждут обладать друг другом постоянно, все 24 часа в сутки. Они не могут надышаться друг другом. Но я не могу назвать такие чувства любовью. Это еще не любовь. Правильное было бы назвать это чувство влюбленностью. Это просто бурный химический процесс внутри головного мозга. Мощный выброс дофамина, эндорфина, окситоцина. Короче, просто химия любви. Ваш химический завод за месяц выпустил

5-летний план. Но помните, так всегда не будет. Рано или поздно химическое сырье на вашем заводе закончится, и завод начнет работать в штатном режиме. Второй этап – это этап развития отношений. Как бы я не любил самые первые ягоды клубники с моего огорода, но наевшись, я даже и не смотрю на клубнику. Примерно так можно охарактеризовать следующий этап отношений. На этом этапе появляются первые ссоры, происходит притирка молодых людей друг к другу. На этом этапе молодые люди продолжают выстраивать свои взаимоотношения. Третий этап – это свадьба или гражданский брак. То есть развитие отношений. Люди женятся или начинают просто жить вместе, сожительствовать. Многие называют это гражданским браком, но для меня это не гражданский брак, а гражданская безответственность, при которой мужчина просто избегает брать ответственность за свою семью. Люди могут жить вместе, рожать детей, вести совместный быт, но при этом никогда не быть настоящей семьей, потому что у мужчины или реже у женщины есть в голове какой-то такой свой пунктик, который не дает им стать семьей и пройти все необходимые стадии развития семейных взаимоотношений. Поэтому все, что я буду говорить дальше, работает именно для семейной пары. В сожительстве действуют совсем другие законы. Четвертый этап – этап разочарования. Люди поженились, и через 2-3 года в любых взаимоотношениях наступает следующий этап – этап разочарования. Разочарование будет в любом случае, если вы неравнодушны друг другу. Разочарование происходит от того, что вы уже практически все знаете друг о друга. Вы привыкли друг к другу. Розовые очки сняты. Вашим отношениям не хватает новизны. Прежней химии любви уже нет. Все недостатки любимого становятся видны невооруженным взглядом. На этом этапе человек испытывает заметное разочарование и отвращение. Образ близкого человека оказался далек от идеала. Как мы поступаем в большинстве случаев? Сдаемся. Разводимся. И что? И начинаем все сначала. В поисках идеальных отношений мы разрываем старые отношения и заводим новые. Но как только наши отношения доходят до стадии разочарования, мы вновь сдаемся и вновь начинаем заново. Снова и снова, как белка в колесе. Но зачастую те же самые старые проблемы, которые были в прошлой семье, появляются уже в новой семье. Ведь от себя-то не убежишь. По сути, есть только два варианта. Научиться принимать партнера таким, какой он есть, со всеми его недостатками, и перейти на новую ступень взаимоотношений. Или безуспешно пытаться переделать другого человека под себя. Выбор за нами. Хотя многие делают выбор в сторону разрушения, а не сохранения, к сожалению. Пятый этап – этап сотрудничества. Если вы все-таки выбрали путь сохранения вашего брака, путь разрешения тех семейных проблем, которые появились в вашей жизни, наступает следующий этап – этап сотрудничества. Этап сотрудничества – это понимание того, что своего партнера мы переделать не можем. Поэтому мы перестаем его пилить, критиковать, ругать, учить и начинаем меняться сами. Примите своего супруга или супругу таким, какой он есть. Взаимоотношения начинают расти только тогда, когда мы начинаем изменения с себя. Любовь – это огромный труд, но именно на этом этапе и начинает зарождаться истинная любовь. Это тот самый этап, непростой, и он иногда долгосрочный, когда двое людей трудятся над своими отношениями. И очень важно здесь общение, умение разговаривать,
решать конфликты, учиться помогать друг другу, становиться чуточку лучше, не провоцируя при этом другого в его слабостях. Но пройдя этот непростой этап, мы с вами выходим на шестой этап. Этап наслаждения. Это тот долгожданный этап, когда оба супруга живут душа в душу, понимают друг друга с полуслова. Да что это полуслова? Иногда вообще без слов. Настоящая любовь приносит настоящую радость. Вы наслаждаетесь вашими взаимоотношениями. Это та долгожданная любовь, которая созрела в результате вашего терпения, понимания и заботы друг о друге. Как построить такие близкие взаимоотношения? Вы знаете, взаимоотношения подобны банку. Чтобы получить в банке свою выгоду, в банк нужно вложить свои деньги. Причем чем больше мы вложим, тем больше мы получим. Но если мы только снимаем деньги и ничего не вкладываем, то мы скоро становимся банкротом. То же самое происходит и в отношениях. Если мы вкладываем в наши отношения свое время, свои эмоции, свое внимание, свои дела, наши отношения растут и приносят нам дивиденды. Но если мы ничего не вкладываем в наши отношения, не проводим вместе время, не говорим теплых слов друг другу, не делимся друг с другом своими эмоциями, мыслями, а наоборот, придираемся, пилим, обвиняем друг друга, наш банк любви пустеет. И мы начинаем говорить: вот она, любовь пришла. Вот, он или она меня просто не любит. Да проблема вообще не в этом. Проблема во мне. Проблема в том, что я не трудился над своей любовью. Я в свою любовь перестал вкладывать. Все, что я делаю, это только снимаю свои средства с банка любви. Позвольте вам напомнить, что слово «любить» – это глагол. А глагол подразумевает действие. Любить – значит действовать. Сегодня в современном обществе произошла подмена понятий и ценностей. Влюбленность стали называть любовью. А настоящая любовь – это в начале действия. Очень часто так происходит, что если нет дел любви, любовь как чувство рано или поздно умирает. Но может быть и наоборот. Если вы будете делать дела любви, то и чувство любви вскоре к вам вернутся. Вспомните, какие браки были в древности, когда жених и невеста порою видели друг друга в первый раз только на свадьбе. Скажете, они потом плохо жили? Да нет, они жили хорошо и друг в друге души не чаяли. У них были дела любви, они так были воспитаны, и любовь как чувство рано или поздно к ним приходила. Поймите меня правильно. Любовь ведь это не охи-вздохи. Любовь – это не чувство эйфории. Настоящая любовь – это действие. Это определенные дела, определенные поступки. Любовь – это награда. Она не может прийти сама по себе. Любовь – это не дешевая вещь. Она дается дорогой ценой. Есть такая притча. В начале жизни каждый из нас получает глыбу мрамора и необходимые для ее обработки инструменты. Мы можем всю жизнь тащить ее необработанную за собою. Мы можем сделать из нее щебень или придать ей прекрасную форму. Все зависит от нас, от нашего выбора, от наших принятых решений и от наших стремлений. Выбор за нами. И оказавшись в тупике семейного кризиса, помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Юлия Авструп.
3: Один другого не...

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: Во тьме непроглядной вселенной зорями горними вспыхнул свет, колеблющий землю мраком непобежденный. Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: Представьте, что вы пришли в кинотеатр. Сели на свое место. За несколько секунд до начала сеанса в зале выключили свет. Зрителей укрыла темнота. Молчание поглотило разговоры. Внезапно луч света прорезался сквозь пелену мрака. На экране появились первые кадры фильма. Позабыв обо всем, вы можете погрузиться в увлекательный мир кино.

0: Евангелие от Иоанна также рождается из тишины и в темноте. Кто-то заговорил, и от произнесенного слова вдруг стало светло. Первые строки Евангелия вместили все, что произошло в самом начале. На некоторое время, позабыв обо всем, вы можете погрузиться в мир Слова, в мир Евангелия, благой вести о Господе и Спасителе нашем Иисусе из Назарета, сошедшем с небес.
1: Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человека. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.
0: Интересно, что в русский язык существительное слово пришло из древнего старославянского языка. Происходит оно от древнего глагола «слути» или более понятного нам глагола «слыть». То есть слово – это то, что слышно. Никакой особой философии наши предки в него не вкладывали. Для них слово – это то, что звучит, то, что можно услышать. Более того, есть очень тонкая грань между словом и буквой. Чтобы объяснить разницу между этими понятиями, прибегну к сравнению «тело» и «дух». Тело – это буква, а слово – это дух. По своей природе слово – оно нематериально. И лишь когда оно записано словами, оно приблизительно обретает осязаемость. Иоанн, апостол и ученик Христа, знал об этом, а потому и написал: «Вначале было слово, и слово стало плотью». Испанский философ Мигель де Унамуно очень поэтично отметил: если дух, то есть слово, логос по-гречески, принадлежащий устной традиции, животворит, то буква, то есть книга, принадлежащая к письменной традиции, умерщвляет. Кто питается книгой, тот умрет. Слова же, напротив, нужны душе, как воздух. Согласитесь, очень ценное замечание, и его ценность в том, что оно отражает извечное противостояние между словом «записанным» и словом «устным». Еще древнегреческий философ Сократ был против записанного слова. Однако его ученики были иного мнения, а потому и записали слова, поучения известного древнегреческого мыслителя. И благодаря их литературному труду сегодня мы можем прочесть некоторые из поучений Сократа. «Лекарством от человеческой немощи считал письменность Иоанн Солсберийский, английский философ, гуманист и церковный деятель XII века». И, кстати, не он один так думал. Позже в Евангелии от Иоанна мы увидим, насколько по-разному влияло слово написанное и слово, сошедшее с небес, на людей. Мы узнаем тех, кто питался книжным словом, и тех, кто прильнул к слову живому. Услышим речь немых, поймаем взгляд слепых и встретим глухих, которые скажут то, что слышали. И все это случится после того, как слово станет плотью. Гораздо позже в Евангелии апостол Иоанн запишет слова Иисуса: «Я есть путь, истина и жизнь». Он облечет речь Спасителя в буквы, через которые и откроется нам истинное, животворящее слово.
2: Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на ноги и руки мои. Видите, это я сам. Коснитесь меня. Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом, в пророках и псалмах. Там написано: Мессия будет страдать и воскреснет из мертвых в третий день. И во имя Его проповедано быть покаянию и прощению грехов во всех народах.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.
3: Адам, где ты? Зачем ты скрылся от меня? И почему же

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Привет вам всем, друзья, всем, кто смотрит нашу программу «Пит-стоп». Я ее ведущий Сергей, и у нас сегодня в гостях здесь Сережа, Милена и Велина. Очень рады вас видеть. И рады видеть вас. Присоединяйтесь к нам, потому что сегодня у нас интересная тема. Она звучит так. «Любовь живет 3 года».
4: До свадьбы делать что угодно, а вот после свадьбы ты, ну, все, до конца жизни. И это у всех так, мне кажется, у большинства, по крайней мере.
3: Ты привыкаешь.
2: Они негодяи. Ну, можно выкинуть, значит. Они наживаются на наших чувствах, на наших гормонах.
4: А то, что ты знаешь, что если что, есть запасной вариант.
2: Если ты уже в браке.
4: Любовь.
5: Я вообще восхищаюсь людьми, которые в браке всю жизнь. Вот они полюбили когда-то в молодости, и они пронесли это через всю жизнь. Это просто потрясающе.
3: Вот такая тема.
2: Вы вообще знаете, откуда эта фраза?
3: Нет, расскажи нам, пожалуйста.
2: Ну, я думаю, что Милена, по-моему, знает. Это роман Фредерика Бекбедера. Ну ладно, неважно. Он так называется. «Любовь живет 3 года». Вот. И книга посвящена теории о том, что только на протяжении 3 лет люди испытывают друг другу любовь. А связано это с тем, что в мозге проблемы с ударениями, вырабатывается гормон дофамин, ну вот в этом романе описан, вот, который приносит, в общем, чувство радости. И, в общем, когда спустя 3 года вот этот гормон перестает вырабатываться, мозг приходит в обычное свое нормальное состояние, и все, человек тебе уже не интересен, скучен, и, в общем, вообще не хочешь его видеть. Вот такая теория.
5: Ну, это странно, получается, мы бы не любили родителей.
2: Кто-то и не любит, может быть.
3: Да.
5: Но они бы нам наскучили, и мы такие, кто это вообще?
3: Вот, в общем, суть есть нашей программы сегодня в чем? Что мы будем обсуждать и что будем решать с вами? Действительно ли это так? Вот ты, Сергей, что ты думаешь по этому поводу?
4: Думаю, что людей много, и ну, у каждого по-разному бывает.
3: То есть кто-то может дольше любить?
4: Да, у меня
3: 3,
4: вот
3: 4,
4: как
3: 5.
4: Раз и дольше.
3: Ага. Окей, хорошо. Лена, ты что скажешь?
5: Да у меня не было такого опыта долгосрочного, если честно.
3: Но в теории, ты думаешь, что это возможно, и ну, что люди только 3 года
5: конечно.
3: Держатся любовь?
5: Я вообще восхищаюсь людьми, которые в браке всю жизнь. Вот они полюбили когда-то в молодости, и они пронесли это через всю жизнь. Это просто потрясающе, мне кажется.
3: То есть это все ложь, о чем вот в романе, как же этого человека, Бекбедера. Говорится.
2: Ну, смотрите, есть люди, у которых реально наступает кризис, и они в этот кризис расстаются. Например, вот я вспомнила сериал «Друзья», и там, в общем, пара, Моника и Чендлер, они что-то там поссорились, и он подходит к ней и говорит, ну, все, типа, значит, мы расстаемся, типа, все, конец нашим отношениям. Вот она говорит, нет. Почему? Давай поговорим, давай решим. И он такой, типа, что, так можно было? Вот, потому что... И она говорит, ну, тогда все бы твои отношения длились там не дольше 3 месяцев. И она понимает, что у него реально все отношения длились не дольше 3 месяцев. То есть у каждого разный, наверное, уровень какого-то кризиса, который он может преодолеть, да, и навыков преодолевания кризиса. У кого-то это там, не знаю, неделя, да, у кого-то там это 3 месяца, у кого-то 3 года.
5: Ну, еще, наверное, первостепенно это вопрос желания. Если ты действительно наступил кризис в отношениях, но тебе этот человек уже стал дорог, и ты готов идти с ним дальше, переходить через эти трудности, то ты будешь это делать. Для тебя это даже будет не так трудно.
3: А еще, мне кажется, очень много зависит от истории, бэкграунда человека, от его семьи. Если у него родители тоже, ну, прожили, родили его, и какое-то время были вместе, и сильно не старались в отношениях, и расстались, а потом, может быть, у него он жил с мамой, и мама еще там с кем-то поженилась, и еще 3 года прожила, опять рассталась, то какое сейчас, ну, у человека, у ребенка... Модель поведения, да, формируется, что так, в принципе, нормально. Вот 2-3 года, и, ну, не получается, разводишься с другим, строишь отношения, и, в принципе, у него закладывается, то есть это, мне кажется, тоже очень сильно влияет. Бэкграунд, то, с чем ты сталкивался в жизни.
2: Я бы хотела на своем опыте сказать, что вообще считаю, кризис какой-то любой в жизни – это момент либо роста, либо падения. ты сам выбираешь. Например, мы с Сережей когда общались, я думаю, что мы примерно до свадьбы общались вот как раз года 3. Примерно. Разной периодичности. И вот вся какое-то вот это вот примерное время наступил какой-то такой момент, когда ты понимаешь, а чё? Типа, в общем, как бы все темы уже переговорили, жили еще на расстоянии, и понимаешь, что как-то вроде бы ты не хочешь с человеком расставаться, ну, как бы нет причин, но что-то уже не то. Вот как вот в этом романе говорит, что наскучил человек, да, что как-то, ну, некуда. И понимаешь, я помню, когда я разговаривала с мамой, она сказала, что, ну, нужно просто дальше принимать какое-то решение. То есть в какой-то момент кризисный нужно принимать решение, либо вы уходите на следующий уровень отношений, там, женитесь, если вы не женаты, или вы расстаетесь.
3: Ну, ты вот как раз рассказываешь мою теорию, которую я вывел. Она уже существовала, но я ее опять вывел. Да, о том, что всегда, когда наступает кризис, нужно делать, люди делают или шаг вперед, ну, как уровень в отношениях. Если они, например, дружили, то они начинают встречаться официально. Все, у них что-то меняется, они понимают, что больше и дальше двигаются. Если они встречались, и у них этот кризис, то им надо, по идее, жениться. Если многие этого не делают, потому что боятся или что-то, ну, то есть наступает тот момент, когда нужно дальше ступить, люди боятся, и поэтому они расстаются. То есть если не вперед, ну, тогда назад, соответственно, тогда ничего, тогда нужно расставаться. Вот, и, к сожалению, многие расстаются, думая, что это все, это край, ну, большего достичь нельзя. Вот, интересно, что вот здесь я хочу еще почитать, что такой гормон не только в любви, не только в этих отношениях он вырабатывается у человека. Этот гормон отвечает за внимание и за чувство мотивации, например, тоже. Мотивация к обучению и так далее. А мотивация к обучению тоже не всегда есть. Нам иногда надоедает учиться, я думаю, вы понимаете, да? И нам нужен такой пинок, чтобы начать что-то делать. Но это же не повод, чтобы бросать учебу. Мы же не бросаем, когда у нас гормона уже нет дофамина. А кто-то бросает, да. Также дофамин, как показали исследования ученых, вырабатывается у женщин с рождением ребенка. Интересно. Так что действие этих гормонов не ограничивается только лишь влюбленностью. Вообще, в частности, гормон дофамин вырабатывается, когда человек чего-то хочет очень достигнуть. И достигает. Например, хочет купить новый телефон, iPhone, представьте, да? И когда он его покупает, наконец, потом человек привыкает к нему и уже не так радуется своему новому iPhone.
2: А потом выходит новая версия.
3: Потому что на горизонте появляется новая модель. Да. Видите, и вот как раз с этим... Этот гормон связан тоже. Когда ты чего-то очень сильно ждешь, достигаешь, через какое-то время пользуешься этим, ты привыкаешь.
2: Они негодяи.
5: Ну, можно выкинуть, значит.
2: Они наживаются на наших чувствах, на наших гормонах.
3: Да, поэтому это такое действие, которое связано не только с любовью. И оно есть в нас заложено. Получается, как здесь, соответственно, ну, любовь-то надо сохранить, семью надо сохранить. Господь создал человека, мужчину и женщину, брак на вечные отношения. Он говорит, что Бог создал, благословил, то человек, да, не разлучает никогда. Никакие не 3-4 года, не 5, а всю жизнь. Как теперь действовать тогда? Что мы можем предпринять, чтобы это длилось долго и долго?
5: Ну, мне вот сейчас в голову пришло, если ты купил телефон, и он тебе через какое-то время уже не так приятен, его же не выкидывать, по сути.
3: Ну, нет, ты можешь отдать кому-то, купить новый. И что с ним делать?
5: С телефоном?
3: Да.
4: Купить чехол.
5: Нет, конечно, можно купить новый телефон.
3: Купить чехол. А пожалуйста, нет, серьезно, Сережа правильные вещи говорит.
5: Наклеечки приклеить.
3: А, ты поменял чехол, и телефон уже смотрится по-новее.
5: Протереть можно.
3: Поменять стекло.
5: Впервые за 3 года.
3: И какой вывод? Если ваши отношения начинают приходить немножко в тупик, что нужно? Нужно немножко над ним поработать, освежить чехольчик новый, новой одежды, еще что-то. Это как вариант. Я хочу попросить, чтобы, Милен, прочитай нам, пожалуйста, библейский текст, который говорит о любви. 1 Коринфянам, да, 1 послание Коринфянам, 13:4-8. Знаменитая глава в Библии о любви. 13 глава 1 послания к Коринфянам.
5: Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится.
3: Ключевая фраза, я хочу, чтобы мы заострили внимание. Любовь никогда не перестает. Вот, невзирая на то, что говорят ученые, люди, мол, любовь через 3 года, да, заканчивается, гормоны заканчиваются. А вот Библия говорит, что любовь не перестает. Значит, о какой-то другой любви говорится.
2: Можно про ученых? Есть журнал Physiologist, не знаю, как правильно произносится. Ну, в общем, там всякие исследования, и тоже вот брали вот эту вот теорию из этой книги, вот, что 3 года вырабатывается вот этот дофамин, гормон радости, но если и после 3 лет люди сохраняют добрые отношения друг к другу, нежные, ласковые, заботятся друг о друге, то начинает вырабатываться другой гормон, называется окситоцин. Вот. И люди становятся более привязанными друг к другу, и тогда они могут сохранить эти отношения уже надолго. Вот.
3: Спасибо. То есть есть все-таки гормоны, которые мы можем добавить в наш дофамин?
2: Да, мы можем как бы, я так понимаю, типа поспособствовать их выработке своими действиями. То есть написано, если там объятия, прикосновения, ну, у всех разные языки любви, там, подарки, помощь, все такое, вот, то тем самым мы как бы, да, мы привязываемся к человеку и, ну, отношения развиваются.
3: Хочу вам сказать, что любовь, о которой говорится здесь, Павел, которого читала Милена, есть несколько терминов в греческом языке в Новом Завете, которые означают любовь. Я думаю, что вы знаете, да? Филиос, агапе, эрос и так далее, и так далее. Так вот,